0: создание для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В мае, напомню, новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Больше новостей на сайте РБК.
1: Коллекция.
2: Наблюдается нетипичный рост ставок по вкладам, об этом пишет РБК. Доходность по депозитам повышается уже 12 недель подряд. Но решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% рост не остановило, и сейчас средний максимальный процент по вкладам достиг почти 13% годовых.
3: Последний раз такое разнонаправленное движение наблюдалось в 2023 году по данным индекса банковских ставок FrancRG. Ставки на вклады будут снижаться планомерно вслед за решениями Центрального банка, считает руководитель отдела финансов РБК Юлия Кошкина.
4: После решения Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 14%, некоторые крупные российские банки начали активно поднимать ставки по вкладам. В частности, Сбер с 17 сентября поднял доходность по депозитам на 6,7 месяцев до 13,5%. Такие же ориентиры по своим долгосрочным вкладам установил накануне ВТБ. Среди банков, которые поднимали доходность, также были Банк Дом РФ, Банк Санкт-Петербург, МТС-банк и другие крупные банки.
5: Почему эксперты обращают внимание на эту ситуацию? Почему она является нетипичной?
4: Нетипичность ситуации на депозитном рынке заключается не в том, какие ставки сейчас номинально, а в том, как их динамика соотносится с ключевой ставкой. Обычно ставки по вкладам следуют вслед за ключевой, но у нас средняя ставка по вкладам поднимается, хотя с тех пор Банк России один раз снизил ставку на 0,25% пункта, а в сентябре сохранил ставку. Из столь долгого периода разнонаправленной динамики депозитных ставок и ключевой не было очень давно, несколько лет, говорят эксперты. Они также обращают внимание на некий раскол на рынке вкладов, когда у нас половина банков поднимают доходности, остальные 90 с лишним банков, наоборот, их снижают, и чуть больше 50 банков ничего не делают со ставками по вкладам. То есть это очень нетипично для российского рынка.
5: Надолго ли продлится эта тенденция?
4: Конкретных прогнозов по срокам, как долго это будет продолжаться, пока никто не дает. Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию тем, что на рынке вкладов у некоторых игроков есть потребность в привлечении дополнительной ликвидности в связи с ситуацией собственной внутри, в связи с конкуренцией, в связи с тем, что какая-то часть денег утекает наличные, им необходимо удерживать этих вкладчиков. Но тут эксперты все-таки считают, что у банков такая немножко индивидуальная у всех ситуация. Депозитные ставки в России будут снижаться планомерно вслед за ключевой, если Банк России продолжит политику по снижению ключевой ставки.
3: В дальнейшем ставки по вкладам, вероятно, вернутся к привычной динамике, начнут снижаться вслед за ключевой ставкой, прогнозируют опрошенные РБК-эксперты. Но подробнее о банковских ставках можно почитать на сайте РБК.
1: Повтор программы. Рынки главные.
6: Плюс 6% в акциях Евротранса увидели сегодня инвесторы. Компания в дефолте по всем облигациям ЭЦФА. С сегодняшнего дня Мосбиржа перевела ее бумаги с первого в третий уровень листинга. АЦБ изучает кейс Евротранса на предмет инсайда и манипулирования. Все поводы для роста. Вот сегодня на старте торгов было 6%, сейчас 5% с небольшим компания прибавляет. Похоже, у нас на рынке, я вас с этим поздравляю, теперь есть собственный GameStop, то есть вот такая наша родная, отечественная мемная акция. Индекс Мосбиржи такой же бодростью и задором, как акции Евротранса, похвастаться сегодня не может. Подходим к концу этой рабочей недели в плюсе на эту минуту на 1,4%, 2279 пунктов. Вот на этой отметке мы сейчас стоим. Рубль зато укрепляется, между прочим, на межбанке ко всем основным валютам. К доллару примерно на 26 копеек, евро почти на 46 копеек, и у биржевого юаня отыгрываем 3 копейки. Нефть марки Brent прибавляет больше процента, 104,5 примерно доллара за баррель сейчас. И золото тоже сегодня отрастает после недавнего падения почти на 3%. Вот такая вот ситуация. Вообще много важных, много интересных и много странных довольно новостей случилось за эту неделю. Вот что с ними всеми делать?

0: частному инвестору и просто человеку, которому важно знать о том, что происходит в экономике, на рынках. Вот это мы все обсудим прямо сейчас с Даниилом Бабичем, моим коллегой, и директором департамента корпоративных финансов Первоуральскбанка Артемом Тузовым. Даниил, привет. Артем, привет.
1: Привет.
2: Здравствуйте.
0: Я хочу еще напомнить сразу, что мы очень ждем ваших вопросов и комментариев в Telegram радио РБК. Для начала напишите нам, пожалуйста, вот для вас какое событие, имеющее отношение к вашим личным собственным деньгам, стало главным на уходящей неделе. Telegram радио РБК в поисковой строке просто русскими буквами забиваете радио РБК и пишите. Даниил, вот на твоем личном кошельке, на твоем настроении и события этой недели, что уже отразилось или еще отразится?
1: Знаешь, Лен, на моем личном кошельке, наверное, ничего не отразилось, кроме личных каких-то событий, там, ремонта и прочие дела.
0: Потратился.
1: Да, что касается рынка, я скажу такую вещь. Существует сравнение краткосрочного рынка с машиной для голосования и с весами долгосрочного рынка. Я бы другое сравнение привел, которое тоже недавно прочитал в одной старой книге. Рынок похож на сейсмограф. Вот на этой неделе рынок акций похож на сейсмограф. Он отражает просто настроение, нервное настроение участников. Это мы видели в понедельник, во вторник и так далее и тому подобное. Это краткосрочно. Вот он точно сейсмограф. Что мы видели в понедельник? Резонанс двух событий, рост цен на нефть после новостей на выходных, а потом «Рыжий лебедь» прилетел, и вот срезонировало, знаешь, вот песня такая есть, я знаю три слова. Вот нейросети и привязанные к ним семантические роботы, они тоже знают всего лишь несколько слов, вот на эти слова они, судя по всему, реагируют, видят, что происходит, как только эти слова, например, перемирие слова, там, Россия, Украина, они где-то в новостных лентах проходят через какие-то фильтры, они тут же начинают покупать определенные активы. Мы видели рост в активах в Роснефти, в Газпроме, очень серьезный в конце понедельника, а потом все это как-то стало затухать, потому что долгосрочный рынок все-таки это, я бы назвал, когда мы смотрим на динамику, это динамика денежных потоков. Вот в акции сейчас деньги не идут, они оттуда ушли. Как бы сильно не уходят, они просто перераспределяются. Могут люди поиграть в самолетик, позапускать его вверх-вниз. Вот то, что сказала Евротранс, могут поиграть в Евротранс, но новых денег нет. Если новые деньги приходят, они на рынок корпоративных облигаций приходят. Может быть, в кэш уходят, но пока мы новых денег на рынке акций, на рынке гособлигаций, к сожалению, не видим.
0: Есть новый триллион, да, даже с лишним, все-таки на брокерских счетах за август он образовался. Мы об этом прям подробно поговорим. Откуда эти деньги пришли и во что они в итоге вложились? Все это обсудим. Я почему про настроение спросила? Что повлияло на этой неделе на твое настроение? Мне кажется, ты вот должен все-таки порадоваться за свой любимый «Зенит», да, потому что «Газпром» делает ракету. Ты совершенно правильно отметил, что он всю неделю там подлетал, но сегодня прям вот плюс почти 5% на максимум было, к этой минуте плюс 4%. Опять новый повод для роста «Газпрома» нашли инвесторы. Вышла новость, что представитель Владимира Путина и партия «Альтернатива для Германии» якобы ведут переговоры о возобновлении поставок российского газа в Германию. Когда они эти переговоры возобновят, когда, собственно, поставки могут заново пойти, пойдут ли вообще, науке это неизвестно, но инвестору все равно, они все равно готовы радоваться акции «Газпрома», я уже говорю, на
1: 400%. Это роботы. Это все покупают боты. На новостях любая новость, перемирие, переговоры, это все ботам нравится. Альтернатива для Германии пока, к сожалению, ну, это, может быть, будущее, но не настоящее. Какие переговоры они могут, какие угодно вести.
0: Совершенно справедливо. Артем, а на твоем счете, брокерском или банковском, вот что из произошедшего отразилось или отразится?
3: Ну, в целом, неделя была интересная, потому что понедельник,
0: вот,
3: по сути...
0: Вот скажи, когда у нас была неинтересная неделя?
3: С 22-го года каждая неделя интересная. В этом, кстати, часть проблемы, потому что если посмотреть индекс полной доходности Мосбиржи, то он за 5 лет дал минус 15%. То есть никакого смысла нести в акции с 22-го года, ну, нету. И это мы видим и на графиках, что туда, по сути, из акций вытесняются инвесторы, они вытесняются в облигации, что хорошо, жаль, нефти. Они почему-то бегут в самые агрессивные. Да.
0: Можно я прям неприятную цифру скажу? Вот заметь, не я эту песню начала, да, о том, как индекс Мосбиржи чувствует себя в последние годы. Но если ты начал, я подхвачу. С начала года...

0: задачка не удвоить, а утроить, даже больше, как сказать, у 3,5 разить капитализацию до 30-го года, который стал еще на 2 года ближе. Справимся мы или нет? И при каких условиях?
1: К сожалению, все финансисты помнят и другие громкие заявления наших властей, и «Газпром», который будет стоить там безумные миллиарды долларов и так далее, но ни разу не сбывалось. Поэтому, конечно, когда я услышал эту новость...
0: Она не может сбыться или не сбыться, она может быть выполнена или не выполнена.
1: Я уже тогда подумал, ну, наверное, опять не сбудется, но не хотелось в это верить. Но, к сожалению, пока мы идем в треке, который никому не нравится. С другой стороны, именно недооцененность рынка акций порождает такую, скажем так, надежду, что рано или поздно он вырастет. Но, к сожалению, пока все выглядит так, что рост начнется на каком-то мирном треке, потому что вот внутренних причин расти у индекса почти нет. Вот в понедельник у нас все как бы инфлюенсеры сговорились, сказали, что вот мы отработали какую-то вершину, мы все дружно продаем акции, и всю неделю рынок падал. Падал на том, что нефть растет, на том, что, в общем-то, экспортеры наши начинают зарабатывать, но рынок достаточно хорошо корректировался. И тут уже понимаешь, что когда все дружно говорят, что мы продаем, то ты тоже должен продать, иначе ты просто не заработаешь.
0: Ой, Евротранс.
1: Ну, о «Газпром» сейчас началось, но как бы по сути...
0: Сейчас не только о «Газпром». Что ты? Сейчас вся нефтянка у нас растет практически. Вот смотри, «Газпром» в лидерах почти 4%. «Новатэк» чуть-чуть отстает, там 3,3%. Дальше «Роснефть» идет. И на четвертом месте в лидерах рост, кстати, «Аэрофлот» прибавляет больше 1,5%. Но это совсем на другой новости, на том, что «Аэрофлот» с «Рустехом» заключил контракт на поставку 90 самолетов МС-21. Вот ты говоришь, все продают, надо тоже продавать. Есть же еще одна партия, скажем так, на нашем рынке инвесторов, которая планомерно все последние годы говорят, у нас рекордная распродажа. Рекордная распродажа хороших компаний. Вы больше никогда в жизни не купите эти, значит, красивые сапоги по такой цене. Вот ты, скажем так, веришь хотя бы часть своего портфеля в это? Или, знаешь, среди тех, кто предпочитает подождать, как писала в своей рекламе долгое время одна ювелирная сеть, подождать ликвидации и скидок 99%? И эта ликвидация каждый месяц у них заново проходит.
1: Откровенно говоря, оглядываясь назад, я понимаю, что я даже слишком верю в рост нашего рынка акций, поэтому у меня примерно половина капитала, который на бирже, сосредоточен в акциях, и мне это мешает зарабатывать. Потому что если бы я просто...
0: Завид, ты не продаешь.
1: Я не продаю, я немного там отыгрываю, скажем так, спекулирую индексным фондом, покупаю акции хорошие. Есть предложения хорошие на бирже, их много, особенно в дивидендных акциях, ну, просто шоколад. У нас несколько дивидендных фишек вышло на биржу из новых эмитентов, которые еще даже рынок не распробовал. Они не видят, что B2B RTS ежеквартально хочет платить дивиденды. Они это еще как бы только по итогам года увидят. Они не видят даже...
0: Ты-то деньгами это видишь?
1: Конечно, я участвую, но, к сожалению, хочется еще иксов словить. То есть я вот Фосагро покупал. Почему? Потому что я думаю, ну не только же нефтяники заработают от вот этого роста цен на комодити. Фосагро тоже должно вернуться к дивидендам, но это пока вообще не тренд. Фосагро с моей покупки, наоборот, упал, поэтому как бы по сути...
0: Я по такой же логике, знаешь, Совкомфлот покупала, это все тоже из той серии, «Газпром» должен стоить триллион триллионов. А вот Даниил как раз начал хорошую тему, откуда деньги-то? Нет денег новых на рынке. Так вот, есть данные ЦБ, что во втором квартале россияне завели на брокерские счета больше триллиона рублей. Это максимум с 2021 года. Я тоже удивилась, что это за деньги, зачем они сейчас пришли вообще на брокерские счета. Управляющие объяснили, что основной переток с депозитов и накопительных счетов, и в основном, Даниил совершенно прав, в облигации и фонды денежного рынка. Доходность можно найти чуть повыше, зафиксировать на более длинный срок. Про облигации чуть позже отдельно поговорим. Я про вкладчиков сначала хочу понять. Вот на депозитах наши граждане скопили почти 67 триллионов рублей, данные на конец августа. Вот какая часть этих денег может вернуться в рынок на горизонте, ну, скажем, полугода? Вот, Даниил, что должно случиться, чтобы ты, как очень последовательный адепт вкладов, снял хотя бы часть и принес на биржу. Вот сидит Артем и говорит, ну как же там все так дешево, там еще и дивиденды.
2: Я бы не то, что последовательно адепт вкладов. Понимаешь, Лин, у нас вклады – это замена казначейским векселям в США. Вклад в надежном банке – краткосрочный. Это замена векселя. У нас просто такого инструмента

0: сожалению, нет, он был в конце 90-х, но фантомные боли мешают Минфину его возобновить, потому что, помнишь, это ГКО, ФЗ. Вот вклад... Это сейчас то. Что касается фондов денежного рынка, почему я адепт фондов денежного рынка? Потому что сейчас у нас должна быть, к сожалению, только краткосрочная перспектива. 2-3 месяца, 4 месяца. Она же у ЦБ, она же у Минфина. Мы не знаем, что будет через полгода. И никто этого не знает. Посмотри, один представитель ЦБ говорит, да мы снизим ставки, у нас в прогнозах это есть на следующий год. Другой говорит, нет, мы подумаем, мы прогноз поменяем. Что будет дальше? Нет, пока высокая ставка, нужно это использовать. Понимаешь, ставка 14, ставка 13, ставка 11, ставка 18, не столь важно, ты все равно в плюсе. А в акциях ты можешь быть в минусе, причем очень большом.
1: Ты не можешь быть, ты должен быть в минусе все последние годы. Знаешь, кто ты такой, чтобы не быть в минусе вместе со всеми остальными?
2: В этом же и боль, что нет смысла идти на биржу ради акций. Ради облигаций смысл есть, но надо правильно считать налоги. И на самом деле я считаю, что большинство людей из депозитов, если куда и побежит, то в недвижимость. Идея вложить в наш фондовый рынок у большинства людей не прослеживается, потому что... акции падают, ОФЗ, ну, зрительно, во всяком случае, падают, облигации корпоративные, очень разные сектора, но то, что больше всего на слуху, оно тоже выглядит не очень.
1: То есть ты не ждешь, в общем, из этих 67 триллионов на вкладах, что хотя бы, там, не знаю, там, десятая часть перейдет в рынок до конца года?
2: Рано или поздно, до конца года точно нет. До конца года случится только одно, люди посчитают доходность индекса Домклик по ценам на недвижимость, обнаружат, что на вклады за год им принесли меньше, чем выросла недвижимость, и вот это, наверное, будет тектоническим сдвигом в сторону покупки жилья.
1: Когда ты на свою любимую тему недвижимости перейдешь?
0: Извини, перебью. В 24-м году, в конце, когда были максимальные ставки, ко мне обращалось несколько человек с идеей. Говорит, давай, вот как ты смотришь то, чтобы продать недвижимость и на вклад деньги? Я говорю, вы с ума сошли? Поэтому то же самое произойдет, когда ставки снизят, а рынок акций пойдет вверх. Также то же, что сказал Артем с недвижимостью. Для этого должны снизить ставки и какое-то время поддержать их низкими, как это уже бывало и не раз. Ну, мы это увидим.
2: Я думаю, будет такая история, что недвижимость вырастет на какой-то процент, что люди скажут, я туда уже деньги не понесу. Ну, будет уже
1: слишком
2: история.
1: Дорого будет.
2: Да, сейчас все говорят, что недвижимость вот плохо, мало стоит и так далее. А будет история, что перегрев, все, не идите и так далее.
1: Да откуда сейчас перегрев? Вот. Я не понимаю. Хорошо, подожди.
0: Извините, я бы сказал, что есть недвижимость хорошая, которая всегда в цене, и есть акции хорошие, которые, скорее всего, да, и будут в цене, да, будут приносить прибыль. Просто сейчас они мало приносят прибыли и вообще.
1: Когда они начнут приносить эту прибыль? Ну, за исключением дивиденда и доходности. Подождите. Мы про недвижимость обязательно коротко очень поговорим. Я хочу пока послушать еще пару идей, пару мнений насчет того, вот, что вообще делать этой осенью, с чего себе собирать портфель. Вот как смотрит на этот наш гипотетический осенний портфель, например, руководитель департамента аналитики инструментов с фиксированной доходностью компании «Вектор Капитал» Иван Таскин.
3: Я бы отдавал свое предпочтение по-прежнему рынку облигаций и денежному рынку, то есть фондам ликвидности. Мне нравятся среднесрочные качественные фиксы, то есть погашение максимум через 3 года от сегодняшней даты и рейтинг не ниже А+. По рынку акций на самом деле идей особых каких-то нет. Я бы сфокусировался на двух бумагах. Обе бумаги из финансового сектора. Мне нравятся Сбербанк и Дом.РФ. Везде у нас хороший рост процентных доходов, везде у нас прекрасная достаточность капитала и весьма-весьма неплохая дивидендная доходность, которая может бороться уже как-то вменяемо с рынком облигаций.
4: Я бы сейчас, если брать короткий период, все-таки, наверное, не делал большую ставку на акции, подкупал бы их на низах, но, скорее всего, ставку делал бы на какие-то консервативные короткие инструменты, какие-то инструменты денежных рынков, может быть, короткие облигации с потенциалом наращивания в длинных бандах и, соответственно, в акциях. Я бы смотрел бы на акции с наименьшей волатильностью, и те, которые стоят сейчас не очень дорого, что-то ближе в сторону банковского сектора, вот, и что-то в сторону нашего сектора IT. Но под IT я подразумеваю, возможно, акции Яндекса.
1: Второе мнение было от руководителя отдела инвестиционного консультирования компании «Финам» Сергея Хандойхина. Но если, знаете, как в детской загадке, найди что-то общее, да, то этим общим будут акции финансового сектора, конкретно Сбера и Дом.РФ. Не является, конечно, инвест-рекомендацией, но вот мнение примерно трех аналитиков, учитывая Артема, еще в нашей студии сходится. Итак, ключевая, наверное, идея.

0: она прежняя, она не блещет оригинальностью, каким-то драйвом и задором особенным. Это все еще облигации, и это акции тех же эмитентов, которые я упомянул, но плюс, конечно, фонды денежного рынка и вклады справедливости ради все равно еще привлекательные, тем более, как выяснил РБК, банки вдруг начали повышать по ним ставки снова. Про недвижимость давай успеем поговорить. Мы вот 5 месяцев назад с тобой, в апреле, по-моему, да, встречались здесь же, в этой студии, ты тогда говорил, что какие ваши акции вот эти вот все, да? Ладно, там B2B, RTS, ты уже тогда за них топил. Но ты сказал, что я покупаю квартиру. Я вообще жду разворота рынка недвижимости, жду снижения ставок по ипотеке на горизонте года. Я хочу, с одной стороны, порадоваться за тебя, да? Новостройки дорожают, я вижу там статистику за август, по данным ДОМРФ, плюс 0,5%, еще в июле еще больше они росли. С другой стороны, ставка на скорое снижение ипотечной ставки не сыграла. И может сыграть еще вообще не скоро. Но зато у тебя точно получилось сыграть на гаражах, за гаражами, как в нашем детстве. Ты похвастался недавно в своем телеграм-канале доходностью 42% годовых на гаражах. Вот этот трюк, выполненный профессионалом, можно в домашних условиях и сейчас повторить? Или время ушло?
1: Ну, на самом деле, сейчас стало чуть-чуть сложнее, потому что раньше это была такая недвижимость, которая не имеет цены. А сейчас, благодаря Москве, цена появилась. Это цена, по которой Москва эти гаражи сносит. Вот. Поэтому в целом можно попробовать повторить этот трюк. Другое дело, что я никому не могу это порекомендовать. Это достаточно неприятный процесс на практике.
0: Ну и, знаешь, на всех этих гаражей под снос не хватит. Очень короткий вопрос, прям полминутки. Ответь мне, пожалуйста, а куда ты прибыль свою гаражную вложил?
1: В облигации. Вот, я вложил в ЭП-58, в фонд ликвидности, и жду момента. Либо я переложусь в акции, если мы, например, снизимся достаточно, либо останусь пока в фондах ликвидности. Мне этого достаточно. Есть еще, конечно, там ZPIF и недвижимости, но их так мало у нас на бирже, что выбора нет. Куда я мог вложиться, я уже вложился.
0: Значит, твои классы активов, твой выбор – это недвижимость? Это облигации, это некоторая часть акций, которые приносят тебе боль.
1: Дивиденды,
0: но ты продолжаешь...
1: Да.
0: И боль, и дивиденды, да. Хорошо, Даниил Бабичу, большое спасибо. Это «Рынки главное» на радио РБК и на телеканале РБК. Мы продолжим буквально через несколько минут.
2: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать. Сегодня я в Петербурге. В ресторане «Буржуа Богемианс». Или просто «Бобо». Передо мной новый уже 17-й сет братьев Артема Алексея Гребенщиковых под названием «Ворота в город». Без корешки, мостов и туристических открыток. Петербург здесь скорее настроение. Прохладное, сложное и очень внимательное к деталям. Начинаем с козьего шевра с кинзой, томатом и черным чесноком. Следом копченый угорь со сморчками. И сразу понятно. Кухня здесь сложная, но никто не собирается постоянно напоминать вам, насколько она сложная. Далее лосось гравлакс и огурец сразу в нескольких состояниях. Свежий гель, почти снег с йогуртом. Очень свежо, очень по-северному. Один из лучших моментов – мурманский палтус, боровики, топленая сметана, мисо и маринованная редька. Русский лес встречается с Азией. Звучит рискованно, работает отлично. Далее – тартар из оленины, а затем утка с фуа-гра и трюфелем. Но главный герой здесь неожиданно лук. Шалот, парей, насыщенный соус. Получается серьезно, глубоко и без попытки понравиться всем сразу. Отдельная история – посуда. Ее для сета сделали 9 петербургских художников. Поэтому некоторые тарелки сначала хочется рассматривать и только потом есть. Итог. «Ворота в город» – это не Петербург на тарелке. Это Петербург глазами Гребенщиковых. Север, Европа, Азия, современное искусство и немного детских воспоминаний. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
3: А Novator 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Newstar 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
4: Изучаем китайский автопром вместе с

0: Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
1: Прочтите уже другую книгу. Не хочется предрекать новой Поттериане провал. HBO – это все-таки знак качества. История о мальчике, который выжил, снова попала в хорошие руки. Экспекто Патроном.
2: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Хайнц. В 21 век компания Хайнц решила вступить с нескучной идеей. Гигант индустрии выпустил линейку кетчупов ярко-зеленого, фиолетового, оранжевого и даже синего оттенков. Расчет был на детей. На то, что они захотят украшать таким образом свои бургеры и другие блюда, делая каждый обед или ужин праздником. Однако в азартной погоне за младшей аудиторией бренд забыл о консерватизме взрослых, тех, кто, собственно, этот продукт и покупает. Сначала продажи взлетели до небес. Но эффект новизны испарился, как только появились первые соцопросы с неоднозначными отзывами. Мамы отмечали, что, например, смешиваясь с мясным соком, цветной кетчуп превращается в серую массу, которая странно выглядит на тарелке. Им вторили папы. Новинка ассоциировалась у них с чем угодно – ярким пластилином, акварелью, лизуном, но только не с аппетитной едой. Последний сокрушительный удар нанес зарождающийся тренд на правильное питание. Многих родителей пугало количество красителей, необходимых для создания кислотных оттенков. Химический внешний вид стал лучшей антирекламой. В 2006 году эту линейку Хайнц полностью сняли с производства. Пример доказал: с цветом базовых продуктов питания экспериментировать опасно. Инстинкты самосохранения потребителя сильнее любого маркетингового креатива.
2: Ошибка на миллион.

0: Радиоканал «Радио РБК». Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464. Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. 16+. Радио РБК. Про главное — экономика.
1: С обзором основных экономических событий Павел Потапов. США продлили до 22 октября лицензию для продажи международных активов «Лукойла», сообщило Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в октябре прошлого года. Компания «Сауди Арамко» уведомила 2 НПЗ в Европе о прекращении поставок нефти в октябре, сообщает Bloomberg. Перебой связан с повреждением ключевого нефтепровода «Ист-Вест» после атак беспилотников. Трубопровод соединяет месторождение восточной провинции Саудовской Аравии с портом Янбу в Красном море и позволяет обходить Ормузский пролив. Его пропускная способность — 7 миллионов баррелей в сутки. После остановки маршрута «Сауди Арамко» наращивает поставки через Персидский залив и проводит перевалку нефти у побережья Омана. Ранее Reuters сообщал, что ремонт может занять 5-6 недель. Селлеры Wildberries, у которых ущерб составил до 500 тысяч рублей, получат полную компенсацию в рамках озвученных в пятницу мер поддержки, сообщил РБК источник в компании. Об этом же заявили источники свободной кассы. Таких продавцов на платформе более 230 тысяч. По данным собеседника, мера покроет ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей. В пресс-службе Wildberries пока не ответили на запрос РБК. Нобелевский фонд увеличил размер премии в каждой категории в этом году на 1 000 000 шведских крон или на 101 тысячу долларов. До 12 миллионов крон – это около 1 200 000 долларов, сообщается на сайте организации. Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности ее финансовой части с течением времени, заявила исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стерне. Audi хочет запретить параллельный импорт своих же машин из Китая в Германию, сообщает издание «Автомобил Воха». Речь идет об электрокарах E5 Sportback, а также E7X

0: Их выпускает в КНР под новой маркой Audi. По словам представителей немецкой компании, они уже подали в суд на импортера AutoChina, который по серым схемам завозил эти модели в Германию. Логотип марки в Китае лишился 4 фирменных колец, а их место заняла обычная надпись большими буквами. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Рынки главные.
2: Это «Рынки. Главное» — совместный эфир телеканала РБК и радио РБК. Мы продолжаем. Меня зовут Элина Тихонова. Со мной в студии директор департамента корпоративных финансов Первоуральского банка Артем Тузов. И к нам присоединился генеральный продюсер РБК «Инвестиции» Аня Кожухарь, которая сегодня для нас провела совершенно особое исследование маленького, но очень гордого и бурного третьего эшелона российских акций. Я напомню, что мы ждем ваших вопросов и комментариев в телеграм радио РБК. Пишите, как вообще для ваших портфелей, для ваших кошельков, для вашего самочувствия прошла эта неделя? Чего нового и интересного вы ждете от следующей недели? Что касается нового и интересного, то «Лукойл» вот нам подвез немножко новостей. Вернее, сначала американский АФАК объявил, что лицензия для продажи зарубежных активов «Лукойла» снова продлена. Теперь до 22 октября, то есть еще на месяц с небольшим ее продлили. И сам «Лукойл» отчитался, что добыча углеводорода в первом полугодии в России снизилась по сравнению с первым полугодием 2025 года на 5,2%, а нефтепереработка «Лукойла» на НПЗ в первом полугодии снизилась на 9,6% из-за ремонтных работ, говорится в сообщении компании. Акции на этом подрастают, ну, в общем-то, как вся остальная нефтянка. «Лукойл», кстати, растет скромнее, чем остальные. Меньше 0,6% он сейчас прибавляет, тогда как «Газпром» почти на 4%, «Новатэк» там, на 3,5%, «Роснефть» больше 2% прибавляет. Артем, если коротко по «Лукойлу», вот эти новости, они уравновешивают друг друга? Одна как бы чуть более положительная, другая чуть более отрицательная.
3: В целом, даже я бы сказал, что положительного больше, потому что «Лукойл» очень сильно упал с момента попадания в санкции и с момента новостей про начало ремонтных работ. Как бы у страха были глаза велики, как будто у «Лукойла», не знаю, треть бизнеса уйдет. А оказалось, нет, оказалось, что падение, скажем, переработки, падение добычи достаточно скромное. То есть, на мой взгляд, это все положительные новости, которые говорят о том, что те, кто продавал, переоценивали риски «Лукойла» на деле.
2: Что, «Лукойл» у тебя тоже в портфеле есть, судя?
3: Нет, кстати говоря, «Лукойла» у меня нет в портфеле, у меня «Роснефть», но это уже дело вкуса. То есть, опять же, если бы я купил «Лукойл», я бы больше заработал.
2: Ты считаешь, что это хорошая новость? Ну, вот видишь, рынок пока достаточно сдержанно реагирует, может, не все еще просто прочитали эти новости. Мы еще коротко хотел тебе еще на одну мозольку наступить, еще одну твою боль с прошлого эфира, вспомнить какой-то садистский немножко эфир получается. Ты в апреле говорил, что продолжаешь держать квазивалютные облигации, страдаешь в них, но не уходишь. Я все еще с тобой. В этом страдании я тоже держу с прошлого года и не ухожу. А ты, кстати, сохраняешь эту позицию?
3: Есть хорошая новость, я все продал.
2: Да ты что?
3: Да.
2: Оставил причем меня там страдать одну?
3: Да, примерно после нашего эфира подумал, еще пару недель продал, и вот это все укрепление рубля, я находился без валютных облигаций и был счастлив. Вот.
2: Да, но потом началось ослабление рубля. Я думаю, ну сейчас-то заживу, да, ну и что? Ну вот посмотрел я прямо сегодня специально по портфелю, там плюс какие-то жалкие 1,5-2% мои квазивалютки прибавили.
3: Но в целом, если бы я мыслил вот именно валютой в инвестициях, я бы чувствовал себя очень хорошо в наших облигациях.
2: Диверсификации в инвестициях. Вот как мне себя сейчас чувствовать, расскажи мне.
3: В целом, в чем плюс валютных облигаций? 95% валютных облигаций бесспорно от хороших эмитентов. То есть там надо прям вот стараться заставлять себя, чтобы найти плохую облигацию. Это очень хороший класс активов именно в России. Если ты хочешь не беспокоиться за завтрашний день, то можешь спокойно покупать валютные облигации и держать до погашения. И там практически нету как бы эмитентов, в которых можно нарваться на какой-то кредитный риск.
2: Психотерапевтический эфир у нас получается. Я думала, что я сейчас буду над тобой издеваться и тыкать тебя вот этими твоими убыточными позициями. Да, в итоге ты меня утешаешь по моей почти убыточной позиции. Рубль, между прочим, продолжает на

0: межбанки укрепляться. Вот ждем, должны очень скоро выйти официальные курсы, но пока он достаточно бодро выглядит. Плюс почти 32 копейки к доллару, уже 56 копеек к евро и к юаню биржевому 4, даже можно так с натяжкой сказать 5 копеек. Твой взгляд вообще на дальнейшую перспективу рубля?
1: Ну, к сожалению моему, бесконечно крепким рубль не будет. Рано или поздно он, конечно, ослабнет. Вопрос, когда? Вот моя такая нестандартная как бы идея, что он может ослабнуть как раз на мирном треке. То есть как бы сначала будет, может быть, какое-то переукрепление, но потом и переослабление. То есть в тот момент, когда какие-то санкции снимутся, и наши заказчики смогут купить импортное оборудование, например, какой-то объем средств
0: наши
1: уйдет.
0: Наши держатели рублей тоже смогут.
1: Ну, вот тут получается такой замкнутый круг, что...
0: Я к тому, что они как раз могут сильно перевесить приток валюты. Если уж открывать все шлюзы, да, для валюты, то совершенно непонятно, больше к нам хлынет или от нас хлынет.
1: Вот приходится держать активы в двух валютах, чтобы не беспокоиться об этом риске, и другого варианта нет. Либо ставить все на рубль. Я вот фанат рубля все-таки, я определился, поэтому я в рубле храню свои активы. Прав я или нет, покажет только время.
0: ЦБ тем временем установил официальные курсы на выходные и понедельник. Доллар остался выше 84, но подешевел на 31 копейку. Поздравляю тебя, Артем. Новый курс 84,19. Евро потерял сразу 83 копейки, 96,66. И юань ослабел на одну копейку там с небольшим хвостиком. В общем, 12,56 сейчас. Итак, рецепт Артема лучше бы, конечно, в двух валютах, но Артем у нас не такой. Артем сидит в одной валюте, а именно в рубле. Все так?
1: Да.
0: Все так, хорошо. Про УФЗ. Ань, я тебя тоже подключу к этому разговору. Мы уже говорили, что во втором квартале россияне больше триллиона вдруг взяли где-то, очевидно, во вкладах, принесли на брокерские счета, и в основном эти деньги пошли в фонды облигаций, фонды денежного рынка. Доходности по УФЗ и правда зашкаливают. Вот в среду на аукционах Минфин продавал прекрасные УФЗ с доходностью выше 16%.
2: Вот настолько они прекрасные, что их там не все выкупили даже.
0: Слушай, их выкупили, Минфин продал, 16 с лишним по УФЗ, почти полтора года такого не было. Мне кажется, это звучит сказочно. 16% на 5, на 10, там, на 12-15 лет, если инфляция будет снижаться. Но судя по тому, что инвесторы требуют все большую премию в УФЗ, вот в этой быстрой победе над инфляцией есть сомнения серьезные.
2: Мне кажется, на самом деле, что вот эта дополнительная стоимость в УФЗ, она все-таки не столько премия за победу над инфляцией, даже не столько премия за то, что, или ставка на то, что, допустим, ДКП будет более долгое время, более жестко, или будет пауза и так далее. Это именно какая-то чуть большая премия за риск в долгосрок.
0: Ну, так это риск тот же самый, риск проинфляционный, риск бюджетный и так далее.
2: В первую очередь, да, бюджетный,
0: конечно,
2: геополитический и так далее.
0: Это премия за риск, да. Артем, а скажи, пожалуйста, вот 16 с небольшим по УФЗ, на твой вкус, это достаточная премия за все вот эти вот риски, которые мы перечислили?
1: Я бы сказал, что и да, и нет, потому что, с одной стороны, это действительно шикарная доходность, и надо ей пользоваться, а с другой стороны, есть ли у банков, которые основные покупатели УФЗ, есть ли у них сейчас свободные деньги покупать? Вот с этим есть вопросики, потому что как бы вот эти так называемые макропруденциальные надбавки планово растут до нормальных показателей. А с другой стороны, ряд крупных заемщиков у банков мог перетечь из первой категории во вторую, что требует дополнительного резервирования. И вот оказывается, что Минфину надо продавать ОФЗ и выполнять план, а покупатели говорят, извините, у нас тут внешние факторы, и приходится давать премию, может быть, даже избыточно.
0: Ну, ты объяснил ценообразование скорее, да? С точки зрения частного, ты инвестора, это ок или это не ок, вот такая доходность? Ну, или ты хочешь побольше, учитывая все
2: вводные? Она останется 16 вот завтра. Вот я, если честно, не думаю, что она быстро пропадет такая.
1: Мы же с вами не в первый раз обсуждаем ОФЗ. Было и 14, было и 15, так, было и 16. 15.
0: Да или нет? Достаточно или нет?
1: Нет, недостаточно.
2: 26-248 сейчас берем, нет, не берем. Нет,
1: на 20% от портфеля можно, но больше, к сожалению, нет. Ну, все ты, деньги ты, нельзя отнести.
0: Ты сказал, что это недостаточно. Нас Игорь как раз спрашивает, я предлагаю коротко очень ответить. Куда опять падают облигации небольших, но крепких по отчетности эмитентов, таких как Балт Лизинг или

0: капри. Куда все падает?
1: Я понял.
0: Падает вниз.
1: Есть эмитент инвестиционного уровня, есть не совсем инвестиционного. Балтлизинг, на мой взгляд, пострадал ни за что. У него просто как бы чуть-чуть перебор с нервными держателями.
0: Это все. Давайте так. Это все премия за риск, которые сейчас экстраполируются с одних эмитентов примерно на все остальные.
1: Я считаю, что в Балтлизинге истерия, потому что туда набилось много физлиц. Вот, поэтому я, например, его держу. Я не докупаю, потому что эта истерия может быть дольше, чем я ожидаю. Но как бы я...
2: 60-я доходность.
1: Да, Артём. Я пока жду. И, в общем-то, ни в одном Балтлизинге такое. Но у него крепкий кредитный рейтинг. И рядом ставить Балтлизинг и Апри методически
0: неправильно. Хорошо, да, отвечая на вопрос Игоря, куда падает? Падает вниз и падает на истерии, и не истерии, давайте помягче, эмоциональности частных вкладчиков. Евгений вот прислал как раз замечательный нам комментарий, пишет, на этой неделе на рынке облигаций стресса добавили застройщики, лизинговые компании, нет уже ни доверия, ни нервов на нашем рынке. Евгений, держитесь, держитесь, когда-нибудь все будет хорошо. Есть у нас еще, вот под занавес нашего эфира, еще одна оригинальная, наконец-то, идея для российских частных инвесторов, но и даже не гаражи, Артем, от Минфина идея. Там предложили выводить на IPO региональные компании с госучастием. Об этом на форуме РБК Capital Markets заявил нам директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев. Вот что он сказал.
3: Региональные правительства активно смотрят сейчас в сторону вывода компаний, которые находятся в собственности субъектов, на IPO и готовы это делать в ближайшее время. Единственное, что мы столкнулись с небольшим нормативным ограничением по закону о приватизации. Нельзя продавать доли, соответственно, субъектов в компаниях посредством организованных торгов. Поэтому мы сейчас соответствующие изменения подготовим в законодательство для того, чтобы эти ограничения снять. Надеюсь, что в ближайшее время увидим первые такие кейсы.
0: Мы сегодня спрашивали подписчиков в телеграм-канале «Сам ты инвестор». Вот они готовы купить акцию своего местного, там, не знаю, водоканала или автобусного парка, скажем, да? Большинство, больше половины опрошенных сказали, извините, нет, мы не готовы, потому что в третьем эшелоне жизни нет. А мы решили посмотреть, собственно, есть ли там жизнь, есть ли там уже региональные компании с госучастием, да, и кто мог бы выйти в теории на российскую биржу. Аню как раз попросили посмотреть. Смотрите, они так, много ли там вот таких уже эмитентов, и насколько широкий, как сказали в Минфине, перечень еще может потенциально там оказаться?
2: Ну, на самом деле, действительно, такие, правда, чуть по-другому организованные с точки зрения собственников в виде государства, компании там есть. И, на самом деле, их внутри третьего эшелона как раз, мне кажется, больше всего. Ну, не знаю, знаете все или нет, но на Мосбирже, например, торгуется Ставрополь-энергосбыт, Рязань-энергосбыт, на секундочку, публичная компания, и Красноярск-энергосбыт, конечно,
0: тоже. А что ты иронизируешь? Прекрасные города, прекрасные энергосбыты.
2: Это еще что? На самом деле, вот, допустим, есть много дочек Россетей в третьем эшелоне, и любят их вообще не только спекулянты, потому что каких-нибудь там Россети, Московский регион, у них дивдоходность там под 15%.
0: Они, если я не ошибаюсь, вот эти дочки Россетей, лидеры абсолютные по итогам прошлого года, потому что они взлетали там на какие-то космические 100%.
2: Совершенно верно. Я сейчас об этом и объясню даже, почему это происходит. Вообще все, что нужно знать о третьем эшелоне, вот если на него посмотреть, даже не только третий, а вот вместе со вторым, это 5-6% от вот всего среднедневного объема торгов на Мосбирже. Ну, то есть получится там в какой-то день 4,5 миллиарда, в какой-то день 7, в большие хорошие дни 10. Вроде кажется, ну, не так много. Но это на всех, а их там всех, вот их размазано очень и очень много. А, ну, например, вот есть эмитент, даже вот забудем про энергосбытовые компании. Например, есть эмитент Абрау Дюрсо. Замечательная, чудесная компания малой капитализации. Всем хорошо известная. Вот если заглянуть в стакан, то у нее средний дневной стакан 1,5 миллиона рублей. Ну вот там разогнать... Ну,
0: что-то смотри, частнику там на 50-100 тысяч рублей вполне можно там деньги погонять, того, половить либо ножи, либо взлеты.
2: Ты там можешь устроить...
0: Ты маркетмейкер.
2: Да,
0: за 300 тысяч ты маркетмейкер. Ты вообще
2: американский. А у нас недавно это случилось. Да, Владимир Владимирович Путин у нас был на верфи «Звезда», ее перепутали с другой звездой, которая является
0: которая публичной компанией. Да.
2: И, пожалуйста, она взлетела за день там типа на 23-25%. Это абсолютно нормальная история в третьем эшелоне. Разгони кого хочешь. А вот если возвращаться к вот этой идее IPO, то, наверное, больше всего в регионах действительно еще осталось непубличных ЖКХ и электроэнергетики, сетевых компаний. И они, в принципе, вполне могут стать уже встать в тот же ряд, где все

0: остальные. А дальше у нас есть всякие объекты логистической инфраструктуры, порты, аэропорты, возможно, тоже верфи какие-то и так далее. И здесь вот, кстати говоря, если мы говорим об аэропортах, портах и тому подобного, то они могут стать таким инфраструктурным центром для чего-то большего. Их IPO, публичность может чему-то добавить. Ну и, наверное, еще одна штука, которую отмечу, есть региональные банки. В Соединенных Штатах, если мы знаем, вообще сегмент региональных банков очень большой, их там любят, покрывают, они представлены на бирже, банки малой и средней капитализации и так далее. Вот если
1: можем этот сценарий повторить, да, в теории. Ань, спасибо большое. Артем, а скажи, пожалуйста, тебе интересно, вот коротко, вот такие акции региональной госкомпании, которые априори будут в третьем эшелоне?
2: Конечно, да. Энергосбыт, вот моя любовь. Капитал вырос, я уже там не могу ничего покупать, но Пермэнергосбыт, Новосибирский энергосбыт, просто шикарнейшие дивидендные доходности и рост акций.
1: Мне кажется, имеет это смысл.
2: Что я бы предложил Минфину выпустить две методические рекомендации. Первое. Как же вести себя публичной компании, на примере Дом РФ, можно их написать. И второе. Как же выводить на биржу такую компанию, чтобы потом не пересажали всех чиновников, которые выводили.
1: Вот я бы третью методичку еще все-таки для частных инвесторов написала. Что это такое? Что это вообще за компания? Да, и как себя вести лучше в третьем эшелоне.
0: И как, когда у тебя в стакане ноль? Никого нет.
1: А у тебя 300 тысяч, и ты маркетмейкер, и что делать? А, еще один вопросик успеем задать ведущему инвест-консультанту Совкомбанка Игорю Захидову. Игорь с нами на прямой связи. Игорь, добрый вечер. Коротко прошу ответить. Вот вы как оцениваете потенциальный спрос на такие компании со стороны, ну, очевидно, частников в первую очередь, но вдруг какие-то институционалы заинтересуются?
3: Добрый вечер, коллеги. Да, ну, конечно, в первую очередь это важный, потенциально важный сигнал для российского рынка акций. На самом деле тут, наверное, эффект правильнее рассматривать с точки зрения разных участников. Да? То есть понятно, что это увеличение новых эмитентов и расширение рынка первичных размещений. И вот для региональных бюджетов это, наверное, возможность частичной монетизации активов и привлечения внебюджетного капитала. Для самих этих компаний это финансирование развития без дополнительных заимствований от банков или бюджетных трансферов. Для инвесторов, конечно, это доступ к региональным инфраструктурным и транспортно-логистическим.
1: Игорь, будет спрос или нет? Вот прям 5 секунд у нас. Спрос будет?
3: 5 секунд. Я думаю, что спрос может быть, да, со стороны инвесторов. Вполне это как бы это будет интересно.
1: Вопрос, как продать, да. Спасибо большое, Игорь Захидов был с нами. Спасибо Ане Кожухаре, Артему Тузову и всем, кто писал нам свои вопросы и комментарии. Напомню, каждое утро по будням в 9.09 на телеканале РБК и радио РБК в прямом эфире «Рынки утра» в 17.10. Вот «Рынки главное». Говорим о самом главном на рынках, в экономике и финансах за этот день. Спасибо всем и хороших выходных.
4: Рынки главные.
5: РБК коллекция.
6: Ты мой личный сорт ностальгии. Продажи билетов на «Сумерки» достигли более 100 миллионов рублей. Это данные фонда кино. 17 сентября, то есть накануне, в кинотеатрах России начался повторный показ саги о вампирах, самого первого фильма. Одинозная картина стала памятником массовой культуре конца нулевых. И в итоге разрослась, не побоимся этого слова, в легендарную франшизу по мотивам романов Стефани Майер. Почему не самое сильное на первый взгляд кино превратилось в уютную осеннюю привычку, рассказали ранее в эфире Александру Ляпину кинопродюсер Дмитрий Рудовский и писатель и драматург Екатерина Бордон.
7: К своему стыду должна признаться, что книги я не читала. Я в команде тех, кто посмотрел кино, кто пересматривает кино, и вот кто каждую осень начинает в этот сезон хоа-хоа-хоа напевать и с удовольствием пересматривать эти фильмы. И мне кажется, это как вот для новогодних каникул есть «Гарри Поттер», а для осеннего сезона есть непременно вот этот сезон хоа-хоа «Сумерек». Это некая такая ритуальность, которая с огромным удовольствием погружает во что-то понятное, во что-то объяснимое, во что-то жанровое. Они дают очень понятную, очень простую историю, которая заставляет выдохнуть, расслабиться, отдохнуть и получить именно то, что ты ожидаешь.
8: Дмитрий, если говорить не о книге, а как раз тоже про фильм, в чем секрет? Почему не идеально сделанное кино может быть таким популярным?
9: Ностальжи. Вот этим словом можно объяснить вот этот феномен. История продолжается в памяти тех людей, которые когда-то были молодыми, они фанатели, и вот они сейчас хотят посмотреть и повторить тот сладкий момент. Конечно, фильм разобрали по цитатам, смеются над нашими героями и признают многие, что сегодня главное главным героем становится отец Беллы, нормальный мужик с конкретными понятными действиями, который не бросает дочку в беде, защищает.

0: помогает и так далее. Он конкретный парень. А Белла — это история принцессы, бесплотной, которая приживающая первую любовь. Ей нужен принц, которому вроде бы и дано, и не дано. С девушкой, и вот это их метание, что да-да, нет-нет, на протяжении нескольких фильмов оно держало интерес.
1: Екатерина, на ваш взгляд, становится, ну, для «Сумерек» стало точно, таким критическим фактором, когда именно противостояние аудитории начинает разгонять популярность произведения?
2: Мне кажется, это, безусловно, подогревает интерес, потому что людям, даже которые против «Сумерек», им становится интересно узнать, из-за чего такой сыр-бор. Поэтому многие из противников могут там условно посмотреть какие-то продолжения саги, даже если им первая часть не понравилась, просто потому что любопытно узнать, что вообще все обсуждают. Надо же как бы быть в тренде, да, надо разобраться. Ну и кроме того, это такая безопасная площадка, где можно и в остроумии упражняться, и вот так вот побороться словесно. Конечно, это все подогревает интерес.
1: Дмитрий, якобы фильм изначально задумывался как вот такая немножко странная, нелепая история, и как будто бы авторы и создатели заранее понимали, что это сработает. Это вообще можно спланировать?
0: Невозможно. Это потом начинается мистификация, наворачиваются какие-то истории, теории, как это было все придумано специально. Была книжка популярная, которая получила огромное количество читателей, фан-базу. Решили с пылу с жару снять фильм. Неожиданные решения, которые были сделаны, это неожиданно, скорее всего, не потому что долго искали, и вот только этого человека нашли, никого другого. Просто вот эти актеры согласились и их взяли. Вот этот режиссер взялся, и он снял. И фанатская база выкинула это кино наверх чартов, и все. Он стал успешным. А там надо было срочно делать второй фильм, потом третий, потом следующий. Куй железо, пока горячо. Такой вот принцип ключевой для франшиз, кинофраншиз. Он сработал.
3: В сентябре покажут на больших экранах первую часть, вторую, третью в октябре и ноябре соответственно, а финальную картину саги «Сумерки» «Рассвет. Часть вторая» повторят в следующем году 11 февраля. Расстроен, что так далеко. Вы слушаете радио РБК.
4: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
5: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер, как «Иван в сказку попал» Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
4: Кино с Еленой Фоминой.
6: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
7: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики индекс

0: идентифицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
1: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
2: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
1: Каждый вторник в 16:10.
3: РБК «Тренды».
4: Дети и искусственный интеллект. Когда помощник превращается в проблему.
5: Сегодня все чаще обсуждают школьников и искусственный интеллект. Казалось бы, новые технологии должны помогать учиться, давать подсказки, разъяснять сложное, поддерживать детей с особыми потребностями. Но цифры показывают тревожную тенденцию. 26% школьников уже используют нейросети для выполнения домашней работы. И для многих это становится привычкой, заменяющей собственное мышление. Исследователи фиксируют, что ИИ часто приводит к когнитивной разгрузке. Дети меньше сосредоточены, хуже читают и пишут, теряют навыки критического мышления. Учителя говорят прямо. Дети получают готовые ответы. Мозг почти не включается. Мировой опыт показывает, что массовое внедрение технологий без продуманной педагогики почти не дает результатов. Инвестиции в компьютеры и планшеты десятилетиями не улучшали успеваемость. И с искусственным интеллектом ситуация может повториться. Технология работает только если встроена в учебный процесс и усиливает ребенка. Для рынка образовательных технологий это сигнал. Продукты, которые дают только быстрые ответы, теряют ценность. Ценятся решения, которые учат думать, показывают ход рассуждения и дозируют помощь. Они подают готовый результат на автопилоте. Искусственный интеллект меняет школу. Вопрос в том, поможет ли он детям развиться или сделает учебу легкой, но пустой.

0: Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Правительство Украины не проводит выборы, но пытается помешать проведению выборов в России, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Президент подписал указ о награждении посмертно Ордена Мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла в четверг от удара БПЛА. Также Владимир Путин заявил, что Россия готова отвечать на захват своих танкеров. Он призвал западные страны жить дружно. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы стартовали 18 сентября, голосование продлится 3 дня до 20 числа. У России нет плана мобилизовать к концу года 300 тысяч человек после выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так он ответил на сообщение агентства Bloomberg. В начале сентября Владимир Путин говорил, что сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Он отметил, что военнослужащие поступают на службу добровольно. Швейцария обеспокоена решением Москвы о передаче российских активов Nestlé во временное управление, сообщил швейцарский госсекретариат по экономическим вопросам, передает Bloomberg. Там также заявили о работе с Nestlé над отменой принудительного управления. В беседе со швейцарским агентством АВП секретариат сообщил, что ведомство и МИД страны уже несколько недель поддерживают контакт с компанией по этому вопросу и оказывают ей поддержку по дипломатическим каналам. Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов, следует из данных на сайте Минюста. Объясняет решение, ведомство сообщило, что кинорежиссер принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В мае, напомню, новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Сейчас мы будем обсуждать главные события этой пятницы.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Ситуация с передачей активов Ашана, Лимана Про и Nestlé, а также логистического оператора FM Logistic нужно сохранить непрерывность производства, а также поставок в интересах россиян. Об этом заявила Ассоциация европейского бизнеса, отвечая на запрос редакции радио РБК. В четверг, 17 сентября, Владимир Путин своим указом передал во внешнее управление активы, которые принадлежали французским и швейцарской компаниям. Их суммарная выручка оценивается в 1 000 000 000 рублей. Подобную указ вводится в случае возможной угрозы экономической безопасности и дает возможность для контроля за иностранными собственниками, поскольку юридически они продолжают являться официальными владельцами данных компаний. Об этом заявила управляющий партнер компании «Поправка бизнеса» и кандидат юридических наук Наталья Поправка.
3: Если мы с вами говорим про юридический аспект, то как раз согласно указу он позволяет именно определить перечень компаний с наименований, которые переходят под внешнее управление. Больше, к сожалению, данный указ деталей не содержит. На практике мы уже знаем, что внешнее управление может быть введено на основании такой компании, как Росимущество, либо передачи иной компании, как было сделано в конкретном случае. Де юра перехода права собственности нет. То есть, по сути, внешнее управление должно обеспечить защиту компании, должно обеспечить защиту операционных процессов, при этом сам бизнес и операционный процессинг, он должен оставаться. То есть никаких сокращений людей не предполагается на данном этапе. То есть, по сути, компания не сможет принимать ряд знаковых управленческих решений и взаимодействовать каким-то образом со своими основными предыдущими учредителями. То есть технически компания в собственности также продолжает быть иностранных учредителей.
2: Ну а сложностей с операционной деятельностью у компании во временном управлении возникнуть не должно. Так, по крайней мере, считает доцент кафедры теории и методологии государственного и муниципального управления факультета госуправления МГУ Максим Черков.
4: Может быть, вот сфера IT, если она, так сказать, была как-то серьезно завязана на западную материнскую компанию, там возможно какие-то, в общем-то, изменения. Опять же, это не будет носить какой-то, ну, такой критический характер, с моей точки зрения. Все-таки такого рода изменения для компаний, на самом деле, они не могут быть критичны, потому что у нас те западные компании, которые остались работать, это видно, да, они очень сильно улучшили свои показатели за последние годы. То есть это компании достаточно успешные, поэтому вот какое-то беспокойство, да, за, значит, ну, эти, безусловно, крупные сетевые компании, мне кажется, очень сильно преувеличено. Естественно, компании должны работать на благо страны, на благо общества. Они, государство заинтересовано в том, чтобы эти компании работали, чтобы они платили налоги, чтобы создавали добавленную стоимость в России.
2: Летом с предложением о введении временного управления в российских дочках Nestlé к президенту обратилась компания КС «Логистика». Об этом сообщала газета «Коммерсант». Свое предложение они аргументировали отсутствием у швейцарского холдинга планов по расширению мощностей и прекращением экспорта производственных товаров в России. Условия кредитования девелоперов ужесточились. Банки стали чаще отказывать в займах на покупку земли, пишет РБК. Кредитные организации теперь тщательнее оценивают риски каждого проекта. В результате схема, когда при покупке участка сначала не платишь ничего, а затем вносишь всю сумму, практически перестала работать. Получить кредит сложнее компаниям, которые не могут обосновать экономику проекта, реалистичные сроки его выполнения и подтвердить градостроительные параметры. Банки опасаются снижения продаж жилья и поэтому требуют от застройщиков больше собственных денег и подтверждений, что проект будет востребован, объяснила основатель BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
5: Банки требуют больше вносить свою долю. Если раньше было до 20% от стоимости участка, то сейчас достигает 50-80%. И если, например, мы смотрим, все это зависело, конечно, весь этот переход от высокой ключевой ставки ЦБ. Дальше. Массовая льготная ипотека завершается. Адресные программы тоже ужесточились. Здесь для банков, значит, они видят риск падения продаж, и поэтому тоже проверяют так девелопера, потому что способность, как может быть девелопер обслуживать этот долг, если продажи будут низкие. Дальше. Лимиты, которые выдают тоже банкам, они тоже ограничились. И поэтому они тоже также не могут передавать девелоперам. Ну и самый наш любимый с вами – это рост стоимости строительства. Банк оценивает финансовую модель проекта. Если и маржинальность снижается меньше 15-20, девелопер получает отказ. Затраты на такой дорогой бридж девелопер вынужден будет закладывать нам квадратный метр. При ставке кредитов, если 25%, у девелопера годовых, и выход там разрешения на стройку, все вот это, он же платит, себестоимость повышается, на нас закладывает.
2: Опрошенные РБК-аналитики отмечают, что барьер для входа в новые проекты растет.

0: таких условиях застройщикам приходится больше подстраиваться под требования банков, чтобы в кредите не отказали, рассказала руководитель управления корпоративных финансов в «Догма» Екатерина Фризицкая, митрополит.
1: Мы внутри «Догмы» действуем следующим образом. Свои инпуты при рассмотрении новых проектов на приобретение мы сразу закладываем требования банков по их экономике. И на итоге, прогоняя через инвесткомитет, понимаем, какие проекты имеют возможность там пройти в банке круг и понять, какие условия термшита нам банк предоставит, какие нет. И, в общем-то, то, что у нас есть с экономикой выше либо соответствующие требования банка, мы проходим по нашим финансовым партнерам и получаем от них термшиты. Если есть какие-то предложения, которые нас устраивают, и мы готовы заходить в экономику, да, с такими условиями от банка, мы идем к приобретению. Если же банк возвращается и нас условия эти не устраивают, в том числе по требованию собственного участия, мы просто отказываемся от вхождения покупки такого проекта. Я думаю, что станет меньше покупателей, потому что девелоперов, у которых накоплены денежные средства, либо есть какие-то возможности предоставить регрессы банкам для участия вот собственного, их сильно меньше, чем тех, кто чем-то могут это себе позволить.
0: Ужесточение требований может замедлить покупку новых площадок и запуск проектов, считают участники рынка. При этом полностью кредитование отрасли не остановилось. Банки готовы финансировать проекты с устойчивой экономикой и подтвержденным спросом. Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы читайте в подписке РБК. Продавцы «Озон» получили первые 8 миллиардов рублей компенсации за товары, которые пострадали при пожарах на складах. «Ингострах» завершил первый этап выплат, сообщили в «Озоне» в пятницу. Деньги получили около 100 тысяч предпринимателей с действующим страховым полисом, чьи товары находились на складах в Самарской области, Адыгее и Дагестане. Выплаты начались 15 сентября. И, как отметили в «Озоне», по масштабу и срокам это одно из крупнейших страховых урегулирований на российском рынке. По словам селлера Эмиля, полученная компенсация примерно соответствует себестоимости утраченного товара.
2: Получили первые выплаты по страховке «Озон». Они присылают различные транши по сгоревшим складам. Если мы рассмотрим конкретный склад, допустим, Самара, бренд «Хачушар», мы потеряли товара в выручке на 200 тысяч, прислали нам 40 тысяч рублей. Это примерно потери по себестоимости этой продукции. Соответственно, мы остались при своих, грубо говоря. Конечно, довольны, страховка сработала, мы можем дальше существовать, работать, развиваться.
0: Оставшуюся часть компенсации «Ингострах» выплатит после того, как получит от «Озон» точные данные о пострадавших товарах и размере ущерба. Тогда в личном кабинете продавца должен появиться реестр поврежденной продукции и заявление на выплату оставшейся суммы за вычетом уже полученных денег. При этом первую часть компенсации получили пока не все. Селлер Айнура рассказала нам, что ее товары находились на пострадавших складах, но выплаты она пока ждет.
3: Лично у меня пока еще выплат не было никаких. При этом товары находились на пострадавших складах в Самаре и Краснодаре. Для нас, конечно, для селлеров важны такие выплаты, чтобы они были как можно быстрее произведены, потому что это наши замороженные средства. Пока товар утрачен, мы теряем продажи, вынуждены вкладывать дополнительные деньги в закупку, восстановление остатков. Поэтому, конечно, размер компенсации важен, ну и скорость получения не менее важна. Поэтому свою выплату пока ожидаю, буду смотреть, насколько будет соответствовать фактическим потерям.
0: Размер комиссии при этом может быть меньше розничной стоимости утраченного товара. Как правило, маркетплейсы рассчитывают ее по формуле. Цена товара за вычетом стандартной комиссии площадки и расходов на логистику. Фактически продавец может получить от 60 до 85% стоимости товара, рассказал селлер Александр Шутенко.
4: Горело несколько складов в Дагестане и в Самарской области. У нас там не было большое количество остатков. У нас там ущерб к выплате до 50 тысяч рублей. Есть такая у них история, как коэффициент возмещения. То есть они нам возмещают от 60 до 85% от действительной стоимости товара. Мы считаем вот до 50 тысяч рублей нам к возмещению. Потом в целом идет на встречу, он автоматизировал все эти выплаты в личном кабинете в разделе страхования. Мы получаем уведомление и затем нам компенсируют ту стоимость, которая необходима. Указано количество товара, который был потерян и поврежден, и, соответственно, стоимость. Можно было бы снизить комиссию за вывод средств с площадки, потому что сейчас мы платим 3,5% за вывод средств с баланса «Озон». Ну и в идеале, конечно, снизить комиссию в вознаграждение самой площадки. При условии того, что сейчас мы платим порядка 50, то есть платили 40, было здорово.
0: Некоторые продавцы, которые уже получили деньги, жалуются на небольшие суммы компенсаций. В «Озон» объяснили, выплаты около 1000 рублей в основном получили продавцы, которые хранят основной товар на собственных складах. На пострадавших объектах «Озон» у таких селлеров находятся

0: Ну а ставки по вкладам тем временем растут вопреки ключевой. На это обратил внимание РБК. Доходность депозитов повышается уже 12 недель подряд. И решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% этот рост не остановило. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам приблизилась к 13% годовых. Банкам нужны деньги вкладчиков, поскольку ликвидность распределена по рынку неравномерно, объяснила ранее в нашем эфире профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
1: Банки недооценили готовность Центрального банка бороться с инфляцией высокими ставками. И то снижение, которое они давали до этого, я имею в виду коммерческие банки, было связано скорее с тем, что путь ключевой ставки считался более пологим, то есть более быстрое снижение. Этого не произошло, и это достаточно логичная ситуация, которая заставила банки прибегать к этой ликвидности. Кроме того, здесь надо понимать, что сейчас есть профицит ликвидности, так называемый, но только у некоторых банков. То есть, когда мы говорим про, скажем, наши международные партнеры, там, Unicredit и Raiffeisen, например, российские подразделения, у них все с ликвидностью прекрасно. А другие банки, наоборот, испытывают дефицит ликвидности. И крупные банки ходили в Центральный банк за займами. И, конечно, эти займы гораздо дороже, чем если привлекать депозиты на рынке.
2: Как долго банки будут, на ваш взгляд, повышать эти проценты по депозитам? Мы увидим выше ключа предложения на рынке?
1: В это я не верю. Это весьма маловероятно. Мне кажется, ситуация уже пришла к равновесию. И банки вряд ли будут повышать еще. Остается надежда, что ЦБ, глядя на текущую инфляцию, все-таки снизит еще один или два раза в этом году, и это скорее будет давить на снижение ставок. Но пока ощущения такие, что вот это временный пик.
2: Россияне, на ваш взгляд, потеряли интерес к депозитам?
1: Я этого не вижу, потому что, естественно, довольно сильно сберегают до сих пор. Но здесь надо понимать, что существенная часть этих сбережений — это за счет тех процентов, которые были выплачены. То есть банки продолжают успешно привлекать те выплаты, которые уже осуществились. И по сравнению с прошлым годом, скажем, по данным Росстата, россияне сберегают от доходов гораздо меньше. Здесь надо делать ремарки всякие, что у Банка России еще более точные подсчеты этих сбережений, но как бы технически 14% у Росстата было в прошлом году от доходов, а в этом году только 4%. И это, конечно, сильное изменение, которое подразумевает, что россияне скорее больше направляют на потребление.
2: Россияне стали вкладывать деньги как-то иначе. Вот мы говорим о том, что сейчас модель, возможно, меняется. Она меняется в какую сторону?
1: В сторону того, что приходится и больше тратить на обязательные расходы, то есть это ЖКХ, электроэнергия.
2: И сама доля вот этих вложений, она уменьшается, насколько я понимаю, так или иначе, но та оставшаяся доля, она распределяется сейчас каким-то другим образом?
1: Гораздо менее нацеленным на сбережения и гораздо больше нацеленным на потребление. У нас довольно сильный рост розничных продаж за первое полугодие, и это, конечно, сигнал того, что россияне чуть-чуть смещаются в сторону более потребительской модели, чем это было раньше.
0: Последний раз ключевая ставка и доходность депозитов двигались в разных направлениях в 2023 году, следует из данных индекса банковских ставок Frank.rg. Другая тема этой пятницы. Банк России ограничит вложение банков в криптовалюту 1% от капитала. Такой норматив содержится в опубликованном проекте положения ЦБ. Требование предполагается ввести в четвертом квартале. В лимит войдут не только прямые вложения банков в цифровые валюты, но и финансовые инструменты, выплаты по которым зависят от стоимости криптоактивов. В Центробанке объясняют ограничения дополнительными рисками криптовалют. Среди них возможность блокировки активов третьими лицами и проблемы с ликвидностью во время рыночных потрясений. Главная задача норматива – не допустить, чтобы высокая волатильность криптовалют угрожала финансовой устойчивости банков, рассказал эксперт крипторынка Виктор Першиков.
3: Основная суть предложения Центробанка заключается в том, чтобы ограничить риски для финансовой стабильности и финансовой системы в целом. По сути, Центробанк говорит, что банки собственными активами, собственной ликвидностью не могут более чем на 1% входить в крипту. В первую очередь, данные ограничения касаются непосредственно самих банков, которые будут предоставлять криптоуслуги. По сути, Центральный банк говорит прямо, что банки могут быть обменниками, банки могут предоставлять услуги, связанные с криптодепозитариями, но непосредственно собственную позицию, собственными средствами в крипте они могут быть не более чем на 1%, это ключевое ограничение. Очевидно, что нужно будут предпринять необходимые действия непосредственно для отечественных банков, для того, чтобы волатильность криптовалюты не создавала значительных проблем и рисков для их финансовой устойчивости. Уже сейчас они должны будут четко отделить клиентские средства и средства, которые, соответственно, криптовалюте будут относиться к клиентам банков, с теми средствами, которые банки по тем или иным причинам захотят иметь в крипте сами. Физические лица как могли покупать крипту, так и будут это делать, с теми лимитами, которые введены

0: например, в лимит в 300 тысяч рублей. Основное, конечно, требование ЦБ накладывает на экспозицию самих банков в криптоиндустрии.
1: Новый норматив – это часть регулирования крипторынка, которая заработала с 1 сентября после вступления в силу соответствующего закона. Называется он о цифровых валютах и цифровых правах. Он определил правила обращения криптовалют и круг участников рынка, в том числе криптообменники и цифровые депозитарии. С января следующего года банки также должны будут отражать в своей отчетности обороты по криптоинструментам. Размер Нобелевской премии вырос до 1 200 000 долларов. Наверное, приятные новости для тех, кто на нее претендовал. Нобелевский фонд увеличил денежную награду в каждой категории на 1 миллион шведских крон. Это около 101 тысячи долларов. До 12 миллионов крон, сообщили на сайте организации. Решение приурочили к 125-летию премии. Если бы речь шла о наличных и 100-долларовых купюрах, то в целом приз может под завязку влезть в классический дипломат. Но нести его довольно тяжело, все-таки почти 12 килограммов. На практике же бумажные деньги или чеки давно никто не выдает, рассказал радио РБК президент Международного информационного Нобелевского центра Вячеслав Тютюник.
2: Обычно на следующий день их приглашают в Нобелевский фонд. Исполнительный директор лично с каждым беседует, определяет, в какой валюте и каким образом лауреат желает получить премию или ее часть, если она делится на 2 или на 3 человека. Это в старые времена могли получить налично, чеки. Сейчас это все решается путем банковских переводов. Есть лауреаты, которые построили дорогу автомобильную к своему поселку. Есть лауреаты, которые отдали деньги на строительство университета, благотворительностью занимаются. И юморные есть истории, когда у одного из наших нобелевских лауреатов по физике спросили в Стокгольме, на что он собирается потратить. Он сказал, со мной жена, она решит.
1: Имена лауреатов этого года объявят уже скоро, с 5 по 12 октября. Нобелевские премии, за исключением премии мира, вручаются в Стокгольме на ежегодной церемонии вручения в годовщину смерти Нобеля 10 декабря. Ну а теперь к теме искусства. Первую скульптуру Джонни Деппа представят на выставке современного искусства в Турции. Это двухметровая фигура из белой бронзы. Получеловек, полукролик, похожий на мрачного стража. В руках он держит меч истины. Образ выглядит как персонаж из тревожного детского сна. Безмолвный хранитель, застывший между сказкой и кошмаром. Вот такое описание этой скульптуры приводится. Работа началась с рисунка сына Деппа, Джека, который напомнил актеру о его собственном повторении. Детском сне. А снилась маленькому Джонни безликая фигура, стоявшая на вершине лестницы в подвале дома, где он вырос, в Кентукки. С тех пор эта фигура появлялась на эскизах, картинах и гравюрах Джонни. Сколько же такая скульптура Джонни Деппа может стоить? Эта работа не просто монументальная, но и выполнена в хорошей итальянской мастерской. И ее стоимость во многом будет зависеть от стратегии пиар-менеджеров, считает эксперт по оценке и атрибуции предметов антиквариата и современного искусства Екатерина Волкова.
3: За этим произведением есть легенда о его каких-то детских снах и о том, что она создана по мотивам рисунка, нарисованного его сыном в 5-летнем возрасте. То есть некая легенда, отсылающая, с одной стороны, к современным тенденциям в области скульптуры современной, contemporary art, в то же самое время личная история, которая как бы органично в это во всё вошла. Кроме того, работа монументальная, выполненная в бронзе, в хорошей итальянской мастерской, с которой сотрудничали очень известные скульпторы, все это тоже добавляет стоимости. Я думаю, что можно говорить там о границе о стоимости примерно до 200 тысяч долларов, может быть, даже и больше. Тут уже зависит от, в том числе, пиара, который сделает галерея, ярмарка. Это позиционируется как спецпроект ярмарки, соответственно, на этом будет сделан акцент и в рекламе, и во всех промо-материалах и так далее.
1: Скульптура Джонни Деппа будет установлена под открытым небом на исторической османской верфи Терсане-Истамбул на берегу бухты Золотой Рог. Выставка продлится с 22 по 27 сентября. Судя по фанатским сообществам, получеловек-полукролик интерес все же вызвал. Так, например, поклонник Джонни Деппа Даниил Архипов готов и почку за нее продать, но рассчитывает на то, что последующие работы актера будут еще лучше.
4: На самом деле Джонни Депп — это очень неординарная личность, которая всегда может показать себя с разной стороны. Меня он сильно впечатляет как актера, в принципе, как человек, который всегда помогает и за благотворительность всегда держит слово. Сама скульптура мне очень сильно понравилась. Я не ожидал

0: То, что он еще занимается и таким. Обычно я привык увидеть как актера или как певца, прежде всего, а не человека, который может еще и мастерить руками. Готов ли я за него почку продать, честно? Скорее, да, чем нет. Но это его, наверное, первая работа. Мне кажется, дальше будет все лучше.
1: Экспозиция скульптуры в Стамбуле совпадает по времени с другой крупной выставкой Деппа – экспозицией «Куча барахла», ну, это ее название, в Шанхайском музее современного искусства. Там представлено более 200 работ актера. Параллельно Депп снимается сразу в двух проектах – фильмах «Скрудж» и «Вечный странник». Первая картина выйдет на экраны уже в ноябре этого года, а вторая – в следующем году.
2: РБК в цифрах.
3: Самым длинным регулярным коммерческим авиаперелетом в мире в настоящее время является беспосадочный рейс авиакомпании Singapore Airlines по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Продолжительность полета составляет 18 часов 40 минут. РБК коллекция.
4: С начала этого года в России появилось уже 12 новых расчетных небанковских кредитных организаций. Это больше, чем за весь 2025 год, уже больше, поскольку за весь прошлый год было создано таких организаций 11, ну а всего их в России уже 56. Спрос растет средств за потребностью бизнеса в новых каналах для международных расчетов. Об этом говорит автор РБК Инна Алдошина.
5: После 2022 года у нас сократилось число доступных каналов для трансграничных платежей, и иностранные банки стали сильнее опасаться вторичных санкций. На этом фоне РНКО заняли нишу специализированных операторов международных расчетов. Они предлагают бизнесу переводы и валютные операции, в том числе в юанях, рупиях, тенге и других валютах. Создать РНКО намного дешевле, чем банк. РНКО занимается расчетами и переводами, но не принимает вклады и не выдает кредиты. Поэтому минимальный капитал для них составляет 90 миллионов рублей, тогда как для банка с базовой лицензией 300 миллионов. Вот еще вопрос, не станет ли альтернативой РНКО криптовалюта? Эксперты считают, что криптовалюту нельзя считать прямой угрозой для РНКО. РНКО могут стать посредником между рублевыми платежами и международным рынком цифровых активов.
4: По данным Центробанка, отношение активов банков к ВВП в России составляет около 90%. Более половины активов кредитных организаций занимают непосредственно кредиты. Из них две трети – это корпоративные, ну а в пассивах преобладают средства клиентов, как компаний, так и физических лиц.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Почти четверть всей застройки в городах-миллионниках России составляют дома моложе 25 лет. К такому выводу пришли аналитики ЦИАНа, исследовав, как изменились города за четверть века. Доля новых домов в застройке миллионников варьируется от 12% в Нижнем Новгороде до 56% в Краснодаре. В среднем по стране этот показатель составляет 22%. При этом на квартиры в таких домах приходится больше половины всего вторичного рынка, от 36% в Волгограде до 85% в Краснодаре. За последние 25 лет города стали заметно выше. Средняя этажность новых домов – 13 этажей, тогда как у более старой застройки – всего 6. То есть рост в 2,5 раза. Самые высокие новостройки в Москве и Екатеринбурге, где средняя высота достигает 16 этажей. В Ростове-на-Дону разница между новым и старым жильем максимальная. Новые дома выше в 3 раза. Квартиры в новых домах заметно дороже. В среднем квадратный метр там на 35% дороже, чем в старых. Минимальный разрыв в Москве – всего 8%. Максимальный в Челябинске, где новые квартиры дороже почти вдвое. Для сравнения, в Санкт-Петербурге разница составляет 26%, в Уфе – 44%, в Екатеринбурге – 44%. Жилье стало просторнее. В среднем квартиры в домах, построенных за последние четверть века, на 6 квадратных метров больше, чем в старых. Особенно заметна разница в Казани и Самаре – плюс 12 квадратов. А вот в Краснодаре и Санкт-Петербурге новое жилье, наоборот, компактнее. В Краснодаре на 1 квадратный метр, в Петербурге на 7. Таким образом, за четверть века российские города-миллионники стали выше, дороже и просторнее. Но есть и обратная сторона. В некоторых городах новое жилье оказалось меньше по площади, чем старое. Разрыв в цене между новыми и старыми домами продолжает расти.

0: официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
1: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
2: В программе «Хэш и кэш»

0: Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
1: Библиотека РБК.
2: Здесь мы собираем книги первых лиц.
1: Что читает телеведущая, доцент Высшей школы экономики и эксперт по коммуникациям Анастасия Урнова.
3: Аргументируя это, Никита Непряхина прекрасно описано, каким образом выстраивать аргументы, как не попадать в логические ловушки и как быть максимально убедительным на разные аудитории.
2: Никита Непряхин, аргументируй это, как убедить кого угодно в чем угодно.
4: Когда я провожу тренинг с продавцами, я часто слышу: «Ну как, почему не купили? Все ясно, не была выявлена потребность». Когда у меня на тренинге профессиональные переговорщики, я получаю такой ответ: «Все понятно, эти конкурентные преимущества не были переведены на язык выгоды». А вот HR-директора, психологи, рекрутеры часто говорят мне, что причина в том, что сама по себе коммуникация носила явно негативный контекст. Продавец был сух, не заинтересован во мне, не приветлив, явно пытался навязать свое мнение. Все они по-своему правы. Но мне всегда было интересно. А если отбросить психологию общения, систему переговоров или продаж, как можно описать то, что происходит у нас в голове, когда нас убеждают?
1: Библиотека РБК.
2: Заведующая Элина Тихонова.

0: Канал Радио РБК.
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное — экономика.
2: С обзором основных экономических событий Павел Потапов. США продлили до 22 октября лицензию для продажи международных активов «Лукойла», сообщило Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в октябре прошлого года. Компания «Сауди Арамко» уведомила 2 НПЗ в Европе о прекращении поставок нефти в октябре, сообщает Bloomberg. Перебой связан с повреждением ключевого нефтепровода «Ист-Вест» после атак беспилотников. Трубопровод соединяет месторождение восточной провинции Саудовской Аравии с портом Янбу в Красном море и позволяет обходить Ормузский пролив. Его пропускная способность — 7 миллионов баррелей в сутки. После остановки маршрута «Сауди Арамко» наращивает поставки через Персидский залив и проводит перевалку нефти у побережья Омана. Ранее Reuters сообщал, что ремонт может занять 5-6 недель. Селлеры Wildberries, у которых ущерб составил до 500 тысяч рублей, получат полную компенсацию в рамках озвученных в пятницу мер поддержки, сообщил РБК источник в компании. Об этом же заявили источники свободной кассы. Таких продавцов на платформе более 230 тысяч. По данным собеседника, мера покроет ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей. В пресс-службе Wildberries пока не ответили на запрос РБК. Нобелевский фонд увеличил размер премии в каждой категории в этом году на 1 000 000 шведских крон или на 101 тысячу долларов. До 12 миллионов крон – это около 1 200 000 долларов, сообщается на сайте организации. Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности ее финансовой части с течением времени, заявила исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стерне. Audi хочет запретить параллельный импорт своих же машин из Китая в Германию, сообщает издание «Автомобиль Воха». Речь идет об электрокарах E5 Sportback, а также E7X. Их выпускают в КНР под новой маркой Audi. По словам представителя немецкой компании, они уже подали в суд на импортера «АвтоЧайна», который по серым схемам завозил эти модели в Германию. Логотип марки в Китае лишился 4 фирменных колец, а их место заняла обычная надпись большими буквами. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
3: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Обсуждаем главные события этой пятницы.
0: Радио РБК.

0: Картина дня.
1: Владимир Путин вечером в пятницу провел заседание военно-промышленной комиссии. Президент России заявил, что некоторые европейские лидеры, чтобы обосновать непомерные траты на войну на Украине, используют все, что угодно. У России же нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, подчеркнул Путин.
2: У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы и европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких. Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями. Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе отработка захвата гражданских судов. Ну, это нормально. Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовится к захвату гражданских судов. При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают все, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают? К чему готовятся? Так и хочется им сказать, давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным, по-другому не будет.
1: На заседании также обсудили проект развития оборонно-промышленного комплекса. Президент добавил, что Украина сама не проводит выборы, но пытается помешать проведению голосования в России. А также подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла 17 сентября от удара беспилотника. Почти половина российских ритейлеров планирует сократить штат персонала из-за активного внедрения искусственного интеллекта. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики B1 по результатам проведенного опроса. Он есть в распоряжении РБК. 42% респондентов из розничных сетей заявили, что будут оптимизировать свои бюджеты за счет сокращения фонда оплаты труда. Согласно стратегиям развития компании, сократить затраты рассчитывают прежде всего за счет автоматизации и внедрения ИИ. Искусственный интеллект облегчает работу или вытесняет сотрудников? Разбиралась Лиза Майнгарт, она со мной в студии. Лиза, во-первых, рада, что тебя не вытеснил искусственный интеллект, но интересно, как его используют в работе ритейла.
3: Давайте сразу разделим искусственный интеллект, который используется в работе с клиентами, и искусственный интеллект для внутренних операционных процессов. В части клиентам там в целом все прозрачно, вы сами об этом прекрасно знаете. Умные весы, которые автоматически определяют, допустим, что у тебя лежит, какой продукт на весах, касса самообслуживания, автоматический подбор скидок, общение с чатом поддержки или звонки на горячую линию, в которых вам тоже отвечает ИИ-ассистент. Что касается внутрянки, это в первую очередь относится к офисной работе, а не к процессам внутри торгового зала. В торговых точках значительная часть работы все еще остается физической. Сотрудники принимают и выкладывают товары, собирают заказы и помогают покупателям. Искусственный интеллект способен точнее планировать нагрузку и сокращать объем административной работы, но не может выполнять все еще эти операции вместо людей. Гораздо выше потенциал сокращения потребностей в персонале, в внутренних сервисных службах, в бухгалтерии, юридических подразделениях и IT, где значительная часть задач связана с обработкой информации. В общем-то, компания рассчитывает снизить затраты за счет автоматизации рутинных операций, а не массовых увольнений. То есть, подводя такой некий промежуточный итог, экономический эффект заключается в уменьшении потребности в человеческом труде на одну единицу операции, на единицу какого-то действия. В результате тот же объем работы можно выполнить меньшей командой, а бизнес продолжает спокойно обслуживаться без увеличения численности сотрудников. Впрочем, каким-то компаниям еще до всех нововведений удавалось найти баланс между искусственным интеллектом и их сотрудниками. Об этом рассказал руководитель пресс-службы сети магазинов «Фикс-прайс» Екатерина Макурина.
4: Мы уже внедрили систему аудио-видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, AI-ассистента для заведующих. Работаем над многими другими и проектами, но их цель совсем не в том, чтобы заменить людей, а в том, чтобы им помочь. То есть нам искусственный интеллект помогает повышать производительность, но никак не сказывается на численности персонала. Мы, наоборот, ведем активный найм и никого не сокращаем. Но здесь нужно иметь в виду, что наш штат всегда был оптимальным по численности, мы никогда не допускали излишнего найма, и поэтому сейчас такая проблема сокращений тоже не стоит.
1: А нет ли рисков такой повсеместной оптимизации?
3: Ну, если мы говорим про клиентов, давайте просто вспомним на личном примере, с кем вам удобнее общаться. После второго «повторите, пожалуйста, ваш запрос», уже больше не хочется общаться вообще ни

0: кем. А в условиях жесткой конкуренции за потребителя, которые нам рассказывают ритейлеры, это скорее минус, чем плюс. Есть еще проблема с обучением персонала. Ну вот попробуйте предложить вашему бухгалтеру обучиться искусственному интеллекту. Как думаете, насколько радостно сотрудники воспримут эту новость? Сомневаюсь, что с распростертыми объятиями. К тому же большой риск – это резкое сокращение сотрудников среднего звена, из которого обычно компания подготавливает кадры для топ-менеджмента. Об этом рассказал заместитель генерального директора Spark Ленинград Алексей Елаев.
1: Риски в данном случае возникают обычные, да, то есть у нас будет меньше среднего персонала, будет больше линейного персонала и персонала условно высших компетенций, которые будут работать над этими моделями. И отсюда получается, чтобы получить высшие компетенции, необходимо где-то поработать средним персоналом. А так как этих вакансий как раз очень мало, этих вакансий почти нет, то к величайшему сожалению людям просто негде будет получать вот тот опыт, благодаря которому они сейчас становятся топ-менеджерами. Я надеюсь, что каким-то образом это будет так или иначе на рынке труда демпфирован.
0: В итоге искусственный интеллект дает ритейлерам возможность увеличивать объем бизнеса без сопоставимого расширения штата. По оценке аналитиков, внедрение генеративного искусственного интеллекта в среднем может сократить потребность в рабочей силе на 7%.
2: Спасибо, это была Лиза Майнгард, рассказала о том, как компании внедряют искусственный интеллект, чтобы заменить свой персонал. Ну что ж, есть как риски, так и ощутимые плюсы, как минимум сокращение потребностей в рабочей силе, ну и, наверное, сокращение фонда оплаты труда в том числе. Эпоха Уоррена Баффета у руля Berkshire Hathaway окончательно подошла к концу. Как сообщает New York Times, 96-летний миллиардер ушел с поста председателя совета директоров, философски признав, что время всегда побеждает. О своем уходе он объявил еще в мае 2025 года, но тогда он покинул пост гендиректора, а теперь оставил и пост председателя совета директоров. Он его передал сыну Говарду, и, кстати, ему 71 год. А Баффет-старший, который управлял холдингом с 60-х, останется в совете как почетный председатель. За его эпоху текстильная фабрика превратилась в финансового гиганта, конгломерат с капитализацией свыше триллиона долларов. Детали к портрету легенды «Оракула из Омахи» в программе «Что это значит?» добавил обозреватель РБК Ян Мелкумов.
3: Сравнить вообще его, говоря, почти что не с кем. В 2008 году он общался с директором книжного магазина Большого Бодрск, и тот сказал, что кроме американских президентов и Далай-ламы нет человека, про которого мы бы продавали такое количество книг. И то, что он легенда, это несомненно. Это фигура совершенно из другого мира, которая сумела прожить, можно сказать, несколько инвестиционных жизней, не инвестиционных, а несколько
4: эпох
3: человеческих.
4: Эпох даже, да.
3: Эпох, да. Это совершенно несомненно, и то, что человек, который изначально говорил, не покупайте те бизнесы, смысл которых вы не понимаете, а потом все-таки стал покупать акции Apple, акции IBM. С одной стороны, он говорил, я покупаю Coca-Cola, потому что никакой интернет не изменит то, что люди будут пить этот напиток, а это прекрасная компания с отличным менеджментом.
4: Я думаю, уместно напомнить, как вообще Баффет строил свою империю, как он стал миллиардером.
3: Во-первых, нельзя сказать, что он из низов, поскольку его отец был фондовым брокером, потом стал конгрессменом. Несмотря на все это, Баффет с 13 лет работал, развозил газеты на велосипеде, при этом свою первую налоговую декларацию подал в 13 же лет, указал налоговый вычет $35 за использование велосипеда. А в 7 лет он взял в публичной библиотеке книжку «1000 способов заработать $1000». На него произвело огромное впечатление и, видимо, в какой-то степени определило его дальнейший путь. В 11 лет первая инвестиция. Купил 6 акций компании City Service по $38. Половину для себя – 3. И 3 для сестры Дорис. Вскоре курс понизился до 27, но юный Баффет не стал продавать с убытком, дождался повышения до 40 и решил, что $2 за акцию хорошая прибыль. Продал, а потом в дальнейшем пожалел, потому что цена выросла в конечном счете почти до 200. Впоследствии он об этом не раз рассказывал и говорил, терпение – это главная вещь в инвестициях.
4: То есть Баффет первые уроки финансовые получил в самом юном возрасте.
3: В самом юном возрасте, и дальше он продолжал их получать. Главная идея Баффета состояла в том, что он был всегда сторонником стоимостного инвестирования и говорил, что мы покупаем не акции, мы покупаем бизнесы. И не нужно пытаться угадать точное время для покупки и точное время для продажи. Его цитата, одна из множества его великих цитат. Когда вы смотрите в зеркало заднего вида, оно всегда чистое. Но, к сожалению, инвесторам приходится смотреть через ветровое стекло. Оно всегда в тумане. Мне кажется, необходимо вам сказать, он был одним из авторов инициативы Giving Pledge. Всем миллиардерам он предложил раздать не меньше половины своего состояния при жизни. А сам сказал, я раздам 99%. И делал соответствующие пожертвования в разных формах.
2: В индексе миллиардеров Bloomberg Уоррен Баффет занимает 10 место. Его состояние оценивается в $145 миллиардов, большая часть из которого – акции Berkshire Hathaway.

0: И к другим темам пятницы. Ответом на атаки беспилотников станет надзорная тишина. Но льгота коснется далеко не всех. Объясню, что это значит. Как выяснили ведомости, правительство планирует запретить плановые проверки пострадавших компаний вплоть до конца следующего года. Внеплановые ревизии сохранят лишь для исключительных случаев, например, при угрозе чрезвычайных ситуаций. Сами пострадавшие компании сомневаются в действенности механизма. Добросовестный ритейл и крупный бизнес останутся под постоянным контролем, считает председатель Совета директоров «Планеты увлечений» и совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. На объектах маркетплейсов его сеть потеряла товар почти на 100 миллионов рублей.
1: Все равно с крупных компаний будут требовать полного соблюдения законодательства, разделять необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то, но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
0: Прежний опыт надзорных каникул показал, что прошлые моратории, например, во время пандемии коронавируса, действительно обходили стороной крупные предприятия, подтверждает директор завода по производству медной катанки и проволоки «ЛКАТ» Максим Третьяков.
2: Там мелкими буквами внизу написано, на кого не распространяется. Это крупное предприятие, а крупное — это уже больше 2 миллиардов оборот. Если вы делаете подакцизную продукцию, если вы особо контролируемый субъект, то никаких мораториев в принципе не предполагается. Ничего не менялось. Мы постоянно в объекте плотного контроля как были плановые проверки, так и были.
0: Действующий до конца 2029 года мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса упростил жизнь среднего бизнеса. Ну, так считают опрошенные нами предприниматели. Впрочем, основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина подчеркивает, что контролеры перестроились на другие форматы.
3: Руки перестали выкручивать, да, это факт. Когда введен мораторий, сложнее проводить какие-то противоправные проверки, которые не имеют целью действительно улучшить состояние бизнеса или предотвратить какие-то нарушения. С этой точки зрения стало легче. Сказать, что проверки полностью отсутствуют, как бы нельзя. Недавно Роспотребнадзор провел рейд по фитнес-клубам, мы тоже попали, но называется это профилактический визит. Вроде как не проверка, но акт после профилактического визита составлен.
0: Общее снижение неналогового контроля признают и деловые объединения. Однако главный дамоклов меч для бизнеса сейчас связан с фискальной службой, которая под мораторий не подпадает, резюмирует вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
4: Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначно обвинительный характер. Если налоговая пришла, все, готовься платить. Это знает любой предприниматель. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень серьезно.
0: Прежде в России уже вводили мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса. Сперва в 2020-м, во время ковида. Тогда от надзора освободили малый и средний бизнес. Аналогичный механизм заработал с 2022 года. Действует он до конца 2029-го. Это касается почти всех проверок. Например, Роспотребнадзора, Трудовой инспекции и МЧС. Внеплановые проверки проводят с ограничениями по согласованию с прокуратурой. Ведомости пишут, что финальные параметры нового моратория в правительстве обещают предоставить в ближайшие дни. В России начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. Так, например, на трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительства пишет «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на стационарных заправках и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. При этом обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще. И их теперь тоже начнут благоустраивать. Но для туроператоров сфера автотуризма пока нишевый сегмент. И о массовом спросе на подобные туры говорить рано. Рассказал в нашем эфире Оксане Гриченюк, основатель туроператора Russia Discovery и вице-президент РСТ Вадим Мамонтов.
5: Безусловно, автотуризм сейчас на подъеме. Мы последние несколько лет наблюдаем такой устойчивый интерес к вот такому развитию. Действительно, нужна как бы более серьезная, наверное, такая основательная инфраструктура, которая предполагает возможность останавливаться, ну, как минимум, для автодомов, а лучше это гостиничная, кафешная, придорожная инфраструктура.

0: инфраструктура, которая позволит все-таки больше комфорта обеспечивать для тех людей, кто останавливается на этих маршрутах. Что, наверное, наиболее интересно на сегодняшний день, но одно из моих любимых направлений, часто по нему сам езжу, это дорога на север или путь на север, это дорога от Москвы до Архангельска, Холмогорская трасса, где огромное количество пунктов, где можно остановиться и провести даже несколько дней. Это, конечно, там и Великий Устюг, и Вологда, и Кинозерский национальный парк, если решиться свернуть немножко поглубже с него. Ну и, конечно же, сам Архангельск, в котором тоже мест для посещения предостаточно.
1: Ну, вы сейчас прям маршрут нарисовали такое. Готовы, кстати, туроператоры делать вот такие туры и предлагать людям разнообразные направления?
0: Смотрите, здесь я не думаю, что в ближайшее время в эту нишу смогут зайти туроператоры. Я думаю, что, скорее всего, это будут какие-то разовые решения, когда, условно, какой-нибудь из китайских брендов, который сейчас активно заходит на территорию нашей страны, решится сделать свой караван машин, которые подставят под соответствующий бренд, и сделать целую цепочку маршрутов, которые в зависимости от сезона будет перемещаться по всей стране. Где-нибудь там зимой они делают, когда еще комфортно, делают туры на Кавказе. Ну и с наступлением жарких месяцев они постепенно перемещаются куда-то на более северный регион, добираясь до Кольского, а глубокой зимой уезжая куда-то поближе к Байкалу. Вот это более вероятно, но это будет не массовая история, это, скорее всего, точечная. В большей степени автотуризм, как мне кажется, подходит для самостоятельных путешественников, когда человек хочет иметь определенную свободу, которую дает ему машина, и очень гибко готов планировать маршрут. Да, какие-то опции он готов там запланировать заранее, например, посещение Кинозерского парка, который я уже сказал, да, чтобы пробыть там несколько дней, оказаться в нескольких местах, поперемещаться по самому Кенозеру и так далее. Но в остальном иметь большую гибкость. Поэтому я не думаю, что эта история в ближайшее время для туроператоров, но даже если они возьмутся, это будет очень небольшой сегмент.
1: Хорошо, а про инфраструктуру и про те же самые места для питания, для остановки и так далее запрашивают? Вообще есть такой запрос от туристов, когда они приходят к вам, например, говорят, что они хотят поехать в автопутешествие и просят вас помочь им составить маршрут?
0: К нам вот за составлением маршрута не приходят. Все-таки это более история, которую люди готовы делать сами. И если мы и помогаем, то, как правило, с предоставлением техники. У нас есть несколько партнеров, которые могут обеспечить таким транспортом. Иногда это действительно уже наполовину готовые автодома. Но, естественно, в этом случае мы готовим не просто стоянки, а целиком маршрут со всеми подключенными активностями, которые есть в таком путешествии. Но, еще раз повторюсь, это скорее такие единичные истории. Безусловно, люди очень часто хотят такую возможность, чтобы самим управлять автомобилем в рамках такой поездки. Но не все владельцы автомобилей готовы такую опцию обеспечить. Все-таки зачастую у людей очень разные отношения к своему и к арендованному автомобилю. А те, кто предоставляет ту технику, очень рассчитывают на бережные к ней отношения и не готов посадить за руль гостей.
2: По данным Яндекс.Путешествий и Авто.ру, 7 из 10 россиян уже путешествовали на машине в прошлом году, а 40% опрошенных хотели бы чаще отправляться в подобные поездки. Наибольший интерес к такому отдыху проявляют семьи. Другие итоги пятницы, самые долгожданные, наверное. 18 сентября вышел новый альбом Дэвида Боуи, точнее, большой архивный релиз «The Shell Tell Me Recordings». Это ранние записи 1965 года. 10 прежде не издававшихся песен. Это материалы из времени, когда Боуи еще только искал свой голос и даже носил другой псевдоним – Дэвид Джонс. Выходит сборник сразу во всех возможных форматах – в стримингах, на CD, на виниле, включая лимитированное издание. По мнению музыкального критика Ильи Легостаева, ценность этого релиза историческая, а не музыкальная. Без имени Боуи он вряд ли кого-то зацепит, но для любителей ретро он дополняет картину прошлого.
3: Может быть, вот эта музыка, которая звучит на этом сборнике, она совершенно вне контекста современной поп-культуры и современной рок-культуры. Она вряд ли кого-то зацепит. Она гораздо медленнее по развитию. У нее немножко другой стиль звукозаписи, все другое. Но если бы это не был Дэвид Боуи, когда к этому прилепляется имя, конечно, к этому чуть другое внимание. Главная ценность в этом, она историческая. То есть вряд ли этим стилем, этим подходом вот сейчас можно кого-то невероятно убедить. Да, есть люди, которые страшно любят ретро, есть люди, которым невероятно нравится из этих 60-х, и это еще один для них кирпичик, который помогает им воссоздать картину вот этого музыкального мира. Для остальных это такой привет из прошлого, не больше.
2: Сборник Боуи, по мнению некоторых музыкальных обозревателей, подтверждает тренд на кассеты и CD-диски, а также ретро-музыку, которая стала все популярнее в последнее время. Как объяснил гость программы «Что это значит» в эфире радио РБК, продюсер и музыкальный обозреватель Николай Крупатин, дело в цикличности истории и музыки, и для этого даже вывели специальную формулу.
4: В 2002 году на лекциях в Беркли на продюсерском отделении нам как раз рассказывали, существует формула. Ну, вы наверняка слышали, там прошлое возвращается, цикличность там истории, цикличность в культуре. Это как бы уже рассчитано на уровне формул.

0: Если коротко, значит, вся новая музыка заводится в аудиторию от 8 до 12. Для того, чтобы понять платформу заведения, берутся родители тех, кому сейчас от 29 до 32, и потом дальше отматывается до того времени, когда им было от 8 до 12. Вот мы получаем тогда тот самый срез, которым надо кормить сегодняшнюю аудиторию. Это именно рассчитано, уже доказано на уровне психологии. И если исходить из этой формулы, то сейчас у нас время повторения 96-98 года.
1: Из классиков рока за последний год не только Дэвид Боуи радует новинками. Так недавно один из основателей Beatles, Пол Маккартни, выпустил свой первый за 5 лет альбом «Парни с Dungeon Lane». В него вошли 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 год. Пластинка посвящена воспоминаниям о Ливерпуле и периоду до славы The Beatles. Альбом, как и сборник Боуи, доступен на стриминговых платформах. Также его продают на дисках, пластинках и кассетах.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
3: Бешеные деньги.
2: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле-Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
3: Бешеные деньги.
4: Становится прям страшно. Понимаю, что я, наверное, не очень интересен какой-нибудь группировке, потому что зачем? Нужно ли пользователям отдельным как-то менять свои подходы к защите?
5: Да, что нам-то делать?
6: Технологии и тренды. Открываем мир будущего вместе с Иваном.

0: что формирует завтрашний день. По будням на радио РБК.
1: Почему разгон автомобилей чаще всего измеряют временем, за которое машина достигает 100 км в час или 60 миль в час? И почему эта метрика стала популярной?
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя? Каждый день на радио РБК.
2: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Фото на 5 миллионов. После очередного провала Южная Корея срочно пересматривает правила хранения конфискованной криптовалюты. Национальная налоговая служба опубликовала пресс-релиз о конфискации активов у крупных должников. И вместе с фото аппаратного кошелька случайно засветила секретную фразу доступа. Этого оказалось достаточно, чтобы с кошелька вывели токены почти на 5 миллионов долларов. Министр финансов Южной Кореи заявил о проверке всех цифровых активов, находящихся у госорганов.

0: его словам, государство не инвестирует в криптовалюты и владеет ими только в рамках конфискаций. Но даже такие активы требуют профессионального хранения. Ранее в прокуратуре южнокорейского города Кванджу исчезли 320 биткоинов. Сотрудники перешли по фишинговой ссылке. Еще 22 биткоина пропали с холодного кошелька полиции, хотя сам носитель не был украден. Эти инциденты заставляют всерьез задуматься, если государство не способно защитить изъятые цифровые активы, насколько вообще готова инфраструктура к эпохе криптовалют.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: день современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Правительство Украины не проводит выборы, но пытается помешать проведению выборов в России, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Президент подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла в четверг от удара БПЛА. Также Владимир Путин заявил, что Россия готова отвечать на захват своих танкеров. Он призвал западные страны жить дружно. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы стартовали 18 сентября, голосование продлится 3 дня до 20 числа. У России нет плана мобилизовать к концу года 300 тысяч человек после выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так он ответил на сообщение агентства Bloomberg. В начале сентября Владимир Путин говорил, что сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Он отметил, что военнослужащие поступают на службу добровольно. Швейцария обеспокоена решением Москвы о передаче российских активов Nestlé во временное управление, сообщил швейцарский госсекретариат по экономическим вопросам, передает Bloomberg. Там также заявили о работе с Nestlé над отменой принудительного управления. В беседе со швейцарским агентством АВП секретариат сообщил, что ведомство и МИД страны уже несколько недель поддерживают контакт с компанией по этому вопросу и оказывают ей поддержку по дипломатическим каналам. Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов, следует из данных на сайте Минюста. Объясняет решение, ведомство сообщило, что кинорежиссер принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В мае, напомню, новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Больше новостей на сайте РБК.
2: Накануне Владимир Путин своим указом передал во внешнее управление активы, которые принадлежали французским и швейцарским компаниям. Их суммарная выручка оценивается в 1 000 000 000 рублей. Что еще известно о передаче, разбиралась Ольга Зуева.
3: Согласно документу, который подписал Владимир Путин, передали 100% долей всех 4 компаний в России. Это сети магазинов и пищевые производства. Они не раскрывали финансовые показатели в последние годы, но ранее их обороты оценивались в сотни миллиардов рублей. Что касается FM Logistic, в России она работает с 1994 года и представляет услуги по перевозке и хранению товаров. Ее портфель до 2022 года насчитывал 22 логистических комплекса. Компании Ашан и Лимана Про уже запросили разъяснение у российских властей, пока они продолжают работать без изменений. Nestlé заявила, что предпримет необходимые шаги для защиты своих прав после введения временного внешнего управления. Правительство Швейцарии заявило, что, цитата, обеспокоено арестом активов. Государственный секретариат по экономическим вопросам работает с компанией над отменой принятых российским руководством мер, передает агентство Reuters. А вот чем продиктовано

0: на такое решение рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
1: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов у объектов нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера.
0: Управлять активами будет компания «Лев Менеджмент». Она создана около 2 лет назад, и по данным Spark, ее уставной капитал 15 тысяч рублей. Генеральный директор Андрей Краюшкин, в компании всего 1 сотрудник. Он возглавил «Лев Менеджмент» 10 сентября, за неделю до выхода указа президента. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности управления, ну и а также вложением в ценные бумаги, венчурным инвестированием и операциями с недвижимостью. Формально собственник остается прежним, отмечает независимый аналитик Максим Кураедов.
2: Но здесь важно понимать, что это не национализация. Иностранный владелец формально остается собственником, но теряет контроль. Решение за компанию принимает управляющий, назначенный указом. Никакого открытого конкурса на эту должность не проводится, и выбор делает государство. И обычно его выбор связан с структурой, которая так или иначе находится в этой отрасли. Для покупателей и сотрудников в первые месяцы, как правило, почти ничего не меняется, и это осознанная цель. Магазины работают штатно, товары на полках, зарплаты выплачиваются. Бизнес не должен останавливаться, изменения происходят наверху, на уровне управления, а не в торговом зале. Сложности могут появиться позже и по-разному у разных компаний.
0: Интересная деталь. Сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу. На это ранее в нашем эфире указывали аналитики. Источники РБК на рынке ритейла считают, что из профильных игроков в покупке бизнеса может быть потенциально заинтересована только Лента. Интересантами на приобретение Ашана или Монопро также могли бы выступать маркетплейсы. Их могут привлечь большие распределительные центры. Компании были лидерами, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
3: Леруа Мерлен был лидером сегмента DIY. Ашан хоть и подсдал свою позицию, но все равно входил в 10 крупнейших сетей FMCG России. Это те компании, которые своим бизнесом выстраивали целые отрасли, так как они были лидерами не только с точки зрения объемов продаж, но они были лидерами технологии, лидерами в сфере, которой занимались, и многие компании равнялись, заимствовали, учились у этих компаний в рамках выстраивания своей работы. Назначено временное управление, потом будет произведена смена собственника, и компании будут потеряны для управления со стороны создателей и акционеров этих компаний. Речь идет о сотнях миллиардах рублей инвестиций, сделанных за последние 25 лишним лет в страну.
0: Добавлю, что Ашан работает в России с 2002 года. У ритейлера 62 классических гипермаркета, 33 Ашан Сити и 146 супермаркетов. А Nestlé в России уже с 1994 года. Компания выпускает кофе, батончики, детское питание. Среди брендов, в том числе Nescafe, Nespresso, KitKat, Nesquik и Maggi.
4: О передаче под внешнее управление активов Ашан, Лиманопро и Nestlé, а также логистического оператора FM Logistic рассказала Ольга Зуева. Ответом на атаки беспилотников станет надзорная тишина, но коснется она далеко не всех. Как выяснили ведомости, правительство планирует запретить плановые проверки пострадавших компаний вплоть до конца 2027 года. Внеплановые ревизии сохранят лишь для исключительных случаев, например, при угрозе чрезвычайных ситуаций. Сами пострадавшие компании сомневаются в действенности этого механизма. Добросовестный ритейл и крупный бизнес останутся под постоянным контролем, так считает председатель Совета директоров «Планеты увлечений» и совладелец сети хобби гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. На объектах маркетплейсов его сеть потеряла товаров почти на 100 миллионов рублей.
5: Все равно с крупных компаний будут требовать полного соблюдения законодательства, разделять необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то, но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
4: Прежний опыт надзорных каникул показал, что прошлые моратории, например, во время пандемии коронавируса, действительно обходили стороной крупные предприятия. Это подтверждает директор завода по производству медной катанки и проволоки «ЛКАТ» Максим Третьяков.
6: Там мелкими буквами внизу написано, на кого он не распространяется. Это крупное предприятие, а крупное — это уже больше 2 миллиардов оборот. Если вы делаете подакцизную продукцию, если вы особо контролируемый субъект, то никаких мораториев в принципе не предполагается. Ничего не менялось. Мы постоянно в объекте плотного контроля как были плановые проверки, так и были.

0: Действующий до конца 2029 года мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса упростил жизнь среднего бизнеса. Впрочем, основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина подчеркивает, что контролеры перестроились просто на другие форматы.
1: Руки перестали выкручивать, да, это факт. Когда введен мораторий, сложнее проводить какие-то противоправные проверки, которые не имеют целью действительно улучшить состояние бизнеса или предотвратить какие-то нарушения. С этой точки зрения стало легче. Сказать, что проверки полностью отсутствуют, как бы нельзя. Недавно Роспотребнадзор провел рейд по фитнес-клубам. Мы тоже попали. Но называется это профилактический визит. Вроде как не проверка, но акт после профилактического визита составлен.
0: Общее снижение неналогового контроля признают и деловые объединения. Однако главный дамоклов меч для бизнеса сейчас связан с фискальной службой, которая под мораторий не попадает, резюмирует вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
2: Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначный обвинительный характер. Если налоговая пришла, все, готовься платить. Это знает любой предприниматель. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень давление серьезное.
0: Прежде в России уже вводили мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса. Сперва в 2020 году во время ковида, тогда от надзора освободили малый и средний бизнес. Аналогичный механизм заработал с 2022 года, он действует до конца 2029. Это касается почти всех проверок, например, Роспотребнадзора, Трудовой инспекции и МЧС. Внеплановые проверки проводят с ограничениями по согласованию с прокуратурой. Ведомости пишут, что финальные параметры нового моратория в правительстве обещают представить в ближайшие дни.
3: Повтор программы.
4: Если вы счастливый обладатель активов на сумму 100 миллионов рублей и больше, этот выпуск для вас, потому что сегодня мы будем говорить о личных фондах. Этот инструмент появился в России недавно, в 2022 году, для решения сразу нескольких задач. От управления крупным капиталом и наследственного планирования до налоговой оптимизации. Легальный, разумеется. Что важно понимать о налогообложении личных фондов на берегу? Какие неприятные сюрпризы этот инструмент может преподнести учредителям? И как складывается взаимодействие личных фондов с налоговой инспекцией? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
3: Налоговая база.
4: Моя гостья сегодня – партнер FTL Advisors Мария Кукла. Мария, здравствуйте.
5: Здравствуйте, Екатерина.
4: Мария, ну вот количество личных фондов в России плавно подбирается к отметке в 1000, то есть инструмент востребованный. А какое место среди причин создания личных фондов занимает реальное желание налоговой оптимизации?
5: Тут, наверное, ответ будет различным у различных консультантов, которые участвуют в создании личных фондов. Наш опыт показывает, что это все-таки не первая причина. И если в числе первых там, двух причин это было в начале как раз эпохи появления личных фондов, то есть 22-й, 23-й, 24-й год, то чем дальше формируется практика, чем большее количество личных фондов создается, чем более активную позицию занимают регулирующие органы в части возможного использования личных фондов для налогового планирования, тем дальше положение о возможных налоговых преференциях отходит в числе причин, которые учредители называют, говоря о том, почему они намерены рассмотреть или уже там приняли решение создать личный фонд.
4: А что на первом плане тогда?
5: Наследование, обеспечение преемственности, уверенность в том, что они сейчас могут создать механизм, опробовать его, и этот механизм можно настроить так, чтобы он работал достаточно эффективно для обеспечения уже благосостояния следующих поколений.
4: Тем не менее, личный фонд дает много налоговых преимуществ. Например, ставка по налогу на прибыль там составляет 15% против 20% у организации.
5: Я бы сказала, что личный фонд дает много налоговых особенностей. И действительно, 15% это лучше возможных 25%, но стоит принимать во внимание, что для того, чтобы эту ставку получить, нужно выполнить определенные условия, и это может быть достаточно непросто и действительно целый квест, потому что и более 90% доходов должны составлять так называемые перечневые доходы, при этом перечень закрытый. То есть мы часто слышим, что эти доходы называют пассивными и руководствуются ощущением от того, что же должно составлять пассивные.

0: налоги, которые могут влиять на общую налоговую нагрузку личного фонда, и это очень зависит и от состава передаваемых активов, и от того, каким образом эти активы используются, и от того, кто же у нас будет получать, и в каком виде выгоды от этого личного фонда.
1: Вот про налог на прибыль хотела уточнить. То есть, если вдруг мы эту планку в 90% не соблюдаем, то, соответственно, нам пересчитывается налог по ставке 25%, так получается?
0: Да, есть, соответственно, четвертый пункт статьи, который говорит нам о том, что если в налоговом периоде не соблюдается отношение перечневых доходов к общему виду доходов, то необходимо будет пересчитать, и, соответственно, потенциально может быть требование об уплате пени с того отчетного периода, в котором авансовый платеж составил сумму меньшую, чем он бы составил при применении общей ставки.
1: А как часто это происходит вообще? Как часто личные фонды попадаются на эту ловушку 90%?
0: Я бы не сказала, что у нас есть сколь-нибудь значимая статистика, но мы уже сталкивались с тем, что в зависимости от того, каким образом толковали налоговые органы квалификацию продажи долей российских обществ в отношении, входили ли они в перечневые доходы или не входили, но все, кто интересуется тематикой личных фондов, очень хорошо погружены в это обстоятельство в 2025 году, наверное, это был самый, скажем так, громкий вопрос. Самый стрессовый момент, да, особенно для тех, кто рассматривал как раз эту продажу как логичную, вытекающую действительно, ну а для чего бы еще могли использоваться личные фонды, чтобы, казалось бы, еще более пассивный, еще более перечневый. Но в марте прошлого года была высказана позиция, что вообще-то нет. И действительно некоторые как бы личные фонды столкнулись с негативными последствиями.
1: То есть при продаже доли в российском обществе получается, что это не входит
0: не в... Не входило в определенный период, по мнению Минфина. Позиция была изменена там в горизонте 3 месяца, и многие действительно вздохнули с облегчением. Кто-то успел продать, расстроиться, и потом, к счастью, ситуация изменилась в рамках, к счастью, опять же, одного налогового периода. Кто-то планировал продать и, возможно, имели необходимость реструктурировать там или иным образом рассчитывать экономическую эффективность сделки, если доли передавались как раз с расчетом последующей продажи. Но действительно, личный фонд – это такая новая конструкция, где всегда необходимо быть с налоговой точки зрения настороже.
1: Новая конструкция, которая может, в принципе, обеспечить и какие-то неприятные сюрпризы своей гибкостью. Так получается.
0: И это тоже.
1: А какие еще могут быть подводные камни у личных фондов, нам рассказал управляющий партнер АСБ Консалтинг Групп Роман Маргулис.
2: Личные фонды имеют ряд налоговых аспектов, которые могут стать неприятным сюрпризом для учредителей. Так, например, личный фонд не может использовать ставку 0% при получении дивидендов от дочерней компании. Кроме того, расходы, совершаемые личным фондом, не всегда можно принять в целях налогообложения. Можно принять лишь те, которые направлены на получение дохода, а, например, расходы на выгодоприобретателей не уменьшают налоговую базу. Также для личных фондов, в отличие от физических лиц, не предусмотрены льготы по налогу на имущество. И передаваемое имущество, особенно коммерческого назначения, может облагаться по более высокой ставке. Поэтому при создании личного фонда обязательно нужно понять в первую очередь цель его создания. И такой целью ни в коем случае не может быть налоговая оптимизация.
1: Роман много всего перечислил, но давайте по порядку. У обычной компании дивиденды от дочек с долей больше 50% и сроком владения больше года облагаются по ставке 0%. У личного фонда, получается, этой льготы нет, и все дивиденды идут по ставке 15%, независимо от доли участия и срока владения. Вот если мне хочется завести в личный фонд холдинговую структуру, получается, что мне надо побороть это желание?
0: Здесь необходимо внимательно посмотреть на то, каким образом далее используются эти получаемые дивиденды. Потому что если вся сумма получаемых дивидендов далее выплачивается учредителю или членам его семьи, то, соответственно, потенциально это может быть и налогово-нейтральное событие. Если же предполагается сохранение и использование иным образом, то, пожалуй, да, при отсутствии иных экономических преимуществ получение дивидендов от дочерних компаний будет менее налогово-эффективным. То есть личный фонд – это все-таки не структура для холдингового режима.
1: Но вот про выплаты выгодоприобретателям тоже хочется поподробнее поговорить, потому что они у нас освобождаются от НДФЛ, но при жизни только в отношении родственников действует это освобождение, если я правильно понимаю. А как быть, если выплаты происходят, например, в адрес третьих лиц? Не знаю. Даму сердца хочу профинансировать или падчерицу. Получается, лучше не делать это с использованием личного фонда?
0: Если нас беспокоят налоговые последствия, то личный фонд действительно совсем не оптимальная структура для того,

0: того, чтобы облагодетельствовать даму сердца, падчерицу, двоюродных братьев и иных лиц, которые не входят в число родственников, прямо поименованных налоговым кодексом. То есть это у нас супруг, родители, дети, полнородные, неполнородные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки. Вот все, кто прямо не фигурирует, к сожалению, будут, ну, подвергнуты, наверное, такая достаточно жесткое слово, но да, при выплате этим лицам будет удержан налог, причем ставка, так как это не является дивидендами из личного фонда, вот у нас применяется полноценная прогрессивная шкала до 22%, то есть это еще и менее эффективная история, чем дивиденды, и уж точно менее эффективная, чем облагодетельствование путем дарения денежных средств, которые у нас, в принципе, ну, если у нас все лица, опять же, налоговые резиденты Российской Федерации, то не включаются в налоговую базу по НДФЛ.
1: То есть даме сердца деньги лучше дарить, так получается, а не через личный фонд их как-то направлять?
0: Да, возможно, не все супруги учредителей фонда поддержат подобную инициативу, но действительно личный фонд для этих целей, пожалуй, стоит исключить из числа возможных вариантов.
1: Принято. А вот резидентство меня еще беспокоит, потому что я так понимаю, что если, допустим, родственник, которому назначена выплата из личного фонда, не является налоговым резидентом, то, соответственно, ставка 0% тоже не действует.
0: В данном случае, да. Освобождение выплат из личного фонда у нас применяется только для родственников и налоговых резидентов. Вот с этим, кстати, мы сталкиваемся гораздо чаще, чем со многими другими запросами, когда дети, действительно, ну, это тоже нередкая история, обучаются за пределами Российской Федерации или уже проживают за пределами Российской Федерации, то в этом случае включение этих детей в число выгодоприобретателей и осуществление им выплат может быть действительно налогово неэффективным. При этом здесь всегда стоит принимать во внимание не только российскую налоговую составляющую, но и налоговую составляющую места их налоговой резидентности. Можно ли будет этот налог зачесть в счет того налога, который может, если будет уплачен, в той юрисдикции, где эти дети проживают?
1: То иногда есть важно учитывать, есть ли у нас вот эти соглашения об избежании двойного налогообложения и прочие договоренности межстрановые.
0: Это может быть либо соглашение, и в какой части подобные выплаты фигурируют в данных соглашениях, или это может быть налоговый режим юрисдикции проживания, потому что в некоторых юрисдикциях и при отсутствии соглашения можно уплаченные в иных юрисдикциях налоги зачесть или вычесть из суммы. Тут очень внимательно надо анализировать налоговый статус места, в том числе проживания таких лиц. И чаще всего, опять же, налоговый анализ приводит к тому, что от выплат из личного фонда для детей, проживающих за пределами Российской Федерации, оптимально воздержаться и финансировать их потребности иными способами.
1: Угу. Хорошо. Давайте поговорим про налог на имущество, потому что понятно, что недвижимость – это один из, наверное, ключевых активов, который передается в личные фонды. Вот когда это делать выгодно, а когда нет?
0: И тут классический ответ юристов, за который там многие нас не любят, но это действительно
1: зависит
0: честный ответ. Да, зависит от конкретной ситуации. Потому что, во-первых, мы понимаем, что налог на имущество, все-таки ставки, льготы, возможности освобождений зависят от конкретного региона. То есть это не федеральный налог, а особенности в зависимости от места нахождения недвижимого имущества могут быть существенными. Это зависит от того, какой тип недвижимости. Это зависит от того, как эта недвижимость используется. Мы очень-очень настоятельно рекомендуем посчитать статус-кво сейчас и ситуация использования недвижимости, и как она сейчас бы использовалась, и как ее планируют использоваться после передачи в личный фонд в горизонте хотя бы 3 лет.
1: А можете привести пример, когда такая передача с налоговой точки зрения становится менее выгодной?
0: Ну, в отношении коммерческой недвижимости, там, кадастровой стоимостью больше 300 миллионов рублей в городе Москве, иногда может прям совсем неприятные суммы впрямую в первый же год использования образовываться в части налога на имущество.
1: И какое решение этой проблемы? То есть могу ли я, допустим, вывести за контур личного фонда эту недвижимость, если я понимаю, что мне стало невыгодно ее там держать?
0: Ну, конечно, потому что возможности как передать в личный фонд, так и учредителю получить обратно из личного фонда, если это прямо не запрещено уставом, они действительно предусмотрены, и более того, срок владения не прерывается, что тоже определенное преимущество. Если мы говорим про там возможность или целесообразность продажи, использование вот 5-летней льготы владения, это действительно один из возможных вариантов, но тут тоже очень внимательно надо подходить к тому, а использовалась ли эта недвижимость в предпринимательской деятельности, а является ли у нас лицо индивидуальных предпринимателем.
1: А если является, если использовалась, то тогда что?
0: Тогда нужно внимательно посмотреть, квалифицируется ли это будущее использование или продажа, как доходы от предпринимательской деятельности, какие ставки и какой налоговый режим будет применяться. И подлежит ли у нас, опять же, сейчас более актуальной становится история даже для ИП на упрощенной системе налогообложения НДС. Поэтому вот для таких сделок, особенно если мы говорим про дорогостоящие недвижимость,

0: недвижимое имущество. Очень важен и предварительный налоговый анализ до сделки, а не когда все уже случилось, и теперь мы хотим оценить последствия. Чаще всего приятного сюрприза не будет.
1: Хорошо. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Стоит ли учреждать личный фонд для цели налоговой оптимизации?
0: Если совсем коротко, то нет.
1: Какой актив с налоговой точки зрения заводить в личный фонд невыгодно?
0: Вот тут однозначного прямого ответа нет, но в отношении коммерческой недвижимости я бы сначала очень-очень внимательно посчитала.
1: Имеет ли смысл применять упрощенку для личного фонда?
0: Опять же, внимательно посчитав, в некоторых случаях да.
1: И финально. Оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
0: Добрый день. Мы вежливые люди, а дальше все зависит от ситуации. По какой причине мы оказались в компании с налоговым инспектором? Может, мы встретились с ним в неформальной обстановке на конференции, и можно аккуратно, так сказать, отвезти его в уголок, задать какие-то насущные вопросы в отношении перспектив регулирования личных фондов и внимания или фокуса налоговой инспекции в отношении тех вопросов, которые личные фонды должны принимать во внимание.
1: Этим обычно журналисты занимаются. Не отбирайте у нас хлеб, пожалуйста.
0: Можем заходить с флангов.
1: Договорились. Спасибо большое. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с партнером FTL Advisors Марией Куклой мы разбирали налоговые преимущества и подводные камни личных фондов. До встречи через неделю.
0: До свидания.
2: Кто есть кто? BYD Seal 05 – это автомобиль, который будто специально придумали для людей, считающих Camry слишком дорогой, а бюджетные седаны слишком скучными. И, честно говоря, план сработал, потому что пока остальные пытаются продать вам эмоции, Seal 05 продает здравый смысл. Похоже, дизайнеров BYD наконец перестали заставлять рисовать машины по принципу «добавьте еще одну хромированную полоску». Низкий силуэт, узкая светодиодная оптика, спокойные пропорции – Seal 05 напоминает гостя в хорошем костюме. Он не пытается быть самым модным. Он знает, что и так неплохо выглядит. Под капотом фирменная гибридная система. Полуторалитровый бензиновый двигатель работает вместе с электромотором, а суммарная отдача позволяет разгоняться до сотни примерно за 7,5 секунд. И знаете, что удивляет здесь больше всего? Не динамика, а отсутствие суеты. Seal 05 просто едет тихо, плавно, настолько спокойно, что через пару дней начинаешь нервничать уже сам. В городской суматохе он вообще чувствует себя, как Роналду в чужой штрафной. Точно знает, что, как и когда делать. Салон тоже получился на удивление взрослым. Большой поворотный экран, цифровая приборка, хорошие материалы, нормальная эргономика. Без ощущения, что ты случайно оказался внутри игрового компьютера. Иногда вообще кажется, что автомобиль стоит так дешево только потому, что бухгалтерия BYD где-то ошиблась в расчетах. Оснащенные версии в России можно купить за сумму менее 3 миллионов рублей. Конечно, его есть за что покритиковать. Во-первых, задняя подвеска здесь уж слишком простая. Это полузависимая балка. И если на хорошем асфальте это почти незаметно, то разбитая дорога быстро напомнит, где производитель решил немножко сэкономить. Во-вторых, шумоизоляция могла бы быть и лучше. На городских скоростях все отлично, но после 120 км в час ветер начинает принимать активное участие в вашем разговоре. Ну и главное, Seal 05 – автомобиль настолько рациональный, что иногда ему не хватает эмоций. Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? BYD Seal 05 – это что-то между Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Конечно, это не машина мечты, но после покупки вам очень сложно будет придумать, на что жаловаться. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 – это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
6: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире.

0: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
1: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
2: Каждый вторник в 16:10.
4: РБК 3.

0: тренды.
1: Как роботы меняют структуру рабочих профессий.
2: Роботизация в России все чаще выходит за пределы крупных заводов и столичных технопарков. В регионах автоматизированное оборудование активно внедряется в промышленности и агросекторе. И это уже отражается на структуре вакансий. Речь идет не столько о замене людей роботами, сколько о смещении роли человека. От ручного выполнения операций к управлению и обслуживанию техники. В промышленности растет спрос на специалистов, работающих со сварочными роботами. Они настраивают программы, подготавливают детали и контролируют процесс. Зарплатные предложения по таким позициям в регионах достигают от 80 до 150 тысяч рублей в месяц. Параллельно появляются вакансии для наладчиков автоматических линий. Специалисты, которые следят за работой оборудования, устраняют сбои и контролируют производственный цикл. Часто такие позиции доступны даже кандидатам без опыта с обучением на месте. Похожие изменения заметны и в агропромышленном комплексе. В регионах ищут операторов роботизированных животноводческих комплексов и автоматизированных теплиц. Работа связана с контролем оборудования и внедрением цифровых систем учета. Средняя зарплата здесь от 45 до 55 тысяч рублей в месяц. Общий тренд – снижение доли тяжелого ручного труда и рост спроса на базовую техническую грамотность. Роботы постепенно формируют новый слой рабочих профессий, менее физических, но более технологичных.

0: обзором основных экономических событий Павел Потапов. США продлили до 22 октября лицензию для продажи международных активов «Лукойла», сообщил Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в октябре прошлого года. Компания «Сауди Арамко» уведомила 2 НПЗ в Европе о прекращении поставок нефти в октябре, сообщает Bloomberg. Перебой связан с повреждением ключевого нефтепровода «Ист-Вест» после атак беспилотников. Трубопровод соединяет месторождение восточной провинции Саудовской Аравии с портом Янбу в Красном море и позволяет обходить Ормузский пролив. Его пропускная способность — 7 миллионов баррелей в сутки. После остановки маршрута «Сауди Арамко» наращивает поставки через Персидский залив и проводит перевалку нефти у побережья Омана. Ранее Рейтер сообщал, что ремонт может занять 5-6 недель. Селлеры Wildberries, у которых ущерб составил до 500 тысяч рублей, получат полную компенсацию в рамках озвученных в пятницу мер поддержки, сообщил РБК источник в компании. Об этом же заявили источники свободной кассы. Таких продавцов на платформе более 230 тысяч. По данным собеседника, мера покроет ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей. В пресс-службе Wildberries пока не ответили на запрос РБК. Нобелевский фонд увеличил размер премии в каждой категории в этом году на 1 000 000 шведских крон или на 101 тысячу долларов. До 12 миллионов крон – это около 1 200 000 долларов, сообщается на сайте организации. Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности ее финансовой части с течением времени, заявила исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стерне. Audi хочет запретить параллельный импорт своих же машин из Китая в Германию, сообщает издание «Автомобиль Воха». Речь идет об электрокарах E5 Sportback, а также E7X. Их выпускают в КНР под новой маркой Audi. По словам представителей немецкой компании, они уже подали в суд на импортера «Авточайна», который по серым схемам завозил эти модели в Германию. Логотип марки в Китае лишился 4 фирменных колец, а их место заняла обычная надпись большими буквами. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, в студии Александр Ляпин. Ну а сейчас поговорим про альянс, который, интересно, станет ли он дофаминовым, как вот сейчас рассказывал новостник Павел Потапов. Дело в том, что сама Урсула фон дер Ляйен сказала, что идея такого альянса большая, смелая и красивая. Ну, я, разумеется, говорю о одной, наверное, из ключевых тем этой недели. Это возможное ассоциированное партнерство Брюсселя с Оттавой, сближение ЕС и Канады. В планах сотрудничества по вопросам торговли, искусственного интеллекта и образования. И цель, как пишет политика, совершенно очевидна – поиск собственных координат, а не оглядка на Вашингтон. Как новые альянсы меняют расстановку фигур на шахматной доске геополитики? Дальше первых полос мировой прессы заглянули обозреватели Ян Мелкумов и Алевтина Сорокина. Они сейчас со мной

0: в студии. Коллеги, вот на этой неделе эта тема обсуждалась очень активно, потому что идея, ну, правда, необычная. ЕС и Канада. Вот такой вот североатлантический тоже альянс, но только совсем не такой, к которому мы привыкли.
1: Совершенно верно. Больше того, насколько я помню, Урсула фон дер Ляйен сказала, мы разделяем взгляды, мы разделяем ценности, мы даже один океан разделяем на двоих. Поэтому вполне естественно, что нам нужно быть более близкими по многим другим вопросам. Ну, собственно говоря, что произошло, мы в течение недели уже вкратце говорили. Произошла встреча, вернее, визит канадского премьера Марка Карни в Страсбург, или Страсбург, как его правильнее по-французски, конечно, называть, на сессию Европарламента, где была и его речь, и речь Урсулы фон дер Ляйен. Урсула употребила слово «ассоциированный член», вы будете первым ассоциированным членом, на что Карни сказал, что, ну, мне не так уж важно, как это будет называться, какую-то форму мы найдем. Собственно, разных форм ассоциаций в истории Евросоюза было много. Не всегда они так назывались. Можно вспомнить про первую ассоциацию 59 стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеанских, которые, ну, бывшие европейские колонии в большинстве своем, которые получали европейскую помощь, которые пользовались беспошлинным ввозом сырья. Можно вспомнить много других. Мы об этом тоже говорили. Это будет слишком длинная история. Вопрос, собственно говоря, не в этом. Речь идет о совершенно новой форме сотрудничества, в которой Канада и Евросоюз хотят установить новые формы отношений, которые были бы, хотя они при этом утверждают, что они не направлены, ну вот буквально цитата, свободная цитата Карни, мы не стремимся сформировать третий блок, который выступал бы в качестве соперника великих держав и стал бы соперником для Вашингтона и Пекина только с лучшими манерами. Эта фраза у всех вызвала смех. Блок с лучшими манерами. А дальше он сказал примерно следующее, не примерно, а это практически точная цитата. Мы не стремимся к власти, чтобы доминировать над другими. Наоборот, мы стремимся к устойчивости, чтобы никто не мог контролировать наши открытые рынки, посягать на наш суверенитет, угрожать нашей территориальной целостности или подрывать наши свободы, нашу демократию и наше верховенство права. Хотя здесь не назван ни Трамп, ни США, но адресат этого послания совершенно всем понятен.
2: И я вот как раз продолжу вашу мысль. Безусловно, напрямую Трамп не называется, ну и в Давосе напрямую имя Трампа Карни не называл. Но интересно, что помимо общих интересов их еще объединяет общее лицо. Это лицо лидера, да, главы Белого дома. По сути, и Франс 24 подчеркивает, что политика Трампа не оставляет Карни выбора, кроме как найти новых союзников.
3: По словам Урсулы фон дер Ляйен, это углубленное партнерство будет основано на общих демократических ценностях и экономических интересах. Но присоединение к ЕС первого ассоциированного члена столкнется с рядом юридических препятствий. В настоящее время этот статус не предусмотрен в договорах Европейского Союза. В прошлом идея ассоциированного членства Украины или Великобритании после выхода из ЕС выдвигалась, но в обоих случаях она была отвергнута до принятия каких-либо конкретных мер. Поездка Карни в Страсбург, связанный с тем, что он пообещал удвоить внешнеторговый оборот Канады в течение следующего десятилетия. Тарифная война с Вашингтоном, по сути, оттолкнула Карни от Вашингтона в направлении более тесных отношений с Брюсселем.
2: И хочется отметить, и это отмечает в том числе Bloomberg, разбирая вопрос ассоциированного членства. Действительно, географическое положение Канады делает невозможным полноправное нахождение в Евросоюзе. Но есть модели, в том числе Норвегия, Исландия, Лихтенштейн предлагают одну из возможных моделей. Это как минимум членство в Европейской экономической зоне. И страны обсуждают и соблюдают правила единого рынка Евросоюза, а темы ведь для обсуждения очень большие между ними. В частности, и Карни, и фон дер Ляйен говорили о том, что среди совместных планов это производство техники, совместной обороны, энергетики, даже Арктика была одной из тем их обсуждения. Трампа ведь тоже спрашивали, как он отреагировал на вот эту вот новость о потенциальном ассоциированном членстве Канады в ЕС, и он сказал, что его спрашивали, он стоял перед трапом самолета, и он говорит, ну, it's laughable idea, типа, сам, он по сути смешная называет, идея. Да, смешная идея, то, что невозможно превратить в реальность, и он называет Канаду ужасным экономическим партнером.
1: Ну, это вполне в стиле Трампа, кстати, кстати, на эту тему Карни уже отреагировал на высказывание Трампа, особенно когда он сказал, что мы введем очень высокие пошлины и на Европу, и на Канаду. А на что Карни сказал: канадцы едины в том, что никто не будет указывать нам, на каком языке мы должны разговаривать, никто не будет диктовать нам нашу культуру или с кем мы можем заключать международные соглашения. И попутно сразу же и французский министр по делам Европы Бенджамин Хаддад заявил, что Соединенные Штаты не имеют права вето на геополитические решения ЕС. Не в компетенции Соединенных Штатов или кого-либо еще выбирать политическое и геополитическое направление для европейцев.
2: Да, Илья Ильич, но это все к вопросам отделения стран друг от друга.
1: Но то, что Трамп так нервничает, это говорит о том, что его не то что понимания, может быть, здесь и нету, но его инстинкты говорят ему, что это опасно. И в каком-то смысле для его картины мира это действительно опасно, потому что Канада – это ближайший сосед и ближайший союзник, собственно говоря, на всем протяжении, ну, не считая только того, что на канадской южной границе пушки, исторические пушки до сих пор направлены через озеро в американскую сторону, поскольку в Кингстон, Онтарио, была как раз защита. Ну, напомним, что британско-американские войны, которые были сразу же после объявления независимости, они велись в значительной степени с территории Канады. И именно туда эмигрировали из Соединенных Штатов те, кто назывались британские лоялисты. Но вернемся к вопросу о тех областях, о которых говорят и ЕС, и Канада как предмете для сотрудничества. И эти области очень, набор этих областей очень велик. Они говорят, во-первых, о сотрудничестве, об автономии стратегической и о сотрудничестве в критически важных полезных ископаемых, в военно-промышленном потенциале, в области искусственного интеллекта, в области вычислительной техники, в области энергетической безопасности, в области космоса, в области платежной системы, создание более надежных широкополосных соединений между Европой и Азией и о многих других вещах.
0: Арктика еще?
1: Еще Арктика, да, еще Арктика, потому что Арктика – это тоже некая общая область для Европы и Канады, особенно для Северной Европы. Кроме того, Карни говорит о более серьезных вещах. Ну, тут уж сразу же я немножко не забегу вперед. Карни в своем выступлении говорит о том, что... Мы вернемся еще к областям. Но он говорит о том, что, например, технология трансформирует природу военного дела. Она трансформирует структуру экономик и способности государств управлять. Он говорит, например, об онлайновых платформах, большинство из которых, естественно, американские. Платформы мечтают завоевать суверенитет. Они сами хотят устанавливать условия доступа к себе, они хотят диктовать регуляторные правила или даже нарушать регуляторные правила, они хотят контролировать наши данные, они готовы распространять дезинформацию и хотят украсть детство у наших детей. При всей спекулятивности этих заявлений он говорит о таких фундаментальных вещах, которые волнуют очень многих людей и в Европе, и в Канаде, и, кстати сказать, и в самих Соединенных Штатах. И в этом смысле это не пустые заявления. И, в общем-то, можно говорить о том, что за этим стоит. Во-первых, я вижу в этом, ну, как минимум, две или даже две с половиной, или три измерения. Во-первых, политическое, это совершенно понятно, вот то, о чем Алевтина уже сказала, заявление Карни в Давосе в январе этого года, которое вызвало аплодисменты аудитории, о том, что в нынешнем непростом мире... Средние державы, как он это сформулировал, то есть не великие державы, не крупные державы, а средние державы, если они хотят избежать диктата больших держав, они должны объединяться и стоять вместе.
2: И, Ян Яныч, не только вы вспоминаете, не только я, мы вспоминаем здесь речь Карни в Давосе, ее вспоминает и в том числе Блумберг. И говорят журналисты о том, что для тех, кто следил за выступлениями Карни последние несколько лет, в целом, в этих его сегодняшних словах нет каких-то больших сюрпризов. Еще в Давосе он действительно говорил о том, что новые конфигурации теперь неизбежны. Подробнее об этом Блумберг.
4: Возможно, вы помните январскую речь Марка Карни в Давосе, которая срикошетила со всем миром. Он говорил о необходимости создания средних держав и альянсов между ними. Он не упоминал Трампа напрямую, но, очевидно, подразумевал его персону. Стратегия Карни заключается в привлечении инвестиций и торговли с другими частями мира, которые не принадлежат США. Теперь очевидно, что в первую очередь премьер-министр Канады имел в виду Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион, в меньшей степени Южную Америку. Все же Карни Карни известен как настоящий европеец. Видимо, все это время они разрабатывали концепцию более тесного партнерства.
0: Ну вот мне понравилась мысль, я бы продолжил ее развивать, о том, что средним странам нужно будет объединяться в альянсы, потому что действительно гиганты растут. Это Соединенные Штаты, это Китай развивающийся, это Индия. Пока еще, наверное, ее рано называть там гигантом, но тем

0: Тем не менее, это 1,5 миллиарда жителей, это развивающаяся экономика, инвестиции и так далее. Но если мы говорим об альянсах так называемых средних стран, нам что, следует тогда ожидать россыпь вот таких вот различных альянсов?
1: О, знаете, есть сценарии, о которых мы через пару минут поговорим, что один из сценариев как раз выглядит, что вокруг Евросоюза может образовываться некая конфедерация государств, не обязательно соседство с Евросоюзом. Это могут быть Южная Корея, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Канада, само собой, разумеется, уже в данном случае, которые могут составлять некий пояс или в разных формах. Кто-то, для кого-то из них это будет промежуточной остановкой на пути к полному членству, для кого-то из них это будет постоянным сотрудничеством на особых условиях со странами Евросоюза. Но что это будет? Набор стран с одинаковыми ценностями, одинаковой философией, одинаковыми целями. Потому что, кроме политических, чисто политических, так сказать, задач, чисто политических факторов, которые стоят за этим событием, я имею в виду, за заявлениями, пока что это только декларация о намерениях и со стороны Канады, и со стороны Европы. Но, в общем-то, мы не сомневаемся, что форма в конечном счете будет выработана. Наверное, не очень быстро, как это обычно бывает в Европе. Но я вспомню еще раз старинную английскую поговорку «Where there is a will, there is a way». Если есть воля, то найдется и способ. В какой форме это будет происходить, как быстро это будет происходить, это отдельный вопрос. Но то, что это будет происходить, пока что, во всяком случае, в нынешней конфигурации, кажется довольно неизбежным. И здесь есть еще и экономический момент, потому что фактически и Карни, и Урсула фон дер Ляйен говорят о ключевых областях. То есть они говорят о интеллектуальном производстве, например. Они говорят о квантовых вычислениях. То есть это то, что составляет, ну, не говоря уже об искусственном интеллекте, платформенной экономике и прочих вещах. То есть это то, что составляет, собственно, ключевые моменты современного технологического развития. И оставлять это, как это было до сих пор, в руках американских корпораций, которые, наверное, дальше всех продвинулись, и Европа, и Канада считают неразумным. Больше того, еще в прошлом году некоторые канадские мозговые центры говорили о том, что какая была глупость полагаться, например, в космических исследованиях только на GPS американскую. Мы не думали о том, что когда-либо Америка может просто взять и отключить нас от этой системы. Поэтому нам, то же самое сейчас говорят в Европе, нам необходима альтернатива, система космической навигации. И таких примеров можно привести много.
2: И я как раз тоже хочу вас дополнить с точки зрения концепции средних держав. Вот ты как раз, Саша, задал этот вопрос. Мне кажется, и не только мне, в том числе издание «Политика» выходит с большой статьей, разбирая эту концепцию. И, по сути, во всем виноват. И причиной всему политика нынешней главы администрации, да, политика Трампа. В свою очередь, издание «Политика» уже подчеркивает, что объединение так называемых средних держав может ослабить способность Трампа использовать огромную экономику США для принуждения стран к выполнению его приказов. Потому что, по сути, если мы будем смотреть на все предпосылки торговой доктрины Трампа, она держится на очень простых постулатах. Каждая страна, Трамп абсолютно уверен, что каждая страна зависит от Вашингтона в плане своей экономики, и Трамп использует это влияние, чтобы добиться для себя более выгодных условий. И об этом, в частности, говорит Стивен Мор, давний экономический советник Трампа в интервью «Политика». Он подчеркивает, что по сути, Трамп движет, им движет очень простая логика. Мы не будем с вами торговать, если вы не выполните А, Б и С. В свою очередь, он сам вынуждает страны объединяться и образовывать новые альянсы. И у них не остается выбора, если они хотят держаться на плаву.
1: Ну, здесь много разных вариантов возникает дальнейшего сотрудничества и дальнейших объединений. А вот последнее, о чем здесь, ну, тут можно говорить очень много об экономике и о том, что в данный момент, например, большая диспропорция существует между Евросоюзом и Канадой. В Канаде проживает 41 миллион человек, в Евросоюзе 452 миллиона, то есть там разница в 11
0: раз. В 11 раз, да.
1: Да, соответственно, и рынок очень сильно различается, торговля не сбалансирована, потому что для Канады Евросоюз – это второй торговый партнер после США, а для Евросоюза это меньше 2% внешней торговли.
0: Но я даже слышал такое такую версию, что Канада может якобы стать таким ресурсным тылом Европы.
1: Это один из вариантов, да, потому что в Канаде есть те критические минералы, которые необходимы для современных технологий, и которых может не хватать или вообще не быть в Европе. И это одна из областей для сотрудничества.

0: Но здесь речь даже не о том, какова структура старой внешней торговли, хотя и она тоже после того, как в 2016 году было принято временное соглашение, так называемое СЕТА, это аббревиатура англоязычная, между Канадой и Евросоюзом, 98% всех тарифных ограничений было устранено, и торговля за 10 лет выросла на 80%, то есть почти что вдвое. Но вопрос даже не в этом. Вопрос в том, что если Канада и Европа начнут реально сотрудничать в ключевых областях современного технологического развития и видеть это как альтернативу той принудительной политике торговой, которую сейчас проводит Трамп, то остановить, если эта тенденция наберет своего рода инерцию, остановить ее будет очень сложно, даже если Трамп в конечном счете, ну, собственно, так или иначе, Трамп должен будет уйти, произойдет ли это через полтора месяца после промежуточных выборов или позже. И тут могут быть очень разные интересные варианты, потому что один из вариантов такого вот рода альянса между Европой, Канадой и другими странами, которые в первую очередь ищут предсказуемости своих внешнеэкономических связей и твердых правил. Если они устанавливают эти правила, никто не исключает, что они могут договориться с Китаем, который провозглашает, по крайней мере, на словах, что да, мы тоже хотим предсказуемости внешнеторговых правил, мы хотим либеральной экономической и торговой системы, мы хотим предсказуемого развития наших отношений экономических с другими странами. Если они устанавливают такого рода правила, они устанавливают, например, как это было с Японией и США в 60-е и 70-е годы, некие добровольные ограничения по китайскому экспорту, то вполне возможно, что в мире возникает новая конфигурация, по крайней мере, торговая конфигурация, в которой Китай и Европа, и примыкающие к Европе страны выступают в качестве альтернативы американскому рынку. И что тогда будет с американской экономикой? Это интересный вопрос.
1: Да, и одной из них в том числе может стать и Лондон. В Financial Times выходят большие статьи о внешней политике Энди Бёрнама. Следующий их месседж очень простой. Бёрнаму нужно срочно реагировать на изменяющиеся реалии, потому что иначе он может оказаться просто человеком, который не выберет нужную сторону, то есть проигравшим. В общем, надо искать новых партнеров. Теперь Бёрнаму и не только ему.
2: Да, вопросов много остается по этой теме. Мы, конечно, следим за развитием событий. Со мной в студии были обозреватели РБК Ян Мелкумов и Алевтина Сорокина.
3: РБК коллекция.
4: Смотря на следующую новость, я думаю, как так вышло, что я не умею готовить. 500 000 в месяц, именно столько, как казалось, могут зарабатывать повара в России. Но речь, правда, не обо всех поварах, а о шефах в топовых заведениях столицы. Средняя зарплата поваров в стране все-таки чуть меньше, 70 000 рублей. Правда, за год она выросла почти на 40%. Это данные, которые приводит газета «РУ» со ссылкой на аналитику компании «Мегаперсонал».
5: Что на это повлияло и какие навыки обеспечат зарплату в 500 000 рублей? Возможно, просто хорошо готовить недостаточно? Выясняла Яна Ритунская.
6: Немногие, пожалуй, такие счастливчики найдутся, но на самом деле со всеми моими собеседниками, как с кандидатами в шеф-повара, так и с рестораторами, я обсуждала эту сумму, и никого она не удивила. И даже кажется, что за скобками осталось, что это еще и низковато, если вы действительно повар высокого разряда. Если говорить про компетенции, что ценится настолько, чтобы получать по 500 000 в месяц, то, ну, казалось бы, мы привыкли, что здесь котируется, допустим, обучение во Франции, где вас научат правильно готовить гарнир к бёф бургиньон и с хирургической точностью запекать карамельную корочку в крем-брюле. Но нет. Как выяснилось, на российском рынке корочки от дипломов и сертификаты ценятся уже не столь высоко. Буквально, по словам рестораторов, ну, их можно и нарисовать. А вот что именно запрашивают управляющие в ресторанах и руководители заведений, рассказал мне су-шеф Алексей Рыбалов. Он, кстати, недавно как раз был в поисках работы и ждет, что в ближайшее время вырастет до должности шефа.
7: Где работал, какой опыт, что открывал, что вел. Соответственно, по тому, где ты работаешь, понятна картина шефа, какие проекты мощные он держал. Очень актуальна эта медийность. Подходят шефы именно с медийной точки зрения, потому что это гости непосредственно уже шефа. Конечно, приветствуются все эти обучения, но у нас культура обучения именно в России для шефов, она не очень хорошая. То есть у нас образование так-то такового базового плохое. Это колледж. Только повышение квалификации, ты где-то съездил, там на 2 недели поучился, приехал, ты уже с повышением квалификации. В целом, образование, оно не сильно влияет сейчас на то, сколько ты будешь зарабатывать.
6: И еще смотрят на умение шефа как управленца, то есть человека, который может правильно распределить нагрузку на поваров и не превысит фонд оплаты труда внутри своего коллектива. По оценке Минтруда, к 2032 году экономике потребуется 860 000 поваров. И

0: Некоторые аналитики рынка говорят о том, что колледжи выпускают всего лишь 1 или даже 2% от потребности, то есть не закрывается, просто это ниша. Вместе с тем сейчас мигрантов активно сокращают, можно так сказать, просто заменяют сотрудников, которые уже трудоустроены. И мне рассказали, что есть конкуренция с зарубежными даже ресторанами, то есть буквально те страны, куда сейчас активно переезжают россияне, вроде азиатских стран, тоже переманивают поваров. Но вообще в Москве, например, активно растет рынок ресторанов высокого сегмента, и вот из-за этой экспансии происходит даже перетягивание персонала и прочие грязные истории на рынке труда. Об этом рассказал ресторатор Никита Фомкин.
1: Представляете, когда человек на букву П, у кого фамилия, открывает новый ресторан за 200 миллионов, ему нужно 40 поваров. Да он готов отдать любые деньги за это. Открывает он пачками. И поэтому начинают на рынке предлагать огромные зарплаты. И начинается текучка. Зарплаты поднимаются не из-за того, что рынок прям растет, а из-за того, что под новые проекты закладывают огромные зарплаты, больше, чем в среднем по рынку. Начинают искать таким образом себе сотрудников. На линейных то же самое, от кондитеров до работника холодного цеха.
0: В целом рестораторы очень часто общаются между собой и просто рекомендуют друг другу шефов. То есть нужно заработать себе репутацию на рынке и вот этим обеспечить себе неплохую зарплату.
2: О зарплатах шеф-поваров премиальных ресторанов рассказала Яна Ритунская. Средняя же зарплата поваров в этом августе, по данным ХХРУ, составила почти 80 тысяч рублей. Рост там зафиксировали более скромный – 9% за год.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о прививках. Тема страшная, и о ней ходит очень много мифов. Я практикующий врач-детский нейрохирург. Я каждый день вижу последствия того, от чего прививка могла бы защитить, если бы ее сделали. Менингит, энцефалит. Они убивают за сутки или оставляются параличом, инвалидностью, эпилепсией. Операции и реабилитации несравнимы с уколом. Коротко по главным мифам. Связь с аутизмом? Единственное исследование 1998 года подделано. Автор лишен лицензии. Десятки исследований на миллионах детей не нашли связи. Алюминий. В вакцине его меньше, чем в грудном молоке. Ртути в детских вакцинах нет с 2000-х годов. Фраза «иммунитет сам справится». Столбняк, дифтерия, полиомиелит. Болезни, от которых естественный иммунитет очень часто не спасает. Вакцинация – это тренировка на безопасном тренажере, а не на реальной машине, мчащейся в стену. Страх понятен, но страх не должен принимать решение за вас. Полиомиелит и корь возвращаются в страны, где отказались от прививок, и болеют чужие дети, пока не наши. Поговорите с врачом, не с блогером, и сделайте выбор на основе реальных данных и на основе доказательной медицины. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
3: По будням, ровно в 10 утра, город просыпается и начинается основная торговая сессия Мосбиржи. Рынки. Специальный эфир к открытию основных торгов. Все о старте главной сессии. Куда двинется рубль, какие акции будут в центре внимания. Главные новости, которые определят ваш торговый день. Московская биржа открывается, и вы должны быть готовы. Рынки. Ваше преимущество в мире финансов. Ежедневно на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Йоханссон. В 2014 году голливудская звезда Скарлетт Йоханссон оказалась в центре грандиозного скандала. Она подписала контракт на 4 миллиона долларов с израильским брендом SodaStream. Образ знаменитой актрисы должен был вывести продажи домашних сифонов для газировки на новый уровень. Вмешалась геополитика. Главный завод SodaStream находился на западном берегу реки Иордан, спорной территории. Международное сообщество считает ее оккупированной. В то же время Йоханссон уже 8 лет выступала послом одной гуманитарной организации. То есть возник конфликт интересов. Правозащитники требовали бойкотировать любой бизнес на этих землях, а актриса стала его лицом. На Скарлетт обрушился шквал критики за лицемерие. Встал вопрос – репутация или миллионы? Она выбрала деньги, заявив, что производство дает палестинцам работу, и в итоге со скандалом покинула гуманитарный проект. И хотя Йоханссон сохранила гонорар для сода с

0: Trim это обернулось репутационной катастрофой и падением продаж. Под давлением активистов бренд закрыл предприятие и потратил миллионы долларов на его перенос, а сотни обученных местных сотрудников были уволены.
1: Ошибка на миллион.

0: новости, инвестиции и рынки, аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: С обзором основных событий Павел Потапов. Правительство Украины не проводит выборы, но пытается помешать проведению выборов в России, заявил Владимир Путин на заседании военно-промышленной комиссии. Президент подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла в четверг от удара БПЛА. Также Владимир Путин заявил, что Россия готова отвечать на захват своих танкеров. Он призвал западные страны жить дружно. Явка на выборах депутатов Государственной Думы 9-го созыва после закрытия всех избирательных участков в первый день голосования составила 29,43%, следует из данных на сайте ЦИК. Выборы стартовали 18 сентября, голосование продлится 3 дня до 20 числа. У России нет плана мобилизовать к концу года 300 тысяч человек после выборов, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью RTVI. Так он ответил на сообщение агентства Bloomberg. В начале сентября Владимир Путин говорил, что сейчас нет сценария, при котором потребовалась бы мобилизация. Он отметил, что военнослужащие поступают на службу добровольно. Швейцария обеспокоена решением Москвы о передаче российских активов Nestlé во временное управление, сообщил швейцарский госсекретариат по экономическим вопросам, передает Bloomberg. Там также заявили о работе с Nestlé над отменой принудительного управления. В беседе со швейцарским агентством АВП секретариат сообщил, что ведомство и МИД страны уже несколько недель поддерживают контакт с компанией по этому вопросу и оказывают ей поддержку по дипломатическим каналам. Андрей Звягинцев внесен в реестр иноагентов, следует из данных на сайте Минюста. Объясняет решение, ведомство сообщило, что кинорежиссер принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, а также организаций, включенных в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. В мае, напомню, новый фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритонская. Сейчас мы будем обсуждать главные события этой пятницы.
0: Радио РБК. Картина дня.
2: Ситуация с передачей активов Ашана, Лимана Про и Nestlé, а также логистического оператора FM Logistic, нужно сохранить непрерывность производства, а также поставок в интересах россиян. Об этом заявила Ассоциация европейского бизнеса, отвечая на запрос редакции радио РБК. В четверг, 17 сентября, Владимир Путин своим указом передал во внешнее управление активы, которые принадлежали французским и швейцарской компаниям. Их суммарная выручка оценивается в 1 000 000 000 рублей. Подобные указ вводится в случае возможной угрозы экономической безопасности и дает возможность для контроля за иностранными собственниками, поскольку юридически они продолжают являться официальными владельцами данных компаний. Об этом заявила управляющий партнер компании «Поправка бизнеса» и кандидат юридических наук Наталья Поправка.
3: Если мы с вами говорим про юридический аспект, то как раз согласно указу он позволяет именно определить перечень компаний с наименований, которые переходят под внешнее управление. Больше, к сожалению, данный указ деталей не содержит. На практике мы уже знаем, что внешнее управление может быть введено на основании такой компании, как Росимущество, либо передачи иной компании, как было сделано в конкретном случае. Де юра перехода права собственности нет. То есть, по сути, внешнее управление должно обеспечить защиту компании, должно обеспечить защиту операционных процессов, при этом сам бизнес и операционный процессинг, он должен оставаться. То есть никаких сокращений людей не предполагается на данном этапе. То есть, по сути, компания не сможет принимать ряд знаковых управленческих решений и взаимодействовать каким-то образом со своими основными

0: предыдущими учредителями. То есть технически компания в собственности также продолжает быть иностранных учредителей.
1: Ну а сложностей с операционной деятельностью у компании во временном управлении возникнуть не должно. Так, по крайней мере, считает доцент кафедры теории и методологии государственного и муниципального управления факультета госуправления МГУ Максим Черков.
2: Может быть, вот сфера IT, если она, так сказать, была как-то серьезно завязана на западную материнскую компанию, там возможно какие-то, в общем-то, изменения. Опять же, это не будет носить какой-то, ну, такой критический характер, с моей точки зрения. Все-таки такого рода изменения для компаний, на самом деле, они не могут быть критичны, потому что у нас те западные компании, которые остались работать, это видно, да, они очень сильно улучшили свои показатели за последние годы. То есть, это компании достаточно успешные, поэтому вот какое-то беспокойство, да, за, значит, ну, эти, безусловно, крупные сетевые компании, оно, мне кажется, очень сильно преувеличено. Естественно, компании должны работать на благо страны, на благо общества. Они, государство заинтересовано в том, чтобы эти компании работали, чтобы они платили налоги, чтобы создавали добавленную стоимость в России.
1: Летом с предложением о введении временного управления в российских дочках Nestlé к президенту обратилась компания КС «Логистика». Об этом сообщала газета «Коммерсант». Свое предложение они аргументировали отсутствием у швейцарского холдинга планов по расширению мощностей и прекращением экспорта производственных товаров в России. Условия кредитования девелоперов ужесточились. Банки стали чаще отказывать в займах на покупку земли, пишет РБК. Кредитные организации теперь тщательнее оценивают риски каждого проекта. В результате схема, когда при покупке участка сначала не платишь ничего, а затем вносишь всю сумму, практически перестала работать. Получить кредит сложнее компаниям, которые не могут обосновать экономику проекта, реалистичные сроки его выполнения и подтвердить градостроительные параметры. Банки опасаются снижения продаж жилья и поэтому требуют от застройщиков больше собственных денег и подтверждений, что проект будет востребован, объяснила основатель BNMAP Pro Ирина Доброхотова.
3: Банки требуют больше вносить свою долю. Если раньше было до 20% от стоимости участка, то сейчас достигает 50-80%. И если, например, мы смотрим, все это зависело, конечно, весь этот переход от высокой ключевой ставки ЦБ. Дальше. Массовая льготная ипотека завершается. Адресные программы тоже ужесточились. Здесь для банков, значит, они видят риск падения продаж, и поэтому тоже проверяют так девелопера, потому что способность, как может быть девелопер обслуживать этот долг, если продажи будут низкие. Дальше. Лимиты, которые выдают тоже банкам, они тоже ограничились. И поэтому они тоже также не могут передавать девелоперам. Ну и самый наш любимый с вами – это рост стоимости строительства. Банк оценивает финансовую модель проекта. Если маржинальность снижается меньше 15-20, девелопер получает отказ. Затраты на такой дорогой бридж девелопер вынужден будет закладывать нам квадратный метр. При ставке кредита, если 25%, у девелопера годовых, и выход там разрешения на стройку, все вот это, он же платит, себестоимость повышается, на нас закладывается.
1: Опрошенные РБК-аналитики отмечают, что барьер для входа в новые проекты растет. В таких условиях застройщикам приходится больше подстраиваться под требования банков, чтобы в кредите не отказали, рассказала руководитель управления корпоративных финансов в «Догма» Екатерина Фризицкая-Митрополит.
4: Мы внутри «Догмы» действуем следующим образом. Свои инпуты при рассмотрении новых проектов на приобретение мы сразу закладываем требования банков по их экономике. И на итоге, прогоняя через инвесткомитет, понимаем, какие проекты имеют возможность там пройти в банке круг и понять, какие условия термшита нам банк предоставит, какие нет. И, в общем-то, то, что у нас есть с экономикой выше либо соответствующие требования банка, мы проходим по нашим финансовым партнерам и получаем от них термшиты. Если есть какие-то предложения, которые нас устраивают, и мы готовы заходить в экономику, да, с такими условиями от банка, мы идем к приобретению. Если же банк возвращается и нас условия эти не устраивают, в том числе по требованию собственного участия, мы просто отказываемся от вхождения покупки такого проекта. Я думаю, что станет меньше покупателей, потому что девелоперов, у которых накоплены денежные средства, либо есть какие-то возможности предоставить регрессы банкам для участия вот собственного, их сильно меньше, чем тех, кто, в общем-то, могут это себе позволить.
1: Ужесточение требований может замедлить покупку новых площадок и запуск проектов, считают участники рынка. При этом полностью кредитование отрасли не остановилось. Банки готовы финансировать проекты с устойчивой экономикой и подтвержденным спросом. Подробный разбор темы, этот и другие эксперты,

0: эксклюзивы читайте в подписке РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
2: Мы считаем, что фундаментальный показатель нашего успеха – акционерная стоимость, создаваемая в долгосрочной перспективе. Эта стоимость будет прямым результатом нашей способности закреплять и расширять текущие позиции на рынке. Мы продолжим принимать решения именно так, а не на основе краткосрочной прибыли или сиюминутной реакции Уолл-стрит. Джефф Безос.
3: Студия Александр Ляшин
4: и Евгения Стогова. Каждую неделю мы разбираемся, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим, пожалуй, об одном из самых старых видов музыкального производства – о симфоническом оркестре.
3: Да, только не о филармониях, консерваториях и исполнении Бетховена, потому что вокруг оркестров за последние годы выросла совершенно отдельная индустрия – это рок-хиты в симфонической обработке, саундтреки к фильмам и играм, аниме, концерты при свечах, мультимедийные шоу и целые фестивали.
4: Можно пойти и послушать музыку из Гарри Поттера, из Final Fantasy, из Ведьмака, даже Queen или Metallica, Ганс Циммер небезызвестный. В Вене тебе продадут Моцарта вместе с историческим залом, костюмами и ужином, а игровые компании уже превращают свои саундтреки в мировые гастрольные проекты.
3: И все это сегодня, в 26-м году, в эпоху мало того, что господство стримингов, так еще и в условиях, когда композитор может буквально купить виртуальный симфонический оркестр себе в компьютер. Ну вот, например, профессиональная библиотека BBC Symphony Orchestra стоит порядка 900 фунтов. Это огромное количество записанных инструментов и приемов игры.
4: Незадорого, на самом деле.
3: Да, и я молчу про искусственный интеллект.
4: Именно так. Сегодня мы поговорим, как устроена индустрия симфонических оркестров, кто на этом зарабатывает и почему классика стала новым развлечением.
1: Экономика впечатлений.
4: Масштаб этого рынка оценить на самом деле сложно. Отдельной какой-то статистической категории коммерческие симфонические шоу вообще не существует. И концертная индустрия считает их вместе с другими концертами. А если брать, например, киноиндустрию, то они выделяют отдельно саундтреки. Оркестры вовсе считают за индустрию свои выступления и записи.
3: Да, но тем не менее отдельные проекты дают представление о размере этого бизнеса. И давай вот на конкретных примерах и попробуем разобраться.
4: Один из самых ярких примеров – это официальная серия концертов по Гарри Поттеру. На огромном экране пока показывают полный фильм, но музыку к нему в реальном времени играет симфонический оркестр.
3: То есть человек буквально покупает билет посмотреть тот же самый фильм, который видел дома, возможно, 10 раз.
4: А то и больше, если это миллениал. Но очень важно, ему продают не новый контент, ему продают новый способ пережить старый и уже знакомый контент. К 2026 году Harry Potter Film Concert Series сообщал о том, что его посетили 4,5 миллиона зрителей. А в более чем 270 городах, 48 странах и общее количество концертов превышает 2000.
3: Слушай, это уже вполне сравнимо с такой большой международной гастрольной франшизой.
4: Именно так. Еще один яркий пример — это Ханс Циммер, который вообще способен собирать арены со своими шоу. Например, отдельные концерты его североамериканского тура еще в 2024 году приносили около 1,5-2 миллиона долларов кассы за один вечер. Нью-Йорк — почти 2 миллиона долларов, Сиэтл — примерно столько же.
3: И тут, знаешь, особенно интересен другой проект — The World of Hans Zimmer. Сам Ханс Циммер может вообще не находиться на сцене. Он выступает как художественный руководитель и, по сути, куратор.
4: Именно так. И крупные стадионные шоу в Европе как раз вот этого его проекта World of Hans Zimmer приносят тоже порядка 1,5-2 миллиона долларов за один вечер. С момента запуска еще в 2018 году туры под этим брендом продали более 1 миллиона билетов по всему миру. И личное состояние самого Циммера оценивается примерно в 200 миллионов долларов.
3: Но тут все-таки стоит отметить, что основные деньги Циммер получает от создания саундтреков. Крупным голливудским фильмам мы их все знаем. И вот по открытым данным, обычно его гонорар там от 1 до 2 миллионов долларов.
4: Тем не менее, от гастролей The World of Hans Zimmer он имеет фиксированный процент как создатель этого бренда и куратор проекта. Это тоже приносит ему несколько миллионов долларов такого пассивного дохода в год. И вот здесь возникает важная экономическая инновация. То есть гастролирует уже не обязательно сам артист, а гастролирует его формат. Партитуры, аранжировки, свет, видео, некая драматургия, возможно, даже торговая марка. А исполнитель может, по сути, меняться. Я пообщалась с главой концертного агентства TCI, генпродюсером театра «Одеон» и гастромюзикла «Москва от заката до рассвета» Эдуардом Радниковым о том, как вообще устроен такой бизнес.
5: Сейчас мы под санкциями, и все международные правообладатели покинули наш рынок. Таким образом, нам не с кем договариваться на переработку и использование музыки и эпизодов из фильмов. Но мы находимся в договорных отношениях с РАО, и, в общем, ничего нелегального, чтобы нам не разрешала страна, не делаем. Арт Ханса Циммера был такой репликой этого проекта с вариациями, где мы не использовали кадры из фильма.
3: Ну, то есть оркестр начинает работать почти как

0: Глазомеры.
1: Как всегда, мы говорим про симфонический оркестр с позиции бизнеса и о том, как неожиданно он превратился в индустрию развлечений. Возникает вопрос, а кто вообще ходит на все эти концерты? И та ли это публика, которая обычно слушает, не знаю, Моцарта либо Чайковского, или это уже что-то особенное?
2: Вот я как раз посмотрел исследование аудитории, и мне кажется, что самый интересный вывод, на самом деле, единой аудитории у таких концертов нет. Во многих случаях человек вообще идет не на симфонический оркестр, он идет, как мы уже сказали, на Гарри Поттера, на Final Fantasy, на Queen, на Короля Шута и так далее. А симфонический оркестр, он оказывается таким новым способом заново пережить то, что человек уже любит.
1: Но это довольно любопытно. То есть речь идет не о ценителях классической музыки.
2: Более того, как раз часто именно не о них. Вот есть очень интересное исследование американское. Почти 10 тысяч зрителей ходили на 18 оркестровых команд, и выяснилось, что среди молодых покупателей билетов мало тех, для кого классическая музыка является постоянной частью жизни. Вообще постоянной частью жизни классическая музыка по статистике является только для аудитории 75+. А вот у молодых вкусы гораздо более смешанные. И когда их спрашивают, какие популярные оркестровые форматы им наиболее интересны, то на первом месте оказывается показ фильма с живым оркестром, то есть сопровождение показа, да? И следом идут, ну, конечно, симфонические версии рок-музыки.
1: То есть кино и игры становятся, по сути, таким входом в мир симфонической музыки, а дальше уже как человек будет в этом развиваться и что выбирать, его личное дело.
2: Именно так. И тут есть очень хорошая цифра. Вот Нью-Йоркская филармония анализировала свою серию кинопоказов с живым оркестром. И она выяснила, что почти половина зрителей приходят в филармонию впервые. То есть эти люди раньше там никогда не были. Вот тот условный Гарри Поттер, получается, приводит людей в концертный зал, когда до этого их туда не мог привести ни Моцарт, ни Бетховен, ни кто-то из классических.
1: Но опять же интересно, а вот эти люди, которые пришли на Гарри Поттера, они потом на Моцарта или на Бетховена пойдут?
2: А вот тут совершенно не обязательно.
1: А что происходит с играми? Там с такая же история?
2: С играми механизм еще очевиднее. Вот Royal Philharmonic Orchestra опросил 2000 британцев. Среди молодых людей до 25 лет, интересующихся видеоиграми, каждый шестой познакомился с оркестровой музыкой именно через игры. И почти каждый пятый говорит, если на концерте будут играть музыку из любимой игры, то вероятность, что он туда пойдет, она возрастает.
1: Ну, получается, что довольно все-таки молодая аудитория ориентирована на подобного рода досуг.
2: Она молодеет, и тут есть тоже интересные цифры. С 2019 года по 2023 доля билетов на оркестровые концерты, которые покупали миллениалы, выросла с 9% до 25%. Каждый четвертый покупал
1: очень
2: билет
1: интересно
2: на такие концерты. Но я бы здесь не говорил, что молодежь прям внезапно массово полюбила классику. Мне кажется, происходит все-таки более интересная вещь.
1: Так.
2: Размывается сама граница между классической и популярной музыкой. Вот для человека может быть совершенно нормально утром послушать саундтрек из своей любимой игры, днем там поугарать под Линкин Парк, вечером послушать кусочек из Шостаковича, а на выходных пойти на концерт, где все это собирается вместе. И вот исследования показывают, что молодым особенно нравятся вот те программы, где есть именно сюжет, где есть какая-то визуальная составляющая, атмосфера и какой-то знакомый им эмоциональный мир.
1: Ну, то есть тут получается, что как раз любитель классики на Гарри Поттера уже не пойдет. Здесь совершенно другая аудитория и, естественно, совершенно другая монетизация.
2: А вот это тоже оказалось мифом. Вот смотри, есть британское исследование среди людей, которые много лет слушают классическую музыку. Так вот, из них 45%, почти половина, заинтересованы в сочетании поп-музыки с оркестром. 38% в саундтреках блокбастеров и каждый четвертый в фильме с живым оркестром. То есть вот новая публика, она не вытесняет старую, классическую, да, эти аудитории, они начинают перемешиваться или сосуществовать вместе параллельно. Но тут есть один нюанс. Человек, который пришел на музыку, скажем, из Final Fantasy, он совершенно не обязательно потом пойдет на Малера. Американские оркестры специально проверяли эту гипотезу. Что они сделали? Они делали современные программы, привлекали молодых людей на вот такие вот концерты и ожидали, что потом эти люди будут приходить на постоянные вот эти сезонные концерты, но нет, они не пришли. Зато продолжили ходить вот именно на такие современные программы.
1: Ну, то есть уже не оркестр приводит зрителя Гарри Поттеру, а Гарри Поттер на оркестр. Теперь самое интересное. Ну, собственно, как это все устроено в России? Потому что у нас эта индустрия уже тоже, ну, не маленькая. Один из самых показательных проектов — это КАГМА. Название расшифровывается как Cinema Anime Game Music Orchestra. В репертуаре кино, собственно, компьютерные игры, аниме, рок и даже современные композиторы. Компания сообщает более чем о 70 программах, и совокупная аудитория всех их проектов превышает 2 миллиона зрителей за всю историю проекта и более 500 тысяч посетителей за один только 2024 год.
2: Самое интересное, я обнаружил финансовые отчетности компании за 2025 год. ООО «КАГМА» показала 1 миллиард 180 миллионов рублей выручки.
1: Причем год к году рост составил плюс 60%.

0: процентов. Это уже звучит действительно как очень хороший бизнес.
1: Ну, пока только не называешь вторую цифру, потому что чистая прибыль составила всего 6 миллионов 860 тысяч рублей.
0: Ну, то есть, по сути, меньше 1%. И обращу внимание, что вот этот показатель год к году, наоборот, в отличие от выручки, сократился на 83%.
1: Да, мы, если быть точным, видим рентабельность 0,58%.
0: Ну, то есть, отличный пример того, почему нельзя путать кассу концерта с заработком непосредственно проекта.
1: Да, билет за 5000 рублей совсем не означает, что эти 5000 отправились именно музыкантам. Мы даже попробовали разобрать такой условный билет. Сразу, правда, оговорюсь, что это просто наша модель. Это не реальная бухгалтерия конкретного концерта.
0: Возьмем коммерческое шоу саундтреков. Из билета стоимостью в условные 5000 рублей примерно 250-300 может уйти билетной инфраструктуре, через которую реализовываются билеты. Примерно 650-700 рублей остаются площадке за аренду. Еще около 600 рублей – это непосредственно выплаты оркестрантам. Отдельно дирижер, солисты и так далее. Несколько сотен – авторские права, за которые тоже нужно будет рассчитываться. Порядка 500-700 рублей – сценическое производство. То есть это свет, звук, экран. Опять же, сюда же реклама, логистика, администрация, аранжировки.
1: Ну и получается, что организатору, в зависимости вот от модели, остается примерно 1500 рублей с билета до налогов, постоянных расходов и покрытия риска. То есть это вообще еще не чистая прибыль даже. И более того, у такого бизнеса очень высокий операционный риск, как мы понимаем, и большая часть расходов появляется еще до того, как ты понимаешь, сколько билетов ты продашь на свой концерт.
0: Я пообщалась с Артемом Мироновым, создателем и генпродюсером проекта «Люмисфера», который проводит концерты симфонических оркестров со свечами. Вот что он говорит.
2: Да, действительно, экономика впечатлений сильно меняется, и мы видим явные тренды на повышение цен на билеты. Средняя цена сейчас выросла на 30%, местами даже 50%. Но при этом сокращение количества билетов, которые покупают зрители. Конечно же, это говорит о том, что поход на концерты перестает быть импульсным решением. Это сейчас осознанный выбор. А там, где осознанность, там действительно возникает абсолютно четкое повышение требований. Люди хотят больше, люди выбирают тщательно, смотрят на отзывы. Люди хотят получить максимально комплексный опыт за те деньги, которые сейчас называют рынок. Просто послушать музыку мало. Нужна высокая эмоциональная концентрация. И, естественно, там, где растет цена и поднимаются требования, растет и возраст. Поэтому оркестровые концерты и вообще концерты живой музыки постепенно взрослеют по целевой аудитории, по зрителям. Сейчас на наших концертах в «Люмисфере» основное ядро уже явно старше 30 лет. Это на самом деле даже хорошо, потому что такая музыка прекрасна во всех возрастах, разумеется, но глубокие эмоциональные переживания, они, конечно же, становятся ярче с возрастом, с накопленным опытом. «Люмисфера» работает именно с этим, с атмосферой, с многогранным напоминанием разных этапов жизни людей, и, собственно, это и создает ту самую магию.
1: Давай подведем итог. Индустрия коммерческих симфонических оркестров радикально отличается от классических по своему устройству. В классике сначала есть коллектив. Он постоянно работает, потом под него подбирают репертуар. У коммерческого проекта логика может быть перевернутая, потому что сначала существует продукт. Допустим, там музыка из кино. Есть торговая марка, готовые аранжировки, партитуры, дирижер, сценография, экран. В конце концов, маркетинг. А уже потом под конкретный город собираются музыканты.
0: Здесь экономика меняется действительно радикально, потому что на примере того же концертного тура по «Гарри Поттеру» они используют местные оркестры в разных городах. То есть система устроена таким образом, что это не одни и те же гастролирующие артисты. Российский Imperial Orchestra публично говорит о том, что их пул по стране насчитывает 800 музыкантов в разных городах.
1: То есть гастролировать начинает не оркестр, гастролирует технология производства концерта. Оркестр, по сути, потерял монополию на производство звука, но при этом получил новую экономическую функцию. Он такой стал машиной по производству масштаба.
0: Причем масштабировать теперь можно и сам бизнес. Не обязательно содержать постоянный коллектив. Можно иметь, во-первых, торговую марку, во-вторых, библиотеку аранжировок, купить права, поставить режиссуру, экран, свет и обеспечить всему этому маркетинг, а дальше уже база музыкантов будет обеспечиваться из разных городов.
1: И самое главное, можно брать объект, который зритель уже любит, и продавать ему снова и снова. Это фильм, это игра, это рок-группа, аниме, композитор отдельный и даже туристический образ города.
0: Только теперь человек получает это не дома на экране и не в наушниках, а перед ним буквально сидят 70 реальных людей, которые воспроизводят эту знакомую уже, по сути, музыку.
1: Поэтому, мне кажется, ты знаешь, главный парадокс вот этой экономики можно сформулировать так. Чем дешевле становится воспроизводить симфонический звук, тем ценнее может становиться симфоническое впечатление.
0: Ну, то есть, а теперь вместо

0: того, чтобы продавать исключительно музыку, нужно продавать возможность оказаться внутри любимой такой культурной вселенной хотя бы на 2 часа.
1: Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
4: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке «Тайм». Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
5: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
3: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Айкон не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос – где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
6: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
7: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
8: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
9: Что это было? В эфире.
10: Всякие группировки, которые работают в интересах спецслужб. Да,
11: да, то есть здесь любой подобный инструмент, который может использоваться и во благо, и во вред, по-любому попадет в руки злоумышленников, так или иначе, неважно, кто это будет.
12: Как с этим тогда бороться? Ну, то есть вот вы, в том числе в лаборатории, понимаете, что уже сейчас мы в мире, когда можно найти уязвимость нулевого дня в продукте, который там не замечали там, 20 лет, 30 лет. Как быть? Тоже натренировать свою ИИшку для того, чтобы она воевала с этим? Или как-то перестраивать подход к киберзащите полностью?
11: Во-первых, осознать тот факт, то, что любая подобная автоматизация сильно сжимает окно возможностей для защиты по времени.
12: Быстрее реагировать.
11: Мы всегда говорили про то, что кибербезопасность — это гонка между злоумышленниками и защитниками с точки зрения технологии и скорости. Если раньше для защиты условно были там недели, да, или какие-то там возможности для того, чтобы отложить это на потом, то сейчас после нахождения той или иной уязвимости или чего-либо такого, счет идет на минуты.
8: Руководитель Глобального центра исследования и анализа угроз лаборатории Касперского в России Дмитрий Галов в программе «Технологии и тренды».
13: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по

0: С обзором основных экономических событий Павел Потапов. США продлили до 22 октября лицензию для продажи международных активов «Лукойла», сообщил Управление по контролю за иностранными активами американского Минфина. Вашингтон ввел санкции против «Лукойла» и его дочерних компаний в октябре прошлого года. Компания «Сауди Арамко» уведомила два НПЗ в Европе о прекращении поставок нефти в октябре, сообщает Bloomberg. Перебой связан с повреждением ключевого нефтепровода «Ист-Вест» после атак беспилотников. Трубопровод соединяет месторождение восточной провинции Саудовской Аравии с портом Янбу в Красном море и позволяет обходить Ормузский пролив. Его пропускная способность — 7 миллионов баррелей в сутки. После остановки маршрута «Сауди Арамко» наращивает поставки через Персидский залив и проводит перевалку нефти у побережья Омана. Ранее Рейтер сообщал, что ремонт может занять 5-6 недель. Селлеры Wildberries, у которых ущерб составил до 500 тысяч рублей, получат полную компенсацию в рамках озвученных в пятницу мер поддержки, сообщил РБК источник в компании. Об этом же заявили источники свободной кассы. Таких продавцов на платформе более 230 тысяч. По данным собеседника, мера покроет ущерб почти 75% всех пострадавших предпринимателей. В пресс-службе Wildberries пока не ответили на запрос РБК. Нобелевский фонд увеличил размер премии в каждой категории в этом году на 1 000 000 шведских крон или на 101 тысячу долларов. До 12 миллионов крон – это около 1 200 000 долларов, сообщается на сайте организации. Увеличивая размер премии, мы поддерживаем долгосрочное значение Нобелевской премии и обеспечиваем сохранение ценности ее финансовой части с течением времени, заявила исполнительный директор Нобелевского фонда Ханна Стерне. Audi хочет запретить параллельный импорт своих же машин из Китая в Германию, сообщает издание «Автомобиль Воха». Речь идет об электрокарах E5 Sportback, а также E7X. Их выпускают в КНР под новой маркой Audi. По словам представителя немецкой компании, они уже подали в суд на импортера «Авточайна», который по серым схемам завозил эти модели в Германию. Логотип марки в Китае лишился 4 фирменных колец, а их место заняла обычная надпись большими буквами. Подробности в телеграм-канале РБК и в Макс.
1: Вы слушаете радио РБК, у микрофона Яна Ритунская. Обсуждаем главные события этой пятницы.
2: Радио РБК. Картина дня.
1: Владимир Путин вечером в пятницу провел заседание военно-промышленной комиссии. Президент России заявил, что некоторые европейские лидеры, чтобы обосновать непомерные траты на войну на Украине, используют все, что угодно. У России же нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы, подчеркнул Путин.
3: У России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы и европейских стран. Оснований у нас для этого просто нет никаких. Мы готовы к сотрудничеству, к восстановлению отношений с европейскими соседями. Тем не менее, мы обратили внимание и на то, что сейчас только что прошли учения очередные в Балтийском море. Цель в том числе – отработка захвата гражданских судов. Ну, это нормально. Все время говорят о защите международного права, о соблюдении норм международного права, а готовится к захвату гражданских судов. При этом те же самые люди проявляют так называемую озабоченность и осуждают все, что происходит в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах. А сами-то что делают? К чему готовятся? Так и хочется им сказать: давайте лучше жить дружно, иначе ведь нам тоже придется отвечать. Это должно быть для всех очевидным общим местом, понятным. По-другому не будет.
1: На заседании также обсудили проект развития оборонно-промышленного комплекса. Президент добавил, что Украина сама не проводит выборы, но пытается помешать проведению голосования в России. А также подписал указ о награждении посмертно орденом мужества председателя участковой избирательной комиссии в Запорожской области Елены Останиной. Она погибла 17 сентября от удара беспилотника. Почти половина российских ритейлеров планирует сократить штат персонала из-за активного внедрения искусственного интеллекта. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики B1 по результатам проведенного опроса. Он есть в распоряжении РБК. 42% респондентов из розничных сетей заявили, что будут оптимизировать свои бюджеты за счет

0: счет сокращения фонда оплаты труда. Согласно стратегиям развития компании, сократить затраты рассчитывают прежде всего за счет автоматизации и внедрения ИИ. Искусственный интеллект облегчает работу или вытесняет сотрудников? Разбиралась Лиза Майнгарт, она со мной в студии. Лиза, во-первых, рада, что тебя не вытеснил искусственный интеллект, но интересно, как его используют в работе ритейла.
1: Давайте сразу разделим искусственный интеллект, который используется в работе с клиентами, и искусственный интеллект для внутренних операционных процессов. В части клиентам там в целом все прозрачно, вы сами об этом прекрасно знаете. Умные весы, которые автоматически определяют, допустим, что у тебя лежит, какой продукт на весах, касса самообслуживания, автоматический подбор скидок, общение с чатом поддержки или звонки на горячую линию, в которых вам тоже отвечает ИИ-ассистент. Что касается внутрянки, это в первую очередь относится к офисной работе, а не к процессам внутри торгового зала. В торговых точках значительная часть работы все еще остается физической. Сотрудники принимают и выкладывают товары, собирают заказы и помогают покупателям. Искусственный интеллект способен точнее планировать нагрузку и сокращать объем административной работы, но не может выполнять все еще эти операции вместо людей. Гораздо выше потенциал сокращения потребностей в персонале, в внутренних сервисных службах, в бухгалтерии, юридических подразделениях и IT, где значительная часть задач связана с обработкой информации. В общем-то, компания рассчитывает снизить затраты за счет автоматизации рутинных операций, а не массовых увольнений. То есть, подводя такой некий промежуточный итог, экономический эффект заключается в уменьшении потребности в человеческом труде на одну единицу операции, на единицу какого-то действия. В результате тот же объем работы можно выполнить меньшей командой, а бизнес продолжает спокойно обслуживаться без увеличения численности сотрудников. Впрочем, каким-то компаниям еще до всех нововведений удавалось найти баланс между искусственным интеллектом и их сотрудниками. Об этом рассказал руководитель пресс-службы сети магазинов «Фикс-прайс» Екатерина Макурина.
2: Мы уже внедрили систему аудио-видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, AI-ассистента для заведующих. Работаем над многими другими и проектами, но их цель совсем не в том, чтобы заменить людей, а в том, чтобы им помочь. То есть нам искусственный интеллект помогает повышать производительность, но никак не сказывается на численности персонала. Мы, наоборот, ведем активный найм и никого не сокращаем. Но здесь нужно иметь в виду, что наш штат всегда был оптимальным по численности, мы никогда не допускали излишнего найма, и поэтому сейчас такая проблема сокращений тоже не стоит.
0: А нет ли рисков такой повсеместной оптимизации?
1: Ну, если мы говорим про клиентов, давайте просто вспомним на личном примере, с кем вам удобнее общаться. После второго «повторите, пожалуйста, ваш запрос», уже больше не хочется общаться вообще ни с кем. А в условиях жесткой конкуренции за потребителя, о которой нам рассказывают ритейлеры, это скорее минус, чем плюс. Есть еще проблема с обучением персонала. Ну вот попробуйте предложить вашему бухгалтеру обучиться искусственному интеллекту. Как думаете, насколько радостно сотрудники воспримут эту новость? Сомневаюсь, что с распростертыми объятиями. К тому же большой риск — это резкое сокращение сотрудников среднего звена, из которого обычно компания подготавливает кадры для топ-менеджмента. Об этом рассказал заместитель генерального директора Spark Ленинград Алексей Елаев.
3: Риски в данном случае возникают обычные, да, то есть у нас будет меньше среднего персонала, будет больше линейного персонала и персонала условно высших компетенций, которые будут работать на этой модели. И отсюда получается, чтобы получить высшие компетенции, необходимо где-то поработать средним персоналом. А так как этих вакансий как раз очень мало, этих вакансий почти нет, то, к величайшему сожалению, людям просто негде будет получать вот тот опыт, благодаря которому они сейчас становятся топ-менеджерами. Я надеюсь, что каким-то образом это будет так или иначе на
1: В итоге искусственный интеллект дает ритейлерам возможность увеличивать объем бизнеса без сопоставимого расширения штата. По оценке аналитиков, внедрение генеративного искусственного интеллекта в среднем может сократить потребность в рабочей силе на 7%.
0: Спасибо, это была Лиза Майнгарт, рассказала о том, как компании внедряют искусственный интеллект, чтобы заменить свой персонал. Ну что ж, есть как риски, так и ощутимые плюсы, как минимум сокращение потребностей в рабочей силе, ну и, наверное, сокращение фонда оплаты труда в том числе. Эпоха Уоррена Баффета у руля Berkshire Hathaway окончательно подошла к концу. Как сообщает New York Times, 96-летний миллиардер ушел с поста председателя совета директоров, философски признав, что время всегда побеждает. О своем уходе он объявил еще в мае 2025 года, но тогда он покинул пост гендиректора, а теперь оставил и пост председателя совета директоров. Он его передал сыну Говарду, и, кстати, ему 71 год. А Баффет-старший, который управлял холдингом с 60 Штатах, а

0: останется в Совете как почетный председатель. За его эпоху текстильная фабрика превратилась в финансового гиганта, конгломерат с капитализацией свыше триллиона долларов. Детали к портрету легенды «Оракула из Амахи» в программе «Что это значит?» добавил обозреватель РБК Ян Мелкумов.
1: Сравнить вообще его, говоря, почти что не с кем. В 2008 году он общался с директором книжного магазина Большого Боджерск, и тот сказал, что кроме американских президентов и Далай-ламы нет человека, про которого мы бы продавали такое количество книг. И то, что он легенда, это несомненно. Это фигура совершенно из другого мира, которая сумела прожить, можно сказать, несколько инвестиционных жизней, не инвестиционных, а несколько
2: эпох
1: человек.
2: Эпох даже, да.
1: Эпох, да. Это совершенно несомненно, и то, что человек, который изначально говорил, не покупайте те бизнесы, смысл которых вы не понимаете, а потом все-таки стал покупать акции Apple, акции IBM. С одной стороны, он говорил, я покупаю Coca-Cola, потому что никакой интернет не изменит то, что люди будут пить этот напиток, а это прекрасная компания с отличным менеджментом.
2: Я думаю, уместно напомнить, как вообще Баффет строил свою империю, как он стал миллиардером.
1: Во-первых, нельзя сказать, что он из низов, поскольку его отец был фондовым брокером, потом стал конгрессменом. Несмотря на все это, Баффет с 13 лет работал, развозил газеты на велосипеде, при этом свою первую налоговую декларацию подал в 13 же лет, указал налоговый вычет $35 за использование велосипеда. А в 7 лет он взял в публичной библиотеке книжку «1000 способов заработать $1000». На него произвело огромное впечатление и, видимо, в какой-то степени определило его дальнейший путь. В 11 лет первая инвестиция. Купил 6 акций компании City Service по $38. Половину для себя – 3, и 3 для сестры Дорис. Вскоре курс понизился до 27, но юный Баффет не стал продавать с убытком, дождался повышения до 40 и решил, что $2 за акцию – хорошая прибыль. Продал, а потом в дальнейшем пожалел, потому что цена выросла в конечном счете почти до 200. Впоследствии он об этом не раз рассказывал и говорил, терпение – это главная вещь в инвестициях.
2: То есть Баффет первые уроки финансовые получил в самом юном возрасте.
1: В самом юном возрасте, и дальше он продолжал их получать. Главная идея Баффета состояла в том, что он был всегда сторонником стоимостного инвестирования и говорил, что мы покупаем не акции, мы покупаем бизнесы. И не нужно пытаться угадать точное время для покупки и точное время для продажи. Его цитата, одна из множества его великих цитат. Когда вы смотрите в зеркало заднего вида, оно всегда чистое. Но, к сожалению, инвесторам приходится смотреть через ветровое стекло, оно всегда в тумане. Мне кажется необходимым сказать, он был одним из авторов инициативы Giving Pledge. Всем миллиардерам он предложил раздать не меньше половины своего состояния при жизни. А сам сказал, я раздам 99%. И делал соответствующие пожертвования в разных формах.
0: В индексе миллиардеров Bloomberg Уоррен Баффет занимает 10-е место. Его состояние оценивается в $145 миллиардов, большая часть из которого – акции Berkshire Hathaway. И к другим темам пятницы. Ответом на атаки беспилотников станет надзорная тишина. Но льгота коснется далеко не всех. Объясню, что это значит. Как выяснили ведомости, правительство планирует запретить плановые проверки пострадавших компаний вплоть до конца следующего года. Внеплановые ревизии сохранят лишь для исключительных случаев. Например, при угрозе чрезвычайных ситуаций. Сами пострадавшие компании сомневаются в действенности механизма. Добросовестный ритейл и крупный бизнес останутся под постоянным контролем, считает председатель Совета директоров «Планеты увлечений» и совладелец сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац. На объектах маркетплейсов его сеть потеряла товар почти на 100 миллионов рублей.
3: Все равно с крупных компаний будут требовать полного соблюдения законодательства, разделять необходимость проверок в зависимости от того, пострадала ли компания от чего-то, но это, честно говоря, идея несколько сомнительная. Лучше помощь бизнесу оказать каким-то другим способом, финансовым, вернуть какие-то уплаченные налоги из бюджета, как мы предлагали, еще каким-то способом.
0: Прежний опыт надзорных каникул показал, что прошлые моратории, например, во время пандемии коронавируса, действительно обходили стороной крупные предприятия, подтверждает директор завода по производству медной катанки и проволоки «ЛКАТ» Максим Третьяков.
4: Там мелкими буквами внизу написано, на кого он не распространяется. Это крупное предприятие, а крупное – это уже больше 2 миллиардов оборот. Если вы делаете подакцизную продукцию, если вы особо контролируемый субъект, то никаких мораторий в принципе не предполагается. Ничего не менялось. Мы постоянно в объекте плотного контроля как были плановые проверки, так и были.
0: Действующий до конца 2029 года мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса упростил жизнь среднего бизнеса. Ну, так считают опрошенные нами предприниматели. Впрочем, основатель сети фитнес-клубов Orange Fitness и City Fitness Анастасия Юсина подчеркивает, что контролеры перестроились на другие форматы.
5: руки перестали выкручивать, да, это факт, когда введен мораторий,

0: сложнее проводить какие-то противоправные проверки, которые не имеют целью действительно улучшить состояние бизнеса или предотвратить какие-то нарушения. С этой точки зрения стало легче. Сказать, что проверки полностью отсутствуют, как бы нельзя. Недавно Роспотребнадзор провел рейд по фитнес-клубам. Мы тоже попали, но называется это профилактический визит. Вроде как не проверка, но акт после профилактического визита составлен.
1: Общее снижение неналогового контроля признают и деловые объединения. Однако главный дамоклов меч для бизнеса сейчас связан с фискальной службой, которая под мораторий не подпадает, резюмирует вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова.
2: Бизнес как раз говорит о том, что количество проверок и так, в общем-то, снизилось в последнее время. А вот налоговые проверки, те, которые как раз не попали под мораторий, к нашему большому сожалению, вот они нарастают просто в геометрической прогрессии. Плюс надо понимать, что у нас прям однозначно обвинительный характер. Если налоговая пришла, все, готовься платить. Это знает любой предприниматель. Вот это, конечно, больше всего сейчас дестабилизирует, потому что очень давление серьезное.
1: Прежде в России уже вводили мораторий на плановые неналоговые проверки бизнеса. Сперва в 2020-м, во время ковида. Тогда от надзора освободили малый и средний бизнес. Аналогичный механизм заработал с 2022 года. Действует он до конца 2029. Это касается почти всех проверок. Например, Роспотребнадзора, Трудовой инспекции и МЧС. Внеплановые проверки проводят с ограничениями по согласованию с прокуратурой. Ведомости пишут, что финальные параметры нового моратория в правительстве обещают предоставить в ближайшие дни. В России начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. Так, например, на трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительства пишет «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на стационарных заправках и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. При этом обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще. И их теперь тоже начнут благоустраивать. Но для туроператоров сфера автотуризма пока нишевый сегмент. И о массовом спросе на подобные туры говорить рано. Рассказал в нашем эфире Оксане Гриченюк, основатель туроператора Russia Discovery и вице-президент РСТ Вадим Мамонтов.
3: Безусловно, автотуризм сейчас на подъеме. Мы последние несколько лет наблюдаем такой устойчивый интерес к вот такому развитию. Действительно, нужна как бы более серьезная, наверное, такая основательная инфраструктура, которая предполагает возможность останавливаться, ну, как минимум для автодомов, а лучше это гостиничная, кафешная, придорожная инфраструктура, которая позволит все-таки больше комфорта обеспечивать для тех людей, кто останавливается на этих маршрутах. Что, наверное, наиболее интересно на сегодняшний день, ну, одно из моих любимых направлений, часто по нему сам езжу, это дорога на север или путь на север, это дорога от Москвы до Архангельска, Холмогорская трасса, где огромное количество пунктов, где можно остановиться и провести даже несколько дней. Это, конечно, там и Великий Устюг, и Вологда, Кинозерский национальный парк, если решиться свернуть немножко поглубже с него. Ну и, конечно же, сам Архангельск, в котором тоже мест для посещения предостаточно.
4: Ну, вы сейчас прям маршрут нарисовали такое. Готовы, кстати, туроператоры делать вот такие туры и предлагать людям разнообразные направления?
3: Смотрите, здесь я не думаю, что в ближайшее время в эту нишу смогут зайти туроператоры. Я думаю, что, скорее всего, это будут какие-то разовые решение, когда, условно, какой-нибудь из китайских брендов, который сейчас активно заходит на территорию нашей страны, решится сделать свой караван машин, которые подставят под соответствующий бренд, и сделают целую цепочку маршрутов, которые в зависимости от сезона будет перемещаться по всей стране. Где-нибудь там зимой они делают, когда еще комфортно, делают туры на Кавказе, ну и с наступлением жарких месяцев они постепенно перемещаются куда-то на более северный регион, добираясь до Кольского, а глубокой зимой уезжая куда-то поближе к Байкалу. Вот это более вероятно, но это будет не массовая история, это скорее всего, точечная. В большей степени автотуризм, как мне кажется, подходит для самостоятельных путешественников, когда человек хочет иметь определенную свободу, которую дает ему машина, и очень гибко готов планировать маршрут. Да, какие-то опции он готов там запланировать заранее, например, посещение Кинозерского парка, который я уже сказал, да, чтобы пробыть там несколько дней, оказаться в нескольких местах, поперемещаться по самому Кенозеру и так далее. Но в остальном иметь большую гибкость. Поэтому я не думаю, что эта история в ближайшее время для туроператоров, но даже если они и возьмутся, это будет очень небольшой сегмент.
4: Хорошо, а про инфраструктуру и про те же самые места для питания, для остановки и так далее запрашивают? Вообще есть такой запрос от туристов, когда они приходят к вам, например, говорят, что они хотят поехать в автопутешествие и просят вас помочь им составить маршрут?
3: К нам вот за составлением маршрута не приходят. Все-таки это более история, которую люди готовы делать сами. И если мы и помогаем, то, как правило, с предоставлением техники. У нас есть несколько партнеров, которые могут обеспечить

0: таким транспортом. Иногда это действительно уже наполовину готовые автодома. Но, естественно, в этом случае мы готовим не просто стоянки, а целиком маршрут со всеми подключенными активностями, которые есть в таком путешествии. Но, еще раз повторюсь, это скорее такие единичные истории. Безусловно, люди очень часто хотят такую возможность, чтобы самим управлять автомобилем в рамках такой поездки. Но не все владельцы автомобилей готовы такую опцию обеспечивать. Все-таки зачастую у людей очень разные отношения к своему и к арендованному автомобилю. А те, кто предоставляет свою технику, очень рассчитывает на бережные к ней отношения и не готов посадить за руль гостей.
1: По данным Яндекс.Путешествий и Авто.ру, 7 из 10 россиян уже путешествовали на машине в прошлом году, а 40% опрошенных хотели бы чаще отправляться в подобные поездки. Наибольший интерес к такому отдыху проявляют семьи. Другие итоги пятницы, самые долгожданные, наверное. 18 сентября вышел новый альбом Дэвида Боуи, точнее, большой архивный релиз «The Shell Tell Me Recordings». Это ранние записи 1965 года. 10 прежде не издававшихся песен. Это материалы из времени, когда Боуи еще только искал свой голос и даже носил другой псевдоним – Дэвид Джонс. Выходит сборник сразу во всех возможных форматах – в стримингах, на CD, на виниле, включая лимитированное издание. По мнению музыкального критика Ильи Легостаева, ценность этого релиза историческая, а не музыкальная. Без имени Боуи он вряд ли кого-то зацепит, но для любителей ретро он дополняет картину прошлого.
2: Может быть, вот эта музыка, которая звучит на этом сборнике, она совершенно вне контекста современной поп-культуры и современной рок-культуры. Она вряд ли кого-то зацепит. Она гораздо медленнее по развитию. У нее немножко другой стиль звукозаписи, все другое. Но если бы это не был Дэвид Боуи, когда к этому прилепляется имя, конечно, к этому чуть другое внимание. Главная ценность в этом, она историческая. То есть вряд ли этим стилем, этим подходом вот сейчас можно кого-то невероятно убедить. Да, есть люди, которые страшно любят ретро, есть люди, которым невероятно нравится из этих 60-х, и это еще один для них кирпичик, который помогает им воссоздать картину вот этого музыкального мира. Для остальных это такой привет из прошлого, не больше.
1: Сборник Боуи, по мнению некоторых музыкальных обозревателей, подтверждает тренд на кассеты и CD-диски, а также ретро-музыку, которая стала все популярнее в последнее время. Как объяснил гость программы «Что это значит» в эфире радио РБК, продюсер и музыкальный обозреватель Николай Крупатин, дело в цикличности истории и музыки, и для этого даже вывели специальную формулу.
3: В 2002 году на лекциях в Беркли на продюсерском отделении нам как раз рассказывали, и существует формула. Ну, вы наверняка слышали, там прошлое возвращается, цикличность там истории, цикличность в культуре. Это как бы уже рассчитано на уровне формул. Если коротко, значит, вся новая музыка заводится в аудиторию от 8 до 12. Для того, чтобы понять платформу заведения, берутся родители тех, кому сейчас от 29 до 32, и потом дальше отматывается до того времени, когда им было от 8 до 12, вот мы получаем тогда тот самый срез, которым надо кормить сегодняшнюю аудиторию. Это именно рассчитано, уже доказано на уровне психологии. И если исходить из этой формулы, то сейчас у нас время повторения 96-98 года.
1: Из классиков рока за последний год не только Дэвид Боуи радует новинками. Так недавно один из основателей Beatles, Пол Маккартни, выпустил свой первый за 5 лет альбом «Парни с Dungeon Lane». В него вошли 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 год. Пластинка посвящена воспоминаниям о Ливерпуле и периоду до славы The Beatles. Альбом, как и сборник Боуи, доступен на стриминговых платформах. Также его продают на дисках, пластинках и кассетах.
4: Качество жизни.
5: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Прогулки на природе. Мощная терапия для души и тела, способная на многое. Наш старший редактор Дина Васильева изучила научные доказательства пользы от таких прогулок. Текст целиком можно прочитать на сайте РБК «Стиль». Ну а я рассказываю главное. Исследования показывают, что контакт с природой снижает хронический стресс, замедляет воспаление и поддерживает ментальное здоровье. Причем работает не только основательный лесной поход или трекинг в горах, но и просто неспешная прогулка по парку или у водоема. Свежая работа в Scientific Reports подтвердила, что прогулки по лесу гораздо полезнее для здоровья, чем по городу. Ученые сравнили две группы людей из Токио. Обе совершали прогулки дважды в день по 45 минут на одинаковое расстояние. Но одни ходили по лесопарку, а другие по оживленному кварталу Гинза. В итоге у тех, кто гулял среди деревьев, уровень защитного иммуноглобулина оказался заметно выше, а гормон стресса кортизол снизился.

0: Авторы уверены, что регулярные прогулки в зеленой зоне – это простая и доступная каждому профилактика болезней. И раз уж мы говорим про Японию, то золотой стандарт темы – японское синрин-йоку, или лесные купания. Это пребывание в лесу с акцентом на замедление, дыхание и восприятие природы через все органы чувств. Вокруг этого выстраивают свои программы многие оздоровительные клиники и курорты. Но вовсе не обязательно платить деньги. Лесные ванны можно принимать совершенно бесплатно. Эксперты считают, что контакт с природой важен для профилактики болезней сердца и депрессии, для улучшения обмена веществ, а также для реабилитации после болезней. Свежий воздух активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление. Повышается уровень дофамина, эндорфинов, снижается активность областей мозга, связанных с негативными мыслями. Получаем в итоге ощущение перезагрузки. Идеальное бесплатное лекарство без побочных эффектов. С вами был Евгений Тиханович. Чаще бывайте на природе и повышайте качество жизни на РБК.
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
3: РБК тренды.
2: Зелениалы – это микропоколение, выросшее на границе двух эпох. Их детство пришлось на последние годы аналоговой реальности, а подростковый возраст совпал с бурным развитием интернета и социальных сетей. Период рождения зелениалов – 1993-1998 годы. Понимание особенностей зелениалов важно для всех, кто работает с аудиторией 25-35 лет.
4: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
2: И на бирже тоже.
5: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
6: Сложность майнинга.
7: Один из ключевых терминов в биткоине – сложность майнинга. Звучит технически, но на деле все довольно просто. Чтобы новые транзакции попали в сеть биткоина, их нужно объединить в блок и записать в общий реестр – блокчейн. Этим занимаются майнеры. Но сеть не доверяет автоматически. Чтобы получить право добавить блок, майнер должен решить вычислительную задачу. По сути, подобрать правильный цифровой код. Это похоже на лотерею. Компьютеры перебирают миллионы вариантов в секунду и проверяют, подходит ли результат под заданные условия. Кто первый нашел правильный вариант, получает награду в биткоинах. Сложность майнинга – это мера того, насколько трудно найти такой правильный вариант. Чем выше сложность, тем больше попыток нужно сделать, прежде чем появится новый блок. Зачем это нужно? Чтобы новые блоки появлялись стабильно, примерно раз в 10 минут. Если майнеров становится больше, и они работают быстрее, сеть автоматически повышает сложность. Если меньше – снижает. Это делает систему саморегулируемой. Раньше для майнинга хватало обычного компьютера. Сегодня нужны специальные устройства. ASIC-майнеры способны выполнять триллионы операций в секунду. Еще один важный показатель – хешрейт. Это суммарная мощность всех майнеров в сети. Чем он выше, тем безопаснее работает биткоин и тем сложнее его атаковать. Итог простой. Сложность майнинга – это встроенный механизм защиты и стабильности, благодаря которому биткоин продолжает работать без единого центра управления.
5: Криптомания. По ту сторону цифры.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Радио РБК.

0: сообщество экспертов, дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 7 часов утра, в студии с новостями Юлия Родина. Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, сообщили в Белом доме. Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, позволит президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США смогут вводить 100% пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов. Госдеп США одобрил продажу Украине средств модернизации ПВО на 2,7 миллиарда долларов, сообщило ведомство. Расходы будут покрыты из средств европейских партнеров и в рамках американской программы по иностранному военному финансированию. Правительство Украины запросило ракеты, системы ПВО с лазерным наведением, самодельные пусковые установки и радары, отметили в Госдепе. Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических консультаций. Они пройдут с 19 по 23 сентября в Соединенных Штатах. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэли Фэн. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая. Аэропорт Люксембурга минувшей ночью ограничивал прием и выпуск самолетов из-за возможного появления БПЛА, сообщалось на сайте авиагавани. В настоящее время аэропорт вернулся к штатной работе. А тем временем ограничения продолжают действовать в аэропортах Внуково и Домодедово. Воздушная гавань работает по согласованию, сообщает Росавиация. Система ПВО сбила 5 беспилотников, летевших на Москву. Это следует из данных мэра Сергея Собянина. На месте падения обломков работают экстренные службы. 6 детей с признаками пищевого отравления госпитализированы из лагеря на Сахалине, сообщили в Минздраве региона. Воспитанники жаловались на боли в животе, слабость и тошноту. Столовую в лагере закрыли, смену завершат досрочно. Следователи и специалисты Роспотребнадзора проводят проверку. Более 20 тысяч жителей во Владивостоке остались без электроэнергии в результате аварии на подстанции, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Проводятся аварийно-восстановительные работы. Надзорное ведомство также проводит проверку. Количество уроков в 10-11 классах в российских школах с 1 сентября следующего года увеличится. Показатель относительно текущего года вырастет примерно на 140 часов, сообщили в Минпросвещение. Учащиеся старшей школы смогут изучать все предметы только на базовом уровне, тогда как в настоящее время для них обязательно изучение не менее 2 предметов на углубленном. Больше новостей читайте на сайте РБК.
0: РБК в цифрах.
2: Формально в Петербурге находится только один объект всемирного наследия ЮНЕСКО. Но на самом деле это весь исторический центр, а еще дворцово-парковые ансамбли, десятки усадеб, памятников, дорог и ландшафтов.
3: Здравствуйте, меня зовут Игнат Бушухин, а значит, говорим о недвижимости, хотел сказать я, но сейчас скажу, что говорим про архитектуру.
0: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: У нас в гостях две рок-звезды среди российских архитекторов. Это Александр Цимайло и Николай Лишенко, основатели одноименного бюро, которому в этом году исполняется 25 лет. Сразу вас поздравляю, коллеги, здравствуйте.
4: Спасибо, добрый день.
5: Здравствуйте, спасибо большое за поздравление.
3: Ну, в общем, хочется поговорить, как прошли эти 25 лет и для бюро, и для российской архитектуры. Мой первый вопрос вам, коллеги. Вот от ваших первых загородных домов, да, с которых вы начинали свою архитектурную карьеру, да, потом вот до таких проектов, как Бродский или Люмен. Какой проект или момент вы считаете главным поворотным в своей карьере?
4: Давай, я попробую сформулировать. Давай, на мой взгляд, у нас все-таки такая профессия, она, ну, отличается от многих других. Ну, например, там, если сравнивать с режиссерами, если там Тарантино выстрелил с каким-то классным фильмом, там «Бешеные псы», первый фильм, и вот он стал суперизвестным, потом «Криминальное чтиво», и вот там два таких легендарных фильма, они сделали из него суперзвезду, то у нас профессия имеет более накопительный эффект, как мне кажется. И это постепенно ты набираешь какие-то очки, баллы. Тебя сначала не замечают. Сначала ты занимаешься условно-бумажной архитектурой, ты не можешь никак ничего реализовать, потому что нету доверия, потому что молодое бюро. И так вот постепенно

0: и потом там один загородный дом, второй, чуть-чуть побольше, чуть больше кредит доверия растет. И это скорее такая вот поэтапная деятельность архитектурная, которая в итоге выводит тебя на все больше и больше уровень. Вот, и, наверное, там переломным, может быть, если так уже отвечать прямо на ваш вопрос, наверное, стал, может быть, там парк Рублёва, когда просто первая постройка такая большая, можно сказать, там городского характера появилась.
1: Это
0: уже.
1: В Рублёве это... такие среднеэтажные домики из красного кирпича, да?
0: Ну, скорее, да. Ну, просто понимаете, что называется там переломным этапом? Если мы говорим там о городе, то это там другие уже объекты. Ну, то есть это как бы поэтапно, потом культурные учреждения. Ну, то есть здесь есть очень важный такой собирательный момент и накопительный эффект, то, что я уже сказал.
1: Спасибо, Николай. Александр, ну вот из начала карьеры вспомните какие-нибудь проекты, которые вот выстрелили?
2: А, да, собственно, нельзя так сказать тоже. Я согласен с Колей, что это вопрос скорее накопительного характера, но, как всегда это бывает у любого архитектора, ты строишь первый дом, о нем кто-то узнает, и, в общем-то, начинается карьера. Вот, ну, там, в моем случае первый дом — это вообще был загородный дом, который там где-то напечатали, о нем кто-то узнал, и, собственно, от этого началась какая-то там...
1: Ну, что это, какой-то особняк на Рублевке?
2: Это на Рублевке, да, загородный дом одному достаточно известному продюсеру, да, который был построен много-много-много лет тому назад. Но мне кажется, что на самом деле какого-то, опять же таки, такого главного и переломного проекта мы еще не сделали. Мы как бы еще к этому движемся.
1: Да вы что, очень интересно, будем следить. За четверть века Москва, ясно дело, изменилась до неузнаваемости. В одном из интервью вы говорили, что в 90-е и 2000-е годы в центре Москвы часто появлялись здания, которые копировали исторический стиль. Вот они не представляли себя ничего нового. По их облику нельзя было сказать, в каком году они были построены, сейчас или 100 лет назад. Вот в последнее время, как вы думаете, изменилось? Мы пришли вот на путь того, что занимаемся современной архитектурой там, первой четверти 21 века.
2: Ну, мы, наверное, по-прежнему считаем, что дома, которые сегодня строятся и которые ты не можешь там с 50 метров идентифицировать, построен он сегодня или в 19 веке, это как бы плохие примеры. Вот. И по-прежнему такие дома строятся. Но, безусловно, за последнее время количество современной архитектуры огромное, и, в принципе, вся Москва практически застраивается современной архитектурой. Разные по качеству, но, безусловно, это какая-то современная архитектура.
1: Ну, к вам же приходят девелоперы, которые говорят, мы хотим под старину. Бывает такое?
0: Ну, к нам не приходят такие
2: девелоперы. Ну, а если приходят, то мы с ними не работаем.
1: Круто.
0: Нет, понимаете, ценность исторической застройки, архитектурных памятников исторических, она крайне важна, и ты ее понимаешь только, если ты честно подходишь к этому. То есть современная архитектура, если ее делать такой, ну, псевдоисторический, то есть бутафорный, это абсолютно дискредитирует, извините, абсолютно историческое наследие. И она таким образом и обманывает город, и людей, что, ну, как бы таким образом пытается казаться настоящей, не будучи такой. И
2: сейчас это подделка. Уже,
0: ну, это абсолютно бутафория, подделка. И мы как раз абсолютно приверженцы того, что каждая эпоха должна ассоциироваться с современной архитектурой. То есть современная архитектура, она должна отражать современное общество, его какие-то там пристрастия, особенности. И в этом смысле, правда, город изменился, потому что многие застройщики, и сам город, и люди начали понимать, что как раз ценность исторической архитектуры, она заключается именно в том, что она историческая. Она не псевдоисторическая, она реально как вот антикварная. И если акцентировать внимание на этом, сохраняя реально то, что пришло из другого времени, а современную архитектуру делать современной, и за счет этого контраста и честного отношения к архитектуре, честного рассказа концептуального здания, как раз, ну, на наш взгляд, и ну, это становится важным таким архитектурным языком, который ну, таким диалогом с городом, с людьми. На наш взгляд, как раз все уже застройщики поняли, что это правильный путь, и эта ценность исторической застройки, она вырастает за счет этого, потому что она истинная.
1: Ну, дайте тогда определение современной архитектуры. Вот что ее отличает от там, какого-то Капрома, допустим, чего-то из архитектуры прошлого?
2: Ну, прежде всего, ее отличает новизна и какая-то идентичность, ну, современная. То есть ты, когда ты можешь понять, что это было придумано в первый раз, то есть на самом деле, если ты видишь что-то, что до этого не делалось, то это, собственно, является современной архитектурой.
1: Это очень расплывчато. Ты смотришь на здание, видишь колонны, понимаешь, что это классицизм. Вот в современной архитектуре такого нет?
2: Ну, через

0: через 100 лет ты будешь смотреть на здание и будешь понимать, что это было построено тогда-то. По определенным принципам, хотя бы, ну, условно говоря, там, потому что применяются какие-то определенные материалы, какая-то стилистика и так далее. Ты будешь идентифицировать, что это было сделано тогда-то. Это так произойдет в любом случае. Никуда это не денется.
1: На самом деле все архитектурные элементы давно придуманы. Но тем не менее, вы же можете, если говорить про колонны, можете идентифицировать греческий ордер от там, классического там, времен там, барокко, рококо или классицизм, то есть ты же можешь срезы этого времени, этих эпох все равно считать по
0: архитектуре. Ну, специалист точно сможет.
2: Если оглянуться на эти 25 лет, в 2001 году вы основали это бюро, то какой проект, реализован или нет, вы считаете самым сложным, амбициозным и дорогим сердцу? Я понимаю, что вы сказали, что еще не построили такой.
1: Но это правда так, потому что... Ну, часто сравнивают проекты с детьми, и это правда, в общем, достаточно объективное сравнение, потому что ты переживаешь долгий путь, то есть проект, он же не длится 2 недели. От момента его создания, мысли до реализации проходит несколько лет. Поэтому ты, понятно, что ты переживаешь, сопереживаешь, потом следишь, потом ты ездишь мимо него, ну, то есть ты как бы, ты принимаешь его сердцем, потом в какой-то момент ты его отпускаешь, как выросшего ребенка, соответственно. Здесь, наверное, сложно. Понятно, что где-то удалось больше реализовать того, что хотелось, там, ну, в силу многих обстоятельств, а где-то это меньше, но, наверное, мы в большей степени думаем о том, какие проекты, то, что Саша уже сказал, что у нас будет впереди, потому что мы достаточно, ну, интересуемся нашей профессией, нам очень интересно заниматься проектами, которые мы еще не делали. В этом смысле, скорее, вот сейчас грядет такая класс, как мы верим в это, как мы думаем и формулируем для себя, какая-то полоса интересных зданий там, общественного характера, культурного функционала. Вот нам очень интересно в центре развивать, наверное, вот в этом направлении развивать наши архитектурные кредо.
2: Ну, назовите какие-то названия. Мне Броски нравится в Хамовниках, Люмин нравится, Лунар нравится.
0: Ну, Броски и Люмин одни из наших, правда, тоже любимых проектов, и они, ну, на наш взгляд, правда, успешные и хорошие, но это не значит, что мы их там абсолютно выделяем. У меня, например, есть проект моего загородного дома, там, и, ну, я, правда, в нем не живу, живут мои дети. Но для меня, например, тоже это эмоционально очень важный проект. И поэтому как бы сложно сказать точно, но кажется, что мы как раз сейчас выходим к тому моменту, когда мы можем сделать что-то важное и интересное. Ну и, кстати говоря, у нас там сейчас в работе тоже есть проекты, которые могут выстрелить, могут стать очень классными.
1: Здесь вопрос еще эмоциональной привязанности, и чем она формируется, это тоже очень важно. Но вот то, что вы перечислили, наверное, правда, одни там из таких любимых, потому что они с точки зрения деталей, то здесь уже деформация профессиональная с нами происходит, то есть с точки зрения деталей, качества, продуманности, чистоты, ну, нам кажется, что вот нашей команде удалось это довести почти до идеального состояния. Но мы все равно вот, каждый раз ты приходишь и видишь, что вот здесь может что-то по-другому. Ну, то есть процесс мыслительный все равно продолжается. Но в целом, да, наверное, так. Ну, можно еще, наверное, перечислять, но, может быть, нету и смысла. Мы уже головой в завтрашнем дне.
2: Раньше архитекторы, ну, не обижайтесь, но были вот такими исполнителями заказов девелоперов. В какой-то момент это поменялось или все так же и осталось?
0: Раньше это когда?
2: Не знаю, 2000-е, 2010-е.
0: Ну, не все.
1: Разные архитекторы. Да. Видите, мы в один голос. Да, потому что это правда так.
0: Были, которые были исполнителями, а были те, которые, наоборот, могли донести до девелоперов какую-то важную мысль и идею, и, наоборот, они образовывали девелопера. Это от девелопера зависит.
2: Ну, как это происходит разговор с ним? Мы хотим такое построить, он говорит, у меня денег не хватит.
0: Ну, это вообще, во-первых, вопрос всегда обсуждаемый про деньги, а во-вторых, на самом деле, что значит мы хотим построить? Это всегда вопрос дискуссии. Любой проект – это команда, и вот, ну, мы тоже про это говорили уже, хороший проект – это когда заказчик, архитектор, подрядчик и все остальные люди, которые, их много очень людей участвуют в этом процессе, когда это одна команда, у которой одна общая, ясная, сформулированная цель. Вот тогда можно сделать хороший проект. Когда все так, ну, касаются друг друга частями, но не образовывают общее целое в этом процессе, тогда, как правило, очень хорошего проекта не получается. Ну, получается какой-то.
2: Как за эти 25 лет поменялись технологии? Очевидно, что вы начинали вот работы с карандашом.

0: компьютер на, ну, обсчитывать, да, ну, на рендеры, и ждали, когда будет результат. Ну, то есть сейчас, в принципе, сильно-то ничего не поменялось, просто поменялись инструменты. И это с какой-то периодичностью...
1: Ну, и скорость,
0: это,
1: наверное.
0: Да, ну, как следствие, естественно, ну, все меняется ради того, чтобы получить качество и скорость. Сейчас мы, да, стоим в таком интересном моменте изменения технологий. Мы еще не до конца поняли, как это... То есть мы понимаем, что это будет очень сильно как-то видоизменяться. Мы надеемся, что человеческий мозг и способность креативно и нестандартно мыслить, она все равно будет восприниматься, ну, еще задействована в проектировании достаточно долго, потому что кто-то же промпт этот должен писать. И если будет все, как бы, ну, если все отдать ИИ, то, в принципе, может все получиться достаточно одинаково в итоге. Но это гипотезы, может быть, староверов. То есть это точно какие-то профессии, ну, или ответвления архитектурной деятельности будут поставлены на такой абсолютно автоматический поток, и, скорее всего, будет видоизменяться это правда. Но кажется, что если все будут заниматься ИИ, то как, в какой-то момент, через несколько лет, людям захочется все равно какой-то там души человеческой или какое-то, может быть, отличие. Ну, потому что человек привык или хочет всегда отличаться от других. Если все будут делать в ИИ, то если будет такая обезличенная креативная составляющая, то захочется, как, знаете, часто так, ну, я лично вот говорю о том, что это как, знаете, ботинки делают, когда сидит какой-нибудь Папа Карло, условно, там, в Италии, и он делает вручную там 5 башмаков, может быть, 6, чтобы парно было, за неделю, и все это ценят, и все к нему идут, потому что это башмаки от него.
2: И вы его такой, Папа Карло?
0: Ну, пока нет еще. Но я просто надеюсь, что это не отомрет, что будет желание у людей получить что-то такое человеческое, и, конечно, это общение людей, потому что люди общаются, и это очень важная составляющая, общаться просто с ИИ, ну, кажется, что, ну, еще раз говорю, что
1: хотя
0: мы...
1: Хотя он вежливый.
0: Да, он вежливый, он хвалит все время, и это раздражает, кстати.
2: Начинается
0: говоря,
2: все с рисунка на салфетке.
0: Или в голове.
1: Ну, по-разному, да, начинается, но я вот здесь еще добавлю два слова, то, что... Мы уже начали говорить про то, что такое хорошая архитектура, и какая она бывает, что такое современная и так далее, и чуть затронули тему, что на самом деле хорошая архитектура, она уникальна. То есть это же процесс созидательный, да, и вот очень много архитектуры делается вторичной, как раз которую ты не можешь понять, неважно, посчитала, или человек увидел, перерисовал, сделал что-то похожее, посмотрел в Пинтересте или еще как-то, но это все вторично. Вот хорошая архитектура — это когда придумано по-настоящему что-то новое. Ну, там, условно, какой-нибудь центр Помпиду. Никогда бы и не придумала такой проект, потому что у него не было бы аналога, по которому он мог бы... Ну, так как все равно ИИ — это всегда пересчет того, что уже есть, да, то есть это сбор информации, компиляция из того, что есть. Если ты придумал, правда, что-то новое, то здесь ИИ, ну, хочешь придумать что-то новое, то здесь пока, во всяком случае, ИИ тебе не поможет. Ну, так же, как говорят и с музыкой, и с живописью, и со всем остальным, пока этап такой, что это все достаточно вторично.
2: Вы развивались в своих проектах все эти 25 лет, ну и город тоже развивался, это очевидно, а Москва изменялась. Как вы думаете, как вы оцениваете, вы следовали за этими изменениями в Москве или как бы подталкивали, наоборот, Москву изменяться?
1: Я думаю, что это взаимный процесс. И как-то мы следовали в связи с тем, что появился тренд на то, что нужна была какая-то современная архитектура, которая как бы отличалась бы от предыдущих лет. И, б, мы тоже делали какие-то проекты, которые, ну, просто мы сейчас видим, которые впоследствии тоже, ну, как-то ретранслируются по городу как хороший пример.
2: Угу. А, про деньги, если позволите, мы же все-таки на РБК.
0: Про деньги мы не разбираемся.
2: Но когда вы больше зарабатывали, вот когда был бурный рост такой, да, когда цены росли и строилось...
1: Это когда?
2: Ну, не знаю, вот, допустим, в 2008-м цены росли на 50% в год.
1: Ну, мне кажется, в 2008-м еще и кризис был.
2: Да.
1: Да.
2: Или сейчас.
0: Знаете, мы этим не можем похвастаться, мы все время как будто не зарабатываем деньги. Это мы сейчас не самобичеванием занимаемся.
1: И не кокетничаем.
0: Да, не кокетничаем, просто правда, это не сильная сторона наша. Мы, видимо, это не очень хорошо умеем. Мы просто всегда выбираем те проекты, которые нам кажется классно и с удовольствием можно сделать. Поэтому что тогда не очень, что сейчас не очень.
1: При том, что мы, правда, дорого стоим, и это все знают, что мы там, наверное, одни из самых дорогих на рынке, но то ли мы горе бизнесмены, то ли... Ну и на самом деле, плюс ко всему, еще здесь такой момент есть, что у проектной деятельности...

0: всегда есть такие волны и фазы, то есть ты можешь там сделать несколько проектов, начать их, но они, например, останавливаются по каким-то либо объективным причинам, и ты не добегаешь до денег, или там, наоборот, они могут все вместе вдруг на тебя набросить, это ты в моменте вдруг зарабатываешь много денег. Ну, в общем, это все очень такой сложно прогнозируемый процесс, и многие очень известные там с мировым именем архитекторы там переживали по несколько в своей жизни банкротств, это тоже считается нормальным.
1: Вы оба преподаете в Мархе.
2: Да.
1: Как за эти 25 лет студенты поменялись? Можете оценить?
0: Они стали моложе.
2: По сравнению с нами, да, они все меньше и меньше. Уже если раньше просто хотелось усыновить, удочерить, то скоро уже, наверное, как они будут внуки годятся. Но в целом, с точки зрения их интереса к профессии, мне кажется, все. Просто есть разные люди, опять-таки. Вот есть ребята, которые живут этим, которые интересуются, которые делают невероятное количество, не знаю, там вариантов, участвуют в воркшопах, в мастер-классах, ну, живут такой яркой, полноценной архитектурной жизнью. Есть ребята, которые, ну, пока, может, не дошли до этого, или им просто понимают, что, может быть, им что-то другое интересно. Но это всегда зависит от человека. На мой взгляд, никак они не изменились.
0: Ну, как, нам сложнее их стало понимать некоторые слова.
2: Это да, мы слова просто не понимаем. Они нас, мы шутим, мы думаем, что это классная сейчас шутка.
0: Сейчас мы расскажем анекдоты,
2: да.
0: Чего?
2: Во-первых, они не знают слово анекдот, да, или цитировать какие-то поговорки, это вообще странно. Вот, но, с другой стороны, они нас тоже обучают. Вот мне подарили на день рождения классную книжку, где написан сленг, и что он означает в моем сознании, на моем языке, то есть как переводчик, словарь такой. То есть в этом смысле мы пытаемся соответствовать, но это сложно. А ребята такие же классные, мне кажется, ничего не изменилось.
1: И в конце, вот какие амбиции у вас? Вот вы сказали, что ваш самый лучший проект, он в будущем. Вот как далеко эти амбиции идут? Вы хотите построить самый высокий небоскреб? Вы хотите какую-то школу создать архитектурную? Может быть, как Ле Корбюзье что-то, город какой-то придумать? Или как Лагутенко, там, какое-то массовое жилье? Куда вы идете?
2: Я думаю, что... да, извините, перебил?
0: Говори, говори.
2: Но мне кажется, весь интерес заключается в том, что мы вот все, что вы перечислили, мы открываем абсолютно вот этот коридор возможностей. Нам все интересно, вот то, что вы перечисляли. И в этом, наверное, и красота профессии, потому что нету единственного, знаете, вот эталонного такого мышления, что вот это сделал, и ты чего-то достиг. Потому что можно вот во всех этих направлениях быть просто лучшим и получать самое главное удовольствие от всего процесса, ну и, естественно, от результата. Понятно, что очень хочется построить классный музей, классный небоскреб, но сделать там какую-нибудь офигенную, очень стильную там собачью будку, которая будет везде цитироваться и как какой-то там суперинтересная креативная концепция считываться, это тоже интересно. Ну, то есть хочется сделать что-то уникальное, а в какой отрасли? Будет ли это образовательная программа нашей команды или какое-то здание? Это уже, наверное, ну, не так важно, потому что можно в любом направлении сделать что-то уникальное свое.
1: Александр, может, вы приоткроете завесу? Над чем работаете, вот такое амбициозное, что у вас сейчас есть?
2: Половину нельзя говорить.
0: Да-да-да, но мы, к сожалению, правда не можем. У нас есть несколько проектов очень интересных, и они вполне возможно будут соответствовать вашему вот этому вопросу, который вы говорите, но это жизнь покажет. Поэтому здесь, к сожалению, нам сложно как-то прокомментировать.
1: Это был Николай Лишенко и Александр Цимайло. Большое спасибо за этот разговор.
0: Спасибо вам.
1: Цимайло, Лишенко и партнеры, которым в эти дни исполнилось 25 лет. Просто потрясающая цифра. Большое спасибо за вашу работу.
2: Спасибо большое за разговор и за поздравления.
0: Спасибо огромное.
1: До свидания.
3: Автоньюз. Китайский Freelander 8, созданный совместным предприятием Cherry и Jaguar Land Rover, решил доказать, что он не просто маркетинговый проект. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, как китайская новинка установила мировой рекорд по высоте подъема среди гибридных автомобилей. Сначала о машине. Freelander 8 – это последовательный гибрид с двумя электромоторами, где бензиновый двигатель работает в качестве генератора. Суммарная мощность силовой установки – около 818 лошадиных сил. Схема уже знакомая и проверенная на десятках китайских машин. Салон тоже ничем особым не отличается от конкурентов. Минимум физических кнопок и большой планшет по центру. А еще по последнему писку моды – большой экран по всей длине лобового стекла, куда выводится информация о поездке. И чтобы доказать, что Freelander 8 не просто городской паркетник с известным именем, а вполне серьезный конкурент для внедорожников, машину решили испытать в горах Тибета. Автомобиль поднялся на высоту 6002 метра над уровнем моря. И это новый рекорд Гиннесса среди гибридных автомобилей. Предыдущий принадлежал BYD Fun.

0: Чанг Баобао 5. В 2024 году он поднялся на 5980 метров. Почему такой подъем вообще считается серьезным испытанием? С каждым километром вверх воздух становится все более разряженным, и двигатель получает меньше кислорода. Это значит, что турбине приходится работать значительно интенсивнее. Есть и вторая проблема – охлаждение. Разряженный воздух хуже обдувает радиатор и отводит тепло от двигателя. Кроме того, последние 200 метров проходили по рыхлой почве, в которой буксовали колеса. Впрочем, это не абсолютный рекорд. В 23-м году гонщик Ромен Дюма на Porsche 911 поднялся на высоту 6734 метра. Правда, использовал он не серийный автомобиль, а серьезно доработанную версию с лифтованной подвеской, блокировкой дифференциалов и прочими улучшениями. А чем похвастается отечественный автопром? Есть рекорд и у нашей Нивы. В 99-м году в рамках экспедиции Тибет-99 она достигла высоты 5726 метров и удерживалась. Держал этот рекорд в течение 8 лет.
1: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
2: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
3: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Деньги – это была память о старой жизни, о жадности и страхе. А теперь мы все забудем и будем жить без памяти. В одном только чистом товариществе. Андрей Платонов. Качество жизни. Авторская программа главного редактора РБК «Стиль». Евгений Тиханович знакомит с передовыми научными исследованиями и экспертными разборами, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. По будням повышайте качество жизни на радио РБК.
5: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
6: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
3: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
4: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16.10 на радио РБК. РБК в цифрах.
3: Всего 27 человек за всю историю достигли дна Марианской впадины, точки на глубине почти 11 тысяч метров. Толща воды здесь давит на каждый квадратный сантиметр с силой, которая сопоставима с весом слона. Но даже в таких условиях ученые обнаружили жизнь. Бактерии приспособились существовать там, где людей защищает только сверхпрочный батискаф.

7:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. США и Дания достигли соглашения о переходе к Вашингтону обязанностей по обеспечению безопасности Гренландии, сообщил Дональд Трамп. По его словам, на острове в скором времени появится крупный американский контингент. Противники штатов не смогут создавать на острове военные базы и даже осуществлять инвестиции без письменного одобрения Вашингтона. США едва не провели операцию по перехвату китайского судна из-за ошибки искусственного интеллекта.

0: пишет CNN со ссылкой на источники. Созданный ИИ аналитический отчет содержал информацию о том, что судно якобы перевозит компоненты программы ядерного оружия Ирана. Из-за этого в воздух были подняты несколько военных самолетов. Инцидент произошел этой весной. Компания Anthropic планирует выпустить новую ИИ-модель перед выходом на биржу. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Первичное публичное размещение акций может состояться после промежуточных выборов в Конгресс США, которые пройдут 3 ноября. Ранее глава Anthropic Дарио Амадей опубликовал статью с призывом замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей. Однако после того, как OpenAI выпустила свою флагманскую модель нейросети, Anthropic боится уступить своему конкуренту. Средства ПВО сбили 11 беспилотников над Тульской областью, сообщил губернатор Дмитрий Миляев. Пострадавших разрушений не зафиксировано. Кроме того, минувшей ночью были сбиты 5 дронов, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию. Облачная с прояснениями погоды и до плюс 20 градусов ожидается сегодня в Москве, сообщается на сайте гидрометцентра. В Подмосковье температура воздуха может колебаться от плюс 16 до плюс 21 градуса. Из-за теплой осени отопительный сезон в столице может начаться позже на 1-2 недели, отмечают синоптики. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Пока в столице плюс 10 градусов, но день действительно обещает быть теплым. 7 часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. И одна из главных новостей к этому часу. Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России и ее торговых партнеров. Что это значит, будем разбираться. Подписание этого закона произошло спустя несколько дней после того, как Конгресс направил законопроект в Белый дом при редкой двухпартийной поддержке, пишет Guardian. Как отмечает издание «Политика», голосование положило конец почти двухлетней паузе в оказании помощи Украине со стороны Конгресса. Анна Маргулис изучила сам документ и зарубежную прессу. Она сейчас со мной в студии. Анна, расскажи, о чем все-таки этот закон?
2: Основной удар приходится на энергетику, оборонный сектор и теневой флот. Что предполагает БИД? Он наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из 5 стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций. Это вместо 500, которые изначально предполагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. И вот на товары из России таможенная пошлина составит как раз эти самые 500%. И по факту этот законопроект обеспечивает интересы всех американцев, заявил Блюменталь.
3: Цель этого законопроекта – создать дополнительные издержки для российской экономики. Он также направлен на обеспечение защиты стратегических интересов Америки. Документ служит нашим национальным интересам, но он также отражает наши ценности и наше мировоззрение как американцев.
1: Анна, в документе фигурирует фраза «Трамп может ввести пошлины до 100% на продукцию 5 крупнейших покупателей нефти и газа». Вот о каких странах идет речь?
2: Но в первую очередь это должно серьезно затронуть Пекин и Нью-Дели. Если взять конкретные цифры, то данные Центра исследований энергетики показывают, что на Китай приходится 50% российского экспорта нефти в период с декабря 2022 года по август 2026. За ним следует Индия, почти 40%. На самом деле многие, если мы говорим про Китай, связывают это срочность принятия этих адских санкций еще и с приездом Си Цзиньпина 23 сентября в Штаты. Рейтер пишет, что как раз вот чиновники и конгрессмены продвигали скорейшее принятие закона, чтобы дать Трампу дополнительный рычаг давления накануне встречи. И агентство прямо связывает новый санкционный инструмент с предстоящими переговорами лидеров. В свою очередь South China Morning Post отмечает, что документ создает для Вашингтона возможность наказать Китай за закупки российского топлива. Кроме того, помимо как раз Индии и Китая, также давление могут оказать и на Турцию, и даже Европейский Союз. И как раз на Европейский Союз приходилось по 5% экспорта, и вот на Турцию тоже. Несмотря на то, что российский экспорт энергоносителей в ЕС сокращался, все-таки как бы акцент делается на Венгрию и Словакию, которые все-таки закупают эти энергоносители.
1: О каких еще последствиях может идти речь?

0: Ну, как пишет политика, санкции против других стран могут обрушить мировой рынок и даже привести к глобальному расколу. Тем не менее, профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков полагает, что для Трампа это больше инструмент давления, и вряд ли перед выборами он будет активно применять свои полномочия.
1: Для него гораздо важнее угроза того, что он будет использовать эти полномочия. Дело в том, что введение санкций, ну, может быть, против Китая, сдерживание Китая сейчас – это краеугольный камень политики Трампа. А вот введение жестких санкций против Индии, против Турции, против Бразилии очень сильно ударит по американским интересам. А главное, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Главная боль Белого дома. Он будет очень активно размахивать этим документом всячески, заявлять о том, что он готов применить его на практике, но будет использовать это как механизм давления.
0: Законопроект также распространяется на энергетические и оружейные секторы Ирана. Но есть и позитивные новости. Трамп также получил право приостанавливать действие пошлин или отказываться от их ввода, если это отвечает национальным интересам США, но при условии уведомления Конгресса. Но, как пишет политика, некоторые демократы говорят, что законопроект предоставит Белому дому слишком много полномочий по введению тарифов. Очень многие СМИ делают акцент на том, что положение о пошлинах даст Трампу еще один инструмент для борьбы не только с врагами США, но и с глобальными союзниками. То, что частенько происходит с момента возвращения Трампа на пост президента. И еще во время голосования были фразы, с какой стати Конгресс предоставляет президенту дополнительные полномочия для нанесения такого экономического вреда американскому народу. И, как пишет Guardian, многие все-таки опасаются, что Трамп ведет пошлины против союзников и отменит санкции против России.
2: Спасибо. Анна Маргулис изучила закон об адских санкциях против России. К этой теме мы еще обязательно вернемся в дальнейшем эфире «Радио РБК». Около половины крупных торговых сетей допустили сокращение из-за сотрудников из-за искусственного интеллекта. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики B1 по результатам проведенного опроса. Внедрение искусственного интеллекта происходит также на фоне снижения рентабельности ритейла. Около 42% компаний, которые участвовали в опросе, заявили о стремительном снижении этого показателя по результатам первой половины этого года. Компании уже используют искусственный интеллект для подбора персонала, формирования цен и оптимизации торгового пространства, рассказал управляющий партнер компании «Профистав» Денис Никулин.
3: Если мы говорим про классическую розницу, есть бэк-офис и фронт-офис. Вот фронт-офис продавцов в торговом зале, работников склада, мерчендайзеров. Сокращение коснуться вряд ли. Эта категория весьма востребованная. Что касается бэк-офиса, то, естественно, происходит оптимизация. Розница сейчас находится под сильным давлением. С учетом того, что у нас e-com развивается, а сам классический ритейл, по сути, в данных обстоятельствах стагнирует, в e-com'е для использования искусственного интеллекта там простора гораздо больше, поскольку там приходит покупатель, о котором известно гораздо больше, чем просто о человеке, вошедшем в торговый зал розничного магазина. И сделать ему персонализированное предложение, исходя из его покупок, исходя из его поведения. Это хорошая задача, которая может существенно поднять средний чек и повысить эффективность розничных продаж. Но это в первую очередь e-com.
2: В то же время ряд международных экспертов и экономистов указывают, что многие компании используют искусственный интеллект как удобное объяснение для сокращения, корни которых в переизбыточном найме прошлых лет и замедлении экономики, а не в реальной степени автоматизации. В России начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. На трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительство пишет газета «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на АЗС и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. Но обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще. Их теперь тоже начнут благоустраивать. Предполагается, что это поможет развитию автотуризма. Поможет ли, выясняла Яна Ритунская.
4: Расскажу, как будет выглядеть вот такие новые функциональные, видимо, зоны отдыха. Туда пустят малый и средний бизнес, потому что прямо сейчас вот такими многофункциональными зонами дорожного сервиса занимается скорее крупный бизнес. Туда нужно подводить инфраструктуру, как минимум вода, электричество и в целом благоустраивать всю эту зону.

0: Ну и поэтому для малого бизнеса, для среднего, грубо говоря, небольшие придорожные кафе, например, туда войти им сложнее. И вот такие фудтраки организовать достаточно легко, как и автолавки, да, то есть, по сути, это просто небольшие трейлеры, которые на ходу как раз на трассах будут предлагать какие-то свои услуги. Ну и также передвижные АЗС туда тоже добавят. Есть предположение, что действительно это должно как-то повлиять на развитие автотуризма, но здесь нужно разделять, что мы вообще подразумеваем под автотуризмом. Чаще всего это поездки на автомобиле из точки А в точку Б. По сути, автомобиль как средство перемещения, а не полноценный автотуризм. Подобные изменения, о которых пишет Коммерсант, как предполагают сейчас, видимо, ввести в правительстве, они скорее повлияют на комфорт путешественников, но вряд ли как-то серьезно увеличат сам поток, так считает эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.
1: На развитие автомобильного туризма в целом это никакого влияния не окажет. Это, ну, сделает более-менее комфортным, если мы говорим непосредственно об установке вот подобных модулей точек общественного питания. Ну, вот я караванер уже скоро 20 лет как. То, что продают в этих лавочках, в фудтраках, ну, я могу это приготовить сам и сам стать фудтраком, накормить еще тоже кого-то. У меня что-то есть в холодильнике, есть газовая плита, я сам могу что-то на скорую руку приготовить. Хотелось бы больше кафе полноценных, где хотелось бы и отдохнуть, и чтобы дети отдохнули, были детские площадки.
0: Как говорят мои собеседники, прямо сейчас та инфраструктура, которая существует как раз с этими многофункциональными зонами дорожного сервиса, из-за этого и страдает, что малый бизнес туда не может зайти и поэтому, по сути, не развивается.
2: Что нужно для развития тогда и, например, для того, чтобы стало больше поездок в автодомах, чтобы именно этот вид отдыха стал более популярным?
0: Вот здесь, наверное, лежит сейчас главная задача привлечения автопутешественников, потому что действительно в России, казалось бы, все есть для того, чтобы можно было полноценно путешествовать на машине, снимать автодома, арендовать или даже покупать свои. Причем говорят мои собеседники, что они становятся дешевле, 500 000 может стоить такая машина, и вот, по сути, поездка круглый год вам обеспечена в любое время дня и ночи. Но, действительно, пока этот сегмент не так развит, как где-то, например, в Соединенных Штатах Америки, где это считается практически обыденным видом отдыха. Для того, чтобы автодома и караванные путешествия, караванинг это называется, если что, буквально есть такой термин, чтобы они стали популярнее, нужно развивать инфраструктуру, но не ту, о которой сейчас мы с вами говорим. То есть ни фудтраки, ни автолавки и ни передвижные АЗС нужны. Нужно больше кемпингов, нужно больше мест, где можно различные процедуры с автодомом провести, как минимум слить отходы и воду тоже туда накачать. Несмотря на то, что у этого вида отдыха есть довольно большой потенциал роста, пока это все же скорее отдых для дикарей. Типичную поездку в автодоме и как отдохнуть в нем мне описал автор интернет-журнала «Автодом и дом на колесах» Александр Епифанцев.
3: У нас пока что вольница такая для автодомов. Мы катаемся, получаем удовольствие, у нас летом есть солнце, у нас панели заряжают, воду мы можем найти в колонке. На картах они часто даже обозначены. Можно заправить воду в какой-нибудь крупной сетевой заправке. Там есть шкафчик специальный. Техническая вода там, как правило, есть круглый год вообще. То есть мы немножко так выкручиваемся, но это для нас даже какой-то, знаете, такой квест. Ага, нам нужно добыть воду. И мы там раз-раз, ага, можно на карте посмотреть, можно на дороге найти, можно заехать на автомойку, допустим.
0: Такой отдых, ну, скажем, для бывалых уже скорее, и скорее не для тех, кто хотел просто понежиться на пляже. Но, как мне рассказали, такие поездки в автодомах, например, популярны на юге страны. Там есть довольно серьезно развитая инфраструктура в сравнении с остальными частями страны. Можно ехать вдоль моря, можно оставлять там этот автодом, любоваться видами. Ну, а если выбирать поездки в другие регионы, то, например, это еще Алтай, туда тоже можно поехать посмотреть на красоты страны, но во многом за пределами столичного региона дороги уже не столь развиты, не столь приятны автопутешественникам, особенно если вы только начинаете. Но, возможно, появление фудтраков, передвижных АЗС и автолавок как-то простимулирует спрос на то, чтобы выбираться за пределы столицы и на личном автомобиле тоже.
4: И еще несколько новостей из сферы туризма. Спрос россиян на осенний отдых на Байкале, в Сочи и Архызе вырос на 70-90%. А за первые 6 месяцев этого года Китай посетили 1 600 000 россиян. Лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла» вновь продлили. Теперь, согласно решению американского Минфина, она действует до 22 октября. Предыдущее разрешение действовало до 19 сентября. «Лукойл» объявил о продаже зарубежных активов в октябре прошлого года после введения санкций США. Среди потенциальных покупателей за это время успели назвать американский инвестфонд «Карлайл», нефтегазовую компанию «Шеврон», «Эксон Мобил», международную энергетическую компанию «Гунвар», венгерскую «Мол» и другие. других игроков. Сейчас основная причина затягивания сделки – геополитическая напряженность, рассказал эксперт.

0: эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
1: Ключевой причиной затягивания вопроса о будущем активов Лукойла является геополитика. А если быть точным, два региональных конфликта, которые так или иначе влияют не только на активы Лукойла, но и в целом на мировую нефтегазовую отрасль. Российско-украинский конфликт, который является определяющим для санкционного фона активов Лукойла, которые находились в Европе. С другой стороны, это ближневосточный конфликт, который косвенно влияет, в частности, на экономику проекта «Западная Курна-2». Инвесторы всегда, когда происходит неопределенность, занимают выжидательную позицию. Если говорить о потенциальных покупателях, то здесь всех покупателей можно условно разделить на две основных категории. Первая категория – это компании, которые занимаются управлением финансовыми активами. Вот такая компания могла бы купить активы Лукойла пакетом, а затем уже продавать эти активы стратегическим инвесторам, профильным компаниям, которые напрямую ведут бизнес в нефтедобыче, либо в разведке и добыче газа, либо в нефтепереработке, либо в топливной рознице. Неопределенность, она вот блокирует сделку. Плюс к этому нужно не забывать, что все-таки в случае завершения российско-украинского конфликта станет вопрос о том, что российские юрлицы, которые имели активы в Европе, они так или иначе получат доступ к управлению этими активами. Я на самом деле не исключаю сценарий, при котором будет какая-то договоренность между Россией и Евросоюзом, при котором российские компании получат доступ к управлению своими активами на территории ЕС, а компании, юрисдикция которых находится в странах ЕС, они смогут вернуться к управлению своими активами в России.
0: Убыток от американских санкций в прошлом году Лукойл оценивал почти в 2 триллиона рублей. Москва считает эти ограничения незаконными. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал санкции США против Роснефти и Лукойла недружественным шагом. Он подчеркнул, что Россия продолжит действовать, исходя из своих интересов. Дональд Трамп-младший вернул деньги за свадьбу Умару Кремлеву. По крайней мере, так рассказал его отец, президент США Дональд Трамп-старший. Накануне он выступал в овальном кабинете. Журналисты спросили американского президента, считает ли тот уместным, что его старший сын Дональд принял подарок в виде оплаты части свадебных торжеств от президента Международной ассоциации бокса России Умара Кремлева. И вот что ответил Трамп. Давайте послушаем.
2: Это абсолютно уместно. Многие устраивают вечеринки и все такое. Это совершенно уместно. Но, насколько я понимаю, он вернул эти деньги. Он не хотел их, так что я слышал, что он вернул их. Человек, которого он знает, предполагаю, что его друг, устроил ему свадебную вечеринку. Такое часто встречается. Я слышал про многих людей, которые устраивают свадебные вечеринки. Я и сам, может быть, вы не проверяли эту информацию, но я устроил свадебные вечеринки для множества людей. Они женятся, я устраиваю им вечеринки. В прекрасных местах, таких как Мар-а-Лаго и в других тоже. Вместе с тем, я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал об этой истории, я спросил у него, и он ответил, нет, я верну ему деньги, пап. И это было довольно давно. И все же я должен сказать, что устраивать свадебные вечеринки – это довольно обычное дело.
0: Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса, издание Bloomberg называет его иначе, процитирую, «русский олигарх, связанный с Владимиром Путиным». О том, что именно Кремлев организовал для молодоженов празднование на Багамах после свадьбы, рассказала супруга старшего сына Трампа Беттина. По информации издания ProPublica, в списке гостей на мероприятии было около 50 человек, в их числе зять Трампа Джаред Кушнер, средний сын президента США Эрик Трамп и сам Кремлев. Общая сумма долга и сроки возврата неизвестны. Журналисты отмечают, что лишь аренда частного острова обошлась в сотни тысяч долларов. 7 часов и почти 50 минут точное московское время. И сейчас самое время рассказать о том, что происходит в мире спорта.
3: Спорт на РБК.
0: Спортивный обозреватель РБК Илья Попов. Илья, с чего начнем? С хоккея? Что там происходит?
4: Давай начнем с хоккея. Накануне ряд матчей прошли в первенстве континентальной хоккейной лиги. И центральный, безусловно, прошел в Ярославле, где действующий обладатель Кубка Гагарина «Локомотив» встречался с «Авангардом». Дело в том, что есть у этой встречи, что называется, определенная подоплека. Эти же команды встречались в полуфинальной серии Кубка Гагарина прошлого сезона. И вот тогда «Авангард» вел в противостоянии 3-1 и в пятой встрече также вел в счете. Однако за 30 секунд до окончания третьего периода умудрился пропустить две шайбы. И в итоге «Локомотив» впоследствии переломил ход серии и вышел в финал, где, собственно, и стал обладателем Кубка Гагарина.

0: Сейчас у «Авангарда» есть определенные проблемы с составом, несколько ведущих хоккеистов травмированы. Тем не менее, эта встреча получилась очень упорной, а победителем из нее вышел «Локомотив» со счетом 2-1. Дело в том, что ярославцы в этом сезоне вообще пока никому не уступали. 6 матчей они провели и все 6 выиграли. Абсолютно неудержим, казалось бы, вечный уже Александр Радулов. 40-летний хоккеист в 6 встречах набрал аж 9 очков по системе «Гол плюс пас», так что Александр Радулов по-прежнему в большом порядке. Ну и также в большом порядке еще один ветеран — Евгений Малкин. Дело в том, что уже через 10 дней начинается регулярный чемпионат Национальной хоккейной лиги. И вот накануне у Евгения Малкина журналисты спросили, что он думает, это его последний сезон в НХЛ или нет. Евгений Малкин не только замечательный хоккеист, но и очень честный и порядочный человек. Он сказал, что если я буду чувствовать себя на все 100%, смогу помогать команде побеждать, тогда, возможно, я останусь еще на один сезон. Если нет, если где-то чувствую, что не дорабатываю, то нет, придется мне завершать карьеру. В общем, Евгений Малкин сказал, что отбывать номер не в его правилах, только на благо команды он готов работать, и если будет от него помощь, тогда он останется и еще, может быть, на один сезон, кто знает.
1: Очень много сегодня хоккейных новостей. Кстати, мы говорим о хоккеистах. И вот еще один. Никита Кучеров, да, нападающий Tampa Bay Lightning, выдвинул клубу условия для продления контракта. Чего же хочет Кучеров?
0: Да, действительно, предстоящий сезон будет для Никиты Кучерова последним по контракту с Tampa Bay. 8-летнее соглашение у них было, и как раз после предстоящего сезона оно закончится. А вот по условиям нового договора стороны пока договориться не могут. Дело в том, что когда Никита Кучеров подписывал свой нынешний контракт, статус и у самого хоккеиста в команде, да и вообще во всей лиге был абсолютно иным. Сейчас Никита Кучеров считается, ну, без ложной скромности, одним из лучших хоккеистов мира. Так вот, по данным инсайдера Криса Джонстона, Никита Кучеров хочет получить 6-летнее соглашение с зарплатой $20 миллионов в год. Tampa Bay говорил уже, что хочет сохранить Никиту Кучерова, но все-таки деньги это очень серьезно. Дело в том, что прямо сейчас самый высокооплачиваемый хоккеист НХЛ, Кайл Макар, защитник Колорадо, получает $20 400 000 в год. Так что Никита Кучеров, если, конечно, Tampa Bay пойдет на его условия, то станет одним из самых высокооплачиваемых игроков вообще всего мира, ну и Национальной хоккейной лиги в частности.
1: Мы часто говорим о рекордах. Так вот, Харри Кейн установил рекорд Бундеслиги. Ему удалось забить 100 голов.
0: Мало того, что ему удалось забить 100 голов, но он сделал это вообще быстрее всех в истории. 98 матчей английскому суперфорварду хватило для того, чтобы 100 голов забить. И, кстати, даже 101. Ну, а накануне Бавария, ну, абсолютно деклассировала. Унион со счетом 7-0 разгромили своего соперника мюнхенцы. Ну, а Харри Кейн в большом порядке. И англичанина уже называют одним из главных претендентов на золотой мяч в этом году.
1: Спасибо. Это был спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
2: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
3: Бешеные деньги.
2: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимание. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026 для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg,

0: Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает экономист, профессор Высшей школы экономики Олег Вьюгин.
3: Кадзуо Исигуро – это достаточно знаменитый японский писатель, который продолжает писать, это его одна из последних книг, о человеческих отношениях, но не стандартно. Вот рекомендую. Хорошая очень книга, но непростая, тяжелая.
1: Кадзуо Исигуро. «Не отпускай меня». Я видела стремительно возникающий новый мир. Да, более технологичный, да, более эффективный, новые способы лечения старых болезней – очень хорошо. Но мир при этом жесткий, безжалостный. И я видела девочку с зажмуренными глазами, прижимавшую к груди старый мир, более добрый, о котором она знала в глубине сердца, что он не может остаться. И она держала его, держала и просила не отпускать ее. Вот что я видела. Это не были в точности вы, не было в точности то, что вы делали, я это понимала. Но я смотрела на вас, и сердце обливалось кровью. Я навсегда это запомнила.
0: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
5: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны. Места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
5: По будням на радио РБК.
6: «Аватар-12» – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарбутко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и палатки машин из Поднебесной. «Кто есть кто?» на радио РБК.
1: «Что это было?» В эфире.
8: Ты считаешь себя блогером?
9: Конечно.
8: В чем это выражается? Только в ведении своего канала или...
9: Какого канала? Я веду, во-первых, все социальные сети.
8: Так.
9: Любые социальные сети, которые существуют, я в них. У меня огромное количество экранного времени в телефоне. Я живу в этом. Все. Это просто количество времени, которое я на это трачу.
8: Ты эту жизнь осознанно монетизируешь? Для тебя это источник дохода?
9: Конечно, конечно. Это гораздо выгоднее, чем мода. Если вы выбираете блогинг и мода, друзья, светите лицом, не делайте одежду, украшения, очки. Ничего из этого не делайте. Просто танцуйте на камеру.
8: У тебя самоцензура срабатывает?
9: У меня она включена, да, автоматически, потому что у меня ответственность за партнерские отношения, за людей, с которыми я работаю, за мою семью, за себя. Мне кажется, это нормально.
5: Стилист, блогер и телеведущий Георгий Карцев в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
7: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
10: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 8 часов утра в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России, сообщили в Белом доме. Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, позволит президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков

по цене Вова флота. Кроме того, США смогут вводить 100% пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% из-за того, что с 19 сентября обновляются справочники средней стоимости автозапчастей, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его оценкам, средняя стоимость автозапчастей в новом справочнике увеличилась почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно отличается. Сильнее всего цены выросли по маркам Toyota, Mitsubishi и Honda около 13%. Порядка 10 беспилотников были сбиты в Ростовской области за ночь, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Город Дмитриев Курской области был атакован ВСУ, сообщил губернатор Александр Хинштейн. Из-за атаки в 9 квартирах многоэтажки выбило окна, за медпомощью никто не обращался. Как отметил глава региона, сразу после обследования домов в квартирах закроют тепловой контур, а после оценки комиссии будет оказана помощь с восстановлением остекления. Жители Байкальска в Иркутской области будут доставлять до избирательных участков и обратно на специальном транспорте из-за угрозы медведей, сообщила администрация городского поселения. Накануне в городе ввели комендантский час и запретили посещать лес. В Байкальске уже неоднократно фиксировали выходы медведей к людям, а также нападения хищников. Таиланд, Турция и Китай возглавили список стран для отдыха россиян на новогодние праздники, рассказали в сервисе OneToTrip. Туристы стали отдыхать меньшее количество дней, но при этом выбирают более дорогие и комфортные условия проживания. В пятерку направлений также вошли Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам, отметили в сервисе. Больше новостей читайте на сайте РБК.

0: Закон об адских санкциях против России в фокусе нашего внимания. Что он значит на практике, насколько это болезненно для России, спросим у политолога буквально через полчаса. 8:03 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. В этом часе программа «Налоговая база». Речь пойдет о личных фондах, что важно знать об их налогообложении и какие неприятные сюрпризы они могут преподнести учредителям. Ну а прямо сейчас о ситуации с передачей активов «Ашана», «Лиман Про» и «Нестле». В эту цепочку также входит логистический оператор FM Logistic. Нужно сохранить непрерывность производства и поставок в интересах россиян, заявила Ассоциация европейского бизнеса по запросу редакции радио РБК. Накануне Владимир Путин своим указом передал во внешнее управление активы, которые принадлежали французским и швейцарским компаниям. Их суммарная выручка оценивается в 1 000 000 000 рублей. Что еще известно о передаче, узнала Ольга Зуева.
1: Согласно документу, который подписал Владимир Путин, передали 100% долей всех 4 компаний в России. Это сети магазинов и пищевые производства. Они не раскрывали финансовые показатели в последние годы, но ранее их обороты оценивались в сотни миллиардов рублей. Что касается FM Logistic, в России она работает с 1994 года и представляет услуги по перевозке и хранению товаров. Ее портфель до 2022 года насчитывал 22 логистических комплекса. Компании «Ашан» и «Лимана Про» уже запросили разъяснение у российских властей, пока они продолжают работать без изменений. Nestlé заявила, что предпримет необходимые шаги для защиты своих прав после введения временного внешнего управления. Правительство Швейцарии заявило, что, цитата, обеспокоено арестом активов. Государственный секретариат по экономическим вопросам работает с компанией над отменой принятых российским руководством мер, передает агентство Reuters. А вот чем продиктовано такое решение, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывал при принятии этого решения, то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание и иные факторы рабочего характера.
1: Управлять активами будет компания «Лев Менеджмент». Она создана около 2 лет назад, и по данным Spark, ее уставной капитал 15 000 рублей. Генеральный директор Андрей Краюшкин, в компании всего 1 сотрудник. Он возглавил «Лев Менеджмент» 10 сентября, за неделю до выхода указа президента. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности управления, но это

0: также вложением в ценные бумаги, венчурным инвестированием и операциями с недвижимостью. Формально собственник остается прежним, отмечает независимый аналитик Максим Кураедов.
1: Но здесь важно понимать, что это не национализация. Иностранный владелец формально остается собственником, но теряет контроль. Решение за компанию принимает управляющий, назначенный указом. Никакого открытого конкурса на эту должность не проводится, и выбор делает государство, и обычно его выбор связан с структурой, которая так или иначе находится в этой отрасли. Для покупателей и сотрудников в первые месяцы, как правило, почти ничего не меняется, и это осознанная цель. Магазины работают штатно, товары на полках, зарплаты выплачиваются. Бизнес не должен останавливаться, изменения происходят наверху, на уровне управления, а не в торговом зале. Сложности могут появиться позже и по-разному у разных компаний.
0: Интересная деталь. Сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу, но это ранее в нашем эфире указывали аналитики. Источники РБК на рынке ритейла считают, что из профильных игроков в покупке бизнеса может быть потенциально заинтересована только Лента. Интересантами на приобретение Ашана или Манапро также могли бы выступать маркетплейсы. Их могут привлечь большие распределительные центры. Компании были лидерами, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
2: Леруа Мерлен был лидером сегмента DIY. Ашан хоть и подсдал свою позицию, но все равно входил в 10 крупнейших сетей FMCG России. Это те компании, которые своим бизнесом выстраивали целые отрасли, так как они были лидерами не только с точки зрения объемов продаж, но они были лидерами технологии, лидерами в сфере, которой занимались, и многие компании равнялись, заимствовали, учились у этих компаний в рамках выстраивания своей работы. Назначено временное управление, потом будет произведена смена собственника, и компании будут потеряны для управления со стороны создателей и акционеров этих компаний. Речь идет о сотнях миллиардов рублей. Инвестиции, сделанных за последние 25 с лишним лет в страну.
0: Добавлю, что Ашан работает в России с 2002 года. У ритейлера 62 классических гипермаркета, 33 Ашан Сити и 146 супермаркетов. А Nestlé в России уже с 1994 года. Компания выпускает кофе, батончики, детское питание. Среди брендов, в том числе Nescafe, Nespresso, KitKat, Nesquik и Maggi.
3: О передаче во внешнее управление активов Ашан, Лиманапро и Nestlé, а также логистического оператора FM Logistic рассказала Ольга Зуева. Из последних новостей в столице Саудовской Аравии Рияде прозвучал мощный взрыв. Об этом сообщает агентство France Press. Утверждается, что незадолго до взрыва в столичном регионе были активированы системы оповещения о последствиях инцидента и количестве пострадавших пока не сообщается. По данным иранского агентства ИРНА, причиной взрыва могла стать запущенная йеменскими хуситами ракета. По сообщениям пользователей соцсетей, взрывы также были слышны в районе авиабазы Принц Султан к югу от Рияда. Ранее на Ближнем Востоке, напомню, обострился еще один конфликт. Поддерживаемые Ираном хуситы начали новую волну атак на Саудовскую Аравию и укрепляют позиции на западном побережье Йемена вдоль Красного моря. Ну а далее в нашем эфире программа «Налоговая база». Речь пойдет о личных фондах, инструменте для тех, у кого активы от 100 миллионов рублей. Он появился в России в 2022 году, решает сразу несколько задач. Что важно знать о налогообложении личных фондов, будем разбираться.
4: Повтор программы.
5: Если вы счастливый обладатель активов на сумму 100 миллионов рублей и больше, этот выпуск для вас, потому что сегодня мы будем говорить о личных фондах. Этот инструмент появился в России недавно, в 2022 году, для решения сразу нескольких задач. От управления крупным капиталом и наследственного планирования до налоговой оптимизации. Легальный, разумеется. Что важно понимать о налогообложении личных фондов на берегу? Какие неприятные сюрпризы этот инструмент может преподнести учредителям? И как складывается взаимодействие личных фондов с налоговой инспекцией? Я Екатерина Виноградова. Здесь базовый минимум о налогах.
4: Налоговая база.
5: Моя гостья сегодня – партнер FTL Advisors Мария Кукла. Мария, здравствуйте.
6: Здравствуйте, Екатерина.
5: Мария, ну вот количество личных фондов в России плавно подбирается к отметке в 1000, то есть инструмент востребованный. А какое место среди причин создания личных фондов занимает реальное желание налоговой оптимизации?
6: Тут, наверное, ответ будет различным у различных консультантов, которые участвуют в создании личных фондов. Наш опыт показывает, что это все-таки не первая причина. И если в числе первых там двух причин. Это было в начале как раз эпохи появления личных фондов, то есть 22-й, 23-й, 24-й год, то чем дальше формируется практика,

0: рынок, и чем больше количество личных фондов создается, чем более активную позицию занимают регулирующие органы в части возможного использования личных фондов для налогового планирования, тем дальше положение о возможных налоговых преференциях отходит в числе причин, которые учредители называют, говоря о том, почему они намерены рассмотреть или уже там приняли решение создать личный фонд.
1: А что на первом плане тогда?
0: Наследование, обеспечение преемственности, уверенность в том, что они сейчас могут создать механизм, опробовать его, и этот механизм можно настроить так, чтобы он работал достаточно эффективно для обеспечения уже благосостояния следующих поколений.
1: Тем не менее, личный фонд дает много налоговых преимуществ. Например, ставка по налогу на прибыль там составляет 15% против 20% у организации.
0: Я бы сказала, что личный фонд дает много налоговых особенностей. И действительно, 15% это лучше возможных 25%. Но стоит принимать во внимание, что для того, чтобы эту ставку получить, нужно выполнить определенные условия. И это может быть достаточно непросто и действительно целый квест, потому что и более 90% доходов должны составлять так называемые перечневые доходы. При этом перечень закрытый. То есть мы часто слышим, что эти доходы называют пассивными и руководствуются ощущением от того, что же должно составлять пассивные доходы вот при интуитивном расчете того, будет ли личный фонд соблюдать эту 90-процентную отметку. Но Минфин неоднократно уже высказывался, что перечень закрытый. При этом формулировки мы уже видели, что будет толковаться крайне консервативно. Поэтому очень важно внимательно посчитать, сможет ли ожидаемый поток доходов этого личного фонда попасть в 90-процентную, скажем так, сумму от общего количества ожидаемых доходов. И, соответственно, также важно принимать во внимание, будут ли иные доходы, которые, соответственно, могут выбить личный фонд в определенном налоговом периоде, и какие негативные последствия будут. И также есть и другие налоги, которые могут влиять на общую налоговую нагрузку личного фонда. И это очень зависит и от состава передаваемых активов, и от того, каким образом эти активы используются, и от того, кто же у нас будет получать и в каком виде выгоды от этого личного фонда.
1: Вот про налог на прибыль хотела уточнить. То есть если вдруг мы эту планку в 90% не соблюдаем, то, соответственно, нам пересчитывается налог по ставке 25%. Так получается?
0: Да, есть, соответственно, четвертый пункт статьи, который и говорит нам о том, что если в налоговом периоде не соблюдается отношение перечневых доходов к общему виду доходов, то необходимо будет пересчитать, и, соответственно, потенциально может быть требование об уплате пени с того отчетного периода, в котором авансовый платеж составил сумму меньшую, чем он бы составил при применении общей ставки.
1: А как часто это происходит вообще? Как часто личные фонды попадаются на эту ловушку 90%?
0: Я бы не сказала, что у нас есть сколь-нибудь значимая статистика, но мы уже сталкивались с тем, что в зависимости от того, каким образом толковали налоговые органы квалификацию продажи долей российских обществ в отношении, входили ли они в перечневые доходы или не входили. Но вот все, кто интересуется тематикой личных фондов, очень хорошо погружены в это обстоятельство в 2025 году. Наверное, это был самый, скажем так, громкий вопрос. Самый стрессовый момент, да, особенно для тех, кто рассматривал как раз эту продажу как логично вытекающую. Действительно, ну а для чего бы еще могли использоваться личные фонды, чтобы, казалось бы, еще более пассивный, еще более перечневый. Но в марте прошлого года была высказана позиция, что вообще-то нет. И действительно, некоторые как бы личные фонды столкнулись с негативными последствиями.
1: То есть при продаже доли в российском обществе получается, что это не входит
0: в... Не входило в определенный период, по мнению Минфина. Позиция была изменена там в горизонте 3 месяца, и многие действительно вздохнули с облегчением. Кто-то успел продать, расстроиться, и потом, к счастью, ситуация изменилась в рамках, к счастью, опять же, одного налогового периода. Кто-то планировал продать и, возможно, имели необходимость реструктурировать там или иным образом рассчитывать экономическую эффективность сделки, если доли передавались как раз с расчетом последующей продажи. Но действительно, личный фонд – это такая новая конструкция, где всегда необходимо быть с налоговой точки зрения настороже.
1: Новая конструкция, которая может, в принципе, обеспечить и какие-то неприятные сюрпризы своей гибкостью. Так получается.
0: И это тоже.
1: А какие еще могут быть подводные камни у личных фондов, нам рассказал управляющий партнер АСБ Консалтинг Групп Роман Маргулис.
2: Личные фонды имеют ряд налоговых аспектов, которые могут стать неприятным сюрпризом для учредителей. Так, например, личный фонд не может использовать ставку 0% при получении дивидендов от дочерней компании.

0: и все дивиденды идут по ставке 15%, независимо от доли участия и срока владения. Вот если мне хочется завести в личный фонд холдинговую структуру, получается, что мне надо побороть это желание?
1: Здесь необходимо внимательно посмотреть на то, каким образом далее используются эти получаемые дивиденды. Потому что если вся сумма получаемых дивидендов далее выплачивается учредителю или членам его семьи, то, соответственно, потенциально это может быть и налогово-нейтральное событие. Если же предполагается сохранение и использование иным образом, то, пожалуй, да, при отсутствии иных экономических преимуществ получение дивидендов от дочерних компаний будет менее налогово-эффективным. То есть личный фонд — это все-таки не структура для холдингового режима.
0: Но вот про выплаты выгодоприобретателям тоже хочется поподробнее поговорить, потому что они у нас освобождаются от НДФЛ, но при жизни только в отношении родственников действует это освобождение, если я правильно понимаю. А как быть, если выплаты происходят, например, в адрес третьих лиц? Не знаю. Даму сердца хочу профинансировать или падчерицу. Получается, лучше не делать это с использованием личного фонда?
1: Если нас беспокоят налоговые последствия, то личный фонд действительно совсем не оптимальная структура для того, чтобы облагодетельствовать даму сердца, падчерицу, двоюродных братьев и иных лиц, которые не входят в число родственников, прямо поименованных налоговым кодексом. То есть это у нас супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, бабушки, дедушки, внуки. Вот все, кто прямо не фигурирует, к сожалению, будут подвергнуты, наверное, такое достаточно жесткое слово, но да, при выплате этим лицам будет удержан налог, причем ставка, так как это не является дивидендами из личного фонда, вот у нас применяется полноценная прогрессивная шкала до 22%, то есть это еще и менее эффективная история, чем дивиденды, и уж точно менее эффективная, чем облагодетельствование путем дарения денежных средств, которые у нас, в принципе, если у нас все лица, опять же, налоговые резиденты Российской Федерации, то не включаются в налоговую базу по НДФЛ.
0: То есть даме сердца деньги лучше дарить, так получается, а не через личный фонд их как-то направлять?
1: Да, возможно, не все супруги учредителей фонда поддержат подобную инициативу, но действительно личный фонд для этих целей, пожалуй, стоит исключить из числа возможных вариантов.
0: Принято. А вот резидентство меня еще беспокоит, потому что я так понимаю, что если, допустим, родственник, которому назначена выплата из личного фонда, не является налоговым резидентом, то, соответственно, ставка 0% тоже не действует.
1: В данном случае, да, освобождение выплат из личного фонда у нас применяется только для родственников и налоговых резидентов. Вот с этим, кстати, мы сталкиваемся гораздо чаще, чем со многими другими запросами, когда дети, действительно, это тоже нередкая история, обучаются за пределами Российской Федерации или уже проживают за пределами Российской Федерации, то в этом случае включение этих детей в число выгодоприобретателей и осуществление им выплат может быть действительно налогово неэффективным. При этом здесь всегда стоит принимать во внимание не только российскую налоговую составляющую, но и налоговую составляющую места их налоговой резидентности. Можно ли будет этот налог зачесть в счет того налога, который может, если будет уплачен в той юрисдикции, где эти дети проживают.
0: Иногда... То есть важно учитывать, есть ли у нас вот эти соглашения об избежании двойного налогообложения и прочие договоренности межстрановые.
1: Это может быть либо соглашение, и в какой части подобные выплаты фигурируют в данных соглашениях, или это может быть налоговый режим юрисдикции проживания, потому что в некоторых юрисдикциях и при отсутствии соглашения можно уплаченные в иных юрисдикциях налоги зачесть или вычесть суммы. Тут очень внимательно надо анализировать налоговый статус места, в том числе проживания таких лиц. И чаще всего, опять же, налоговый анализ приводит к тому, что от выплат из личного фонда для детей, проживающих за пределами Российской Федерации, оптимально воздержаться и финансировать их потребности иными способами.
0: Угу. Хорошо. Давайте поговорим про налог на имущество, потому что понятно, что недвижимость – это один из, наверное, ключевых активов, который передается в личные фонды. Вот когда это делать выгодно, а когда нет?
1: И тут классический ответ юристов, за который там многие нас не любят, но это действительно
0: зависит
1: честный ответ. Да, зависит
0: от
1: конкретной ситуации. Потому что, во-первых, мы понимаем, что налог на имущество, все-таки ставки, льготы, возможности освобождений зависят от конкретного региона. То есть это не федеральный налог, а особенности в зависимости от места нахождения недвижимого имущества могут быть существенными. Это зависит от того, какой тип недвижимости. Это зависит от того, как эта недвижимость используется. Мы очень-очень настоятельно рекомендуем посчитать статус-кво сейчас и ситуация использования недвижимости, и как она сейчас бы использовалась, и как ее планируют использоваться после передачи в личный фонд в горизонте хотя бы 3 лет.
0: А можете привести пример, когда такая передача с налоговой точки зрения

0: становится менее выгодной?
1: Ну, в отношении коммерческой недвижимости, там, кадастровой стоимостью больше 300 миллионов рублей в городе Москве. Иногда может прям совсем неприятные суммы впрямую в первый же год использования образовываться в части налога на имущество.
0: И какое решение этой проблемы? То есть могу ли я, допустим, вывести за контур личного фонда эту недвижимость, если я понимаю, что мне стало невыгодно ее там держать?
1: Ну, конечно, потому что возможности как передать в личный фонд, так и учредителю получить обратно из личного фонда, если это прямо не запрещено уставом, они действительно предусмотрены. И более того, срок владения не прерывается, что тоже определенное преимущество. Если мы говорим про там возможность или целесообразность продажи, использование вот пятилетней льготы владения, это действительно один из возможных вариантов. Но тут тоже очень внимательно надо подходить к тому, а использовалась ли эта недвижимость в предпринимательской деятельности, а является ли у нас лицо индивидуальных предпринимателем.
0: А если является, если использовалась, то тогда что?
1: Тогда нужно внимательно посмотреть, квалифицируется ли это будущее использование или продажа как доходы от предпринимательской деятельности, и какие ставки и какой налоговый режим будет применяться. И подлежит ли у нас, опять же, сейчас более актуальной становится история даже для ИП на упрощенной системе налогообложения НДС. Поэтому вот для таких сделок, особенно если мы говорим про дорогостоящее недвижимое имущество, очень важен и предварительный налоговый анализ до сделки, а не когда все уже случилось, и теперь мы хотим оценить последствия. Чаще всего приятного сюрприза не будет.
0: Хорошо. Переходим к блицу. Короткие вопросы, по возможности короткие ответы. Стоит ли учреждать личный фонд для целей налоговой оптимизации?
1: Если совсем коротко, то нет.
0: Какой актив с налоговой точки зрения заводить в личный фонд невыгодно?
1: Вот тут однозначного прямого ответа нет, но в отношении коммерческой недвижимости я бы сначала очень-очень внимательно посчитала.
0: Имеет ли смысл применять упрощенку для личного фонда?
1: Опять же, внимательно посчитав, в некоторых случаях да.
0: И финально, оказавшись перед налоговым инспектором, что вы ему скажете?
1: Добрый день. Мы вежливые люди, а дальше все зависит от ситуации. По какой причине мы оказались в компании с налоговым инспектором? Может, мы встретились с ним в неформальной обстановке на конференции, и можно аккуратно, так сказать, отвести его в уголок, задать какие-то насущные вопросы в отношении перспектив регулирования личных фондов и внимания или фокуса налоговой инспекции в отношении тех вопросов, которые личные фонды должны принимать во внимание.
0: Этим обычно журналисты занимаются. Не отбирайте у нас хлеб, пожалуйста.
1: Можем заходить с флангов.
0: Договорились. Спасибо большое. Это была «Налоговая база» и ее ведущая Екатерина Виноградова. Вместе с партнером FTL Advisors Марией Куклой мы разбирали налоговые преимущества и подводные камни личных фондов. До встречи через неделю.
1: До свидания.
2: Технологии и тренды.
3: Сбер научил свою главную нейросеть сначала думать, а потом отвечать. И это не новая умная функция, а, так сказать, уже база для всей индустрии искусственного интеллекта. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, почему от нейросетей требуют не красноречия, а способности самостоятельно добраться до результата. Новая модель называется GigaChat 3.5 Reasoning. Получив сложный вопрос, она разбивает его на этапы, строит план, при необходимости обращается к поиску и другим инструментам, проверяет промежуточные выводы и способна сама исправить ошибку. Например, найти противоречие в договоре, разобраться в программном коде, спланировать поездку, подобрать билеты и гостиницу, свериться с бюджетом, а если условия не сходятся, перестроить маршрут. До недавнего времени все большие языковые модели в основном угадывали наиболее вероятное продолжение текста. Они могли убедительно объяснить даже неверный ответ. Режим рассуждений добавляет между вопросом и ответом черновую работу. Модель перебирает варианты и проверяет результат сама. Первой такую гонку запустила OpenAI с моделью O1. Затем китайская DeepSeek выпустила открытую модель R1. Теперь похожая система появилась и у Сбера. Так что Reasoning становится новой базовой технологией для следующего поколения ИИ. Без него чат-бот способен только написать письмо или пересказать документ, а с ним он превращается в агента, которому можно поручить целую цепочку действий. Это основа будущих цифровых юристов, цифровых программистов, аналитиков и банковских помощников. GigaChat открыт разработчикам по лицензии MIT, так что его уже можно брать за основу собственных сервисов, а доступ через API для бизнеса обещают открыть чуть позже. Правда, за размышления приходится платить вычислениями. Чем дольше модель ищет решение, тем дороже каждый ответ. Сбер утверждает, что его новинка экономнее конкурентов. На математических задачах она расходует в среднем на 37% меньше вычислительных токенов, чем DeepSeek V4. 4 Flash Preview. Но в любом случае такой режим обходится дорого. Поэтому следующий этап гонки — не заставить модель думать как можно дольше, а научить ее понимать, когда размышления нужны. Для простого письма достаточно мгновенного ответа, а для договора или для программного кода нужна проверка. Самой полезной окажется не самая умная нейросеть, а та, которая умеет вовремя

0: время остановить свои рассуждения. Похоже на людей, не так ли?
1: Резать лося. Лося. Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Пипулечка. И сразу дисклеймер. Об этом слове я узнал от одного из гостей программы «Инвестиционный час» на радио РБК. Оно еще не вошло в обиход инвесторов, но послушайте, оно такое классное, давайте сделаем его популярным. Итак, пипулечка. То есть совсем немного, чуть-чуть, самая малость. Применяется, когда речь идет о доле того или иного актива в портфеле. Пример. Пойду возьму акцию X на пипулечку. Купить на пипулечку – это полная противоположность выражения «затариться на всю котлету».
3: Я тут купила кое-что.
2: И что это?
3: Очень опасная бумага, настоящее казино.
2: На всю котлету?
3: Ну что ты, пока на пипулечку, там посмотрим.
2: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
4: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
5: Сентябрь начинается с вопросов.
4: Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
1: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя. РБК «Тренды». Цифровая репутация.
6: Социальные сети все чаще становятся частью профессионального резюме. По данным исследований, почти каждый второй рекрутер просматривает страницы соискателей в соцсетях еще до собеседования. Чаще всего работодатели пытаются понять, как человек общается, умеет ли вести конструктивный диалог и насколько его ценности совпадают с корпоративной культурой компании. При этом поводом для отказа становятся далеко не политические взгляды или фотографии из отпуска. Гораздо больше работодателей настораживают агрессивное поведение, оскорбления, участие в интернет-травле или публичные конфликты с бывшими коллегами и работодателями. Для многих компаний это сигнал о том, как человек будет вести себя уже внутри коллектива. Причем проверяют не только кандидатов. Все больше организаций включают правила поведения в социальных сетях в корпоративные кодексы этики. Особенно это касается руководителей, специалистов по коммуникациям, юристов и сотрудников, представляющих компанию публично. Эксперты отмечают, цифровая репутация постепенно становится таким же карьерным активом, как опыт работы или профессиональные рекомендации. И каждый новый пост сегодня – это не только способ самовыражения, но и вклад в то, какое впечатление человек производит на будущих работодателей.

0: Москве 8:30. В студии с новостями Юлия Родина. Режимы воздушной угрозы с начала суток объявлялись в 6 регионах России. Это следует из подсчетов ТАСС. Ракетная опасность была объявлена в Липецкой области. Угрозы БПЛА вводились во Владимирской, Рязанской, Нижегородской областях, а также в Кабардино-Балкарии и Дагестане. В ряде субъектов воздушная угроза сохраняется. В Сочи объявлена угроза применения безэкипажных катеров, сообщил мэр города Андрей Прошунин. Жители и гостей курорта призвали принять меры предосторожности. Доступ к городским пляжам и набережным ограничен, говорится в публикации оперштаба. Соединенные Штаты одобрили продажу Украине средств модернизации ПВО на 2,7 миллиарда долларов. В Госдепе отметили, что расходы будут покрыты из средств европейских партнеров и в рамках программы США по иностранному военному финансированию. Правительство Украины запросило ракеты, системы ПВО с лазерным наведением, самодельные пусковые установки и радары. Дональд Трамп хочет возобновить контакты с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», этот вопрос Трамп хочет поднять на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в Вашингтон. Встреча лидеров должна состояться на следующей неделе. Трамп надеется на посредничество Китая. Издание подчеркивает, что потенциальная встреча Трампа и Ким Чен Ына может быть приурочена к ноябрьскому саммиту АТЭС, который состоится в КНР. И модель Gemini в ходе тестирования самостоятельно зашла в интернет и взломала 3 компании, сообщает Wall Street Journal на фоне череды аналогичных случаев с другими ИИ-агентами. Инцидент произошел в мае. Google подтвердила факт взломов. В одном из случаев Gemini подобрала пароль от защищенной системы, в двух других нашла в публичном репозитарии верительные данные, с их помощью получила доступ к защищенным системам. Во всех 3 случаях ИИ-модель прекращала взлом, как только выясняла, что имеет дело с реальными компаниями. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Из-за активного внедрения искусственного интеллекта страдает и российский ритейл. Почти половина компаний планирует сократить сотрудников. Об этом речь пойдет в дальнейшем эфире. Радио РБК, 8:32 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Ну а прямо сейчас к главной теме этого утра. Президент США Дональд Трамп подписал закон об адских санкциях против России и ее торговых партнеров. Что это значит на практике, будем разбираться прямо сейчас. Основной удар приходится на энергетику, оборонный сектор и теневой флот. Билль наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также из 5 стран, наиболее активно помогающих обходить нефтяные санкции. В Кремле ранее предупреждали, что ужесточение санкций против России усложнит урегулирование конфликта на Украине. В то же время, по оценке агентства Рейтер, Трамп спешил подписать документ, чтобы он стал рычагом давления не на Кремль, а прежде всего на председателя КНР Си Цзиньпина перед их личной встречей, которая состоится на следующей неделе в США. Критики закона указывали, что документ расширяет полномочия американского президента по введению вторичных пошлин, но при этом не обязывает ужесточать рестрикции против Москвы. Новый закон критиковали и в российском посольстве в США. Дипломаты подчеркивали, что дополнительные санкции дестабилизируют энергетический глобальный рынок. И сейчас к нашему эфиру присоединяется преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко. Артемий, доброе утро. Насколько болезненный для России этот закон об адских санкциях? И значит ли, что Дональд Трамп начнет применять его здесь и сейчас?
2: Доброе утро. Ну, действительно, как вы сказали, главная мишень этого закона, на самом деле, не столько Россия и Иран, да, которые вынесены в его заглавие, а именно Китай, который для США является главным экономическим конкурентом, да, и одновременно одним из ключевых таких экономических партнеров, да, что парадоксально. И совершенно верно, что закон не предполагает автоматическое введение санкций. То есть Трамп может, собственно, этот закон дает ему возможность эти тарифы вводить. Да, тариф, как мы знаем, это любимый его инструмент экономической политики, который на самом деле не всегда работает. Но так или иначе, пока что это лишь, ну, в общем, создание дополнительных рычагов давления, которые могут быть использованы, могут быть не использованы. И в данном случае, да, вот повторюсь, Наибольшее влияние здесь будет оказано не на Москву и на Тегеран непосредственно, а как бы на тех, кто с этими странами будет вести торговые отношения. Да, вот они являются главным объектом данных рычагов, ну и Китай здесь, конечно же, попадает под и под другую линию, поэтому да, пока что непосредственно на Москву влияния прямого здесь не будет.
1: Как вы думаете, как отреагирует Китай? Попадет ли он действительно под давление США? Есть у него здесь какие-то маневры?
2: Как показывает практика, да, в общем, уже были подобные ситуации, да, вот та самая торговая война с огромными пошлинами, которые в итоге были либо пересмотрены, либо отменены. Я думаю, что китайская экономика и китайская политическая система, в общем, довольно флегматично будут реагировать на подобного рода угрозы. Да, на самом деле удивительно, что Трамп пробует тот же инструмент, который уже не работал в новой ситуации, поэтому думается, что здесь Китай будет реагировать максимально сдержанно. Да, потому что на самом деле даже тот потенциал, который есть в случае с введением этих пошлин, он все равно да, там, перекрывает все издержки.
1: Артемий, мы упомянули Китай, Индию, крупнейших да, покупателей нефти России. А что касается ЕС, например, Венгрия и Словакия, они же тоже закупают энергоресурсы из России. Их это сильно затронет?
2: Я уверен, что в данном случае Трамп не планирует вводить против ЕС.

0: стран дополнительные пошлины, потому что, повторюсь, да, широкая формулировка в законе есть, но все-таки очевидно, что главная мишень этого закона – это именно Китай. Санкции, повторюсь, не автоматические, поэтому Трамп может вводить, может не вводить, а интересует его именно давление на Китай. Поэтому мне видится, что если, да, вообще-то говоря, и будет использована, может быть, вообще не использована эта возможность, то будет она использована именно против Китая в первую очередь.
1: Насколько будут негативными последствиями для российского бюджета, для рубля, если санкции действительно сократят нефтегазовые доходы?
0: Ну, здесь, конечно же, влияние будет не самым позитивным, да, это тоже нужно понимать. Но, повторюсь, кажется, что в текущей ситуации, да, в общем, российская экономика тоже находит новые пути обхода, ну, и это будет таким определенным вызовом, который усложнит экономические операции, но смертельным точно не будет.
1: Америка накануне выборов. Как это скажется на позициях, на рейтингах Трампа, принятие такого закона?
0: Ну, вообще интересно, что вот данный законопроект оказался объединяющим для обеих партий, для республиканцев и для демократов. Тут сыграло в основном имя Линдси Грэма, да, признанного там экстремистом и террористом у нас, имя которого получил, собственно, закон, да, который был сторонником такой политики. На рейтинге, я думаю, что этот закон не сильно повлияет, потому что, в общем, на состояние обычного американца вот все эти санкционные вещи, особенно вторичные, влияют мало. Вот, поэтому, в общем, в данном случае внешнее сообщество обращает на него внимание, а обычному избирателю важнее другие вещи, там, типа цен на топливо, которые несколько других вещей зависят.
1: Благодарю вас. Артемий Атаманенко, преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС, был в прямом эфире радио РБК. Многие западные издания обращают внимание на закон об адских санкциях против России. И вот, как отмечает издание «Политика», голосование положило конец почти двухлетней паузе в оказании помощи Украине со стороны Конгресса. Ну а буквально через полминуты речь пойдет о том, как искусственный интеллект влияет на российский ритейл.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
1: 8:39 в Москве. Почти половина российских ритейлеров планирует сократить сотрудников из-за активного внедрения искусственного интеллекта. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики B1 по результатам проведенного опроса. Он есть в распоряжении РБК. 42% респондентов из розничных сетей заявили, что будут оптимизировать свои бюджеты за счет сокращения фонда оплаты труда. Согласно стратегиям развития компаний, сократить затраты рассчитывают прежде всего за счет автоматизации и внедрения искусственным интеллектом. ИИ облегчает работу или вытесняет сотрудников? В этом вопросе разбиралась Лиза Майнгард.
3: Это в первую очередь относится к офисной работе, а не к процессам внутри торгового зала. В торговых точках значительная часть работы все еще остается физической. Сотрудники принимают и выкладывают товары, собирают заказы и помогают покупателям. В общем-то, компания рассчитывает снизить затраты за счет автоматизации рутинных операций, а не массовых увольнений. В результате тот же объем работы можно выполнить меньшей командой, а бизнес продолжает спокойно обслуживаться без увеличения численности сотрудников. Впрочем, каким-то компаниям еще до всех нововведений удавалось найти баланс между искусственным интеллектом и их сотрудниками. Об этом рассказал руководитель пресс-службы сети магазинов FixPrice Екатерина Макурина.
4: Мы уже внедрили систему аудио-видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, AI-ассистента для заведующих. Работаем над многими другими и проектами, но их цель совсем не в том, чтобы заменить людей, а в том, чтобы им помочь. То есть нам искусственный интеллект помогает повышать производительность, но никак не сказывается на численности персонала. Мы, наоборот, ведем активный найм и никого не сокращаем. Но здесь нужно иметь в виду, что наш штат всегда был оптимальным по численности. Мы никогда не допускали излишнего найма, и поэтому сейчас такая проблема сокращений тоже не стоит.
3: Есть еще проблема с обучением персонала. Ну вот попробуйте предложить вашему бухгалтеру обучиться искусственному интеллекту. Как думаете, насколько радостно сотрудники воспримут эту новость? Сомневаюсь, что с распростертыми объятиями. К тому же большой риск – это резкое сокращение сотрудников среднего звена, из которого обычно компания подготавливает кадры для топ-менеджмента. Об этом рассказала заместитель генерального директора.

0: директора СПАР Калининград Алексей Елаев.
1: Риски в данном случае возникают обычные, да, то есть у нас будет меньше среднего персонала, будет больше линейного персонала и персонала условно высших компетенций, которые будут работать над этими моделями. И отсюда получается, чтобы получить высшие компетенции, необходимо где-то поработать средним персоналом. А так как этих вакансий как раз очень мало, этих вакансий почти нет, то к величайшему сожалению, людям просто негде будет получать вот тот опыт, благодаря которому они сейчас становятся топ-менеджерами. Я надеюсь, что каким-то образом это будет так или иначе на рынке труда демонстрировано.
0: В итоге искусственный интеллект дает ритейлерам возможность увеличивать объем бизнеса без сопоставимого расширения штата.
2: Лиза Майнгард разбиралась, как отечественные ритейлеры используют искусственный интеллект. У канцлера Германии появилось новое прозвище.
3: РБК-коллекция.
2: Раньше из-за увлечения внешней политикой Фридриха Мерца называли канцлером иностранных дел, но теперь СМИ приписывают ему титул канцлера разочарований. По последним данным, его работу одобряют только 14% жителей, и успехи правой партии АДГ на региональных выборах только ускорили падение рейтингов. Откуда берутся прозвища политиков и как этому противостоять? Примеры из личной практики в программе «Да или нет» привела политтехнолог, президент компании «Никола М» Екатерина Егорова. Уроки управления репутацией взяла Надежда Сережкина.
3: Да или нет?
4: Когда мы вспоминали прозвища, которые мы знаем о российских политиках, даже сложно что-то упоминать, потому что в основном все они звучат достаточно обидно. Почему так происходит?
5: У людей есть тенденция к упрощению, к стереотипизации каких-то сложных объектов. И поэтому политик воспринимается как более простая личность. Этим грешат не только обычные люди, потому что при принятии внешнеполитических и военных решений очень часто идет сравнение более сложного персонажа с кем-то понятным из истории. Например, Буш-старший сравнивал Саддама Хусейна в 1991 году, когда тот оккупировал Кувейт, с Гитлером и говорил: «Никаких переговоров, это будет Мюнхенское соглашение». Саддам Хусейн, конечно, был персонаж плохой. Но все дело в том, что бессмысленно кого-то сравнивать с Гитлером, потому что не бывает двух Гитлеров. И у политиков, как бы мы их ни называли, они не могут быть такими же, как Жириновский, как часто про наших политиков говорили. Ну, это второй Жириновский. Тут все понятно. Как Трамп? Что тебе понятно? Ты что, хорошо знаешь Трампа? Ты знаешь все нюансы его поведения, его личности, как он формировался, как он может себя повести в какой-то ситуации. Такая стереотипизация — это всегда, так сказать, минус в оценке.
4: А вот это самое обидное составляющая.
5: Это зависит от культуры. В некоторых культурах приняты тоже какие-то клички, и там нет ничего обидного. Мы говорили с одной перуанкой, и она говорит: вот у нас нормально там какую-то девочку в классе там звать Гордита, то есть толстушка. Гордита, пойдем в кино, ты пойдешь с нами там куда-то. Девочки, это не обидно. В их культуре такие вещи всегда с добротой. У нас вот так вот, обратись к кому-то: и толстушка, пойдем со мной в кино. Можно за это схлопотать. У нас в принципе отношение к использованию кличек негативное. Мы с помощью клички человека принижаем. Неприятный — да. Глупый — да. Коррумпированный — безусловно. Поэтому здесь берется какая-то негативная черта, наклеивается, так сказать, ярлык, иногда очень точный, и все. И на этом репутация накрылась.
4: Как вообще у политиков появляются прозвища? Это всегда народ или, допустим, кто-то придумывает из политтехнологов, журналистов, конкурентов?
5: Все способы. Я знаю по избирательным кампаниям. Иногда даже специально проводится фокус-группа для того, чтобы понять, что раздражает в политике, а потом люди креативят уже профессиональные, придумывают какую-то кличку и запускают ее. Ну или чисто народное творчество, связанное с наблюдением за поведением политика или слухами о чем-то. Помните, был Павел Грачев, про которого говорили Паша Мерседес?
4: Так.
5: Вот что, у народа были какие-то документы, которые свидетельствовали о том, что он там закупал себе Мерседес или кто-то с ним расплатился Мерседесом. Ну, пошел какой-то слух, какие-то разговоры, и вот все. И вот возникла эта кличка, от которой никуда, так сказать, не деться.
4: Что делать политику тогда, если он знает, что его наградили в обществе каким-то хлестким или обидным прозвищем? Что делать можно и чего нельзя?
5: Самое глупое в этой ситуации, что можно только делать, это подавать в суд. Какие бы суды ты ни выиграл, на эту тему. Даже если ты человека накажешь на какой-то штраф, там, это только усилит эту тему в народе. Отмыться нельзя, особенно если это связано с коррупцией. Если бы Грачев бы захотел при жизни отмыться от Паши Мерседеса, ему бы не удалось. Все, что связано с коррупцией, это катастрофа. Эти клички не денутся никогда, потому что невозможно доказать, что этот человек не был взяточником или участником каких-то коррупционных схем. Это будет звучать как то, что тебя это сильно заводит. Ах, тебя это заводит? Ну, получай фашист-гранату.
4: Может быть, в вашей практике были случаи, когда человеку удавалось как-то отмыться от...
5: Нет. Отмыться не удавалось. Никому и никогда.
4: Хорошо, в суд не идут. А как правильно реагировать?
5: Смотрите, есть одна технология, которая называется инокуляция. То есть ты сам говоришь об этих своих каких-то проблемах и думают другие. Ну ничего себе, если он сам об этом говорит, может, это не так. У нас был один клиент в 96-м году. Он выступал на «Добрый вечер, Москва» у Бориса Ноткина. И Борис Ноткин ему говорит: «Слушайте, а как вы прокомментируете то, что вы один из самых богатых людей в Москве?» Тот говорит: «Борис, а почему вы меня обижаете? Что значит один из самых богатых? Я самый богатый человек. Ха-ха-ха-ха-ха». Это помогло ему хорошо очень избраться.
4: Вообще есть мнение, что если у политика нет прозвища, значит, он не вызывает у людей никаких эмоций. Как вы думаете, обидное, хлесткое прозвище лучше, чем его отсутствие? Да или нет?
5: Нет. Большая часть общества к нашим лидерам определенным относится очень эмоционально, и никакого прозвища в этой среде нет.
3: Да или нет?
2: Кстати, Маргарет Тэтчер называли «железной леди». Прозвище появилось в советской прессе как критическое, но в итоге стало ее визитной карточкой, подчеркивая жесткость и принципиальность. А Уинстона Черчилля называли «бульдогом ее величества». Образ упрямого, решительного лидера, который вцепляется в позицию и не отпускает. Президент Аргентины Хавьера Милея называют экономистом с бензопилой из-за обещаний радикально урезать госрасходы. А еще его обзывают мини-Трампом из-за схожего популистского стиля и риторики. США готовятся к военным действиям в космосе. Об этом на брифинге заявлял министр военно-воздушных сил США Трой Минг. Он впервые признал, что американские силы выводят вооружение на орбиту. По его словам, это поможет, цитата, «защищаться от враждебных действий и угроз, где бы они ни существовали». Тип оружия, который США уже вывели на орбиту, не уточняется. Эксперты считают, что это могут быть лазеры или средства радиоэлектронной борьбы. На заявление Минека позже отреагировали в Китае. Агентство France Press приводит слова представителя Министерства иностранных дел страны. В заявлении он подчеркнул, что призывает США прекратить подготовку к войне в космическом пространстве. Гонка вооружений выходит за пределы земной орбиты, а подобные заявления США снимают негласное табу с милитаризацией космоса, отметила в беседе с Ростиславом Мерецким специальный корреспондент РБК Екатерина Постникова.
6: Сразу несколько генералов ВВС США заявили, что у Штатов есть на околоземной орбите некие средства контроля космического пространства, но при этом деталей, что это за аппараты, как они работают, ни один военный не раскрыл. А что вообще Штаты имеют в виду под контролем космоса? Обратимся к доктринальному документу космических сил, который был опубликован в прошлом году. Там сказано, что такой контроль включает три направления. Первое — это боевые действия на орбите. Второе — это радиоэлектронная борьба. И третье — это кибервойна. Цель такого контроля — превосходство и свобода действий при возможности лишить такой свободы действий в космосе противников США.
7: Звучит довольно тревожно. То есть это реальное оружие боевое? Сомнений в этом никаких нет?
6: Сомнений здесь нет. Генералы американские все это официально заявили. Эксперты, с кем мне довелось пообщаться, причем как из России, так и из Соединенных Штатов, сходятся в том, что, скорее всего, США разместили в космосе средства радиоэлектронной борьбы. То есть это не системы с ракетами, которые могут стрелять по спутникам.
7: А почему? Что их останавливает?
6: США просто не нужен лишний космический мусор, который будет угрожать прежде всего их собственным спутникам. Как мы знаем, у Соединенных Штатов самая большая группировка аппаратов на орбите.
7: Но ведь, по идее, существуют международные соглашения. Разве милитаризация космоса не под строгим запретом? Как на эти откровения реагируют в мире?
6: Здесь с этим довольно интересно, потому что как такового запрета на милитаризацию космоса, чтобы это было прописано в договорах, нет. Единственный универсальный договор, который как-то ограничивает размещение оружия в космосе, это договор 1967 года. И то этот запрет, он касается только ядерного оружия. Россия с Китаем с 2008 года продвигают на различных ООНовских площадках, в первую очередь на конференции по разоружению в Женеве, договор, который бы юридически запрещал и другие вооружения на орбите. Однако США, они говорят, что для них этот договор неприемлем. При нынешнем уровне технологий,

0: технологии, соблюдение такого документа просто невозможно верифицировать. И Москва и Пекин говорят об исключительно мирном использовании космоса и выступают против какой-либо гонки вооружений там. Китайский МИД высказался довольно коротко, обозначил свою позицию про мирный космос, призвал США прекратить наращивание военного присутствия в космосе. У российского МИДа оценка была гораздо более объемная, гораздо более широкая. Представитель ведомства Мария Захарова сказала, что Вашингтон в угоду своим узкокорыстным интересам готов полностью игнорировать катастрофические последствия для человечества, который будет иметь любой вооруженный конфликт на орбите.
1: Резюмируя эту фактуру, насколько мы реально близки к «Звездным войнам»?
0: Эксперты это подчеркивают, что это первый раз, когда официальные лица какой-либо страны прямо и откровенно и публично заявляют о том, что их оружие в космосе размещено и не просто, а уже действует. Здесь вот на чем сходятся эксперты. Такие действия и заявления США, они нормализуют размещение оружия в космосе. Здесь бы я хотела привести цитату одного из экспертов, Виктории Сэмпсон. Вполне вероятно, что другие страны, видя, как США считают необходимым иметь вооружение в космосе, тоже решат их там разместить. Думаю, подобное распространение оружия может серьезно дестабилизировать обстановку. И завершает. Не знаю, как насчет «Звездных войн» в буквальном смысле, но вполне допускаю, что это повысит вероятность того, что конфликт в космосе перерастет в конфликт на Земле.
2: Расширение вооружения в космических силах президент США Дональд Трамп назвал важной частью проекта «Золотой купол». По задумке, это противоракетная система обороны поможет защищать страну от угроз с воздуха и, судя по всему, из космоса. Трамп также подчеркивал роль космических сил США не только в обороне, но и в наступательной силе страны. Официальные лица США, в том числе и сам Дональд Трамп, неоднократно обвиняли Россию и Китай в выведении на орбиту объектов двойного назначения. В Кремле это прокомментировали. Россия, по словам Дмитрия Пескова, безусловно, продолжит и далее продвигать позицию о неразмещении оружия в космосе. По его словам, космос должен быть свободен от любого оружия.
3: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Петербурге, в ресторане «Буржуа Богемианс», или просто «Бобо». Передо мной новый уже 17-й сет братьев Артема Алексея Гребенщиковых под названием «Ворота в город». Без корюшки, мостов и туристических открыток. Петербург здесь скорее настроение.

0: да не будет почвы для создания. Наш мозг, он работает очень похоже на искусственный интеллект в том плане, что что-то в него надо вгрузить сначала. Только эта информация приходит не только через как бы канал мышления или информации, как в искусственном интеллекте. Там мы говорим только про информацию и про обработку только информации. А мы все-таки интеллект, который впитывает и обрабатывает еще эмоции, еще чувства. У нас есть много разных органов
1: культурный
0: чувств.
1: Культурный код,
0: опыт, переживания и интуиция в конечном счете. То есть мы можем принимать информацию, энергию, ощущения вообще через разные уровни восприятия. У нас шире уровень восприятия.
1: А когда идей нет? Ну, бывает же такое. Энергия на нуле, вдохновение закончилось. Можно себе такое представить? Что вы делаете?
0: Вот я считаю, что не существует творческого тупика или творческого кризиса. Почему? Потому что все-таки творчество — это процесс, да, и креативность — это процесс. И обычно нету идей, когда ты ничего не делал. Грубо говоря, если ты поисследовал, я начинаю изучать проблему, вот у меня есть какая-то задача, я такой, что за задача, почему не работает? Я поговорил с этими людьми, я покопался, почитал. То есть когда я собрал информацию, исследования какие-то провел, познакомился с проблемой, познакомился с людьми, понял, в чем загвоздка, что не работает, докопался до сути, докопался до проблемы, тогда вот эта информация про продукт, про контекст, про бизнес, неважно, про что-то, она накладывается на мои уже опыт, знания, на что-то, что у меня есть, из чего совместятся и появятся вот эти новые нейронные связи, которые как бы дадут вот это ощущение, что типа, ой, я придумал что-то новое, я что-то с чем-то совместил, да, я как-то это обработал.
1: Тут, то есть не надо останавливаться, я правильно услышал? Надо думать, надо действовать, надо искать варианты, и тогда решение придет.
0: Да, то есть самая большая проблема — это синдром чистого листа. И, кстати, искусственный интеллект в этом плане хорошо помогает разогнаться. Вот ты не знаешь, с чего начать, ты можешь такой, я не понимаю, вот у меня такая-то проблема, что делать, подскажи. Он может помочь тебе разогнаться. Но есть куча разных техник.
1: Лайфхак. Не знаешь, что делать, спросили начало искусственного интеллекта.
0: Например, да. Он, правда, вот этот помогает первый барьер преодолеть. Но, опять же, не знаешь, что делать, начни с исследования. Начни собирать информацию, которая в какой-то момент соберется в нужные пазлы в твоей голове и выдаст тебе какое-то решение.
1: И, наверное, надо стараться мыслить не шаблонно, не стандартно.
0: Креативность в целом — это, можно сказать, оригинальность или нестандартность. И почему она не всегда включается? Вот я говорю, что у всех встроено, как бы, есть это, но почему не работает как навык? Почему не работает постоянно?
1: Да. Очень хороший вопрос.
0: Да, потому что у нас, как у системы, есть задача разные, они могут немножко друг другу противоречить. Наша система старается экономить ресурсы, старается экономить энергию, старается вводить шаблоны. Наш мозг устроен так, что его задача как бы сохранить то, что есть, приумножить, обработать. У него нет задачи все время что-то изобретать. Поэтому наш мозг, наоборот, вводит шаблоны. А наша задача, если мы хотим креативности, эти шаблоны нарушать. И если мы посмотрим, то вся наша жизнь устроена таким образом, что нас учат логическому мышлению в школе, нас учат структурности, нас учат введению автоматизмов. Вот мы что-то делаем в жизни, если мы посмотрим, мы делаем на автомате, мы домой доходим на автомате.
1: Естественно, мозг экономит энергию.
0: Вот, поэтому самая главная задача — этот паттерн сломать. Вот есть два вида мышления. Одно мышление — это считается такое дивергентное, одно логическое, структурное, неважно, как оно называется, да, тоннельное, у них разные названия есть. А второй вид мышления — это такое, я называю его мышлением шизофреника. То есть наша задача из структурного логического мышления, если мы хотим быть креативными, раскачать свое мышление до сознания шизофреника. То есть думать абсолютно неструктурно, нелогично.
1: Главное назад потом вернуться.
0: Да, и поэтому вот есть, я говорю, вот эти расширения, сужения. То есть тебе сначала нужно стать безумцем, придумывать самые глупые, даже такая техника есть, самая глупая идея, когда ты позволяешь себе думать очень дорого, нереалистично, невозможно вообще это реализовать и так далее, потому что вот этот барьер сложно перейти. То есть сложно перейти из правильности в неправильность.
1: Давайте как раз про это и поговорим. Я хочу развивать в себе креативное мышление, креативный интеллект. С чего мне начать? Какие существуют приемы, ритуалы, привычки, которые надо развить?
0: Сначала по-хорошему нужно заметить, а что я делаю на автомате, и постараться этот автомат минимизировать. Самая простая практика, если мы не говорим про креативные техники, приемы, которых тоже очень много под разные задачи, если мы говорим просто про человека, то это нарушать автоматизмы. Это начинать есть другую еду, ходить домой другим маршрутом. Это вот я делаю вот так, попробовать сделать иначе. Есть что-то, что мне нужно делать. Мне нужно сделать отчет, например, по работе. Но я могу придумать, как мне его сделать так, чтобы мне было интересно. И, соответственно, моя вот эта шаблонность, рутинность, она сломается.
1: Нарушать рутину. Стараться нарушать рутину.
0: Нарушать рутину, да.
1: И это первый шаг для того, чтобы начать развивать

0: себе креативное мышление.
1: Да, и вот я когда проводила первый курс по креативным техникам, у меня было очень много разработчиков, много разных людей, не только из креатива, из рекламы. И я помню, что вот у меня был такой отклик, они говорят, а я наоборот ввожу алгоритмы, я наоборот ввожу рутину, то есть да, я пытаюсь свою жизнь оптимизировать. Многие разработчики на самом деле так мыслят. А тут ты говоришь про обратное, но когда человек начинает это делать, у него появляется, понимаете, больше пищи, больше впечатлений, больше эмоций. У него появляется как бы некая жизнь, а креативность с этой жизнью непосредственно связана. То есть вот если алгоритмы и искусственный интеллект про введение, на самом деле, шаблонов, повторяющих принципов, приемов, то наш интеллект креативный, он про нарушение этого.
0: Что мешает начать более творчески думать, отходить от шаблонов? Какие-то страхи внутренние, вот. Как вы это объясняете?
1: Страх ошибки, но у нас есть все равно какие-то роли. Мы хотим быть правильными, признанными, хорошими.
0: Принятыми.
1: Принятыми, конечно. Вот мы сейчас с вами собрались, начинаем штормить какие-то идеи для РБК. Страшно сказать какую-то глупую идею, да? Все подумают, что я глупый или
0: странный.
1: И что
0: же делать с этим?
1: Мы обычно вводим этапы, и мы говорим, давайте сейчас все выдают глупые идеи.
0: Вы сейчас
1: идеи.
0: Про школу про свою рассказываете.
1: Неважно. Любой брейншторм. Вот мы с вами, у нас есть задача, неважно, это или проблема, да? То есть для того, чтобы включилось креативное мышление, должна быть либо задача, либо проблема. Тогда креативность будет осмысленной, вот как вы говорите. Потому что если нет задачи и проблемы, то я что-то придумываю ради себя, просто там, не знаю, мне весело, но я ничего не решу. А мы говорим все-таки про оригинальное решение, потому что для меня идея, в первую очередь, это решение. Очень умное, оригинальное, необычное, которое экономит нам деньги, время, силы, все что угодно, да? И еще при этом красиво сделано, исполнено.
0: Давайте к страху вернемся. Я позицию вашу понял. Но все равно, вот мы собрался брейншторм.
1: Да.
0: И страшно предложить, потому что скажут, ну, глупость какая-то.
1: Да.
0: Как это в себе преодолевать? Как это себе разрешить?
1: Мы прям так

0: Поэтому важно понимать, что есть некая этапность, ее важно соблюдать. И самокритика как раз-таки включается, когда я нарушаю последовательность. Сначала я придумываю, а сначала лучше происследовать, как я сказала. То есть сначала я исследую, понимаю, погружаюсь в контекст. Почему? Мне нужна пища для ума. Мне нужно как бы переработать что-то. Мне нужно накидать новую информацию, иначе новые нейронные связи не образуются. Соответственно, мне сначала нужно погрузиться в это, потом мне нужно погенерировать идеи, попридумывать с помощью техник, с помощью брейншторма, как угодно. Потом только мне нужно перейти к отбору и так далее. Еще там важный этап синтеза есть, на самом деле, вот этого бессознательного, в котором образуются новые идеи.
1: Брейншторм — это же классика, да, когда нужно придумать какой-то проект, предложить какую-то креативную идею, собираются люди, которые умеют думать, а может быть, не только, которые умеют думать. Можете несколько важных правил того, как проводится брейншторм? Вы уже сказали, что сначала накидываются идеи. Кто это модерирует, например, и как отбирается?
0: Самая большая проблема брейнштормов — это отсутствие модератора или фасилитатора. То есть когда кто-то говорит, кто-то боится сказать, кто-то шумный, кто-то громкий, кто-то нет, и когда этот процесс как бы не структурирован. Поэтому, опять же, есть некий подход к тому, как это делать правильно.
1: Усредненно. Надо прийти все-таки к какому-то решению. Вот тогда как правильно брейншторм проводить? Модератор, вы сказали. Три правила брейншторма.
0: Подготовка. То есть все-таки принести информацию, чтобы люди погрузились в контекст, они понимали, либо ввести их в этот контекст. Чем больше будет информации, тем более качественное будет решение. Второе — это фасилитация, некое правило, структурность, то есть ограничение по времени. Сначала там думаешь самостоятельно, потом обсуждаешь. То есть эти все вещи, они помогают брейншторму не растечься.
1: Не растечься, да.
0: А быть неким собранным. Опять же, я люблю говорить, что креативность — это thinking out of the box. То есть это мышление вне коробочки. Соответственно, должна быть коробочка. Если нет коробочка, то как ты оценишь, насколько это креативно?
1: Ну,
0: то
1: это есть, рамки.
0: Да, и поэтому чем больше, на самом деле, рамок, ограничений, времени, мало времени, нет денег, тем, на самом деле, проще включить креативность.
1: По времени сколько может занимать брейншторм? Час — это много, это мало. Есть ли какая-то отсечка, после которой все устали и идей нет?
0: Самое важное в брейншторме — это интенсивность. То есть наша задача, по факту, изнасиловать мозг, если можно так сказать, его сильно напрячь, вот как в спортзале. То есть напрячь мышцу так, чтобы потом она расслабилась. Соответственно, если мы там брейншторм растянем на день, у нас не будет фокусного внимания.
1: Я поэтому и спросил про ограничения.
0: Поэтому временные. Время, вот я говорю, до часа, потом нужно обязательно делать перерыв, и он может быть разным. Он может быть в день, в час и так далее, да, потому что если нету перерыва, то не будет места для синтеза. То есть если я буду все время думать, не знаю, там до утра сидеть в офисе, потому что мне завтра сдавать что-то, скорее всего, я ничего не придумаю. То есть у меня нету перерывов, изменения, состояния, и, соответственно, не уходит в подсознание, и вот этот как бы эврика не рождается.
1: Искусственный интеллект. Насколько он будет влиять на человеческую креативность, на вашу профессию, вообще на творческие индустрии? Видите ли вы опасность, исходящую от него?
0: Я не вижу опасности по нескольким причинам. Во-первых, искусственный интеллект, он заменяет только мышление, а человек все-таки больше, чем мышление, поэтому я не люблю слово «креативное мышление». Мне ближе креативный интеллект или креативное сознание, потому что это что-то, что выходит за уровень только мышления. Мышление — это только то, что есть в голове, просто информация туда загруженная. А у нас еще есть подсознание, а у нас еще есть интуиция, а есть еще какой-то, возможно, тонкий план, поле или вот этот канал, через который мне приходит мой гений, да, и многие творческие люди говорят о том, что они просто записывают, они не придумывают. Поэтому я уверена, что это есть. На своей практике я это исследую, что это не только через сознание, через техники, через то, что ты можешь осмыслить. Поэтому это искусственный интеллект не сможет заменить в принципе. Он заменит только мышление, он действительно там быстрее и так далее. Да, вот автоматизация, обработка информации. Поэтому в этом плане я не боюсь, что он нас заменит. Плюс еще искусственный интеллект — это некий усилитель масштаба, скорости и так далее. И тут вопрос было бы, что усиливать. Многие говорят про то, что агентность остается за человеком. А что такое агентность? Для меня агентность — это и есть креативный интеллект.
1: Но уметь взаимодействовать с искусственным интеллектом, уметь с его помощью креативить, надо обязательно.
0: Потому что он ускоряет, он масштабирует. Вот вопрос было бы, что масштабировать. Поэтому вот эти связки, когда сейчас учат все компании просто искусственному интеллекту, это круто. Но, опять же, если там в вашей компании, что усиливать, что масштабировать? Если там страхи, отсутствие креативной культуры, отсутствие вообще креативных мозгов, то, может быть, и масштабировать вам будет нечего. Все создают что-то, что проще создать. То есть получается, что искусственный интеллект ускоряет производство. И тогда, на самом деле, еще больше возникает спрос на креативность, и на креативный интеллект, и на умение отстроиться. Потому что чем больше продуктов, тем больше конкуренции. И ты уже начинаешь бороться за внимание, за смыслы, как упаковать, как придать какую-то дополнительную ценность твоему продукту. И вот как будто бы роль креатива, даже маркетинга в каком-то смысле более профессионального, она еще больше усиливается.
1: То есть ваш прогноз, что с развитием искусственного интеллекта спрос на человеческое, на эмоциональное, на бессознательное будет возрастать.
0: Знаете,

0: Есть фильм «Дюна», мне кажется, он пророческий. В фильме «Дюна», если вы смотрели, что там прокачивают?
1: Я смотрел, но я не очень помню.
0: Там прокачивают сверхспособности. То есть там есть технологический народ, и есть люди, которые управляют голосом, интуицией, мыслеформами. То есть, мне кажется, наше будущее за сверхспособностями. Все станут немножко шизотериками. Я очень жду этого времени. Мне кажется, это будет очень интересно.
1: Это как раз отличный переход к нашему традиционному вопросу для всех гостей. Три книги мы просим порекомендовать по теме, которую мы обсуждали, но не обязательно книги. Вот фильм «Дюна» тоже попадет в наши рекомендации.
0: Да, это будет четвертая. У меня еще есть книга. Это «Жанин», 1982 год. Так книга называется. То есть это не книга 82 года, а это название книги, да? Там «Жанин», 1982, «Алаздер Грей». И это интересно тем, что это такой экспериментальный роман с очень необычной, почти визуальной версткой. То есть это то, что меняет твое представление о том, как книга может быть подана, как она может быть сверстана. Ты открываешь, у тебя там все текст вот на эти там... Короче, просто надо посмотреть на самом деле. То есть это уже необычный креативный подход к книге как таковой. Еще есть очень классная книга «Imaginary», которая была одно время очень популярна в Apple Store. Это такая интерактивная книга-приложение, в которой сюжет взаимодействует с функциями iPhone. Ты можешь там переворачивать, трясти. Тоже почему я это говорю, потому что это какой-то, знаете, новый взгляд на книги. Потому что советовать книги, которые прокачивают твою креативность... Ну вот мой креативный директор, самый первый, он мне говорил: «Арина, если ты хочешь прокачать креативное мышление, не надо читать книги про креативность». То есть читай что-то новое, получай новые впечатления, ощущения, чтобы что-то новое...
1: Да, понятная рекомендация, принимается.
0: Да, чтобы что-то новое произвести. И мне очень нравится сериал «Темная материя», «Dark Matter», 24-го года, если не ошибаюсь.
1: Отличный сериал, вот там как раз показано, как работает подсознание.
0: Да, про альтернативные версии жизни и параллельные реальности. Я вот уверена, что так примерно устроено в нашей жизни.
1: Арина, спасибо. Мы говорили с основательницей школы МЭЦ Ариной Авдеевой о том, что креативное мышление – это не только про творческие профессии. Это способность человека быть автором сути и формы проекта, бизнеса, отношений и собственной жизни. До встречи.
2: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
3: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
2: Кино с Еленой Фоминой.
4: у Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги. 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
5: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш. Программа руководитель.

0: основателя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
1: Классика денег. Афоризмы великих людей.
0: Настоящий идеалист стремится к деньгам. Деньги – это свобода, а свобода – жизнь. Эрих Мария Ремарк.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика, где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией. Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни во вторник в 21.00 на радио РБК.
3: Я, наверное, Иишке доверю больше, чем человеку, потому что у меня есть некоторое внутреннее ощущение, что И не ангажирован.
4: Мы специально работаем над тем, чтобы он не поддакивал, а чтобы он использовал ту методологию, в которую мы верим.
0: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16.10.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
5: Халвинг. Так называется сокращение награды за добычу биткоина в два раза. Новые монеты появляются, когда майнеры подтверждают операции в сети. За эту работу они получают биткоины. Но примерно раз в 4 года размер награды автоматически уменьшается вдвое. Так устроен алгоритм биткоина. Он ограничивает выпуск новых монет и постепенно делает их дефицитнее. Всего может существовать не более 21 миллиона биткоинов. Поэтому инвесторы внимательно следят за каждым халвингом и пытаются предсказать, как он повлияет на цену. Но сам по себе халвинг роста курса не гарантирует. Он лишь меняет скорость появления новых биткоинов.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

9:30 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Технический сбой произошел на электронном голосовании в Москве. Эту информацию подтвердила глава Мосгоризбиркома Ольга Кириллова. Инцидент произошел накануне. По словам Кириллова, это могло быть связано с хакерскими атаками. Сегодня по состоянию на 8 часов бумажными и электронными бюллетенями в Москве проголосовали 2,4 миллиона человек, отметила глава Мосгоризбиркома. Силы ПВО сбили за ночь над регионами России 344 беспилотника, сообщили в Минобороны. Дроны перехватили в том числе над Ленинградской областью и Московским регионом. Глава МИД Сергей Лавров на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может обсудить с госсекретарем США Марко Рубио ситуацию вокруг Украины, заявил зам российского министра Сергей Рябков. Генассамблея ООН открылась 8 сентября. Общие прения состоятся с 22 по 28 сентября. Выступление Лаврова ожидается 26 числа. Власти Канады рассчитывают согласовать контуры сделки об ассоциированном членстве с Евросоюзом до конца года, пишет журнал «Экономист» со ссылкой на источники. Они уточняют, что Канада и ЕС планируют в ближайшие месяцы работать над интеграцией финансовых рынков, программами молодежной мобильности, а также расширением партнерства в сфере энергетики и критически важных минералов. Наделить новым статусом Канаду в отношениях с Евросоюзом предложила несколько дней назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Компания Anthropic перед выходом на биржу планирует выпустить новую ИИ-модель. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники. Первичное публичное размещение акций может состояться после промежуточных выборов в Конгресс США 3 ноября. Ранее глава Anthropic Дарио Амадей опубликовал статью с призывом замедлить темпы развития передовых ИИ-моделей. Однако после того, как OpenAI выпустила свою флагманскую модель нейросети, Anthropic боится уступить своему конкуренту.

0: конкуренту. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Девять часов 32 минуты в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. И сейчас возвращаемся к главной теме этого утра, к закону об адских санкциях против России и ее торговых партнеров. Его подписал президент США Дональд Трамп. Что это значит, будем разбираться. Несколько дней назад Конгресс направил законопроект в Белый дом при редкой двухпартийной поддержке, обращает внимание Guardian. Политика пишет, что голосование положило конец почти двухлетней паузе в оказании помощи Украине со стороны Конгресса. Аня Маргулис изучила сам документ и зарубежную прессу, сейчас на самой студии. Аня, что же пишут средства массовой информации, на что обращают внимание?
2: Ну, подписание, на самом деле, этого закона журналисты называют данью памяти покойному коллеге. Тут речь о Линдси Грэме. Трамп лично выступал на его похоронах, и он как раз автор этих самых адских санкций. Тогда американский президент заявил, он умер, выполняя работу, для которой был рожден. И основной удар как раз в рамках этих санкций приходится на энергетику, оборонный сектор и теневой флот. Что предполагает Биль? Он наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из 5 стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций. Это вместо 500%, которые изначально предлагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. И это главное, на что делается акцент. То есть основная цель — это не Москва, а прежде всего союзники и покупатели российских энергоресурсов. И если взять конкретные цифры, то данные Центра исследований энергетики показывают, что на Китай приходится 50% российского экспорта нефти в период с декабря 2022 года по август 2026. И, как отмечает Рейтер, продвигали скорейшее принятие закона, именно пытаясь как бы надавить на Си Цзиньпина, который приедет в Штаты и начнутся переговоры 24 сентября. Агентство прямо связывает новый санкционный инструмент с предстоящими переговорами лидеров. И вот South China Morning Post отмечает, что этот документ создает для Вашингтона возможность наказать Китай за закупки российского топлива. Хотя вряд ли это сильно пошатнет экономику Китая, говорит преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко.
3: Китай, а США является главным экономическим конкурентом. Как показывает практика, были подобные ситуации, да, вот та самая торговая война с огромными пошлинами. Китайская экономика и китайская политическая система, в общем, довольно флегматично будут реагировать на подобного рода угрозы. На самом деле удивительно, что Трамп пробует тот же инструмент, который уже не работал в новой ситуации. Китай будет реагировать максимально сдержанно, да, потому что тот потенциал, который есть в случае с введением этих пошлин, он все равно, да, там, перекрывает все издержки.
1: Аня, а какие страны еще могут пострадать от адских санкций США?
2: Среди союзников, по которым могут нанести удар, это Индия, Турция и даже некоторые страны ЕС, пишут СМИ. По данным того же Центра исследований энергетики, на Нью-Дели приходится около 40% российского экспорта нефти и газа, а на долю Турции и Европейского Союза по 5%. Если мы говорим про ЕС, то это потенциально могут быть Венгрия и Словакия. Как пишет Политика, санкции против других стран могут обрушить мировой рынок и даже привести к глобальному расколу. Новый закон критиковали и в российском посольстве в США. Дипломаты подчеркивали, что дополнительные санкции дестабилизируют энергетический глобальный сектор. Особенно на фоне сокращения поставок из стран Ближнего Востока. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию бензина в самих Соединенных Штатах. Поэтому Трамп сейчас так рисковать он не будет. Особенно перед выборами, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
4: Для него гораздо важнее угроза того, что он будет использовать эти полномочия. Дело в том, что введение санкций, может быть, против Китая, сдерживание Китая сейчас – это краеугольный камень политики Трампа. А вот введение жестких санкций против Индии, против Турции, против Бразилии очень сильно ударит по американским интересам. А главное, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Главная боль Белого дома – что он будет очень активно размахивать этим документом, всячески заявлять о том, что он готов применить его на

0: практике, но будет использовать это как механизм давления.
1: Но есть и позитивные новости. Трамп также получил право приостановить действие пошлин или отказываться от их ввода, если это отвечает национальным интересам США, но при условии уведомления Конгресса. Тем не менее, Гардиан полагает, что Билл дал Дональду Трампу колоссальную свободу действий. И журналисты называют это даже троянским конем, поскольку американский президент сможет использовать механизм как инструмент в глобальных торговых войнах даже против союзников США, а не только против покупателей российской нефти. Хотя помимо давления на союзников, как пишет Jerusalem Post, у Штатов теперь появился новый инструмент давления на Москву на мирных переговорах. В Белом доме считают, что это должно усилить позиции президента США с целью дипломатического завершения конфликта. У Кремля же другая здесь позиция. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что утверждение этого документа и ужесточение санкций против России, наоборот, усложнит урегулирование конфликта на Украине. Посмотрим, как адские санкции сработают в итоге.
2: Спасибо. Закон об адских санкциях против России изучила Анна Маргулис. Вот, кстати, президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за подписание документа, призвал его быстрее применить новый закон против России. Еще отмечу, что законопроект также распространяется на энергетический и оружейные секторы Ирана. Менее чем через минуту будем разбираться, как искусственный интеллект будут использовать в судах.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО

0: Срок исследования доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: 9:39 в Москве. Суды ускорятся, но для выяснения истины. Решение придется дольше перепроверять вручную. Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда и предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей. А доля сгенерированных с их помощью процессуальных документов может достичь 30-50%. Причем использовать искусственный интеллект будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. Чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
2: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, встать, суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании. Искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер московской коллегии адвокатов Корвус и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
3: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться, и не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судей, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
2: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседания система

0: Система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
1: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам. Поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос: для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях. Но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов. Это можно приветствовать, и это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законом.
0: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
2: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
0: Итак, вердикт. На основании изложенного руководства с вышеперечисленными комментариями можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
3: Тем временем искусственный интеллект все чаще выходит из-под контроля. Google впервые сообщила о взломе трех компаний своей ИИ-моделью. Модель Gemini должна была найти уязвимость в системе вымышленной компании. В итоге интеллект получил доступ к реальным ресурсам существующих организаций. Страны ЕС вывозят золото из США.
4: РБК «Коллекция».
3: В начале сентября Центробанк Нидерландов заявил, что с марта по август вывез из США и Канады в Лондон около 86 тонн золота. В этих странах хранилось более половины объема золотых резервов Нидерландов. Свои действия банк объяснил тем, что укрепляет готовность к кризисным ситуациям в условиях нарастающей геополитической нестабильности. В заявлении также указано, что золото из Северной Америки вывозили для повышения ликвидности и возможности оперативной продажи. А с июля 2025 по январь 26 года французский центральный банк распродал последние 129 тонн золота. Это около 5% всех резервов страны, которые хранились в Федеральной резервной системе США, и заменил их слитками более высокого качества в Париже. На этом фоне Китай становится все более привлекательной альтернативой для хранения золота, рассказал в эфире Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
5: Тут главная причина вот этих вот сомнений европейских стран – это высокая непредсказуемость Трампа, да, его иррациональное поведение. То он угрожает забрать Гренландию, да, то начинает какую-то торговую войну с Канадой, с европейскими странами, начинает конфликт с Ираном. Да. Это все очень пугает. И европейские страны боятся, что в какой-то момент им откажут в том, чтобы получить доступ к своим золотовалютным резервам.
6: Непредсказуемость-то может длиться не так-то долго. Осталось примерно 2,5 года до окончания его президентского срока. срок все равно много.
5: Да, с одной стороны это много, а с другой не факт, что это все закончится после Трампа. Во-первых, если, например, к власти придут какие-то другие республиканцы из числа его помощников, это все может продолжиться. Возможно, мы живем в какой-то фазе вообще как бы межполитических изменений в мире. Да? Может быть, это новый язык, на котором страны начали говорить между собой, да, язык каких-то взаимных требований, которые постоянно ужесточаются.
7: Но везут ведь золото не только к себе, находят

0: и другие альтернативные источники хранения?
1: Да, вот сейчас Китай очень выглядит такой привлекательной, надежной гаванью. У Китая, тем более, есть план с таким центром хранения золота на базе Шанхайской золотой биржи, строят собственные хранилища и как бы собственную систему, привязанную к юаню. Уже сейчас говорят о том, что неизвестна точная цифра, что золотовалютные резервы Китая могут достигать до 5,5 тысяч тонн, то есть это второе место после США. На третьем месте Великобритания, где тоже хранится почти такая же сумма, там 5 тысяч тонн, а еще 300 своих, да, и Великобритания тоже выигрывает от этого, потому что европейские страны в основном не в Китай перевозят свое золото, а именно туда. Но Великобритания тоже создавала такие вот опасные прецеденты. Помните, в 2020 году, в разгар коронакризиса, правительство Мадуро хотело взять часть своих резервов, которые хранились в Великобритании, чтобы бороться на них с ковидом. Вот. И тогда Банк Великобритании пытался им не дать это золото, утверждая, что законным главой страны является не Мадуро, а его противник Гуайдо. То есть там тоже есть элементы сомнения в том, что эта система будет надежно работать, когда она понадобится.
2: Мы упоминаем Францию, упоминаем Нидерланды, упоминаем в целом европейские страны, а, например, азиатские вывозят золото из США и хранят ли вообще там золото?
1: Азиатские, например, Индия хранила золото в Великобритании, до сих пор хранит его там и в Швейцарии, но Индия в 2004 году забрала часть своих запасов, что тоже как бы отражает сомнения, в том числе к Великобритании, да? Многие азиатские страны, сейчас вообще есть такой тренд к тому, чтобы возвращать золотовалютные запасы домой, да, вот как Россия хранит у себя. И это более надежный вариант, по сути дела, потому что мало ли что может случиться. Европа и США были долгое время союзниками, как бы не было никаких сомнений в том, что они всегда найдут общий язык, а теперь это немножко не так.
3: Подробный разбор этой темы и другие эксклюзивы доступны в подписке РБК. Из последних новостей: явка на выборах в Госдуму превысила 30%. Это данные ЦИК по состоянию на 9 часов 40 минут по московскому времени. В России идет второй из трех дней голосования. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Россияне выбирают 450 депутатов Госдумы, 225 по федеральным партийным спискам и еще 225 по одномандатным округам. Будем следить. Ну а сейчас к событиям в мире спорта.
4: Спорт на РБК.
3: В студии спортивный обозреватель РБК Илья Попов. Илья, доброе утро. Начнем с английской премьер-лиги. Какие там интересные, интригующие события происходят?
5: Да, действительно, накануне стартовал 5-й тур английского чемпионата и открывала его встреча Брентфорда и Челси. После первого тайма была ничья 0-0, однако во второй 45-минутке Брентфорд разразился аж тремя забитыми мячами. Вот так вот Челси потерпел новое чувствительное поражение со счетом 0-3. После игры главный тренер синих Хаби Алонсо сказал, что его разочаровало все, особенно результат. Команда обязана играть лучше и призвал своих футболистов еще больше работать и осваивать те идеи, которые наставник предлагает своим футболистам. Вообще у Челси в последнее время дела идут, прямо скажем, не очень хорошо. Дело в том, что команда одержала всего лишь одну победу в четырех последних встречах, если брать все турниры. Ну а что касается игры в обороне, это вообще отдельная боль всех тех, кто неравнодушен к Челси. Дело в том, что синие в 2026 году, то есть с января, не провели ни одного матча, что называется, сухого. То есть в каждой игре английской премьер-лиги Челси неизменно пропускает. И вообще за 2026 год, если брать все команды английской премьер-лиги, Челси пропустил больше всех мячей, а именно 43. Так что у Челси пока даже при Хаби Алонсо дела никак не идут в гору. Сегодня очередная порция игр пятого тура пройдет в АПЛ. Ну и, пожалуй, наиболее интригующий матч — это Брайтон-Арсенал. Действующий чемпион приедет к молодой, такой задорной и, по-хорошему, злой команде. Так что это будет интересная очень игра. Ну а, безусловно, центральный матч этого дня, если брать европейские первенства, это, конечно же, Рома-Интер. Они сразятся в пятом туре итальянского первенства. После четырех туров у обеих команд по 12 набранных очков. То есть пока они идут со 100% показателем набранных баллов. Ну а, пожалуй, главный матч этого уикенда пройдет завтра. И это мадридское дерби Реал-Атлетико.
3: Еще одна футбольная тема, или, наверное, околофутбольная, поскольку больше связана с деньгами. Килиан Мбаппе ушел от Nike. Таким образом, футболист прекратил почти 20-летнее сотрудничество с компанией. Что произошло, Илья?
5: Да, Килиан Мбаппе думает не только о предстоящем матче с Атлетико, но и о том, как бы подзаработать. И

0: Здесь надо сказать, что французский супернападающий отказался от предложений других больших компаний, таких как Adidas и Puma, и будет он выступать в бутсах фирмы On. Казалось бы, мы привыкли, что к футбольной обуви она никакого отношения не имеет, а именно к бутсам. Однако теперь она решила выйти и на этот рынок. И вот здесь Килиан Мбаппе сделал ставку не на сиюминутный заработок, а на долгосрочные инвестиции. Пишут, что Мбаппе получил долю в этой швейцарской компании, так что он надеется, что она как-то и на футбольном рынке тоже раскроется, и в дальнейшем сможет он получать уже солидную прибыль.
1: А теперь к новостям тенниса. 50-я ракетка мира, российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на турнире в Гвадалахаре. Вообще, чем примечателен этот турнир? Зачем нужно за ним следить?
0: Да, в общем, не сказать, что он какой-то суперпрестижный, но дело в том, что Людмила Самсонова давненько не радовала своих болельщиков какими-то хорошими результатами, и здесь она добралась до полуфинала. Были в целом шансы пройти и дальше, но, к сожалению, в двух партиях она проиграла Пейтон Стирнс.
1: И еще одна тема, которая связана с деньгами. Впервые в истории НБА братья, легкий форвард Detroit Pistons Осар Томпсон и получил контракт на сумму $155 миллионов.
0: Действительно, впервые в истории НБА братья получили контракты от 100 миллионов. Осар Томпсон подписал контракт с Детройтом, вот только-только пятилетний, на $155 миллионов. Ну а его брат-близнец, он заключил соглашение с Хьюстона в начале сентября, тоже пятилетний, но на $208 миллионов. Так что вот такие вот братья-миллионеры.
1: Спасибо. Это был спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
3: Интерес к вторичному жилью в России за год вырос на 18%, а в 10 регионах сразу на треть и более. Такие данные приводит Авито Недвижимость. Лидером по динамике стала Ленинградская область. Спрос там прибавил 47%. Причина – переток интереса из Петербурга в пригород из-за цен. Похожий тренд в Москве и области. Подмосковье на четвертом месте с ростом 38%, а по сделкам в июле обогнало столицу на 19%. На втором месте Хакасия – плюс 45%. Драйвер – ожидание изменения условий семейной ипотеки осенью 2026 года. В большинстве городов республики нет новостроек, поэтому программа распространяется и на вторичку. Замыкает тройку Тамбовская область, плюс 43%, где выросла выдача ипотеки, в том числе рыночной. В топ-5 также вошла Орловская область, плюс 37%. Помимо снижения ключевой ставки и более выгодной цены метра, там сыграла роль информация о будущих изменениях все той же семейной ипотеки, которая распространяется на вторичку большинства городов региона. Напомню, все эти проценты – это динамика интереса к покупке вторичного жилья на платформе Авито за год. Замыкает десятку Омская область, Новосибирская, Ивановская, Владимирская области и Алтайский край. Рост там от 33 до 36%. Эксперты отмечают, что интерес к вторичной недвижимости обычно опережает статистику сделок по ней. Нужно время на оценку бюджета и одобрение банка. Часть пользователей пока наблюдает, но рост поисковой активности показывает накопленную потребность в улучшении жилищных условий. В некоторых регионах интерес уже конвертируется в сделки. Летом число ДКП на вторичном рынке в Московской области выросло на 40%, а в Новосибирской – на 49%.
2: Библиотека РБК.
4: Здесь мы собираем книги первых лиц.
5: Что читает генеральный директор инвестиционной компании «Иволга Капитал» Андрей Хохрин?
6: Недавно я прочитал книгу Вячеслава Дубынина «Мозг и его потребности». Чем меня эта книга привлекла? Природа нам дала такой инструмент в виде мозга, который мы воспринимаем как просто какую-то думалку. На самом деле он управляет нашим организмом весьма совершенно в сравнении с другими представителями живого мира. Вы на много часов, сосредоточиваясь здесь на работе собственного мозга, как его обслуживать и какие колоссальные возможности он вам дает.
4: Вячеслав Дубынин. «Мозг и его потребности. От питания до признания». Стремление лидировать – одна из важнейших врожденных программ, которые формируют основу темперамента и поведения человека. Лидеры и подчиненные по-разному реагируют на стресс и испытывают различный уровень счастья, что связано с особенностями работы их мозговых систем. Для поддержания лидерских качеств важно понимать биологию мозга и работать над ее тренингом, чтобы избежать выгорания и сохранять социальную эффективность.
2: Библиотека РБК.
4: Заведующая Элина Тихонова.
7: Ли-9 – это автомобиль, в котором электроника командует парадом, а водитель – просто гость программы. А Moda C7 – это кроссовер, который выходит на публику с видом «Ну что, впечатлил?»
8: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
9: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
10: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
2: РБК «Тренды».
4: Ликвидация разливов нефти – сложный вызов для экологии. Судьба морских систем и побережий решается в первые часы после аварии. С 1960 года в океан попало более 9 миллионов тонн углеводородов. На смену разовым мерам приходят комплексные решения – от механических барьеров до химических реагентов. Самый перспективный тренд – биоремедиация. Метод задействует особые штаммы бактерий и грибов, которые поедают загрязнение, разлагая его на воду и углекислый газ. В отличие от агрессивной химии, такие составы безопасны и не вызывают вторичного отравления среды. Внедрение подобных технологий превратит экологическую безопасность из вынужденной меры в обязательный стандарт энергетики будущего.
11: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
12: 10 часов в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Сургута, сообщает Росавиация. Меры введены для обеспечения безопасности полетов. Также приостановила свою работу воздушная гавань Сабета. Она находится на полуострове Ямал у Обской губы Карского моря. Аэропорты Казани и Ульяновска вернулись к штатной работе, отмечает Росавиация. Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 9 часов 35 минут составила 30,21%. Об этом сообщается на сайте ЦИК. Дистанционно на выборах разного уровня в стране проголосовали более 3 миллионов избирателей. Это следует из данных федерального портала дистанционного электронного голосования. Россия и Китай планируют работу над геологическим исследованием приграничных территорий, сообщили в российском Минприроды. В планах также провести сравнительные геологические исследования Большого Алтая, где помимо России и Китая будут задействованы Казахстан и Монголия. Жители Байкальской и Иркутской области, которые захотят принять участие в голосовании на выборах в Госдуму после 19 часов, будут подвозить до избирательных участков и обратно на специальном транспорте, сообщила администрация города. Такая мера связана с действующим в городе комендантским часом, который был введен накануне из-за выходов медведей в город. США и Дания достигли соглашения о переходе к Вашингтону обязанностей по обеспечению безопасности Гренландии, сообщил Дональд Трамп. По его словам, на острове в скором времени появится крупный американский контингент. Противники штатов не смогут создавать на острове военные базы и даже осуществлять

0: эти инвестиции без письменного одобрения от Вашингтона. Пентагон опубликовал 6-ю партию рассекреченных и исторических материалов о неопознанных летающих объектах. Данные касаются событий за прошедшие 73 года. Всего был опубликован 71 файл. Большинство обнародованных случаев встречи с НЛО остаются в статусе неразгаданных. Больше новостей читайте на сайте РБК.
1: Десять часов 3 минуты, точное московское время. Сегодня суббота, 19 сентября. Вы слушаете радио РБК, у микрофона Ирина Савельева. И в этом часе около половины крупных торговых сетей допустили сокращение сотрудников из-за искусственного интеллекта. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики B1. Разбираемся, чего ждать дальше. Дональд Трамп-младший вернул деньги за свадьбу Умару Кремлеву. Об этом накануне рассказал его отец, президент США. Узнали все, что известно к этой минуте. Ну, а прямо сейчас о ситуации с передачей активов Ашана, Лиман Про, Нестле, а также логистического оператора FM Logistic. Как заявили в Ассоциации европейского бизнеса, нужно сохранить непрерывность производства и поставок в интересах россиян. Накануне, напомним, Владимир Путин своим указом передал во внешнее управление активы, которые принадлежали французским и швейцарским компаниям. Их суммарная выручка оценивается в 1 000 000 000 рублей. Что еще об этом известно, выяснила Ольга Зуева.
2: Согласно документу, который подписал Владимир Путин, передали 100% долей всех 4 компаний в России. Это сети магазинов и пищевые производства. Они не раскрывали финансовые показатели в последние годы, но ранее их обороты оценивались в сотни миллиардов рублей. Что касается FM Logistic, в России она работает с 1994 года и представляет услуги по перевозке и хранению товаров. Ее портфель до 2022 года насчитывал 22 логистических комплекса. Компания Ашан и Лимана Про уже запросили разъяснение у российских властей, пока они продолжают работать без изменений. Nestle заявила, что предпримет необходимые шаги для защиты своих прав после введения временного внешнего управления. Правительство Швейцарии заявило, что, цитата, обеспокоено арестом активов. Государственный секретариат по экономическим вопросам работает с компанией над отменой принятых российским руководством мер, передает агентство Reuters. А вот чем продиктовано такое решение, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
3: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывал при принятии этого решения, то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера.
2: Управлять активами будет компания «Лев Менеджмент». Она создана около 2 лет назад, и по данным Spark, ее уставной капитал 15 000 рублей. Генеральный директор Андрей Краюшкин, в компании всего 1 сотрудник. Он возглавил «Лев Менеджмент» 10 сентября, за неделю до выхода указа президента. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности управления, ну и а также вложением в ценные бумаги, венчурным инвестированием и операциями с недвижимостью. Формально собственник остается прежним, отмечает независимый аналитик Максим Кураедов.
4: Но здесь важно понимать, что это не национализация. Иностранный владелец формально остается собственником, но теряет контроль. Решение за компанию принимает управляющий, назначенный указом. Никакого открытого конкурса на эту должность не проводится, и выбор делает государство, и обычно его выбор связан с структурой, которая так или иначе находится в этой отрасли. Для покупателей и сотрудников в первые месяцы, как правило, почти ничего не меняется, и это осознанная цель. Магазины работают штатно, товары на полках, зарплаты выплачиваются. Бизнес не должен останавливаться, изменения происходят наверху, на уровне управления, а не в торговом зале. Сложности могут появиться позже и по-разному у разных компаний.
2: Интересная деталь. Сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу. На это ранее в нашем эфире указывали аналитики. Источники РБК на рынке ритейла считают, что из профильных игроков в покупке бизнеса может быть потенциально заинтересована только Лента. Интересантами на приобретение Ашана или Мана Про также могли бы выступать маркетплейсы. Их могут привлечь большие распределительные центры. Компании были лидерами, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков.
5: Мерлен был лидером сегмента DIY. Ашан хоть и подсдал свою позицию, но все равно входил в 10 крупнейших сетей FMCG России. Это те компании, которые своим бизнесом выстраивали целые отрасли, так как они были лидерами не только с точки зрения объемов продаж, но они были лидерами технологий. технологии.

0: лидерами в сфере, которые занимались, и многие компании равнялись, заимствовали, учились у этих компаний в рамках выстраивания своей работы. Назначено временное управление, потом будет произведена смена собственника, и компании будут потеряны для управления со стороны создателей и акционеров этих компаний. Речь идет о сотнях миллиардах рублей инвестиций, сделанных за последние 25 лишним лет в страну.
1: Добавлю, что Ашан работает в России с 2002 года. У ритейлера 62 классических гипермаркета, 33 Ашан Сити и 146 супермаркетов. А Nestlé в России уже с 1994 года. Компания выпускает кофе, батончики, детское питание среди брендов, в том числе Nescafe, Nespresso, KitKat, Nesquik и Maggi.
2: О передаче во внешнее управление активов Ашан, Лимана про Nestlé, а также логистического оператора FM Logistic рассказала Ольга Зуева. Менее чем через минуту будем разбираться, какие меры могут помочь развитию автотуризма в России.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
2: 10:09 в Москве. В России начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. На трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительства пишет газета «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на АЗС и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. Но обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще. Их теперь тоже начнут благоустраивать. Предполагается, что это поможет развитию автотуризма. А поможет ли, выясняла Яна Ритунская.
4: Расскажу, как будут выглядеть вот такие новые функциональные, видимо, зоны отдыха. Туда пустят малый и средний бизнес, потому что прямо сейчас вот такими многофункциональными зонами дорожного сервиса занимается скорее крупный бизнес. Туда нужно подводить инфраструктуру, как минимум вода, электричество, и в целом благоустраивать всю эту зону. Ну и поэтому для малого бизнеса, для среднего, грубо говоря, небольшие придорожные кафе, например, туда войти им сложнее. И вот такие фудтраки организовать достаточно легко, как и автолавки, да, то есть по сути, это просто небольшие трейлеры, которые на ходу как раз на трассах будут предлагать какие-то свои услуги. Ну и также передвижные АЗС туда тоже добавят. Есть предположение, что действительно это должно как-то повлиять на развитие автотуризма, но здесь нужно разделять, что мы вообще подразумеваем под автотуризмом. Чаще всего это поездки на автомобиле из точки А в точку Б. По сути, автомобиль как средство перемещения, а не полноценный автотуризм. Подобные изменения, о которых пишет «Коммерсант», как предполагают сейчас, видимо, ввести в правительстве, они скорее повлияют на комфорт путешественников, но вряд ли как-то серьезно увеличит сам поток, так считает эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.
5: На развитие автомобильного туризма в целом это никакого влияния не окажет. Это, ну, сделает более-менее комфортным, если мы говорим непосредственно об установке вот подобных модулей точек общественного питания. Ну вот я караванер уже скоро 20 лет как. То, что продают в этих лавочках, в фудтраках, ну я могу это приготовить сам и сам стать фудтраком, накормить еще тоже кого-то. У меня что-то есть в холодильнике, есть газовая плита, я сам могу что-то на скорую руку приготовить. Хотелось бы больше кафе полноценных, где хотелось бы и отдохнуть, и чтобы дети отдохнули, были детские площадки.
4: Как говорят мои собеседники, прямо сейчас та инфраструктура, которая существует как раз с этими многофункциональными зонами дорожного сервиса, из-за этого и страдает, что малый бизнес туда не может зайти, и поэтому, по сути, не развивается.
6: Что нужно для развития тогда и, например, для того, чтобы стало больше поездок в автодомах, чтобы именно этот вид отдыха стал более популярным?
4: Вот здесь, наверное, лежит сейчас главная задача привлечения автопутешественников, потому что действительно в России, казалось бы, все есть для того, чтобы можно было полноценно путешествовать на машине, снимать автодома, арендовать или даже покупать свои. Причем говорят мои собеседники, что они становятся дешевле, 500 000 может стоить такая машина. И вот, по сути, поездка круглый год вам обеспечена в любое время дня и ночи. Но действительно, пока этот сегмент не так развит, как где-то, например, в Соединенных Штатах Америки, где это считается практически практически обыденным видом отдыха. Для того, чтобы автодома и караванные путешествия, караванинг это называется, если что, буквально есть такой термин, чтобы они стали популярнее, нужно развивать инфраструктуру, но не ту, о которой сейчас мы с вами говорим. То есть не фудтраки, не автолавки и не передвижные АЗС нужны. Нужно больше кемпингов, нужно больше мест, где можно различные процедуры с автодомом провести, как минимум слить отходы и воду тоже туда накачать. Несмотря на то, что у

0: этого вида отдыха есть довольно большой потенциал роста, пока это все же скорее отдых для дикарей. Типичную поездку в автодоме и как отдохнуть в нем мне описал автор интернет-журнала «Автодом и дом на колесах» Александр Епифанцев.
1: У нас пока что вольница такая для автодомов. Мы катаемся, получаем удовольствие, у нас летом есть солнце, у нас панели заряжают, воду мы можем найти в колонке, на картах они часто даже обозначены, можно заправить воду в какой-нибудь крупной сетевой заправке, там есть шкафчик специальный, техническая вода там, как правило, есть круглый год вообще. То есть мы немножко так выкручиваемся, но это для нас даже какой-то, знаете, такой квест. Ага, нам нужно добыть воду. И мы там раз-раз, ага, можно на карте посмотреть, можно на дороге найти, можно заехать на автомойку, допустим.
0: Такой отдых, ну, скажем, для бывалых уже скорее, и скорее не для тех, кто хотел просто понежиться на пляже. Но, как мне рассказали, такие поездки в автодомах, например, популярны на юге страны. Там есть довольно серьезно развитая инфраструктура в сравнении с остальными частями страны. Можно ехать вдоль моря, можно оставлять там этот автодом, любоваться видами. Ну, а если выбирать поездки в другие регионы, то, например, это еще Алтай, туда тоже можно поехать и посмотреть на красоты страны, но во многом за пределами столичного региона дороги уже не столь развиты, не столь приятны автопутешественникам, особенно если вы только начинаете. Но, возможно, появление фудтраков, передвижных АЗС и автолавок как-то простимулирует спрос на то, чтобы выбираться за пределы столицы, и на личном автомобиле тоже.
2: Кстати, опросы показывают, что этой осенью россияне стали чаще бронировать отдых на Байкале, в Сочи и Архызе. Спрос на эти направления вырос на 70-90% по сравнению с прошлым годом. Лицензию на продажу зарубежных активов «Лукойла» вновь продлили. Теперь, согласно решению американского Минфина, она действует до 22 октября. Предыдущее разрешение действовало до 19 сентября. «Лукойл» объявил о продаже зарубежных активов в октябре прошлого года после введения санкций США. Среди потенциальных покупателей за это время успели назвать американский инвестфонд «Карлайл», нефтегазовую компанию «Шеврон», «ExxonMobil», международную энергетическую компанию «Гунвер», венгерскую «Мол» и других. Сейчас основная причина – затягивание сделки, геополитическая напряженность, рассказал эксперт по энергетике Кирилл Родионов.
3: Ключевой причиной затягивания вопроса о будущем активов «Лукойла» является геополитика. А если быть точным, два региональных конфликта, которые так или иначе влияют не только на активы «Лукойла», но и в целом на мировую нефтегазовую отрасль. Российско-украинский конфликт, который является определяющим для санкционного фона активов «Лукойла», которые находились в Европе. С другой стороны, это ближневосточный конфликт, который косвенно влияет, в частности, на экономику проекта «Западная Курна-2». Инвесторы всегда, когда происходит неопределенность, занимают выжидательную позицию. Если говорить о потенциальных покупателях, то здесь всех покупателей можно условно разделить на две основных категории. Первая категория – это компании, которые занимаются управлением финансовыми активами. Вот такая компания могла бы купить активы «Лукойла» пакетом, а затем уже продавать эти активы стратегическим инвесторам, профильным компаниям, которые напрямую ведут бизнес в нефтедобыче, либо в разведке и добыче газа, либо в нефтепереработке, либо в топливной рознице. Неопределенность, она блокирует сделку. Плюс к этому нужно не забывать, что все-таки в случае завершения российско-украинского конфликта станет вопрос о том, что российские юрлицы, которые имели активы в Европе, они так или иначе получат доступ к управлению этими активами. Я на самом деле не исключаю сценарий, при котором будет какая-то договоренность между Россией и Евросоюзом, при котором российские компании получат доступ к управлению своими активами на территории ЕС, а компании, юрисдикция которых находится в странах ЕС, они смогут вернуться к управлению своими активами в России.
2: Убыток от американских санкций в прошлом году «Лукойл» оценивал почти в 2 триллиона рублей. Почти половина российских ритейлеров планирует сократить сотрудников из-за активного внедрения искусственного интеллекта. К таким выводам пришли аналитики B1 по результатам проведенного опроса. Он есть в распоряжении РБК. Искусственный интеллект облегчает работу или все-таки вытесняет сотрудников, разбиралась Лиза Майнгард.
4: Это в первую очередь относится к офисной работе, а не к процессам внутри торгового зала. В торговых точках значительная часть работы все еще остается физической. Сотрудники принимают и выкладывают товары, собирают заказы и помогают покупателям. В общем-то, компания рассчитывает снизить затраты за счет автоматизации рутинных операций, а не массовых увольнений. В результате тот же объем работы можно выполнить меньшей командой, а бизнес продолжает спокойно обслуживаться без увеличения численности сотрудников. Впрочем, каким-то компаниям еще до всех нововведений удавалось найти найти баланс между искусственным интеллектом и их сотрудниками. Об этом рассказал руководитель пресс-службы сети магазинов «Фикс Прайс» Екатерина.

0: бухгалтеру обучиться искусственному интеллекту. Как думаете, насколько радостно сотрудники воспримут эти новости? Сомневаюсь, что с распростертыми объятиями. К тому же большой риск — это резкое сокращение сотрудников среднего звена, из которого обычно компания подготавливает кадры для топ-менеджмента. Об этом рассказал заместитель генерального директора Spark Ленинград Алексей Елаев.
1: Риски в данном случае возникают обычные. Да? То есть у нас будет меньше среднего персонала, будет больше линейного персонала и персонала условно высших компетенций, которые будут работать с этими моделями. И отсюда получается, чтобы получить высшие компетенции, необходимо где-то поработать средним персоналом. А так как этих вакансий как раз очень мало, этих вакансий почти нет, то, к величайшему сожалению, людям просто негде будет получать вот тот опыт, благодаря которому они сейчас становятся топ-менеджерами. Я надеюсь, что каким-то образом это будет так или иначе на рынке труда демонстрировано.
0: В итоге искусственный интеллект дает ритейлерам возможность увеличивать объем бизнеса без сопоставимого расширения штата.
2: Лиза Майнгард разбиралась, как отечественные ритейлеры используют искусственный интеллект. Компания Neuralink опубликовала, возможно, самое трогательное видео этой недели. Пациент, страдающий от нарушений речи, с помощью чипа смог впервые признаться в любви своей жене. Каково это жить с чипом и какие еще возможности он дает? Об этом мы поговорили с первым пациентом Neuralink Ноланом Арбо. Ему чуть больше 30, он парализован ниже шеи, но теперь может отвечать на сообщения, вести конспекты и даже играть в видеоигры. Правда, есть издержка. В соцсетях его называют антихристом. Мифы о чипировании проверял Никита Гмыза.
3: Да или нет? Вы пользуетесь чипом Neuralink уже 2 года. Какие главные выводы и наблюдения вы сделали?
4: Да, это впечатляет больше, чем я ожидал. Не могу поверить, как быстро он понимает то, что я хочу сделать. Был один момент. По мере того, как я начал использовать устройство, я старался все лучше и лучше управляться с курсором. И стоило мне только подумать, чтобы его переместить, он уже смещался в сторону. То есть мне приходилось немного замедляться. Имплант улавливал только мою мысль и начинал движение туда, раньше, чем я того хотел. Вот настолько он меня понимает.
3: Что вы сделали в первую очередь, получив доступ к компьютеру? Чем вы занимались?
4: Первое, что я сделал, пропал в видеоиграх на 8 часов. Я наконец-то смог отправить текстовое сообщение, на написание которого у меня ушло менее 15 минут.
3: Я до сих пор не уверен, что хотел бы что-то имплантировать, потому что боюсь побочных эффектов. У вас они были?
4: Думаю, я остался точно таким же человеком, каким был до имплантации. Вначале были некоторые проблемы с тем, что нити импланта теряли контакт с моим мозгом. Они просто не прилегали так, как нам хотелось. И это был единственный побочный эффект, если вообще можно его так назвать. Когда произошла эта история с потерей контакта с чипом, это было тяжело. Я плакал. Я думал, что я только-только взобрался на вершину горы, и вот все это отнимут у меня уже через месяц. Я даже не могу сказать «на вершину». Я добрался до середины, и я думал, что исследование закончится, и я больше никогда не смогу им пользоваться.
3: Потом его удалят, это правда?
4: Да, я уточню. Исследование длится 6 лет. Сейчас прошло 2 года, так что осталось еще 4. Когда я выйду из исследования, когда оно закончится, чип либо удалят, либо деактивируют.
3: Может быть, вы могли бы поговорить с Илоном Маском и попросить его дать вам новую версию, чтобы вы могли протестировать ее.
4: Да, это было бы здорово.
3: Вы часто с ним общаетесь? Он как-то присутствует в вашей жизни?
4: Не очень часто. Мы видимся время от времени, мы вращаемся в одних и тех же кругах, так сказать. Поэтому мне удавалось пару раз просто посидеть с ним и поговорить. Честно говоря, мы не так уж много говорили о Neuralink. Меня гораздо больше интересуют другие его проекты. Мы говорили об НЛО, о SpaceX и тому подобном. Шутили насчет еще одного импланта в черепе. У меня один слева от мозга, и мы обсуждали вариант того, чтобы сделать еще один справа. И я как бы пошутил, сказав, знаете, мне нужно больше проводов, мне нужно больше нитей в мозгу. Просто отрежьте всю верхнюю часть черепа и поставьте мне туда один большой имплант. Вот над этим мы тогда неплохо посмеялись.
3: Какая ваша любимая теория заговора о Neuralink, которую вы прочитали в интернете или услышали от друзей?
4: С самого начала я видел в интернете, что Neuralink — это символ зверя, и что я антихрист. Мне кажется, это смешно. Я верующий, я убежденно верю в Иисуса Христа, моего Господа и Спасителя. Поэтому, когда я говорю об этом на X, в интервью или где-то еще, мне кажется забавным, что люди до сих пор называют меня антихристом.
5: Call me the Если у вас какие-нибудь любимые мемы в интернете, связанные с вами и имплантом.
4: Если вы знаете, что такое рекроллинг, мне вот это всегда очень нравилось. Мем в том, что, по сути, Илон Маск, он как бы транслирует песню в мой имплант, Neuralink, и она просто играет у меня в голове по кругу. Это песня, которая Never Gonna Give You Up, Rick Astley.
6: Never Gonna Give You Up by Rick Astley.
4: Рекролл. Мне

0: Просто, знаете, мне показалось это очень смешным. Действительно хороший мем, мне он очень нравится.
1: Да, ну, надеюсь, эту песню вам, правда, не транслируют, ведь так?
0: Да, она и так у меня постоянно крутится в голове, так что если бы он ее еще и присылал через импланты, это просто добавило бы шума.
1: Кстати, как вы получаете обновление для Neuralink? Нужно ли устанавливать что-то вручную, или обновления поступают через Wi-Fi или приложение на телефоне?
0: Да, все работает по Bluetooth. Я просто сижу, может быть, минуту, пока обновляется программное обеспечение, и мы продолжаем жить своей жизнью.
1: Какие функции вы хотели бы, чтобы они добавили в Neuralink?
0: Они работают над набором текста 10 пальцами, то есть, по сути, над полным контролем клавиатуры. Обычно я использую диктовку, потому что это намного проще. Однако возможность набирать текст с помощью Neuralink была бы невероятной. Я бы очень хотел что-нибудь когда-нибудь написать. Я бы хотел написать книгу. Я хочу вернуться в университет и все записывать, все печатать. Поэтому возможность полностью контролировать клавиатуру была бы невероятной.
1: We're all gonna get brain implants. Нам всем установят чип в мозг, да или нет?
0: Да.
2: Да или нет? На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
3: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В 4 залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
4: Для меня особенно все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что несчастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
3: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.
2: Резать лося. Лося – словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Сишка и Ришка.
6: Молодежь вряд ли знает, что это такое, но старожилы меня поймут. Сишка и Ришка – сленг из очень далеких времен. Это ласковое обозначение двух срочных контрактов. Сишка – си, фьючерс на валютную пару доллар-рубль. Называется так, потому что латинская «С» похожа на знак валюты США. А Ришка – ри, фьючерс на индекс РТС, назван по первой букве бенчмарка. Есть еще один инструмент на этом рынке, у которого странное прозвище. Контракт на валютную пару евро-доллар. Его иногда еще называют «еда».
7: Дим, купи еды.
6: Так, открываю терминал и беру фьючерс на курс евро-доллар с экспирацией в марте.
7: Ты чего, за хлебом сходи, а?
6: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
2: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио.

0: вообще для себя в хорошие времена правильно проводить такие, не хочется говорить, нагрузочные тестирования, периодически что-то где-то выключать. Мне вот очень нравится история с региональными такими тестами. Ты берешь и ищешь там каких-нибудь близнецов, города-близнецы. Тут включил рекламу, тут выключил.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и первый вице-президент АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21.00 на радио РБК.
1: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК. РБК Тренды.
2: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.

0: 10:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. За период избирательной кампании в регионах возбуждено 22 уголовных дела, связанных с выборами, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она также отметила, что накануне в МВД поступило 367 сообщений о происшествиях, которые были связаны с избирательной кампанией. Аэропорты с обеда и утренней вернулись к штатной работе, сообщила Росавиация. Ранее ограничения были введены в 4 авиагаванях на Ямале, в Надыме, Новом Уренгое, Сабете и Утреннем. За ночь средства ПВО сбили над российскими регионами, в том числе над Ямало-Ненецким автономным округом, 344 беспилотника. Работа АЗС временно приостановлена в Сириусе из-за вопросов безопасности, сообщил глава территории Дмитрий Плишкин. Решение принято Минэнерго совместно с топливными компаниями. 6 детей с признаками пищевого отравления госпитализированы из лагеря «Юбилейный» на Сахалине, сообщили в Минздраве региона. Накануне после ужина воспитанники пожаловались на боли в животе, слабость и тошноту. Следователи и специалисты Роспотребнадзора проводят проверку. Столовую в лагере закрыли, смену планируют завершить досрочно. Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% после обновления справочника средней стоимости автозапчастей, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его словам, средняя стоимость автозапчастей в новом документе выросла почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно различается. Сильнее всего на 13% цены выросли на Toyota, Mitsubishi и Honda. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджер Макс.
1: Десять 10:32 в Москве. Вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Продолжаем следить за информационной картиной дня. Дональд Трамп-младший вернул деньги за свадьбу Умару Кремлеву. Об этом накануне рассказал его отец, президент США. Прямо сейчас узнаем все подробности. Ну и напомню, что речь идет о дорогостоящей вечеринке на Багамских островах. Как рассказали сами молодожены, ее устроил российский предприниматель, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Этот инцидент стал заметным инфоповодом в американской прессе и соцсетях. Все детали собрал Руслан Анаединов, он сейчас со мной в студии. Руслан, что именно попало в поле зрения журналистов?
2: Да, многие комментаторы сейчас задаются в первую очередь этическими вопросами, насколько это нормально, если Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, принимает в подарок свадебную вечеринку от российского предпринимателя, связанного с Владимиром Путиным. А именно так Умара Кремлева называют в зарубежной прессе, в частности, журналисты

0: Bloomberg. Ведь получается, что президент США, кажется, уже вот-вот готов применить очередной пакет санкций, продолжать давить на экономику России, а его сын вполне спокойно гуляет на свадебной вечеринке с крупным российским бизнесом, да еще и за его счет.
1: Действительно, не очень однозначно все, но на самом деле очень хочется каких-то подробностей вот о самой свадьбе, вечеринке, как все это происходило.
0: Да, свадьба прошла еще в 20-х числах мая, и о том, что именно Кремлев подарил паре отдых на частном острове на Багамах после свадьбы, рассказала супруга старшего сына Трампа Беттина. Она написала, что это невероятно благодарна за этот щедрый подарок со стороны нашего дорогого друга Умара. Это цитата. По информации издания ProPublica, одна ночь на этом острове стоит примерно 100 тысяч долларов. Плюс Умар Кремлев организовал грандиозное фейерверк-шоу. Это еще примерно 70 тысяч долларов. Интересно, что пресс-служба Кремлева ответила изданию, пояснив, что Умар и сын американского президента дружат уже примерно пару лет. Сколько всего было потрачено денег на эту вечеринку, неизвестно. Впрочем, накануне Трамп выступал в овальном кабинете. Там он зачитал доклад о здравоохранении, после чего отвечал на вопросы журналистов. Основная повестка касалась внутренней политики США, но и про свадьбу Трампа журналисты спросить тоже не забыли. Вопрос репортера звучал так. Считаете ли вы уместным, что ваш старший сын Дональд принял подарок в виде оплаты части свадебных торжеств? И вот что ответил Трамп.
1: Давайте послушаем.
2: Это абсолютно уместно. Многие устраивают вечеринки и все такое. Это совершенно уместно. Но, насколько я понимаю, он вернул эти деньги. Он не хотел их. Так что я слышал, что он вернул их. Человек, которого он знает, предполагаю, что его друг устроил ему свадебную вечеринку. Такое часто встречается. Я слышал про многих людей, которые устраивают свадебные вечеринки. Я и сам, может быть, вы не проверяли эту информацию, но я устроил свадебные вечеринки для множества людей. Они женятся, я устраиваю им вечеринки. В прекрасных местах, таких как Мар-а-Лаго, и в других тоже. Вместе с тем, я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал об этой истории, я спросил у него, и он ответил, нет, я верну ему эти деньги, пап. И это было довольно давно. И все же я должен сказать, что устраивать свадебные вечеринки – это довольно обычное дело.
0: В списке гостей на вечеринке на Багамах было около 50 человек, в их числе зять Трампа Джаред Кушнер, средний сын президента США Эрик Трамп и, конечно, Умар Кремлев. При этом, как утверждает издание ProPublica, те сотни тысяч долларов, которые российский предприниматель потратил на мероприятие, были переведены через ассоциацию бокса, которую Умар Кремлев и возглавляет. Здесь важно отметить, в пресс-службе Кремлева эту информацию опровергли. Тем не менее, сообщения в прессе уже вызвали волну обсуждений в американском обществе. Демократы анонсировали, что проведут собственное расследование. Этот инцидент также не обошли стороной ведущие американских лейт-найт-шоу.
1: Да,
0: Джимми Киммел, в частности, высмеял то, что Трамп не присутствовал на свадьбе собственного сына. Это единственное разумное решение, принятое президентом Трампом в этом году. Так звучала одна из его шуток. Вторая была адресована супруге Дональда Трампа-младшего. Звучит она так. «Поздравляю, Беттина, с первой повесткой в суд от Конгресса. Добро пожаловать в семью Трампов». В своем The Tonight Show эту новость осветил и другой известный американский ведущий Джимми Фэллон.
3: Дональд Трамп-младший и его новая жена подтвердили, что их недавнюю свадьбу на Багамах частично оплатил российский олигарх, который связан с Владимиром Путиным. Так же, как и его отец. Некоторые из нас через это проходили. Ваша семья говорит, что не заплатит за свадьбу, так что приходится обращаться к российскому олигарху, верно? С кем не бывало.
0: Подробнее о фигуре Умара Кремлева, как пишет РБК, последние 15 лет он работает менеджером в сфере бокса и промоутером. Работает, в частности, с российскими чемпионами в различных весовых категориях. Также он возглавляет Международную федерацию бокса и Международную федерацию нарт. Помимо этого, он владеет более чем 10 компаниями, в их числе мебельные, кондитерские, юридические и ряд других. В сентябре 2024 года он, например, стал владельцем крупнейшего автодилера в России холдинга «Рольф».
1: Спасибо. Всю информацию о свадьбе Трампа-младшего собрал Руслан Айнединов. Ну а мы через полторы минуты будем разбираться, почему ставки по вкладам растут, несмотря на решение Центробанка.
4: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭА рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: 10:39 в Москве. У микрофона Ирина Савельева. Вы слушаете радио РБК. РБК обратил внимание на то, что доходность депозитов повышается уже 12 недель подряд, и решение ЦБ сохранить ключевую ставку на уровне 14% годовых этот рост не остановило. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам приблизилась к 13% годовых. Банкам нужны деньги вкладчиков, поскольку ликвидность распределена по рынку неравномерно, объяснил в нашем эфире профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
7: Банки недооценили готовность Центрального банка бороться с инфляцией высокими ставками. И то снижение, которое они давали до этого, я имею в виду коммерческие банки, было связано скорее с тем, что путь ключевой ставки считался более пологим, то есть более быстрое снижение. Этого не произошло, и это достаточно логичная ситуация, которая заставила банки прибегать к этой ликвидности. Кроме того, здесь надо понимать, что сейчас есть профицит ликвидности, так называемый, но только у некоторых банков. То есть, когда мы говорим про, скажем, наши международные партнеры, там, Unicredit и Raiffeisen, например, российские подразделения, у них все с ликвидностью прекрасно. А другие банки, наоборот, испытывают дефицит ликвидности. И крупные банки ходили в Центральный банк за займами. И, конечно, эти займы гораздо дороже, чем если привлекать депозиты на рынке.
8: Как долго банки будут, на ваш взгляд, повышать эти проценты по депозитам? Мы увидим выше ключа предложения на рынке?
7: В это я не верю. Это весьма маловероятно. Мне кажется, ситуация уже пришла к равновесию. И банки вряд ли будут повышать еще. Остается надежда, что ЦБ, глядя на текущую инфляцию, все-таки снизит еще один или два раза в этом году, и это скорее будет давить на снижение ставок. Но пока ощущения такие, что вот это временный пик.
8: Россияне, на ваш взгляд, потеряли интерес к депозитам?
7: Я этого не вижу, потому что, естественно, довольно сильно сберегают до сих пор. Но здесь надо понимать, что существенная часть этих сбережений – это за счет тех процентов, которые были выплачены. То есть банки продолжают успешно привлекать те выплаты, которые уже осуществились. И по сравнению с прошлым годом, скажем, по данным Росстата, россияне сберегают от доходов гораздо меньше. Здесь надо делать ремарки всякие, что у Банка России еще более точные подсчеты этих сбережений, но как бы технически 14% Росстата было в прошлом году от доходов, а в этом году только 4%. И это, конечно, сильное изменение, которое подразумевает, что россияне скорее больше направляют на потребление.
8: Россияне стали вкладывать деньги как-то иначе. Вот мы говорим о том, что сейчас модель, возможно, меняется. Она меняется в какую сторону?
7: В сторону того, что приходится и больше тратить на обязательные расходы, то есть это ЖКХ, электроэнергия.
8: И сама доля вот этих вложений, она уменьшается, насколько я понимаю, так или иначе. Но та оставшаяся доля, она распределяется сейчас каким-то другим образом?
7: Гораздо менее нацеленным на сбережения, гораздо больше нацеленным на потребление. У нас довольно сильный рост розничных продаж за первое полугодие, и это, конечно, сигнал того, что россияне чуть-чуть смещаются в сторону более потребительской модели, чем это было раньше.
1: С Олегом Шибановым беседовал Юрий Карпекин. Последний раз ключевая ставка и доходность депозитов двигались в разных направлениях в 2023 году. Это следует из данных индекса банковских ставок FrancRG. Ну а сейчас о кошачьих тайнах. Ученые впервые за более чем 100 лет открыли новый вид. В Боливии обнаружили тигровую кошку Тилкайо.
5: РБК коллекция.
1: Животное живет в лесах Юнгас в Боливии между Андами и Амазонией. Она меньше обычной домашней кошки, ее длина около 46 сантиметров, а вес всего 1,5 килограмма. У нее пятнистая шерсть, круглые короткие уши и приплюснутая морда. Этот вид открыли случайно, рассказал зоолог Михаил Бережной.
9: Новые виды животных, в принципе, обнаруживают постоянно. Чаще всего это беспозвоночные маленькие животные. Млекопитающих обнаруживают редко, потому что у млекопитающих разнообразие меньше. Если мы берем все биоразнообразие нашей планеты, на данный момент описано чуть менее 2 миллионов видов животных. Млекопитающих чуть больше 6 тысяч видов. Открыть новый вид млекопитающих

0: Это правда большая редкость. А как его открыли, это была чистая случайность. Кто-то из местных жителей подобрал котенка. Потом заметил, что котенок какой-то странный, больше похож на дикого. Принес его в специализированный центр. Мы ее еще 10 лет назад держали. По-моему, только в 2019 году провели генетический анализ первый. Описание вида — штука не сиюминутная. Для этого нужно достаточно много анализов. Генетический анализ показал, что да, она немножечко отличается от других видов кошачьих, которые водятся на той территории. Это случай уникальный, довольно интересный.
1: Это действительно очень редкий вид. Ученые сообщили, что у них пока есть только 2 особи. Еще несколько десятков удалось снять с помощью фотоловушек. Как пишет издание Current Biology, исследовательская группа проанализировала ДНК 38 кошек, собранных в нескольких странах Южной Америки. В их число входит и 8 музейных экземпляров. Исследование показало, что тигровые кошки на самом деле представляют собой 5 генетически различных видов.
2: РБК отрасли.
3: Высокие ставки меняют условия работы бизнеса и ситуацию на российском рынке капитала. Я, Анна Смолкина, обозреватель РБК отрасли, узнала, как компания адаптируется к новой реальности и где остаются возможности для роста. У руководителя блока корпоративно-инвестиционного бизнеса банка Синара Алексея Куприянова. Как изменилась экономика в условиях действия высоких ставок? Охарактеризуйте текущую ситуацию на рынке капитала.
4: Высокие ставки в рамках жесткой денежно-кредитной политики Центрального банка были введены для того, чтобы снизить инфляцию и немножечко подохладить экономику. И мы видим, что и в одном, и в другом направлении высокие ставки сработали. Экономику уже никто не говорит, что она перегрета. Наверное, нету таких экспертов. И по инфляции мы видим ничего такого, что вызывало бы прям очень серьезные опасения. Мы на самом деле уже год находимся, даже больше, в динамике снижения процентных ставок. Скорость этой динамики вызывает вопросы у инвестиционного сообщества и разного рода ожидания, но сама динамика, она присутствует. Ситуация на рынке капиталов отражает те самые ожидания, которые есть у инвесторов относительно динамики снижения ставки. Мы видим то очень серьезное снижение фиксированных доходностей, то разочарование в этой динамике и, соответственно, рост этих фиксированных доходностей. Хорошим инструментом является инструмент такой, как облигации с плавающей ставкой. Он позволяет находиться приблизительно в той же стоимости актива и получать купонную доходность в зависимости от той ставки, которая в настоящий момент есть. И инвесторы активно этим инструментом пользуются. Спрос на этот инструмент, когда неопределенность выше, растет. Когда уверенность рынка в динамике снижения увеличивается, растет спрос на инструменты с фиксированной ставкой.
3: А какие отрасли лучше адаптировались к высокой ставке, а какие, наоборот, наиболее уязвимые из-за долговой нагрузки?
4: Есть отрасли, которые, например, традиционно не используют практически леверидж в своих операциях. Это в значительной степени сектор услуг, это IT-компании. Множество компаний не используют ни долговой рынок, ни, в принципе, банковское финансирование для того, чтобы развивать свой бизнес. Поэтому с точки зрения влияния напрямую эти компании, конечно же, не пострадали, потому что у них не росла процентная нагрузка. Но, как правило, все эти компании являются подрядчиками или контрагентами компаний, у которых уже есть эта кредитная нагрузка. И, соответственно, компании с кредитной нагрузкой на фоне возросших процентных платежей по долгам снижают свою инвестиционную активность, меньше покупают услуг и продуктов от компаний, которых я сказал, и, соответственно, у них снижается выручка не за счет того, что напрямую на них действует ставка, а она на них действует опосредованно. И большое количество компаний малого и среднего бизнеса, которые, как я сказал, может быть, напрямую и не получают какое-то финансирование в банках, а или на долговом рынке, тем не менее пострадали в связи с тем, что их заказчики снизили свои бюджеты на эти годы.
3: Каковы ожидания корпоративного сектора по денежно-кредитной политике и инфляции?
4: Я думаю, что за весь корпоративный сектор, конечно, я не скажу.

0: но наши клиенты считают, что уровень для того, чтобы инвестиционные программы возобновились в том объеме, который были ранее, уровень ключевой ставки должен быть меньше, чем двузначный. Это простимулирует компании привлекать дополнительные средства на инвестиции уже, а не на оборотный капитал. В настоящее время значительная часть наших клиентов в основном рефинансирует свои обязательства в рамках буквально оборотного капитала, а не неких инвестиционных программ.
1: Какие инструменты использует компания сегодня для привлечения долгового капитала?
0: Рынок облигаций корпоративных растет двузначными темпами уже не первый год. И перспективы мы видим также как очень хорошие. Все больше инвесторов на рынке, которые ищут доходность большую, чем доходность, которую дают банковские депозиты, и, соответственно, инвестируют в корпоративные облигации. Они инвестируют либо напрямую в корпоративные облигации, либо инвестируют в фонды, боевые, например, фонды, открытые или закрытые, которые уже как фонды инвестируют в корпоративные облигации. Таким образом, спрос на рынке постоянно увеличивается, и это приводит к росту рынка корпоративных облигаций. Из нового, что мы видим на рынке, это цифровые финансовые активы. Они позволяют компаниям привлекать средства несколько проще, чем рынок корпоративных облигаций. Там значительно меньше требований пока к эмитентам. И доступ физическим лицам, желающим приобрести тот или иной актив цифровой, очень простой. Через буквально приложение банка покупаете, и если у компании все хорошо, получаете свои проценты и погашение. Важное отличие ЦФА от облигаций, которые мы видим, ну, кроме того, что компании на рынок облигаций, когда выходят, становятся более публичными, получают рейтинги и имеют возможность привлечь средства, это то, что ЦФА все-таки является инструментом достаточно коротким. Это 3-6 месяцев, как правило. И с точки зрения, наверное, может быть, понимания того, на что похож этот инструмент, то когда-то лет 20, наверное, назад очень активно в экономике использовались такие краткосрочные инструменты, как векселя компании. Вот по-хорошему, наверное, ЦФА на сегодня заняла вот эту нишу короткого финансирования. Перспективная история, но я не думаю, что она каким-то образом сможет вытеснить корпоративные облигации. Это просто немножко другой сегмент, но богатство выбора, оно дает возможность как инвесторам лучше распределять свои средства, так и эмитентам иметь больше возможности привлечь финансирование.
1: То есть я правильно понимаю, что ЦФА не придут на смену вот классическим нашим инструментам, консервативным?
0: Пока я не вижу в этом каких-то перспектив, потому что одним из главных особенностей корпоративных облигаций является их ликвидность, их возможность торговать на рынке, возможность формировать позиции, в том числе получать финансирование под эти облигации. ЦФА на сегодня является немного более простым инструментом. Он практически не обладает ликвидностью. И его перспективы как инструмента скорее связаны не с тем, что он заменит корпоративные облигации, а с тем, что он даст возможность в сам цифровой финансовый актив вписать больше каких-то возможностей, добавить какие-то опционы, добавить какие-то более сложные инструменты уже внутрь этого цифрового финансового актива и продавать его в виде вот, ну, буквально токена. Это удобно для дистрибьюции, удобно для некого финансового инжиниринга. И вот тут у ЦФА большие перспективы. Замена простого инструмента, как корпоративные облигации, цифровым финансовым активом, я верю, мало.
1: Ну и хочется закончить на позитиве. Давайте поговорим о перспективах. Где вы видите точки роста на рынке капитала в ближайшем будущем при сохранении текущей конъюнктуры?
0: Я бы здесь был больше реалистом и каких-то новых точек роста бы не искал до тех пор, пока при таком риске, который мы видим, мы получаем такую адекватную доходность на рынке долгового капитала в простых инструментах, такие как корпоративные облигации. Переходить инвесторам во что-то более сложное, во что-то новое, там, конвертируемые облигации,

0: облигации, какие-то бесконечно длинные ЦФА с опционами на рост рынка. Не верю и не вижу таких особенных перспектив. Думаю, что будет история корпоративных облигаций еще год-два. Просто расти, доходности будут постепенно снижаться, и вот когда эти доходности снизятся достаточно для того, чтобы инвесторы начали искать новое что-то, тогда и появятся точки роста.
1: Это был Алексей Куприянов, руководитель блока корпоративно-инвестиционного бизнеса Банка Синара.
2: РБК отрасли.
3: BYD Seal 05 – это автомобиль, который будто специально придумали для людей, считающих Camry слишком дорогой, а бюджетные седаны слишком скучными. И, честно говоря, план сработал, потому что пока остальные пытаются продать вам эмоции, Seal 05 продает здравый смысл. Похоже, дизайнеров BYD наконец перестали заставлять рисовать машины по принципу «добавьте еще одну хромированную полоску». Низкий силуэт, узкая светодиодная оптика, спокойные пропорции – Seal 05 напоминает гостя в хорошем костюме. Он не пытается быть самым модным. Он знает, что и так неплохо выглядит. Под капотом фирменная гибридная система. Полуторалитровый бензиновый двигатель работает вместе с электромотором. А суммарная отдача позволяет разгоняться до сотни примерно за 7,5 секунд. И знаете, что удивляет здесь больше всего? Не динамика, а отсутствие суеты. Seal 05 просто едет тихо, плавно, настолько спокойно, что через пару дней начинаешь нервничать уже сам. В городской суматохе он вообще чувствует себя, как Роналду в чужой штрафной. Точно знает, что, как и когда делать. Салон тоже получился на удивление взрослым. Большой поворотный экран, цифровая приборка, хорошие материалы, нормальная эргономика. Без ощущения, что ты случайно оказался внутри игрового компьютера. Иногда вообще кажется, что автомобиль стоит так дешево, только потому, что бухгалтерия BYD где-то ошиблась в расчетах. Оснащенные версии в России можно купить за сумму менее 3 миллионов рублей. Конечно, его есть за что покритиковать. Во-первых, задняя подвеска здесь уж слишком простая. Это полузависимая балка. И если на хорошем асфальте это почти незаметно, то разбитая дорога быстро напомнит, где производитель решил немножко сэкономить. Во-вторых, шумоизоляция могла бы быть и лучше. На городских скоростях все отлично, но после 120 км в час ветер начинает принимать активное участие в вашем разговоре. Ну и главное, Seal 05 – автомобиль настолько рациональный, что иногда ему не хватает эмоций.
2: Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? BYD Seal 05 – это что-то между Toyota Corolla и Hyundai Elantra. Конечно, это не машина мечты, но после покупки вам очень сложно будет придумать, на что жаловаться. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
4: Образы Мадонны, образы Пэрис Хилтон, Бритни Спирс. Это были образы, которым можно было и нужно было подражать?
5: Можно или нужно, каждый решал сам, но никто не говорил, смотрите, как надо. Мы просто показывали, как бывает. Мы дико кайфовали от того, что мы делали.
6: Медиатренды с Женей Стоговой. Интерактивный гид по важным культурным и социальным явлениям. Все, что формирует медиапространство сегодня и определяет его завтра. Каждый понедельник в 21.00. Радио РБК в тренде.
2: РБК в цифрах.
6: 3 Оскара, 4 Эмми и 9 Золотых Глобусов. Мэрил Стрип по праву считается живой легендой кинематографа и рекордсменкой по числу номинаций на главные премии. Третью статуэтку Оскара она получила за роль Маргарет Тэтчер в драме «Железная леди». Гонорар в $1 миллион актриса перевела Национальному музею женской истории.
7: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинных химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
2: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
6: Что это было? В эфире.
8: Анонимный биткоин?
9: Анонимный биткоин, да. Есть некие проекты, которые хотят сделать Layer 2 на биткоине. То есть это будет сеть, которая будет функционировать, но информация будет записана в сети биткоин.
8: Слушай, ну тут вопрос в том, что...

0: Анонимные монеты, насколько я понимаю, еще ценят за быстрые транзакции, а если это будет работать на блокчейне биткоина, то это не будет супербыстрым.
1: Ну, тебе не обязательно каждую транзакцию верифицировать в тот момент. Ты можешь проводить большое количество транзакций, именно так работают Level 2 сети эфириума, и где происходят тысячи транзакций, они очень дешевые и быстрее работают, чем сам эфир, но информация о всех этих транзакциях помещается в блок эфира. В биткоине может быть сделано то же самое. Но здесь есть другой вопрос. У самого биткоина есть достаточно много проблем, потому что многие американские компании, как IBM, говорят о том, что к 2030 году у нас будет квантовая угроза, мы вообще блокчейн этот взломаем.
2: Все о мире криптовалют и цифровых активов в программе Николая Загвоздкина и Анатолия Радченко «Хэш и кэш».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по четвергам в 16.00.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках, в дороге, в FM-диапазоне, в офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 102.0 в Санкт-Петербурге, 92.8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 11.00 в студии с новостями Юлия Родина. 250 бюллетеней были признаны недействительными в Орловской области из-за повреждения пломбы на ящике с бюллетенями, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Еще около 50 бюллетеней с заранее проставленными отметками за одну из партий обнаружили в коме. Сегодня второй день выборов в стране. Задача ЦИК – провести их максимально чисто, отметила Памфилова. Глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио могут детально обсудить Украину на полях Генассамблеи ООН, заявил зам российского министра Сергей Рябков. По его словам, это станет подходящим поводом и местом для детального обсуждения ситуации. Общие прения в рамках Генассамблеи ООН запланированы с 22 по 28 сентября в Нью-Йорке. Румыния готова передать Киеву технологии и опыт в сфере ядерной энергетики, заявил президент страны Никуш Ордан на Карпатском саммите, который проходит на Украине. По его словам, у Румынии есть необходимая производственная база и квалифицированные работники. Бухарест последовательно выступает за углубление интеграции Киева в европейские структуры. Обе страны рассматривают энергетическое партнерство как стратегический приоритет. Европа не поспевает за развитием беспилотной воздушной войны, и большинство европейских стран не способны отразить возможную ракетную атаку с территории России. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевич в интервью Guardian. Издание отмечает, что Украина и европейские союзники сталкиваются с задержкой поставок ракет «Патриот» и других средств ПВО со стороны США. Американцы израсходовали почти 2/3 своих запасов в ходе войны с Ираном. Аэропорт Эн-Адыма, Нового Уренгоя и Сургута вернулись к штатной работе, сообщает Росавиация. Ограничения на прием и выпуск самолетов вводились для обеспечения безопасности полетов. С утра на Ямале действует режим беспилотной опасности. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Часов 2 минуты. В Москве вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. В этом часе программа «Технологии и тренды». Речь пойдет о дефиците генерации, где российскому искусственному интеллекту искать свободную розетку. В феврале московские сетевые компании начали отказывать новым дата-центрам в подключении к сетям. Мощности либо заняты, либо зарезервированы до 2028 года. Разбираемся, что с этим делать. Школьникам добавят еще 142 часа учебы. С сентября следующего года минимальная нагрузка

0: в 10-11 классах вырастет до 2312 часов. Выясним, не слишком ли это серьезная нагрузка для детей. Ну а прямо сейчас о турбулентности в авиаиндустрии. Наибольшим образом от топливного кризиса в мире страдают авиаперевозчики. На это обратил внимание РБК. Подробности прямо сейчас. В настоящее время цены на топливо остаются на повышенном уровне. По данным компании S&P и Международной ассоциации воздушного транспорта, с начала кризиса на Ближнем Востоке цены на керосин подорожали почти, цены выросли почти до $200 за баррель. В прошлом году стоимость держалась на уровне в $100. Из-за этого страдают авиакомпании. За полгода несколько крупных международных перевозчиков закрылись или подали на банкротство. Например, китайская Joy Air, славянская Альп-Авиа и Ascent Airways. И сейчас к нашему эфиру подключается главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров. Роман, здравствуйте. Насколько действительно сейчас критическая ситуация в авиаотрасли?
1: Да, здравствуйте. Ну, действительно, ситуация в авиаотрасли очень сложная. Назвать ее прямо критической после того, как весь мир, вся экономика и авиаотрасль прошла через ковид, пока еще сложно. Вот тогда было действительно очень критическое, когда просто было парализовано движение в мировом масштабе. Сейчас все-таки авиация летает, да, дорого, да, есть снижение. И, к сожалению, тут получается, что вот эта ситуация, она несколько как подбила на взлете, можно сказать. Только началось такое очень динамичное восстановление после как раз ковидное к плановым и ожидаемым объемам перевозок, рост ИАТА, Международная ассоциация гражданской авиации, отмечала большой рост показателей в начале года, а потом начался Ормузский пролив. Вот эта ситуация вокруг Ирана, а сейчас это было, парализовало часть воздушного движения в регионе, в очень большом регионе, причем в крупном международном хабе, можно сказать, транспортном узле. Потому что Ближний Восток, это Дубай в том числе, то есть все это было отчасти не работало. А на это сейчас еще и накладываются высокие цены на авиационное топливо, что также бьет очень серьезно по экономике авиакомпаний. И, как говорится, все это пока цветочки, ягодки будем собирать позже, когда авиакомпании начнут подводить итоги финансового года, и там уже будут слезы и проблемы, и дальше уже будут решать, что же делать, как выживать в этой ситуации.
0: Роман, а как обстоят дела в России? Удары по НПЗ сильно влияют на цены на керосин?
1: Ну, на самом деле, конечно же, удары по НПЗ влияют на весь и рынок топлива, и на керосин в том числе, но дефицита керосина пока, к счастью, мы не наблюдаем. Мы прошли высокий сезон, это июль-август, самый пик авиаперевозок летних, и, в общем-то, керосина хватило, и вся полетная программа была выполнена. Сейчас уже легче, можно вздохнуть, уже сентябрь, потом октябрь, осень. Это один из двух, второй годовой минимум по объемам перевозок, поэтому сейчас керосин должен быть в избытке. Да, были какие-то региональные проблемы в отдельных аэропортах, они намечались, но очень вовремя ситуацию в руки взял регулятор, и, в общем-то, топливо было, были авиакомпании, были бы обеспечены на 100%.
0: Если попробовать спрогнозировать ситуацию, что нас ждет в этом году?
1: Ну, пока ситуация очень непростая. Во всяком случае, экспорт керосина из Российской Федерации запрещен, так же, как и дизеля. Поэтому я надеюсь, что весь керосин, который НПЗ смогут выработать, он не утечет ни капельки за рубеж. А значит, нашим авиакомпаниям как минимум до весны керосина должно более чем хватать. Опять-таки повторюсь, потому что низкий сезон, зимой мы не путешествуем, мы все путешествуем летом в основном. Поэтому авиакомпании летают в полсилы, значит и керосина нужно значительно меньше, чем летом. Ну и значит его вполне должно хватить, если НПЗ будут в работоспособном состоянии. Другой вопрос цены. Вот цена, к сожалению, сейчас и кусается, и биржевые котировки на авиакеросин в России тоже очень высокие. Тоже примерно, можно сказать, почти, если в два раза подскочили, то почти в два раза. Конечно же, это не $200, не 200 евро, это значительно меньше. Но за сотню, за 100 тысяч рублей уже, как говорится, цены переваливали на бирже. Другой вопрос, что наши авиакомпании крупные не приобретают керосин по биржевым ценам, а они приобретают по долгосрочным контрактам. А эти контракты рассчитывают

0: от к привязке от стоимости нефти на бирже. И вот когда мы, конечно, с одной стороны, мы радуемся, когда цена на нашу нефть на мировых рынках повышается, там 100 за баррель и больше, и все здорово. Мы понимаем, что это дополнительное поступление в нашу экономику и бюджет. Но при этом растут издержки авиакомпаний, потому что у крупных авиакомпаний цена на топливо привязана вот к этим биржевым котировкам. Не напрямую, там по определенной формуле рассчитывается, конечно, значительно меньше, с большой скидкой, но все равно идет привязка, все равно идет рост. И, конечно же, это сказывается на себестоимости авиаперевозки.
1: Благодарю вас. Главный редактор портала «Авиару» Роман Гусаров был в прямом эфире радио РБК. Кстати, с начала этого года керосин подорожал в 1.5 раза. Вместе с этим стала расти его внебиржевая стоимость. В июне из-за атак беспилотников по НПЗ авиакомпании заявляли о сокращении поставок и критической ситуации на топливном рынке. Тогда же власти и ввели запрет на экспорт авиакеросина.
2: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.ru. 16+.
3: Вы это слышали?
4: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
3: Теперь слышали.
4: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
3: 18+.
5: В феврале московские сетевые компании начали просто отказывать новым дата-центрам в подключении к сетям. Мощности либо уже заняты, либо зарезервированы аж до 2028 года.
6: А на прошлой неделе на Восточном экономическом форуме дефицит генерации назвали главным ограничением для крупного бизнеса в Сибири и на Дальнем Востоке. То есть именно там, куда дата-центрам предлагают уезжать.
5: То есть получается, что для российского ИИ, да и в принципе для дата-центров пока нет свободной розетки ни в Москве, ни за Уралом. Что с этим делать, сейчас будем разбираться.
2: Технологии и тренды.
5: Я Аркадий Глушенков, со мной мой соведущий Иван Звягин, и с нами Андрей Медведев, генеральный директор компании PSM. Она как раз делает энергоцентры и дизель-генераторы для промышленности и дата-центров. Привет, Андрей.
7: Привет.
5: Ну что, начнем давай с АЗОВ. Вот дата-центр всегда должен быть подключенным к сети. Зачем ему генераторы-то собственные? В чем проблема?
7: Ну, я бы разделил здесь, как вы сказали, дизель-генераторы и газовые генераторы. То есть дизеля нужны для того, чтобы зарезервировать полностью все мощности ЦОДа. И для любых ЦОДов свыше ТИР-2 резерв должен быть 100%. Соответственно, для нашей компании года 4 назад это стало одним из основных рынков бизнеса. А в этом году он приблизился к почти 50% нашего бизнеса.
5: Давай подчеркну, с 17% почти до половины год.
7: И это только дизель-генераторы. В этом году появился абсолютно новый рынок, и он по опыту, кстати, других стран, он может быть оказаться даже глобальнее, чем рынок дизельных генераторов. Дизель-генераторы это всего лишь одно из оборудований ЦОДа, а газовый энергоцентр это то, без чего ЦОД не может жить. Сейчас в новой реальности, вот, которую ты сказал ранее.
6: Смотри, рост 17% почти до половины, и вы строите сейчас корпус под 700 мегаватт в год. Получается парадокс. Чем хуже с подключением к сетям, тем лучше ваш бизнес. Вообще выгодно, чтобы вот эту большую энергетику достроили сейчас?
7: Ну, я думаю, что все равно, ну, наверное, так и есть, что когда есть какие-то катаклизмы, проблемы с энергетикой, еще с чем-то, наш бизнес всегда растет за 20 лет я уже это увидел. Но я не желаю ничего плохого ни энергосистеме, ни тем более катаклизмов. Я думаю, что есть такое понятие распределенная генерация. Иногда ее называют малой. Мы ее не любим чуть-чуть это понятие, потому что малая для всех свое понимание, что такое малое.
5: Как будто вы маленькие, да, где-то да, есть большая.
7: Есть большая. Ну, и, кстати, раньше такое восприятие и было примерно. И сейчас, когда я в каких-то сессиях там на ВЭФ или еще форумах участвую, наверное, у энергетических компаний все равно есть такое отношение по-прежнему. Но фактически

0: если мы говорим там про 700 мегаватт в год, общий объем, который мы собираемся делать, это уже и не такая малая генерация. Но здесь я все равно бы сказал дополнительно к тому, что ты сказал ранее, о том, что большую генерацию все равно надо строить, а малая генерация, она поможет большой, чтобы либо быстрее вводить соды, либо дополнит ее.
1: Ну, такой балансировщик своего рода получается.
0: Ну, и опять же повторюсь, вот, и, наверное, не раз буду повторять сегодня о том, что мы проходим путь, который в части страны уже года три назад был пройден.
2: Слушай, ну, судя по тому, что ты говоришь, мы много в программе говорили про проблемы, которые были в американской системе энергоснабжения, в первую очередь, и их очень активно обсуждали во всем мире, что вот энергии для цодов не хватает. И они там какие-то технологические компании начинали делать проекты по собственной ядерной генерации какой-то малой, там, в общем, чего только не было, но правильно ли я тебя слышу, что эта проблема, она прям совсем глобальная, то есть это не только уникальная ситуация в России и в США, это, в общем, такой диагноз энергосистеме всего мира, она оказалась не вполне готова к тому, что появляются очень локальные, очень мощные потребители энергии.
0: 100%. Во-первых, такое уже ощущение, что они, наверное, и не такие локальные, потому что в рамках всей страны, когда и в России, и в Америке говорят, что доля потребления чисто цодов для ИИ будет 10% всей энергосистемы, то есть получается к существующим 100% прилетает дополнительное потребление 10%. Это очень много, и так генерация быстро не строится. Второй момент. Как ты правильно сказал, локально в том числе. Для меня самого было удивительно в 2021 году, когда мы только вошли в ЦОД, когда я увидел цифру, что около 80% ЦОДов расположено в Москве. Соответственно, ну вот в этом случае можно и сказать, что в идеале локально увеличить генерацию Москвы, например, в 3 раза. Ну, понятно, что это невозможно в моменте.
1: Да, но как быть с вот этим отказом в тех присоединении в рамках Москвы? Это вообще временно или новых дата-центров не будет больше в Москве?
0: Временно, не временно, думаю, лучше Сергея Семеновича спросить, да, но важный какой момент здесь? Я думаю, что проблема еще в чем есть? Такое понятие иногда на сленге говорят «бумажный техприз». То есть как считается нагрузка на энергосистему часто? Берется потребление самого теплого месяца июня, самого холодного месяца декабря, среднее. И все, что выдано техприсоединение новое, это считается, сколько есть всего нужной энергии. Uh-huh. Но в какой-то момент, первый момент, что многие компании, промышленность и ЦОДы в первую очередь, они начали получать по 100 мегаватт присоединения, и его быстро не использовать. Стали дорогие деньги и так далее. То есть лежат бумажные техпризы, плюс какой-то, наверное, нездоровый рынок вокруг этих техпризов стал получаться. И, соответственно, я думаю, что сейчас все поставили на паузу и решили это все отрегулировать и определить правила игры, те, которые должны действовать. Не думаю, что задача условно перестать строить соды. Задача как-то это все сбалансировать. Тем более надежность энергетики – это надежность жизнедеятельности, в том числе и граждан.
2: Да, слушай, здесь однозначно, мне кажется, Андрей, тебя можно поддержать, потому что как только ты оказываешься в стране, где когда-то отключается электричество, ну, в России в целом энергосистема достаточно надежная. Да, как только ты попадаешь в страны, где это не так, ты сразу понимаешь на своей шкуре, насколько важно, чтобы электричество было всегда. Поэтому я тебя тут, конечно, очень хорошо слышу. Но если я тебя правильно понимаю, то на твой взгляд, есть где, скажем так, соптимизироваться, то есть посмотреть, где может быть техприз выдан с большим запасом, где столько компаний не нужно, или она уже много лет не выбирает мощность, которая имеет право выбирать. Может быть, это все дело скорректировать и найти вот эти вот излишки, да, для того, чтобы подключить тех потребителей, которые готовы, простите за тавтологию, эту энергию потреблять.
0: Сетевики очень долго лоббировали тему «бери или плати».
2: Да.
0: Да? И, соответственно, это бы тоже отрегулировало. Mm-hmm. Понятно, что в этом есть огромные минусы. Например, я сам строю завод 4 очереди. Понятно, что я получаю техприз сразу на 4 очереди.
2: Да, плати я... сразу, это как-то несправедливо.
0: Да, с одной стороны. С другой стороны, когда я все хотят получить на 10 лет вперед, то и получается, вот как я сказал, этот бумажный техприз. Поэтому здесь найти баланс, это огромная работа, я думаю, очень непростая, и даже не претендую быть какой-то каким-то судьем.

0: Интеллект поменял картину абсолютно.
1: И к этому
0: оказался весь мир не готов. Угу. Потому что энергопотребление выросло просто...
1: Ну, в 20-30 раз.
0: Да, иногда даже в 50 раз. И сейчас какие-то презентуют уже... в Дубае я видел стойку 1000 киловатт одну. То есть одна стойка, условно один сервер, это просто энергоцентр уже. Конечно, угу. Здесь весь мир прозевал вот это. Плюс, наверное, само развитие искусственного интеллекта, да, наверное, 3 года назад, вот мы сейчас говорим это как само собой разумеющееся, но еще в 22-м году, я думаю, вообще никто не думал о том, что искусственный интеллект будет такую роль играть и в будущем, и даже уже практически в настоящем.
1: Правильно ли я понимаю, что вот если возвращаться к технической части, то ты говоришь, что всю большую роль... начинает играть собственная генерация, она на чем в первую очередь? Это газ или дизель?
0: Собственную генерацию на дизеле не строят, потому что это, во-первых, очень дорого, во-вторых, это и стоимость киловатта, это надо подвозить дизельное топливо бесконечно, просто, наверное, должны условно машины стоять в очередь 365 дней в году, 24 часа.
2: Ну, то есть трубопровод вот. Все-таки...
0: Да, выгоднее. Либо трубопровод дизельный строить, но это все утопия, поэтому 100% газовый. Газ. Угу. Вот как ты сказал ранее, по поводу того, что есть тема с атомной, ну, малые атомные реакторы, это тоже какое-то сверхбудущее. Поэтому 100% газ. В газе есть две технологии. Это газопоршневая генерация, газотурбинная генерация. Угу. Большие энергоцентры по уму нужно строить во всем мире на турбинах. Ну, с турбинами это, наверное, можно... отдельных кучу передач записать о том, какие есть проблемы в России, особенные проблемы, я имею в виду в доступности
1: турбин. Между собственных турбин не хватает?
0: Ну, не хватает больших собственных турбин, раз. Второй момент, строительство полноценной газотурбинной электростанции, это полноценный капстрой. И это несколько лет. И это, опять же, не только в России, это во всем мире.
1: А газопоршневую можно возвести
0: быстрее? Газопоршневую машину, и так делают, опять же, во всем мире, то заводы, подобные нам, они собирают на заводах эти установки и дальше, условно говоря, месяц напуска наладка. Вот мы буквально в пятницу несколько часов сидели, обсуждали с одним из застройщиков относительно того, сколько будет идти наладка, пуска наладка и запуск на объекте. Соответственно, вот мы рассматривали от 1 до 2 месяцев. То есть на заводе делаются так называемые префаб готовые решения, и потом из этих решений собирается уже энергоцентр. Дальше один из вариантов, так как делают, вот я недавно один очень интересный ролик в Англии смотрел о том, как это собирается, параллельно строят большую газотурбинную электростанцию, и 3-4 года все работает на поршневой генерации. Потом они поршня или в резерв ставят, или перемещают просто на следующий ЦОД,
1: на котором логично, да.
0: То же самое вот идут таким способом.
1: Слушай, а насколько быстро можно возвести, собственно, поршневую станцию?
0: Наверное, конечно, зависит от той мощности, которую говорили.
1: Ну, на скидку.
0: Ну, возьмем, смотрите, конкретный пример. Вот у нас сейчас есть договор, который от 9 до 11 месяцев энергоцентр 20 мегаватт.
1: Ага, слушай, немало, немало, очень... Очень даже
0: быстрый вопрос. Важный момент, я бы добавил, что здесь не только от нас зависит, здесь еще у нас в России проектирование подключения газа и прочее, особенно в местах, где вообще не было газа как технологии, это тоже не такой простой процесс. Я думаю, что когда это встанет в поток, этот процесс можно отстроить будет, конечно, там, за полгода, например.
2: Короткий вопрос. Если говорить все-таки про экзотику, то нигде сейчас в мире вот малых, например, атомных станций вообще нет. Вот,
0: да, или... Атомные малые станции есть и в России. То есть у нас в Чукотке, в Билибино есть
2: ЦОДов, которые работают.
0: ЦОДов на атомных станциях, вернее, ЦОДов, питающихся от атомных станций классических, конечно же, есть, но малых реакторов, это все там супер будущее. Сейчас крупные IT-компании в том числе начинают в это вкладываться. Там очень много Билл Гейтс об этом говорил, например.
1: Я хотел тебя под конец, у нас не так много времени остается, успеть спросить про то, а если говорить про комплектующие, все-таки вот зависим ли мы от Китая в плане двигателей для электростанции или уже свои компетенции развиваются?
2: Большие вот эти турбины, они из Китая?
0: Турбины — это вообще отдельный огромный разговор. Будем честны, глубоко если копнуть, в Китае тоже нет больших турбин.
1: Вау.
0: Вот, потому что они все лицензиаты от технологий всем известных.
1: Siemens, кого-нибудь еще, да?

0: и так далее.
1: А если вот что-то помельче?
0: По поршневым технологиям все же, про которых я являюсь основным специалистом, да, базовый двигатель у нас почти везде китайский.
1: Развиваем свои наработки?
0: Газопоршневые здесь. России моторы присутствуют, но пока того, что можно строить, вот прямо запускать электростанции, нет.
1: Спасибо, это был Андрей Медведев, генеральный директор компании PSM.
2: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
3: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о том, как стресс родителей передается детям. Вы устали, вы тревожны, вы на взводе. И вдруг вы замечаете, что ребенок тоже становится нервным, капризным, плаксивым. Вы думаете, что же я сделала не так? Нейробиология говорит нам, вы сделали ровно то, что делает любое млекопитающее. Вы передали свое состояние через нейроэндокринную связь, мимику и голос. У человека есть система зеркальных нейронов. Они активируются и когда мы совершаем действие, и когда видим действие другого человека. Это работает и с эмоциями. Когда вы напряжены, ваши мышцы лица, интонация голоса, запах тела считываются ребенком. Его таламус передает эти сигналы в амигдалу, и она запускает выброс кортизола. Даже если ребенок не осознает, что происходит, он просто подхватывает ваше состояние. Особенно это выражено в раннем возрасте, когда родитель – главный регулятор нервной системы ребенка. Это называется периферическая регуляция. Незрелая нервная система ребенка регулируется через контакт с более зрелой нервной системой взрослого. Как быть? Во-первых, признайте, что вы влияете не словами, а состоянием. Если вы говорите, что все хорошо, но внутри вы напряжены, ребенок считает не слова, а ваше напряжение. Второе. Управляйте своим состоянием. Не успокойся, а физические действия. Глубокий вдох, медленный выдох, выпить воды, умыться. Дыхание активирует блуждающий нерв и снижает уровень кортизола у вас, и ребенок заражается вашим спокойствием. Третье. Используйте касание. Простое поглаживание по спине снижает уровень кортизола у обоих через активацию окситоциновой системы. И четвертое. Если вы сорвались, восстановите контакт. Ваша нервная система успокоится, и через зеркальные нейроны ребенок получит сигнал «Опасность миновала». Обнимите, посидите рядом, подышите вместе. Ваше спокойное присутствие – главное лекарство. Ваше состояние – это архитектура его нервной системы. Не требуйте от ребенка спокойствия, которого нет у вас. Начните с себя. С вами был Родительский контроль. Контролируем не детей, а ситуацию.
4: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
5: Уже более полугода мы не теряем деньги.
6: 1200 от 1000 это 20%.
4: Нет, согласен. Ну,
6: это за полгода, а годовых это уже получается 40.
7: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
2: Классика денег. Афоризмы великих людей.
8: Деньги – это возможность не делать того, чего ты не хочешь делать. Но беда в том, что пока ты их добываешь, ты тратишь на это именно то, ради чего и хотел иметь. Саму жизнь. Джек Лондон.
9: Сумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
9: Разберемся вместе с экологом Жорой Каванасяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
2: Понедельник, 21:00. Радио РБК в тренде.
10: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
2: РБК-тренды.
7: Один кошелек, несколько банков.
8: У цифрового рубля есть особенность, которой нет у обычного банковского счета. Цифровой кошелек не привязан к конкретному банку. Счет открывается один раз на платформе Банка России. При этом управлять цифровыми рублями можно через приложение

приложения разных банков, при условии, что они подключены к платформе и в них открыт банковский счет. Например, если клиент обслуживается сразу в трех банках, один и тот же цифровой кошелек будет доступен через приложение каждого из них. Переводить цифровые рубли из одного банка в другой для этого не требуется. Деньги вообще не находятся на счетах этих банков. Есть и практическое преимущество. Если приложение одного банка временно недоступно, операции с тем же цифровым счетом можно проводить через другой подключенный банк. Таким образом, цифровой рубль отделяет сами деньги от банка, через который к ним получают доступ. Банк остается сервисом и интерфейсом, а счет и средства находятся на единой платформе Центробанка.

0: 11:30 в Москве. В студии с новостями Юлия Родина. Сейф-пакеты с бюллетенями были вскрыты в Якутии на избирательном участке. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Глава регионального избиркома Евгений Федоров подтвердил информацию. По его словам, председатель комиссии и его зам отстранены от должности. Бюллетени будут признаны недействительными. Видимых признаков фальсификации не выявлено. Режим беспилотной опасности снят в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба правительства региона. Режим действовал порядка 5,5 часов. Украина получит 2,7 миллиарда долларов на средства по модернизации ПВО. Решение одобрил Госдеп США. Расходы покроют средства европейских партнеров, а также американская программа по иностранному военному финансированию. Киев рассчитывает получить ракеты, системы ПВО с лазерным наведением, самодельные пусковые установки и радары. Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических консультаций. Они пройдут с 19 по 23 сентября в Соединенных Штатах. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн. Об этом сообщило Министерство коммерции Китая. В Мюнхене стартовал Октоберфест. Он продлится до 4 октября. Пивной фестиваль проводится ежегодно и является главным праздником Баварии. Ранее ряд немецких СМИ отмечали, что стоимость пенного на мероприятии за 40 лет выросла на 400%. Словенец Тим Фарчник избран новым президентом Международного союза биатлонистов. Об этом сообщила пресс-служба Союза. Фарчник был единственным кандидатом на должность нового главы организации. Он сменил на этом посту шведа Оле Далина, который возглавлял Союз 2018 года и больше не мог баллотироваться на новый срок. Больше новостей в телеграм-канале РБК и мессенджере «Макс».
1: Часов 32 минуты. В Москве вы слушаете радио РБК. У микрофона Ирина Савельева. Старшеклассники будут больше учиться. По новым требованиям, количество учебных занятий должно быть на 142 часа больше для 10 и 11 классов. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения России. Кроме того, школьники смогут изучать все предметы в старшей школе на базовом уровне. Сейчас требуется выбрать два предмета для углубленного изучения. Изменения вступят в силу с 1 сентября следующего года. Насколько это весомая нагрузка для старшеклассников, разберемся с учителем истории, победителем всероссийского конкурса «Учитель года 2022» Дмитрием Лутовиновым. Он подключается к нашему эфиру. Дмитрий, здравствуйте. 142 часа надбавки – это много? Насколько существенно вырастет нагрузка?
2: Да, здравствуйте. Ну, тут, хоть я и гуманитарий, на самом деле надо немножко посчитать и разобраться в формулировке. Во-первых, 142 часа – это на 2 года, то есть нагрузка и на 10, и на 11 класс. Это 68 учебных недель, 2 года. Вот если мы посчитаем, каков этот прирост, да, раньше было 2170 часов, это примерно 6,4 урока в неделю. Ну, то есть, грубо говоря, 6,5 уроков в день. Вот. Значит, если мы прибавим туда 142 часа, то получится, что надбавка и разница, да, составит всего 0,4

0: десятых урока в день. То есть, грубо говоря, это два дополнительных урока в неделю, либо полурока в день. Вот примерно так.
1: Так.
0: Как бы семь уроков каждый день для старшеклассников, ну, это нормально, в среднем. То есть иногда бывает 8, иногда бывает 6, по-разному, как расписание даст запланироваться.
1: Но в последнее время столько разговоров о том, что дети перегружены, что у них не хватает свободного времени, учитывая, что у многих есть какие-то там кружки, дополнительные занятия.
0: Угу. Ну, да, здесь, конечно, есть рациональное зерно. Не скажу, что дети в старших классах, скажем так, да, там, расслаблены, конечно, они загружены достаточно серьезно. Но на самом деле ведь все по-разному все равно, мы ведь разные. Кто-то больше уделяет внимания учебе, кто-то меньше. Но так или иначе все готовятся к ЕГЭ, и это уже само по себе дополнительно, конечно, такая и психологическая нагрузка, и просто, да, много приходится учиться.
1: Но с точки зрения педагога это оправдано? Вот учитывая как раз нагрузку, да, действительно, подготовку к ЕГЭ и нервы, связанные с этим...
0: Вы знаете, мне всегда иногда бывает детей, конечно, жалко, хочется их пожалеть, но с другой стороны думаешь, ну а как по-другому? Ведь мы сами создали такой конкурентный мир, которым им придется, ну, потом как бы конкурировать. Потом, вы знаете, когда они поступают в вузы, вот, у них же тоже там бывает по 4-5 пар. И тоже достаточно серьезная нагрузка. Поэтому отчасти можно сказать, что нагрузка увеличивается все-таки постепенно. Вот. Если мы вот возвращаемся именно к этому приросту, который происходит, да, в новом обновленном ГОС, то я вообще считаю, что он не такой и существенный. Тут больше вопрос в общей нагрузке на ребят, потому что действительно не только же уроки у них, а есть кружки, есть репетиторы. Иногда приходится там больше времени проводить. Вот с этим, наверное, надо как бы думать. Вот. Но здесь еще и вопрос, знаете, в том, как в семье распределяют нагрузку и время труда и отдыха школьников. Вот это тоже важно. Поэтому призываю семьи обязательно проанализировать нагрузку своих ребят и уделить им побольше времени на отдых, например, в выходные.
1: Да, Дмитрий, а что бы вы посоветовали, чтобы ребенок не перегорел?
0: О, слушайте, сложно. Я вот каждый раз со своими 11-классниками, когда... работаю, иногда прям чувствую, что они прям 24/7 занимаются, да, потому что сами переживают. И, конечно, им хочется хорошо сдать ЕГЭ, поступить в хороший вуз, да. Я советую в обязательном порядке планировать время на отдых, чтобы не было проводить его с друзьями или с семьей. Может быть, совет банальный, но если это регулярно, вот, и обязательно стараться не работать по ночам. Вот, потому что вот это, понимаете, кажется, что у тебя вроде бы больше времени, но на самом деле ты просто больше устаешь. И потом твоя работоспособность общая, она снизится, и внимание будет меньше, и память будет не так хорошо работать, еще мозги шевелиться не будут. Вот, поэтому я банальную вещь скажу, ну, короче, спите, вот, и обязательно регулярно выделяйте себе время на то, чтобы отдохнуть. А не то это может все закончиться, не знаю, не дай бог, нервным срывом, например.
1: Спасибо. Действительно, сон – это святое. Дмитрий Лутавинов, учитель истории, победитель Всероссийского конкурса «Учитель года 2022», был в прямом эфире радио РБК. Ну, а буквально через минутку речь пойдет о том, что в августе банки одолжили гражданам рекордную за 2 года сумму. Это почти 500 миллиардов рублей.
2: Реклама. Новый проект, важное мероприятие, успешный кейс, свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования от РЭ рынковых платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
1: 11:38. Итак, за 2 года россияне одолжили у банков рекордную сумму. Это почти 500 миллиардов рублей. По данным Объединенного кредитного бюро, полная стоимость кредитов наличными составила около

0: около 28%. Такой же уровень был в конце лета 2024 года, когда ключевая ставка была 18%. Текущий всплеск аналитики связывают со смягчением денежно-кредитной политики. Еще один фактор – сезонный. Граждане брали в долг, чтобы, например, съездить в отпуск, рассказал младший управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Жолобов.
1: Ключевая ставка с начала года снизилась с 16 до 14%, что стимулировало повышение потребительской активности. Но, тем не менее, этот уровень все еще остается достаточно высоким. Соответственно, при уровне в 14% мы наблюдаем полную стоимость кредитов по потребительскому кредитованию, обеспеченную на уровне почти 28%. Всплеск, который мы наблюдали летом, он отчасти связан с сезонностью в том числе. Это период отпусков, период повышенных трат, когда люди привлекали дополнительные ресурсы на то, чтобы съездить в отпуск, оплатить летние стажировки для детей, провести какие-то ремонтные работы там дома, на даче. Вполне вероятно, что к концу года мы будем наблюдать некое охлаждение с точки зрения спроса на потребительское кредитование, и объем выдачи будет ниже 500 миллиардов рублей.
0: Центробанк в пятницу, напомню, сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. До этого регулятор планомерно выбирал снижение. Взять паузу решили впервые с апреля прошлого года. Августовский всплеск в потребительском кредитовании обусловлен тем, что граждане рефинансировали уже существующие займы, и такая динамика вряд ли значительно повлияет на дальнейшее движение ключевой ставки, отметил исполнительный директор Института экономики роста имени Столыпина Антон Свириденко.
2: Сильно выросла доля кредитов рефинансированных. То есть это как не новый день, а просто с учетом снижения ключевой ставки люди стараются либо уменьшить свой платеж, либо, условно говоря, получить больший кредитный лимит под старый платеж. То есть вот этот прирост не означает того, что это прям однозначно очень много новых денег вышло на потребительский рынок. В 3 раза фактически вырос объем вот этого рефинансирования по итогам первого полугодия. Что касается закредитованности России, она, конечно, остается низкой. Общий долг домохозяйств – это где-то у нас 20% от ВВП. Политика поставки достаточно консервативная. Объем потреб кредитования, с учетом его характера, я думаю, что он не должен сильно повлиять на принятие решения поставки, потому что все-таки на совокупный спрос этот фактор влияет недостаточно сильно.
0: По данным Объединенного кредитного бюро, за 8 месяцев этого года россияне оформили 16 миллионов кредитов наличными. Их сумма превысила 3 триллиона. 8-й блэкаут за год. Куба полностью осталась без электричества. Проблемы связаны с нехваткой топлива, нефтяной блокадой США и, как отмечает Рейтер, причина также в изношенной инфраструктуре. Раньше энергосистемы отключались раз в месяц, теперь это происходит чаще, рассказал местный житель Лоренцо.
3: В последнее время это уже становится привычным. Раньше такое случалось реже. Примерно раз в месяц отключалась национальная энергосистема. И нам, кубинцам, ничего не оставалось, кроме как смириться и ждать, пока электроснабжение восстановят. Теперь отключения происходят все чаще. Например, электричество может не быть 24 часа, после чего его включат. Вот только вчера мы провели без света 24 часа. Потом электричество дали всего на час. И снова отключили.
0: Катализатором кризиса стал указ Трампа о так называемом энергетическом сдерживании Кубы. Гавана уже оценила ущерб от американской блокады за год в рекордные почти 9 миллиардов долларов. И ситуация только ухудшается, рассказывает местный житель Валентин.
4: Это очень тяжело для всех. Люди в отчаянии, когда в доме нет воды и света. Такого, кажется, больше нигде в мире не увидишь, только здесь. А когда нет воды... Вот я сам 15 дней жил без воды. 15 дней без воды и света. Мне повезло, что я смог помыться здесь и на другом берегу. Но что делать человеку, у которого нет такой возможности?
0: В августе Bloomberg сообщал, что США усилили санкционно-экономическое давление на Кубу. По данным издания, Вашингтон хочет перекрыть источники доходов Гаваны и усилить давление на семью бывшего премьер-министра страны Фиделя Кастро и военное руководство Кубы. Безвизовому режиму с Китаем год. Сейчас россияне с обычным загранпаспортом могут находиться в стране без каких-либо дополнительных документов до 30 дней.
5: РБК «Коллекция».
0: В июле без виз продлили до конца 2027-го, сообщал китайский МИД. До этого предполагалось, что он закончится в этом году. Одно из самых популярных направлений для россиян – остров Хайнань. По данным Ассоциации туроператоров, за первое полугодие этого года его посетило рекордное число туристов – более 500 тысяч. По сравнению с тем же периодом прошлого года, турпоток вырос почти на 70%. Среди других направлений, которые чаще всего выбирают россияне – Пекин и Шанхай, рассказал коммерческий директор Тест-тур Васкан Арзуманов.
6: Нижневосточный кризис, произошла переориентация на Азию. То наши российские туристы больше всего на свете любят море. В Хайнане сезон, он круглогодичный. Поэтому наши туристы, конечно же, облюбовали данный остров. Сейчас на Хайнане, я вот когда там последний раз был, все, можно сказать, русифицировано. Более того, китайские блогеры периодически записывают и говорят, что они приехали там, например, в Анапу, потому что все там в Дунхае вывески на русском, но их все равно разоблачают. Вот настолько уже Хайнань русифицировался. В первую очередь это, конечно же, Санья. Дунхай, Яломвай, вот эти вот бухты. Хайнань у нас занимает порядком 90-95% от наших всех туристов. Если мы говорим о материке, достаточно популярные комбинированные туры. Например, в Пекине чаще всего интересует туристов, что это запретный город, храм неба, китайская стена, сияние, знаменитая терракотовая армия стоит. Шанхай — это современный мегаполис, где есть там в том числе и шанхайский Диснейленд. Что в Китае очень удобно, у него практически все крупные города связаны с скоростной железной дорогой. Если турист захочет, он может посетить в течение 10 дней 4-5 городов. Это, конечно, скажем прямо на любителя, но все равно такая возможность есть.
0: Вице-премьер Дмитрий Чернышенко на прошлой неделе говорил, что Россия готова принимать более 5,5 миллионов туристов из Китая в год. Для этого, по его словам, создается инфраструктура и соответствующие условия. Речь идет о стандарте China Friendly. Такую сертификацию проходят отели и аэропорты. По прогнозам вице-премьера, за первые полгода 2026-го турпоток превысит доковидные 4 миллиона человек. Но сейчас основная цель поезда китайцев в России все-таки бизнес, а не туризм, рассказал председатель Совета директоров China Travel Сергей Назаров.
7: Китайцы очень осторожные люди. Совсем недавно был в Китае. Вопросы безопасности – это основные вопросы, которые возникают при разговоре. Идет негативный фон по средствам массовой информации Китая, так как ретранслируются западные СМИ, и китайцы воздерживаются от поездок туристических именно. Те, кто приезжает по бизнесу, делать им нечего. Сейчас обмен не туристический, а именно торговый обмен между Россией и Китаем, он растет невиданными темпами. В этом заинтересована и наша страна, и Китай, естественно, заинтересован. Понятно, что с Европой сейчас не все хорошо у Китая, и с Соединенными Штатами тоже проблемы. А Россия сейчас выходит на первое место по торговому обороту. Движется к этому. В первую очередь это бизнес-поездки. Люди приезжают и на выставки, и на переговоры.
0: По данным погранслужбы ФСБ, в прошлом году Россию посетили свыше 1,5 миллиона граждан Китая, туристов из них почти половина. Сейчас о судебных делах. Высокий суд Англии возвращается к бракоразводному процессу Владимира Потанина. Слушания по делу о разделе имущества между бизнесменом и его бывшей супругой Натальей начались 17 сентября. Примечательно, что сам развод состоялся в 2013 году, а прения идут до сих пор. Как правильно разводиться богатым бизнесменом? Герой программы «Да или нет» Роберт Стефан Коэн, он защищал интересы Мелинды Гейтс, Майкла Блумберга, первой жены Трампа и других миллиардеров. С ним беседовала Надежда Сережкина.
5: Да или нет?
8: Роберт, если коротко, стало ли людям с деньгами сложнее разводиться за последние годы?
9: На самом деле нет. У нас стали невероятно популярны брачные договоры. Сейчас их оформляют и те, кто уже имеет состояние, и те, кто просто его ожидает, еще не имея денег, чтобы защитить капитал в будущем. Наличие такого контракта обычно уменьшает масштаб споров в суде, потому что большая часть вопросов уже заранее урегулирована в контракте, так что проблем становится меньше.
8: Что самое необычное вы встречали в брачных контрактах миллиардеров в последнее время?
9: Я бы сам никогда не стал включать такое, но я видел случаи, когда в договоре прописывали то, сколько должен весить один из супругов во время брака. Люди все чаще пытаются лишить супруга права на имущество за измену, хотя это не соответствует закону. Факт измены не может влиять на финансовые обязательства. Еще одна тенденция. Ко мне все чаще стали обращаться клиенты с Ближнего Востока. Местные суды почти всегда встают на сторону мужчин. Те, кто интересовался нашими услугами, надеялись, что смогут уехать в США или Европу и провести развод здесь. Но в случае с американским правом сюда нельзя просто так приехать за разводом.
8: А если у вас, например, будет клиент под санкциями, какие-то его активы заморожены, что будете делать?
9: Если у клиента есть связь с другой страной, нам приходится досконально проверять наличие активов там. Иногда мы нанимаем местного юриста по семейному праву или разводам. При составлении брачных контрактов мы всегда учитываем, в каких штатах или странах будут жить люди. Например, у нас сейчас идет дело, где люди переехали из Америки в Австралию, и там брачный контракт не признали. Для человека, на которого он был рассчитан, это стало серьезной проблемой. Контракт оказался неприменим. Сегодня юристам приходится работать буквально по всему миру, проверяя все возможные места проживания клиентов, потому что юрисдикция может измениться.
8: Какую главную ошибку допускают состоятельные люди, когда решают развестись?
9: Одна из вечных проблем людей с большим состоянием – отсутствие брачного контракта. Если такого документа нет, судебные разбирательства становятся очень серьезными, расходы на адвокатов достигают миллионов долларов. Разбирательство превращается в настоящий кошмар, а ваше имущество не защищено. Но американцы все реже допускают эту ошибку. Чаще всего это ошибка людей, приехавших из других стран. Не знаю, как у вас. У вас в России распространены брачные контракты?
8: Ну, не так часто, как у вас. А есть какие-то тренды в бракоразводных процессах, которые будут определять исход дел в ближайшие годы?
9: Да, я замечаю, что все чаще состоятельные люди берут деньги, которые были заработаны в браке, и помещают их в траст. Законы в США разные в разных штатах, но есть определенные виды документов, которые позволяют вывести часть средств из брака. Если обе стороны знают о трасте, он может быть признан действительным, а деньги, помещенные в траст, иногда не учитываются при расчете раздела в разводе. Их можно спрятать, а можно просто не включить в формальные расчеты. Еще одна тенденция касается защиты бизнеса и репутации в случае развода. Кроме брачного договора, который заключается до свадьбы, клиенты все чаще заключают то, что называется постбрачным договором. Там прописывается, что бизнес не будет вовлечен в развод.
8: По вашему мнению, в суде побеждает тот, кто богаче, да или нет?
9: Нет. В деньгах нет большого преимущества, если, например, ваш юрист хуже, чем у другой стороны. Деньги решают не так, как закон и роль каждого супруга в браке, что каждый из них сделал для накопления совместного имущества. В конце концов, в США именно факты, выложенные на стол, определяют, как будут разделены активы.
5: Да или нет?
0: Франция выдвинула фильм Андрея Звягинцева «Минотавр» на премию «Оскар» в категории «Лучший международный фильм». При этом, как отмечает журнал «Variety», фильм был преимущественно профинансирован и произведен во Франции, поэтому, собственно, Париж и смог выдвинуть его на «Оскар». Ранее такие прецеденты уже случались. Для Звягинцева это отличная возможность, наконец, получить «Оскар». Об этом Олегу Овчаренко и Марии Пичугиной рассказала кинообозреватель РБК Елена Фомина.
10: Я думаю, что это международное все-таки копроизводство, копродукция. И творческий контроль имеет над этим фильмом, безусловно, Франция. Поэтому она, кстати, имеет право выдвигать его на «Оскар», так скажем. То, что там участвует Латвия, это тоже прекрасно, но это не делает фильм латвийским. Режиссер все-таки российский, родной нам, так сказать, Звягинцев. Скоро было уже две номинации на «Оскар» за «Левиафан» и за «Нелюбовь». Они, конечно, не закончились наградами, но сами по себе номинации тоже довольно много значат. Так что это определенно российское кино, которое идет на «Оскар» от Франции. Это не прецедент. Такое уже случалось. В прошлом году Франция выдвигала иранское кино.
11: Как оцениваешь шансы на успех этого фильма сейчас?
10: Пока что очень смутно, потому что у него есть конкуренты посильнее. Там тот же самый «Фьорд» Корнелло Моджио, который победил в Каннах. У него «Золотая пальмовая ветвь». Если у Звягинцева «Гран-при», то тут как бы ступенечка повыше. Он тоже, скорее всего, будет выдвинут на «Оскар». Но мы это узнаем не скоро. 15 декабря только будет оглашены списки шорт-листов. когда распределятся награды, мы сможем более-менее понимать, кто попадет на «Оскар».
12: Давай напомним еще коротко сюжет «Минотавра». Насколько он резонирует сейчас, может быть, в целом тем как бы направлением, которое существует в киноиндустрии?
10: Конечно же, это тема войны, тема человека в тяжелых обстоятельствах. Она не только касается там, нашей географической зоны. И в этой связи я еще думаю, что, возможно, у «Минотавра» появится конкурент с Ближнего Востока, который тоже будет говорить на эти темы, может быть, сильнее. Так что будем думать.
0: В мае «Минотавр» получил гран-при Каннского кинофестиваля, вторую по значимости награду основного конкурса. Это первая полнометражная картина режиссера Андрея Звягинцева почти за 10 лет после вышедшей в 2017 году «Нильфа».

0: любви. Напомню, что Андрей Звягинцев признан инагентом.
1: Кинопортфель.
2: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
3: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротила с Уолл-стрит появляется на обложке «Тайм». Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
4: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
2: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Айкон не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос – где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
1: Резать лося.
5: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
5: Лучок.
6: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин. Возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК «Инвестиции». Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
7: В 1958 году компания Ford представила концепт под названием «Нуклеон». Вместо привычного двигателя здесь предполагалось использовать компактный ядерный реактор, который бы работал на уране. Дизайн отражал главное увлечение той эпохи – атомную энергетику и космос. Но дальше концепта дело не пошло.
8: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
9: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
10: «Час учителя». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
11: Что это было? В эфире.
12: Когда вы сказали про то, что Россия пытается сохранить репутацию надежного поставщика, я вас уверяю, что многие российские бы эксперты похихикали бы над вами и стали бы иронизировать. А я не буду, потому что я с вами согласен полностью. Я говорил, что это не только аргумент вопроса заработка. Я говорил о том, что на глобальном юге, как у нас принято говорить, внимательно смотрят за поведением России с точки зрения выполнения контрактов. Тот же «Газпром» не нарушал контрактов. Да. Европейские покупатели сами отказались от покупки газа в таких отношениях, как нефтегаз, где речь идет о контрактах, которые выполняются десятилетиями, это действительно

0: вопрос крайне принципиальный. В целом, статистика показывает, что у нас объем экспорта нефтяного не проседает.
1: Политолог Константин Симонов в программе «Таманцев. В итоге».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15.10.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.

0: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 12:00 в Москве, в студии с новостями Юлия Родина. Московская избирательная система всю ночь подвергалась атакам, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в настоящее время атаки продолжаются, они успешно отбиваются. Система дистанционного электронного голосования в Москве работает штатно, отметила Памфилова. Аэропорты Внуково и Домодедово вернулись к штатной работе, сообщает Росавиация. Ограничения на прием и выпуск самолетов действовали порядка 7,5 часов. Гендиректор российского бренда косметики «Миксит» Олег Пай задержан в Москве. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. В эти минуты Тверской районный суд должен избрать ему меру пресечения. РБК направил запрос в «Миксит», а также обратился за комментарием в столичный следственный комитет. Президент США Дональд Трамп хочет возобновить контакты с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Как пишет «Нью-Йорк Таймс», этот вопрос Трамп хочет поднять на предстоящих переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в ходе его визита в Вашингтон. Встреча лидеров должна состояться на следующей неделе. Трамп надеется на посредничество Китая. Издание подчеркивает, что потенциальная встреча Трампа и Ким Чен Ына может быть приурочена к ноябрьскому саммиту АТЭС, который состоится в КНР. В финском муниципалитете Хумпила с населением около 2000 человек упразднили должности административного и технического директоров, а часть их функций начали выполнять с помощью искусственного интеллекта, сообщил Хельсинкин Сономат. Упразднение двух должностей позволило сэкономить порядка 150 тысяч евро. Отмечается, что ИИ помогает готовить проекты решений, договоры и конкурсные документы. Больше новостей читайте на сайте РБК.
2: Добрый день, у микрофона Олег Овчаренко. Уже через минуту полторы будем разбираться в ситуации на заправках в Сочи и, в частности, на территории Сириуса. Власти приостановили их работу по соображениям безопасности. Мы обратились за комментариями в нефтяную компанию «Роснефть», а именно ей принадлежат закрытые АЗС. Ну и связались с местным журналистом, чтобы узнать, что там сейчас происходит. В середине часа мы подведем некоторые итоги вот того, той процедуры принятие документа Билля об адских санкциях. В начале недели только начали рассматривать его в Палате представителей, а минувшей ночью уже президент США Дональд Трамп подписал этот документ. Как он будет работать и будет ли вообще работать? Будет ли Дональд Трамп прямо сейчас предпринимать какие-то меры и вводить санкции против России и ее торговых партнеров? Об этом подробнее через полчаса. Ну а почти половина российских ритейлеров планирует сократить сотрудников из-за активного внедрения искусственного интеллекта. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики B1 по результатам проведенного опроса, который есть в распоряжении РБК. Мы же выяснили, облегчает ли работу искусственный интеллект прямо сейчас или вытесняет сотрудников. Коротко о ситуации на рынках. На Мосбирже прямо сейчас идут торги в режиме выходного дня. Индекс площадки по дополнительной сессии, которая учитывает и выходные дни,

0: и утро, и вечер будних дней снижается на 0,5%, 2262 пункта. Но, впрочем, это примерно соответствует уровню закрытия основной сессии накануне. Курсы валют, установленные Центробанком в выходные и понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, китайский юань 12 рублей 57 копеек. Итак, власти приостановили работу автозаправочных станций на территории Сириуса в Сочи по соображениям безопасности. Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации федеральной территории Дмитрий Плешкин. По его словам, такое решение приняло Минэнерго совместно с топливными компаниями, но, правда, других подробностей в сообщении нет. Судя по картам, всего на территории Сириуса две АЗС Роснефти. Мы обратились за комментарием в саму нефтяную компанию, а также в пресс-службу Сириуса. Вероятнее всего, эти заправки закрыли из-за низкого спроса. Он обусловлен сезонным фактором, пояснил Руслану Айнетдинову местный житель, заслуженный журналист Кубани Игорь Сизов.
1: У нас просто общее число автозаправочных станций сократили, потому что закончился курортный сезон. Такого спроса на них нету, и поэтому их уменьшили число. Вот это вот, в том числе та, которая находилась на территории Сириуса, ее закрыли.
2: Важно отметить, написано по соображениям безопасности. Да, что там случилось?
1: Это, по-моему, перебор. У нас вообще, что касается беспилотные летательные аппараты, они город атакуют. Но в последнее время серьезно увеличены подразделения воинские противовоздушной обороны. Пока на сегодняшний день за 2 года только 2 раза были пробиты эта система противовоздушной обороны. А в целом она справляется, и все, что надо отбивать, отбивают. В городе серьезных прорех в противовоздушной обороне нету. Сириус, как вы понимаете, это, считай, город Сочи, поэтому мы даже как-то особо и не разделяем. Просто их делали административным отдельным образованием в силу того, что туда она вложила серьезные деньги, создавая этот Олимпийский парк. Поэтому там захотели сделать целый городок для элитных ребятишек, которые приезжают учиться. Поэтому появилось такое объединение «Сириус».
2: Никаких прилетов, ударов, закрыли АЗС, потому что сейчас не сезон, она как бы там не нужна.
1: Да, главная причина сокращения станции автозаправки – упал спрос. Те, кому надо, к 1 сентября уехать, уехали. У нас многие автозаправочные станции, они в прошлые годы зимой пустовали. Ну, а вот сейчас их число подсократили. В связи с тем, что горючее сейчас поступает более нормированно, страна взяла серьезный контроль над этим делом. Я так понимаю, что вот-вот нефтеперерабатывающие в Новокуйбышевске, когда восстановят, и объемы опять будут хоть залезть. Владельцы в следующем году возьмут, да и восстановят свои станции. Летом они их восстановят точно, на зиму в следующем году закрывать не будут.
0: В начале сентября почти 500 беспилотников атаковали Сочи и территорию «Сириус», сообщала Минобороны. Была повреждена нефтебаза и несколько жилых зданий, в них выбило окна. Но, тем не менее, по данным местного оперштаба, никто не пострадал. К автомобильной теме мы еще будем возвращаться в нашем эфире, но несколько в другом аспекте. В России, как, например, пишет газета «Коммерсант», хотят активнее обустраивать придорожные зоны отдыха и на трассах размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. По крайней мере, такие планы есть у правительства. Но об этом позже. А буквально через минуту в нашем эфире программа «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой будем разбираться в новой экономике симфонических оркестров. Почему зрители идут слушать не только Моцарта и Чайковского, но и музыку из «Гарри Поттера», «Final Fantasy», рок-хиты и саундтреки к играм? Как оркестр превратился из музыкального коллектива в масштабное шоу? Кто зарабатывает на таких концертах? Ну и почему, чем дешевле становится воспроизводить симфонический звук, тем ценнее оказывается живое симфоническое впечатление? Итак, обо всем этом программе «Экономика впечатлений» через полминуты. Вы слушаете радио РБК.
3: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования РЭ, рынка ВЭД платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте.

0: 16+.
1: Повтор программы.
2: Студия Александр Ляпин
3: и Евгения Стогова. Каждую неделю мы разбираемся, кто и сколько зарабатывает на наших эмоциях. И сегодня поговорим, пожалуй, об одном из самых старых видов музыкального производства – о симфоническом оркестре.
2: Да, только не о филармониях, консерваториях и исполнении Бетховена, потому что вокруг оркестров за последние годы выросла совершенно отдельная индустрия – это рок-хиты в симфонической обработке, саундтреки к фильмам и играм, аниме, концерты при свечах, мультимедийные шоу и целые фестивали.
3: Можно пойти и послушать музыку из Гарри Поттера, из Final Fantasy, из Ведьмака, даже Queen или Metallica, Ганс Циммер небезызвестный. В Вене тебе продадут Моцарта вместе с историческим залом, костюмами и ужином, а игровые компании уже превращают свои саундтреки в мировые гастрольные проекты.
2: И все это сегодня, в 26-м году, в эпоху мало того, что господство стримингов, так еще и в условиях, когда композитор может буквально купить виртуальный симфонический оркестр себе в компьютер. Ну вот, например, профессиональная библиотека BBC Symphony Orchestra стоит порядка 900 фунтов. Это огромное количество записанных инструментов и приемов игры.
3: Не задорого на самом деле.
2: Да, и я молчу про искусственный интеллект.
3: Именно так. Сегодня мы поговорим, как устроена индустрия симфонических оркестров, кто на этом зарабатывает и почему классика стала новым развлечением.
1: Экономика впечатлений.
3: Масштаб этого рынка оценить на самом деле сложно. Отдельной какой-то статистической категории коммерческие симфонические шоу вообще не существует. И концертная индустрия считает их вместе с другими концертами. А если брать, например, киноиндустрию, то они выделяют отдельно саундтреки. Оркестры вовсе считают за индустрию свои выступления и записи.
2: Да, но тем не менее отдельные проекты дают представление о размере этого бизнеса. И давай вот на конкретных примерах и попробуем разобраться.
3: Один из самых ярких примеров – это официальная серия концертов по Гарри Поттеру. На огромном экране показывают полный фильм, но музыку к нему в реальном времени играет симфонический оркестр.
2: То есть человек буквально покупает билет посмотреть тот же самый фильм, который видел дома, возможно, 10 раз.
3: А то и больше, если это миллениал. Но очень важно, ему продают не новый контент, ему продают новый способ пережить старый и уже знакомый контент. К 2026 году Harry Potter Film Concert Series сообщал о том, что его посетили 4,5 миллиона зрителей. А в более чем 270 городах, 48 странах и общее количество концертов превышает 2000.
2: Слушай, это уже вполне сравнимо с такой большой международной гастрольной франшизой.
3: Именно так. Еще один яркий пример — это Ханс Циммер, который вообще способен собирать арены со своими шоу. Например, отдельные концерты его североамериканского тура еще в 2024 году приносили около 1,5-2 миллиона долларов кассы за один вечер. Нью-Йорк — почти 2 миллиона долларов, Сиэтл — примерно столько же.
2: И тут, знаешь, особенно интересен другой проект — The World of Hans Zimmer. Сам Ханс Циммер может вообще не находиться на сцене. Он выступает как художественный руководитель и, по сути, куратор.
3: Именно так. И крупные стадионные шоу в Европе, как раз вот этого его проекта, World of Hans Zimmer, приносят тоже порядка 1,5-2 миллиона долларов за один вечер. С момента запуска еще в 2018 году туры под этим брендом продали более 1 миллиона билетов по всему миру. И личное состояние самого Циммера оценивается примерно в 200 миллионов долларов.
2: Но тут все-таки стоит отметить, что основные деньги Циммер получает от создания саундтреков. Крупным голливудским фильмам мы их все знаем. И вот по открытым данным, обычно его гонорар там от 1 до 2 миллионов долларов.
3: Тем не менее, от гастроли The World of Hans Zimmer он имеет фиксированный процент как создатель этого бренда и куратор проекта. Это тоже приносит ему несколько миллионов долларов такого пассивного дохода в год. И вот здесь возникает важная экономическая инновация. То есть гастролирует уже не обязательно сам артист, а гастролирует его формат. Партитуры, аранжировки, свет, видео, некая драматургия, возможно, даже торговая марка. А исполнитель может, по сути, меняться. Я пообщалась с главой концертного агентства TCI, генпродюсером театра «Одеон» и гастромюзикла «Москва от заката до рассвета» Эдуардом Радниковым о том, как вообще устроен такой бизнес.
4: Сейчас мы под санкциями, и все международные правообладатели покинули наш рынок. Таким образом, нам не с кем договариваться на переработку и использование музыки и эпизодов из фильмов. Но мы находимся в договорных отношениях с РАО, и, в общем, ничего нелегального, чтобы нам не разрешала страна, не делаем. Арт Ханса Циммера был такой репликой этого проекта с вариациями, где мы не использовали кадры из фильма.
2: Ну, то есть оркестр начинает работать почти как театральная постановка.
3: Или даже как франшиза. Есть централизованный продукт, и дальше его воспроизводят в разных городах, иногда даже в разных форматах. Та же схема применяется в игровой музыке. Официальный проект Distant World of Final Fantasy объединяет интеллектуальную собственность, собственно, игровой компании-разработчика Final Fantasy, Square Enix, а также видеоматериалы, симфонический оркестр, хор и солистов. В отдельных программах участвуют более 100 исполнителей.
2: PlayStation, кстати, тоже запустили

0: запустила вот такое собственное концертное шоу.
1: Причем первоначально заявлялся мировой маршрут более чем по 200 городам мира. Там музыка из God of War, Last of Us, Ghost of Tsushima, Horizon, в общем, все самые известные игровые бренды, они соединяются с огромным экраном, графикой, светом и, по сути, объемным симфоническим звуком.
0: И получается, что продается уже вообще не концерт.
1: Именно так продается некое такое физическое продолжение игровой вселенной.
2: Не опросы, а замеры.
1: Как всегда, мы говорим про симфонический оркестр с позиции бизнеса и о том, как неожиданно он превратился в индустрию развлечений, возникает вопрос, а кто вообще ходит на все эти концерты? И та ли это публика, которая обычно слушает, не знаю, Моцарта либо Чайковского, или это уже что-то особенное?
0: Вот я как раз посмотрел исследование аудитории, и мне кажется, что самый интересный вывод, на самом деле, единой аудитории у таких концертов нет. Во многих случаях человек вообще идет не на симфонический оркестр, он идет, как мы уже сказали, на Гарри Поттера, на Final Fantasy, на Queen, на Короля Шута и так далее. А симфонический оркестр, он оказывается таким новым способом заново пережить то, что человек уже любит.
1: Но это довольно любопытно. То есть речь идет не о ценителях классической музыки.
0: Более того, как раз часто именно не о них. Вот есть очень интересное исследование американское. Почти 10 тысяч зрителей ходили на 18 оркестровых команд, и выяснилось, что среди молодых покупателей билетов мало тех, для кого классическая музыка является постоянной частью жизни. Вообще постоянной частью жизни классическая музыка по статистике является только для аудитории 75+. А вот у молодых вкусы гораздо более смешанные. И когда их спрашивают, какие популярные оркестровые форматы им наиболее интересны, то на первом месте оказывается показ фильма с живым оркестром, то есть сопровождение показа, да, и следом идут, ну, конечно, симфонические версии рок-музыки.
1: То есть кино и игры становятся, по сути, таким входом в мир симфонической музыки, а дальше уже как человек будет в этом развиваться и что выбирать, его личное дело.
0: Именно так. И тут есть очень хорошая цифра. Вот Нью-Йоркская филармония анализировала свою серию кинопоказов с живым оркестром. И она выяснила, что почти половина зрителей приходят в филармонию впервые. То есть эти люди раньше там никогда не были. Вот тот условный Гарри Поттер, получается, приводит людей в концертный зал, когда до этого их туда не мог привести ни Моцарт, ни Бетховен, ни кто-то из классических.
1: Но опять же интересно, а вот эти люди, которые пришли на Гарри Поттера, они потом на Моцарта или на Бетховена пойдут?
0: А вот тут совершенно не обязательно.
1: А что происходит с играми? Там с такая же история?
0: С играми механизм еще очевиднее. Вот Royal Philharmonic Orchestra опросил 2000 британцев. Среди молодых людей до 25 лет, интересующихся видеоиграми, каждый шестой познакомился с оркестровой музыкой именно через игры. И почти каждый пятый говорит, если на концерте будут играть музыку из любимой игры, то вероятность, что он туда пойдет, она возрастает.
1: Ну, получается, что довольно все-таки молодая аудитория ориентирована на подобного рода досуг.
0: Она молодеет, и тут есть тоже интересные цифры. С 2019 года по 2023 доля билетов на оркестровые концерты, которые покупали миллениалы, выросла с 9% до 25%. Каждый четвертый.
1: Очень интересно.
0: На такие концерты. Но я бы здесь не говорил, что молодежь прям внезапно массово полюбила классику. Мне кажется, происходит все-таки более интересная вещь.
1: Так.
0: Размывается сама граница между классической и популярной музыкой. Вот для человека может быть совершенно нормально утром послушать саундтрек из своей любимой игры, днем там поугарать под Линкин Парк, вечером послушать кусочек из Шостаковича, а на выходных пойти на концерт, где все это собирается вместе. И вот исследования показывают, что молодым особенно нравятся вот те программы, где есть именно сюжет, где есть какая-то визуальная составляющая, атмосфера и какой-то знакомый им эмоциональный мир.
1: Ну, то есть тут получается, что как раз любитель классики на Гарри Поттера уже не пойдет. Здесь совершенно другая аудитория и, естественно, совершенно другая монетизация.
0: А вот это тоже оказалось мифом. Вот смотри, есть британское исследование среди людей, которые много лет слушают классическую музыку. Так вот, из них 45%, почти половина, заинтересованы в сочетании поп-музыки с оркестром. 38% в саундтреках блокбастеров и каждый четвертый в фильме с живым оркестром. То есть вот новая публика, она не вытесняет старую, классическую, да, эти аудитории, они начинают перемешиваться или сосуществовать вместе параллельно. Но тут есть один нюанс. Человек, который пришел на музыку, скажем, из Final Fantasy, он совершенно не обязательно потом пойдет на Малера. Американские оркестры специально проверяли эту гипотезу. Что они сделали? Они делали современные программы, привлекали молодых людей на вот такие вот концерты и ожидали, что потом эти люди будут приходить на постоянные вот эти на сезонные концерты, но нет, они не пришли. Зато продолжили ходить вот именно на такие современные программы.
1: Ну, то есть уже не оркестр приводит зрителя Гарри Поттеру, а Гарри Поттер на оркестр. Теперь самое интересное. Ну, собственно, как это все устроено в России. Потому что у нас эта индустрия уже тоже, ну, не маленькая. Один из самых показательных проектов — это КАГМА. Название расшифровывается как Cinema Anime Game Music Orchestra. В репертуаре кино, собственно, компьютерные игры, аниме, рок и

0: участником непосредственно проекта.
1: Да, билет за 5000 рублей совсем не означает, что эти 5000 отправились именно музыкантам. Мы даже попробовали разобрать такой условный билет. Сразу, правда, оговорюсь, что это просто наша модель. Это не реальная бухгалтерия конкретного концерта.
0: Возьмем коммерческое шоу саундтреков. Из билета стоимостью в условные 5000 рублей, примерно 250-300, может уйти билетной инфраструктуре, через которую реализовываются билеты. Примерно 650-700 рублей остаются площадки за аренду. Еще около 600 рублей – это непосредственно выплаты оркестрантам. Отдельно дирижер, солисты и так далее. Несколько сотен – авторские права, за которые тоже нужно будет рассчитываться. Порядка 500-700 рублей – сценическое производство, то есть это свет, звук, экран. Опять же, сюда же реклама, логистика, администрация, аранжировки.
1: Ну и получается, что организатору, в зависимости вот от модели, остается примерно 1500 рублей с билета до налогов, постоянных расходов и покрытия риска. То есть это вообще еще не чистая прибыль даже. И более того, у такого бизнеса очень высокий операционный риск, как мы понимаем, и большая часть расходов появляется еще до того, как ты понимаешь, сколько билетов ты продашь на свой концерт.
0: Я пообщалась с Артемом Мироновым, создателем и генпродюсером проекта «Люмисфера», который проводит концерты симфонических оркестров со свечами. Вот что он говорит.
2: Да, действительно, экономика впечатлений сильно меняется, и мы видим явные тренды на повышение цен на билеты. Средняя цена сейчас выросла на 30, местами даже 50%. Но при этом сокращение количества билетов, которые покупают зрители. Конечно же, это говорит о том, что поход на концерты перестает быть импульсным решением. Это сейчас осознанный выбор. А там, где осознанность, там действительно возникает абсолютно четкое повышение требований. Люди хотят больше, люди выбирают тщательно, смотрят на отзывы. Люди хотят получить максимально комплексный опыт за те деньги, которые сейчас называют рынок. Просто послушать музыку мало. Нужна высокая эмоциональная концентрация. И, естественно, там, где растет цена и поднимаются требования, растет и возраст. Поэтому оркестровые концерты и вообще концерты живой музыки постепенно взрослеют по целевой аудитории, по зрителям. Сейчас на наших концертах в «Люмисфере» основное ядро уже явно старше 30 лет. Это на самом деле даже хорошо, потому что такая музыка прекрасна во всех возрастах, разумеется, но глубокие эмоциональные переживания, они, конечно же, становятся ярче с возрастом, с накопленным опытом. «Люмисфера» работает именно с этим, с атмосферой, с многогранным напоминанием разных этапов жизни людей, и, собственно, это и создает ту самую магию.
1: Давай подведем итог. Индустрия коммерческих симфонических оркестров радикально отличается от классических по своему устройству. В классике сначала есть коллектив. Он постоянно работает, потом под него подбирают репертуар. У коммерческого проекта логика может быть перевернутая, потому что сначала существует продукт. Допустим, там музыка из кино. Есть торговая марка, готовые аранжировки, партитуры, дирижер, сценография, экран. В конце концов, маркетинг. А уже потом под конкретный город собираются музыканты.
0: Здесь экономика меняется действительно радикально, потому что на примере того же концертного тура по «Гарри Поттеру» они используют местные оркестры в разных городах. То есть система устроена таким образом, что это не одни и те же гастролирующие артисты. Российский Imperial Orchestra публично говорит о том, что их пул по стране насчитывает 800 музыкантов в разных городах.
1: То есть гастролировать начинает не оркестр, гастролирует технология производства концерта. Оркестр, по сути, потерял монополию на производство звука, но при этом получил новую экономическую функцию. Он такой стал машиной по производству масштаба.
0: Причем масштабировать теперь можно и сам бизнес. Не обязательно содержать постоянный коллектив. Можно иметь, во-первых, торговую марку, во-вторых, библиотеку аранжировок, купить права, поставить режиссуру, экран, свет и обеспечить всему этому маркетинг, а дальше уже базовая музыкантов будет обеспечиваться из разных городов.
1: И самое главное, можно брать объект, который зритель уже любит, и продавать ему снова и снова. Это фильм, это игра, это рок-группа, аниме, композитор отдельный и даже туристический образ города.
0: Только теперь человек получает это не дома на экране и не в наушниках, а перед ним буквально сидят 70 реальных людей, которые воспроизводят эту знакомую уже, по сути, музыку.
1: Поэтому, мне кажется, ты знаешь, главный парадокс вот этой экономики можно сформулировать так. Чем дешевле становится воспроизводить симфонический звук, тем ценнее может становиться симфоническое впечатление.
0: Ну, то есть теперь вместо того, чтобы продавать исключительно музыку, нужно продавать возможность оказаться внутри любимой такой культурной вселенной хотя бы на 2 часа.
1: Это была «Экономика впечатлений». Ее для вас провели Александр Ляпин
0: и Евгения Стогова.
3: Качество жизни. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее.

0: В какой-то момент в интернете начала активно распространяться мода на душ в темноте. Люди выключают основной свет в ванной комнате, зажигают свечу или оставляют мягкий свет из коридора. Говорят, это помогает расслабиться и наладить сон. На первый взгляд, очередная wellness-причуда. Завтра нам, возможно, предложат и зубы чистить при свечах. Но за этим трендом стоит вполне здравая мысль. Если душ в темноте рассматривать, например, как вечерний ритуал перед сном. Во-первых, вечером яркий свет сообщает нашим внутренним часам, что день еще продолжается. Это может подавлять выработку мелатонина и отодвигать подготовку организма ко сну. Поэтому свет имеет смысл приглушать. Ученые рекомендуют заметно снижать световую нагрузку примерно за 3 часа до сна. И почему бы не сделать это в том числе в ванной комнате? Во-вторых, теплая вода расширяет сосуды кожи и усиливает отдачу тепла. Получается парадокс. Мы согреваемся в душе, но затем организму легче снижать температуру тела. А такое снижение естественным образом сопровождает подготовку ко сну. Систематический обзор исследований показал, что теплая ванна или душ примерно за 1-2 до постели могут сократить время засыпания и несколько улучшить качество сна. Но самое интересное в этом тренде, по-моему, в том, что это хорошая возможность подарить себе полноценный вечер. У современного человека он ведь по-настоящему так и не наступает. Яркие лампы, яркий экран смартфона, мы отвечаем на сообщения, читаем новости, смотрим сериалы. День формально закончился, но нервной системе об этом просто никто не сообщил. И, возможно, ценность такого ритуала в том, что на 10 минут вы выключаете не только свет в ванной комнате, но еще и привычку быть все время на связи, быстро реагировать, что-то улучшать и куда-то успевать. Полная темнота в душе, конечно, вовсе не обязательно. Безопасность важнее тренда. Достаточно приглушенного теплого света. И понятно, что один душ не исправит хронический недосып. Но как маленькое послание самому себе, день закончен, можно перестать быть продуктивным, это, пожалуй, разумная wellness-привычка. С вами был Евгений Тихонович. Не забывайте про вечерние ритуалы и повышайте качество жизни на РБК.
1: Резать лося.
2: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
2: Шлак и шлаки.
3: Не самый экологичный термин в нашем трейдерско-русском словаре, но зато очень популярный. Можно сказать «шлак» в единственном числе или «шлаки» во множественном. Чаще всего так называют акции компаний из второго и третьего эшелонов. Они мало ликвидны и потому мало предсказуемы. Могут взлетать, падать и делать любые кульбиты на десятки процентов в день. Шлаками иной раз называют и некоторые голубые фишки, если у них серьезные проблемы в бизнесе. Так или иначе, если вы любите пощекотать себе нервы, то шлаки точно для вас. Доктор, в моем портфеле накопилось очень много шлаков.
4: Понятно, будем резать.
3: Да ну, прям меня?
4: Да нет, позиции.
3: Дмитрий Полянский и Ян Милкумов, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
5: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже.
6: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
7: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
1: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
5: Война скидок. В середине 2010-х Uber пытался завоевать Китай и столкнулся с местным конкурентом Didi. Началась ценовая война. Пассажирам давали скидки, водителям – доплаты и бонусы. Компании тратили на борьбу миллиарды долларов. Субсидии стали настолько щедрыми, что появились даже фиктивные поездки. Мошенники создавали аккаунты водителей и пассажиров, чтобы получать бонусы от сервисов. В 2016 году глава Uber признал, только в Китае компания компания теряет больше миллиарда долларов в год. В том же году Uber передал китайский бизнес Didi, получив взамен долю в объединенной компании. Завоевать рынок самостоятельно Uber так и не смог. Ошибка была в ставке на то, что рынок можно купить скидками. Клиента так привлечь можно, удержать –

0: столице 12 часов 30 минут. В студии Татьяна Калинина. Тверской районный суд столицы изберет сегодня меру пресечения гендиректору «Миксит» Олегу Паю. Следует из карточки дела. Олега Пая задержали сегодня по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности дела неизвестны. «Миксит» – одно из крупнейших российских брендов косметики. Олег Пай основал ее вместе с Еленой Назаровой в 2014 году. Чистая прибыль компании по итогам прошлого года составила 3,5 миллиарда рублей. России не стоит ограничиваться временным управлением западными активами. Нужно идти дальше в сторону изъятия их в госсобственность, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал передачу российских активов Nestlé, Ашан и Леманопро. Он обратил внимание, что европейские страны ведут прямую войну с Россией, снабжая противника всем, чем можно. Соединенные Штаты могут задержать поставки важнейших типов вооружения своим союзникам на срок до 5 лет из-за необходимости восполнять собственные истощенные арсеналы, пишет Bloomberg. Военные выпустили столько боеприпасов в первые месяцы войны с Ираном, что это привело к стратегическому дефициту запасов. Два источника агентства уточнили, что подобные проблемы затрагивают некоторые страны Восточной Европы. Явка на выборах в Госдуму в целом по стране превысила на полдень субботы 31%. Таковы данные Центральной избирательной комиссии. Явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе уже превысила 70%. На Кубе 8-й за год блэкаут. О полном отключении электрической системы сообщило Министерство энергетики страны. По данным Рейтер, проблема с электричеством заключается не только в нефтяной блокаде США, но и в изношенной инфраструктуре. Бывший нападающий Интера и чемпион Европы по футболу Сандро Мацола скончался в возрасте 83 лет, сообщает пресс-служба клуба. Мацола дважды становился обладателем Кубка европейских чемпионов и 4 раза выигрывал чемпионат Италии. В 1966 году он забил единственный мяч в первом матче стартового раунда Кубка европейских чемпионов против московского Торпедо. Эта встреча стала для советских клубов историческим дебютом в главном турнире Европы. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Многое изменилось за 60 лет. Миланский Интер, действующий чемпион Италии, недавно играл в финале Лиги чемпионов, ну а московская Торпедо отчаянно пытается вернуться в российскую премьер-лигу. 12:33 в Москве, у микрофона Олег Овчаренко. Ну и сейчас обращаем свое внимание на главную тему в санкционной сфере. Дональд Трамп минувшей ночью подписал закон о баскских санкциях, так называемых, против России и ее торговых партнеров, ну и де-факто можно сказать, что активировал широкие полномочия в этой сфере. Ну а произошло это спустя несколько дней после того, как Конгресс направил законопроект в Белый дом, пишет газета «Гардиан». Напомню, что только в начале недели Палата представителей Конгресса США перешла к рассмотрению этого документа, поскольку только в понедельник вернулась с каникул. Но было всего у Палаты 4 дня на то, чтобы рассмотреть этот документ и принять до того, как конгрессмены начнут свою предвыборную кампанию перед промежуточными выборами в Конгресс. За 4 дня успели. Как отмечает политика, голосование в Нижней палате Конгресса США положило конец почти 2-летней паузе в оказании помощи Украине со стороны Конгресса. Ситуацию и зарубежные СМИ изучали Ирина Савельева и Анна Маргулис.
2: Подписание, на самом деле, этого закона журналисты называют данью памяти покойному коллеге. Тут речь о Линдси Грэме. Трамп лично выступал на его похоронах, и он как раз автор этих самых адских санкций. Тогда американский президент заявил: он умер, выполняя работу, для которой был рожден. И основной удар как раз в рамках этих санкций приходится на энергетику, оборонный сектор и теневой флот. Что предполагает Биль? Он наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из 5 стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций. Это вместо 500%, которые изначально предлагали

0: предлагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. И это главное, на что делается акцент. То есть основная цель — это не Москва, а прежде всего союзники и покупатели российских энергоресурсов. И если взять конкретные цифры, то данные Центра исследований энергетики показывают, что на Китай приходится 50% российского экспорта нефти в период с декабря 2022 года по август 2026. И, как отмечает Рейтер, продвигали скорейшее принятие закона, именно пытаясь надавить на Си Цзиньпиня, который приедет в Штаты, начнутся переговоры 24 сентября. Агентство прямо связывает новый санкционный инструмент с предстоящими переговорами лидеров. И вот South China Morning Post отмечает, что этот документ создает для Вашингтона возможность наказать Китай за закупки российского топлива. Хотя вряд ли это сильно пошатнет экономику Китая, говорит преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко.
1: Китай для США является главным экономическим конкурентом. Как показывает практика, были подобные ситуации, да, вот та самая торговая война с огромными пошлинами. Китайская экономика и китайская политическая система, в общем, довольно флегматично будут реагировать на подобного рода угрозы. На самом деле удивительно, что Трамп пробует тот же инструмент, который уже не работал в новой ситуации. Китай будет реагировать максимально сдержанно, да, потому что тот потенциал, который есть в случае с введением этих пошлин, он все равно, да, там перекрывает все издержки.
2: Аня, а какие страны еще могут пострадать от адских санкций США?
0: Среди союзников, по которым могут нанести удар, это Индия, Турция и даже некоторые страны ЕС, пишут СМИ. По данным того же Центра исследований энергетики, на Нью-Дели приходится около 40% российского экспорта нефти и газа, а на долю Турции и Европейского Союза по 5%. Если мы говорим про ЕС, то это потенциально могут быть Венгрия и Словакия. Как пишет политика, санкции против других стран могут обрушить мировой рынок и даже привести к глобальному расколу. Новый закон критиковали и в российском посольстве в США. Дипломаты подчеркивали, что дополнительные санкции дестабилизируют энергетический глобальный сектор. Особенно на фоне сокращения поставок из стран Ближнего Востока. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию бензина в самих Соединенных Штатах. Поэтому Трамп сейчас так рисковать не будет, особенно перед выборами, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
3: Для него гораздо важнее угроза того, что он будет использовать эти полномочия. Дело в том, что введение санкций, ну, может быть, против Китая, сдерживание Китая сейчас — это краеугольный камень политики Трампа. А вот введение жестких санкций против Индии, против Турции, против Бразилии очень сильно ударит по американским интересам. А главное, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Главная боль Белого дома. Он будет очень активно размахивать этим документом, всячески заявлять о том, что он готов применить его на практике, но будет использовать это как механизм давления.
0: Но есть и позитивные новости. Трамп также получил право приостановить действие пошлин или отказываться от их ввода, если это отвечает национальным интересам США, но при условии уведомления Конгресса. Тем не менее, Гардиан полагает, что Билл дал Дональду Трампу колоссальную свободу действий. И журналисты называют это даже троянским конем, поскольку американский президент сможет использовать механизм как инструмент в глобальных торговых войнах даже против союзников США, а не только против покупателей российской нефти. Хотя, помимо давления на союзников, как пишет Jerusalem Post, у Штатов теперь появился новый инструмент давления на Москву на мирных переговорах. В Белом доме считают, что это должно усилить позиции президента США с целью дипломатического завершения конфликта. У Кремля же другая здесь позиция. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что утверждение этого документа и ужесточение санкций против России, наоборот, усложнит урегулирование конфликта на Украине. Посмотрим, как адские санкции сработают в итоге.
4: Но несмотря на то, что от двух партий члены Палаты представителей Конгресса США поддержали этот законопроект, и среди республиканцев, и среди демократов определенный раскол наблюдался. Ну, среди республиканцев в меньшей степени. А вот, например, если 150 примерно демократов были против Билля о так называемых адских санкциях, то около 50 напротив за. У демократов одна из главных претензий заключалась в том, что они опасались вот как раз предоставление широких полномочий Дональду Трампу в тарифной торговой войне. Но к этой теме мы будем возвращаться в нашем эфире, а примерно через минуту разберемся, почему ставки по вкладам растут вопреки неизменности ключевой ставки. Вы слушаете радио РБК.
5: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети.

0: Вы строите бизнес, а 7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
1: 12:40 в Москве, у микрофона Олег Овчаренко. Итак, ставки по вкладам растут вопреки тому, что ключевая ставка не снижается.
2: РБК коллекция.
1: И не изменяется, соответственно. На это обратил внимание РБК. Доходность депозитов повышается уже 12 недель подряд. И решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14%, что, по идее, должно так или иначе сдержать был рост ставок по вкладам, напротив, этот рост не остановило. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам приблизилась к 13% годовых. Банкам нужны деньги вкладчиков, поскольку ликвидность распределена по рынку неравномерно. Объяснил ранее в нашем эфире профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.
3: Банки недооценили готовность Центрального банка бороться с инфляцией высокими ставками. И то снижение, которое они давали до этого, я имею в виду коммерческие банки, было связано скорее с тем, что путь ключевой ставки считался более пологим, то есть более быстрое снижение. Этого не произошло, и это достаточно логичная ситуация, которая заставила банки прибегать к этой ликвидности. Кроме того, здесь надо понимать, что сейчас есть профицит ликвидности, так называемый, но только у некоторых банков. То есть, когда мы говорим про, скажем, наши международные партнеры, там, Unicredit и Raiffeisen, например, российские подразделения, у них все с ликвидностью прекрасно. А другие банки, наоборот, испытывают дефицит ликвидности. И крупные банки ходили в Центральный банк за займами. И, конечно, эти займы гораздо дороже, чем если привлекать депозиты на рынке.
4: Как долго банки будут, на ваш взгляд, повышать эти проценты по депозитам? Мы увидим выше ключа предложения на рынке?
3: В это я не верю. Это весьма маловероятно. Мне кажется, ситуация уже пришла к равновесию, и банки вряд ли будут повышать еще. Остается надежда, что ЦБ, глядя на текущую инфляцию, все-таки снизит еще один или два раза в этом году, и это скорее будет давить на снижение ставок. Но пока ощущения такие, что вот это временный пик.
4: Россияне, на ваш взгляд, потеряли интерес к депозитам?
3: Я этого не вижу, потому что, естественно, довольно сильно сберегают до сих пор. Но здесь надо понимать, что существенная часть этих сбережений – это за счет тех процентов, которые были выплачены. То есть банки продолжают успешно привлекать те выплаты, которые уже осуществились. И по сравнению с прошлым годом, скажем, по данным Росстата, россияне сберегают от доходов гораздо меньше. Здесь надо делать ремарки всякие, что у Банка России еще более точные подсчеты этих сбережений, но как бы технически 14% Росстата было в прошлом году от доходов, а в этом году только 4%. И это, конечно, сильное изменение, которое подразумевает, что россияне скорее больше направляют на потребление.
4: Россияне стали вкладывать деньги как-то иначе. Вот мы говорим о том, что сейчас модель, возможно, меняется. Она меняется в какую сторону?
3: В сторону того, что приходится и больше тратить на обязательные расходы, то есть это ЖКХ, электроэнергия.
4: И сама доля и вот этих вложений, она уменьшается, насколько я понимаю, так или иначе. Но та оставшаяся доля, она распределяется сейчас каким-то другим образом?
3: Гораздо менее нацеленным на сбережения и гораздо больше нацеленным на потребление. У нас довольно сильный рост розничных продаж за первое полугодие, и это, конечно, сигнал того, что россияне чуть-чуть смещаются в сторону более потребительской модели, чем это было раньше.
1: Последний раз ключевая ставка и доходность депозитов двигались в разных направлениях еще 3 года назад, в 2023-м. Это следует из данных индекса банковских ставок Frank RG. В России начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. На трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительства пишет газета «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на АЗС и в многофункциональных зонах, так называемых, дорожного сервиса. Но обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще. И вот теперь их тоже хотят благоустраивать. Предполагается, что это поможет развитию автотуризма. А вот поможет ли, это выясняла Яна Ритунская.
5: Расскажу, как будет выглядеть вот такие новые функциональные, видимо, зоны отдыха, туда пустят малый и средний бизнес, потому что прямо сейчас вот такими многофункциональными зонами дорожного сервиса занимается скорее крупный бизнес. Туда нужно подвозить инфраструктуру, как минимум вода, электричество и в целом благоустраивать всю эту зону. Ну и поэтому для малого бизнеса, для среднего, грубо говоря, небольшие придорожные кафе, например, туда войти им сложнее. И вот такие фудтраки организовать достаточно легко, как и автолавки, да, то есть, по сути, это просто просто небольшие трейлеры, которые на ходу как раз на трассах будут предлагать какие-то

0: свои услуги. Ну и также передвижные АЗС туда тоже добавят. Есть предположение, что действительно это должно как-то повлиять на развитие автотуризма, но здесь нужно разделять, что мы вообще подразумеваем под автотуризмом. Чаще всего это поездки на автомобиле из точки А в точку Б. По сути, автомобиль как средство перемещения, а не полноценный автотуризм. Подобные изменения, о которых пишет Коммерсант, как предполагают сейчас, видимо, ввести в правительстве, они скорее повлияют на комфорт путешественников, но вряд ли как-то серьезно увеличат сам поток, так считает эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.
1: На развитие автомобильного туризма в целом это никакого влияния не окажет. Это, ну, сделает более-менее комфортным, если мы говорим непосредственно об установке вот подобных модулей точек общественного питания. Ну вот я караванер уже скоро 20 лет как. То, что продают в этих лавочках, в фудтраках, ну я могу это приготовить сам и сам стать фудтраком, накормить еще тоже кого-то. У меня что-то есть в холодильнике, есть газовая плита, я сам могу что-то на скорую руку приготовить. Хотелось бы больше кафе полноценных, где хотелось бы и отдохнуть, и чтобы дети отдохнули, были детские площадки.
0: Как говорят мои собеседники, прямо сейчас та инфраструктура, которая существует как раз с этими многофункциональными зонами дорожного сервиса, из-за этого и страдает, что малый бизнес туда не может зайти и поэтому, по сути, не развивается.
2: Что нужно для развития тогда и, например, для того, чтобы стало больше поездок в автодомах, чтобы именно этот вид отдыха стал более популярным?
0: Вот здесь, наверное, лежит сейчас главная задача привлечения автопутешественников, потому что действительно в России, казалось бы, все есть для того, чтобы можно было полноценно путешествовать на машине, снимать автодома, арендовать или даже покупать свои. Причем говорят мои собеседники, что они становятся дешевле, 500 000 может стоить такая машина. И вот, по сути, поездка круглый год вам обеспечена в любое время дня и ночи. Но действительно, пока этот сегмент не так развит, как где-то, например, в Соединенных Штатах Америки, где это считается практически обыденным видом отдыха. Для того, чтобы автодома и караванные путешествия, караванинг это называется, если что, буквально есть такой термин, чтобы они стали популярнее, нужно развивать инфраструктуру, но не ту, о которой сейчас мы с вами говорим. То есть не фудтраки, не автолавки и не передвижные АЗС нужны. Нужно больше кемпингов, нужно больше мест, где можно различные процедуры с автодомом провести, как минимум слить отходы и воду тоже туда накачать. Несмотря на то, что у этого вида отдыха есть довольно большой потенциал роста, пока это все же скорее отдых для дикарей. Типичную поездку в автодоме и как отдохнуть в нем мне описал автор интернет-журнала «Автодом и дом на колесах» Александр Епифанцев.
3: У нас пока что вольница такая для автодомов. Мы катаемся, получаем удовольствие, у нас летом есть солнце, у нас панели заряжают, воду мы можем найти в колонке, на картах они часто даже обозначены. Можно заправить воду в какой-нибудь крупной сетевой заправке, там есть шкафчик специальный, техническая вода там, как правило, есть круглый год вообще. То есть мы немножко так выкручиваемся, но это для нас даже какой-то, знаете, такой квест. Ага, нам нужно добыть воду. И мы там раз-раз, ага, можно на карте посмотреть, можно на дороге найти, можно заехать на автомойку, допустим.
0: Такой отдых, ну, скажем, для бывалых уже скорее, и скорее не для тех, кто хотел просто понежиться на пляже. Но, как мне рассказали, такие поездки в автодомах, например, популярны на юге страны. Там есть довольно серьезно развитая инфраструктура в сравнении с остальными частями страны. Можно ехать вдоль моря, можно оставлять там этот автодом, любоваться видами. Ну, а если выбирать поездки в другие регионы, то, например, это еще Алтай, туда тоже можно поехать и посмотреть на красоты страны. Но во многом за пределами столичного региона дороги уже не столь развиты, не столь приятны автопутешественникам, особенно если вы только начинаете. Но, возможно, появление фудтраков, передвижных АЗС и автолавок как-то простимулирует спрос на то, чтобы выбираться за пределы столицы и на личном автомобиле тоже.
4: Яна Ритунская рассказала о факторах, влияющих на рост автотуризма в России. А вот фактор, который может повысить интерес к саге, к франшизе Гарри Поттера. HBO раскрыла актерский состав нового сериала, ну, по крайней мере, часть каста, не целиком. Компания постепенно анонсирует новых героев. Уже известно, кто сыграет и Гарри Поттера, и Рона Уизли, и Гермиону Грейнджер, и некоторых других персонажей. Ну, а на этой неделе нам показали исполнителей ролей Плаксы Миртер, Артура Уизли и Колина Криви. Реакция здесь неоднозначная, поскольку есть каноничные персонажи, к которым за многие десятилетия поклонники привыкли. Почему Голливуд снова эксплуатирует знакомые сюжеты и когда закончится эпоха сиквелов и ремейков? Герой программы «Да или нет» кинопродюсер Боб Ван Ронкель. С ним беседовала Надежда Сережкина.
5: «Да или нет».
6: Супермен, мир юрского периода, миссия невыполнима, Лило и Стич. Боб, что случилось? Куда делись настоящие истории?
7: Money is getting tighter in Hollywood. Денег в Голливуде становится все меньше. Сделать кассовый фильм

0: фильм и так было сложно. У студии выстреливала в лучшем случае одна из 10 лент, а у независимых режиссеров где-то 5 из 100. В ремейках и сиквелах меньше риска. Взрослому американцу интересно пойти на Супермена, потому что он смотрел Супермена в детстве. У этой франшизы уже есть бренд. Значит, фильм будет дешевле раскрутить и легче продать, чем оригинальную историю, особенно если в ней нет актеров уровня Брэда Питта или Дуэйна Джонсона. А это то, что нужно продюсерам и студиям сейчас. Недавно я говорил с Майклом Бэем, одним из самых кассовых режиссеров, который все последние годы продолжает снова и снова делать трансформеров. И он знает, все, что тебе нужно в таком проекте, сделать свою работу достойно и назвать ее трансформеры. Он заранее знает, каким будет бюджет фильма, сколько уйдет на маркетинг и каким образом продвинуть премьеру, потому что и так много людей знает этот бренд.
1: А как давно вы вообще смотрели фильм, который зацепил вас? Не спецэффектами, не громким кастом, а именно идеей.
0: Честно говоря, за последнее время я не видел ничего стоящего. Из последнего отметил бы разве что... Черт, как он назывался? Ну, где Киллиан получил Оскара 2 года назад. Там про ядерное...
1: Оппенгеймер?
0: Да, точно, Оппенгеймер. Отличный фильм и бруталист. Но, признаюсь вам честно, обычно я смотрю другое кино, боевики. Но эти фильмы я посмотрел потому, что лично знаю Эдриана Броуди, и он взял статуэтку за лучшую мужскую роль, то есть я должен был это посмотреть. Еще помню, что ходил на нового «Гладиатора». Тоже пошел в основном ради имени, потому что люблю оригинал с Расселом Кроу. Мне хотелось выяснить, может ли новый «Гладиатор» быть таким же хорошим.
1: Превзойти оригинального «Гладиатора» очень сложно.
0: Я согласен. Представьте, если бы сейчас решили переснять «Титаник».
1: Давайте посчитаем, сколько можно сэкономить, если снимать сиквелы.
0: Бюджет самого фильма не обязательно будет меньше, он может быть даже больше, но затраты на маркетинг и близко не стоят. Представьте, я говорю вам, что скоро выпущу «Супермена» с Брэдом Питтом. Мне не придется тратить еще 20 или 30 миллионов долларов на рекламу. Я могу потратить на это 5, ну, может, 10.
1: С другой стороны, разве ремейк всегда равно успех? Вышли новые «Охотники за привидениями». Старая фанбаза не оценила, новая посчитала фильм слишком старомодным. Похожая история случилась и с перезапуском «Короля льва». Тогда зачем это все? Для кого?
0: Да, это примеры провалов. Причем я говорил об этом с Робом Минков. Это мой хороший друг, он был режиссером оригинального «Короля льва». Просто не получилось. Вы не можете сделать хороший фильм из плохого сценария. Я за всю жизнь прочитал 1000 сценариев. И из этой 1000 я едва назову вам 5, которые вызвали бы у меня слезы или чувство, что передо мной что-то феноменальное. Это тяжелая работа. Однажды Том Хэнкс получил плохой сценарий. Его 2 года переписывали, и получился «Форрест Гамп». Это хит. Сталлоне 8 лет носился со сценарием «Рокки». Потом нашел партнера, который внес пару изменений. И посмотрите, какой успех, сколько сиквелов.
1: То есть, как продюсер, вы бы предпочли снять ремейк?
0: Я бы снял новое кино, если бы нашел хорошую идею. В остальных случаях, да, ремейк, что-то знакомое. Я смогу посмотреть на сценарий и сказать, по сравнению с оригиналом, это ужасно. Или сказать, вот это надо поменять, и тогда будет весело.
1: Но при этом хорошие сценарии появляются в Корее, Латинской Америке или, например, Восточной Европе. Почему же Голливуд со всеми своими ресурсами проигрывает в креативности?
0: Это хороший вопрос, и многие им сейчас задаются. Многие великие сценаристы Голливуда ушли на стриминги или телевидение, чтобы делать сериалы, а не кино. Они там столько зарабатывают, что больше не хотят тратить год или два на один единственный сценарий фильма.
1: Допустим, в эти выходные вы идете в кино. Все-таки предпочтете что-то знакомое, да или нет?
0: Я бы пошел на оригинальный фильм, если мне понравится его трейлер.
2: Да или нет? Автоньюз.
3: В Австралии решили выпускать реплики автомобилей из франшизы «Безумный Макс». В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о машинах, которые могут стать настоящей находкой для любого поклонника постапокалипсиса. Компания Mad Max Factory, получившая одобрение создателей «Безумного Макса» Джорджа Миллера и Дуга Митчелла, представила первые официально лицензированные автомобили из фильмов. Каждую машину обещают максимально точно воспроизвести по образцу оригинала. оригинала из фильма, сохранив внешний вид и технические особенности. Покупатель сможет выбрать одну из 20 моделей: 6 автомобилей из первого «Безумного Макса», 3

0: из второй части, 8 из «Дороги ярости» и еще 3 из «Фуриосы» саги о «Безумном Максе». Всего создатели выпустят 25 машин. Разумеется, в списке есть легендарный Pursuit Special Interceptor, построенный на базе Ford Falcon XB GT. Именно на этом автомобиле Макс Рокотанский ездил в первом фильме. Стоит такая машина будет $283 000, то есть почти 24 миллиона рублей. В эту сумму входит поиск подходящего Ford Falcon GT, восстановление кузова и шасси, изготовление панелей, покраска, сборка силового агрегата, работы с салоном и электрикой, а также доставка до места проживания заказчика. На создание одной машины потребуется от 6 до 18 месяцев в зависимости от комплектации. При этом Mad Max Factory заявляет, что автомобили можно будет зарегистрировать для езды по дорогам общего пользования. Правда, все будет зависеть от требований законодательства в стране, где проживает покупатель, и некоторых дополнительных опций, выбранных заказчиком. Интересно, как быстро найдутся покупатели на 25 запланированных машин, и почему их именно 25? Но не могу не сказать, что до сих пор живы и настоящие автомобили со съемок. Например, в конце августа на eBay продавали одну из машин, участвовавших в массовке «Безумного Макса. Дорога ярости». За основу взяли ржавый кузов Hillman Minx 48 года, который установили на шасси фургона Mitsubishi L300. А главное – цена. Новый владелец отдал за лот всего лишь $7,500, а это почти в 38 раз меньше, чем просят за официальную реплику машины главного героя.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. Классика денег. Афоризмы великих людей.
4: Время, которое мы имеем, это деньги, которых мы не имеем. Ильф и Петров.
5: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
6: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
7: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее. Дня по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
3: Каждый день в нашем эфире начинается одинаково. Нет, не одинаково. Мир не стоит на месте, и мы отслеживаем все, что имеет значение. Утром погружаемся в контекст, новости и прогнозы в программе «Вне конкуренции». А вечером подводим итоги дня и анализируем, как события влияют на вас в эфире «Что это значит?» По будням на радио РБК.
8: Что это было? В эфире.
9: Ну, то есть, в этой же истории еще не только в корабле дело, в этом круизном лайнере, а что несколько людей сошли.
10: Самое, пожалуй, интригующее, каким образом вообще эта болезнь попала на корабль. Мы сейчас не имеем четкого представления, как это произошло. Очень вероятно, что туристы, в основном из Нидерландов, люди из других стран, до того, как они сели на корабль, они вполне возможно наслаждались какими-то экскурсиями, связанными с природой, и в результате там могли где-то заразиться. Точных данных пока нет. Эпидемиология этой вспышки корабельная, она еще пока не описано подробно, поэтому здесь пока только предположение.
11: Профессор, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Министерства Российской Федерации Анатолий Давидович Альштейн в программе НИИ Бейнаровича.
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках. В дороге в FM-диапазоне. В офисе на сайте rbk.ru или в приложении.

0: Там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 13 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Попытка диверсии не помешала проведению выборов в регионах Дальнего Востока, заявили в Минцифры. В ведомстве отметили, что связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена. По последним данным Центра избиркома, явка на выборах в Госдуму в целом по стране превысила 31%. Явка на дистанционное электронное голосование на федеральной платформе уже превысила 70%. Аэропорты Внуково и Домодедово принимают и отправляют рейсы по согласованию, сообщила Росавиация. Возможны корректировки в расписании рейсов. Пассажиров просят проверять статус рейса перед выездом в аэропорт. Власти Сочи восстановили доступ на пляжи и набережные. Они были закрыты из-за угрозы атаки безэкипажных катеров. Об этом сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Он отметил, что доступ к пляжам проходит в штатном режиме. Опасности нет. Владимир Путин поручил Кабинету министров до 1 декабря принять дополнительные меры по сокращению дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Кроме того, правительство должно представить предложение по восстановлению работы общественного транспорта на Донбассе и Новороссии. Президент Путин поручил рассмотреть возможность использования МАКС для оплаты проезда в транспорте. Старшеклассникам добавят учебы. Минпросвещение увеличило минимальное количество уроков в 10-11 классах примерно на 140 часов. Нововведение вступит в силу со следующего учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ. Ранее советник Путина, бывший министр образования Андрей Фурсенко, высказался за усложнение заданий на ЕГЭ. Ответственными за это он назвал самих школьников. Они, по словам Фурсенко, стали слишком хорошо сдавать экзамены. Германия вернула топливную скидку до конца 2026 года. Правительство страны снизит энергетический налог на бензин и дизель на 14 центов. Как отмечает агентство ДПА, с учетом НДС, общее снижение стоимости составит 17 центов за литр. Также в правительстве Германии договорились о введении потолка цен на топливо, по примеру, Бельгии и Люксембурга. Крупное ДТП на Ленинском проспекте. На перекрестке с улицей Удальцова столкнулись несколько автомобилей. Движение в районе ДТП затруднено, сообщает столичный департамент транспорта. На месте работают оперативные службы. Водителей просят выбирать пути объезда. Больше новостей на сайте РБК.
2: Добрый день. У микрофона Олег Овчаренко. Уже через минуту обратим свое внимание на ситуацию в авиаиндустрии. В авиаиндустрии РБК обратил внимание, что авиаперевозчики больше всего страдают от топливного кризиса во всем мире. Ну, все потому, что цены на топливо остаются на повышенном уровне. А какова ситуация в России? В этом разберемся через минуту. И, кроме того, резонанс на этой неделе вызвала свадьба Дональда Трампа-младшего. Американские СМИ утверждали, что президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев дал деньги на эту свадьбу. Ну, а накануне отец Дональда Трампа-младшего, президент США Дональд Трамп, также сообщил, что его сын вернул эти деньги. Но вот все детали этого скандала, который разворачивается в Соединенных Штатах Америки, мы осветим примерно через полчаса. Пока же коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи сейчас падает примерно на 0,5%, 2263 пункта. Но это индекс Мосбиржи, который учитывает все дополнительные сессии, утреннюю, вечернюю, по будням и сессии выходного дня. Сегодня торги как раз идут вот в этом режиме. 2263 пункта – это почти столько же, сколько при закрытии основной сессии торгов накануне. Курсы валют установлены Центробанком в выходные понедельник. Доллар – 84 рубля 20 копеек, евро – 96 рублей 67 копеек, китайский юань – 12 рублей 57 копеек. Итак, турбулентность в авиаиндустрии. Больше всего от топливного кризиса в мире страдают авиаперевозчики.

0: это обратил внимание РБК. Цены на топливо остаются на повышенном уровне. По данным компании S&P и Международной ассоциации воздушного транспорта, с начала кризиса на Ближнем Востоке авиакеросин подорожал вдвое, почти $200 за баррель вместо 100 годом ранее. За полгода несколько крупных международных перевозчиков закрылись или подали на банкротство. Например, китайская Joy Air, славянская Альп-Авиа и Ascent Airways. Дефицита керосина в России не будет, однако цены действительно продолжают расти, и это почувствует потребитель. Так считает главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
1: Действительно, ситуация в авиаотрасли очень сложная. Назвать ее прямо критической после того, как весь мир, вся экономика и авиаотрасль прошла через ковид, пока еще сложно. Вот тогда была действительно очень критическая, когда просто было парализовано движение. Сейчас все-таки авиация летает. Да, дорого. Да, есть снижение. И, к сожалению, тут получается, что вот эта ситуация, она несколько как подбила на взлете, можно сказать. Только началось такое очень динамичное восстановление после как раз ковидное к плановым ожидаемым объемом перевозок, а потом начался Ормузский пролив. Это парализовало часть воздушного движения в регионе. На это сейчас еще и накладываются высокие цены на авиационное топливо, что также бьет очень серьезно по экономике авиакомпаний. И, как говорится, сидят пока цветочки, ягодки будем собирать позже, когда авиакомпании начнут подводить итоги финансового года, и там уже будут слезы и проблемы, и дальше уже будут решать, что же делать, как выживать.
2: А как обстоят дела в России? Удары по НПЗ сильно влияют на цены на керосин?
1: Конечно же, удары по НПЗ влияют на весь и рынок топлива, и на керосин в том числе, но дефицита керосина пока, к счастью, мы не наблюдаем. Мы прошли высокий сезон, это июль-август, самый пик авиаперевозок, и, в общем-то, керосина хватило, и вся полетная программа была выполнена. Сейчас уже легче, можно вздохнуть, уже сентябрь, потом октябрь, осень. Ситуацию в руки взял регулятор, и, в общем-то, топливо было, были авиакомпании были обеспечены на 100%.
2: Если попробовать спрогнозировать ситуацию, что нас ждет в этом году?
1: Пока ситуация очень непростая. Во всяком случае, экспорт керосина из Российской Федерации запрещен, так же, как и дизеля. Поэтому я надеюсь, что весь керосин, который НПЗ смогут выработать, он не утечет ни капельки за рубеж. А значит, нашим авиакомпаниям, как минимум до весны, керосина должно более чем хватать. Опять-таки повторюсь, потому что низкий сезон зимой. Поэтому авиакомпании летают в полсилы. Значит, и керосина нужно значительно меньше, чем летом. Ну и значит, его вполне должно хватить, если НПЗ будут в работоспособном состоянии. Другой вопрос – цены. Вот цена, к сожалению, сейчас и кусается, и биржевые котировки на авиакеросин в России тоже очень высокие. И, конечно же, это сказывается на себестоимости авиаперевозки.
0: Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. Ну а примерно через полторы минуты разберемся, как юристы оценивают концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство, как все это скажется на работе системы. Вы слушаете радио РБК.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024, АО «Альфа-банк» 16+.
4: Запустили новый проект? Расскажите в новости. Есть результат, которым хочется поделиться? Покажите его в кейсе. Есть мнение о рынке? Дайте слово эксперту. Рассказывайте о бизнесе в разных форматах на РБК компании 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. А7-агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+.
0: 13:09 в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется дольше перепроверять вручную. Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда и предполагает, что уже к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе

0: нейросетей, а доля сгенерированных с их помощью процессуальных документов может достичь 50%. Причем использовать ИИ предполагается на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. Чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах, ну и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
1: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, встать, суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них — та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании: искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер Московской коллегии адвокатов «Корвус» и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
2: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться, и не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судей, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
1: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
3: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам, поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос: для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях, но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов, это можно приветствовать, и это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законным сроком.
1: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
4: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
1: Итак, вердикт. На основании изложенного, руководствуясь вышеперечисленными комментариями, можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта.

0: искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
1: О том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, рассказал Владимир Расулов. Страны ЕС вывозят золото.
2: РБК. Коллекция.
1: В начале сентября Центробанк Нидерландов заявил, что с марта по август вывез из США и Канады в Лондон около 86 тонн золота. В этих странах хранилось более половины объема золотых резервов Нидерландов. Свои действия банк объяснил тем, что укрепляет готовность к кризисным ситуациям в условиях нарастающей геополитической нестабильности. В заявлении также указано, что золото из Северной Америки вывозили для повышения ликвидности и возможности оперативной продажи. Ну а с июля 2025 по январь 2026 года французский Центробанк распродал последние 129 тонн золота, которые хранились в ФРС США, и заменил их слитками более высокого качества в Париже. Ну, это 129 тонн, примерно 5% всех резервов Пятой Республики. На этом фоне Китай становится все более привлекательной альтернативой для хранения золота, рассказал ранее в эфире нам с Марией Пичугиной руководитель отдела бизнеса РБК Илья Носарев.
3: Тут главная причина вот этих вот сомнений европейских стран – это высокая непредсказуемость Трампа, да, его иррациональное поведение. То он угрожает забрать Гренландию, да, то начинает какую-то торговую войну с Канадой, с европейскими странами, начинает конфликт с Ираном. Да. Это все очень пугает. И европейские страны боятся, что в какой-то момент им откажут в том, чтобы получить доступ к своим золотовалютным резервам.
1: Непредсказуемость-то может длиться не так-то долго. Осталось примерно 2.5 года до окончания его президентского срока все равно много.
3: Да, с одной стороны это много, а с другой не факт, что это все закончится после Трампа. Во-первых, если, например, к власти придут какие-то другие республиканцы из числа его помощников, это все может продолжиться. Возможно, мы живем в какой-то фазе вообще как бы межполитических изменений в мире. Да? Может быть, это новый язык, на котором страны начали говорить между собой, да, язык каких-то взаимных требований, которые постоянно ужесточаются.
4: Но везут ведь золото не только к себе. Находят и другие альтернативные источники хранения.
3: Да, вот сейчас Китай очень выглядит такой привлекательной, надежной гаванью. У Китая тем более есть план с таким центром хранения золота на базе Шанхайской золотой биржи, строят собственные хранилища и как бы собственную систему, привязанную к юаню. Уже сейчас говорят о том, что неизвестна точная цифра, что золотовалютные резервы Китая могут достигать 5,5 тысяч тонн, то есть это второе место после США. На третьем месте Великобритания, где тоже хранится почти такая же сумма, там 5 тысяч тонн, а еще 300 своих, да, и Великобритания тоже выигрывает от этого, потому что европейские страны в основном не в Китай перевозят свое золото, а именно туда. Но Великобритания тоже создавала такие вот опасные прецеденты. Помните, в 2020 году, в разгар коронакризиса, правительство Мадуро хотело взять часть своих резервов, которые хранились в Великобритании, чтобы бороться на них с ковидом. Вот. И тогда банк Великобритании пытался им не дать это золото, утверждая, что законным главой страны является не Мадуро, а его противник Гуайдо. То есть там тоже есть элементы сомнения в том, что эта система будет надежно работать, когда она понадобится.
1: Мы упоминаем Францию, упоминаем Нидерланды, упоминаем в целом европейские страны, а, например, азиатские вывозят золото из США и хранят ли вообще там золото?
3: Азиатские, например, Индия хранила золото в Великобритании, до сих пор хранит его там и в Швейцарии, но Индия в 2004 году забрала часть своих запасов, что тоже как бы отражает сомнения, в том числе к Великобритании. Да? Многие азиатские страны, сейчас вообще есть такой тренд к тому, чтобы возвращать золотовалютные запасы домой, да, вот как Россия хранит у себя. И это более надежный вариант, по сути дела, потому что мало ли что может случиться. Европа и США были долгое время союзниками, как бы не было никаких сомнений в том, что они всегда найдут общий язык. А теперь это немножко не так.
1: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. Новое жилье оказалось в среднем на 20% дороже готового. Это данные Яндекс.Недвижимости за первое полугодие 2026-го. Тем временем в BNMAP Pro другие цифры. Так, на начало сентября стоимость квадрата в новостройке превысила цену на вторичном рынке примерно на треть. А в Никольерс отмечают, что разница может быть еще выше, до 46%, ну или, иначе говоря, в полтора раза. Разрыв в стоимости начался с массовым внедрением льготной ипотеки. И в ближайшее время такой тренд Таиланд вряд ли пойдет на спад. Об этом рассказала обозреватель РБК «Инвестиции» Мария Грушко.
5: Разница между Россией и Москвой, конечно, большая. То есть ценовой разрыв по всей России в июне, например, на уровне 50%, а в Москве на уровне 15%. Разрыв сформировался давно, это происходит не первый год. Если сейчас новостройки стоят значительно дороже в

0: А за счет роста цен на вторичку, скорее, наиболее реальный сценарий будет таковым. Причем спрос на готовое жилье уже растет. По данным Росреестра, доля сделок купли-продажи в Москве в июле составила 65%, а за 7 месяцев 61%. И это рекорд с 2022 года.
1: Рыночная ипотека сейчас остается дорогой. Средняя ставка за 7 месяцев года составила 19,5%. Ну а прошлые РБК-эксперты отмечают, что меняться эти значения, вероятно, пока не будут. И связано это в том числе с недельной давности решением Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 14%. Это первое решение за полтора года, когда Центробанк не стал снижать ключевую ставку. Почти половина российских ритейлеров планирует сократить сотрудников из-за активного внедрения искусственного интеллекта. К таким выводам в своем исследовании пришли аналитики B1 по результатам опроса, который есть в распоряжении РБК. 42% респондентов из розничных сетей заявили, что будут оптимизировать свои бюджеты за счет сокращения фонда оплаты труда. Согласно стратегиям развития компании, сократить затраты рассчитывают прежде всего за счет автоматизации и внедрения ИИ. Искусственный интеллект облегчает работу или вытесняет сотрудников? Разбиралась Лиза Майнгард.
2: Это в первую очередь относится к офисной работе, а не к процессам внутри торгового зала. В торговых точках значительная часть работы все еще остается физической. Сотрудники принимают и выкладывают товары, собирают заказы и помогают покупателям. В общем-то, компания рассчитывает снизить затраты за счет автоматизации рутинных операций, а не массовых увольнений. В результате тот же объем работы можно выполнить меньшей командой, а бизнес продолжает спокойно обслуживаться без увеличения численности сотрудников. Впрочем, каким-то компаниям еще до всех нововведений удавалось найти баланс между искусственным интеллектом и их сотрудниками. Об этом рассказал руководитель пресс-службы сети магазинов FixPrice Екатерина Макурина.
3: Мы уже внедрили систему аудио-видеоаналитики на основе искусственного интеллекта, AI-ассистента для заведующих. Работаем над многими другими и проектами, но их цель совсем не в том, чтобы заменить людей, а в том, чтобы им помочь. То есть нам искусственный интеллект помогает повышать производительность, но никак не сказывается на численности персонала. Мы, наоборот, ведем активный найм и никого не сокращаем. Но здесь нужно иметь в виду, что наш штат всегда был оптимальным по численности. Мы никогда не допускали излишнего найма, и поэтому сейчас такая проблема сокращений тоже не стоит.
2: Есть еще проблемы с обучением персонала. Ну вот попробуйте предложить вашему бухгалтеру обучиться искусственному интеллекту. Как думаете, насколько радостно сотрудники воспримут эти новости? Сомневаюсь, что с распростертыми объятиями. К тому же большой риск – это резкое сокращение сотрудников среднего звена, из которого обычно компания подготавливает кадры для топ-менеджмента. Об этом рассказал заместитель генерального директора Spark Ленинград Алексей Елаев.
4: Риски в данном случае возникают обычные. Да? То есть у нас будет меньше среднего персонала, будет больше линейного персонала и персонала условно высших компетенций, которые будут работать с этими моделями. И отсюда получается, чтобы получить высшие компетенции, необходимо где-то поработать средним персоналом. А так как этих вакансий как раз очень мало, этих вакансий почти нет, то, к величайшему сожалению, людям просто негде будет получать тот опыт, благодаря которому они сейчас становятся топ-менеджерами. Я надеюсь, что каким-то образом это будет так или иначе на рынке труда демонстрировано.
2: В итоге искусственный интеллект дает ритейлерам возможность увеличивать объем бизнеса без сопоставимого расширения штата.
1: Лиза Майнгард разбиралась в том, как отечественные ритейлеры используют искусственный интеллект. Вы слушаете радио РБК.
5: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
6: Бешеные деньги.
5: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Полимаркет рассчитывает пари по погоде в Париже по

0: показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голь без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Полимаркет не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле-Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
1: Бешеные деньги.
2: Аватар 12 – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. Ньюстар 001 не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
3: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио РБК.
1: Резать лося.
4: Лося.
1: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
4: Лучок.
5: Названием компаний в нашей азбуке инвестиций следует посвятить отдельную главу. Как вы уже догадались, лучок – это Лукойл. Но он такой не один. Вот список самых распространенных прозвищ. Газпром – Газик, Норникель – Норка, Транснефть – Труба, Яндекс – Яша и Русгидро – Гидро. Так, ну что, иду в магазин, возьму лучка, норку, трубу, Яшу и на сдачу немного гидры. Нормально же? Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».
6: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
7: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
6: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Продавцы надежды. Когда крипторынок начинает резко двигаться вверх или вниз, растет не только волатильность, но и спрос на быстрые решения. Именно в такие периоды появляются десятки закрытых клубов, марафоны и VIP-чаты с обещаниями заработать на любом движении рынка. Интересно, что многие из этих проектов продают вовсе не инвестиционные идеи. Их главный продукт – ощущение доступа к чему-то эксклюзивному, секретным сигналам, инсайдам или стратегиям, недоступным обычным участникам рынка. Парадокс в том, что заработать на продаже подписки зачастую проще и стабильнее, чем на самой торговле криптовалютой. Поэтому в периоды повышенного интереса к рынку растет не число успешных трейдеров, а количество желающих обучать других успеху. При этом настоящая проблема не в стоимости доступа к таким сообществам. Проблема в том, что большинство из них продает результат – финансовую свободу, быстрый рост капитала и легкие иксы, а не процесс – управление рисками, анализ рынка и работу с убытками. Поэтому в крипте стоит помнить простое правило. Чем громче обещают заработать на рынке, тем выше вероятность, что главный заработок находится вне рынка.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

столице 13:30, в студии Татьяна Калинина. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не знает о предложениях США заключать деловые сделки до окончания конфликта с Украиной. Так Рябков прокомментировал публикацию New York Times о том, что Вашингтон хочет таким образом простимулировать Москву добиться мира. О таких сигналах мне неизвестно. До сих пор мы слышим ровно противоположную диспозицию. А именно, давайте по Украине договоримся, а все остальное потом.

0: подчеркнул господин Рябков в интервью РИА Новости. Нагатинский суд Москвы заочно арестовал предпринимателя Михаила Лившица по обвинению в особо крупном мошенничестве, сообщает ТАСС. По данным следствия, Лившиц причастен к хищению 84 миллионов рублей у компании «Ротек». Тверской районный суд столицы сегодня изберет меру пресечения гендиректору «Миксит» Олегу Паю. Олега Пая задержали сегодня по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Подробности дела неизвестны. Минцифры сообщила о диверсии на линии связи на Дальнем Востоке. Как сообщили в ведомстве, проблемы с интернетом возникли в Сахалинской и Магаданской областях, а также в Камчатском крае и на Чукотке. Причиной сбоев стало преднамеренное повреждение волоконно-оптической линии связи. Президент Путин поручил увеличить долю безналичной оплаты в общественном транспорте, сохранив возможность платить наличными. Об этом говорится в перечне поручений по итогам заседания Госсовета. Кроме того, правительство должно рассмотреть возможность использования платформы МАКС для безналичной оплаты проезда. Также глава государства поручил сократить дефицит кадров в общественном транспорте. Массовое ДТП с участием 7 легковых автомобилей, грузовика и пассажирского автобуса произошло в Самаре. В результате пострадали 5 человек, в том числе 11-летний ребенок, сообщили в пресс-службе регионального МВД. По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с легковушкой. Она врезалась в две машины, одну из них отбросила на встречку, где в аварию попал рейсовый автобус. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Часов 32 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко. И сейчас об одном резонансном скандале, который возник в Соединенных Штатах из-за свадьбы сына американского президента. Дональд Трамп-младший вернул деньги за свадьбу Умару Кремлеву. Об этом его отец, президент США, рассказал накануне. Скандал связан с дорогостоящей вечеринкой на Багамских островах. И, как рассказали сами молодожены, ее устроил российский предприниматель, президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлев. Этот инцидент стал заметным инфоповодом в американской прессе и соцсетях. Руслан Айнединов собрал все детали.
2: Многие комментаторы сейчас задаются в первую очередь этическими вопросами, насколько это нормально, если Дональд Трамп-младший, сын действующего президента США, принимает в подарок свадебную вечеринку от российского предпринимателя, связанного с Владимиром Путиным. А именно так Умара Кремлева называют в зарубежной прессе, в частности журналисты Bloomberg. Ведь получается, что президент США, кажется, уже вот-вот готов применить очередной пакет санкций, продолжать давить на экономику России, а его сын вполне спокойно гуляет на свадебной вечеринке с крупным российским бизнесом, да еще и за его счет.
3: Действительно, не очень однозначно. Все. Но на самом деле очень хочется каких-то подробностей в этой самой свадьбе, вечеринке, как все это происходило.
2: Свадьба прошла еще в 20-х числах мая, и о том, что именно Кремлев подарил паре отдых на частном острове на Багамах, после свадьбы рассказала супруга старшего сына Трампа Беттина. Она написала, что невероятно благодарна за этот щедрый подарок со стороны нашего дорогого друга Умара. Это цитата. По информации издания ProPublica, одна ночь на этом острове стоит примерно 100 тысяч долларов. Плюс Умар Кремлев организовал грандиозное фейерверк-шоу. Это еще примерно 70 тысяч долларов. Интересно, что пресс-служба Кремлева ответила изданию, пояснив, что Умар и сын американского президента дружат уже примерно пару лет. Сколько всего было потрачено денег на эту вечеринку, неизвестно. Впрочем, накануне Трамп выступал в овальном кабинете. Там он зачитал доклад о здравоохранении, после чего отвечал на вопросы журналистов. Основная повестка касалась внутренней политики США, но и про свадьбу Трампа журналисты спросить тоже не забыли. Вопрос репортера звучал так. Считаете ли вы уместным, что ваш старший сын Дональд принял подарок в виде оплаты части свадебных торжеств? И вот что ответил Трамп.
3: Давайте послушаем.
4: Это абсолютно уместно. Многие устраивают вечеринки и все такое. Это совершенно уместно. Но, насколько я понимаю, он вернул эти деньги. Он не хотел их. Так что я слышал, что он вернул их. Человек, которого он знает, предполагаю, что его друг устроил ему свадебную вечеринку. Такое часто встречается. Я слышал про многих людей, которые устраивают свадебные вечеринки. Я и сам, может быть, вы не проверяли эту информацию, но я устроил свадебные вечеринки для множества людей. Они женятся, я устраиваю. устраиваю им вечеринки. В прекрасных местах, таких как Мар-а-Лаго, и в других тоже. Вместе с тем, я понимаю, что Дон вернул ему деньги. Когда я услышал об этой истории, я спросил у него, и он ответил: «Нет, я верну ему эти деньги, пап». И это было довольно давно. И все же я должен сказать, что устраивать свадебные вечеринки – это довольно обычное дело.
2: В списке гостей на вечеринке на Багамах было около 50 человек, в их числе зять Трампа Джаред Кушнер, средний сын президента

0: президента США Эрик Трамп и, конечно, Умар Кремлев. При этом, как утверждает издание ProPublica, те сотни тысяч долларов, которые российский предприниматель потратил на мероприятие, были переведены через ассоциацию бокса, которую Умар Кремлев и возглавляет. Здесь важно отметить, в пресс-службе Кремлева эту информацию опровергли. Тем не менее, сообщения в прессе уже вызвали волну обсуждений в американском обществе. Демократы анонсировали, что проведут собственное расследование. Этот инцидент также не обошли стороной ведущие американских лейт-найт-шоу.
1: Ну, куда же без них, да.
0: Да, Джимми Киммел, в частности, высмеял то, что Трамп не присутствовал на свадьбе собственного сына. Это единственное разумное решение, принятое президентом Трампом в этом году. Так звучала одна из его шуток. Вторая была адресована супруге Дональда Трампа-младшего. Звучит она так. «Поздравляю, Беттина, с первой повесткой в суд от Конгресса. Добро пожаловать в семью Трампов». В своем шоу эту новость осветил и другой известный американский ведущий Джимми Фэллон.
2: Дональд Трамп-младший и его новая жена подтвердили, что их свадьбу на Багамах частично оплатил Умар Кремлев. Некоторые из нас через это проходили. Ваша семья говорит, что не заплатит за свадьбу, так что приходится обращаться к крупному российскому бизнесмену. Верно? С кем не бывало?
0: Подробнее о фигуре Умара Кремлева, как пишет РБК, 15 лет он работает менеджером в сфере бокса и промоутером. Работает, в частности, с российскими чемпионами в различных весовых категориях. Также он возглавляет Международную федерацию бокса и Международную федерацию нарт. Помимо этого, он владеет более чем 10 компаниями, в их числе мебельные, кондитерские, юридические и ряд других. В сентябре 2024 года он, например, стал владельцем крупнейшего автодилера в России холдинга «Рольф».
3: О том, как прошла послесвадебная вечеринка сына американского президента и почему она вызвала волну обсуждений в США, разбирались Руслан Анидинов и Ирина Савельева. Но через полторы минуты о тех, кому в их возрасте свадьба пока не грозит. О старшеклассниках. Теперь они станут больше учиться с 2027 года аж на 142 часа. Зачем нужна эта инициатива, разберемся. Вы слушаете радио РБК.
4: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму. 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
5: Скорость, контроль, статус. JQ J8. Для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
6: Вы это слышали?
7: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий. А значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
6: Теперь слышали.
7: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
6: 18+.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРА. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
3: 13.39 в Москве, у микрофона Олег Овчаренко. Итак, старшеклассники станут больше учиться. По новым требованиям объем учебной нагрузки увеличится на 142 часа для 10 и 11 классов. Об этом говорится в новом образовательном стандарте, который утвердило Минпросвещение. Вступит он в силу со следующего учебного года. Но, кроме того, школьники смогут изучать все предметы в старшей школе на базовом уровне. Сейчас же два предмета требуется выбрать для углубленного изучения. При распределении в расписании равномерно это не станет значительным обременением для учеников, объяснил в эфире радио РБК учитель истории и победитель всероссийского конкурса «Учитель года 2022» Дмитрий Лутавинов.
8: Тут, хоть я и гуманитарий, на самом деле надо немножко посчитать и разобраться в формулировке. Во-первых, 142 часа – это на 2 года, то есть нагрузка и на 10, и на 11 класс. Это 68 учебных недель, 2 года. Да, раньше было 2170 часов, это примерно 6,4 урока в неделю. Ну, то есть, грубо говоря, 6,5 уроков. Если мы прибавим сюда 142 часа, получится, что надбавка и разница, да, составит всего 0,4 урока в день. То есть, грубо говоря, это 2 дополнительных урока в неделю, либо полурока в день. 7 уроков каждый день для старшеклассников.

0: одноклассников, но это нормально, в среднем. То есть иногда бывает 8, иногда бывает 6, по-разному, как расписание даст.
1: В последнее время столько разговоров о том, что дети перегружены, что у них не хватает свободного времени, учитывая, что у многих есть какие-то там кружки, дополнительные занятия.
0: Да, здесь, конечно, есть рациональное зерно. Не скажу, что дети в старших классах, скажем так, да, там расслаблены, конечно, они загружены достаточно серьезно. Но на самом деле ведь все по-разному все равно, мы ведь разные. Кто-то больше уделяет внимания учебе, кто-то меньше. Но так или иначе все готовятся к ЕГЭ, и это уже само по себе дополнительно, конечно, такая и психологическая нагрузка, и просто, да, много приходится учиться.
1: Но с точки зрения педагога это оправдано? Вот учитывая как раз нагрузку, да, действительно, подготовку к ЕГЭ и нервы, связанные с этим?
0: Мне всегда... Иногда бывает детей, конечно, жалко, хочется их пожалеть, но с другой стороны думаешь, ну а как по-другому? Ведь мы сами создали такой конкурентный мир, которым придется, ну, потом как бы конкурировать. Знаете, когда они поступают в вузы, у них же тоже бывает по 4-5 пар, и тоже достаточно серьезная нагрузка. Поэтому отчасти можно сказать, что нагрузка увеличивается все-таки постепенно. Вопрос в общей нагрузке на ребят, потому что действительно не только же уроки у них, а есть кружки, есть репетиторы, иногда приходится там больше времени проводить. Вот с этим, наверное, надо как бы думать. Но здесь еще и вопрос, знаете, в том, как в семье распределяют нагрузку и время труда и отдыха школьников. Вот это тоже важно. Поэтому призываю семьи обязательно проанализировать нагрузку своих ребят и уделить им побольше времени на отдых, например, в выходные.
1: А что бы вы посоветовали, чтобы ребенок не перегорел?
0: Я вот каждый раз со своими 11-классниками, когда работаю, иногда прям чувствую, что они прям 24/7 занимаются, да, потому что сами переживают. Конечно, им хочется хорошо сдать ЕГЭ, поступить в хороший вуз. Советую в обязательном порядке планировать время на отдых, чтобы не было проводить его с друзьями или с семьей. Может быть, совет банальный, но если это регулярно, обязательно стараться не работать по ночам. Потому что вот это, понимаете, кажется, что у тебя вроде бы больше времени, но на самом деле ты просто больше устаешь. И потом твоя работоспособность общая, она снизится, и внимание будет меньше, и память будет не так хорошо работать, чем мозги шевелиться не будут. Вот поэтому я банальную вещь скажу. Спите и обязательно регулярно выделяйте себе время на то, чтобы отдохнуть. А не то это может все закончиться, не знаю, не дай бог, нервным срывом.
2: Отмечу, что это стандарт, вот новый образовательный стандарт, которым зафиксированы такие изменения, он первый за 15 лет. Он сменит действующий с 2012 года документ. Что вот останется неизменным по сравнению с этими данными, так это то, что еженедельная нагрузка не изменится, и составит она для старшеклассников не более 37 часов. Переписка в Телеграм стала доказательством в суде. Московский суд в деле о возврате долга с процентами встал на сторону истца. Москвич в прошлом году занял у знакомого 365 тысяч рублей. Условия они обсудили в переписке в Телеграм. Об этом говорится в документах дела. Должник обещал вернуть деньги к определенной дате и выплатить еще 91 тысячу рублей процентов, но этого не сделал. Тогда его знакомый обратился в суд и в качестве доказательства предоставил переписку. Суд подтвердил, что аккаунты в мессенджере привязаны к номерам телефонов истца и ответчика. Он проверил банковские выписки, учел переписку, которую предварительно удостоверил нотариус, и признал таким образом такую переписку суд полноценным договором и принял как доказательство. В итоге с должника действительно взыскали 365 тысяч рублей основного долга и проценты. Но, правда, не 91 тысячу рублей, а 25 тысяч. Ну и кроме того, при этом должник должен выплатить более 85 тысяч рублей судебных расходов. Сложнее всего в таких делах подтвердить привязку аккаунтов к конкретным лицам, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
3: Переписка в мессенджерах чудесно является доказательством по уголовным делам, когда вы обсуждаете, как совершить террористический акт или как обмануть какую-нибудь бабушку, которую надо забрать деньги под видом курьера. В рамках уголовного судопроизводства это хорошее доказательство. В рамках гражданских дел здесь немножко чуть сложнее, потому что мессенджер Telegram, в нем есть особенность, что можно удалить переписку, она удалится у всех. Поэтому здесь есть некая сложность вовремя успеть ее сохранить, заверить у нотариуса, чтобы в суд принести. В этом плане другие мессенджеры лучше. Разница, какой мессенджер запрещен на территории Российской Федерации или не запрещен, не имеет значения. Но кроме доказывания, что есть такая переписка, такого содержания, нужно еще и доказать привязку этого мессенджера непосредственно к абоненту. Если там номер телефона подключен, это одно. Если это просто какой-то аккаунт, будет чуть сложнее. Ну, если взломали, то понятное дело, что человек у вас деньги не брал, вы сегодня требуете ничего

0: можете требовать надо того, кому вы отправили. Соответственно, это просто надо идти сразу в правоохранительные органы по факту мошенничества.
1: При этом одного скриншота для того, чтобы подтвердить достоверность переписки, недостаточно, в том числе из-за развития искусственного интеллекта и возможности достоверно подделывать изображение, указывают эксперты. Нотариус в качестве доказательства примет только саму переписку в мессенджере, а стоимость такой услуги будет зависеть от длины диалога, рассказала нотариус Елена Глушкова.
2: Самое главное, чтобы вы обратились не со скриншотами к нотариусу, пока эта переписка действительно доступна в мессенджерах, потому что любой мессенджер, особенно вот если мы говорим про Telegram в данном случае, имеет такую особенность, что можно удалить переписку у всех. Тогда даже если вы успели сделать скрины, нотариус не может уже убедиться. То есть необходимо обратиться в самое ближайшее время к нотариусу и сказать: я прошу зафиксировать, произвести обеспечение доказательств в мессенджере. Нотариус заходит в эту переписку, действительно убедился, что сообщение исходит от того адресата, о котором вы говорите, полностью фиксирует данную информацию, делает скрины сам и описывает весь путь в протоколе обеспечения доказательств в сети интернет. Пишет время и дату, в которой вы обратились. Со старыми скринами, к сожалению, уже поздно обращаться. Тарифы нотариуса в каждом регионе фиксированы и зависят от МРОТ региона. Нужно будет посмотреть, сколько страниц сама переписка занимает, и вот высчитывается тариф уже от количества страниц.
1: Как заявила Глушкова, за прошлый год Федеральная нотариальная палата зафиксировала более 45 тысяч обращений за удостоверением электронных переписок. Она отметила, что суд всегда принимает такие доказательства беспрекословно. Ну а в Москве удостоверить одну страницу переписки у нотариуса обойдется примерно в 6 или 7 тысяч рублей. Премия за риск инвестирования в акции на пике за 3,5 года. Она вернулась на уровне 2022-го, начало 2023 года, когда рынок переживал мощный обвал. Надбавка к доходности с начала года удвоилась и достигла 15%. Это оценка аналитиков компании «Атон». Похожие цифры привели и другие опрошенные инвестдома. Премия за риск отражает, сколько инвесторы хотят получить сверху к доходности по консервативным инструментам, пятилетним ОФЗ. Примерная доходность по ним сейчас почти 16%. Если раньше для российского рынка нормальной была премия за риск в размере до 8%, это соответствовало общей требуемой доходности до 25%, то сейчас же доходность может до 35% доходить, и рост этого показателя обусловлен геополитической неопределенностью и вытекающей из нее коррекцией на Мосбирже. Об этом Александре Кудрявцевой рассказала обозреватель РБК Маргарита Мартовина.
3: Можно сказать, что больше риск премия у нас была только тогда, когда началась специальная военная операция, рынок падал, и в целом ситуация была неоднозначна.
4: Почему премия за риск важна для российского инвестора?
3: Чем больше риск премия, тем больше инвесторы хотят получить доходности за инвестирование в акции. Как мы посчитаем эту доходность, да, которую хотят получить инвесторы? Пятилетний ОФЗ плюс сверху вот этот риск премии. То есть от 31% инвесторам нужно, чтобы они в целом хотя бы задумались, что, о, пожалуй, мы хотим инвестировать в акции, а не в консервативные инструменты, более предсказуемые.
4: Какие акции могут перебить премию за риск?
3: Теоретически все голубые фишки. Если начнется какой-то разворот на рынке, связанный, главное, наверное, важное, с геополитическими событиями, рост будет и будет значительный. По оценкам экспертов, это 25-30%, отдельные имена там 70-80%. И это только именно рост котировок, плюс еще сверху может быть дивидендная доходность, да, если компания решит выплатить. То есть это существенные доходности, которые в ряде случаев, ну, получается, в полтора раза, в два раза могут превысить вот те доходности, да, которые инвесторы требуют сейчас, текущий высокий риск премии. Либо второй сценарий, который приводит один из аналитиков, если начнется более стабильная ситуация в экономике, снизится инфляция, снизится ключевая ставка, и тогда инвесторов тоже, им нужна будет меньшая доходность, чтобы вложиться в акции, потому что по консервативным инструментам ставки вслед за ключевой ставкой снизятся.
1: Полный текст статьи читайте на сайте РБК. Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Об этом говорится в докладе Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки, а вот рост доходов будет на 7,5%. При этом в прошлом году инвестиции снижались, а уже в следующем году ожидается, что вложения, напротив, продолжат расти. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
5: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, ну не все,

0: большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, да, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качества связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
1: На ценах для потребителей как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
0: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первое, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
1: И для них это как раз тоже может быть 20% рост, или меньше, или больше?
0: Конечно, возможно. Мы с вами видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
1: Напомню, что запуск 5G в России анонсировали примерно неделю назад, и Минцифры говорят, что сеть заработала у всех операторов большой четверки, Мегафон, Билайн, МТС, это 2 в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. 8-й блэкаут с начала года. Куба вновь полностью осталась без электричества. Системы полностью отключены, сообщило Министерство энергетики страны. Позднее ведомство заявило, что запустило 3 газогенераторных установки. Проблемы с электричеством связаны с нехваткой топлива и нефтяной блокадой США, отмечает агентство Рейтер, и пишет, что также причина сбоев заключается в изношенной инфраструктуре. Раньше энергосистемы отключались раз в месяц. Теперь это происходит чаще, рассказал местный житель
2: Лоренцо. В последнее время это уже становится привычным. Раньше такое случалось реже. Примерно раз в месяц отключалась национальная энергосистема, и нам, кубинцам, ничего не оставалось, кроме как смириться и ждать, пока электроснабжение восстановят. Теперь отключения происходят все чаще. Например, электричество может не быть 24 часа, после чего его включат. Вот только вчера мы провели без света 24 часа, потом электричество дали всего на час и снова отключили.
1: Катализатором кризиса стал указ Дональда Трампа о так называемом энергетическом сдерживании Кубы. В отличие от прежних санкций, новые накладываются на всю цепочку контрагентов. Гавана оценила ущерб от американской блокады за год в рекордные почти 9 миллиардов долларов. И ситуация только ухудшается, рассказывает местный житель Валентин.
3: Это очень тяжело для всех. Люди в отчаянии, когда в доме нет воды и света. Такого, кажется, больше нигде в мире не увидишь, только здесь. А когда нет воды... Вот я сам 15 дней жил без воды. 15 дней без воды и света. Мне повезло, что я смог помыться здесь и на другом берегу. Но что делать человеку, у которого нет такой возможности?
1: Агентство Bloomberg писало, что в августе Соединенные Штаты решили сосредоточиться на санкциях и экономическом давлении на Кубу вместо военного вмешательства. Вы слушаете радио РБК.
4: Технологии и тренды. Злоумышленники по всему миру используют Клод как автономного злодея. Человек ставит цель, а модель сама планирует преступление, проверяет результат и после неудачи пробует снова и снова. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как ИИ удешевляет сложные атаки и стирает границу между одиночками и целой спецслужбой. Новый отчет Anthropic описывает злоупотребление Claude с декабря прошлого года по август нынешнего. Это наблюдение самой компании, поэтому нельзя независимо проверить каждый эпизод. Но вместе они показывают сдвиг. Главная угроза теперь не отдельный ответ чат-бота, а автоматический конвейер из множества, на первый взгляд, безобидных действий. Примеры такие. Русскоязычная кибершпионская группа, которую Anthropic связывает с Midnight Blizzard, поручала ИИ-агентам следить, замечают ли защитные системы ее вредоносные программы. Если замечали, агенты сами меняли исходный код, пересобирали инструменты и снова запускали проверку, пока программы не переставали обнаруживаться. Та же схема добралась до оружия. Группа из Йемена применяла Claude-код при создании программ управления и наведения ракет. Другая команда с помощью модели разрабатывала прототип автономного роя FPV-дронов. Claude участвовал в создании координации, компьютерного зрения и логики атаки. Anthropic утверждает, что пресекла обе операции. Другие истории не военные.

0: Охрененный, но масштаб впечатляет. Сеть из 20 с лишним приложений для знакомств заселили тысячами виртуальных персонажей. За 2 недели под руководством злоумышленников они поговорили как минимум с 25 тысячами человек, убеждая их покупать виртуальные монеты за реальные деньги для продолжения переписки. Китайские ИИ-компании массово извлекали ответы Клод для обучения собственных моделей. Только истории, связанные с Alibaba, Anthropic приписывает свыше 150 миллионов обменов данными за 3 месяца. А еще один злоумышленник автоматически разобрал почти 2 миллиона Android-приложений в поисках забытых разработчиками ключей и токенов, а найденные доступы он использовал для следующих взломов. Anthropic такой подход назвал вайп-хакингом. Главный вывод отчета такой: ИИ не изобретает новые преступления, но он очень хорошо масштабирует старые. Сам ищет цель, сам пишет инструменты, сам исправляет ошибки и не устает начинать заново. Таким образом, постепенно автономным становится не только помощник, но и преступление в целом.
1: РБК «Тренды».
2: Во французских школах запрещены торговые автоматы. В Нидерландах около касс выкладывают фрукты. А в Чили не изображают персонажей мультфильмов на упаковках вредной еды. Так правительства переходят от просвещения к жесткому регулированию рынка ультраобработанных продуктов. Вводят честную маркировку и ограничения на рекламу. Главная причина – критические расходы бюджетов на лечение заболеваний от несбалансированного рациона. Этот курс неизбежно перестроит пищевую индустрию. Ключевым трендом станет создание здоровой среды за счет уменьшения влияния корпораций на законы и мягкое подталкивание потребителей к осознанному выбору. Вмешательство властей будет усиливаться, меняя стратегию ритейла и формируя правильные привычки с самого детства.
3: Сумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
3: Разберемся вместе с экологом Жорой Каванасяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
1: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
4: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
2: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
4: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
2: По будням на радио РБК. Что это было? В эфире.
5: Мы можем проверить человека целиком, то есть вообще полностью. Сердце, почки, сосуды, нервы, кости, селезенку, все-все-все-все-все абсолютно. И мышцы, и примерно за 500 тысяч. Это средние цены.
6: Вот так вот?
5: Да. То есть, в принципе, можно один раз в год вложиться.
6: 500 тысяч рублей вы имеете,
5: да,
6: в виду?
5: И буквально там за 2 дня сделать все обследования, которые необходимы для того, чтобы исходно оценить состояние.
6: Но это большая сумма.
5: Конечно, это большая сумма, но это все. Вообще весь организм. Я не призываю сейчас это делать, да, но просто мы должны понимать и верхнюю границу тоже, и нижнюю. Нижняя у каждого человека может быть разная. Допустим, у кого-то 10 тысяч, у кого-то 50, у кого-то 150, а кто-то вообще не готов именно деньгами вкладываться.
2: Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Сергей Вялов в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.
7: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
1: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. на всех цифровых площадках.

0: 14 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Более 2000 беспилотников летели в сторону московского региона в период с 12 по 19 сентября. Большая часть нейтрализована на дальних подступах. За неделю на подлете к Москве были уничтожены 186 дронов, сообщил мэр Сергей Собянин. По его словам, за последние несколько часов сбиты еще 5 беспилотников, летевших на Москву. Количество сбитых с начала суток БПЛА выросло таким образом до 10. Аэропорты Внуково и Домодедово в настоящий момент обслуживают рейсы по согласованию. Магистральные волоконно-оптические линии связи на Дальнем Востоке дважды выходили из строя 19 сентября, сообщила пресс-служба Ростелекома. Глава компании Михаил Исиевский назвал произошедшие организованной диверсией для срыва выборов. Попытка диверсии не помешала проведению голосования в регионах Дальнего Востока, заявили в Минцифре. Связь в Сахалинской и Магаданской областях, Камчатском крае и Чукотском автономном округе полностью восстановлена. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает бессовестными людьми европейских политиков, которые называют выборы в России нелегитимными. По ее словам, выборы в России проходят в непростое время, когда страна борется с недругами, которые успешно развалили Советский Союз, а сейчас пытаются развалить Россию, считает глава Совета Федерации. России не стоит ограничиваться временным управлением западными активами. Нужно принудительно и безвозмездно изымать их в госсобственность. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что европейские страны ведут прямую войну с Россией, снабжая противника всем, чем можно. Словенец Тим Фарчник избран новым президентом Международного союза биатлонистов. Он был единственным кандидатом на эту должность. Фарчник сменил на этом посту шведа Оли Далина, который возглавлял союз с 2018 года. Союз биатлонистов России подавал иск в спортивный арбитраж с требованием снять отстранение с российских спортсменов. Предыдущий президент федерации Далин заявлял, что организация не планирует возвращать россиян на соревнования, даже несмотря на рекомендации Международного олимпийского комитета. Сегодня в немецком Мюнхене стартует 191-й Октоберфест, крупнейший в мире фестиваль пива. Праздник традиционно проходит на лугу Терезиенвизе. В этом году он продлится 16 дней, до 4 октября. В этом году средняя цена литровой кружки достигла 15,5 евро. Это на 2% дороже, чем год назад. А за последние 40 лет стоимость литра пива на Октоберфесте выросла почти в 5 раз. Больше новостей на сайте РБК.
1: Добрый день, у микрофона Олег Овчаренко. Ну и к выпуску новостей от Татьяны Калининой добавлю новость, которая пришла только что на ленту информагентств. Центр избирком сообщил, что явка на выборах в Госдуму на 14.00 по Москве составила примерно 32,5%. Через несколько минут в нашем эфире программа «Чат с учителем». Ну а пока об итогах этой недели для санкций против России. Билль о так называемых адских санкций минувшей ночью был подписан президентом США. Ограничения могут быть распространены не только на Россию, но и на ее торговых партнеров. Ну а что об этом пишут зарубежные СМИ, изучали Ирина Савельева и Анна Маргулис.
2: Подписание, на самом деле, этого закона журналисты называют данью памяти покойному коллеге. Тут речь о Линдси Грэме. Трамп лично выступал на его похоронах, и он как раз автор этих самых адских санкций. Тогда американский президент заявил, он умер, выполняя работу, для которой был рожден. И основной удар как раз в рамках этих санкций приходится на энергетику, оборонный сектор и теневой флот. Что предполагает Билль? Он наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из 5 стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций. Это вместо 500%, которые изначально предлагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. И это главное, на что делается акцент. То есть основная цель – это не Москва, а прежде всего союзники и покупатели российских энергоресурсов. И если взять конкретные цифры, то данные Центра исследований энергетики показывают, что на Китай приходится 50%. 10% российского экспорта нефти в период с декабря 2022 года по август 2026. И, как отмечает Рейтер, продвигали скорейшее принятие закона, именно пытаясь надавить на Си Цзиньпина, который приедет в Штаты, начнутся переговоры 24 сентября. Агентство прямо связывает новый санкционный инструмент с предстоящими переговорами лидеров. И вот South China Morning Post отмечает, что этот документ создает для Вашингтона возможность наказать Китай за закупки российского топлива. Хотя вряд ли это сильно пошатнет экономику Китая, говорит преподаватель Института общественных наук РАНХИКС Артемий Атаманенко.
3: Китай для США является главным экономическим конкурентом. Как показывает практика, были подобные ситуации, да, вот та самая торговая война с огромными пошлинами. Китайская экономика и китайская политическая система, в общем, довольно флегматично будут реагировать на подобного рода угрозы. На самом деле удивительно, что Трамп пробует тот же инструмент, который уже не работал в новой ситуации. Китай будет реагировать максимально сдержанно, да, потому что тот потенциал, который есть в случае с введением этих пошлин, он все равно, да, там, перекрывает все издержки.
4: Аня, а какие страны еще могут пострадать от адских санкций США?
2: Среди союзников, по которым могут нанести удар, это Индия, Турция и даже некоторые страны ЕС, пишут СМИ. По данным того же Центра исследований энергетики, на Нью-Дели приходится около 40% российского экспорта нефти и газа, на долю Турции и Европейского Союза по 5%. Если мы говорим про ЕС, то это потенциально могут быть Венгрия и Словакия. Как пишет Политика, санкции против других стран могут обрушить мировой рынок и даже привести к глобальному расколу. Новый закон критиковали и в российском посольстве в США. Дипломаты подчеркивали, что дополнительные санкции дестабилизируют энергетический глобальный сектор. Особенно на фоне сокращения поставок из стран Ближнего Востока. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию бензина в самих Соединенных Штатах. Поэтому Трамп сейчас так рисковать не будет, особенно перед выборами, говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
5: Для него гораздо важнее угроза того, что он будет использовать эти полномочия. Дело в том, что введение санкций, ну, может быть, против Китая, сдерживание Китая сейчас – это краеугольный камень политики Трампа. А вот введение жестких санкций против Индии, против Турции, против Бразилии очень сильно ударит по американским интересам. А главное, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Главная боль Белого дома. Он будет очень активно размахивать этим документом, всячески заявлять о том, что он готов применить его на практике, но будет использовать это как механизм давления.
2: Но есть и позитивные новости. Трамп также получил право приостановить действие пошлин или отказываться от их ввода, если это отвечает национальным интересам США, но при условии уведомления Конгресса. Тем не менее, Гардиан полагает, что Билл дал Дональду Трампу колоссальную свободу действий. И журналисты называют это даже троянским конем, поскольку американский президент сможет использовать механизм как инструмент в глобальных торговых войнах даже против союзников США, а не только против покупателей российской нефти. Хотя, помимо давления на союзников, как пишет Jerusalem Post, у Штатов теперь появился новый инструмент давления на Москву на мирных переговорах. В Белом доме считают, что это должно усилить позиции президента США с целью дипломатического завершения конфликта. У Кремля же другая здесь позиция. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что утверждение этого документа и ужесточение санкций против России, наоборот, усложнит урегулирование конфликта на Украине. Посмотрим, как адские санкции сработают в итоге.
1: Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Трампа за подписание документа и призвал его быстрее применить новый Билл против России. Ну а Москва, напомню, считает все введенные против нее ограничения незаконными. Буквально через полминуты в нашем эфире программа «Чат с учителем». Будем разбираться, всем ли нужна учеба после учебы, ну и почему растет популярность репетиторов и онлайн-школ. Вы слушаете радио РБК.
6: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
7: Повтор программы. 15 часов и 10 минут в Москве. Вы слушаете радио РБК. Это чат с учителем. Меня зовут Вита Лахова. Я не только ведущая телеканала и радио РБК, но еще и преподаватель Первой академии медиа РЭО имени Плеханова.
8: А я Тимур Чернов, преподаватель биологии 57-й школы в городе Москве.
7: Ну что ж, третья неделя учебного года стартовала. В большинстве школ расписание утряслось. И, видимо, пора планировать занятия после занятий. Репетиторы, онлайн-школы, ну, в общем,

0: организовывать ту самую учебу после учебы, которой озабочено большинство родителей. Может, можно все-таки одной школой обойтись, Тимур?
1: Я считаю, что просто необходимо обойтись одной школой, хотя половина школьников со мной не согласны. По официальной статистике, у половины российских школьников есть тот или иной репетитор.
0: Давай все-таки разбираться, сегодня обязательно с этим справимся. Репетиторы и курсы – это необходимость, маркетинг или гонка за оценками, где чем больше усилий, чем больше занятий, тем все-таки выше результат.
2: Чат с учителем.
0: Кому и для чего нужны репетиторы, онлайн-школы, сколько это стоит и как проверить эффективность этих дополнительных занятий? Разбираемся сегодня в чате с учителем.
1: С нами в студии Андрей Павликов, кандидат физико-математических наук, автор образовательного YouTube-канала по математике «Математик МГУ». И Валентина Максимова, аналитик в сфере образования, магистрант программы «Доказательное развитие образования» Высшей школы экономики.
0: Добрый день, всех приветствуем.
3: Добрый день.
4: Добрый день.
0: Но давайте для начала с цифр. Вот средние расходы на дополнительные занятия у одной семьи в России составляют 5-6 тысяч рублей в неделю. Это данные опроса сервиса Superjob. Причем чем старше школьник, тем выше эти расходы и выше спрос на репетиторов. Если в 7-8 классах доп. Занятия примерно у 30% детей, среди девятиклассников уже половина, а у 10-11 больше половины, но это так в среднем по стране. Получается, что к выпускным экзаменам репетитор есть, ну, там, у каждого второго, а то и чаще это встречается. Андрей, Валентин, давайте коротко. Вот эти цифры, это некая норма жизни или мы видим, что школа не дорабатывает? Валентина.
3: На самом-то деле, я бы, наверное, не ставила здесь какой-то знак равенства между распространенностью репетиторов и тем, что школа может не дорабатывать. Действительно, как вы верно подметили, дополнительные занятия, они стали весьма массовой практикой. Более половины учащихся старшей школы, они действительно занимаются с репетиторами и делают это очень активно. Но сама эта цифра, она не отвечает на вопрос о том, почему семьи обращаются к репетиторам. Дело в том, что у одного ребенка это как способ закрыть какие-то свои пробелы, а у другого это подготовка к высокому баллу ЕГЭ, потому что, да, не будем скрывать, у каждого есть мечта поступить в самый классный вуз нашей страны. А у кого-то это может быть какая-то другая своя личная мотивация, и поэтому я бы здесь, наверное, сказала, что сегодня репетиторство во многом стало скорее частью конкуренции за образовательные возможности. И вот как раз-таки здесь, наверное, возникает определенный интересный для меня, как для исследователя, вопрос – одинаково ли эта возможность доступна разным семьям.
0: Ну вот здоровая вот ли конкуренция, обязательно сегодня разберемся. Андрей, ну вот если коротко, все-таки норма или звоночек, или уже громкий звонок, что что-то не так в школьной
1: системе? Потому что все мы же знаем, да, по сообщению в СМИ, что российское образование катится в тартарары, караул кошмар, в школе дети просто отсиживают штаны.
0: Не знаю, какие СМИ почитают.
4: Ну я считаю, что это не просто звоночек, это в колокол уже бьют. Да, то есть больше половины, но это точно не норма. Когда я учился в школе, это было давно-давно, то, по сути, репетиторы нужны были двум категориям школьников. Во-первых, те, кто отстающие, ну, которые, правда, в школе просиживали штаны, и чтобы они перешли в следующий класс, а вот летом ходили, занимались с учителем. Это был именно учитель, который школьный его. И трудно было назвать его репетитором. То есть это отработка.
1: Группа догоняющего развития, да?
4: Да, это была просто летняя отработка, по сути, чтобы тебя перевели в следующий класс. И тем, кому нужно было очень много, то есть то, чего в школе просто физически не могло быть. Да, вот олимпиад, как сейчас они распространены, их было примерно две, соответственно, всесоюзные, допустим, московская, если мы в Москве, или в каком-то другом крупном городе, это была вот местная олимпиада, и они были больше для удовольствия. И вот если ребенок хотел узнать гораздо больше, чем в школьной программе предусмотрено, вот тогда, соответственно, он обращался к специалисту, к узкому, и тот его, соответственно, обучал.
0: Блиц-опрос, у вас был репетитор?
4: У меня не было.
3: Валентина? Были. Конечно, были. К ЕГЭ сейчас сложновато иначе.
0: Есть ли секрет, какой год?
3: Какой
0: подготовки?
3: Год? 21-м я окончила школу, готовилась в течение 2 лет.
0: Тимур.
1: У меня не было репетиторов, и я, если честно, как-то не совсем понимаю этот институт, зачем они нужны. А вот Андрей нам сейчас рассказывал, зачем нужны были репетиторы в прошлом. А вопрос, зачем нужны репетиторы сейчас? В мое время, это были все-таки чуть пораньше, давайте касательно математики. Нам в 10 классе рассказали, что есть такой учебник с фамилией Ткачук. Если вы весь его прорешаете, сможете поступить на любой факультет МГУ. А если вам не нужен мехмат, ФМК и физфак, то можно даже не весь прорешивать. Ну и все его, кто взял в библиотеке, кто купил, и дружно его решали. А где здесь роль репетитора вот в этой

0: системе. Тем более сейчас, когда мы от любой информации мира на расстоянии одной кнопки нажимаешь, на тебя вываливается. Зачем нужен отдельный человек?
1: Ну, давайте скажем прямо, что и раньше информация тоже была доступна. Идешь в библиотеку и берешь. Нужно просто было не полениться сходить. Сейчас эти книги тоже есть, но как вы сказали правильно, один щелчок мыши, и я открыл все, что мне нужно в интернете, все нашел, посмотрел, узнал, но вопрос, насколько хорошо и качественно я это узнал. Если у меня есть навык самостоятельной работы, хорошо, я дисциплинированный, хорошо, а если я просто прочитал, как понять, что я усвоил?
2: Ну, есть же нейросети. Объясни мне еще раз, оцени, как я усвоил, в чем проблема?
1: Не оценит мне, то есть нужна обратная связь, посмотрел преподаватель, учитель, человек, который разбирается, и он сказал, вот это ты понял правильно, вот это ты понял неправильно, иди переделай. А как вот правильно? А вот так. А почему? А потому что вот так, так, так, так.
2: А с такой ли целью идут родители к репетиторам? Ну, вернее, ведут своих детей. Светлана Хомякова с нами на связи, мама девятиклассника. Знаю, Светлана, что вы сейчас в поиске репетиторов. Насколько он успешен, этот поиск, и на что обращаете внимание?
3: Да, здравствуйте, очень приятно. Вы знаете, да, в связи с тем, что ребенок поступает в 10 класс, мы хотим, чтобы он попал туда. Я сейчас активно ищу репетиторов. В принципе, уже он определился сын, с какими репетициями он хотел бы заниматься, какие экзамены он планирует сдавать. И знаете, здесь речь идет не о том, в целом, какой он умный, глупый, талантливый, неталантливый. Здесь, наверное, идет формат того, что мы, родители, и он, ученик, не готов к формату сдачи самого экзамена. Потому что, когда ты слушаешь своих знакомых, которые уже прошли этот этап, выясняется, что дети были прекрасно готовы, школа прекрасно давала знания. А на каком-то этапе ребенок терялся, то ли потому что неправильно оформил работу, неправильно изложил задание или выполнил его именно в формате оформления самого экзамена, как он, как его представляет и как его дают. Наверное, это главная проблема.
0: Светлана, сейчас речь про ОГЭ или про какие-то внутренние экзамены в 10-11 класс в школе?
3: ОГЭ, именно ОГЭ. Вот, допустим, начал ребенок заниматься с преподавателем по русскому языку дополнительно, и она очень большое внимание уделяет оформлению работы.
2: Светлана, запрос понятен, но вы своего идеального репетитора, я так понимаю, не сразу нашли, был некий перебор. Вот что отталкивает, что сразу заставляет насторожиться родителя?
3: Отталкивает от репетитора?
2: Да, или... вот вы ищете человека, по сути, доверяете ему будущий результат ребенка.
3: Да, и, во-первых, я читаю отзывы, иду по рекомендации. Естественно, я предпочитель меня человек, который уже нескольких учеников подготовил, есть у него определенный процент сдачи, и особенно это контакт с ребенком. То есть не то, что я делаю свой запрос, учитель отвечает мне, и ребенку комфортно. Вот и все.
2: Светлана, вы знаете, я тоже почитала отзывы перед программой, и некоторые меня удивили. Натолкнулась на профиль на одном из известных сервисов преподавателя, который мне был симпатичен, начала читать отзывы, там сплошные пятерки, вплоть до того, что ребенок знал предмет на 77 речи ЕГЭ, и буквально через 2 недели готовились к пересдаче, сдал на 97. Таких отзывов много. Валентина, я удивилась. Можно-то прям сразу плюс 20 баллов к результату за несколько занятий, или это вообще не совсем честная система отзывов?
4: Вот в том-то и дело, очень такое верное замечание насчет не совсем честной системы отзывов. Объясню почему. Потому что все-таки, когда мы делаем какие-то выводы о том, насколько сдал учащийся экзамен после занятий с репетитором, мы в первую очередь должны узнать, а с каким баллом он пришел, а какой у него бэкграунд,
2: а вот как то, сильно описываю, он уже готовился. Как волшебство. Было 77, стало 97. Так в принципе бывает?
4: В принципе такое бывает, потому что давайте не будем исключать эффект везения и варианта на экзамене.
2: Андрей, вы можете за две недели поднять на 20 баллов результат?
1: Невозможно.
2: Вот я приду к вам с запросом, знаю на 77, хочу 90.
0: Я угадаю эту мелодию с трех нот.
1: Да, примерно то же самое.
2: А почему нет?
1: Чудес не бывает. Но 77 – это вот уровень хорошего четверки, может быть, там слабенькая пятерка. А 97 – это идеальная пятерка почти. Уже все знает.
2: Хорошо, отзывы – не совсем честная история. Как распознать хорошего репетитора, Андрей?
1: Ну, хороший репетитор никогда не будет ничего делать за вас. Его задача – научить вас. И в свое время я читал книжку, она не имеет никакого отношения к репетиторству, но там замечательная фраза, что учитель должен от ученика в какой-то момент услышать такие слова: «Вы мне больше не нужны». Это имеется в виду в хорошем смысле. «Вы меня всему научили». Вот я всегда жду от учеников именно такие слова.
2: Но этого можно добиться через какое-то количество занятий. Но ведь, конечно, обычно есть первый пробный урок какой-то, угу, на котором, кстати, родитель должен присутствовать.

0: или нет?
1: Ну, лучше нет.
2: Как будто бы это лишнее.
0: А как мне, как маме, тревожной маме, тогда сделать вывод, что там вообще с ребенком происходит и насколько это
3: эффективно? Это вопрос наших предыдущих эфиров и родителей тревожных 18-летних маленьких детей, заселяющихся в общежитие МФТИ с родителями, которые дежурят там с судочками, лоточками, корошками и котлетками.

0: экономики. Предлагаю послушать небольшой комментарий, а потом обсудим.
1: На самом деле эффективность не настолько высока, как можно было бы подумать. Мы с коллегами проводили несколько исследований в разные годы, и средний эффект репетиторства сохраняется примерно где-то на 3 баллах из 100. Конечно, отдельные виды подготовки могут принести и больший, но вот средний диапазон где-то 2-4 балла. На самом деле только половина посещает дополнительные занятия. То есть где-то 45-50% в наших опросах отмечали, что не готовились дополнительно на курсах или с репетиторами. На самом деле такое ощущение складывается, потому что мы часто слышим новости про дополнительную подготовку, про то, что без репетиторов нельзя. Слава богу, что учебников и решебников для подготовки к ЕГЭ сейчас достаточно. И, в принципе, информационная поддержка, которая не требует денежных затрат, тоже присутствует в интернете.
0: Хорошо, вопрос 3 баллов. Предположим, делаем ставку, что нам эти 3 балла нужны, и мы как раз в средний результат и метим. Все-таки, как определиться, даст хотя бы такой эффект посещения репетитора или нет? Что смотреть? Дипломы, отзывы, результаты предыдущих курсов, выпусков и так далее.
2: С чем коррелирует количество баллов, которые дает репетитор?
3: Другими словами. Да, на самом-то деле я бы очень осторожно как-то интерпретировала эту связь на то, с чем может коррелировать балл за ЕГЭ, как это связано с репетитором, потому
0: что... 3 диплома плюс 3 балла,
3: да,
0: например,
3: да,
0: у репетитора.
3: Да, конечно.
0: Работает такая формула.
3: Примерно, но чуть-чуть иначе. Потому что на самом-то деле сам по себе высокий спрос на репетиторов, он совершенно не означает, что, например, та школа, в которой обучается наш школьник, она низкого качества. Потому что в сильной школе может быть на самом-то деле наоборот много детей с репетиторами, как раз-таки потому, что у них очень сильные образовательные притязания. Они стремятся в селективный вуз, они стремятся к высоким баллам, или, например, они заинтересованы в том, чтобы взять какую-то олимпиаду и пройти по БВИ. Но при этом здесь возникает некая проблема самоотбора, на мой взгляд, потому что к дополнительной подготовке чаще всего обращаются как раз-таки определенные семьи и определенные школьники. То есть это более мотивированные априори люди, потому что это люди, которые заинтересованы в том, чтобы их ребенок продолжил получать образование. Они видят эту выгоду на рынке труда от того, что есть новые ступени.
2: Валентина, крайне с вами соглашусь, потому что было огромное количество ситуаций в моей жизни, когда приводят ребенка, я ему что-то рассказываю про каких-то улиточек, еще что-то в этом духе, он сидит, условно говоря, вообще смотрит в точку.
3: Значит, вам
2: зачем?
3: Такие
2: зачем мы здесь с тобой страдаем? На что ребенок отвечает, что ты серии «Мама сказала, я пойду в мед».
0: А деньги на дне бидон.
2: Вот, да. И как бы я стараюсь отказываться по возможности, потому что это абсолютное, ну просто бессмысленное времяпрепровождение с обоих сторон. Но таких историй я и по себе, и по своим коллегам знаю огромное количество. Андрей, к вам постоянно приходят замотивированные по самой «не балуйся» дети? Или по-разному бывает?
4: По-разному бывает. Бывают те, которым действительно много чего нужно, а бывают те, которые мама привела за ручку, можно я не буду ходить на занятия?
0: Или а деньги буду вам платить,
2: сделайте,
0: но вы никому ничего не говорите.
2: Мне еще очень нравится фраза от родителей, сделайте с ним что-нибудь.
0: Но мы пообщались с Ульяной и Платоном, это совсем не такие дети, дети, которые понимают, зачем им репетиторы, но вот насколько их цели действительно можно реализовать на дополнительных занятиях. Давайте обсудим.
5: Школьная программа по литературе давала мне общее представление о сюжетах, но это было катастрофически мало для ЕГЭ. Именно поэтому я обратилась к репетитору. Тогда подготовка превратилась в марафон. Сначала я училась писать сочинения по четкому алгоритму, чтобы уложиться в критерии. Мы занимались по 2-3 часа, разбирая варианты, учились видеть авторский замысел там, где раньше видела просто красивый текст. Это был тяжелый, кропотливый труд, требующий дисциплины. Но именно репетитор собрал мои знания в стройную систему.
6: Я готовлюсь к ЕГЭ постепенно и системно. По математике и физике занимаюсь с репетиторами. Как показывает практика последнего года, для поступления на интересующий меня технический факультет недостаточно просто хорошо сдать экзамены. Нужно набрать суммарно более 350 баллов по математике, физике, информатике и русскому языку.
0: Валентина, похоже на те цели, с которыми нужно идти оттачивать свое мастерство?
3: На самом-то деле, да, потому что я как раз-таки из тех учеников, который был намерен изначально, у меня была цель. Я не видела ничего другого, кроме как пойти к репетитору, чтобы ее достичь.
0: Сдать на 100?
3: Да, ну, практически. Я не из самого крупного города, и поэтому у меня было достаточно много барьеров, которые надо было преодолеть, и все-таки прийти к заветной бумажке о том, что вы зачислены в приказ о зачислении в высшую школу экономики. Поэтому, да, это, я считаю, с такими целями надо двигаться.
0: Ну и ваш коллега у нас на связи, Ролан Ардабаев, студент вы.

0: высшей школы экономики. Ролан, а вы обращались к репетиторам, когда готовились?
1: Нет, я не обращался к репетиторам. Я готовился сам в школе и в основном в интернете есть множество YouTube-каналов, которые готовят к ЕГЭ по разным предметам, и там можно выбрать любой подход, который тебе нравится, и спокойно заниматься.
2: Ролан, а не было тревожности? Потому что, я думаю, большая часть ваших одноклассников имела репетиторов, родители это обсуждали друг с другом, а вы вот такой вот сам решили.
1: Дело в том, что даже в школе проводятся, так сказать, пробные ЕГЭ, которые позволяют отслеживать свой результат в реальном времени, и я не видел, что у меня есть большие проблемы, и что мне действительно есть потребность в репетиторах. Поэтому я был спокоен.
2: И как в итоге результаты? Что сдавали? На сколько?
1: Я сдавал русский, физику и профильную математику на 94, 87 и 82 балла, соответственно.
0: Андрей, а нет ощущения, что вот эта популярность репетиторов, это все побежали, и я побежал? Вот таких, как Ролан, их, наверное, минимум, которые в себе просто уверены.
3: Согласен с вами, сейчас очень часто будет так, ты ходишь к репетитору, да, и ты, да, а я что не хожу, надо тоже походить. А вот ты кому ходишь? Я к Васе там, Петрову, да, и я к Васе Петрову. Я тоже пойду к Васе Петрову, хотя я его ни разу не видел. И вот вопрос как раз, когда приходят дети, первое занятие, да, а как понять, что репетитор твой? Ну, если ученик и учитель нашли контакт, все, дальше можно учить. Если не нашли на первом занятии, все, лучше идите ищите другого.
0: А есть разница между онлайн и офлайн?
3: Конечно, громадная.
0: А есть дети, которым вообще онлайн не подходит?
3: Конечно.
0: А как вы это вычисляете? Вот вы с ним встретились, например, где-то по видеосвязи, и дальше что происходит?
3: Ну, я не по видеосвязи встретился, я провожу курс, я рассказываю всем, показываю на доске, на обычной доске, у меня стоит камера, которая на меня смотрит, и ребята пишут в чате, задают вопросы. Если человек говорит, ну, это не мой формат, я не понимаю, ну, все, значит, надо переключаться на живые занятия, это нормально.
0: А в каком возрасте ребенок способен сам оценить, что мне не подходит, для меня это неэффективно?
3: Оценить, когда вот он понимает, что такое дисциплина. Если он понял, очень хорошо, что такое дисциплина. Вот у нас занятия в такие-то дни, в такое-то время, а вот в такое время я делаю домашнее задание сам. Мне никто не просит, не заставляет. Все, я когда нужно включил компьютер, посмотрел занятие, когда нужно, выполнил задание, отправил на проверку.
2: У меня еще вопрос из другой плоскости. Начну издалека. Андрей, обращаются ли к вам студенты?
3: Обращаются, но редко.
2: Просто из того, что я вижу, наблюдаю ситуацию, институт репетиторства становится настолько распространенным, что, на мой взгляд, это приучает так относительно к беспомощности. Да, если тут, начиная уже с подготовишки, нанимают специальных людей, потом начальная школа, там ОГЭ, поступление, и очень часто ко мне тоже обращаются студенты из различных вузов, там биохимия или еще что-то в этом духе, в ситуации, когда там нет ничего сверхъестественного, нужно просто сесть и выучить. Но необходим какой-то человек, который, видимо, будет тебя контролировать.
3: Я бы сказал по-другому немножко. Вот они, когда ЕГЭ сдали, они думают, все, жизнь закончилась, все хорошо, я поступил в ВУЗ. А оказывается, что там дальше надо учиться. А в ВУЗе спрашивают не на те баллы, которые ты сдал, а на 100. То есть ты должен знать всю школьную программу. И дальше мы тебе уже кучу этажей... На эту базис. Кучу этажей сверху построим. Ребят, подождите, мне сказали, что если я сдал на 80, вот эти темы изучать не буду, то я поступлю. Я это сделал. Почему вы теперь с меня это спрашиваете?
0: Я думал, что он просто
3: не готов, да, что он просто не готов к этой нагрузке. И здесь вариант. Либо сразу впрягаешься и работаешь по-серьезному, либо тебе нужна просто помощь.
0: Уважаемые слушатели, напишите нам, пожалуйста, ходили ли вы заниматься к репетиторам, или, может быть, ваши дети сейчас готовятся к репетиторам. Как вы их выбирали? Но мы вернемся через несколько минут.
4: «Игру престолов» разбирали на атомы не только кинокритики и какие-нибудь культурологи, но и также политологи вообще рассматривали весь лор сериала как политическую теорию.
5: Суммарные инвестиции в сериал, именно в его продвижение накануне финальных сезонов, составляли по 20 миллионов долларов.
6: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрии развлечений. От кино и литературы до видеоигр, соревнований и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Каждую пятницу в 16:10 на радио РБК.
7: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
8: Что это было? В эфире.
9: Ничего не изменилось в этом смысле со времен старых промышленных революций. Ну, как, наверное, все наши там слушатели знают историю, что когда появились автомобили,

0: что, например, в Лондоне в один момент был издан такой закон, что перед машиной должен идти человек. Перед машиной, да, как бы, и там каким-то флажком размахивать, значит, предупреждая, что за ним едет машина.
1: Потому что машина слишком опасна, и нужно,
0: она,
1: значит,
0: опасна, должен
1: приезжать.
0: Быть человек, который говорит, на самом деле, очень похоже, как бы, в существенной мере на том, на тактике развития искусственного интеллекта. То есть, когда искусственный интеллект какого-то агента внедряет в компанию, то все вначале говорят, давайте впереди пустим этого человека с флажком, который будет говорить, за мной идет агент искусственного интеллекта, да? Ничего не изменилось, потому что человек боится неизвестного, человек боится непонятного.
2: Старший вице-президент Сбера Андрей Белевцев в программе «ИИ в деле».
3: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по понедельникам в 16:10.
4: Реклама.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
6: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7.

0: стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
1: Эко-сумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
2: Медиатренды с Женей Стоговой.
1: Разберемся вместе с экологом Жорой Кованосяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
2: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде. Повтор программы.
3: 15.35 в Москве. Чат с учителем на радио РБК в студии Вита Лахова и Тимур Чернов.
4: А в студии у нас Андрей Павликов, кандидат физико-математических наук, автор образовательного YouTube-канала по математике «Математик МГУ» и Валентина Максимова, аналитик в сфере образования, магистрант программы «Доказательное развитие образования Высшей школы экономики».
3: Говорим сегодня о том, когда и с чем могут помочь репетиторы, онлайн-школы, другие дополнительные занятия. Всем ли они нужны, сколько это стоит и как не попасться на мошенников.
2: Чат с учителем.
3: Ну что ж, изучила я прайсы. От 500 рублей до бесконечности просят за услуги ваши, Андрей, коллеги, если вы всех можете называть коллегами, конечно. Не очень понятно, откуда такой разброс цен. Главное, насколько цена может отражать качество. Андрей, вот вам как кажется, есть здесь какая-то связь или кто во что горазд?
5: Конечно, связь есть, и кто во что горазд тоже есть.
3: Как разобраться тогда?
5: Самая низкая цена у тех, кто только начинает. Допустим, это может быть студент, который решил первый раз попробовать, он не знает, какая цена, у него нет никаких отзывов, никакого опыта. Он хочет попробовать, ставит самую минимальную цену.
3: А нам пробовать с таким репетитором? Вот мне как маме рисковать?
5: Вам не стоит.
3: Кому стоит? Нет, серьезно, Андрей, ну понятно, что людям надо с чего-то начинать карьеру. Родитель может... попробовать с таким репетитором.
5: Попробовать можно, занятия. И не исключено, что вы попали на бриллиант. Он только начинает, и он уже нащупал то, что нужно рассказать, он знает, как это делать. Не знаю, правда, как он научился этому, но у него уже получается.
4: Хорошо, как тогда обратную историю вычислить, когда цена вроде бы очень высокая, но есть же огромное количество ситуаций, историй, когда негативные отзывы, и непонятно, чем там, грубо говоря, на занятиях занимались, есть какие-то звоночки, условно говоря?
5: Так пообщайтесь со своим ребенком. Он пришел в занятие. Что было? Что делали? Как прошло занятие?
4: Контрольная закупка нам поможет.
3: Нет. У меня была контрольная закупка с ребенком. Там нет никакой страшной истории, но есть история про неэффективность. Как раз онлайн-занятия. Довольно маленький ребенок. Подготовка к 5-му классу, специфический экзамен вступительный в школу. Ребенок занимается. Одно занятие. Как дела? Хорошо. Что делали? Занимались. Второе занятие. На третьем занятии, когда я пошла проверять работу, по идее, я как мама уже не должна этим заниматься и писать с ребенком домашнее задание для репетитора. Я поняла, что она онлайн не воспринимает, что ей говорит учитель. Не потому, что учитель плохой, либо ребенок еще слишком маленький, либо учитель не может донести. Но я разобралась к третьему занятию. Наверное, я в этой ситуации не очень эффективно как мама сработала. Надо было с первого занятия проверять каждую строчку. Или как?
5: Согласен с вами. Здесь дело не только в преподавателе, но и в ребенке. Он готов воспринимать информацию через экран или нет? Не готов, лучше не надо. Лучше вживую.
3: Ну и опять же, на языке иностранном. Многие репетиторы, которые ведут занятия по иностранному языку, общаются только на иностранном. Валентина, это так и нужно делать? Или нужно сначала понять, что ребенок это все уже усвоил и может понять?
6: Да нет, признаться честно, у меня просто опыт преподавания репетиторства именно по английскому иностранному языку есть, и он такой немаленький. Я как раз-таки из тех, как верно заметил Андрей, кто недавно прощупал почву и начал в этот рынок заходить.
3: За 500?
6: Повыше. Но все дело как раз-таки в нынешних ценах. И на самом деле это такой момент, когда особенно ты занимаешься с учениками младшей школы, ты как эксперт с первого занятия понимаешь, пойдет дальше работа или нет. И это действительно очень заметно, вне зависимости от возраста ребенка. И то есть на самом-то деле здесь, даже если ребенок маленький, он не скажет: мам, мне не понравилось, вот онлайн это не мое. У преподавателя спросите, как считаете?
3: То есть это вопрос честности преподавателя?
6: Конечно, безусловно. А хороший репетитор, он будет честен с родителями.
3: Хорошо, как исследователь, вы цены изучали, как они формируются, о чем они нам говорят родителям?
6: Персонально я ценообразование, репетиторство на нашем рынке не изучала, но я знаю, что у Ранхикса было похожее исследование, если не ошибаюсь. Вот они как раз-таки этот момент изучали. Но давайте возьмем во внимание тот самый опрос Суперджоба, про который мы упоминали в самом начале, которые сказали, какая колоссальная сумма денег в неделю тратится на репетиторство. Это на самом-то деле деньги немаленькие. И здесь, что важно заметить, что как будто бы основные факторы, которые воздействуют, не совсем правильно говорить здесь слово «влияют», а именно воздействуют на фактическую цену за занятия, то здесь как раз-таки, наверное, это стаж, во-первых, во-вторых, это то, какой запрос у ученика, то есть вы готовитесь к экзамену, в особенности, если ЕГЭ. Как только появляется слово ЕГЭ, это все, это сразу X сколько-то к цене.
4: Эксперт ЕГЭ, прям очень сильно.
6: Да, это вообще, это все.
3: У меня всегда вопрос, как люди приобретают вот этот статус. Я эксперт ЕГЭ.
4: Для этого необходимо отслушать определенное количество курсов и сдать экзамены, проверить несколько работ, которые сверяются с контрольной проверкой. Если твои баллы не расходятся с проверкой, то выдается специализированный вымпел.
3: Но это не значит, что ты эффективный педагог, правда?
4: Это значит, что ты знаком с системой. И вот к вопросу нашего звонка в предыдущей передаче, да, очень часто у детей на опыт той же самой биологии бывают ситуации именно с форматом вопроса. И эксперт ЕГЭ, на мой скромный взгляд, значительно лучше разбирается именно в этой части. Но насколько он хороший непосредственно специалист в предмете, об этом экспертиза не расскажет.
3: Умалчивает, да. К ценам возвращаясь. Андрей, сколько ваши занятия стоят, если не секрет?
5: Если говорить об онлайн-занятиях, то это от 4000 в месяц. То есть абсолютно подъемная цена для любого родителя. Если вживую, то это от 5000 в час. Зависит, опять же, от сложности подготовки.
3: Да, ну, это, скажем так, выше рынка. А вот что вам, как преподавателю, позволяет эту цену выше рынка держать?
5: Ну, очень просто. Я понимаю, что у меня очень мало свободного времени, о чем предупреждаю, что у меня, допустим, есть возможность взять только 3 учеников. И поэтому я могу поставить цену высокую. И если эти 3 ученика пришли, я доволен. Если пришло 5, я тоже доволен. Я все равно возьму только 3. А если пришел 1, ну, ничего страшного, для меня не случилось, потому что все остальное время я тоже занято.
3: Ну и возвращаясь к вопросу о том, все-таки это школы не дорабатывают или ученики хотят большего. Максим Протусевич с нами на связи, директор президентского физико-математического лицея номер 239 Санкт-Петербурга. Максим, а вы как для себя на этот вопрос отвечаете? Если ваши ученики идут к репетитору, это вы чему-то их не доучили?
7: Здравствуйте. Ну, мы считаем, что да, что не должны ходить к репетитору. Они, конечно, ходят, но мы считаем, что не должны.
4: А считали, сколько ходят? Вот у вас статистика общероссийской соотносится?
7: Ну, понимаете, мы не можем посчитать, потому что, ну как, мы можем спросить, и не уверены, что нам правильно ответят, правдиво. Поэтому мы не занимаемся, но, ну как, вот я, ну мои дети к репетиторам не ходили, вот и не ходят. Ну и у нас достаточно плотная загрузка кружками в 3,5 дня. То есть я не думаю, что это носит массовый характер.
4: А ваша школа готовит к ЕГЭ непосредственно?
7: Да, к ЕГЭ, то мы считаем, что по нашим предметам, математика, физика, информатика, мы в школе в состоянии подготовить на уроках, и это делаем.
3: А дополнительные занятия после уроков, но в школе у вас как организованы?
7: Нет, у нас никак не организованы. То есть мы, вот еще раз повторяю, по нашим предметам, математика, физика, информатика, ну еще химия, биология, мы готовим на уроках.
3: То есть ни бесплатных, ни платных занятий после основного расписания не требуется?
7: Да, да. Для подготовки к ЕГЭ не требуется.
3: Валентина, а дополнительные платные занятия, которые школы сами проводят, вообще как-то попадают в фокус ваших исследований?
6: Наши исследования больше, конечно, сосредоточены на доступности высшего образования, и все-таки мы рассматриваем это именно с более какой-то комплексной позиции бэкграунда учащихся, а не отдельно их дополнительной подготовки к экзаменам. Но если говорить про вопрос исследований в принципе, которые есть, определенно есть исследования, которые смотрели, в каком проценте школ вообще есть возможность стоимость дополнительных занятий, и этот процент был на момент исследования чуть меньше четверти. И не сказать,
4: чуть меньше четверти школ дает возможность дополнительных занятий.
6: И то есть на самом-то деле не сказать, что это какое-то колоссально маленькое или колоссально большое число, потому что с наибольшей долей вероятности это как раз-таки школы, которые считаются достаточно сильными, это лицеи, гимназии, потому что, в принципе, это практика дополнительных занятий в школе. Ну, так скажем, она не всегда настолько эффективна, насколько ожидает родитель и учащийся. Хотя время идет, что-то меняется, и, возможно, эта практика тоже меняется.
3: А еще, помимо репетиторов и того небольшого количества занятий в школах, есть многочисленные онлайн-школы, которых за последние несколько лет появилось великое множество, много рекламы, много возможностей себя показать, продемонстрировать в соцсетях и так далее. Андрей, это ваши конкуренты или они, в общем, дополняют, одно большое дело делаете?
5: Вот если честно, я говорю, что у меня конкурентов нет. То есть они могут считать, что я им конкурент, но я говорю... Ко мне приходят только те дети, которые хотят заниматься у меня.
4: У меня есть очень много аналогий от коллег, которые занимаются репетиторством по поводу вот связи с онлайн-школами. Они говорят, ну вы же понимаете, это масс-маркет, а я элитный бутик.
3: А эффективность масс-маркета оценивали?
6: Как будто бы масс-маркет начал настолько популяризироваться еще не настолько давно для того, чтобы провести какое-то действительно качественное, лонгитюдное, что очень важно, исследование, то есть рассматривать несколько волн для того, чтобы дать какие-то более репрезентативные результаты. Я думаю, что у нас еще все впереди.
4: И а данных нет, сколько с репетиторами занимается, сколько в онлайн-школах? Что популярнее?
6: На самом-то деле, на данный момент определенно мы наблюдаем тенденцию того, что онлайн-школы все-таки превосходят в популярности именно по причине того, что занятия онлайн, они считаются более доступными, и при этом они более бюджетные, что тоже очень важно заметить. И, наверное, именно поэтому и ученик, и его родители отдают предпочтение онлайну, в особенности, что... Нас пандемия как будто бы научила работать в онлайне, и именно с того момента это все начало настолько сильно популяризироваться. И, в принципе, это все набирает все больше и больше обороты. Люди считают, что тратить время на дорогу – это, ну, тоже лишнее, в особенности в крупных городах.
3: А у кого-то нет возможности доехать, если мы про
6: тем
3: маленькие
6: более,
3: города.
6: Если мы говорим про села в особенности, но там и не у всех есть интернет. Это тоже очень важное ограничение.
3: Гена Чичо из онлайн-школы «Сотка» у нас на связи. Гена, я приношу извинения, если слово «масс-маркет» для вас ругательное. Мы его тут произнесли. Если ругательное, защищайтесь. Если масс-маркет – это хорошо, а почему, собственно, онлайн-школы становятся настолько популярными?
8: На связи масс-маркет. Онлайн-школы становятся популярными, но мы как онлайн-платформы в первую очередь, потому что это удобно, потому что это бюджетно, нет, собственно, проблем с логистикой, нет проблемы с тем, чтобы распределять время, то есть у каждого школьника тайм-менеджмент, наверное, входит в абсолют именно в 11 классе, поэтому онлайн-платформа – это очень удобное решение.
4: Ген, расскажите про цены, мы у всех спрашиваем про цены.

0: Но все-таки мы РБК. Сколько стоит под ключ подготовить у вас ребенка?
1: И каждое занятие сколько стоит, чтобы мы понимали?
2: Мы, вот сотка, да, мы, соответственно, снизили цену в два раза год к году. Вот, соответственно, в прошлом году цены начинались с 8000 рублей, а сейчас от 3990 рублей.
1: Это за что?
2: Это подписка в месяц на, соответственно, 4 предмета. Это подготовка по 4 предметам.
1: А сколько занятий включает вот этот блок месячный? Ну, если по максимуму на все ходить. Онлайн.
2: До, наверное, 20-25 занятий.
0: А почему снизили цены? Чувствуете конкуренцию? Никто к вам не записывается?
2: Нет, почему? Мы просто адаптируемся. Наша команда, вот, соответственно, проанализировала текущую ситуацию, и рост цен на все опережает рост, соответственно, зарплат, и поэтому мы пошли навстречу нашей аудитории целевой и усилили наш, как бы, соответственно, флагманский продукт, подготовку к ЕГЭ и ОГЭ, и пересобрали его так, чтобы нашу подписку могло позволить себе максимальное количество людей.
1: А статистику ведете, сколько в среднем реально уроков посещает ребенок, который, родители которого заплатили эти 8 тысяч?
0: Все за 3,990.
1: Да, раньше 8, теперь 3,990.
2: 3,990, это важно.
1: Вот да. В среднем сколько часов прослушивает ребенок? Внимательно прослушивает, надеюсь.
2: У каждого школьника разные стартовые позиции и разная мотивация. Поэтому в среднем, наверное, можно ориентироваться на цифру 70%.
1: 70%. Вот пока мы с вами беседуем, наш звукорежиссер сообщил нам, что учился в вашей онлайн-школе успешно, сдал литературу на 96 баллов, а наш продюсер сообщил, что занималась с репетитором, и по стечению обстоятельств у нее тоже 96 баллов. Валентина, вот такая статистика нашей внутренней программы.
3: Мы обязательно обратимся к онлайн-школе «Сотка» за данными для того, чтобы провести исследование, если такая возможность будет.
0: Вот про исследование и данные. Ген, скажите, пожалуйста, а вы сами измеряете свою эффективность? Насколько сотка в среднем может повысить баллы ребенка, который к вам приходит?
2: Опять же, каждая ситуация индивидуальна. Например, в нашем продукте есть вот разработанная нами модель искусственного интеллекта, и сам и прогноз на нашей платформе позволяет самостоятельно следить за прогрессом. Вот каждому школьнику. А сама платформа при этом адаптирует материалы по текущий уровень и актуальную ситуацию.
1: А какие способы контроля у родителей есть? Вот что я, как мама, могу оценить, купив ребенку этот прекрасный абонемент?
2: Ну, во-первых, это регулярный отчет и постоянная связь с нашей командой. А во-вторых, это родительский кабинет. Можно посмотреть, как занимается ребенок, сколько он часов проводит на нашей платформе, соответственно, и на какие результаты решает промежуточный тест.
1: Андрей, а к вам приходили ученики, которым онлайн-школа не подошла вот в таком варианте, и им нужно индивидуальное обучение?
4: Да, самый запоминающийся пример. Пришел ученик и через 2 часа попросил сделать возврат. Спросили, а почему? А оказывается, у вас учиться надо.
0: Крыл кошмар.
1: Он надеялся,
4: что я заплатил деньги, и все, и сразу у меня нужный балл в кармане.
1: Валентина, к вам не приходили после онлайн-школ?
3: У меня такого не было, потому что у меня как раз-таки, наверное, целевая аудитория просто чуть помладше, и все-таки ребятам еще рано заниматься в онлайн-школах, готовиться к экзаменам. Но у меня на практике, в принципе, были такие кейсы. Я знаю, что у меня просто знакомые, которые занимались в онлайн-школах, они в определенный момент поняли, что, во-первых, они понимают, что им тяжело заставить себя. Как раз-таки здесь вопрос дисциплины в этот момент вступает в этот спор. А, во-вторых, они понимали, что они не получают ту обратную связь, которую они ожидают получить. Все-таки в массовых, вот в масс-маркете сложновато получать такую хорошую, подробную обратную связь в том случае, если у тебя какой-то не самый дорогой тариф, когда ты не общаешься напрямую с экспертом, который ведет этот курс.
1: Гена, а есть обратные истории, когда люди разочаровались в репетиторстве, пришли к вам, и ваш формат подошел? Чем объясняют?
2: Конечно же, есть. Во-первых, наверное, тут нужно отмечать само поколение, так называемое позднее альфа или зумер, если я не ошибаюсь. Они достаточно лучше коммуницируют с, соответственно, технологиями, с экраном, чем, наверное, с людьми в каком-то разрезе. То есть все-таки подбирать репетитора нужно под характер. То есть тут очень важно найти много точек

0: соприкосновении с платформой это сделать гораздо проще. Вот тем более, если там есть большой выбор.
1: Тимур, твои ученики, если уж прибегают к дополнительным занятиям, что обычно выбирают и почему?
2: Значит, чаще всего это какие-то онлайн-школы для подстраховки. В школе, в которой я преподаю, есть большие проблемы с репетиторами, потому что когда приходят к репетиторам с заданиями по нашей программе, репетиторы говорят, мы не понимаем, зачем вообще это все происходит, и не можем ничего вам рассказать дополнительно. Вот, но
1: так в твоей школе нужен какой-то специальный пул репетиторов, но, насколько я знаю, учителям, которые ведут основной предмет, запрещено проводить дополнительные занятия. За деньги?
2: Могу
1: или
2: сказать,
1: это негласно?
2: Что это прям запрещено где-то официально, но негласно, да, я конкретно считаю это абсолютно неприличной историей, потому что это создает серьезный конфликт интересов, да, давайте я вам сейчас не буду рассказывать, а вот если придете ко мне в 5 вечера, да, вот, за дополнительную девушку, да, денежку там-то, там все и начнется.
1: Но... А в соседней школе можешь репетитором работать? Ну, у учеников соседней школы.
2: У нас есть даже определенные школы, которые снабжают педагогов и моих коллег учениками на протяжении многих лет, потому что по сарафанному радио это все
1: передается. А ты им можешь своих отправлять, так это работает?
2: Мы обычно детей, которые не тянут программу, отправляем не к репетиторам, а в другие классы, скажем так. Вот, но касаясь вопроса, очень часто вот подобные подписки приобретают дети-родители для подстраховки. Они занимаются, скажем так, в школе, на наших дополнительных занятиях и параллельно прорешивают килотонны на различных сайтах тестов. И, на мой взгляд, это эффективно, потому что мозг, условно говоря, как мышца, чем больше вы заданий решите, тем лучше вы подготовитесь к экзамену. Это, по-моему, работает во всех сферах нашей жизни.
1: Время подводить итог. Давайте коротко. Как понять, что репетитор подходит или не подходит категорически? Андрей, пару советов родителям.
3: Значит, вы установили контакт, и вы понимаете, как вам объясняют.
1: Валентина, есть что добавить? Может, какой-нибудь ключевой вопрос ребенку?
4: На самом деле, абсолютно согласна с Андреем. Как будто бы выстраивание доверия на самом первом занятии – это очень важный пункт, потому что все-таки подготовка к экзаменам – это очень наполненный стрессом процесс. И если у тебя сразу же с первого занятия получается выстроить коммуникацию с твоим репетитором, это уже большая-большая часть успеха.
1: Тимур, в какой момент родители должны понять или дети должны понять, что та цель, которая поставлена, не решается без доп. Занятий?
2: Очень хорошо показывают контрольные работы школьные, вот эти наши всероссийские, которые все ненавидят. А еще всем рекомендую сдавать пробные УГ ЕГЭ заранее и смотреть по темам, которые вы прошли, сколько баллов вы набираете.
1: Ну, а я хочу посоветовать оставаться в чате с учителем, внимательно слушать наших экспертов. Сегодня благодарим Андрея Павликова и Валентину Максимову. А в студии были Тимур Чернов и Вита Лахова. Оставайтесь на РБК.
5: Кино с Еленой Фоминой. Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати-поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». Тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство». В роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере «Флориста» знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Старшенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов»

0: под студией Хаяо Миядзаки, или «Твигге» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
1: Кино с Еленой Фоминой.
2: Хочешь, я тебя обниму? Этот вопрос дает подростку контроль, и часто именно поэтому он говорит «да». Его мозг строит себя в бурю. Он отталкивает вас, потому что должен научиться быть отдельным. Но биологически он все еще нуждается в якоре.
3: Программа детского нейрохирурга Бориса Олейникова о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху. Родительский контроль. Каждый день. В эфире радио РБК.
4: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатчики не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
1: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
3: Заправка будущего. В 2007 году стартап Better Place придумал, как избавить электромобили от одного из главных недостатков – долгой зарядки. Компания предложила вообще не ждать. На специальных автоматических станциях разряженную батарею снимали с машины и примерно за 5 минут заменяли полностью заряженной. Идея выглядела настолько перспективной, что в компанию вложили более 850 миллионов долларов. Better Place начала строить сети зарядных станций и пунктов замены батарей. Только в Израиле их появилось несколько десятков. Но системе требовались специальные автомобили со съемными аккумуляторами. Из крупных производителей под нее адаптировались фактически только Renault с моделью Fluence ZE. Получился замкнутый круг. Мало подходящих машин, мало клиентов. Мало клиентов, огромная инфраструктура не окупается. Better Place потратила больше 850 миллионов долларов, пытаясь построить инфраструктуру для рынка, который еще не успел появиться.
1: Ошибка на миллион.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 101.1 в Воронеже,
1: 92.8 в Москве.
0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
2: В Москве 15 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 14 часов составила 32%, сообщает Центр избирком. Более 2,5 миллионов избирателей уже проголосовали электронными бюллетенями на выборах в Москве. Такие данные привели в общественном штабе по наблюдению за выборами. Хакерские атаки на систему электронного голосования в Москве не повлияли на учет голосов избирателей, сообщили в Мосгоризбиркоме. И, как только что сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, сейчас продолжается очередная мощная кибератака на московскую платформу электронного голосования. Правительство России дополнительно выделило из резервного фонда Кабинета министров 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

0: Почти 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование программы «Семейная ипотека». Массовые беспорядки вспыхнули во время демонстрации крайне правых движений в центре Гааги. Как передает ТАСС, участники акции жгут фаеры и вступают в столкновение с полицией. Демонстранты несут нидерландские флаги, а также черные и оранжевые знамена. В районе столкновений сосредоточены многочисленные полицейские автомобили, включая тяжелую технику. Режим повышенной готовности ввели на территории всей Иркутской области из-за участившихся случаев выхода медведей к людям. Такой указ подписал глава региона Игорь Кобзев. Ежедневно оперативные службы фиксируют до 70 сообщений о хищниках вблизи населенных пунктов. С начала сентября в Иркутской области жертвами медведей стали 3 человека. 4 человека, в том числе ребенок, получили травмы в подмосковной Балашихе. Там автомобиль «Инфинити» столкнулся с автобусом, сообщает пресс-служба областного МВД. Авария произошла на трассе М7. По предварительной информации, водитель иномарки совершил попутное столкновение с автобусом «Газель» и после чего скрылся с места происшествия. 5 пострадавших в результате массового ДТП в Самаре с участием грузовика, автобуса и 7 легковушек находятся в состоянии средней степени тяжести и в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в Минздраве области. Предварительной причиной ДТП стал отказ тормозов у китайского грузовика. В аварии пострадали 6 человек, в том числе один ребенок. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Россия возглавила рейтинг стран по количеству кошек в семьях. Хотя бы одна кошка есть у 59% российских семей. На втором и третьем местах идут Румыния и Индонезия. Рост популярности кошек связан с легкостью в уходе и низкими затратами на содержание в сравнении с собаками. Больше новостей на сайте РБК.
1: Добрый день, у микрофона Олег Овчаренко. Вот тут одна из последних новостей. Британская национальная служба управления воздушным движением выпустила отчет. Из него следует, что миллисекундный программный сбой мог привести к масштабным нарушениям авиасообщений в Великобритании в начале сентября. Из-за этой миллисекунды были отменены или перенесены более 2000 рейсов. Тот случай, когда и одна миллисекунда – это очень много. Ну а буквально через минуту мы будем разбираться в других проблемах авиаиндустрии, в топливных. Как обращает внимание РБК, авиаперевозчики больше всего страдают в мире от топливного кризиса. Все из-за того, что цены на топливо остаются слишком высокими. Ну а как чувствует себя в этом контексте российская авиаотрасль и насколько существует большая проблема с авиакеросином, в этом, повторюсь, разберемся примерно через минуту. Ну а далее в нашем эфире, буквально через 5 минут, авторская программа Юрия Таманцева «Таманцев в итоге». Будем разбираться в экономике долголетия. Что в итоге это значит для общества? Кто и сколько инвестирует в активную старость? Готова ли система здравоохранения к серьезному увеличению продолжительности жизни? И какую роль в этих процессах играет частная медицина? Короткая ситуация на рынках. На Мосбирже сегодня торги в режиме выходного дня. Индекс площадки снижается примерно на 0,5%, 2264 пункта, если исходить из того, что этот индекс учитывает дополнительные сессии. А вот основная сессия торгов на Мосбирже накануне, в пятницу, завершилась близко к этой отметке. Курсы валют, установленные Центробанком в выходные и понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, китайский юань 12 рублей 57 копеек. Итак, турбулентность в авиаиндустрии. Больше всего от топливного кризиса в мире страдают авиаперевозчики. На это обратил внимание РБК. Цены на топливо остаются на повышенном уровне. По данным компании S&P и Международной ассоциации воздушного транспорта, с начала кризиса на Ближнем Востоке авиакеросин подорожал вдвое, почти $200 за баррель вместо 100 годом ранее. За полгода несколько крупных международных перевозчиков закрылись или подали на банкротство. Например, китайская Joy Air или славянская Альп-Авиа. Дефицита керосина в России не будет, но цены действительно продолжают расти. Это почувствует потребитель, считает главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
2: Действительно, ситуация в авиаотрасли очень сложная. Назвать ее прямо критической после того, как весь мир и вся экономика и авиаотрасль прошла через ковид, пока еще сложно. Вот тогда была действительно очень критическая, когда просто было парализовано движение. Сейчас все-таки авиация летает. Да, дорого. Да, есть снижение. И, к сожалению, тут получается, что вот эта ситуация, она несколько как подбила на взлете, можно сказать. Только началось такое очень динамичное восстановление после как раз ковидное к плановым ожидаемым объемом перевозок, а потом начался Ормузский пролив, это парализовало часть воздушного движения в регионе. На это сейчас еще и накладываются высокие цены на авиационное топливо, что также бьет очень серьезно по экономике авиакомпаний. И, как говорится, все это пока цветочки, ягодки будем собирать позже, когда авиакомпании начнут подводить итоги финансового года, и там уже будут слезы и проблемы, и дальше уже будут решать, что уже делать, как выживать.
3: А как обстоят дела в России? Удары по НПЗ сильно влияют на цены на керосин?
2: Конечно же, удары по НПЗ влияют на весь и рынок топлива и на керосин в том числе, но дефицита керосина пока, к счастью, мы не наблюдаем. Мы прошли высокий сезон, это июль-август, самый пик авиаперевозок, и, в общем-то, керосина хватило, и вся полетная программа была выполнена. Сейчас уже легче, можно вздохнуть, уже сентябрь, потом октябрь, осень. Ситуацию в руки взял регулятор, и, в общем-то, топливом были авиакомпании были обеспечены на 100%.
3: Если попробовать спрогнозировать ситуацию, что нас ждет в этом году?
2: Пока ситуация очень непростая. Во всяком случае, экспорт керосина из Российской Федерации запрещен, так же, как и дизеля. Поэтому я надеюсь, что весь керосин, который НПЗ смогут выработать, он не утечет ни капельки за рубеж. А значит, нашим авиакомпаниям, как минимум до весны, керосина должно более чем хватать. Опять-таки повторюсь, потому что низкий сезон зимой. Поэтому авиакомпании летают в полсилы. Значит, и керосина нужно значительно меньше, чем летом. Ну и значит, его вполне должно хватить, если НПЗ будут в работоспособном состоянии. Другой вопрос цены. Вот цена, к сожалению, сейчас и кусается, и биржевые котировки на авиакеросин в России тоже очень высокие. И, конечно же, это сказывается на себестоимости авиаперевозки.
1: Подробный разбор темы этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК. В следующем часе мы также будем рассматривать ситуацию на рынке нефти, но только в контексте тех санкций, которые были приняты Палатой представителей Конгресса США и президентом страны Дональдом Трампом, били о так называемых адских санкциях против России, которые могут затронуть и крупнейших покупателей российских нефтепродуктов. Вместе с экспертом по топливно-энергетическому комплексу будем разбираться, как санкции могут изменить расстановку сил на рынке нефти. Ну, а через минуту программа «Таманцев в итоге» на радио РБК.
4: Реклама. Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте А7-Дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭТ-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru 16+. Чувствуете, не хватает уверенности в управленческих решениях? Пора выйти на новый уровень. Программа «Мини-MBA» от РБК поможет усилить ваши лидерские навыки. Внутри курса – лучшие практики мировых бизнес-школ, разборы реальных кейсов и закрытое сообщество топ-менеджеров, где рождаются сильные партнерства. Систематизируйте свой опыт с помощью «Мини-MBA» от РБК. Краткосрочной программы мастеров делового администрирования. 16+. Повтор программы. Таманцев в итоге.
5: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК. И в студии сегодня Лилия Овчарова, проректор НИУ Высшей школы экономики, директор и профессор Института социальной политики, и Эльвира Фисенко, заведующий кафедрой терапии, гератрии и антивозрастной медицины Академии преддипломного образования ФМБА России, доктор медицинских наук. Здравствуйте и спасибо, что вы здесь сегодня. Потому что сегодня речь пойдет у нас о долголетии и продолжительности жизни. На фоне ожидания, что вот-вот в продажу в аптеке поступит волшебная какая-то таблетка от старости, новости такого рода чуть не ежедневно вбрасываются в информпространстве. И вот мы решили разобраться, что в этом смысле в вопросе долголетия и продолжительности жизни реальность, что реально работает, что маркетинг, где наука, где шарлатаны, что вообще происходит именно в науке о долголетии, прежде всего в нашей, и можно ли действительно

0: можно остановить старение омоложением? Что говорят самые свежие исследования? Доктор медицинских наук, пожалуйста.
1: Добрый день еще раз. Но в целом так долго, как сейчас человек живет, человек никогда не жил. И в целом по средней ожидаемой продолжительности жизни население наше вышло на плато, ну, как и во всем мире. И в целом в 26-м году мы достигли тех значений до пандемийного уровня.
0: Сколько у нас сейчас? 73?
1: 74, да. То есть в среднем эти цифры разнятся по миру, разнятся по регионам нашей страны.
0: Канада, Австрия, Япония, Германия, 84. Я просто для информации буду вбрасывать чуть-чуть то, что я знаю.
1: Да. Но современная наука и практика, она ориентируется теперь не только на продолжительность жизни. То есть так называемый термин международной науки это lifespan, продолжительность жизни. Мы сейчас ориентируемся на такое понятие, как lifespan, то есть продолжительность здоровой жизни, продолжительность жизни без заболеваний или как с можно более поздним началом их началом. Ну и сейчас появляются еще такие понятия доменные, как brain span, то есть продолжительность когнитивного здоровья, потому что могут быть когнитивные нарушения и в 50, и в 60 лет, то есть и strength span, то есть продолжительность сильной жизни, то есть когда наш опорно-двигательный аппарат работает, и когда человек независим от посторонней помощи, от постороннего ухода. То есть вот такие новости в геронтологии и гериатрии в большей части.
0: По терминам только я ни в одно не попал, то, что...
2: А можно добавить не от медицинской науки, а от доктора экономических наук? Ну, во-первых, я бы хотела сказать про ожидаемую продолжительность жизни, что это расчетный показатель, который зависит от смертности в разных возрастных группах. Возможно, такая ситуация, когда у вас, допустим, низкая смертность среди пожилого населения, но высокая смертность среди детского населения, и у вас продолжительность жизни будет выше, будет ниже. Поэтому мы, например, если говорить про нашу страну, то мы страна, у которой высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Поэтому, если говорить уж об увеличении нашей продолжительности жизни, то это прежде всего нужно бороться за сохранение мужских жизней в трудоспособных возрастах. И мы можем существенно на 3-4 года повысить ожидаемую продолжительность жизни. Поэтому, когда говорят именно о дожитии определенных когорт до определенных возрастов, то берут уже декомпозированные показатели ожидаемой продолжительности жизни, доживающие там до 15 лет, до 60 лет, до 80 лет и так далее. Что касается доживающих до 75 и старше, то вот здесь у нас, ну, скажем так, мы не очень хорошо выглядим на фоне других стран. А вот группа доживающих от 60 до 70 лет, у нас показатели, ну, достаточно неплохие по сравнению с другими показателями ожидаемой продолжительности жизни.
0: А какое резюме из этого всего? Что мне так сказали?
2: Какое резюме, что нужно осторожно пользоваться таким показателем, как ожидаемая продолжительность жизни. Если мы говорим о том, как долго люди живут, то нужно тогда говорить, прежде всего, начинать с того, какая доля населения доживает до 75 лет, и какая продолжительность жизни тех, кто 75 и старше. Тогда это будет по-научному.
1: И наша задача сократить, я прошу прощения, вот этот гендерный разрыв, потому что женщины
2: гендерный
1: живут
2: большой очень разрыв,
1: дольше,
2: да,
1: нежели мужчины.
2: Вообще позор нашей страны. Нет, я вам честно могу сказать, что мы находимся в десятке стран с самым большим разрывом между продолжительностью жизни и между мужчинами и женщинами.
1: Да, в сравнении с европейскими странами.
2: Это не только европейскими, и азиатскими странами.
0: Ну, хорошо, я написал, давайте я прямо сейчас. А как же бороться нам за продолжительность жизни мужчин трудоспособного возраста? Именно мужчин.
1: Я добавлю потом пару слов после
0: этого. Пожалуйста, давайте так.
1: Ну, если вы позволите, ну, во-первых, опять-таки, это просвещение населения, это самое первое, с чего стоит, как строится наш фундамент элементарно. Во-первых, благодаря медицине и науке мы побороли эйджизм, то есть что это такое, это возрастная дискриминация, дискриминация. Если раньше считалось нормой, что, допустим, у человека возникают какие-то когнитивные нарушения, и говорили, что, ой, да это нормальный процесс для старения, да, то сейчас это не так. Когнитивные нарушения могут быть на фоне там, нарушений со здоровьем, там, гипофункции щитовидной железы. Если лечить эти заболевания, то когнитивные функции возвращаются человеку. Это может быть 40 и 50 лет. Что касается мужского здоровья, мужчины раньше чувствовали себя расслабленными, говорили о том, что это женщинам не повезло, у женщин менопауза, у нас все хорошо. Но есть такое понятие, как андропауза, то есть возрастное снижение тестостерона. И элементарно вот контроль уровня тестостерона, тестостеронового профиля, он также снизит риск от сердечно-сосудистых заболеваний, от смертности сердечно-сосудистых событий, поскольку мы знаем, что тестостерон – это не только гормон, отвечающий за половую функцию, но и за функцию сердечно-сосудистой системы и выступает таким протектором. Поэтому вот элементарно отвезти мужа в поликлинику, в клинику, где можно выявить скрининг и выявить пороговые значения, чтобы уже от них отталкиваться и знать этот профиль, это уже будет большой прорыв. Но это как один из медицинских таких интервенций.
2: Ну, я добавлю сюда, что что касается увеличения ожидаемой продолжительности жизни мужчин, то мы здесь точно догоняющие. То есть многие страны ушли вперед нас, и в данном случае в этой новости есть положительное и отрицательное. Нам плохо то, что мы догоняющие, а положительное то, что мы можем посмотреть на других и понять, как они преодолевали эту историю. Потому что в отличие там, от других демографических показателей, например, от рождаемости, пока никому не удалось развернуть рождаемость в сторону роста, там, где она упала. Но вернусь к нашей теме. И здесь, безусловно, поддерживая историю первая, это сердечно-сосудистые заболевания и все, что с ними связано. Вторая история, которая это все-таки достаточно высокая смертность от внешних причин. Тоже знают в мире, как ее решать, мы ее просто не решаем. И еще одна история – это вот развитие медицины после того, когда, в принципе, то, что называется второй эпидемиологический переход. Это когда мы преодолели в основном смертность от эпидемий и вошли в фазу смертности от хронических заболеваний. У нас до сих пор нет лекарственного страхования в стране. Есть много публикаций, которые говорят о том, что в тех странах, которые ввели лекарственное страхование, и когда приобретение лекарства не зависит от твоих материальных возможностей, именно в части сердечно-сосудистых заболеваний, потому что можно простентировать, но если человек не пьет кроверазжижающие препараты, то это вообще, ну, не хочу сказать, что бесполезное действие, но, в общем, действие с очень малой эффективностью. Поэтому мы этот маршрут еще не прошли. Да, здесь мы догоняющие.
0: Увеличение средней продолжительности жизни в прошлом году названо одной из приоритетных задач правительства Российской Федерации. Угу. До какого-то в таком случае уровня, какого? Расчетный брать показатель или какой-то еще в этом смысле?
2: Ну, у нас сейчас, как бы, скажем так, целевое развитие, и поэтому целевые показатели у нас в моде. Значит, поэтому у нас, да, есть целевые показатели. У нас есть целевой показатель до 76 лет к 30-му году и до 80 лет к 36-му году. Такие целевые показатели. Возможность достичь этих показателей достаточно высокая. Здесь я как бы вот соглашусь, наверное, с нашими политиками.
0: Ну, и, наверное,
2: реалистичные, да, показатели.
0: Наверное, то, что у нас могут предоставить прямо сейчас, это только вот то, что с 1 сентября в России появилась новая медицинская специальность – врач здорового долголетия. Вот что это означает на практике? Вот чем такой врач отличается от обычного терапевта, гериатра или врача профилактической медицины? Вот, допустим, я собираюсь завтра прийти на прием, да, и я ничем не серьезно, в общем-то, не болею пока, но хочу прожить долго и оставаясь активным. Что сегодня действительно может предложить мне наша российская медицина в этом плане? Пожалуйста.
1: Действительно, развивается такое направление, которое глобально называется медицина долголетия. Она отличается от уже существующих специальностей, ну, целью и инструментами. Ну, безусловно, профилактика была всегда приоритетным направлением здравоохранения, начиная еще с русско-терапевтической школы, которая образовалась у нас там в 19 веке. Профилактика была в приоритете. Но что дает эта новая специальность? То есть это выявление предрисков болезней и, ну, скажем так, управление здоровьем человека, чтобы заболевание началось как можно в более позднем периоде. Это предложение человеку комплексных программ профилактики и реабилитации, терапевтических вмешательств.

0: программы. Преждевременное старение может развиваться по нескольким сценариям. Ну, например, это кардиальный тип, то есть когда у конкретного человека нет как такового диагноза артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, но есть какие-то молекулярно-лабораторные показатели, которые говорят о том, что есть риск. Ему предлагается один путь программ профилактики комплексной, которая включает и физические какие-то рекомендации, и питание, и дополнительную нутритивную поддержку, многое другое. Это может быть...
1: То есть то, что человек, в общем-то, и сам знает. Сон, антистресс, питание дробное или какое-то и еще. То есть я правильно понимаю, это то же самое, что вот тот же самый чекап, который проходит при каком-то корпоративном посещении вот этих всех вот выявлений? Диспансеризация. Ну, то же самое.
0: Да, я вот в продолжении своего пару слов скажу.
1: Ой, нет, я боюсь, мы это не... А между тем, на Западе, да, человеку предоставляют следующие передовые, так сказать, методы достижения медицины. Это вот то, о чем сегодня очень много говорят. Эпигенический откат, да, очень привлекательный метод, поскольку с его помощью можно превращать старые клетки стволовые, а затем дифференцировать их обратно. Вот, не знаю, несколько лет назад было установлено, что метформин увеличивает продолжительность жизни летучих мышей, и это, из этого пытались сделать какой-то препарат, не знаю, что с этим случилось. Какие методы могут работать на омоложение по последним научным данным? Какие достижения нашей отечественной медицины в этом? Перепрограммирование пожилых клеток организма, допустим. Что у нас в этом плане происходит?
0: Так, ну если вы позволите, я немного дополню предыдущее ваше высказывание, что это практически то же самое, что диспансеризация. Нет. Как раз-таки в медицине долголетия используется некоторый более расширенный инструментарий, который мы привносим в медицину долголетия, который взят на основании достижений геронауки. То есть геронаука – это наука, которая изучает процессы старения и управления старением на молекулярном, клеточном, генетическом уровне, действительно. Сейчас единых клинических протоколов для медицины долголетия нет. Естественно, что все это приходит в фазу становления и стандартизации, но будут использоваться какие-то сигнальные молекулы, лабораторные биомаркеры, методы определения биологического возраста, это там и показатели инфламейджинга, то есть воспаления и так далее. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что даже в зарубежных странах...
1: Я не могу с вами не согласиться, просто вы меня убиваете этими всеми. Ну, потому что, конечно, естественно, у меня нет соответствующего образования.
2: Можно я встряну?
1: Я слушаю, думаю. Думаю,
2: то, что
1: да,
2: вы называли все методы, это, конечно, это космос. Это вот взять мир, и вот сколько у нас в мире космонавтов? Да, я не знаю, тысячи,
1: космос,
2: наверное.
1: Космос не у нас. Я добавлю еще.
2: Нет, он есть у всех.
1: Я
2: у
1: добавлю
2: нас,
1: еще,
2: есть у других.
1: К самым передовым методам. Использование плазмы молодой крови для переливания в организмы старшего возраста, так называемый метод Дракулы. Регенеративная медицина, замена выходящих из строя органов и тканей, выращиванием внутри животных или даже внутри тела самого человека. Вот что там читает обыватель.
0: Я добавлю по этому поводу.
2: Я два слова скажу буквально, не медицинских. Вот, безусловно, есть очень много медицина долголетия, быстро развивающаяся наука. Быстро развивающаяся наука, потому что люди хотят жить долго и быть здоровыми. И они готовы в это инвестироваться. Но для того, чтобы вот те, скажем так, достижения, о которых вы сказали, стали доступны большинству, вот между изобретением чего-либо и доступностью большинству проходит очень большое расстояние, иногда сотни лет. Что-то прорывается, что-то не прорывается.
1: Лилия Николаевна, я могу предположить, что между стартапом и попаданием его на полки для домохозяйки проходит много времени. Вот то, что я перечислил, это есть уже там, допустим, это предлагается людям?
2: Нет, это не на уровне первичного звена здравоохранения не предлагается. Это отдельные медицинские учреждения, в основном частного характера, которые богатым людям могут предложить определенные малодоступные средства лечения, скажем так, которые пока что еще, кстати, даже не до конца изучены.

0: Вот, если позволите,
1: отличный момент, да. Я прошу прощения, у меня как бы
2: кроме шарлатанства, прошу прощения.
1: Будет ли долголетие в перспективе привилегии исключительно для богатых?
2: Но что зависит, надо как бы, как ученый, я должна сказать, что вы вкладываете в понятие долголетия, потому что есть много богатых людей.
1: Да, через 10-15-20 лет появится...
2: Можно я так отвечу на этот...
1: Да. Будет возможность. Да, появятся эффективные технологии замедления старения. Но не получится ли так, что ими смогут воспользоваться только люди с большими деньгами?
2: Я бы так сказала, люди с деньгами и властным административным ресурсом всегда на всех этапах исторического развития имели больше возможностей для сохранения своего здоровья, чем другие люди. Так было всегда, и так будет. И если мы знаем, как развиваются такого рода явления, что сначала они приходят к наиболее обеспеченным слоям населения, потом мы учимся их делать дешевыми, мобильные телефоны, давайте вспомним, и потом они становятся доступными всем. Сдерживают ли сейчас фармацевтические компании распространение лекарств, которые могут лечить, и тем самым как бы вот не дают, значит, себестоимость их низкая сейчас уже, мы знаем такие препараты, но они стоят дорого, потому что фармацевтические компании обладают правами на них, тоже это явление есть. Мы тоже понимаем, что фармацевты сейчас вносят дифференцированный вклад в продолжительность жизни. С одной стороны, они всячески способствуют изобретению новых лекарств, с другой стороны, заканчивая, они продлевают жизнь этих лекарств на дорогом ценовом сегменте.
1: Смотрите, и возвращаясь к вашему тезису о том, что мы должны сейчас усиленно бороться прежде всего за здоровье и продолжительность жизни у мужчин трудоспособного возраста. В этом случае у меня вопрос, а где же государство в этом всем, если у нас получается долголетие, это все про людей с деньгами? Условно неправда. Говоря, и сейчас вот человек с высоким доходом, он регулярно проходит диагностику, занимается профилактикой, покупает новые препараты дорогие, пользуется частной медициной. А человек с низким доходом, да, обращается к врачу уже тогда, когда болезнь появилась, когда его, кто это говорил, супруга, берет его за руку, да, и уже тащит его, а он еле идет.
0: Ну, если вы позволите...
1: этом сразу мы будем говорить после рекламы. Оставайтесь, у нас очень получается интереснейший разговор.
3: В итоге. Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика. Где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией? Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни во вторник в 21:00 на радио РБК.
4: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
5: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
6: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
6: Исследователи из Китая и Гонконга разработали новый метод лечения тяжелых инфекций носовых пазух. Они создали микророботов, которые не просто доставляют лекарства, а сами генерируют уничтожающие бактерии вещества. Главное преимущество – точечное воздействие. Обычные препараты рассеиваются по кровотоку, а управляемые частицы бьют прямо в цель. Сейчас авторы проекта дорабатывают систему магнитной навигации для безопасного выведения устройств из организма. Однако главным вектором развития технологии станет масштабный тренд на бесконтактную терапию внутренних органов в рамках малоинвазивной медицины будущего.

0: Реклама.
1: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в Азии. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru/16+.
2: Скорость, контроль, статус. JQJ8 для тех, кто умеет управлять. Настоящее воплощение стиля, элегантности и комфорта. Привлекает внимание. Уверенно чувствует себя на любом покрытии. А умный полный привод обеспечивает прохождение поворотов в любых условиях. JQJ8. Уверенный. Это по-настоящему.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Столица, 15:33, в студии Татьяна Калинина. Тверской суд Москвы избрал гендиректору косметического бренда «Миксит» Олегу Паю меру пресечения в виде домашнего ареста. Информация об этом появилась в карточке дела на сайте суда. О задержании Паи стало известно сегодня утром. Бизнесмена подозревают в особо крупном мошенничестве. «Миксит» входит в число крупных российских косметических брендов. Олег Пай основал компанию вместе с Еленой Назаровой в 2014 году. По итогам прошлого года чистая прибыль «Миксит» составила 3,5 миллиарда рублей. Система электронного голосования в Москве работает штатно и справляется с кибератаками, сообщил глава общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев. Жалоб на ход голосования не поступало. По данным Мосгоризбиркома, на 15 часов порядка 2 800 тысяч человек проголосовали электронными и бумажными бюллетенями в Москве. Явка на выборах в столице превысила 35%. Всего 3 нарушения было выявлено в ходе проведения выборов в Госдуму в России на текущий момент. Все виновные были наказаны. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Кого надо, наказали, кого надо, отстранили, отметила Памфилова. Временно исполняющий обязанности главы Южной Осетии Марат Камболов продолжает лидировать на досрочных выборах президента республики. После подсчета 99% голосов он набрал 85%. По республиканскому законодательству избранным считается кандидат, который получил свыше половины голосов избирателей. Явка составляет 77%. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
5: А мы продолжаем наш разговор. Илья Овчарова, проректор НИУ Высшей школы экономики, и Эльвира Фисенко, заведующий кафедрой терапии и так далее ФМБА России, доктор медицинских наук. Остановились мы на чем? Мы говорим о долголетии. Остановились на чем? Что долголетие и продолжительность жизни – это будет исключительно привилегии богатых. Хотя гости со мной не согласны. Но я добавлю еще аргументов в свою уверенность. Частная медицина. Вот сейчас это тоже, в общем-то, недешевое удовольствие, да, но платная медицина сейчас, нужно сказать объективно, пользуется больше половины уже россиян, так или иначе. Частная медицина активно развивается и с превентивными программами, чекапы, генетические лабораторные исследования, персонализированный подход. Это очень даже хорошо. Доля частной медицины в России достигла 25%, и Борис Чурадзе, главврач медскан Сколково, утверждает, что за частной медициной в вопросах долголетия и продления, увеличения продолжительности жизни основная роль. Пожалуйста.
6: Рынки платной медицины – это около 2,5 триллионов рублей на сегодняшний день из около 8 триллионов в целом рынка здравоохранения. 2,5 триллиона – это вот объем платных услуг в год. А при этом, если говорить об объеме рынка здоровья, то это по разным оценкам около 15 триллионов, то есть в 7 раз больше. Если мы говорим шире не только про медицинские услуги, а вот если мы говорим с вами еще о питании, о фитнесе, о разных цифровых помощниках, разных устройствах и так далее,

0: далее, да, то есть это около 15 триллионов, в 7 раз больше. Представляете, соответственно, к этому на сегодняшний день есть огромный интерес со стороны инвесторов. А это же для государства всегда очень полезно, потому что инвесторы таким образом снимают нагрузку с государства, вкладывая деньги, инвестируя в инфраструктуру. И государству остается только тарифом поддержать ту или иную активность.
1: Может ли частная медицина стать главным драйвером все-таки того, что касается экономики долголетия в России?
2: Ну, если вы позволите, я скажу все-таки такую точку зрения, что здесь какого-то одного инструмента недостаточно. Это должен быть комплексный подход, и причем подход межведомственный. Долголетие – это многофакторное явление, феномен в населении, в политике государства. И мы не можем здесь отрицать помощь социальной службы. Это своевременное выявление деменции, когнитивных нарушений. Лицом первого контакта с человеком и единственным может быть социальный работник. Этот человек сам не пришел в больницу, в поликлинику, не пришел в частный центр. Но вот к нему пришел социальный работник. Эти социальные работники на сегодняшний день при большом совместном сотрудничестве, в том числе с гериатрической службой нашей страны, Минздравом, они прошли обучение по своевременному выявлению каких-то когнитивных нарушений, функциональных нарушений и так далее. То есть здесь какому-то одному ведомству или какой-то одной структуре или службе вот, делать ставки и говорить о том, что приоритет, я считаю, это как бы не совсем правильно, потому что лицо первого контакта, оно гораздо шире, чем мы можем представить с пожилым человеком, с молодым человеком, который может вести неправильный образ жизни и так далее. То есть это вот такой многофакторный подход.
3: Можно я добавлю? Ну, во-первых, я все-таки вернусь к вопросу, который вы бросили нам, а потом мы ушли на рекламу вопроса, где же тут государство? Вот, я бы хотела сказать о том, что вот если, допустим, не будет частной медицины, сможем ли мы добиться тех целевых показателей по ожидаемой продолжительности жизни, которые поставлены? Сможем. Сможем. Вот, потому что то, о чем вы говорили до этого, вот эти новые методы лечения, это уже про продолжительность жизни 85 и выше. Поэтому, безусловно, если государство выполняет свои базовые обязательства, назовем так, по обязательному медицинскому страхованию, то в таких условиях, конечно же, частная медицина будет работать на увеличение долголетия и здорового долголетия, потому что она не будет решать те вопросы, которые решает государственная бюджетная медицина. Поэтому в этом плане, а если, допустим, мы сейчас уберем, я не знаю, терапевтическое звено, значит, из системы обязательного медицинского страхования, но частная медицина будет только этим заниматься. Поэтому, да, я согласна, что если у нас будет оставаться очень большой, широкий пакет обязательного медицинского страхования, бесплатного для людей, то частная медицина, конечно, будет доращивать его благодаря новым научным достижениям, благодаря новым современным методам лечения. И да, этот рынок большой. Уже сейчас большой, потому что у людей появились, назовем так, средний класс появился, который в силу своего воспитания, образования и наличия финансовых ресурсов в первую очередь инвестирует в здоровье. Потому что если посмотреть приоритетность потребностей, которые люди считают основными, то здоровье – это основная потребность. Люди тратят на нее и готовы тратить на нее достаточно много денег. Поэтому была бы инфраструктура и были бы соответствующие финансовые инструменты. Потому что пока и хороших финансовых инструментов у нас для этого нет. На самом деле. Мы так и за 30 лет их не придумали, которым бы люди доверяли. Поэтому, да, я согласна, частная медицина будет развиваться. Сейчас мы создали, мне кажется, уже широкую сеть клиник, частных. Вот. А сейчас мы должны прийти к инструменту добровольное медицинское страхование. Оно должно стать немножечко другим. При этом институты накопления тех же самых пенсионных денег, вот новый инструмент, который Минфин недавно ввел для долгосрочных накоплений, вот к нему бы еще не раз бы вернуться для того, чтобы мы могли оттуда использовать деньги не только накапливая на пенсию, но и на решение серьезных медицинских проблем, которые у нас возникли, если оно не решается через систему обязательного медицинского страхования.

0: страхования. Вот здесь у нас как бы то, что называется непаханное поле для работы и финансистов, но если у людей денег не будет на это, то никакая частная медицина развиваться не будет.
1: Да, и не будет, если...
0: Ну, потому что она частная,
1: где, говорите,
0: она
1: предполагает... Где государство? Это хорошо, что государство пока оставило частным клиникам возможность нулевого налога на прибыль, и по НДС, ну, уже раздаются голоса, давайте там мы 5% хотя бы с них будем получать, потому что они очень сильно развиваются.
0: И давайте поищем это в другом месте. О,
1: да, да. В то же самое время частные клиники никак не могут в полном объеме, ну или в каком-то в большем объеме, в хорошем, в серьезном объеме, войти в систему обязательного медицинского страхования. Вот регионы опять не выполнили по этому вопросу. А что такое ОМС? Да, я хочу прийти в платную клинику и расплатиться там ОМС. Нет, не получается, мне нужно все это платить. Вот это получается какой-то заколдованный круг. Нет, что-то я не то говорю?
0: Я хочу сказать, что большинство частных клиник, которые участвуют в программе обязательного медицинского страхования, если они берут на себе эти обязательства, то когда вы к ним приходите, то они вам четко раскладывают. Вот это вы можете по ОМС, а вот это вы можете по ДМС. Если вы приходите в частную клинику, которая не включена в систему ОМС, она не взяла на себя обязательств, еще раз хочу сказать, потому что это не то, что государство их не пустило туда.
1: Они не устраивают тарифы.
0: Они не берут на себя обязательств предоставлять такие-то услуги по таким-то ценам. То тогда с вас за это возьмут деньги. Поэтому это дисбаланс с трех сторон, я бы так сказала. Со стороны государства, со стороны человека, который пришел.
1: Ну, честно говоря, я ни разу не попадал в такую платную клинику, где бы я мог прийти и по ОМС что-то получить. Только ДМС. Спасибо корпорации. Есть очень важное различие между продолжительностью жизни и продолжительностью жизни без тяжелых заболеваний, насколько я смог понять. Вот вы оперировали терминами. Мои термины такие, да. Healthspan – период жизни, когда человек остается физически когнитивно активным. И есть условный такой sixpan – годы, когда возрастные заболевания уже существуют и ограничивают человека. Вот можно ли сегодня реально сдвинуть границы между этими периодами и насколько далеко путем уже имеющихся протоколов, препаратов и то, что мы называем H-чек, да, достижениями каких-то технологий инженерных наших. Пожалуйста.
2: Ну, мы действительно можем. Ну, мы действительно, я понимаю, вы сейчас хотите поговорить опять о летучих мышах. Вот смотрите, чтобы сразу предупредить немного ваши аргументы. Дело все в том, что я вот присоединюсь к Лине Николаевне, что для того, чтобы, вот как вы говорили, на полку хозяйки что-то попало, это должно пройти большое количество действительно этапов, и эти этапы растянуты во времени. Вот геропротекторы, о которых вы говорили, mm-hmm. например, метформин, да, для того, чтобы вот клинические рекомендации, это все попало, и таргетно действовало, проходит ряд этапов. Первое – это изучение в лаборатории. Второй этап – это изучение на клеточных и тканевых моделях. Следующий этап – это животные модели, пусть будут летучие мыши. И дальше уже в когорте пациентов, больных и так далее, с учетом этических протоколов и так далее. Это все действительно очень растянуто во времени. Сейчас что мы можем дать человеку в контексте медицины долголетия? Это действительно инструменты, которые позволяют управлять старением с учетом методик определения биологического возраста, с учетом биомаркеров, о которых я уже говорила, это инсулиноподобный фактор роста, это и изучение там метаболитов углеводного обмена, это интерлейкин-6, высокочувствительный цереактивный белок, это большое количество функциональных тестов. Да, я, может быть, сейчас не говорю о высоких молекулах, но элементарно кистевая динамометрия может показать мышечную массу и силу. Да, биоимпедансметрия может показать, сколько мышечной массы и мышечной силы у человека, композиционный состав тела. Вот вы говорили, что в целом все понятно, качество сна это неинтересно, но я вас перебью, вот позвольте мне сказать, ничего не неизвестно. На прием приходит большое количество молодых пациентов, например, с адентией. Зачем человеку, у которого нет, не восполнен зубной ряд, определение каких-то митохондрий? Он должен пойти к стоматологу и пройти стоматологическое лечение, потому что доказано, что адентия, там 2-3 зуба и более, отсутствие в зубном ряду, повышает риск развития деменции, повышает риск белковой нутритивной недостаточности и прочее. Чем вам это не инструмент? Зачем нам летучие мыши? У нас все впереди. Это первый момент. Второй момент – сенсорные дефициты, нескоррегированные.

0: Нескорректное зрение, нескоррегированный слух. Допустим, не носим слуховой аппарат и очки. Повышает риск развития деменции на 25%. То есть у нас есть инструменты для работы с населением. И это не только высокие молекулы. Это нейропсихологическое тестирование. Я вам как врач, как общественный деятель скажу, что у нас в популяции и во всем мире растет синдром одиночества, социальная изоляция. И причем синдром одиночества не равен социальной изоляции. Можно жить в большой семье, общаться с семьей и испытывать чувство одиночества. И вот тревожно-депрессивный синдром одиночества также повышает риск развития деменции, повышает инфламейджинг и повышает риск смертности от общих причин. Это тоже инструменты. То есть я вот все-таки призываю наших коллег и наше население не зацикливаться только на чьей-то плазме, на высоких технологиях, а пользоваться и вот такими инструментами. И вот медицина долголетия, она как раз-таки предлагает этот инструментарий, где отдельный специалист будет иметь определенные протоколы, которые будут утверждены, и соответствующий инструментарий. Ну и время, соответственно, на это.
1: Да, вот мы говорим сейчас о тех болезнях, которые входят, допустим, в топ-10, топ-5, болезни, которые повышают смертность. Вот что здесь мне показалось парадоксом. Вот госпожа Глухова, руководитель сейчас центра Бакулева, приводит такие данные, которые, в общем-то, вызывают не то что удивление, а тревогу какую-то, да? Она говорит о сердечно-сосудистых заболеваниях. Она говорит, что повышается верхний порог возрастной в этом смысле, но снижается нижний, и уже шунтирование проходят люди 30+, от 30 лет. Вот о чем это говорит? То есть долголетие – это уже не проблема 50+, это проблема уже гораздо людей, гораздо молодого возраста.
2: Ну, смотрите, мы сейчас с вами заходим на поляну такой дискуссии на эту тему, что прогресс технологический, он не только открывает новые возможности, но он формирует новые риски. Например, то, что мы мало двигаемся физически. Это проблема, которую мы сейчас решаем. Второе – это количество еды. Мы впервые действительно вышли на такой уровень, мир, Земля, планета вышла на такой уровень производства продуктов питания, которых достаточно, чтобы всех докормить досыта, но распределение продуктов питания приводит к тому, что вот что, в чем причина вот ранних там инфарктов, инсультов? У нас очень много не полезной еды в нашей диете стало. Вы сейчас скажете, что ну давайте мы еще людей поучим, как им питаться, и типа того, что это еще в 19-м...
1: Да, я как-то слышу. Не слышу вот то, что говорит Эльзарь, потому что я не понимаю. Или я слышу то, что я уже знаю.
2: Услышьте меня, кроме новых методов продления жизни, есть большой арсенал методов лечения и образа жизни, которые известны последние 50-100 лет и не реализованы в полном объеме. И на этом нужно тоже сосредоточиться. Потому что если мы неправильно питаемся, если мы сидим по 8 часов, не вставая с кресла, а это как раз-таки цивилизационный новый риск, то мы можем изобретать сколько угодно таблеток. Но мы за эти 8 часов заработаем инфаркты, инсульты.
1: Я не вижу изобретений. Знаете, вот что говорят венчурные инвесторы, если я сегодня разговаривал, и не с одним, они говорят, что проблема в том, что мы, кроме того, что там дробного питания, физическими нагрузками ходить, ничего не можем предложить, это отсутствие денег в этом секторе, в этом сегменте. Не идут инвесторы. Был период 2 года назад, когда деньги предлагали. Сейчас нет, потому что не видят ничего интересного для них в этом секторе. Сергей Егоров, управляющий партнер венчурного фонда Brandbox, в нашем эфире. Пожалуйста.
3: Частные инвесторы, когда заходят в такие проекты, они ожидают отдачи 10 иксов, то, что называется, на капитал. Вот наш рынок, его экономические условия зачастую не позволяют рассчитывать на такую отдачу, потому что потенциально покупатели таких технологических проектов, они не готовы платить большую цену, и наш рынок не настолько большой. Что касается непосредственно биотеха, то тут ситуация следующая. Инвесторов еще меньше, да, потому что это уже нишевая история. Вот буквально, наверное, 4-5 игроков на рынке существуют, которые

0: активно с этим работают. Да, поэтому тут как бы еще меньше капитала. Нужно, чтобы в эту отрасль, с моей точки зрения, пошли компании по страхованию жизни как инвесторы во всем мире, в Соединенных Штатах, прежде всего, да, страховщики жизни и пенсионные фонды являются инвесторами вот в соответствующую отрасль.
1: Пока не придут, мы говорим, где государство, пока не придут страховые компании, для которых государство создаст инфраструктуру и побудительные какие-то механизмы, ничего не будет вообще в части инвестирования. Всех
2: полностью
1: проектов,
2: с коллегой согласна, да, с этим вопросом. Это ключевой приоритетный вопрос.
1: Ну, смотрите, вот мы все время говорим продлить жизнь, долголетие, но, наверное, все-таки вот из того, что я услышал, правильнее будет говорить продлить активную жизнь. Что такое долголетие? Нужно ли нам это долголетие? Мы все там говорим о 120 годах возможности жизни, но государство, там, мы вообще, общество готово к тому, что мы все будем жить, ну, хоть больше 100 лет.
3: Ну, есть такое понятие, как предел видовой жизни. То есть вот для человека, как для вида, предел 120 лет. Но то, к чему готово наше население, население хочет именно продления здоровой жизни с сохранением функциональной способности и независимости от посторонней помощи. То есть вот наша задача медицины долголетия – своевременно выявить первые сигналы потери функциональности и сохранить это максимально возможное долгое время.
1: И если все-таки вопрос долголетия будет решен, прежде всего, что придется изменить? Медицину, экономику, пенсионную систему, рынок труда или само отношение общества к этому?
2: Придется изменить все это. Все. Это вообще история связанная. Но я хочу сказать о том, что, конечно, продление жизни – это самое желанное будущее для людей. Это самая позитивная история, о которой люди думают. Поэтому, как только возможности продления жизни открываются, человечество за них всегда цепляется. И так будет.
1: Угу. Здоровой жизни, да, будем говорить, не просто
2: здоровой, конечно,
1: 15
2: да.
1: лет,
2: но здоровой, конечно, да. Но мы уже договорились, что речь жизнь, идет о здоровой,
1: да,
2: жизни.
1: Поэтому, да, дорогие мои, вот из того, что вы отложили на роскошные похороны, можете какую-то часть как раз вот затратить уже
2: на
1: сегодня, да, на свое здоровье. Спасибо огромное, что были с нами, Лидия Овчарова и Эльвира Фисенко. Я тоже вас очень благодарю. Спасибо.
2: Спасибо.
4: Таманцев в итоге. На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
5: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В 4 залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
6: Для меня особенно все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что несчастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
5: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Экономлю ваше время, а временами и деньги.

0: Иногда ракета оказывается отскоком дохлой кошки.
1: Но и мы не хомяки.
0: Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. И мы встречаем открытие в прямом эфире. Обсуждаем движение котировок и главные финансовые новости вместе с гостями и экспертами. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции.
1: И на бирже тоже.
2: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
3: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
0: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
4: Библиотека РБК.
5: Здесь мы собираем книги первых лиц.
6: Что читает генеральный директор Дом РФ Виталий Мутко.
7: Я бы порекомендовал Фрэнсиса «Банкир». Он очень хорошо рассказывает вообще о структуре финансового института, ну и, конечно, детектив. Будет очень интересно, заманчиво. Почитайте.
5: Дик Фрэнсис – банкир. Генри Шиптон, председатель правления Пол Эктрин ЛТД, был мужчиной крупного телосложения, чья природная полнота не перерастала в тучность благодаря сырой моркови, минеральной воде и силе воли. Полумечтатель, полуигрок, он привычно подвергал любую возвышенную идею суровой аналитической проверке. То был человек, чьи могучие природные инстинкты были укрощены, взнузданы и впряжены в работу.
4: Библиотека РБК.
5: Заведующая Элина Тихонова.
8: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
4: Новости, технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
9: В Москве 16 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Диверсанты оборвали линии связи и интернета на Дальнем Востоке. Центр избирком оценивает это как попытку срыва голосования. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, в приграничных с Украиной регионах России применили все виды голосования, чтобы дать гражданам возможность принять участие в выборах. Глава ЦИК отметила, что международные наблюдатели на выборах в России выявили 3 нарушения. Они уже устранены. Более 23 тысяч россиян на текущий момент проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму, сообщили в МИД России. Закрытие российского избирательного участка в немецком Бонне не повлияло на возможность проголосовать на выборах, заявил официальный представитель МИД Мария Захарова. Наши соотечественники за рубежом получат всю помощь по вопросам участия в голосовании от российских дипломатов, заверила она. Владимир Путин поздравил Марата Камболова с избранием на пост президента Республики Южная Осетия. Камболов набирает 85% голосов после обработки 99% протоколов. В голосовании приняли участие 32 тысячи человек. Досрочные выборы президента Южной Осетии прошли накануне. Соглашение о военном покровительстве США над Гренландией поможет укрепить безопасность в Арктике, заявил глава датского МИД Ларс Лекки Расмуссен. Премьер Дании Мэтте Фредериксен также заявила, что соглашение одновременно признает суверенитет и территориальную целостность Дании и право народа Гренландии на самоопределение. Власти Гренландии, США и Дании, как ожидается, подпишут соглашение на Генеральной ассамблее ООН на следующей неделе. Тверской суд Москвы отправил на 2 месяца под домашний арест гендиректора косметического бренда «Миксит» Олега Пая по делу о мошенничестве. Решение суда вступит в силу 23 сентября. Детали уголовного дела официально

0: пока не раскрываются. Суд арестовал на 2 месяца девушку водителя «Бентли». Она обвиняется по делу о ДТП с мотоциклистом, сообщает пресс-служба судов в общей юрисдикции столицы. По данным следствия, 17 сентября автомобиль «Бентли» на улице Большие Каменщики совершил столкновение с мотоциклом «БМВ». От полученных травм байкер скончался на месте. Сын Евгения Плющенко и Яны Рудковской Александр занял итоговое 13-е место в одиночном катании на дебютном этапе юниорской серии Гран-при в Анкаре. Плющенко был 16-м после короткой программы, а в произвольной показал 10-й результат. Первое место занял японец Дая Эбихара. Этап в Анкаре стал первым для 13-летнего Плющенко после смены спортивного гражданства на азербайджанское. Больше новостей на сайте РБК.
1: Шестнадцать часов 3 минуты в Москве. Здравствуйте, у микрофона Олег Овчаренко. Новости последних минут. Ну, практически каждые 2 часа появляются свежие данные по явке на выборы в Госдуму. И вот Центр избирком сообщает, что по состоянию на 16 часов явка 38,9%. Все последнее, что известно о выборах в Госдуму в дальнейших выпусках новостей. Ну, а примерно через минуту все последнее, что известно по так называемым адским санкциям. Билль подписал минувшей ночью Дональд Трамп. Мы будем разбираться, как эти санкции будут работать. И примерно через 7 минут свяжемся с экспертом по топливно-энергетическому комплексу, чтобы разобраться, как это отразится на поставках российской нефти, в частности. Ну а пока коротко о ситуации на рынках. Индекс Мосбиржи, который учитывает дополнительные сессии, теряет 0,5%, 2262 пункта. Напомню, что на Мосбирже сегодня торги в режиме выходного дня. Впрочем, вот нынешний индекс, он такой же, как и при закрытии основной сессии торгов накануне вечером пятницы. Официальные курсы валют, установленные Центробанком в выходные понедельник. Доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек, юань 12 рублей 57 копеек. Опрошенные РБК эксперты полагают, что подписанные Дональдом Трампом так называемые адские санкции не будут работать на 100%. Напомню, в чем их суть. Утвержденные американским президентом ограничения включают, в числе прочего, пошлины на российские товары до 500%. Также предусмотрены вторичные санкции для стран в топ-5 крупнейших покупателей нефти и газа, российских нефти и газа. Для них пошлины составят до 100%, и будут они вводить, как предполагает Билль, если эти государства вновь покупают российские энергоносители. Некоторые эксперты напоминают, что США нуждаются в обогащенном уране и палладии, которые они закупают у России. Но при этом пошлины не обязательно могут остановить нефтяные закупки крупнейших партнеров России, поскольку сейчас доля российской нефти в энергобалансе Китая и Индии слишком велика, чтобы быстро ее заместить. И в результате с этим сейчас могут возникнуть большие проблемы, поскольку ближневосточная нефть все еще остается недоступна. Это отмечает главный редактор журнала «Нефть и капитал» Владимир Бобылев.
2: Стоит ожидать роста цен из-за подписания этих адских санкций для мира, прежде всего для Индии и Китая. Осталось слишком мало доступной нефти, которую можно где-то раздобыть. Ситуация в странах Персидского залива свидетельствует о том, что оба фактически выхода из региона перекрыты. А Китай и Индия, которые раньше могли еще как-то рассчитывать на дешевую подсанкционную иранскую нефть, теперь, соответственно, ее не получают. Думаю, Китай и Индия не откажутся в 100% варианте закупок российской нефти, потому что доля российского сырья на их рынках настолько велика, что быстро отказаться от этого будет невозможно. Скорее всего, частично сократится импорт, как это уже было в случае с Индией, когда США объявили санкции против Роснефти и Лукойла. Но у России за последнее время появилось много других заинтересованных покупателей и плюс ко всему являться хабами для перевалки российской нефти на другие рынки. В частности, недавно подписанное соглашение с Вьетнамом. Этим давно и успешно занимается Индонезия.
1: Как отмечает агентство Reuters, скорейшее принятие закона продвигали для того, чтобы дать Трампу дополнительный рычаг давления накануне встречи с председателем КНР Си Цзиньпином. Она намечена на 24 сентября. Как отмечает South China Morning Post, этот документ дает Вашингтону возможность наказать Китай за покупки российского топлива. Этим шансом Трамп не примет.

0: и не воспользоваться, считает доцент финансового университета Иван Пятибратов.
1: Что касается Индии и Китая, прибегнет обязательно, потому что это для него специально дополнительные инструменты оказания давления на них. Было бы странно этим не воспользоваться. Тарифы вплоть до 100% на эти страны, которые являются крупнейшими импортерами наших энергоносителей. Но, думаю, 100% это все-таки история очень сильного обострения, которая едва ли нужна. Там потолок аж в 500% на импортируемые из России товары в Соединенные Штаты Америки. И дело в том, что это товары, которые штатам прям сильно нужны. Это причина, почему они не были обложены до этого какими-либо ограничениями. В частности, это палладий, это обогащенный уран. Ему нужно будет, может быть, что-то и ввести, но ни о каких, конечно же, 500% речи, я думаю, не пойдет.
0: Билль, предложенный теперь уже покойным сенатором Линдси Грэмом, вызывал разногласия с самого его появления, поскольку сначала пошлины в 500% предполагались в том числе и для стран, которые закупают у России энергоресурсы. Впоследствии документ был смягчен, и теперь пошлины там предполагаются в районе 100%. Ну и кроме того, во время рассмотрения этого документа в Палате представителей Конгресса США на этой неделе против документа высказались как республиканцы в меньшей степени, так и демократы по этому вопросу раскололись. Чуть больше 50 представителей демократической партии высказались за этот документ, а в районе 150 против. Они опасались, что этот документ даст слишком много полномочий президенту США Дональду Трампу в его тарифной войне. Ну а политика тем временем предупреждает, что вторичные санкции могут обрушить мировой рынок. Издание даже видит в них возможный путь к глобальному расколу. Особенно они будут заметны на фоне сокращение ближневосточных поставок энергоносителей, что может повлиять на топливные цены в самих Соединенных Штатах, предупреждают эксперты. Поэтому для Трампа эти санкции сейчас скорее механизм давления, чем реальный шаг, особенно в контексте надвигающихся промежуточных выборов. Об этом говорит профессор политологии и международных отношений Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
2: Для него гораздо важнее угроза того, что он будет использовать эти полномочия. Дело в том, что введение санкций, ну, может быть, против Китая, сдерживание Китая сейчас – это краеугольный камень политики Трампа. А вот введение жестких санкций против Индии, против Турции, против Бразилии очень сильно ударит по американским интересам. А главное, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Главная боль Белого дома. То он будет очень активно размахивать этим документом всячески, заявлять о том, что он готов применить его на практике, но будет использовать это как механизм давления.
0: Билль об адских санкциях был утвержден Сенатом США в августе и поддержан Палатой представителей Конгресса США на этой неделе, при том, что у Палаты представителей было всего 4 дня перед уходом на избирательную кампанию, перед промежуточными выборами, которые намечены на ноябрь, Палата представителей успела. Ну а пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ранее настаивал, что утверждение такого документа и ужесточение санкций против России усложнит урегулирования российско-украинского конфликта. Примерно через минуту мы разберемся, как новые американские санкции, которые, правда, пока не введены у Дональда Трампа, есть возможность их ввести, изменят расстановку сил на рынке нефти. Вы слушаете радио РБК.
3: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать переводы ведущих мировых изданий, а значит, крупнейшие деловые медиа будут говорить с вами на одном языке.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК – ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
0: 16:11 в Москве, у микрофона Олег Овчаренко. Первая реакция страны, против которой потенциально могут быть введены вторичные пошлины за покупку энергоносителей по так называемым адским санкциям. Индия не должна прекращать закупку российской нефти после принятия санкционного пакета Линдси Грэма. По крайней мере, об этом сказал основатель Индийского аналитического центра по исследованию глобальной торговли Аджай Шривастава. По его оценке, скидки на российскую нефть нефти укрепили индийскую энергетическую безопасность и помогли сдержать инфляцию.

0: А под прицелом Вашингтона, помимо Индии, и другие крупнейшие покупатели российских нефтепродуктов, в частности Китай и Турция. Как санкции Грэма изменят расстановку сил на рынке нефти, разберемся вместе с экспертом по топливно-энергетическому комплексу ИКСА РАН Никитой Иллирицким. Никита, здравствуйте. Ну вот в последние дни появлялись сообщения, что напротив, нефть марки Urals торговалась с премией к нефти Brent, то есть была дороже как раз на индийском и китайском направлении. С принятием этих санкций премия уйдет, будет большой дисконт?
1: Добрый день, коллеги. Да, действительно, дисконты Urals Pop Приморск вот в сентябре, в первой половине сентября там достигали 24-28 долларов за баррель, а на конечных портах разгрузки в Индии и особенно в Китае наблюдалась премия. Честно говоря, нет ощущения, что эта премия уйдет, просто по той причине, что мировой рынок нефти сохраняет большой дефицит предложения, и, соответственно, дополнительные объемы взять неоткуда, и, соответственно, премия тоже будет сохраняться. Ну, надо еще понимать, что принятие закона не означает автоматического введения вот этих вот пошлин, о которых говорят многие эксперты и комментаторы. Поэтому надо наблюдать за ситуацией.
0: Ну, тем не менее, понятно, что здесь мы входим на поле предположений и прогнозов, поскольку санкции действительно не введены. Но, тем не менее, можем ли мы уже сейчас ожидать, что те же Китай и Индия как-то будут сокращать импорт, соответственно, российской нефти? И достаточно ли у них сейчас уже тех имеющихся запасов?
1: Ну, вот вы совершенно верно. В начале программы отметили, что реакция Индии и Китая на принятие этого законопроекта была достаточно жесткой и достаточно однозначной. Перед правительствами этих стран в первую очередь стоят задачи по обеспечению энергетической безопасности их экономики и граждан, поэтому физически взять дополнительные объемы нефти на мировом рынке, чтобы потенциально заместить российские, сейчас просто негде. По крайней мере, пока Армузский пролив остается перекрытым.
0: Ну, здесь вопрос, скорее, может быть, немножко о другом. Вот те объемы, которые сейчас они получают российской нефти, вот эти объемы, это вот тот обязательный минимум, который нужен Индии и Китаю для своей энергетической безопасности?
1: Да, дело в том, что Индия более чем на 50% опирается на поставки российской нефти, Китай на поставки российской нефти опирается более чем на 20%. Если эти объемы сократить или тем более полностью исключить, то экономика этих стран просто перестанет нормально функционировать.
0: Хорошо. Тогда дальше, если смотреть в данном случае на реакцию Соединенных Штатов, точнее на дальнейшие действия Дональда Трампа, вероятно, он столкнется с довольно сильным сопротивлением как Си Цзиньпина, так и, например, премьер-министра Индии Нарендра Моди и других официальных лиц. Насколько это делает тогда реализацию так называемых адских санкций невозможной?
1: Сложно сказать в моменте. Очевидно, что главная цель этого законопроекта была в какой-то очередной манипуляции рынком и попытке запугать потенциальных контрагентов и участников системы международных экономических отношений. Но реальное внедрение этих инструментов приведет к еще одному очень серьезному витку роста цен на мировом нефтяном рынке, потому что пока нормально не функционирует ближневосточный нефтедобывающий, нефтеперерабатывающий кластер, рынок остается под очень большим давлением. Соответственно, любое дальнейшее ужесточение ситуации приведет к очередному росту цен, а это крайне невыгодно уже самим Соединенным Штатам, особенно учитывая грядущий электоральный цикл и те цены на топливо на внутреннем рынке, которые там сейчас сложились.
0: Если резюмировать, рынок нефти в ближайший месяц-два и вот та расстановка сил по объему поставок и так далее не изменится?
1: Если не произойдет существенных сдвигов вокруг ближневосточного кризиса, да, если не будет открыт Армузский пролив, то ничего серьезного не изменится.
0: Благодарю вас, эксперт по топливно-энергетическому комплексу ИКСА РАН Никита Иллирицкий был на связи со студией. Ну, а агентство Bloomberg отмечает, что пока на официальном уровне нет уверенности в дальнейших шагах Вашингтона. До сих пор не ясно, будут ли США оказывать какое-либо давление здесь. Ситуация с передачей активов Ашана, Лимана Про и Несре, а также логистического оператора FM Logistic, нужно сохранить непрерывность производства и

0: поставок в интересах россиян. Об этом заявила Ассоциация европейского бизнеса по запросу редакции радио РБК. Напомним, накануне Владимир Путин своим указом передал во внешнее управление активы, которые принадлежали французским и швейцарским компаниям. Суммарная их выручка оценивается в 1 000 000 000 рублей. Что еще известно о передаче, разбиралась Ольга Зуева.
1: Согласно документу, который подписал Владимир Путин, передали 100% долей всех 4 компаний в России. Это сети магазинов и пищевые производства. Они не раскрывали финансовые показатели в последние годы, но ранее их обороты оценивались в сотни миллиардов рублей. Что касается FM Logistics, в России она работает с 1994 года и представляет услуги по перевозке и хранению товаров. Ее портфель до 2022 года насчитывал 22 логистических комплекса. Компания Ашан и Лимана Про уже запросили разъяснение у российских властей. Пока они продолжают работать без изменений, Nestle заявила, что предпримет необходимые шаги для защиты своих прав после введения временного внешнего управления. Правительство Швейцарии заявило, что, цитата, обеспокоена арестом активов. Государственный секретариат по экономическим вопросам работает с компанией над отменой принятых российским руководством мер, передает агентство Рейтер. А вот чем продиктовано такое решение, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
2: Речь идет о компаниях европейских, о компаниях из недружественных стран. И, конечно, одним из факторов, который учитывался при принятии этого решения, то, что это недружественные страны, и то, что это недружественные страны, которые сейчас самым активным образом вовлечены в военные действия против нашей страны. И страны, которые были вовлечены в нанесение ударов по объектам нашей мирной экономической инфраструктуры. Эти факторы принимались во внимание. Принимались во внимание и иные факторы рабочего характера.
1: Управлять активами будет компания «Лев Менеджмент». Она создана около 2 лет назад, и по данным Spark, ее уставной капитал 15 тысяч рублей. Генеральный директор Андрей Краюшкин, в компании всего 1 сотрудник. Он возглавил «Лев Менеджмент» 10 сентября, за неделю до выхода указа президента. Компания занимается консультированием по вопросам коммерческой деятельности управления, ну и а также вложением в ценные бумаги, венчурным инвестированием и операциями с недвижимостью. Формально собственник остается прежним, отмечает независимый аналитик Максим Кураедов.
3: Но здесь важно понимать, что это не национализация. Иностранный владелец формально остается собственником, но теряет контроль. Решение за компанию принимает управляющий, назначенный указом. Никакого открытого конкурса на эту должность не проводится, и выбор делает государство, и обычно его выбор связан с структуры, которая так или иначе находится в этой отрасли. Для покупателей и сотрудников в первые месяцы, как правило, почти ничего не меняется, и это осознанная цель. Магазины работают штатно, товары на полках, зарплаты выплачиваются. Бизнес не должен останавливаться, изменения происходят наверху, на уровне управления, а не в торговом зале. Сложности могут появиться позже и по-разному у разных компаний.
1: Интересная деталь. Сейчас в процедуре пропущен этап, когда активы переходили Росимуществу, но это ранее в нашем эфире указывали аналитики. Источники РБК на рынке ритейла считают, что из профильных игроков в покупке бизнеса может быть потенциально заинтересована только Лента. Интересантами на приобретение Ашана или Монопро также могли бы выступать маркетплейсы. Их могут привлечь большие распределительные центры. Компании были лидерами, отмечает генеральный директор информационно-аналитического агентства «Инфолайн» Иван Федяков.
4: Леруа Мерлен был лидером сегмента DIY. Ашан хоть и подсдал свою позицию, но все равно входил в 10 крупнейших сетей FMCG России. Это те компании, которые своим бизнесом выстраивали целые отрасли, так как они были лидерами не только с точки зрения объемов продаж, но они были лидерами технологии, лидерами в сфере, которой занимались, и многие компании равнялись, заимствовали, учились у этих компаний в рамках выстраивания своей работы.
5: Назначено временное управление, потом будет произведена смена собственника, и компании будут потеряны для управления со стороны создателей и акционеров этих компаний. Речь идет о сотнях миллиардов рублей инвестиций, сделанных за последние 25 с лишним лет в страну.
1: Добавлю, что Ашан работает в России с 2002 года. У ритейлера 62 классических гипермаркета, 33 Ашан Сити и 146 супермаркетов. А Nestle в России уже с 1994 года. Компания выпускает кофе, батончики, детское питание. Среди брендов, в том числе Nescafe, Nespresso, KitKat, Nesquik и Maggi.
0: Это была Ольга Зуева. Ставки по вкладам растут, несмотря на то, что ключевая ставка не изменяется.
6: РБК коллекция.
0: На это обратил внимание РБК. Доходность депозитов повышается уже 12 недель подряд. Решение Центробанка сохранить ключевую ставку на уровне 14% этот рост не остановило. Сейчас средняя максимальная ставка по вкладам приблизилась к 13% годовых. Банкам нужны деньги вкладчиков, поскольку ликвидность распределена по рынку неравномерно, объяснил ранее в нашем эфире профессор российской экономики экономической школы Олег Шибанов.
7: Банки недооценили готовность Центрального банка бороться с инфляцией.

0: влияние на рынки?
1: В это я не верю, это весьма маловероятно. Мне кажется, ситуация уже пришла к равновесию, и банки вряд ли будут повышать еще. Остается надежда, что ЦБ, глядя на текущую инфляцию, все-таки снизит еще один или два раза в этом году, и это скорее будет давить на снижение ставок. Но пока ощущения такие, что вот это временный пик.
2: Россияне, на ваш взгляд, потеряли интерес к депозитам?
1: Я этого не вижу, потому что, естественно, довольно сильно сберегают до сих пор. Но здесь надо понимать, что существенная часть этих сбережений – это за счет тех процентов, которые были выплачены. То есть банки продолжают успешно привлекать те выплаты, которые уже осуществились. И по сравнению с прошлым годом, скажем, по данным Росстата, россияне сберегают от доходов гораздо меньше. Здесь надо делать ремарки всякие, что у Банка России еще более точные подсчеты этих сбережений, но как бы технически 14% Росстата было в прошлом году от доходов, а в этом году только 4%. И это, конечно, сильное изменение, которое подразумевает, что россияне скорее больше направляют на потребление.
2: Россияне стали вкладывать деньги как-то иначе. Вот мы говорим о том, что сейчас модель, возможно, меняется. Она меняется в какую сторону?
1: В сторону того, что приходится и больше тратить на обязательные расходы, то есть это ЖКХ, электроэнергия.
2: И сама доля вот этих вложений, она уменьшается, насколько я понимаю, так или иначе. Но та оставшаяся доля, она распределяется сейчас каким-то другим образом?
1: Гораздо менее нацеленным на сбережения, гораздо больше нацеленным на потребление. У нас довольно сильный рост розничных продаж за первое полугодие, и это, конечно, сигнал того, что россияне чуть-чуть смещаются в сторону более потребительской модели, чем это было раньше.
3: Последний раз ключевая ставка и доходность депозитов двигались в разных направлениях в 2023 году. Это следует из данных индекса банковских ставок Frank RG. Вы слушаете радио РБК.
4: Кто есть кто? Denza N9 – это большой китайский кроссовер, который выглядит так, будто его проектировали сразу три человека. Один хотел Range Rover, второй – бизнес-джет, а третий просто сказал: «А давайте сделаем холодильник на 900 лошадей». В итоге получилось это. N9 шестиместный. Не 5 человек плюс кто-то потерпит, а полноценная схема 2 плюс 2 плюс 2. Причем второй ряд здесь явно чувствует себя главным. Кресло, простор, экраны – все как в хорошем бизнес-классе, только нет посадочных талонов. Но самое интересное начинается под капотом. Здесь стоит 2-литровый турбомотор на 200 сил, который в одиночку выглядел бы довольно скромно на фоне таких габаритов. Но он работает в компании 3 электромоторов, и суммарная отдача достигает 925 лошадей. В результате огромный шестиместный N9 разгоняется до сотни примерно за 4 секунды. Причем Denza весит больше 3 тонн, но каким-то образом умудряется ехать как автомобиль, который сильно поссорился с законами физики. Для машины таких размеров это особенно необычно. Снаружи кабинет директора, внутри ракета, а по документам все еще просто семейный кроссовер. В салоне фестиваль экранов и электроники. Цифровая приборка, центральный дисплей, экран перед пассажиром, отдельные экраны сзади, проекция с дополненной реальностью и электронные зеркала с дисплеями. Такое ощущение, что китайцы посмотрели на обычную машину и решили: слишком мало телевизоров. И вот здесь у N9 есть главный недостаток. Он настолько напичкан технологиями, что через несколько лет владелец может обнаружить в машине функцию, о существовании которой даже не подозревал. Сегодня автомобиль помогает парковаться, завтра будет подбирать музыку под настроение, а послезавтра, судя по темпам развития китайского автопрома, начнет оценивать, кто вы по жизни. Кто есть кто?
3: Так кто есть кто? По размерам и идеологии Denza N9 лезет на территорию Mercedes GLS и BMW X7, но китайцы решили сыграть в свою игру. Больше экранов, больше электромоторов и значительно больше цифр в характеристиках. Это был Роман Фарботко. Любите автомобили. Свои и чужие.
5: Резать лося.
6: Лося.
5: Словарь биржевого сленга, без которого не обойдется ни один инвестор.
6: Заливное.
7: Наша азбука инвестиций богата на гастрономические изыски. И это здорово. Так, в одном из выпусков мы рассказывали про котлету, а теперь вот про заливное. Заливное – это масштабный обвал котировок. Паника, хаос. Так говорят чаще всего, когда распродажи идут широким фронтом. Из мониторов в буквальном смысле льется кровь. По-настоящему неприятная ситуация. Также очень часто употребляются глаголы «лить» и «сливать», то есть избавляться от активов, закрывать позиции, спешно продавать. Добро пожаловать в наш ресторан. У нас новое блюдо – заливное.
6: Нет, спасибо. Я на диете.
7: Дмитрий Полянский, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам

0: Ты инвестор.
1: Экономика впечатлений с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Разбор индустрии развлечений. Как рождается прибыльный контент? Что помогает его монетизировать и кто зарабатывает на необычных медиаформатах? Пятница, 16:10 на радио РБК. Ошибка на миллион. Краткое руководство, как испортить все.
2: Харли Дэвидсон. В начале 90-х компания Харли Дэвидсон задумала монетизировать лояльность фанатов по максимуму. Под маркой уже тогда выпускали все, от галстуков и детских пижам до кухонной утвари. Но руководство пошло дальше, решив, что суровому байкеру в косухе, от которого веет бензином и дорожной пылью, не хватает лишь одного – капельки парфюма. Целая аудитория была в шоке, когда увидела хрупкий, даже говорили, слишком утонченный пузырек. Ведь Харли – сама брутальность и независимость. Зачем упаковали их в стеклянный сувенир? Его же просто страшно взять в руки, чтобы не уронить. Фанаты сочли это личным оскорблением. «Наш мир – мощный рев мотора», — говорили они. «Никаких цветочных ноток в изящной упаковке». Преданные фанаты в открытую заявляли, что марка окончательно продалась и стала ширпотребом. Ситуация зашла в тупик. Те, кто не ездил на мотоциклах, не хотели иметь ничего общего с байкерским ароматом. А владельцы железных коней считали использование подобного одеколона неуместным. Погоня за прибылью чуть не разрушила легенду. Товар продержался на полках недолго и был снят с производства. Это хрестоматийный пример того, что даже у самого мощного имиджа есть границы. Попытка поставить известное имя на все подряд обернулась маркетинговым абсурдом. Компания совершенно забыла о ДНК бренда, превратив символ свободы в очередной забытый флакон из корзины распродаж.
1: Ошибка на миллион.

0: столице 16:30, в студии Татьяна Калинина. Явка на выборах депутатов Госдумы по состоянию на 16 часов превысила 38%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Явка в Москве на выборах чуть ниже 35%. Как заявила глава ЦИК Элла Памфилова, международные наблюдатели на выборах в России выявили всего 3 нарушения, они уже устранены. Мнение Запада о выборах в Госдуму не интересует Москву, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. По ее словам, выборы в России – это демократическая форма народовластия, в отличие от недругов России, где глава исполнительной власти может быть выбран в результате партийного междусобойчика, подчеркнула Матвиенко. Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков не знает о предложениях США заключать деловые сделки до окончания конфликта с Украиной. Так Рябков прокомментировал публикацию «Нью-Йорк Таймс» о том, что Вашингтон хочет таким образом простимулировать Москву добиться мира. О таких сигналах мне ничего не известно. До сих пор мы слышим ровно противоположную позицию, а именно «давайте по Украине договоримся, а все остальное потом», сказал Рябков в интервью РИА Новости. Владимир Путин поручил Кабинету министров до 1 декабря принять дополнительные меры по сокращению дефицита кадров в сфере общественного транспорта. Кроме того, правительство должно представить предложение по восстановлению работы транспорта на Донбассе и в Новороссии. Президент Путин поручил рассмотреть возможность использовать платформу МАКС для оплаты проезда в транспорте. Правительство России дополнительно выделило из резервного фонда 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование программы «Семейная ипотека». Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался за полный запрет граффити в республике. Он назвал такие изображения проявлением вандализма и хулиганства. Токаев поручил акиму столицы Астаны Женису Касымбеку принять жесткие меры против тех, кто рисует граффити на общественных зданиях. Больше новостей в телеграм-канале РБК и в Максе.
1: Шестнадцать часов 33 минуты в Москве. У микрофона Олег Овчаренко.

0: Самые безопасные дороги в стране, как выяснилось, в Чечне, а самый высокий уровень риска в республике Тыва. Это рейтинг регионов по безопасности дорожного движения от Союза российских городов, который вышел в начале недели. По данным, за прошлый год сравнили примерно 80 регионов страны. В тройке лидеров Чечня и Малоненецкий автономный округ и Томская область. Аутсайдеры – Республика Калмыкия, Забайкальский край и Республика Тыва. Мы же подводим определенные итоги недели. На этой неделе мы разбирались активно в безопасности дорог. И вот почему одни регионы попали в топ-рейтинга, а другие оказались внизу. И что им делать, чтобы на дорогах стало безопаснее? Все это выясняла Яна Ритунская.
1: Сразу оговорюсь, что в этом рейтинге вы не увидите часть городов. Столиц, Севастополя, Чукотки и нескольких других регионов. Объясню, потому что составители обращали внимание на высокую концентрацию людей в регионе и, наоборот, низкую. Получалось бы просто нерепрезентативно. Но говоря про регионы, которые вышли в топ по безопасности на дорогах, если посмотреть в каждый из них в отдельности, получается, что низкое количество ДТП в целом, низкое число погибших и пострадавших ведет к тому самому заветному лидерству рейтинга. Ну и также учитывали другие показатели, например, количество погибших на 100 тысяч населения, количество погибших на 10 тысяч транспортных средств, комплексные показатели, количество погибших на 100 ДТП в регионе и другие параметры. Причем интересно, что на сайте рейтинга можно дополнительно выбрать разные факторы, которые вы хотите отслеживать. То есть можно самостоятельно проверить, например, количество камер в регионе и при этом количество ДТП. Влияет это друг на друга как-то или нет? И вот интересно, что, говоря именно про камеры, прямой зависимости нет, как выяснилось. Первое место по числу камер на километр дорог в России занимает Крым. Но при этом регион находится только на 55-м месте в рейтинге безопасности дорог. Выходит, что камеры не всегда влияют на безопасность дорожного движения. И, как рассказал мне участник разработки ГОСТ на комплексы автофиксации Григорий Шухман, у них немного другая функция.
2: Снижается не количество ДТП, а тяжесть. То есть, допустим, если понижается ограничение скорости и за этим максимально возможно, количество мест контролирует камера, то, соответственно, водители едут медленнее, и в случае ДТП менее тяжкие последствия. Но само ДТП при этом вполне может произойти, если водитель едет невнимательно. Если водитель боится попасть в ДТП, пострадать физически, разбить машину и так далее, то он не испугается и штрафа, который, условно, максимум 5 тысяч, может быть, в дальнейшем повысится. Кроме этого, у нас есть такие факторы, как пьяные водители, ДТП по невнимательности и так далее, когда камера тоже ничем помочь не может.
1: Есть еще один аспект, который не влияет напрямую на безопасность на дорогах, хотя, казалось бы, должен. Это инвестиции в дороги. И тут тоже, если посмотреть по показателям в рейтинге, то самые скромные инвестиции, то есть меньше всего вложений в дороги, сделали в Якутии за последний год. Но при этом уровень безопасности в регионе считается высоким. Он занимает 17 место в рейтинге. И наоборот, в Карачаево-Черкесии за последний год стали на 44% больше инвестировать в дороги, но при этом место в рейтинге по аварийности и по безопасности дорожного движения этот регион занимает только 73-е. В Орловской области тоже выросли инвестиции в дороги за прошлый год, но это не помешало региону оказаться на 4-м месте в рейтинге с конца. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в разговоре со мной объяснил, что инвестиции в дороги не обязательно означают инвестиции в безопасность.
3: Дорог больше стало строиться, и скорость увеличилась. И в этом есть определенные рисковые последствия. А иногда ликвидация ям на дорогах приводит к тому, что скорость стала не 30 км в час, а 150. Ну, не 150, там 110. И при отсутствии разделительных полос на федеральных трассах приводит к лобовым столкновениям. У нас основная часть ДТП с погибшими, 84%, приходится на федеральные трассы, где увеличилась скорость, но при этом нет разделительных полос. По итогам текущей работы, которую мы проводим в 2026 году, за 8 месяцев года зафиксировано снижение показателя аварийности на 39,6%.
1: И не совсем понятно, что тогда нужно делать, чтобы подняться выше. Мы уже выяснили, что количество камер в регионе не влияет на безопасность. Также и вложения в сами дороги не обязательно приводят к этой безопасности. Но есть и другой показатель, и это качество жизни. Член общественного совета при Минтрансе Кирилл Янков рассказал, что почти все регионы, которые находятся внизу списка безопасности дорожного движения, вместе с тем еще и находятся внизу списка по благополучию и качеству жизни в регионах. Возможно, и эти два факта связаны.
4: Чем ниже уровень жизни, тем выше средний возраст автомобилей в регионе. Связь тут прямая. Чем старше средний возраст автомобилей, тем больше ДТП. Потому что чем старше автомобиль, тем, как правило, он менее безопасен. Всевозможные

0: устройства, повышающие безопасность, они внедряются постепенно. Чем новее автопарк, тем лучше статистика ДТП.
1: Ну а сами составители рейтинга, подчеркну, не считают, что в нем есть выигравшие и проигравшие. И настаивают на том, что этот рейтинг должен стать инструментом для обсуждения среди глав регионов, какой практикой и каким опытом лучше обмениваться, чтобы сократилось число ДТП.
2: В том, почему в одних регионах дороги безопаснее, чем в других, разбиралась Яна Ритунская. Новые свидетельства того, что нейросети уже умеют взламывать сайты, подбирать пароли и так далее. Как сообщила компания Google, ее нейросеть Gemini смогла взломать сайты трех компаний как раз вот через подбор пароля. Не уточняется, о каких именно ресурсах речь, но Google незамедлительно уведомила их владельцев о случившемся, пишет агентство France Press. Как рассказал вице-президент Google по безопасности, взломы произошли в мае, а выявила их корпорация в июле. Подобные происшествия с другими нейросетями ранее случались. В июне, например, две модели компании OpenAI вышли за пределы закрытой заданной среды, самостоятельно вышли в интернет и проникли во внутренние системы платформы Hugging Face. Через буквально полминуты программа Insight будем разбираться в том, когда закончится мировой дефицит дизельного топлива.
3: Реклама. Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
4: РБК «Инсайт».
5: Великий топливный кризис уже наступил, пишет Wall Street Journal. Речь не только о проблемах с поставками нефти, но и в первую очередь с дефицитом дизеля, что провоцирует рост цен на этот вид топлива. В Европе, США и части азиатских стран уже подсчитывают убытки. Лидеры государств ищут варианты решения проблемы. Москва продлила запрет на экспорт дизеля и положительно оценивает предложение Вашингтона об энергетическом перемирии с Украиной, которое пока не наступило. Речь, напомню, о предложении Дональда Трампа к обеим странам не бить по энергоинфраструктуре друг друга. Но даже в этом случае глобально проблему не решить. Здравствуйте, это программа «Инсайт», я Юлия Жданова. И на этой неделе поговорим о глобальном дефиците дизеля в мире. Что его спровоцировало, чем это грозит мировой экономике, какие отрасли пострадают больше всего, в каких странах реальна угроза голода из-за роста цен на дизель.
4: «Инсайт».
5: Стоимость этого вида топлива в сентябре ставит рекорды. В США средняя цена преодолевала психологическую отметку в $6 за галлон. Это стало максимальным уровнем с декабря 2022 года. Тогда стоимость этого вида топлива в Штатах росла на фоне украинского конфликта. Сейчас это происходит по другим причинам, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
6: В Соединенных Штатах, например, исторический рекорд по цене на дизель, но при этом нет исторического рекорда на бензин. Именно потому, что конкретно дизеля не хватает и перерабатывающих мощностей, которые могли бы моментально там компенсировать выработку дизельного топлива в других регионах, их тоже сейчас нет.
4: Инсайт.
5: Увеличивается стоимость дизеля и в Европе. Например, цена топлива в Германии обновила исторический рекорд. Это данные общегерманского автомобильного клуба. Средняя цена на заправках 17 сентября составила 2 евро 45. Это около 240 рублей. Прежний рекорд поставили в апреле. Новый выше буквально на цент, но это все равно исторический максимум. В Финляндии уже назвали угрозой рост цен на дизель и потребовали срочных мер от властей. Стоимость нефти марки Brent превысила $102. За баррель. Транспортные организации предупредили об угрозе экономике страны.
4: Инсайт.
5: Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране. Об этом сообщает Le Figaro. Скорее всего, этому способствовали протестные акции. В Сирии рост цен на топливо и, в частности, на дизель, который, к слову, прибавил в стоимости 40%, вызывал массовые протесты. Как пишет Рейтер, они стали самыми масштабными с момента свержения бывшего президента страны Башара Асада в декабре 2024 года, что что же вызвало рост цен

0: и дефицит дизеля по всему миру. Причин снижения поставок и производства дизеля несколько. Одна из самых главных, пожалуй, это военный конфликт на Ближнем Востоке. Нефти в мире меньше не стало, но именно из-за проблем с логистикой, бомбежкой топливной инфраструктуры и роста стоимости фрахта ценник на дизель так сильно взлетел, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
1: Дизельное топливо на Ближнем Востоке было заперто еще с марта внутри региона, и на мировой рынок не выходило, поэтому определенная напряженность, она и так была. Через Армузский пролив там проходил не только сырая нефть, но и готовые нефтепродукты, в том числе дизель. И если по нефти еще хоть какие-то альтернативы есть, например, Объединенные Арабские Эмираты могут вывозить нефть по нефтепроводу на порт Фуджер в Оманском заливе, то есть параллельно Армузскому проливу. А Саудовская Аравия качала нефть по нефтепроводу Восток-Запад, а нефтепродукты вывозить в сколько-нибудь значимых объемах невозможно было. Инсайт.
0: Еще одна причина дефицита дизеля в мире – это его запрет на экспорт из России. Дело в том, что наша страна – один из крупнейших производителей дизеля в мире. В основном наше топливо покупали Турция, Бразилия, Казахстан, Китай и Индия. Но с прошлого года постепенно поток дизеля из России начал ослабевать. Из-за атак на нашу энергетическую инфраструктуру часть мощностей оказались выведенными из строя. И чтобы насытить внутренний рынок, экспорт дизеля начали сокращать. К слову, похожим образом поступили и в Китае. Сначала временный запрет на экспорт российского дизеля ввели в конце сентября 2025 года. Изначально он распространялся на трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля 2026 года ограничения распространили на всех производителей топлива. Срок действия запрета затем продлевали до 1 и потом до 30 сентября. А на днях правительство России решило продлить до конца октября этого года запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Это оказало влияние в том числе и на страны, традиционно покупающие российскую нефть, например, на Индию, рассказывает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
1: Индия, она испытывает определенный дефицит нефти и сокращает переработку и экспорт нефтепродуктов. Вот Индия, ее особенность в том, что у них на побережье настроено много нефтеперерабатывающих заводов, нацеленных на экспорт. Они получали нефть с Ближнего Востока, как раз-таки из России, перерабатывают ее, часть нефти оставляют на внутреннем рынке, а другую, довольно большую часть полученных нефтепродуктов отправляют на экспорт. И теперь, когда они не получают в прежнем объеме ближневосточную нефть, они не могут переработать и, соответственно, экспортировать достаточный объем нефти продукты, в том числе дизеля. Вот такие компоненты, они и привели к нынешнему кризису. Инсайт.
0: Еще одна причина дефицита дизеля – это санкции на российскую нефть. Дело в том, что дизель можно произвести не из всех видов черного золота. Нужна преимущественно тяжелая нефть, к которой относится российская марка «Юралс». Именно из нее в результате глубокой очистки производятся большие объемы дизеля. Стоит отметить, что и Украина тоже является поставщиком дизеля на мировые рынки и сокращает нефтепереработку из-за последствий военного конфликта. Инсайт. Следующая причина, которая привела к проблемам с топливом, это структурный дефицит переработки нефти. В Европе, например, сократилось число заводов, перерабатывающих черное золото на фоне роста цен на природный газ. Нефтепереработка стала нерентабельной, часть заводов закрылись или снизили нагрузку. И по данным Financial Times, мощности НПЗ в Европе к 2035 году снизятся еще на 20%, а в США – на 7%. Эксперты отмечают, что ключевые причины такой тенденции – в росте спроса на электромобили и нежелании инвесторов поддерживать новые проекты, вопреки призывам властей увеличить мощности. То есть мир оказался в парадоксальной ситуации. Нефти меньше не стало, ее добыча по-прежнему растет. Но увеличить нефтепереработку или даже доставку до НПЗ, производящих дизель, не получается. Слишком много системных геополитических проблем, которые решить быстро невозможно. Можно ли ускорить сам процесс переработки? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться в тонкостях производства дизеля. Расскажу только о самых основных его этапах. Инсайт. Все начинается с добычи нефти, как это ни странно. Каждый завод или разрабатывает свое месторождение, или настраивает поставки из других, ищет нефть нужной тяжести. Далее идет подготовка сырья или очистка нефти. На этом этапе черное золото содержит воду, соли и другие примеси, которые удаляют. Только потом идет первичная обработка. Очищенную нефть нагревают в печи до температуры почти 400 градусов. Подают в специальную колонну, внутри которой пары разделяются на фракции в зависимости от температуры кипения. Именно на этом этапе появляется так называемая дизельная фракция, мазут и керосин. Но выделенные вещества содержат

0: содержат еще много примесей, которые должны уйти после вторичной переработки и гидроочистки. Каждый этап требует строгого контроля, соблюдения параметров, нужного оборудования и катализаторов, поэтому ускорение этих процессов выглядит рискованным. Вспоминается кейс с венесуэльским топливом. Напомню, что сделку о разработке нефтяных запасов страны заключили в начале сентября этого года США и Венесуэла. Нефть там сверхтяжелая, то есть подходящая для изготовления дизеля. Дональд Трамп тогда заявил, что нефти из этой страны хватит Америке на 500 лет. Почему бы тогда не увеличить переработку? Тут возникает две проблемы. Во-первых, американские НПЗ уже загружены почти на 100%. Во-вторых, сами нефтяные производства Венесуэлы требуют огромных инвестиций, которых пока нет. Рассказывает Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина.
1: В той же Венесуэле там за последние, допустим, 10 там, лет, 15, сильно упала добыча. То есть они добывали намного больше и поставляли на мировой рынок. Теперь, значит, они восстанавливаются, но это очень дорогостоящий, скажем так, процесс и не быстрый, потому что инвестиции в целом вообще за счет того, что последние, ну, условно говоря, 10-15 лет из-за зеленой повестки во многом получилось, что инвестиции в энергетику, две трети шло возобновляемая энергетика и только треть традиционно, ну, примерно, да, и получилось недофинансирование достаточно сильное нефтегазовых многих проектов.
0: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале РБК, слушайте нас на радио РБК.
2: РБК «Инсайт». 16 часов 49 минут. У микрофона Олег Овчаренко. Кринж, рофл, инфа, лол, имба.
3: РБК коллекция.
2: Это топ самых раздражающих слов у россиян, по крайней мере, если верить опросу исследовательского агентства Magram MR и сервиса Litres. Выяснилось, что у большинства россиян самое сильное отторжение вызывают жаргонизмы и молодежный сленг. Впрочем, зумеров сленг раздражает заметно реже, чем остальные поколения. Так, на модные слова пожаловались 22% россиян в возрасте от 18 до 24 лет. А вот среди поколений 30+ и 50+, вот таких жалоб на модные слова 30% и больше. А как бизнес монетизирует молодежный сленг? В этом разбиралась Лиза Майнгард.
4: Бизнес таким образом пытается привлечь к себе новую платежеспособную аудиторию, то есть зумеров или альф с родительскими деньгами. Имбовые скидки, распродажа без рофла. Все звучит, конечно, это как какой-то кринж, что это не я сошла с ума, это все взято из постов в социальных сетях популярных брендов. Раз они есть, значит, есть и потребители, на которых получается успешно воздействовать и через какие-то шутки выстраивать коммуникацию с клиентом. Чаще сленг в рекламе используют крупные ритейлеры, бюджетные общепит или стритфуд, доставки, а также различные онлайн сервисы. По мнению директора по маркетингу сети доставки Суши Йо Вячеслава Филимонова, несмотря на возможный шквал осуждения у большинства, подобная реклама все же вызывает лояльность к бренду.
5: Если ваша аудитория моложе 30 лет, это является работающим инструментом. И провокационный нейминг, и сленг в коммуникациях являются работающим инструментом. И мне, как человеку, отвечающим за коммерческие показатели, в принципе, все равно, что они там считают. Если это является работающим инструментом, индекс цитируемости бренда всегда возрастал, когда подобного рода инструменты я использовал. Ну, возможно, какая-то часть аудитории относит это к кринжатине. Но есть большая аудитория, на которой ведется на эти слова, и в этом смысле коммуникации представляются мне оправданными.
4: Большое количество маркетологов отмечают, что такие заигрывания с молодым поколением не бывают на 100% успешны. Это все вещи, которые проходят либо на грани, то есть в миллиметре от шквала хейта, либо оказывается горячо приветствуемыми аудитории. Но тогда бренд тоже сваливается только лишь в одну нишу, то есть начинает подыгрывать зумерам, абсолютно забывая о том, что у них есть, допустим, еще миллениалы, иксы, бумеры. Вот они, кстати, оказывается, не готовы воспринимать что-то новое и непонятное. Самое главное, что им это не объясняют. То есть в чем еще проблема таких рекламных кампаний? Нет нигде снизу сносок, что такое рофл. Да даже если бы и была, ее бы просто не успели бы прочитать. Ты не считываешь так быстро рекламу. Большая проблема в использовании сленга для бизнеса кажется, это вот то самое усложнение коммуникации, которое принесет не продажи, а раздражение, считает генеральный директор компании MarketLiner Максим Гуржиев.
6: Конечно, это отпугивает, потому что когда ты и так много информации, нужно донести очень правильно свою позицию. Например, если берем сектор бизнеса,

0: это нужно делать обычными, простыми, понятными словами. А когда, конечно, мы там говорим, нужно это форсить или фармить, это, конечно... Люди делают вид, что они, конечно же, это понимают, но реакция у них эмоциональная, там, взгляд, она совершенно иная. Поэтому мое мнение, что, конечно, это отчасти мешает. Это не отталкивает, да, это мешает. Я не вижу в этих словах какой-то большой значимости, актуальности для того, чтобы рос наш бизнес. Может быть, я недооцениваю это.
1: Давайте модно, мы сейчас работаем на молодую аудиторию. Молодая аудитория смотрит и думает, боже, кто это вообще придумал? То есть пока все пройдут эти этапы согласования этой рекламы, слово уже станет архаизмом, станет абсолютно повседневным и обычным и встанет на одну полку там с дедовским. Вот артист что отчебучил? Вот примерно вот так.
2: В том, как бизнес использует молодежный сленг в продвижении, как к этому относится аудитория, разбиралась Лиза Майнгард. Можно сказать, не только в продвижении, но и в форсинге определенном. Вы слушаете радио РБК.
3: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
4: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня о прививках. Тема страшная, и о ней ходит очень много мифов. Я практикующий врач-детский нейрохирург. Я каждый день вижу последствия того, от чего прививка могла бы защитить, если бы ее сделали. Менингит, энцефалит. Они убивают за сутки или оставляются параличом, инвалидностью, эпилепсией. Операции и реабилитации несравнимы с уколом. Коротко по главным мифам. Связь с аутизмом? Единственное исследование 1998 года подделано. Автор лишен лицензии. Десятки исследований на миллионах детей не нашли связи. Алюминий. В вакцине его меньше, чем в грудном молоке. Ртути в детских вакцинах нет с 2000-х годов. Фраза «иммунитет сам справится». Столбняк, дифтерия, полиомиелит – болезни, от которых естественный иммунитет очень часто не спасает. Вакцинация – это тренировка на безопасном тренажере, а не на реальной машине, мчащейся в стену. Страх понятен, но страх не должен принимать решение за вас. Полиомиелит и корь возвращаются в страны, где отказались от прививок, и болеют чужие дети, пока не наши. Поговорите с врачом, не с блогером, и сделайте выбор на основе реальных данных и на основе доказательной медицины. С вами был «Родительский контроль». Контролируем не детей, а ситуацию.
5: Если искусственный интеллект начнет принимать решения лучше человека, ты готов отказаться от контроля этого искусственного интеллекта, чтобы никто за ним не следил?
6: Конечно.
5: А кто тогда будет нести ответственность?
6: Страховая компания.
7: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. По средам в 16:10.
3: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
8: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует рост цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.
9: Третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
3: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК. РБК Тренды.
8: Рынок труда.
6: Актуальная проблема рынка труда – не только искусственный интеллект. В США все чаще говорят о более глубоком тренде – деградации человеческого капитала. Речь о ключевом ресурсе экономики – людях, их навыках и способности создавать ценности. И этот ресурс постепенно сжимается. Первая причина – демография. Население стареет, рабочая сила сокращается, а нагрузка на занятых растет. Меньше работников – меньше роста. Вторая – образование. Формально людей с дипломами больше, но уровень подготовки и критического мышления вызывает вопросы. Система не успевает за технологиями. На этом фоне усиливается тревога вокруг искусственного интеллекта. Но пока прямых доказательств массовой замены людей нет. Более того, во многих отраслях, где используют ИИ, сотрудников продолжают нанимать. История показывает, технологии не только убивают старые профессии, но и создают новые. Вопрос, насколько быстро люди смогут адаптироваться. И здесь возникает главный риск – разрыв. Технологии развиваются быстрее, чем навыки людей. Если разрыв не сократить, экономика может столкнуться не с нехваткой рабочих мест, а с нехваткой квалифицированных людей. Пока это не кризис, а тренд. Но именно от того, как его будут решать, через образование, миграцию и развитие навыков, зависит, как будет выглядеть рынок труда в ближайшие годы.

0: День современного человека приходит в движение, и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 101.1 в Воронеже, 92.8 в Москве. Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: В Москве 17 часов. В студии Татьяна Калинина. Здравствуйте. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования достигла 80%. Об этом свидетельствуют данные портала электронного голосования. По данным на 16.30, свой голос отдали уже 3 миллиона 227 тысяч россиян. Всего заявления на участие в дистанционном электронном голосовании на федеральной платформе подали более 4 миллионов человек. Центр избирком расценил повреждения магистральных линий связи на Дальнем Востоке как целенаправленные диверсии и попытку сорвать голосование, заявила глава Центра избиркома Элла Памфилова. По ее словам, диверсанты подпилили столб передачи связи, перерезали кабель, оставили без связи 4 крупных региона России. Временно вышли из строя 2 магистральные линии в Хабаровском крае и на Сахалине. Связь восстановили в течение часа. Более 500 человек проголосовали в ходе досрочного голосования на выборах в Госдуму в таиландском курортном городе Паттайя, сообщил ТАСС посол России в Таиланде Евгений Томихин. Накануне состоялось выездное голосование на острове Самуи. В воскресенье избирательный участок откроется в Бангкоке, а также завершится трехдневное голосование на Пхукете. Тверской суд Москвы отправил под домашний арест на 2 месяца гендиректора косметического бренда «Миксит» Олега Пая. Предпринимателя вменяют мошенничество в особо крупном размере. Подробности уголовного дела пока не раскрываются. Олега Пая задержали в Москве сегодня утром. России не стоит ограничиваться временным управлением западными активами. Нужно идти дальше в сторону изъятия их в госсобственность, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Так он прокомментировал передачу российских активов Nestlé, Ашан и Лиманопро. Он обратил внимание, что европейские страны ведут прямую войну с Россией, снабжая противника всем, чем можно. Президент США Дональд Трамп рассчитывает встретиться с главой КНДР Ким Чен Ыном. Он может попросить председателя КНР Си Цзиньпина помочь в организации саммита Вашингтон-Пхеньян, пишет Нью-Йорк Таймс. Как отмечает газета, потенциальная встреча могла бы пройти во время осеннего визита Трампа в Азию. В ноябре он, как ожидается, прилетит в Китай на саммит АСЕАН. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова вернулась домой после второй госпитализации за месяц. 17 сентября ТАСС со ссылкой на источник писал, что 79-летняя Тарасова оказалась в больнице спустя 10 дней после предыдущей выписки. В начале сентября Тарасова была на плановом обследовании. Больше новостей на сайте РБК.
2: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Марии Пичугина. Здравствуйте. Коротко о ситуации на рынках. Мосбиржа проводит торги в режиме дополнительной сессии выходного дня. Индекс сейчас снижается на 0,7%. Находится на отметке 2262 пункта. В лидерах роста акции Башнефти, Русгидро, МТС Банка, Мечела, МТС и Полюса. А в лидерах падения Яндекс, Россети, Роснефть, Новатек, Алроса и М-Видео. Последняя котировка нефти на пятничных торгах – $103.37 за баррель смеси Brent. Падение почти на процент. И официальный курс ЦБ на выходные понедельник – доллар 84 рубля 20 копеек, евро 96 рублей 67 копеек. В этом часе слушайте программу «Образ будущего». Ну а сейчас о том, что Китай резко осудил закон об ужесточении санкций против России, сообщает Bloomberg. Bloomberg. В частности, Пекин выступает против ограничений, не санкционированных ООН и не имеющих оснований в международном праве, говорится в заявлении. Китай будет внимательно следить за дальнейшими шагами Вашингтона, оставляет за собой право принимать все необходимые меры для защиты суверенитета, интересов и законных прав компании. Утвержденные американским президентом санкции включают, в числе прочего, пошлины на российские товары до 500%. Также предусмотрены вторичные санкции для стран в топ-5 крупнейших покупателей нефти и газа из России. Для них пошлины составят до 100%. Они будут вводиться, если эти государства вновь покупают российские энергоносители. А документ изучали в нашем эфире Ирина Савельева и Анна Маргулис.
3: Подписание, на самом деле, этого закона журналисты называют данью памяти покойному коллеге. Тут речь о Линдси Грэме. Трамп лично выступал на его похоронах, и он как раз автор этих самых адских санкций. Тогда американский президент заявил, он умер, выполняя работу, для которой был рожден. И основной удар как раз в рамках этих санкций приходится на энергетику, оборонный сектор и теневой флот. Что предполагает Биль? Он наделяет Трампа полномочиями по введению вторичных пошлин до 100% на товары из стран, которые входят в число крупнейших покупателей российской нефти и газа, а также из 5 стран, наиболее активно способствующих обходу нефтяных санкций. Это вместо 500%, которые изначально предлагали Линдси Грэм и Ричард Блюменталь. И это главное, на что делается акцент. То есть основная цель – это не Москва, а прежде всего союзники и покупатели российских энергоресурсов. И если взять конкретные цифры, то данные Центра исследований энергетики показывают, что на Китай приходится 50% российского экспорта нефти в период с декабря 2022 года по август 2026. И, как отмечает Рейтер, продвигали скорейшее принятие закона, именно пытаясь надавить на Си Цзиньпиня, который приедет в Штаты, начнутся переговоры 24 сентября. Агентство прямо связывает новый санкционный инструмент с предстоящими переговорами лидеров, и вот South China Morning Post отмечает, что этот документ создает для Вашингтона возможность наказать Китай за закупки российского топлива. Хотя вряд ли это сильно пошатнет экономику Китая, говорит преподаватель Института общественных наук РАН ХИКС Артемий Атаманенко.
4: Китай, а США является главным экономическим конкурентом. Как показывает практика, были подобные ситуации, да, вот та самая торговая война с огромными пошлинами. Китайская экономика и китайская политическая система, в общем, довольно флегматично будут реагировать на подобного рода угрозы. На самом деле удивительно, что Трамп пробует тот же инструмент, который уже не работал в новой ситуации. Китай будет реагировать максимально сдержанно. Да, потому что тот потенциал, который есть в случае с введением этих пошлин, он все равно да, там, перекрывает все издержки.
5: Аня, а какие страны еще могут пострадать от адских санкций США?
3: Среди союзников, по которым могут нанести удар, это Индия, Турция и даже некоторые страны ЕС, пишут СМИ. По данным того же Центра исследований энергетики, на Нью-Дели приходится около 40% российского экспорта нефти и газа, на долю Турции и Европейского Союза по 5%. Если мы говорим про ЕС, то это потенциально могут быть Венгрия и Словакия. Как пишет политика, санкции против других стран могут обрушить мировой рынок и даже привести к глобальному расколу. Новый закон критиковали и в российском посольстве в США. Дипломаты подчеркивали, что дополнительные санкции дестабилизируют энергетический глобальный сектор. Особенно на фоне сокращения поставок из стран Ближнего Востока. Это, в свою очередь, приведет к подорожанию бензина в самих Соединенных Штатах. Поэтому Трамп сейчас так рисковать не будет, особенно перед выборами, говорит профессор политологии

0: и международных отношений университета штата Теннесси Андрей Коробков.
1: Для него гораздо важнее угроза того, что он будет использовать эти полномочия. Дело в том, что введение санкций, ну, может быть, против Китая, сдерживание Китая сейчас – это краеугольный камень политики Трампа. А вот введение жестких санкций против Индии, против Турции, против Бразилии очень сильно ударит по американским интересам. А главное, это приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители. Главная боль Белого дома. Он будет очень активно размахивать этим документом всячески, заявлять о том, что он готов применить его на практике, но будет использовать это как механизм давления.
0: Но есть и позитивные новости. Трамп также получил право приостановить действие пошлин или отказываться от их ввода, если это отвечает национальным интересам США, но при условии уведомления Конгресса. Тем не менее, Гардиан полагает, что Билль дал Дональду Трампу колоссальную свободу действий. И журналисты называют это даже троянским конем, поскольку американский президент сможет использовать механизм как инструмент в глобальных торговых войнах даже против союзников США, а не только против покупателей российской нефти. Хотя помимо давления на союзников, как пишет Jerusalem Post, у Штатов теперь появился новый инструмент давления на Москву на мирных переговорах. В Белом доме считают, что это должно усилить позиции президента США с целью дипломатического завершения конфликта. У Кремля же другая здесь позиция. Пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что утверждение этого документа и ужесточение санкций против России, наоборот, усложнит урегулирование конфликта на Украине. Посмотрим, как адские санкции сработают в итоге.
2: Как отмечает Рейтер, скорейшее принятие закона продвигали для того, чтобы дать Трампу дополнительный рычаг давления накануне встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Она намечена уже на следующую неделю, на 24 сентября.
3: РБК «Коллекция».
2: Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Об этом говорится в докладе Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти при условии, что ключевая ставка снизится до 13% и упростит заемное финансирование для компаний. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себе ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
4: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, ну не все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, да, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
5: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
4: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
5: И для них это как раз тоже может быть 20% роста, или меньше, или больше?
4: Конечно, возможно. Мы с вами, ну, видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
2: Напомню, запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. Вы слушаете радио РБК. Прямо сейчас программа «Образ будущего».
6: Кто через 10 или 20 лет будет решать, как нам выглядеть? Мы сами, мастер, которому доверяем свой образ, врач или алгоритм, который уже сегодня предлагает нам лица, прически и средства ухода? И что вообще будет называться красотой в будущем? Вечная молодость, здоровье, индивидуальность или право оставаться собой? Это «Образ будущего», я Александр Ляпин, и сегодня мы говорим о будущем индустрии красоты и о том, как изменится наше отношение к собственной внешности. И в гостях у меня основатель и президент сети имидж лаборатории «Персона» Игорь Стоянов.

0: Образ будущего.
1: Игорь, если посмотреть на последние, ну, скажем, 10 лет, как изменился запрос людей, которые приходят в индустрию красоты?
2: Я бы здесь еще сформулировал не только, как поменялся запрос, как изменились потребительские паттерны. 5 вещей, которые хочет современный клиент. Первое — атмосфера. Я бы это развил до экономики впечатления. Об этом чуть-чуть развернем, потому что это тренд будущего. Но на сегодня люстра уже не нужна, белый диван уже не нужен, профессиональное кресло, зеркало априори должно быть, а вот атмосфера, тонкая, неуловимая, такая культурологическая вещь в салоне, стала иметь значение. Второе. Клиент хочет подтверждения профессионализма, чтобы мы вернули дипломы, свою квалификацию. А мы 10 лет назад только стыдливо поубирали дипломы, ну, потому что блогеры стали завоевывать, и там вроде как было не до дипломов. А сейчас, когда клиент стал разбираться в этикетках, он зачастую грамотнее, чем специалист. Что там в шампуне? Сульфат, не сульфат, эко, не эко, его не надуришь уже. Мастера иногда сильно отстают от клиентского развития.
1: Убеди меня в том, что я могу тебе доверять.
2: Да. И то же самое про салон и про бренд. Третье — клиентоориентированности. Либо мне должны звонить моя Леночка, мой админ, либо онлайн-запись, либо еще я хочу, чтобы мне напоминали. Мужчина стрижется где-то там раз в 3-4 недели, я хочу нормального напоминания. Плюс хочу, чтобы мне предложили мой продукт, если я пользуюсь укладочными, шампунь специальный, кондиционер. И вот эта клиентоориентированность — это то, что уже становится нормой. Неважно, в каком сегменте салон. Раньше это было доступно люксу. Люкс сдох. Потом это в премиуме было нормой, но и в сегменте бизнес и бизнес-комфорт это становится нормой требования. Сервис от сердца — это четвертое. Вот эта заботливость — это атмосфера плюс стандарты сервиса. Как когда ты к бабушке приезжаешь, когда бабушка жива, вот она родителей твоих может заставить работать что-то по дому, а внучку она любит безусловно. Принятие каприз, принятие недовольства, подстраивание. Это то, что превосходит ожидания в любом случае. У нас, как у клиентов, не так много мест в жизни, где нас любят. Иногда нам дома, в парах, в семейных отношениях не хватает времени долюбить друг друга. А парикмахер или массажист, или косметолог, который касается твоего лица, кожи, волос, ментально тебя касается, рассуждая или рассказывая о твоих похождениях или каких-то фантазиях. И вот этот сервис от сердца — это, по сути, предвосхищать то, к чему я привык, и это становится нормой.
1: И пятое?
2: Это выгорание.
1: Выгорание в каком смысле?
2: Вот в любом. Ты приходишь с не очень хорошим настроением, и обязанность в салоне красоты — тебе настроение поднять. Я должен тебя, по сути, за час работы исцелить от твоей усталости.
1: Люди приходят теперь уже не просто за конкретным результатом, а за психологическим комфортом.
2: Да, мастер становится терапевтом. Если ты пришел к мастеру, ты говоришь, как ты хочешь, чтобы тебя подстригли. Если ты приходишь к топ-мастеру, ты обсуждаешь свой стиль. Если ты приходишь к стилисту, ты говоришь, кем ты работаешь. Имеется в виду, что стилист должен подобрать по твой образ жизни, твой имидж. Но если ты приходишь к топ-стилисту, ты говоришь, кем ты хочешь стать.
1: Вот чуть подробнее я как раз хотел поговорить об этом. Я хочу привести мнение дерматолога Сабрины Фаби и ее коллеги Алисон Хуанг. Они обращают внимание на то, как алгоритмы социальных сетей могут влиять на представление о красоте. Лента подстраивается под каждого пользователя и снова показывает какие-то одинаковые образы. Как, на ваш взгляд, будет в будущем формироваться представление человека о том, каким он хочет быть?
2: Смотрите, есть 4, можно выделить крупных уровня эволюции клиента. Клиент сначала потребляет гигиенически. Я пришел, мне надо подстричь бороду, волосы и ногти. Это такой базовый уровень, и их, скорее всего, будет интересовать только скорость и чуть-чуть какой-то подарочек, бесплатное покрытие, такой эксперимент. Второй — это оппортунистический, когда мы красим в 13-14

0: 14 лет, и этот возраст психологически может быть и в 30. И эти люди, скорее всего, будут выбирать образы аватаров, образы там Лебедевой, Бузовой. Вот это тот уровень протестантский. Дикие платья, такие провокационные. Третий уровень, адаптивный. Когда ты на работу одеваешь костюм, а тайно ты играешь там во «Властелина колец» или в свой любимый фильм, разрешая себе зависнуть вот в тех образах. И четвертый, самый развитый, когда ты можешь управлять своим имиджем. Ты садишься в кресло и говоришь своему мастеру: «Кирилл, слушай, у меня завтра важная встреча. И я иду устраиваться там в компанию с зеленым логотипом. Ты бы мог мне сделать прическу, чтобы я получил эту работу? С учетом того, что мне психологически должно быть комфортно, с учетом того, что у меня будет встреча с первым лицом, а он любит худых, сделай меня постройней. Посоветуй, кстати, что мне одеть, потому что я тут десятку за лето набрал». Вот уровень работы будет приблизительно такой.
1: Это подстраивание внешности под роль.
0: Это работа с внешностью в разных ролях. Да, абсолютно.
1: Где проходит и в будущем будет проходить граница между персональным уходом и медициной? Ну, в качестве примера приведу. У компании L'Oréal есть устройство, которое анализирует кожу, анализирует белки или еще какие-то показатели, и на основе этого анализа рекомендует какое-то средство ухода подходящее. А где граница между индустрией ухода и медициной?
0: Давайте с двух сторон. Первое, на ArtPlay стоят уже образцы умного зеркала и киоска. Значит, вы приходите, садитесь к зеркалу, и оно сканирует вас по четырем параметрам. Состояние ваших волос, состояние кожи, о котором вы говорите, состояние зубов и ногтей. И выдает вам рекомендации, даже уже без касания, и выгружает вам, как вы выглядите, уровень обезвоженности. Храня файлы, что у вас было месяц назад, потому что летом у вас кожа одна, осенью другая, а в январе от кондеев и зимы будет третья, он рекомендует. И задача, чтобы мастер мог стричь, видеть и разговаривать через умное зеркало с клиентом. А вторая сторона, о которой вы говорите, стирается грань масс-маркета и профессиональной косметики. И я бы развернул вопрос туда, что медицина сращивается с красотой. Это мировой тренд. Кто-то его называет longevity. Туда входит нутрициология, туда входят БАДы. Будут ли мастера врачами или останутся терапевтами? Мы посмотрим. Я думаю, что часть пойдет туда.
1: Как будет устроена эта экономика? Ведь вот когда мы говорим про автоматизацию, про то, что специалист будет повышать свою квалификацию, мы сейчас видим развитие платформенной экономики. Там через 10 лет в будущем для специалиста вообще нужна будет сеть клиник или сеть салонов? Или он будет...
0: Очень хороший вопрос. Смотрите, есть модель таксопарков. Сети будут как таксопарки, и салоны могут быть тоже ответственными за мастера. У мастера должен быть ID. Этот ID должен быть прикреплен к условному таксопарку, какому-то салону или сети, где я его обязан учить, аттестовывать, где он должен быть ко мне прикреплен, и я должен мониторить о его профессиональном развитие, о его состоянии здоровья. Но сделать я это могу только в одном случае, если я с ним разделю ответственность перед государством за налоги в том числе.
1: Мы ранее говорили о том, что происходит конвергенция индустрии ухода и медицины. Не получится ли так, что конкретный мастер, который уже долго работает с клиентом, он начинает вокруг клиента формировать команду специалистов, того же стоматолога, того же специалиста по коже, по волосам?
0: Будет это нормально. Я за то, чтобы мастера развивались. Я за то, чтобы у них получалось, и они будут формировать. А вот у меня есть по маникюру специалисты, есть врач, они это делают. Хороший мастер становится семейным терапевтом. И у мастера в записной книжке есть все. А у тебя есть по ногтям? Да. Что-то мой массажист плохо стал работать. О, я тебе найду. Да. Это тренд, который будет, но ему придется стать предпринимателем. Отвечать за себя или отвечать не за себя.
1: Давайте представим, раз уж мы говорим о будущем, что люди будут жить в среднем

0: всего населения Земли будут большие смыслы жить до 120. Это все-таки для небольшой группы людей. Второе, для того, чтобы жить долго, это дорого. Будет ли это дешеветь? Не уверен. Вот на сегодня мои инвестиции в здоровье ежемесячные, это где-то в районе 100 тысяч средние. Это БАДы, это врачи, поддержка здоровья, образ жизни, питание. Там много всего входит. Косметология, красота в этом занимает у меня пока минимальную часть. Почему я про это говорю? Красота и здоровье будет включать духовную составляющую, ментальную, психологическую и вот в четвертую или пятую очередь физическую. Вроде как принято про красоту, про здоровье говорить с точки зрения внешности, но я вам скажу, что, скорее всего, это будет в сторону состояния. Вот оно будет двигаться туда. Невозможно будет это разделить.
1: Мы в будущем в итоге на красоту будем времени тратить больше или меньше?
0: Давай на финале сделаем так. Я прикрою глаза и нарисую путь клиента. Неважно, еду, дома, но вдруг я почувствовал, что мне надо записаться. Первый мой шаг, я беру голосовым и пишу. Слушай, запиши меня, пожалуйста, к Кириллу на стрижку и потом к Маше на ногти. Я бы хотел сделать это одновременно. Это первый шаг, так пока не происходит. Мне отвечает мой агент, говорит, да, все, они тебя ждут сегодня. Мне бы хотелось, чтобы они меня сделали сейчас, говорю я, потому что у меня есть 2,5 часа времени, и, внимание, эти 2,5 часа времени находятся. Значит, вторая точка. Я прихожу, и 50 минут меня стригут и делают ногти, и я высыпаюсь. У меня запах, я обновляюсь. Я не подхожу к кассе, у меня списывают там мои 10 тысяч рублей. И плюс у меня, пока я стригся, в эту же точку касания в салоне мне собирается бьюти-бокс, потому что искусственный интеллект отслеживает, что у меня закончился шампунь, скраб. А еще они знают, что я люблю подарки. И они мне кладут какую-то новинку, какой-то легкий гаджет для меня, но они знают, что я женат, у меня есть дети, еще что-то для жены и для детей. И это все стоит столько же денег, сколько я оставил в салоне, и это меня оставляет и возвращает. И я психологически исцеляюсь, и вот там, внутри вот этого сервиса, есть 7 точек касания, когда я меняю свое состояние и выезжаю за этот час там или полтора с новым ощущением. Мы пока как будто на переходе, мы сражаемся со старым, то, что уже не работает, и тестируем слишком дорогие инструменты, которые в будущем. И пока нам дорого всем, салон красоты так не зарабатывает, чтобы использовать все гаджеты. Мы очень много тестируем. Я думаю, переход случится через 1,5-3 года. Единственное, нам бы не промахнуться, что мы это все делаем не столько для бизнеса, сколько для человека. И вот когда сойдется цена, потребность, оно случится. Я думаю, это тот горизонт, о котором мы начали говорить, горизонт 10 лет.
1: Игорь, спасибо за разговор. Возможностей менять внешность становится все больше, но вопрос, вероятно, не в том, сможем ли мы выглядеть моложе или точнее соответствовать моде, а вопрос в другом. Сумеем ли мы, получив все эти возможности, сохранить собственный образ и право быть собой? О будущем индустрии красоты мы говорили с Игорем Стояновым, основателем и президентом сети имидж лаборатории «Персона». Это был «Образ будущего». Я Александр Ляпин. До встречи.
2: Сентябрь начинается с вопросов. Как не перегрузить ребенка? Нужны ли репетиторы? Что делать с экзаменами? И как сохранить интерес к учебе? Каникулы закончились. Начинается
3: «Час с учителем». Вита Лахова и Тимур Чернов врываются в новый учебный год вместе с вами. Понедельник в 15:10 на радио РБК. Ведь все-таки звонок не только для учителя.
4: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?». Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?». Каждый день на радио.

0: Радио РБК.
1: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
2: Анонимен ли биткоин? Сумма, время операции, адрес отправителя и адрес получателя навсегда сохраняются в блокчейне. Почему тогда криптовалюту называют анонимной? Дело в том, что вместо имени владельца отображается длинный набор букв и цифр. Пока неизвестно, кому принадлежит адрес, история операции не связана с конкретным человеком. Поэтому точнее говорить не об анонимности, а о псевдонимности. Но псевдоним можно раскрыть. Например, человек покупает криптовалюту на бирже, где требуется подтверждение личности, а затем переводит монеты на собственный адрес. После этого операции можно попытаться связать с его именем. Специальные сервисы анализируют цепочки переводов, находят связанные адреса и отслеживают дальнейшее движение средств. Получается парадокс. Владельца биткоина можно не знать, но за его деньгами можно наблюдать годами. Биткоин скрывает имя, но не скрывает финансовую историю.
1: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Столица 17.30 с новостями. Ася Касьянова. Здравствуйте. Уничтожено еще 5 дронов, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Сегодня в мэрии уже докладывали о 10 сбитых беспилотниках. Центр избиркома расценил повреждения магистральных линий связи на Дальнем Востоке как целенаправленные диверсии и попытку сорвать голосование, заявила глава ЦИК Элла Памфилова. Она уточнила, что временно вышли из строя 2 магистральные линии в Хабаровском крае и на Сахалине. В одном случае спилили опору, в другом повредили кабель. Связь восстановили в течение часа, голосование продолжается в штатном режиме. Грузовой корабль «Прогресс МС-35», который был запущен с космодрома Байконур 16 сентября, пристыкован в ручном режиме к модулю российского сегмента Международной космической станции, следует из трансляции Роскосмоса. «Прогресс МС-35» доставляет на МКС более 2,5 тонн грузов для обеспечения работы станции и экипажа экспедиции. Против Anthropic, OpenAI, XAI и Google подан коллективный иск в суд Калифорнии за антимонопольный сговор с целью искусственно замедлить развитие ИИ. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы. Истцы утверждают, что компании нарушили закон Шермана. Они договорились сдерживать выпуск мощных моделей под предлогом безопасности и настаивают, что регулировать отрасль должно только государство. Дым поднимается предположительно от места расположения хранилища национальной нефтяной компании возле аэропорта Эр-Рияда, сообщил телеканал Sky News Arabia. По его информации, этому предшествовали звуки взрывов в саудовской столице. Ранее власти страны предупредили жителей о возможной воздушной угрозе в Эр-Рияде и городе Эль-Хардж после ежедневных атак мятежников-хуситов на королевство из Йемена. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: В Москве 17.32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Сейчас к новостям из сферы образования. Со следующего учебного года российским старшеклассникам официально добавят уроков. Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт. Минимальная нагрузка для 10-11 классов вырастет на 142 часа за 2 года. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения. Как считает мама старшеклассника Анна Хрупина, из-за добавленных часов ребенку будет некогда отдыхать.
2: Само увеличение, честно говоря, не очень хорошая новость, потому что не нужно пребывать в иллюзиях, что школа полностью самостоятельно вот на этих основных или дополнительных предметах может подготовить ребенка к ЕГЭ. Понятно, что все равно это дополнительные преподаватели, репетиторы онлайн или офлайн, еще есть какие-то дополнительные школы, где дети тоже готовятся к ЕГЭ. И если к этому еще дополнительно прибавится даже, пусть эти 2 часа, как будто бы, да, звучит не очень много. Но вот у меня сейчас ребенок, у него бывает 8 уроков, у него бывает 9 уроков, у него выходит из дома в 8 утра и возвращается там в 5-6 вечера. То есть он будет возвращаться в 7 или 8, а потом у него еще будет репетитор, а потом ему нужно будет делать еще домашнюю работу, и, наверное, еще нужно ребенку как-то немножко пожить, поесть, может быть, отдохнуть. В общем, если честно, мне бы хотелось сократить нагрузку в школе и позволить детям подготовиться так, как комфортно каждому ребенку готовиться самостоятельно.
1: Председатель общественного совета при Минпросвещении

0: Учитель истории Дмитрий Лутавинов ранее в эфире радио РБК подсчитал, в пересчете на дни прибавка академических часов выходит куда скромнее, чем звучит в заголовках.
1: Во-первых, 142 часа – это на 2 года, то есть нагрузка и на 10, и на 11 класс. Это 68 учебных недель, 2 года. Да, раньше было 2170 часов, это примерно 6,4 урока в неделю. Ну, то есть, грубо говоря, 6,5 уроков. Если мы прибавим сюда 142 часа, получится, что надбавка и разница, да, составит всего 0,4 урока в день. То есть, грубо говоря, это 2 дополнительных урока в неделю, либо полурока в день. 7 уроков каждый день для старшеклассников – это нормально, в среднем. Когда они поступают в вузы, у них же тоже бывает по 4-5 пар, и тоже достаточно серьезная нагрузка. Поэтому отчасти можно сказать, что нагрузка увеличивается все-таки постепенно.
0: Изменения коснулись и уровня изучения предметов. Если сейчас ученики обязаны углубленно изучать как минимум 2 предмета, то по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту все дисциплины учебного плана можно будет осваивать только на базовом уровне. «Не говорите Трампу, что победу одержало королевство Дания». С таким заголовком выходит датская газета «Берлингске». В МИДе страны уже заявили, что новое соглашение о военном покровительстве США над Гренландией поможет укрепить безопасность в Арктике. Напомню, что страны пришли к взаимопониманию. В субботу телеканал PBS News сообщает, что среди основных положений запрет на размещение в Гренландии военных баз стран, не входящих в НАТО, создание механизма проверки инвестиций, он позволит блокировать инвестиции, например, из Китая и России, и предоставление США постоянных прав на размещение военных баз на острове. Министр обороны Дании Микаэль Хилгорт отметил, что теперь страны вернулись к обсуждению миссии «Арктический страж».
2: Что касается соглашения, оно подписано, но я больше ничего не могу сказать по этому поводу. Что касается вовлечения НАТО, то мы работаем в соответствии с нашими планами. Программа «Арктический страж» подразумевает учения с участием Дании и Гренландии. И, конечно, мы сотрудничаем с вооруженными силами США и будем продолжать совместную работу. Мы очень рады подписанию соглашения. С военной точки зрения, программа «Арктический страж» предполагает огромное обязательство со стороны НАТО. У НАТО есть 3 зоны, которые нужно держать под контролем. Это северный, восточный и южный фланги. Мы контролируем ситуацию на 360 градусов.
0: По информации Bloomberg, за этой идеей для мониторинга и защиты интересов стоит именно Германия. Комментируя соглашение, американский президент подчеркнул, что Белый дом немедленно начнет процесс создания крупного военного присутствия в Гренландии. Ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Артем Демчук подчеркнул, что по итогам соглашения в проигрыше не остался ни Вашингтон, ни Нуук.
3: Здесь каждая из сторон получила то, что нужно. Гренландия осталась в составе Дании, то есть не утратила свой суверенитет, не стала там штатом США или подконтрольной США территорией. А Трамп, завысив требования и создавая угрозу, говоря о том, что Гренландия рано или поздно все равно будет американской, мы не остановимся, мы даже можем рассмотреть какие-то силовые методы воздействия, он запугал европейских партнеров, и они согласились на то, что если США не будет присоединять к себе Гренландию, то можно разрешить американцам такое эксклюзивное право расширять там военные базы. Военные базы там американские есть. Просто теперь Трамп получил полную свободу рук. Он может эти базы расширять, может создавать новые.
0: В свою очередь, госсекретарь США Марко Рубио объяснил заключение сделки тем, что у Дании и Гренландии недостаточно финансов на обеспечение безопасности острова в случае нападения. Впрочем, «Нью-Йорк Таймс», анализируя итоги сделки, сомневается в победе Трампа. По оценке газеты, американский президент преувеличил степень контроля над Гренландией. По оценке одного из собеседников издания, военные США будут работать вместе с партнерами в Дании и Гренландии, но не устанавливать контроль. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется ждать дольше, перепроверять вручную. Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда, предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей, а доля сгенерированных с их помощью процессуальных документов может достичь 30-50%. Причем использовать ИИ будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта, его проверки вышестоящими инстанциями. А чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
4: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, встать в суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании. Искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер Московской коллегии адвокатов «Корвус» и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
5: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться, и не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судей, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
4: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
6: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам, поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос, для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях, но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов, это можно приветствовать, и это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законным срокам.
4: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
7: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
4: Итак, вердикт. На основании изложенного, руководствуясь вышеперечисленными комментариями, можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
0: О том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, рассказал Владимир Расулов.
8: Коллекция.
0: Новое жилье оказалось в среднем на 20% дороже готового. Это данные Яндекс недвижимости за первое полугодие 2026. Тем временем в BNMAP Pro другие цифры. Так, на начало сентября стоимость квадрата в новостройке превысила цену на вторичном рынке примерно на треть. В Никольерс отмечают, что разница может быть еще выше – 46%. Разрыв в стоимости начался с массовым внедрением льготной ипотеки. И в ближайшее время такой тренд вряд ли пойдет на спад, рассказала обозреватель РБК инвестиций Мария Грушко.
9: Разница между Россией и Москвой, конечно, большая. То есть ценовой разрыв по всей России в июне, например, на уровне 50%, а в Москве на уровне 15%. Разрыв сформировался давно, это происходит не первый год. Если сейчас новостройки стоят значительно дороже вторички, то до 2018 года все было наоборот. Покупатель получал дисконт за риск недостроя, ожидание сдачи дома, неготовую инфраструктуру, и поэтому на стадии котлована можно было купить квартиру довольно-таки дешево. Введение скроу-счетов все поменяло, риски минимизировались, и еще больше тренд переломился в 2020 году, когда была введена массовая льготная ипотека. Спрос на новостройки взлетел, девелоперы взвинтили цены, и таким образом первичка стала стоить дороже вторички. Эксперты нам рассказали, что спред будет постепенно сужаться, но интересно, что не за счет снижения цен на новостройки, а за счет роста цен на вторичку, скорее. И наиболее реальный сценарий будет таковым. Причем спрос на готовое жилье уже растет. По данным Росреестра, доля сделок купли-продажи в Москве в июле составила 65%, а за 7 месяцев 61%. И это рекорд с 2022 года.
0: Рыночная ипотека сейчас остается дорогой. Средняя ставка за 7 месяцев года составила 19,5%. Опрошенные РБК-эксперты отмечают, что менять эти значения кредитные организации сейчас не будут. И связано это с пятничным решением Центробанка оставить ключевую ставку. Сейчас она остается на уровне 14%. Продажи мерча, посвященного фильму «Сумерки», выросли на 45% в августе и первой неделе сентября по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие цифры специально для радио РБК предоставил маркетплейс Wildberries. Канцелярских товаров в этот период купили больше на треть. Оборот постельного белья, игрушек, аксессуаров для волос вырос примерно на 20%. При этом, по данным Озон, на 5,5% выросло число покупок кружек, наклеек на телефон с изображением героев фильма. Популярность растет и у одноименной серии романов писательницы Стефани Майер. По данным сети книжных «Читай город», продажи ее книг в августе по сравнению с июлем выросли на 55%, а в этом сентябре на 169% год к году. По словам директора департамента художественной литературы издательства АСТ Сергея Рубиса, спрос только начал расти и дальше больше.
10: Много разных удивительных вещей. Молодежь любит и классические произведения, и какие-то современные любовные произведения, детективы, триллеры. Вот сейчас, например, очень сильный тренд по «Сумеркам». В кинотеатрах идет повторно, показывают «Сумерки», и мы видим, что спрос к книгам вырос в несколько раз. Где-то раза в 2-3, да, вот так. Только пошел фактически в кинотеатрах фильм, я думаю, что он еще будет расти.
0: На такой спрос влияет сезон «Сумерек» в соцсетях, а также выход картины в повторный прокат. В России сагу будут возвращать по частям. Первую покажут уже в четверг. «Новолуние» выйдет в октябре, «Затмение» в ноябре, а последний фильм доберется до кинотеатров в феврале следующего года. И самое интересное, фильм еще не вышел на большие экраны, но уже собрал, по данным фонда кино, больше 46 миллионов рублей и даже успел занять 7-е место по кассе. Генеральный директор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин в нашем утреннем эфире предположил, какой фильм мог бы в повторном прокате превзойти эффект «Сумерек».
11: Я думаю, что все части могут собрать 500 миллионов плюс, может быть, чуть-чуть меньше. Глобально сага ничего не решает. Глобально решает системный, скрупулезный подход к релизам, их репертуарному управлению, технологичности показа. Сейчас не все выходит в прокат, и что-то повторное могло бы выйти и собрать кассу очень прилично. Например, «Гарри Поттер», как пример сейчас, который возникает на слуху. Соответственно, есть фильмы удачные, есть менее удачные, есть какие-то культовые фильмы, которые показывают каждый год, и каждый год они собирают какие-то мегаприличные деньги. Сентябрь начинается второй половины, когда у нас такое расписание, когда уже пойдут достаточно сильные релизы, тоже будет неплохим месяцем.
0: Ярким примером подобных возвращений на

0: большие экраны стала «Интерстеллара» Кристофера Нолана, который повторно вышел в 2024 году к десятилетию картины и почти сразу установил рекорд среди перевыпущенных фильмов, собрав более 17 миллионов долларов в мировом прокате. И теперь о спорте. Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе решил сменить технического спонсора. Француз в одностороннем порядке разорвал контракт с «Найки». Какой неожиданный выбор сделал форвард? Сколько хочет зарабатывать хоккеист Никита Кучерев по новому контракту с «Тампой Бэй»? И как вошли в историю Национальной баскетбольной ассоциации «Братья Томпсон»? Расскажет спортивный обозреватель РБК Илья Попов.
1: Спорт на РБК. Ярославский «Локомотив» выиграл 6-й матч подряд со старта регулярного чемпионата континентальной хоккейной лиги. Действующий обладатель Кубка Гагарина победил «Авангард» 2-1. Рекорд КХЛ принадлежит СКА. В 2017-м команда из Санкт-Петербурга выиграла 20 матчей кряду с начала первенства. В третьей игре подряд отличился форвард «Лока» Александр Радулов. 40-летний нападающий уже набрал 9 очков по системе «Гол плюс пас». Уже через 10 дней начнется новый сезон в НХЛ. Для хоккеиста Питтсбурга Евгения Малкина он станет 21-м за океаном и, возможно, не последним. С уверенностью можно сказать одно – обманывать себя и хоккей игрок не собирается.
2: Это сложный вопрос. Посмотрим, как будут развиваться события по ходу сезона. Сейчас мне хочется сказать «да» продолжению карьеры. Но посмотрим, как будет чувствовать себя мое тело. Я по-прежнему люблю эту игру. Именно поэтому я здесь уже 21 год. Я радуюсь каждой смене, тренировки, встречаюсь с ребятами, веселюсь. Я такой человек, что если не чувствую себя на 100% готовым, то не играю, потому что хочу показывать свой лучший хоккей. Я не собираюсь отбывать номер, это не в моих правилах. Если смогу помогать команде побеждать, буду играть. Если нет, завершу карьеру.
1: Предстоящий сезон – последний по контракту Никиты Кучерова с «Тампой Бэй». А вот по поводу продления трудовых отношений стороны пока не договорились. Действующее соглашение подписано в 2018-м. По его условиям, зарплата форварда – 9,5 миллионов долларов в год. С тех пор статус российского хоккеиста и в команде, да и в лиге в целом изменился. Кучеров – настоящая суперзвезда и один из лучших игроков мира. Журналист Крис Джонстон утверждает, Кучеров выдвинул клубу следующие условия. Хочет подписать контракт на 6 лет и получать 20 миллионов долларов в год. Сейчас самый высокооплачиваемый хоккеист НХЛ – защитник Колорадо Кейл Макар. Ему платят 20 миллионов 400 тысяч в год. В составе Тампы Бэй Кучеров дважды выигрывал Кубок Стэнли. 879 игр форвард провел в НХЛ и набрал 1124 балла по системе «Гол плюс пас». Людмиле Самсоновой не удалось выйти в финал теннисного турнира в Гвадалахаре. В 1-2 россиянка уступила Питон Стирнс. Нападающий Баварии Харри Кейн установил новый рекорд немецкой футбольной Бундеслиги. Быстрее всех забил 100 мячей. Англичанину хватило 98 матчей. В стартовой встрече 4-го тура мюнхенцы аннигилировали «Унион» 7-0. Чувствительное поражение от Брентфорда 0-3 в 5-м туре английского первенства потерпел Челси. Все 3 мяча хозяева забили после перерыва. Отдельная боль поклонников Челси – это игра команды в обороне. С января аристократы пропускают минимум один мяч в каждом матче АПЛ. За 2026-й набежало уже 43 гола, больше всех в английской премьер-лиге. У синих всего одна победа в последних 4 матчах, если брать все турниры. Наставник Челси Хаби Алонсо после игры не смог назвать какую-то одну причину неудачи.
3: Мы потеряли нашу стабильность, наш соревновательный настрой во втором тайме. По моему мнению, наши проблемы носят комплексный характер. Речь о менталитете, о футболе и о тактических вещах, над которыми нам нужно продолжать работать. Мы можем выступать гораздо лучше. Мелкие детали могут стать решающими. Травмы – не оправдание. Нам нужно посмотреть друг на друга и понять, что мы должны работать и улучшаться, потому что впереди еще долгий путь.
1: Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе думает не только о предстоящем завтра дерби с «Атлетико», но и заглядывает несколько дальше. Мбаппе прекратил почти 20-летнее сотрудничество с фирмой «Найки». Спонсорские контракты футболисту предлагали «Адидас» и «Пума». Однако нападающий сделал выбор в пользу фирмы «ОН», которая планирует выйти на футбольный рынок. Финансовые условия сделки пока ни одно медиа не выяснило. Но по данным портала «Атлетик», Мбаппе получил долю в швейцарской компании, которая уже пришла в теннис. В ее форме теперь выступает финалист прошедшего открытого чемпионата США Бен Шелтон. Впервые в истории Национальной баскетбольной ассоциации братья получили контракты на 100 и более миллионов долларов. Осар Томпсон заключил 5-летнее соглашение с Детройтом на 150.

0: 5 миллионов долларов. Брат-близнец Оссора, Амин, в начале сентября продлил договор с Хьюстоном, тоже на 5 лет. За это время атакующий защитник заработает 208 миллионов долларов.
1: Качество жизни.
2: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. И заодно делюсь с вами личным опытом. Прогулки на природе. Мощная терапия для души и тела, способная на многое. Наш старший редактор Дина Васильева изучила научные доказательства пользы от таких прогулок. Текст целиком можно прочитать на сайте РБК «Стиль». Ну а я рассказываю главное. Исследования показывают, что контакт с природой снижает хронический стресс, замедляет воспаление и поддерживает ментальное здоровье. Причем работает не только основательный лесной поход или трекинг в горах, но и просто неспешная прогулка по парку или у водоема. Свежая работа в Scientific Reports подтвердила, что прогулки по лесу гораздо полезнее для здоровья, чем по городу. Ученые сравнили две группы людей из Токио. Обе совершали прогулки дважды в день по 45 минут на одинаковое расстояние. Но одни ходили по лесопарку, а другие по оживленному кварталу Гинза. В итоге у тех, кто гулял среди деревьев, уровень защитного иммуноглобулина оказался заметно выше, а гормон стресса кортизол снизился. Авторы уверены, что регулярные прогулки в зеленой зоне – это простая и доступная каждому профилактика болезней. И раз уж мы говорим про Японию, то золотой стандарт темы – японское синрин-йоку или лесные купания. Это пребывание в лесу с акцентом на замедление, дыхание и восприятие природы через все органы чувств. Вокруг этого выстраивают свои программы многие оздоровительные клиники и курорты. Но вовсе не обязательно платить деньги. Лесные ванны можно принимать совершенно бесплатно. Эксперты считают, что контакт с природой важен для профилактики болезней сердца и депрессии, для улучшения обмена веществ, а также для реабилитации после болезней. Свежий воздух активирует парасимпатическую нервную систему, отвечающую за восстановление. Повышается уровень дофамина, эндорфинов, снижается активность областей мозга, связанных с негативными мыслями. Получаем в итоге ощущение перезагрузки. Идеальное бесплатное лекарство без побочных эффектов. С вами был Евгений Тиханович. Чаще бывайте на природе и повышайте качество жизни на РБК.
1: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает один из основателей венчурных фондов Reality Ventures и Brothers Ventures Давид Либерман.
5: На самом деле очень вдохновляют книги, которые рассказывают как раз о позитивных сценариях AI, искусственных интеллектов. Есть такая очень короткая новелла «Манеки Неко» от автора Брюса Стерлинга. Тем, кто хотят погрузиться вот в этот мир, не испугавшись его, да, как раз увидев некоторую позитивное будущее, версию будущего с искусственным интеллектом, и как он будет сосуществовать с человеком и не конкурировать с человеком, это очень хороший рассказ.
3: Брюс Стерлинг. Манеки Неко. Сеть больше не инструмент, она среда, в которой мы дышим, работаем и мечтаем. Кто управляет ею, управляет будущим. И пусть мир стал единым, каждый ищет в нем свой уголок, даже в сети.
1: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.
6: Сумки, картонные стаканчики, отказ от пластиковых трубочек. Это норм или обычный маркетинг? Как помочь экологии?
1: Медиатренды с Женей Стоговой.
6: Разберемся вместе с экологом Жорой Каванасяном и руководителями экологических инициатив. На ком ответственность за загрязнение окружающей среды? Готов ли бизнес вкладываться в зеленую повестку и как нам с этим жить?
1: Понедельник, 21.00. Радио РБК в тренде.
7: Вот 20% ипотека кажется как приговор.
8: Начинать надо с небольшого капитала. За 3 миллиона в Москве можно купить апартаменты 10 метров. Завтра перепродаж.
9: Зумеры, не отчаиваемся, вкладываем все свободные деньги в недвижимость.
10: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
1: РБК Тренды.
10: Арктика перестает быть белым пятном на карте и превращается в тестовый полигон для новых технологий. С 2021 по 2025 год исследователи Высшей школы экономики проанализировали более 144 тысяч англоязычных источников с помощью системы iFORA и выделили 15 ключевых решений. В их числе

0: подлёдные работы, смазкабели, умные фундаменты. Они вписываются в глобальный тренд перехода от экстенсивного освоения региона к режиму научно обоснованного и углеродно-ответственного присутствия. Для бизнеса Арктика будет пространством конкуренции не отдельных проектов, а технологических экосистем. Победителями станут те, кто объединит робототехнику, цифровые двойники и низкоуглеродную энергию в цепочке, которые минимизируют аварийность и экологический след.
1: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм, участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии. Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК. На всех цифровых площадках.
3: 6 вечера с новостями Ася Касьянова. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывести через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти, сообщил глава Центрального командования вооруженных сил США Брэд Купер. Он подчеркнул, что в транзите удалось помочь более чем 2000 коммерческих судов. Купер также заверил, что благодаря блокаде Иран не смог ничего экспортировать. В Швейцарии приняли новую стратегию безопасности, сообщает пресс-служба МИД страны. Нестабильность международной ситуации растет, а завершение конфликта на Украине остается недостижимой целью, отмечается в документе. Он определяет три ключевых приоритета. Это повышение устойчивости государства, защиту населения и укрепление обороноспособности страны. Явка на федеральной платформе дистанционного электронного голосования от числа зарегистрированных участников достигла 80%. Об этом свидетельствуют данные портала ДЭК. Свой голос онлайн отдали более 3 миллионов россиян. Всего заявления на участие в голосовании в таком формате подали более 4 миллионов человек. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. До 15 выросло количество дронов, сбитых на подлете к столице с начала суток, сообщил мэр Сергей Собянин. Он добавил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков беспилотников. Рекордное количество осадков обрушилось на Сочи сегодня, сообщили в администрации города-курорта. Есть небольшие подтопления на дорогах. Уточняется, что в целом инфраструктура работает штатно, общественный транспорт функционирует. Уровень воды в реках не вызывает опасений. Больше новостей на сайте РБК.
4: Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. Начнем с ситуации на рынках. Мосбиржа сегодня проводит торги в режиме дополнительной сессии выходного дня. Индекс падает на 0,7%. Сейчас он находится на отметке 2263 пункта. Российские акции теряют в цене на фоне подписания президентом США Дональдом Трампом закона об адских санкциях. Об этом свидетельствуют данные торгов. Прямо сейчас в лидерах падения бумаги Яндекса, Россетей, М-Видео, Новатека, Алроса, Руснефти. А среди редких растущих бумаг ОГК-2, МТС-Банк, Хедхантер, Башнефть, Русгидро и Полюс. Последняя котировка нефти на торгах в пятницу – $103.37 за баррель смеси Brent. Это падение почти на 1%. Официальные курсы валют на выходные и понедельник – $24.84, но это осталось в прошлом. $84.20, евро 96 рублей и 60 копеек. Повторюсь, официальные курсы ЦБ. Ну а прямо сейчас как раз об упомянутых адских санкциях. Индия не должна прекращать закупку российской нефти после принятия санкционного пакета покойного Линдси Грэма. Об этом заявил основатель Индийского аналитического центра по исследованию глобальной торговли Аджай

0: Шривастава. Он сказал, что дисконт на российскую нефть поспособствовал укреплению индийской энергетической безопасности и помог сдержать инфляцию. Напомню, максимальная ставка вторичных пошлин для третьих стран, согласно законопроекту, подписанному Дональдом Трампом, составит 100%. Речь идет об утвержденных Дональдом Трампом адских санкциях. Они включают, в числе прочего, пошлины также еще на российские товары. Пошлины уже составят до 500%. Также предусмотрены вторичные санкции для стран в топ-5 крупнейших покупателей нефти и газа из России. Они будут вводиться, если эти государства вновь покупают российские энергоносители. При этом значительным образом на положение России на энергетическом рынке санкции не повлияют, сказали РБК опрошенные представители бизнеса.
1: Основатель корпорации «Аеон» Роман Троценко.
2: Россия не является центром этого закона. Мое ожидание, что последствия для России и для торговых партнеров России будут, но они будут незначительны, они будут минимальными. Наверное, это приведет как минимум к началу новой сессии торговых переговоров между США и Индией. Поясню, почему он не будет пытаться использовать это напрямую. Дело в том, что он накладывает санкции, но снять он их не может. Это дорога с односторонним движением. То есть он может начать движение, а снять санкции может только Конгресс.
1: Основатель группы компаний «Боско ди Чильеже» Михаил Куснирович.
3: Министерство коммерции Китайской Народной Республики уже в начале этого года подготовили ряд контрмер, которые отказываются признавать неправомерные экстерриториальные санкции других стран. Все будет зависеть от визита председателя Си Цзиньпина в конце сентября в США. Я думаю, что там будет понятно, как будут работать эти санкции. И Китай, конечно же, молчать не будет и не будет ограничиваться только дипломатическими протоколами.
1: Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
4: Я это расцениваю больше как еще больше полномочий определенному руководителю довольно сумасбродного толка в своих партийных интересах. То есть, что эти адские санкции именно сфокусированы на Россию, это уже омаж. Потому что основное возможно Трампу применять или не применять те или иные условия. И они могут быть в отношении различных стран. Пока у него под контролем и Конгресс, и Сенат, эти полномочия ему не помешают.
0: Под прицелом вторичных санкций Вашингтона 5 крупнейших покупателей российских нефтепродуктов. Этот список, помимо Китая и Индии, входит также Турция. При этом утвержденный законопроект о пошлинах в ситуации нефтяного дефицита не повлияет на премию Urals, тем более в условиях того, что санкции еще не ввели, отметил в беседе с Олегом Овчаренко в нашем эфире специалист КЕПТ по энергетике Никита Иллирицкий.
5: Дисконты Urals-Поп Приморск вот в сентябре, в первой половине сентября там достигали 24-28 долларов за баррель, а на конечных портах разгрузки в Индии и особенно в Китае наблюдалась премия. Честно говоря, нет ощущения, что эта премия уйдет, просто по той причине, что мировой рынок нефти сохраняет большой дефицит предложения, и, соответственно, дополнительные объемы взять неоткуда, и, соответственно, премия тоже будет сохраняться. Ну, надо еще понимать, что принятие закона не означает автоматического введения вот этих вот пошлин, о которых говорят многие эксперты и комментаторы. Поэтому надо наблюдать за ситуацией.
6: Тем не менее, можем ли мы уже сейчас ожидать, что те же Китай и Индия как-то будут сокращать импорт, соответственно, российской нефти? Достаточно ли у них сейчас уже тех имеющихся запасов?
5: Реакция Индии и Китая на принятие этого законопроекта была достаточно жесткой, достаточно однозначной. Перед правительствами этих стран в первую очередь стоят задачи по обеспечению энергетической безопасности их экономики и граждан. Поэтому физически взять дополнительные объемы нефти на мировом рынке, чтобы потенциально заместить российские, сейчас просто негде. По крайней мере, пока Армузский пролив остается перекрытым. Дело в том, что Индия более чем на 50% опирается на поставки российской нефти, Китай на поставки российской нефти опирается более чем на 20%. Если эти объемы сократить или тем более полностью исключить, то экономика этих стран просто перестанет нормально функционировать.
6: Если смотреть в данном случае на реакцию Соединенных Штатов, точнее, дальнейшие действия Дональда Трампа, вероятно, он столкнется с довольно сильным сопротивлением как Си Цзиньпина, так и, например, премьер-министра Индии Нарендра Моди и других официальных лиц. Насколько это делает тогда реализацию так называемых адских санкций невозможной?
5: Сложно сказать в моменте. Очевидно, что главная цель этого законопроекта была в какой-то очередной манипуляции рынком и попытке запугать потенциальных контрагентов и участников системы международных экономических отношений. Но реальное внедрение этих инструментов приведет к еще одному очень серьезному

0: роста цен на мировом нефтяном рынке, потому что пока нормально не функционирует ближневосточный нефтедобывающий, нефтеперерабатывающий кластер, рынок остается под очень большим давлением. Соответственно, любое дальнейшее ужесточение ситуации приведет к очередному росту цен, а это крайне невыгодно уже самим Соединенным Штатам, особенно учитывая грядущий электоральный цикл и те цены на топливо на внутреннем рынке, которые там сейчас сложились. Если не произойдет существенных сдвигов вокруг ближневосточного кризиса, да, если не будет открыт Ормузский пролив, то ничего серьезного не изменится.
1: Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, утверждение этого документа и ужесточение санкций против России усложнит урегулирование конфликта на Украине. Российское посольство в Вашингтоне считает, что законопроект оказывает нынешней администрации США медвежью услугу в ее стремлении сделать Америку снова великой. Вы слушаете прямой эфир радио РБК. Сейчас еще сообщение с лент информагентств. Это сообщение Центральной избирательной комиссии России. Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 18 часов составила 39,35%. Через полминуты слушайте программу «Хэш и кэш».
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
3: Представьте, что биткоин стоит 100 тысяч долларов. Именно на это мы были настроены еще несколько дней назад. Очередной виток событий, связанных с Clarity Act, заставил курс биткоина и других криптовалют снова устремиться вниз. Сегодня поговорим об этом и не только, а в конце программы вернемся к нашей традиционной рубрике «Виртуальный портфель» и посмотрим, кто же здесь настоящий трейдер. С вами программа «Хэш и кэш» на радио РБК, и я Николай Загвоздкин, руководитель РБК «Крипто».
4: И я Анатолий Радченко, трейдер, эксперт РБК «Крипто». Здравствуйте.
5: Хэш, хэш и кэш. Серия специальных программ о мире криптовалют и цифровых активов.
3: Начиная с 1 сентября 2026 года, думаю, будет логично начинать каждый наш выпуск с небольшого
4: задания.
3: Да, с небольшого брифа. А что же произошло в России и что же нового принес нам закон? Во вторник прошло наше мероприятие РБКшный Capital Markets. Это мероприятие для классических инвесторов и не только. Впервые была сессия про криптовалюты, на которой было много интересных гостей, в том числе представитель Минфина и представитель Финама Владислав Кочетков.
4: Мы знаем такого,
3: да,
4: уважаем.
3: Да, который сказал, что не очень-то все довольны тем, как определили роль неквалифицированных инвесторов в новом рынке
4: криптовалют. Прям так и сказал, что не очень-то довольны, или сказал, что совсем недовольны?
3: Я не воспроизведу точную цитату, но скорее это было ближе к тому, что очень недовольны.
4: Очень недовольны.
3: Логика была в следующем. Ну, криптовалюта — это очень волатильный актив, и представьте, что кто-то из Никвалов поставил позицию 299 тысяч рублей, а напомню, что ограничение для Никвалов 300 тысяч.
4: Да, и да. Пошло вверх.
3: Закрылась позиция на 301 тысячу, например. Кто будет нести ответственность за это. И, в общем-то, господин Кочетков сказал следующее, что прямо сейчас Финам не горит желанием допускать неквалифицированных инвесторов к торговле инструментами с криптовалютой.
4: То есть не все до конца понимают, как это должно работать, но тем не менее...
3: Тем не менее, это уже как-то работает.
4: Я слышал, опять же, что 16 сентября Мосбиржа заявила о запуске бесконечных фьючерсов.
3: Infinity.
4: На биткоин, эфир, солану и еще там что-то там. В общем, какие-то криптовалюты будут. Насколько я знаю, уже дает такие фьючерсы Санкт-Петербургская биржа. Ну и в целом практически любая компания во всем мире. Но это официальный запуск в рамках нового законодательства. И как будто люди должны будут это торговать.
3: Я, если честно, не очень понимаю, что такое вечный фьючерс. Для меня вообще слово «вечность» и криптовалюта — это антонимы.
4: Вечный фьючерс, постараюсь объяснить себе совсем просто. Обычно фьючерсы, они календарные. То есть сентябрь, март, апрель и так далее. Вечный фьючерс, это значит, что...
3: Прикольно, что у тебя после сентября март сразу идет.
4: Ну, а это квартальный, пусть будет,
3: ладно,
4: пусть
3: ладно,
4: будет так.
3: Хорошо.
4: Самое главное, что нужно понимать, то, что у тебя нету окончания, и ты за это платишь ставку. То есть, держа позицию, ты постоянно платишь ставку. Это перепьючил фьючерс, который есть на Binance, Bybit и так далее. И средняя ставка для поддержания такой позиции составляет примерно 10% годовых.
3: Неплохо, неплохо.
4: Ну, вот примерно такой же инструмент фондирования будет и у московской биржи. Те люди, которые захотят разместить деньги, ну, возможно, тоже будет хороший инструмент. Но вряд ли

0: это будет как-то относиться в целом к криптовалюте.
1: Мне стало понятно, а теперь, Толь, давай вернемся к тому, с чего я начал.
0: Теперь давай вернемся.
1: Ну, не то чтобы к непонятному, мы радовались, зеленые графики, там, биткоин выше 80. Теперь смотрим,
0: счастье
1: и он
0: было
1: откатился,
0: так близко.
1: Да, откатился. Более того, за 15 сентября из биткоина и эфир ETF ушло почти 600 миллионов долларов. На следующий день ФРС повысила ставку, и биткоин где-то там в эти дни колебался между 75 и 76 тысячами долларов.
0: Как будто в рамках 3-5%, ну, максимально.
1: Я понимаю, что для крипты не такие большие цифры, но тем не менее мы же понимаем, что 80 тысяч долларов – это красивая цифра, за которую...
0: А еще красивее 100. А Брайан Армстронг сказал, что к 30-му году будет и 400 тысяч. Самая главная новость, о которой мы должны обязательно рассказать, это тот самый закон Clarity, который должен...
1: Растоптали Clarity Act.
0: Объяснить. Никто пока не понимает. Этот закон должен был объяснить конкретно, что такое криптовалюта, кто должен ей управлять, кто должен быть надзирающим органом, либо SEC, либо комиссия по фьючерсным рынкам. Его не приняли. Причем самое важное, что продвигал его Трамп. Ну, мы знаем, что
1: известные
0: все
1: криптом.
0: Криптокомпании финансировали Трампа в его предвыборной гонке.
1: Я как раз про это хотел спросить, да.
0: И он обещал, что мы сделаем крипту
1: великой
0: полностью
1: снова
0: легальной. И в конечном итоге, даже с учетом большинства палаты и сената республиканцев, они не смогли это сделать.
1: Что? Почему? Кто? Если, значит, есть Трамп, который теперь, без шуток говорю, очень влиятельный, известный криптан, назовем это так.
0: Больше
1: есть
0: всех заработал, кстати, за год на криптовалюте официально.
1: Даже больше, чем сын Байдена со своим запуском.
0: Здесь нет еще пока официальной информации, но Трамп точно заработал больше всех, это официально.
1: Есть Трамп, есть, значит, какой-то лобби, криптокомпания. Кто им противостоит? Кто не дает этому свершиться?
0: Отчасти демократы. Им не нравится закон. В первую очередь с этических моментов. Например, они очень расстроены тем, что Трамп и его семья зарабатывают безграничное количество денег на криптовалюте, и как будто все нормально. И это одна из главных вещей, почему демократы это не поддержали. Но у нас скоро еще так называемый midterm, то есть это экватор президентства Трампа, где происходят, опять же, выборы в Сенат, и, скорее всего, республиканцы там потеряют большинство. И если большинство возьмут демократы, то все законы, которые Трамп делал на протяжении 2 лет, они через Сенат будут отменять.
1: Господи, я даже слышал, что вроде как Уоррен требует расследовать World Liberty Financial, выяснить, откуда же появились средства для покупки токенов на 100 миллионов долларов.
0: Там очень запутанная история. У них есть токен. Это некий DEX, децентрализованная биржа, которая может быть эмитентом своего стейблкоина. Скорее всего, все это делалось как раз под эту регуляцию. Самое интересное из слухов про World Liberty Financial то, что известный CZ, это глава Binance, вышел из тюрьмы из Америки. И потом оказалось, что самым большим держателем стейблкоина Вилфи является Binance. Вот так получилось. Плюс еще инвестиции там принцев Саудовской Аравии и так далее. Вот вся вот эта вот история происходит. В общем, как говорят американцы, шейди. Очень такая
1: темная. Тогда такой вопрос. Вот смотри, как ты считаешь, помогает ли личная вовлеченность президента такой огромной страны, как США, развитию крипты? Мы все были уверены, что да. То есть, что сейчас крипту в Америке ждет какое-то суперсветлое будущее и так далее. А вот теперь кажется, что как будто бы вовлеченность Трампа делает эту отрасль такой вот политической мишенью.
0: Если мы рассмотрим вообще, куда бы ни вовлекался Трамп, либо это Ближний Восток, либо это искусственный интеллект, либо это дата-центр, везде происходит какой-то хаос. Но если говорить по факту, с точки зрения именно регуляции и бизнеса в целом на рынке криптовалют, был принят Genius Act в самом начале, который регламентировал создание стейблкоинов, чем они должны быть обеспечены и как они должны циркулировать в экономике. И это в целом, так как стейблкоинов 99% крипты, которая сейчас работает, как-то используется, это продолжит работать. Clarity Act — это больше был про токены, фондирование, привлечение денежных средств. Что такое непосредственно токен? Это ценная бумага, либо это, не знаю, программа лояльности. Все говорят по-разному. С этими моментами сейчас тяжело, но, в принципе, это не так сильно повлияло на всю структуру финансов и именно стейблкоинов, которые происходят в Америке.
1: Прежде чем переходить к следующей теме нашей программы, как ты считаешь, вот есть ряд криптопроектов в США, которые имеют поддержку там, Трампа, власть,

0: давай назовем это так. Понятно, что сейчас они там чувствуют себя неплохо. Как ты считаешь, когда и если сменится власть в Америке, что случится с этими проектами?
1: Очень хороший вопрос. Скорее всего, власть, она никогда не поменяется, она переходит от демократов в республиканцев, и, в принципе, повестка остается такой центральной. Но я хотел сказать, что криптовалюта все-таки на международном рынке старается двигаться, наоборот, от власти. Если Америка сделала стейблкоины и легализовала это все, сделала биткоин, возможно, даже часть резервов США, то все криптоны начали переходить в Zcash. Что это? Анонимная криптовалюта.
0: Поэтому он растет до сих пор, даже когда рынок
1: до
0: падает.
1: До сих пор, да. И я думаю, что это отличное время. Я буду покупать Zcash.
0: Zcash поэтому растет, когда весь рынок падает до сих пор. Хорошо, спасибо. Толь, смотри, еще одна тема. Наши любимые взломы. В этот раз хакеры, выдав себя за сотрудников правоохранительных органов...
1: Это вот эти вот самые звонки, типа, здравствуйте, не могли бы вы перевести все деньги для сохранности?
0: Слушай, честно, не знаю, но тут пострадала финтех-компания Revolut, если ты такую знаешь, уверен, что ты такую знаешь.
1: Мистер Сторонский, да.
0: Хакеры получили огромное количество данных личных клиентов, у которых, цитирую, большой объем биткоинов имеется. И потребовали выкуп в другой анонимной монете. Мы только что говорили про Zcash, а они потребовали в Monero 6 тысяч, если не ошибаюсь, Monero, это плюс-минус 3 миллиона долларов.
1: У меня есть, кстати, любимая история про Monero.
0: Так, давай.
1: А когда поймали парня, который делал Pirate Bay, вот это вот черный рынок в Америке всяких нелегальных запрещенных веществ, и у него забрали какое-то количество биткоинов, ну, назвали точную цифру, какое-то количество эфира, там, какое-то количество еще чего-то, и непонятное количество Monero. Вот это мне прям запомнилось, и я понял, что есть действительно что-то анонимное. Никогда этим не пользовался. Такой интересный факт.
0: Вот они шантажируют раскрытием данных, но предположим, что у меня есть 1000 биткоинов, они, очевидно, лежат не на счету в Revolut. И даже если кто-то вскроет, скажет, вот Николай Загвоздкин, вот его вам паспорт, водительское удостоверение, там, я не знаю, страховка и так далее, у него есть 1000 биткоинов. Ну и что?
1: Если ты это не наблюдал, я тебе расскажу, что в мире до сих пор присутствует огромное давление на людей, которые имеют большое количество криптовалюты. Это и в Европе, и в США. Вот в России я не слышал ничего. Но, тем не менее, находят как-то контакты людей, вламываются к ним дома, совершают какие-то
0: очень активно используются,
1: похищения. И вот очень много всего происходит на Бали, в Таиланде. Эта информация очень, с точки зрения этичности даже, не даже с точки зрения даже безопасности, мы не берем, что, ну, очевидно, именно таким образом они построили свою дискуссию относительно вот этого выкупа. Мне кажется, что Revolut ничего им не остается делать, как только заплатить.
0: Мне кажется, для такой большой компании, как Revolut, 3 миллиона долларов не такая большая сумма.
1: Да, я думаю, что с этим справятся, ну и в целом, давай переходим к каким-то хорошим новостям.
0: Мы переходим к рубрике «Виртуальный портфель».
2: Кэш и кэш.
0: Не знаю, насколько новости хорошие. На прошлой неделе мы ставили ставки, которые мы, признаюсь, когда ехали на эфир сегодня, договорились считать погрешностью в мире крипты, потому что Толя там что-то на минус 1% сходил, и я примерно на тот же минус 1%.
1: Я так предложил Николаю, говорю, мне просто лень высчитывать эту сумму из наших виртуальных денег, давай просто это опустим.
0: Да, а Николай согласился, поэтому все в той же позиции остаемся. У Анатолия 1300 виртуальных USDT, а у Николая 1200 виртуальных USDT. Анатолий все еще впереди, но я гонюсь за ним. Итак, Толя, отдам слово тебе и буду копировать трейдера, я думаю, потому что у меня нет пока какой-то сформированной инвест-идеи.
1: Самые горячие вещи, которые сейчас есть на рынке, как мы уже сказали, если вы слушали нашу замечательную программу, это Zcash, который подходит уже к 2000 долларам практически. Какой-то невероятный скачок. Может быть, будет уже и 5, и 10 в ближайшее время. Очень быстро растет. И вторая криптовалюта — это Hype, биржа Hyperliquid. Она буквально недавно заявила о том, что они выходят в Америку. Я не знаю как. Есть слухи о том, что там опять же замешана трамповская семья. С самого начала.
0: Везде. Да.
1: Hyperliquid недавно заявила, что она начинает подготовку к выходу на американских пользователей. Это, если произойдет, я думаю, что может очень сильно повлиять на котировки. В рамках, конечно, нашей недели, возможно, мы не увидим этот взрывной рост, конечно, которого может еще и не быть. Но, тем не менее, я поставлю на хайп.
0: Я украду у тебя тогда первую идею, про которую ты говорил.

0: Глеб Каланов. Я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
1: Бешеные деньги.
0: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голль без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле-Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
1: Бешеные деньги.
2: Складывается впечатление, что США бьют наших.
3: У Трампа стратегия такая, или такая, или такая. В этой ситуации он ищет какие-то очевидные низковисящие фрукты.
4: Пояснительная бригада. Спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Каждые выходные на радио РБК.
1: РБК «Тренды».
4: Биотехнологии постепенно выходят из лабораторий в сферу промышленных решений. Сегодня они рассматриваются как инструмент развития локальных производств, снижения логистических и геополитических угроз. Отдельно растущая категория – технологии устойчивости к изменениям климата. В тренды попадают генетика засухоустойчивых культур, биопрепараты для защиты растений, биологические методы сбережения влаги и платформы для аналитики погодных рисков. Аграрии по всему миру регулярно сталкиваются с экологическими вызовами, поэтому адаптация к ним становится залогом рентабельности бизнеса.
5: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибинов химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
6: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК.
4: Что это было? В эфире.
7: Вообще есть проблема, что предсказуемость для человека обладает сверхценностью. И негативный, но предсказуемый результат предпочтительнее...
8: А неопределенность, наоборот, это что-то страшное.
7: Это собственно... не просто страшно, это сверхстрашно.
8: Да, при том, что неопределенность – это вообще часть нашей жизни. И когнитивно-поведенческие психотерапевты всегда говорят, что, ребят, неопределенность – это вот как раз не баг, а фича.
7: Действительно, были прямо исследования, что люди предпочитали предсказуемый негативный эффект непредсказуемому позитивному. То есть лучше знакомое плохое, чем... прям незнакомое хорошее. Но это прям доказанная история. И вот очень сложно выйти за пределы вот этих знакомых паттернов, когда у тебя все более-менее хорошо. И это самое большое препятствие на самом деле. И первое, с чего рекомендую начать, подвести честную статистику своих разговоров и осознать, что большая их часть заканчивается провалом. Мы не достигаем целей разговоров. Оно вроде все нормально, но мы не достигаем, чего мы хотим.
4: Специалист по сложным переговорам и

0: Автор программ коррекции когнитивных нарушений Даниил Терентьев в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Столица 18.30 с новостями Ася Касьянова. Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 18.15 по Москве превысила 40%. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Всего предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Избирательные комиссии в Херсонской области приостанавливали работу из-за угрозы ударов дронов и ракетной опасности, сообщила председатель избирательной комиссии региона Марина Захарова. По ее словам, происшествий не зафиксировано, избирательный процесс в регионе идет штатно. Сбиты еще 6 беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, число уничтоженных на подлете к столице дронов с начала суток увеличилось до 21. Американский JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть. Об этом говорится в аналитической записке банка, которую изучил Рейтер. Банк признал, что старые правила больше не работают из-за политики и войны на Ближнем Востоке. Аналитики не понимают, чем закончится этот конфликт, поэтому не могут составить базовый сценарий. JP Morgan отметили, что ранее США пытались сдерживать рост цен, но теперь эти красные линии пройдены, и ситуация стала еще более запутанной. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме. Его запустили с космодрома Байконур 16 сентября. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны грузов. Самая важная часть посылки – это оборудование для проекта «Теледроид». Это специальный костюм для дистанционного управления роботом в открытом космосе. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Максе.
1: В Москве 18.32. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Правительство дополнительно выделило 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных ставок. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, и еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Почему деньги в этой системе так быстро заканчиваются? Надолго ли хватит новых 157 миллиардов? Разберемся с заведующим кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александром Цыгановым. Он на связи со студией радио РБК. Александр, здравствуйте. Вообще 157 миллиардов много это или мало в масштабах ипотечного рынка нашей страны? И, ну и насколько хватит этой меры?
2: Здравствуйте. Ну, сумма ощутимая. Можно заметить, 157 миллиардов все-таки даже в масштабах бюджета России будет вполне ощутимо и заметно. Бесспорно, эта сумма потребовалась не просто так, а на компенсацию банкам по кредитным ставкам. Как мы помним, льготная программа ипотеки заключается ровно в том, что человек оплачивает ставку льготную 6 или 8% или меньше, а разницу оплачивает государство банку, который выдает ипотечный кредит. И вот когда эти программы начинались, период пандемии, несколько позже, были другие процентные ставки, поэтому сейчас и требуется дополнительным образом выделять деньги. Их хватит. Не на месяц, не на два, не на три. Их хватит на определенное время. И при этом выделяется сумма 157 миллиардов с учетом того, что в перспективе рассчитывают на снижение ключевой ставки. Потому что если на последнем заседании ставка не снизилась, то до того она продолжительное время снижалась. Поэтому здесь рассчитать до конца, до окончания всех кредитов, ну, наверное, несколько затруднительно. Поэтому выделяется траншами. Вот этот транш

0: выделен в настоящее время, который необходим на поддержание уже действующих программ, уже выданных кредитов на их обслуживание.
1: Но сейчас процесс снижения ставок замедлился по разным причинам. Да, ЕЦБ оставил в силе ключевую ставку на последнем заседании. А получается, что, возможно, придется еще дополнительно выделять средства для компенсации банкам. Вообще нормально эта ситуация? Не нужно что-то в механизме поменять?
0: Наверное, мы легко заметим, что механизм меняется. Та же самая льготная ипотека на новостройки на сегодня эта программа не действует, семейная ипотека будет меняться, это несколько раз говорили. И механизм меняется, повышается адресность, повышается выдача ипотечных кредитов по степени и нуждаемости, и социальной значимости в тех случаях, когда поддержка действительно нужна. Это учитывают. Но вот когда вводили программу, учитывали перспективы, учитывали возможности, но в том числе заложили возможность при необходимости обращаться в правительство за выделением средств на поддержание этой программы, потому что программа не заканчивается сегодня, не заканчивается завтра, она будет действовать до окончания сроков уже выданных ипотечных кредитов, это годы, и в какой-то момент требуются дополнительные средства, мы их сейчас и видим, что выделили, в какой-то момент этого требоваться не будет, если ставки понизятся, и вот это действительно финансовый менеджмент, которым сейчас занимается Минфин и правительство.
1: А как подобные вливания в льготную ипотеку влияют на цены на недвижимость? Не разгоняют?
0: Но в данном случае нет, потому что я подчеркну еще раз, это все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разницы между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно. И влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
1: Благодарим вас за пояснение. На связи со студией Радио РБК был заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов. Через полторы минуты о том, что Центробанк запустил сервис анонимных жалоб на теневых руководителей финансовых организаций. Разберемся, на практике-то будет возможно такую жалобу подать? Примут ли ее? Оставайтесь с нами.
2: Реклама. Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
3: Руководить не значит принимать решения в одиночку. В школе управления РБК более 2500 руководителей растут и обмениваются опытом. Каждую неделю на онлайн-событиях разбирают управленческие кейсы вместе с экспертами. А с помощью практик осваивают новые навыки и инструменты для работы. Присоединяйтесь и вы к сообществу тех, кто формирует бизнес-среду. 16+.
4: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: 18.39, точное московское. Вы слушаете прямой информационный эфир радио РБК. У микрофона Мария Пичугина. Центробанк запустил сервис анонимных жалоб на теневых руководителей финорганизаций. Теперь регулятор будет принимать сообщения о лицах, которые фактически управляют финансовой организацией, но не занимают официальных должностей. Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. К таким относятся, например, советники и помощники, которые на практике дают указания, а также лица, которые по доверенности могут контролировать организацию. Банк России подчеркивает, что обещает сохранить анонимность того, кто решил раскрыть информацию о теневом руководстве. Однако на практике анонимную жалобу, вероятнее всего, не примут, так как подтверждение, например, переписки сразу же выдадут заявителя, считает партнер адвокатского бюро «Интеллектуальный капитал» Андрей Завьялов.
5: Как установить, что обращение анонимное, теневое, там просто-напросто не оставляет человек, подавший обращение, сведения о себе, телефонные, электронные, почтовые данные. Там оставляет сведения только об кредитной организации и о лице, в отношении которого направляет сообщение. Но есть риск быть установленным, потому что то, прикладывая какие-либо документы, о чем требует сервис, доверенность или какую-то переписку, то, в принципе, можно раскрыть сведения о своей личности. Для человека, в отношении которого подано данное обращение, здесь риск-то один. Дополнительные основания для проведения проверки уже в рамках имеющихся проверок Банка России, там, банка или страховой организации. Может быть, какая-то дополнительная внеплановая проверка будет организована со стороны регулятора.
1: Впрочем, регулятор не будет отвечать на такие обращения, но обещает тщательно проверять полученную информацию. Если она подтвердится, то указанные в сообщениях люди будут включены в список контролирующих финансовую организацию лиц. Новые меры направлены на обеление рынка, считает адвокат, партнер адвокатского бюро Forward Legal Григорий Нестратов.
6: Инструмент, который вводит ЦБ, направлен на то, чтобы внутри банка не нарушались требования к тем должностным лицам, кандидатурам, которых ЦБ должен утверждать, которые вправе, в принципе, банком управлять. Ведь банковская деятельность регулируемая. Лица, которые управляют банками и деньгами нас, как вкладчиков и там, юридических лиц, эти лица должны отвечать определенным квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации. Если выясняется, что в банке есть теневой руководитель, который, не обладая соответствующими квалификационными требованиями, отдает распоряжение, и банк слушается его, то либо он менеджер не соответствующим требованиям банка, либо он вообще является одним из совладельцев банка, таким же теневым и спрятанным, чего Банк России, конечно же, допустить не может.
1: Еще в 2022 году регулятор запустил сервис для осведомителей, которые могут анонимно направлять информацию о теневых бенефициарах финансовых организаций. С момента запуска этой обратной формы ЦБ получил 40 обращений. Турбулентность в авиаиндустрии. Больше всего от топливного кризиса в мире страдают авиаперевозчики. На это обратил внимание РБК. Цены на топливо остаются на повышенном уровне. По данным компании S&P и Международной ассоциации воздушного транспорта, с начала кризиса на Ближнем Востоке авиакеросин подорожал вдвое, почти $200 за баррель вместо 100 годом ранее. За полгода несколько крупных международных перевозчиков закрылись или подали на банкротство. Например, китайская Joy Air, словенская Альпавиа и Ascent Airways. Дефицита керосина в России не будет, однако цены действительно продолжают расти. Это почувствует и потребитель, считает главный редактор портала Авиа.ру Роман Гусаров.
7: Действительно, ситуация в авиаотрасли очень сложная. Назвать ее прямо критической после того, как весь мир, вся экономика и авиаотрасль прошла через ковид, пока еще сложно. Вот тогда была действительно очень критическая, когда просто было парализовано движение. Сейчас все-таки авиация летает. Да, дорого. Да, есть снижение. И, к сожалению, тут получается, что вот эта ситуация, она несколько как подбила на взлете, можно сказать. Только началось такое очень динамичное восстановление после как раз ковидное к плановым ожидаемым объемом перевозок, а потом начался Армузский пролив. Это парализовало часть воздушного движения в регионе. На это сейчас еще и накладываются высокие цены на авиационное топливо, что также бьет очень серьезно по экономике авиакомпаний. И, как говорится, все это пока цветочки, ягодки будем собирать позже, когда авиакомпании начнут подводить итоги финансового года, и там уже будут слезы и проблемы, и дальше уже будут решать, что же делать, как выживать.
8: А как обстоят дела в России? Удары по НПЗ сильно влияют? влияют на цены на керосин?
7: Конечно же, удары по НПЗ влияют на весь и рынок топлива, и на керосин в том числе, но дефицита керосина пока, к счастью, мы не наблюдаем. Мы прошли высокий сезон, это июль-август, самый пик авиаперевозок, и, в общем-то, керосина хватило, и вся полетная программа была выполнена. Сейчас уже легче, можно вздохнуть, уже сентябрь, потом октябрь, осень. Ситуацию в руки взял регулятор, и, в общем-то, топливом были авиакомпании были обеспечены на 100%.
8: Если попробовать спрогнозировать ситуацию, что нас ждет в этом году?
7: Пока ситуация очень непростая. Во всяком случае, экспорт керосина из Российской Федерации запрещен, так же, как и дизеля. Поэтому я надеюсь, что весь керосин, который МПЗ смогут выработать, он не утечет ни капельки за рубеж. А значит, нашим авиакомпаниям, как минимум до весны, керосина должно более чем хватать. Опять-таки повторюсь, потому что низкий сезон зимой. Поэтому авиакомпании летают в полсилы. Значит, и керосина нужно значительно меньше, чем летом. Ну и значит, его вполне должно хватить, если НПЗ будут в работоспособном состоянии. Другой вопрос — цены. Вот цена, к сожалению, сейчас и кусается, и биржевые котировки на авиакеросин в России тоже очень высокие. И, конечно же, это сказывается на себестоимости авиаперевозки.
1: Подробный разбор темы, этот и другие эксклюзивы уже в подписке РБК.
2: РБК коллекция.
1: Китай стал одним из самых популярных направлений для семейного отдыха на осенних каникулах. Об этом сообщает Российский союз туриндустрии со ссылкой на данные «Слетать.ру». Количество заявок на туры с детьми на эту осень в Китае увеличились год к году на 111%. В Египет на 49%, а во Вьетнам на 23%. Еще год назад в топе продаж в период школьных каникул первой шла Турция, далее Египет, Таиланд и Объединенные Арабские Эмираты. Какие страны для отдыха на осенних каникулах выбирают россияне и как вернуть ребенка в учебное русло после поездки, разбиралась Лиза Майнгард.
9: Традиционно три кита, на которых держится весь зарубежный отдых у россиян, неважно, каникулы это или любое другое время года, это Турция, Египет и Таиланд. По-прежнему также растет спрос на Вьетнам, по данным туроператоров, и, конечно же, безоговорочным лидером по количеству заявок стал Китай. Последние два направления, кстати, одни из самых дешевых, я сейчас о Вьетнаме и Китае. То есть на семью это в среднем до 200 тысяч рублей за 10 дней отдыха. Дороже всего оказались путевки в Турцию, это минимум 300 тысяч рублей. Из неожиданного, большим спросом этой осенью пользуется Черногория. С 1 ноября там отменят безвизовый режим для россиян, поэтому все постарались успеть запрыгнуть в уходящий вагон. Об этом рассказал директор по развитию компании «Я-туроператор» Виктор Куликов.
10: Китай – это приоритет всего года, и прошлых лет, и будущих, наверное, будет. То есть очень много вариантов, очень считается безопасным направлением, несложным. Люди едут, ну, я бы еще отметил Черногорию, даже то, что есть архитектура и пляжи есть одновременно. Очень много русских здесь. Все равно лидер остается Турция по-прежнему, несмотря на резкое повышение цен. Также новое направление, которое опробуется, тестируется этой осенью, это Эль-Аламейн в Египте. Осенью все-таки это экскурсионка, и Китай, да, конечно, дает просто колоссальные возможности. Много рейсов, самые разные регионы, прекрасная погода в это время. Еще Япония, кстати, тоже есть.
9: Никаких строгих законодательных регламентов нет, но родители будут обязаны уведомить об этом классного руководителя и написать заявление на имя директора. Достаточно формулировки по семейным обстоятельствам. У матери семейства срочно нужно обновить загар, чем не семейное обстоятельство. Писать так заявление лучше не надо. Уделяй без того острый реагируют на отъезды детей в каникулы. Частично, кстати, не беспочвенно, потому что осенние каникулы длятся около 7 дней, а того и бывает и даже меньше, в зависимости от того, учится ребенок по четвертям или по семестрам. То есть ребенку приходится самостоятельно наверстывать потом в последующем программу. Чтобы отдых не стал серьезной помехой в учебе, родителям необходимо заранее подготовить свое чадо к тому, что ему придется по возвращении делать двойную работу. Таким мнением поделилась детский и семейный психолог Татьяна Васильева.
11: Очень важно не нагнетать учебную обстановку, да, то есть приехал и родитель сразу в контроль уходит. К этому готовим ребенка заранее, до поездки. Мы говорим, мы уезжаем в поездку, неважно какого возраста ребенок, смотри, нас не будет, ты пропустишь 2 недели. Все дети учились, они будут проходить темы, тебе придется немножечко посложнее, тебе нужно будет нагонять. Поэтому смотри, что важно, когда мы вернемся, ты пойдешь в школу, тебе нужно больше будет усилия, больше заниматься, ты готов к этому, ты понимаешь, да, что тебе придется побольше потрудиться, чем остальным. Обязательно до вот этой поездки ребенку озвучивать, что он выпадает из учебы.
9: Еще одна вещь, на которую посоветовала обратить внимание родителям специалист, это дать понять ребенку, что в первую неделю после отдыха получать плохие отметки – это абсолютно нормально. Пусть школьник знает, что это не ошибки, а закономерное следствие того, что он пропустил какую-то часть материала, как бы не противились этому учителя. Обозначить границы, что ты потом вот неделю мы тебе разрешаем пополучать 2, а потом давай, мой милый, будь добр, как-то это все наверстывай упущенное, получай хорошие отметки.
1: в том, куда семьи отправляются на отдых во время школьных каникул этой осенью и как вернуть ребенка после отдыха обратно в учебный процесс, разбиралась Лиза Майнгард. Восемнадцатого сентября вышел новый альбом Дэвида Боуи, точнее, большой архивный релиз «The Shell Told Me Recordings» – 10 прежде неизданных песен 1965 года. Тогда Боуи был еще не Боуи в нашем классическом понимании. Он выступал под именем Дэвид Джонс и только нащупывал собственный звук. Сборник вышел сразу везде – в стримингах, на CD, на виниле, включая лимитированное издание. Вот только ценность здесь скорее историческая, чем музыкальная – считает музыкальный критик Илья Легостаев. По его словам, без громкого имени на обложке эти записи вряд ли бы кого-то зацепили.
12: Может быть, вот эта музыка, которая звучит на этом сборнике, она совершенно вне контекста современной поп-культуры и современной рок-культуры. Она вряд ли кого-то зацепит. Она гораздо медленнее по развитию. У нее немножко другой стиль звукозаписи, все другое. Но если бы это не был Дэвид Боуи, когда к этому прилепляется имя, конечно, к этому чуть другое внимание. Главная ценность в этом, она историческая. То есть вряд ли этим стилем, этим подходом вот сейчас можно кого-то невероятно убедить. Да, есть люди, которые страшно любят ретро, есть люди, которым невероятно нравится из этих 60-х, и это еще один для них кирпичик, который помогает им воссоздать картину вот этого музыкального мира. Для остальных это такой привет из прошлого, не больше.
1: Архивный релиз этого года попал в модный тренд на возвращение кассет, дисков и ретро-звучания в целом. Случайность ли это в программе? Что это значит? Программы вечерней объяснил продюсер и музыкальный обозреватель Николай Крупатин. По его мнению, дело не в моде, а в цикличности. Причем для этого даже вывели отдельную формулу.
13: В 2002 году на лекциях в Беркли на продюсерском отделении нам как раз рассказывали, и существует формула. Ну, вы наверняка слышали, там прошлое возвращается, цикличность там истории, цикличность в культуре. Это как бы уже рассчитано на уровне формул. Если коротко, значит, вся новая музыка заводится в аудиторию от 8 до 12. Для того, чтобы понять платформу заведения, берутся родители тех, кому сейчас от 29 до 32, и потом дальше отматывается до того времени, когда им было от 8 до 12, вот мы получаем тогда тот самый срез, которым надо кормить сегодняшнюю аудиторию. Это именно рассчитано, уже доказано на уровне психологии. И если исходить из этой формулы, то сейчас у нас время повторения 96-98 года.
1: Из классиков рока не только Дэвид Боуи радует новинками. Так, недавно один из основателей Beatles, Пол Маккартни, выпустил свой первый за 5 лет альбом «Парни с Dungeon Lane». В него вошли 14 композиций, написанных с 2021 по 2025 годы. Пластинка посвящена воспоминаниям о Ливерпуле и периоду до славы Beatles. Альбом, как и сборник Beatles, как и сборник Боуи, доступен на стриминговых платформах. Также его можно приобрести на дисках, пластинках и кассетах.
2: РБК коллекция.
1: Большинство россиян хотели бы меньше пользоваться социальными сетями перед сном. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». В опросе приняли участие более 1500 совершеннолетних жителей всех регионов России, и 69% респондентов заявили, что хотели бы отказаться от потребления контента перед сном. Кандидат психологических наук Наталья Минаева отметила, что одной мотивации недостаточно для отказа от привычки.
14: Социальные сети все-таки это определенная модель времяпровождения. Это захватывает вот эти коротенькие там истории, рилсы, там легкий дофамин так называемый. А то, что человеку доставляет удовольствие, от этого отказаться бывает очень и очень сложно. Человек, просматривающий гаджет, светит экран, попадает на сетчатку глаза, рассеивается мелатонин, это гормон сна. То есть нарушения сна в первую очередь возникают. Во-вторых, может быть повышаться тревожность. Например, человек перед сном читает новости. Новости не всегда бывают, опять же, позитивные, да, бывают и тревожные новости, поэтому эта тревожность, она еще больше может развиваться. У кого-то это влияет на самооценку, это влияет на общее психическое состояние, а тут уже и нервная система, и психика, ну и так далее. Здесь очень много зависит от мотивации и от дисциплины человека, от самодисциплины. Разработать план и строго его придерживаться. Что значит план? Для кого-то это ежедневное сокращение времени на одну минуту, например. Для кого-то это увеличение времени до сна, например, да. Либо какие-то лимиты устанавливать. Например, 3 раза в день по 15 минут смотрю социальные сети.
1: Из других привычек россияне хотели бы отказаться от импульсивных покупок. Это назвали 19% опрошенных. И от поздних походов к холодильнику. Так ответили 28%. Но от какой привычки точно отказываться не стоит, это слушать радио РБК.
15: Автоньюз.
16: Гибриды стали одним из главных автомобильных трендов последних лет. Но на многих из них можно ездить исключительно на электричестве, но при этом не зависеть от розетки. Но знаете ли вы, кто придумал гибридный автомобиль? В эфире Алексей Панков, обозреватель «Автоньюз». Сегодня о первом гибриде в истории. И создал его Фердинанд Порше. Еще в юности он интересовался электричеством. В 13 лет Порше самостоятельно сконструировал батареи и провел электричество в дом и семейную мастерскую. Позже он познакомился с австрийским промышленником Людвигом Лонером и устроился работать на его предприятие. Молодому инженеру было всего лишь 24 года. Первый прототип гибрида не заставил себя долго ждать. Порше установил электродвигатели непосредственно в ступице передних колес. Электричество для них вырабатывали два небольших бензиновых двигателя, соединенных с генераторами. Они же заряжали аккумуляторы и обеспечивали работу других систем автомобиля. Лонер и Порше представили эту машину на Всемирной выставке в Париже в 1900 году. Сам Порше назвал ее «Semper Vivus». С латыни это переводится как «вечно живой». Термина «гибрид» тогда еще не было, но по современным меркам перед нами был именно полноценный гибридный автомобиль. Впрочем, у конструкции было много недостатков. Например, отсутствие задней подвески. Да и весила машина около 1200 килограммов. Уже в 1901 году на парижском автосалоне Porsche и Lohner представили следующую версию – Lohner Porsche Mixte. Она оказалась более удачной и даже оставалась в производстве до 1915 года. Машина стоила от 14 до 34 австрийских крон, примерно от 80 до 200 тысяч долларов по нынешнему курсу. Спустя больше века Porsche решила напомнить об этой истории. В 2011 году компания построила полноразмерную рабочую копию Semper Vivus. Porsche использовала старые фотографии и всего один сохранившийся технический чертеж. Копию показали журналистам на Женевском автосалоне. Как раз тогда Porsche представила гибридный родстер 918 Spider. Получился довольно символичный момент. Компания демонстрировала современный гибрид и одновременно напоминала, что идея похожей силовой установки появилась в самом начале ее автомобильной истории.
17: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, а у меня 1061 виртуальный доллар.
18: Уже более полугода мы не теряем деньги.
19: 1200 от 1000 – это 20%.
17: Нет, согласен.
19: Ну, это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
20: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
21: Классика денег. Афоризмы великих людей.
22: Небольшая сумма, данная взаймы, делает должника другом, большая – врагом. Сенека.
23: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль» и автор программы «Качество жизни». Здоровье все чаще становится отдельным проектом. Биомаркеры, трекеры, профилактика. Где проходит грань между заботой о себе и бесконечной оптимизацией? Мой сегодняшний гость – Максим Кашулинский, журналист и основатель издания о здоровье и качестве жизни «Reminder». Обсудим, как не зайти слишком далеко в поисках долголетия. Может ли изучение философии помочь в биохакинге? И можно ли сохранить интерес к жизни в преклонном возрасте? Меняем качество жизни во вторник в 21.00 на радио РБК.
21: Ошибка на миллион. Краткое руководство. Как испортить все.
24: Бургер для взрослых. В 1996 году Макдональдс решил стать немного взрослее. Компания заметила, что ее рестораны слишком прочно ассоциируются с детьми и семейными походами, и выпустила Arch Deluxe – бургер со вкусом для взрослых. Над рецептом работали почти два года. Картофельная булочка, около 113 граммов говядины, бекон, салат, томат и специальный соус с дижонской горчицей. Даже рекламная кампания строилась на той же идее. Детям новый бургер якобы не понять. Arch Deluxe создавался специально для взрослых. Запуск был грандиозным. Макдональдс рассчитывал превратить бургер в бренд с миллиардными годовыми продажами, а на продвижение потратил, по разным оценкам, более 100 миллионов долларов. Но взрослая аудитория не спешила менять свои привычки ради взрослого Макдональдс. Arch Deluxe не смог развернуть падающие продажи американских ресторанов, а со временем исчез из меню. Макдональдс попытался изменить восприятие своего бренда новым бургером. Оказалось, одного нового вкуса для этого недостаточно.
21: Ошибка на миллион.

0: и радио РБК всегда вместе с вами. Дома в умных колонках, в дороге в FM-диапазоне, в офисе на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: 37 вечера с новостями Ася Касьянова. Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Дональда Трампа, сообщил секретарь Совбеза Исламской Республики. В документе, в частности, прописана разморозка активов страны и остановка морской блокады. В Совбезе подчеркнули, что Тегеран придерживается заключения Али Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении такого оружия. Российские войска днем поразили в порту Черноморск танкер, который доставлял горючие смазочные материалы для ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. Там отметили, что военные продолжают бить беспилотниками по портам и морским судам с грузами для украинских военных. Избирательные участки в ДНР будут работать по сокращенному графику с 8 утра и до 2 часов дня по московскому времени 20 сентября из-за активизации дронов. Это информация от председателя регионального избиркома Владимира Высоцкого. Явка на выборах депутатов Госдумы по федеральному округу по состоянию на 6:20 вечера по Москве превысила 40%. Об этом ранее сообщили на сайте ЦИК. В России идет второй день из трех голосования. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Россияне выбирают 450 депутатов Госдумы. Генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер избран новым председателем военного комитета НАТО. Об этом сообщил действующий глава комитета адмирал Джузеппе Кава Драгоне на своей странице в соцсети X. Решение принято на заседании начальников генштабов, партнеров по альянсу в Копенгагене. Больше новостей на сайте РБК.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника московского метрополитена. Сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Итак, поехали!
0: Двери открываются. Двери открываются.
2: Транспорт – это пространство, которое каждый день объединяет миллионы людей. Как за последние годы изменилось поведение пассажиров? Можно ли вообще измерить уровень культуры в поездках? И отличаются ли представления о правилах поведения у жителей разных городов и стран? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Анастасия Ким и эксперт по этикету, практикующий психолог Алла Усманова. Здравствуйте! Изменилось ли поведение пассажиров в транспорте за последние 15-20 лет? Анастасия, ну вот ваш профессиональный взгляд, что поменялось?
3: На самом деле мы наблюдаем, что пассажиры стали более внимательны друг к другу. Сначала уступать место выходящему потоку, потом заходить уже самостоятельно. Они часто уступают места даже не по просьбе. И вот исследования, которые мы проводим, там свыше 80% пассажиров уже уступают места самостоятельно. И 93% готовы, если их попросят уступить.
2: Ну, как будто бы, да, действительно, не очень-то и удобно так сидеть вольготно, да, если перед тобой стоит человек, которому как будто это нужнее. Ну, а давайте поговорим здесь про правонарушения. Вот я знаю, что за последние 10 лет правонарушения снизились более чем в 2 раза. И это, безусловно, тоже результат повышения культуры коммуникации. Или в целом это изменение самого транспорта способствует таким глобальным изменениям?
4: Это комплекс факторов, это изменения в инфраструктуре, естественно, в технологиях, и работа с сознательностью людей. Это не вопрос «или-или». С одной стороны, изменения в самом транспорте, системы безопасности действительно сыграли большую роль. И, конечно, это работа с культурой поведения.
2: Ну, мы

0: очень важную тему затронули, это инфраструктура. И, конечно, за последние годы мы видим, как транспорт меняется. Мы здесь говорим не только, скажем, про привычки пассажиров, да, но вообще про общий облик и транспорта. И в целом современные станции такие появляются. И давайте здесь поговорим про обновление аудиооповещения. Ну, вот давайте послушаем, например, старую версию.
1: Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
0: А теперь вот какие аудиосообщения слышат пассажиры метро сегодня?
1: Будьте вежливы. Уступайте места тем, кому сложнее стоять.
0: Ну, как будто бы гораздо приятнее, да, и голос такой. Анастасия, почему изменилась озвучка в московском метро?
2: Когда ты слышишь что-то новое, ты начинаешь воспринимать это не как отдельный какой-то аудиошум. Уже прислушиваешься и слышишь то, что донести хотим мы все вместе.
0: Я знаю, что в 2015 году реально огромная работа была командой метрополитена проведена, в том числе пассажирским блоком. Там стандартизировали специальные требования и к тексту, и к тому, как должен звучать голос. Вот расскажите нам об этом, пожалуйста.
2: Да, главный вызов для нас – это сделать текст емким. Поэтому мы прикладываем усилия, чтобы аудиосообщения были короткие, но при этом содержали максимально полезную информацию. У нас есть аудиобренд, система звуковых сигналов, на базе главной музыкальной темы, которую выбирают сами пассажиры московского транспорта. Мелодия зависит от категории объявления. Там важно не спешить, чтобы информация была четко и слышал пассажир самую важную информацию. Голос не должен быть слишком высоким, потому что это в замкнутом пространстве, и это воспринимается раздражительно, потому что есть эхо.
0: Вот это, кстати, интересно. Алла, как тембр голоса влияет на восприятие информации?
3: Тембр — это окраска голоса. Теплый, мягкий тембр обычно вызывает больше доверия, чем резкий или монотонный. Снижает сопротивление. А вот слишком быстрая речь, наоборот, вызывает агрессию. Пауза после ключевой фразы дает время на осмысление и усиливает значимость сказанного. Это очень важно.
0: Ох, как вы приятно это сказали. Честно говоря, я даже практически не поняла, что вы сказали, вот только слышала ваш приятный голос. Ну ладно, но ведь бывают и такие ситуации, когда, скажем, дружелюбный тон и вежливость не помогают. И как быть в таком случае? Давайте зададим этот вопрос заместителю генерального директора, организатор перевозок Елене Месищевой. Скажите, пожалуйста, на остановках и медиаэкранах наземного транспорта размещены специальные плакаты с предупреждением: нападение на контролера уголовно наказуемо. Почему об этом важно напоминать отдельно?
4: Мы используем разные форматы и напоминаем пассажирам о том, что контролеры ГКО, организатор перевозок, являются должностными лицами. Ни один случай нападения на контролеров не остается без внимания. Для предотвращения нападения на контролеров ГКО, организатор перевозок, совместно с Департаментом транспорта Москвы разработали указанные предупреждающие плакаты. Это позволит заранее напомнить пассажирам о возможных негативных последствиях.
0: Поняла. А давайте поговорим о так называемых зайцах. Ведь доля безбилетников с каждым годом снижается. Ну, скажем так, это просто даже стыдно находиться в транспортном средстве за счет других пассажиров. Вот расскажите про эту работу. Как сделать так, чтобы снизить долю безбилетников и таких недобросовестных пассажиров?
4: Культура оплаты проезда действительно ежегодно повышается. Причина повышения доли оплачивающей проезд пассажиров – это постоянный и методичный контроль всех видов общественного транспорта, а также увеличение в 2026 году штрафа за неоплаченный проезд до 5000 рублей. Коэффициент безбилетников в 2026 году уменьшился на треть по отношению к прошлому году. Также приведу интересный факт. В 2026 году еще больше пассажиров стали пользоваться билетами единой для карты «Тройка» на 30, 90, 365 дней. Это самый выгодный способ оплаты. Рост говорит о том, что бывшие безбилетники перешли в категорию пассажиров, оплачивающих проезд.
0: Елен, а часто приходится сталкиваться с агрессией со стороны пассажиров?
4: Ну, к сожалению, да, вынуждена это признать, часто. Мы стараемся профилактировать агрессию и начинаем каждую смену работу с контролерами с того, что проводим инструктажи о проявлении тактичности, деликатности и выдержки при общении с пассажирами во время проверки оплаты проезда. В случае проявления пассажиром агрессии контролер действует согласно регламентам, в том числе предпринимает меры по урегулированию конфликтной ситуации.

0: а также предупреждает пассажира о возможных последствиях в случае противоправных действий в отношении должностного лица при исполнении. Все действия как пассажира, так и контролера фиксируются видеорегистратором, а также камерами, установленными в салоне транспортных средств и на станциях метрополитена.
1: Ну, я вот понимаю, что, конечно, последствия агрессии – это чаще всего, скажем, административное правонарушение. Но что делать в тот момент, если наш контролер московского транспорта сталкивается с агрессивным пассажиром? Как себя вести? Как вообще защитить себя от этой агрессии?
2: Я бы сказала, что универсального, конечно, алгоритма не существует. Так, шаг один, шаг два, да. Но здесь самое главное, в первую очередь, оценить угрозу не только себе, но и окружающим. Оценить, можно ли обратиться за помощью, обратиться к водителю и уже к контролируемым органам. Сохранять главное самообладание, самим не вызывать конфликт, не противодействовать, а наоборот, четко ограничить границы и избегать фраз каких-либо провоцирующих, там, вы должны, вы обязаны. Просто нужно рассказывать спокойно, что есть инструкция, вам необходимо оплатить проезд. В первую очередь, конечно, это самообладание.
1: В общем-то, вы рекомендуете действовать в соответствии с установленным регламентом. С нами была заместитель генерального директора, организатор перевозок Елена Мясищева. Ну, а мы движемся дальше. Из изменений в транспорте можно также выделить и появление Центра обеспечения маломобильности пассажиров. Настя, вопрос к вам. Как изменился подход к маломобильным пассажирам за последние годы?
3: С 2013 года был запущен Центр обеспечения маломобильных пассажиров, ЦОМП. Они помогают пассажирам с нарушением слуха, функциями опорно-двигательной системы, также пожилым и пассажирам с многодетными детьми, с колясками передвигаться по станциям метрополитена, МЦК, МЦД. Также можно вызвать заявку и оказать помощь передвижению к вокзалу, к аэроэкспрессу, к местам притяжения, которых там более 345 уже у нас в программе. На новых станциях всегда запроектированы лифт для того, чтобы можно было передвигаться. Мы используем тактильную навигацию, используем навигацию для слабовидящих, маячки специальные для того, чтобы пассажир с ограниченными возможностями мог ознакомиться места выхода, где какие станции, где лифт, где эскалатор, и мог передвигаться комфортно для себя от точки до точки передвижения.
1: Да, это, кстати говоря, один из моих самых любимых сервисов московского метро. Я вообще считаю, что это сердце и душа Мосметро. Обязательно пользуйтесь этим сервисом. Я лично рекомендую от всей души. Ну, а мы движемся дальше, и хочу сказать, что каждый день в транспорте встречаются жители столицы, люди из других регионов и, конечно, туристы из разных стран. И у всех могут быть свои привычки. Как избежать конфликтов, обсудим с психологом Анной Варвянской. Насколько сильно отличаются представления о культуре поведения в транспорте у жителей разных городов или даже стран?
4: Давайте начнем с Москвы. Москва живет на больших оборотах, в большой скорости, и здесь нет места промедлению. И, конечно, мы здесь всегда сталкиваемся с тем, что пассажиропоток, он всегда в потоке, простите за тавтологию. И мы здесь не можем тормозить. И у нас еще в Москве, наверное, очень сильно уважают тишину. А, например, в той же самой Италии мы столкнемся с тем, что там будут активно что-то обсуждать, и это будет являться нормой. В разных странах мы можем с этим столкнуться.
1: А случаются ли в транспорте конфликты, скажем, между представителями разных культур? И если случаются, то из-за чего? И что вообще, что может послужить такой причиной?
4: Здесь, возможно, мы сталкиваемся с тем, что не всегда понятны правила. Бывают, нас с детства учат, что мы там уступаем место в метро пассажирам, которые в возрасте, либо беременным женщинам. А в некоторых культурах это не предусмотрено. Да? То есть есть люди, они пришли, сели и едут дальше. И мне кажется, здесь как раз вот на этой почве часто возникают конфликты между людьми, представителями разных культур.
1: Ну, отдельная категория наших замечательных, любимых, дорогих пассажиров – это, конечно, дети. И что делать, если ребенок или подросток нарушает правила? Мы сейчас спросим, зададим этот вопрос преподавателю Московской школы номер 57 и классному руководителю Анне Поповой. Изменилось ли поведение школьников в транспорте за последние годы?
5: Не замечала. Я вожу детей общественным транспортом, чаще всего метро, много лет. И зависит скорее не от годов, а от непосредственного коллектива, непосредственно людей, детей, которых мы видим в этот раз.
1: А, кстати, у нас вот сейчас была речь про Центр обеспечения маломобильности пассажиров. Знаю, что они помогают и школьникам. Пользовались этой услугой?
5: Мы пользовались ими единожды, просто потому что не нужно было. Но я знаю, что

0: и можно заранее, по-моему, за сутки попросить, или вам выдадут сопровождающего. Но обычно, когда мы едем группой, мы гораздо более заранее планируем нашу поездку. И у нас всегда есть приблизительно 2 взрослых на 10 детей, это минимум. Получается, что у нас обычно всегда есть достаточно количество взрослых, чтобы вести группу. Но да, я знаю, они чудесные.
1: А вот находясь в транспорте, вы объясняете деткам, как себя вести?
0: Да. Обычно, когда ты едешь первый раз с классом, или когда классы прям маленькие дети, там 5-й, 6-й класс, когда они еще не очень имеют большой опыт передвигаться группой, то прежде чем войти, например, в метро, останавливаешься около входа и говоришь: так, ребята, и объясняешь правила, как мы войдем, как мы выйдем, ждем хвостик, ну, в смысле тех, кто спускается по эскалатору дольше. Никогда не заходим в поезд до того, как обсудим маршрут, когда нам выходить. Всегда взрослые последние входят и последние выходят, то есть придерживая двери и осматривая своих подопечных. Да, конечно, существуют правила, но я не думаю, что они тут прописаны, просто сложившиеся правила у нас.
1: Знаете, я всегда, когда смотрю на вот эти организованные группы детей, я думаю: боже мой, сколько ответственности на плечах учителя. Ну а с кем сложнее, с детьми или подростками передвигаться в городском транспорте?
0: Ни с кем не сложнее, просто по-разному. Когда ты имеешь дело с маленькими, тебе нужно за ними глаз да глаз, ну, чтобы они не ошиблись, да, не перепутали, не выскочили неожиданно, не занервничали, не испугались. Уж бывает, что дети в таком возрасте впервые в общественном транспорте. Такое бывает. В этом плане сложнее. А что касается подростков, то иногда они хотят доказать, что они взрослые, и вот это вот: давайте я выйду вот здесь вот и пойду, потому что я точно знаю, как идти до дома, без согласования с родителями, без всего. Но у нас не было ни разу отрицательного опыта, да, то есть обычно всегда удается, видимо, один взрослый на 5 детей — это достаточно, чтобы совершенно без проблем для кого-либо, да, без каких-то конфликтов или недоговоренностей справиться.
1: А теперь вот с точки зрения психологии, как выстроить коммуникацию с ребенком таким образом, чтобы предотвратить нарушения?
0: Это зависит в первую очередь от ребенка. Конечно, нужно присматривать чуть более внимательно за активными детьми. Обычно, когда мы едем в метро, мы не едем с абсолютно незнакомыми детьми. Мы уже знаем, что от них ждать. И, собственно, с любым ребенком, создавая с ним доверительные, не дружеские, мы не можем создать полностью дружеские взрослые ребенок, не получается, да, но какие-то взаимоотношения, которые позволяют устанавливать правила и выполнять их. Это возможно, это несложно. Ну, в зависимости от ребенка.
1: Алла, может быть, есть какая-то прям вот механика, понятная для родителей, дать им сейчас такую инструкцию?
2: Главная инструкция — это взрослый, это главный образец для ребенка. Как себя ведет родитель — это главное правило для ребенка. То есть, если родитель нарушает правила или как-то себя ведет некорректно, ребенок это считывает. В первую очередь, это пример родителям.
1: Ну что же, с нами были психолог Анна Варвянская и преподаватель Московской школы номер 57 Анна Попова. Давайте поговорим о том, как сделать поездку комфортнее и как договориться о правилах поведения. Кстати, в 2019 году большинство москвичей, участвовавших в голосовании на портале «Активный гражданин», поддержали появление вагонов тишины на МЦК. И вот здесь я хочу поговорить про это новшество, которое в 2019 году просто на всех сайтах, на всех каналах об этом говорили. Говорили, какие результаты? Можно ли сказать, что это был успешный и есть действительно успешный проект?
3: Очень хорошо помню запуск этого проекта. Он действительно дал очень хороший результат. Конечно, да, там есть пассажиры, которые не соблюдают. Они сначала не замечали, да, размещение плакатов, размещение информационных знаков. Но со временем люди, которые уже заходили, соседние пассажиры указывали, подсказывали, что все-таки ты попал в вагон тишины. И действительно, многие пассажиры теперь стали выбирать. И перед тем, как сесть, они выбирают вагон тишины, если они хотят проехать в тишине, подумать, послушать, слушать в наушниках свою музыку, чтобы посторонние звуки не отвлекали. Поэтому действительно очень востребованный проект, о котором многие уже узнали и с удовольствием пользуются, специально подбирают этот вагон.
1: Я тут прочитала буквально пару дней назад о том, что если 20 минут побыть в тишине и с закрытыми глазами, там какие-то волны включаются и вообще мозг перестраивается по-другому. Алла, скажите нам, правда ли это и вообще полезно ли ездить в таких вагонах?
2: Абсолютно верно вы говорите. В первую очередь это перегрузка от городского шума. Естественно, это перезагрузка называется. И это и здорово при профилактике эмоционального выгорания работает. В тишине

0: Мозг тратит меньше ресурсов на фильтрацию ненужных звуков и может использовать их на восстановление или там планирование. Ну и надо еще отметить то, что все-таки есть пассажиры нейроотличные. Это и люди с аутизмом, и с СДВГ. И, естественно, это очень важно. Для них, когда очень шумные вагоны, для них это целый стресс. Поэтому это вагоны, конечно, чудо для таких людей. Это очень важный момент.
1: Вот я лично сама обожаю такие вагоны. Мне в тишине посидеть – это просто удовольствие. Ну, а давайте с точки зрения социологии посмотрим на культуру коммуникации, культуру общения, культуру поведения в целом. На связи с нами кандидат социологических наук, доцент социологического факультета РГГУ Елена Ирсецкая. Елена, здравствуйте. Можно ли измерить уровень культуры? К вам вопрос как профессиональному социологу.
2: Конечно, безусловно, можно измерить уровень культуры. Но эта задача достаточно непростая, да, универсального определения культуры не существует. То есть что мы туда включаем, чтобы, соответственно, понять, что у нас туда войдет.
1: Ну, конечно, понятие культуры для каждого свое. Я, кстати, сейчас искусственному интеллекту задала этот вопрос, он задумался аж на 3 минуты, что такое культура, и говорит, что культура — это все, что создано человеком.
2: Конечно, в целом первая ассоциация культурно, некультурно себя вести. Первое, что мы представляем, в принципе, это, наверное, человека, который не употребляет ненормативную лексику, да, и ведет себя, соответственно, каким-то общепринятым нормам в обществе и в каком-то культурном пространстве. Но важно очень знать, что и, в свою очередь, культурное пространство, в котором он находится, да, тоже имеет определенные свои характеристики, которые с точки зрения социологии мы можем померить. Но же тоже, в свою очередь, влияет на то, как человек ведет себя. Вот в этом вот пространстве, в этой обстановке.
1: Если есть какие-то триггерные точки, которые мы сможем с вами измерить, стали ли мы культурнее за последние десятилетия или даже двадцатилетия?
2: Я сторонник прогресса. То есть я считаю, что, конечно, однозначно вот сфера культуры у нас развивается, и существует много положительных тенденций, да, которые сегодня можем отметить. В частности, сфера становится более доступной. Это различные программы. Опять же, очень интересный пример — библиотека. Она поменяла формат абсолютно. Работая с детьми, с молодежью. Это абсолютно новые принципы, новые программы. Опять же, да, вот еще очень важна актуализация интереса к традиционной русской культуре происходит сейчас. И вот эти тренды, да, их можно много перечислять. Я считаю, они говорят, конечно, о том, что, естественно, мы становимся более культурными, да, то есть уровень культуры в обществе благодаря этим изменениям, он, конечно, повышается.
1: У нас, кстати, в студии присутствует Анастасия. Она как раз отвечает за пассажирские сервисы в московском метро, и библиотека в метро тоже своя есть. Как раз вот коллеги эти проекты реализуют. Есть какие-то отзывы от пассажиров о том, как сказывается на культуре поведения подобные проекты, Анастасия?
3: Все проекты, которые мы реализовываем для наших пассажиров, это аудиоинформирование, это привлекательные ролики о культуре поведения. Да, вот мы там говорили про деток, и у нас вот проводится сейчас пилотный проект на станции Стахановская. Мы размещаем новые информационные материалы для детей о культуре поведения, как пользоваться метрополитеном, потому что считаем, что с самого детства надо приучать деток соблюдать правила. Основной тренд — это мобильность, и наши задачи, все проекты наши направлены, это на комфортном передвижении, для того, чтобы пассажир передвигался быстро и не сталкивался с никакими сложностями. Поэтому и сервисы, которые мы направляем на культуру, на развитие, на в целом передвижение, они направлены на то, чтобы пассажиру было комфортно передвигаться, и настроение у него точно было всегда хорошее.
1: Как сделать так, чтобы пассажиры московского метро с точки зрения такой психологической стали еще более счастливыми в транспорте?
0: Если честно, я бы, возможно, экраны делала с позитивными видео, очень с яркими, красочными, потому что визуал яркий, приятный, очень важен. В любое время и утром, и вечером. Это действительно психологически работает, очень конструктивно.
1: Анастасия, на заметку.
3: Записали в реализацию.
1: Ну, а мы вернемся в культуру коммуникации. И как здесь сделать так, чтобы всем было хорошо и приятно в пути? Сегодня вместе с исполняющим обязанности заместителя начальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Анастасией Ким и экспертом по этикету, практикующим психологом Аллой Усмановой, мы поговорили о культуре поведения в городском транспорте, о том, как меняются сотрудники, да и сами правила взаимодействия. С уверенностью можно сказать, что основа комфортной поездки – не только соблюдение правил, но и уважение друг к другу. Пожалуйста, давайте будем об этом помнить. С вами была Юлия Темникова и программа «Двери открываются» на радио РБК. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
4: В эфире «Фуди» и я,

0: остановка Шибуя. Спрятаться от толпы гостей здесь можно за столиками интроверта. В нишах вдоль стен. Но я иду дальше. В вечернюю изакая. Здесь толстый ковер, мебель из цветных ящиков и тележка с напитками. Теперь еда. Передо мной сэндвич Сандо на хлебе Хоккайдо, который пекут здесь же. Внутри шницель или омлет, мягкий хлеб и авторские соусы. Рядом на столе горячие гёдзе, приготовленные ученицей китайского мастера. Следом эби-васаби, креветки в воздушном рисовом кляре. Сверху пудра ваками и жареная фунчоза. Снизу креветочные чипсы. Умереть, как вкусно. Хочется поделикатнее? Тогда гребешок в слайсах кальраби с соевым шиса, трюфельным маслом и лимонным гелем. Сытнее? Возьмите наваристый рамен, лапшу или гюдон. Итог. Кайкан по-японски – здание для собраний. Здесь едят, встречаются, смотрят кино, играют и собираются на шеф-стейбл по мотивам фестивалей Мацури. Это Фуди. И я, Александр Пигрев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся.
1: «Аватар 12» – это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
2: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Фарботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
2: Почти 5 веков истории, сотни древних икон и 6 лет строительства – рекордные сроки для 16 века. Это храм Василия Блаженного, Покровский собор в Москве. Узоры и фактура 11 куполов не повторяются. Интерьеры украшают фрески, масляная живопись, старинные орнаменты. Обходная галерея служит отличной обзорной точкой, откуда открывается один из самых лучших видов на Красную площадь, Кремль и Васильевский спуск.
4: Уберите детей от радиоприемников, российский рынок падает.
5: Хотя на утренней сессии на очень небольших объемах рынки старались удержать какое-то позитивное настроение.
6: У меня котировки перемешались в глазах. Что-то изменилось?
2: По будням в 10:00. Специальный эфир программы «Рынки» к старту главной торговой сессии Мосбиржи. Новости, экспертиза, прогнозы. Информация, которая поможет разобраться и определит ваш торговый день. «Рынки» ежедневно на радио РБК.
7: Что это рублевка? Это инструмент сохранения капитала, статусное потребление или все-таки растущий актив для перепродажи?
8: Я не считаю, что это является активом, но при всем при этом это не является пассивом. Это обычный нормальный способ проживания.
2: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10 на радио РБК.
3: РБК «Тренды».
2: Ваш банк не падает в день распродажи, а маркетплейс выдерживает пиковые нагрузки? За такой стабильностью все чаще стоит Kubernetes. Эта система для облачных приложений стала фундаментом цифрового суверенитета в России. 60% крупных компаний уже используют ее в работе. Еще 15% готовятся к внедрению. Наш рынок следует глобальному тренду, но с поправкой на импортозамещение. Важно развивать сложные сервисы без оглядки на западных вендоров. Самые популярные сценарии применения – тестирование бизнес-приложений, мгновенное восстановление после сбоев и оптимизация ресурсов. Kubernetes превращает IT из обслуживающего подразделения в гибкий высокотехнологичный конвейер, обеспечивая бизнесу технологическую независимость и масштабируемость.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Утром в городе временно закрывали вход на пляжи из-за возможной атаки безэкипажных катеров. К обеду ограничения сняли. 4 избирательных участка в ЛНР приостанавливали свою работу из-за угрозы атак дронов, сообщили в избиркоме региона. После того, как опасность миновала, участки продолжили свою работу. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и другие совмещенные с ними выборы стартовали 18 сентября. Голосование продлится 3 дня до 20 сентября. Гендиректор косметической фирмы «Миксит» Олег Пай отправлен под домашний арест в рамках уголовного дела, связанного с конфликтом акционеров компании. Оно касается подделки документов, сообщили Интерфаксу в правоохранительных органах. Других подробностей дела пока не приводится. Ранее ТАСС писал, что Пай обвиняется в мошенничестве и находится под домашним арестом до 18 октября. Ему грозит до 10 лет колонии. Иран пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении ядерного оружия. Это зависит от действий США, заявил секретарь Совбеза Исламской Республики. Он также сообщил, что Тегеран передал Вашингтону через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Дональда Трампа. В документе, в частности, прописана разморозка активов страны и прекращение морской блокады. Американский JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть. Об этом говорится в аналитической записке банка, которую изучил Рейтер. Банк признал, что старые правила больше не работают из-за политики и войны на Ближнем Востоке. Аналитики не понимают, чем закончится этот конфликт, поэтому не могут составить базовый сценарий. JP Morgan отметили, что ранее США пытались сдерживать рост цен, но теперь эти красные линии пройдены, и ситуация стала еще более запутанной. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.

столице 19.30 с новостями Ася Касьянова. В аэропорту Сочи введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщает Росавиация.

0: энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков.
1: Там на самом деле очень небольшие объемы и номенклатура небольшая. То же самое обогащенный уран все-таки запрещен уже к ввозу в Соединенные Штаты, но в предыдущих санкциях там было прописано, что если в США возникает дефицит ядерного топлива обогащенного урана, то ОФАК должны обязаны выдать лицензию на покупку этих объемов. Трампу невыгодно ставить Китай и Индию в безвыходную некую ситуацию, потому что выход один — не соблюдать санкции. И если Китай обладает, в общем-то, уникальным опытом игнорирования американских санкций, то Индии придется начать это делать, потому что иначе ты просто не сможешь себя обеспечить нефтью, опять же, ближневосточных поставок нет. Я действительно думаю, что он не будет спешить вводить импортные пошлины, и потому что их сейчас никто не сможет исполнить, Индия, Китай, например, и еще потому, что он хочет использовать как инструмент давления. Какой смысл сейчас вводить перед встречей с Си, когда ты, наоборот, можешь держать это в кармане, и Си будет понимать, что у тебя какой-то козырь там есть?
0: Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, утверждение этого документа и ужесточение санкций против России усложнит урегулирование конфликта на Украине. При этом, поскольку вводить пошлины Трамп может, но снимает их только Конгресс, фактически инструмент давления на переговорную политику теперь оказался именно в руках законотворческого органа, отмечает политолог-американист и преподаватель научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Глеб Игнатьев.
2: Я бы хотел отметить важную деталь, которые в этой процедурной истории есть. И это введенный в этом пакете процесс отмены санкций. Он там зафиксирован за Конгрессом. То есть президент может подать соответствующее прошение, и Конгресс может отменить эти санкции. Но мы видим, что и нынешний состав Конгресса не очень положительно настроен на подобную перспективу. А если мы представим себе победу демократов в ноябре, там еще меньше вероятность. Это то, в чем Конгресс выиграл у Трампа в этих переговорах о принятии пакета. Конгресс дал Трампу право вводить пошлины самостоятельно, но забрал у него право использовать санкции в переговорном процессе с Москвой. И в данном случае это означает, что позиция Вашингтона будет слабее, у них меньше есть что предложить. Но я предполагаю, что Белый дом пошел на достаточно осознанно, понимая, что последние полтора года переговоров не привели к необходимому для них результату. Они уже не получат мирное соглашение или временное перемирие к выборам в ноябре, на что они очень рассчитывали. Значит, они, в общем-то, были готовы отказаться от определенного рычага, который у них был, ради тех благ, которые там получил в виде права вводить пошлины. Зачем одно и то же снова и снова повторять? Мы можем пойти другим путем и пытаться там атаковать Китай, атаковать Индию, тем более это принесет Вашингтону плюс не только взаимоотношения с Россией, но и в их собственных взаимоотношениях с этими странами, на что Трамп очень рассчитывает.
0: Индийские аналитики заявили, что страна не должна прекращать закупку российской нефти и обменивать свою долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны США. Основатель индийской инициативы по исследованию глобальной торговли Аджай Шривастава указал, что дисконт на российскую нефть поспособствовал укреплению индийской энергетической безопасности и помог сдержать инфляцию. Вы слушаете радио РБК.
3: Реклама.
4: Вы это слышали?
5: В подписке на РБК можно читать проверенную аналитику от ведущих экспертов. А значит, вам будет проще принимать взвешенные решения в карьере и бизнесе.
4: Теперь слышали.
5: Подписка на РБК. Ваше конкурентное преимущество.
4: 18+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: Переписка в Телеграм стала доказательством в суде. Московский суд в деле о возврате долга с процентами встал на сторону истца. Москвич в прошлом году занял у знакомого 365 тысяч рублей. Условия они обсудили в переписке в мессенджере Телеграм. Об этом говорится в документах дела. Должник обещал вернуть деньги к определенной дате, выплатить еще 91 тысячу рублей в качестве процентов, но не сделал этого. Тогда его знакомый обратился в суд и в качестве доказательства представил переписку. Суд подтвердил, что аккаунты в мессенджере привязаны к номерам телефонов истца и ответчика. Он проверил банковские выписки, учел переписку, которую предварительно удостоверял нотариус. Ее суд признал полноценным договором и принял как доказательство. В итоге суд решил взыскать с должника 365 тысяч рублей и проценты, правда, снизил их с 91 до 25 тысяч рублей. Кроме того, он теперь должен выплатить свыше 85 тысяч судебных расходов. Сложнее всего в таких делах подтвердить привязку аккаунтов к конкретным лицам, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
3: Переписка в мессенджерах чудесно является доказательством по уголовным делам, когда вы обсуждаете, как совершить террористический акт или

0: Как обмануть какую-нибудь бабушку, которую надо забрать деньги под видом курьера. В рамках уголовного судопроизводства это хорошее доказательство. В рамках гражданских дел здесь немножко чуть сложнее, потому что мессенджер Telegram, в нем есть особенность, что можно удалить переписку, она удалится у всех. Поэтому здесь есть некая сложность вовремя успеть ее сохранить, заверить у нотариуса, чтобы в суд принести. В этом плане другие мессенджеры лучше. Разница, какой мессенджер запрещен на территории Российской Федерации или не запрещен, не имеет значения. Но кроме доказывания, что есть такая переписка, такого содержания, нужно еще и доказать привязку этого мессенджера непосредственно к абоненту. Если там номер телефона подключен, это одно. Если это просто какой-то аккаунт, будет чуть сложнее. Ну, если взломали, то понятное дело, что человек у вас деньги не брал, вы сегодня требовать ничего не можете, требовать надо с того, кому вы отправили. Соответственно, это просто надо идти сразу в правоохранительные органы по факту мошенничества.
1: При этом одного скриншота для того, чтобы подтвердить достоверность переписки, недостаточно, в том числе из-за развития искусственного интеллекта и возможности достоверно подделывать изображения, указывают на это эксперты. Нотариус в качестве доказательства примет только саму переписку непосредственно в мессенджере. А стоимость такой услуги будет зависеть от длины диалога, рассказала нотариус Елена Глушкова.
2: Самое главное, чтобы вы обратились не со скриншотами к нотариусу, пока эта переписка действительно доступна в мессенджерах. Потому что любой мессенджер, особенно вот если мы говорим про Telegram в данном случае, имеет такую особенность, что можно удалить переписку у всех. Тогда даже если вы успели сделать скрины, нотариус не может уже убедиться. То есть необходимо обратиться в самое ближайшее время к нотариусу и сказать: «Я прошу зафиксировать, произвести обеспечение доказательств в мессенджере». Нотариус заходит в эту переписку, действительно убедился, что сообщение исходит от того адресата, о котором вы говорите, полностью фиксирует данную информацию, делает скрины сам и описывает весь путь в протоколе обеспечения доказательств в сети интернет. Пишет время и дату, в которой вы обратились. Со старыми скринами, к сожалению, уже поздно обращаться. Тарифы нотариуса в каждом регионе фиксированы и зависят от МРОТ региона. Нужно будет посмотреть, сколько страниц сама переписка занимает, и вот высчитывается тариф уже от количества страниц.
1: Как заявила Елена Глушкова, за прошлый год Федеральная нотариальная палата зафиксировала более 45 тысяч обращений за удостоверением электронных переписок. Она отметила, что суд всегда принимает такие доказательства беспрекословно. В Москве удостоверить одну страницу переписки у нотариуса обойдется примерно в 6-7 тысяч рублей. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется дольше перепроверять вручную. Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда, предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей. А доля сгенерированных с помощью процессуальных документов может достичь 30-50%. Причем использовать и будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. А чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
3: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, встать в суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них — та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании: искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер Московской коллегии адвокатов «Корвус» и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
4: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться, и не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судей, который принимает принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
3: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять

0: вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
1: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам. Поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос. Для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях. Но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов. Это можно приветствовать, и это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законным сроком.
0: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которые нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
2: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
0: Итак, вердикт. На основании изложенного, руководствуясь вышеперечисленными комментариями, можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
3: В том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, разбирался Владимир Расулов.
4: РБК «Коллекция».
3: Новое жилье оказалось в среднем на 20% дороже готового. Это данные Яндекс.Недвижимости за первое полугодие 2026. Тем временем в BNMAP Pro другие цифры. Так, на начало сентября стоимость квадрата в новостройке превысила цену на вторичном рынке примерно на треть. А в Николь Йерс отмечают, что разница может быть еще выше – 46%. Разрыв стоимости начался с массовым внедрением льготной ипотеки. И в ближайшее время такой тренд вряд ли пойдет на спад, рассказала обозреватель РБК «Инвестиций» Мария Грушко.
5: Разница между Россией и Москвой, конечно, большая. То есть ценовой разрыв по всей России в июне, например, на уровне 50%, а в Москве на уровне 15%. Разрыв сформировался давно, это происходит не первый год. Если сейчас новостройки стоят значительно дороже вторички, то до 2018 года все было наоборот. Покупатель получал дисконт за риск недостроя, ожидание сдачи дома, неготовую инфраструктуру, и поэтому на стадии котлована можно было купить квартиру довольно-таки дешево. Введение скроу-счетов все поменяло, риски минимизировались, и еще больше тренд переломился в 2020 году, когда была введена массовая льготная ипотека. Спрос на новостройки взлетел, девелоперы взвинтили цены, и таким образом первичка стала стоить дороже вторички. Эксперты нам рассказали, что спред будет постепенно сужаться, но интересно, что не за счет снижения цен на новостройки, а за счет роста цен на вторичку, скорее. И наиболее реальный сценарий будет таковым. Причем спрос на готовое жилье уже растет. По данным Росреестра, доля сделок купли-продажи в Москве в июле составила 65%, а за 7 месяцев 61%. И это рекорд с 2022 года.
3: Рыночная ипотека сейчас остается дорогой. Средняя ставка за 7 месяцев года составила 19,5%. Опрошенные РБК-эксперты отмечают, что менять эти значения, где

0: бюджетной организации сейчас не будут. И связано это, понятно, с пятничным решением Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 14%. В России начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. На трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительства пишет «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на автозаправочных станциях и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. Но обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще. Их теперь и тоже начнут благоустраивать. Предполагается, что это поможет развитию автотуризма. А поможет ли? Выясняла Яна Ритунская.
1: Расскажу, как будут выглядеть вот такие новые функциональные, видимо, зоны отдыха. Туда пустят малый и средний бизнес, потому что прямо сейчас вот такими многофункциональными зонами дорожного сервиса занимается скорее крупный бизнес. Туда нужно подводить инфраструктуру, как минимум вода, электричество, и в целом благоустраивать всю эту зону. Ну и поэтому для малого бизнеса, для среднего, грубо говоря, небольшие придорожные кафе, например, туда войти им сложнее. И вот такие фудтраки организовать достаточно легко, как и автолавки, да, то есть по сути, это просто небольшие трейлеры, которые на ходу как раз на трассах будут предлагать какие-то свои услуги. Ну и также передвижные АЗС туда тоже добавят. Есть предположение, что действительно это должно как-то повлиять на развитие автотуризма, но здесь нужно разделять, что мы вообще подразумеваем под автотуризмом. Чаще всего это поездки на автомобиле из точки А в точку Б. По сути, автомобиль как средство перемещения, а не полноценный автотуризм. Подобные изменения, о которых пишет «Коммерсант», как предполагают сейчас, видимо, ввести в правительстве, они скорее повлияют на комфорт путешественников, но вряд ли как-то серьезно увеличит сам поток, так считает эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.
2: На развитие автомобильного туризма в целом это никакого влияния не окажет. Это сделает более-менее комфортным, если мы говорим непосредственно об установке вот подобных модулей точек общественного питания. Ну вот я караванер уже скоро 20 лет как. То, что продают в этих лавочках, в фудтраках, ну я могу это приготовить сам и сам стать фудтраком, накормить еще тоже кого-то. У меня что-то есть в холодильнике, есть газовая плита, я сам могу что-то на скорую руку приготовить. Хотелось бы больше кафе полноценных, где хотелось бы и отдохнуть, и чтобы дети отдохнули, были детские площадки.
1: Как говорят мои собеседники, прямо сейчас та инфраструктура, которая существует как раз с этими многофункциональными зонами дорожного сервиса, из-за этого и страдает, что малый бизнес туда не может зайти, и поэтому, по сути, не развивается.
3: Что нужно для развития тогда и, например, для того, чтобы стало больше поездок в автодомах, чтобы именно этот вид отдыха стал более популярным?
1: Вот здесь, наверное, лежит сейчас главная задача привлечения автопутешественников, потому что действительно в России, казалось бы, все есть для того, чтобы можно было полноценно путешествовать на машине, снимать автодома, арендовать или даже покупать свои. Причем говорят мои собеседники, что они становятся дешевле, 500 000 может стоить такая машина. И вот, по сути, поездка круглый год вам обеспечена в любое время дня и ночи. Но действительно, пока этот сегмент не так развит, как где-то, например, в Соединенных Штатах Америки, где это считается практически обыденным видом отдыха. Для того, чтобы автодома и караванные путешествия, караванинг это называется, если что, буквально есть такой термин, чтобы они стали популярнее, нужно развивать инфраструктуру, но не ту, о которой сейчас мы с вами говорим. То есть не фудтраки, не автолавки и не передвижные АЗС нужны. Нужно больше кемпингов, нужно больше мест, где можно различные процедуры с автодомом провести, как минимум слить отходы и воду тоже туда накачать. Несмотря на то, что у этого вида отдыха есть довольно большой потенциал роста, пока это все же скорее отдых для дикарей. Типичную поездку в автодоме и как отдохнуть в нем мне описал автор интернет-журнала «Автодом и дом на колесах» Александр Епифанцев.
4: У нас пока что вольница такая для автодомов. Мы катаемся, получаем удовольствие, у нас летом есть солнце, у нас панели заряжают, воду мы можем найти в колонке, на картах они часто даже обозначены. Можно заправить воду в какой-нибудь крупной сетевой заправке, там есть шкафчик специальный, техническая вода там, как правило, есть круглый год вообще. То есть мы немножко так выкручиваемся, но это для нас даже какой-то, знаете, такой квест. Ага, нам нужно добыть воду. И мы там раз-раз, ага, можно на карте посмотреть, можно на дороге найти, можно заехать на автомойку, допустим.
1: Такой отдых, ну, скажем, для бывалых уже скорее, и скорее не для тех, кто хотел просто понежиться на пляже. Но, как мне рассказали, такие поездки в автодомах, например, популярны на юге страны. Там есть довольно серьезно развитая инфраструктура в сравнении с остальными частями страны. Можно ехать вдоль моря, можно оставлять там этот автодом, любоваться видами. Ну, а если выбирать поездки в другие регионы, то, например, это еще Алтай, туда тоже можно поехать и посмотреть на красоты страны. Но во многом за пределами столичного региона дороги уже не столь развиты, не столь приятны автопутешественникам, особенно если вы только начинаете. Но, возможно, появление фудтраков, передвижных АЗС и автолавок как-то простимулирует спрос.

0: на то, чтобы выбираться за пределы столицы, на личном автомобиле тоже.
1: О факторах, влияющих на рост автотуризма в России, рассказала Яна Ритунская. Вы слушаете информационный эфир «Радио РБК».
2: Кинопортфель.
3: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиций». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
2: Кинопортфель.
3: Сегодня мой выбор – документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
4: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
5: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
3: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Айкон не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос – где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
2: РБК «Тренды».
6: Гаджеты для детей – дискуссионная тема среди родителей, врачей и психологов. Но некоторые технологии бывают полезными. Облегчить утренний подъем школьника поможет световой будильник. Он имитирует рассвет за счет постепенного увеличения яркости панели. Такой эффект плавно подводит к пробуждению, что положительно влияет на самочувствие в течение дня. Вечером это же устройство работает в режиме заката и с помощью световых подсказок успокаивает дыхание для быстрого засыпания.
7: Официально теперь запрещен майнинг в Москве и в Подмосковье. Если крупные майнинговые компании перестают майнить, повышается ли шанс у таких отчаянных пиратов заработать деньги?
8: Соло-майнинг уже всеми доказано, что это абсолютно бесполезная, бессмысленная экономическая деятельность.
6: В программе «Хэш и кэш» Николай Загвоздкин и Анатолий Радченко обсуждают ключевые события крипторынка и реальные кейсы из мира цифровых активов и выясняют, чей виртуальный портфель окажется выгоднее по итогам недели. Каждый четверг в 16:10 на радио РБК.
9: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
10: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15:10 на радио РБК. Библиотека РБК.
11: Здесь мы собираем книги первых лиц.
12: Что читает исполнительный директор группы компании Skyeng Рустам Айнайдинов?

0: Наймир Льва Толстого. Прошло уже больше 150 лет, а книга все так же по-прежнему актуальна. В эпоху искусственного интеллекта, в эпоху гаджетов она напоминает, что технологии действительно меняются, а вот человеческая природа нет.
1: «Война и мир», Лев Толстой. То, что справедливо и несправедливо, не дано судить людям. Люди вечно заблуждаются и будут заблуждаться, и ни в чем больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым.
2: Библиотека РБК.
1: Заведующая Элина Тихонова.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
4: Столица 8 вечера с новостями Ася Касьянова. Китай раскритиковал новый закон США о санкциях против России и Ирана. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на Министерство торговли КНР. Пекин выступает против этих односторонних ограничений. Они не одобрены ООН. Ранее Дональд Трамп подписал закон, который позволяет вводить пошлины до 100% для покупателей российской нефти и газа. Китай пообещал защищать свои компании и призвал решать споры через диалог. Два человека ранены в Белгородской области из-за атак дронов, сообщает оперштаб региона. Беспилотники атаковали частные и многоквартирные дома. Россотрудничество получило 11 запросов на открытие новых русских домов по всему миру, заявил РИА Новости глава агентства Игорь Чайка. Он указал, что Россия через русские дома предлагает миру образовательные проекты, гуманитарную поддержку, обучение русскому языку и культурный диалог. Общественная палата России в ходе второго дня выборов не выявила грубых массовых нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление граждан. Об этом рассказал РИА Новости сопредседатель Координационного совета при организации по общественному контролю за голосованием Алексей Песков. Ранее в ЦИК сообщили, что явка на выборах депутатов Госдумы во второй день голосования превысила 40%. Подъем уровня воды в реках прогнозируют в Сочи, в городе идут ливни. Муниципальные власти ранее сообщили о рекордном количестве осадков, выпавших в городе в субботу. На дорогах подтопление, однако инфраструктура, по данным администрации, работает штатно. Жителям и гостям Сочи рекомендовали воздержаться от отдыха в устьях рек и выходов в горы. Больше новостей на сайте РБК.
5: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на современное искусство. Совсем недавно в Москве завершилась, пожалуй, одна из ключевых ярмарок современного искусства в стране, может быть, одна из самых главных в мире – Космоскоу.
2: Спонсор программы – АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоскоу». 18+. Медиа-тренды.
5: И сегодня у меня в студии в гостях участники этой ярмарки, художники Артем Ляпин и Игорь Самолет. Господа, ну, каковы ваши впечатления от Космоскоу? Ярмарка проходила в 14-й раз, уже 14-й салон. Это, можно так сказать, очень состоявшееся предприятие. Допускаю, что для вас не первый раз подобное мероприятие. Артем, давайте с вас начнем. Каковы ваши впечатления?
6: Я, наверное, как художник могу сказать, что наконец-то ярмарка закончилась, и можно
5: выдохнуть,
6: чуть-чуть подрасслабиться и вдохнуть свежего воздуха.
5: Было стрессово? Что именно? Подготовка, сами выставочные дни?
6: Я думаю, в целом все как бы время и подготовка, она достаточно долгая. Например, мой проект занял у меня 6 месяцев. Так и, конечно же, переживания по поводу того, как будут на него люди реагировать.
5: Как часто вообще художники делают проекты специально по

0: какие-то подобные ивенты. Игорь, к вам вопрос.
1: Например, на Космоску я делал инсталляцию большую, как художник
0: года.
1: Да, делал всплеск. И тоже, ну, как бы это сделано конкретно под ярмарку. Это комментарий к самой структуре ярмарки. Поэтому, да, мы это делаем.
0: А если так вот пытаться разделить, какой процент делается под конкретный запрос, может быть, конкретного коллекционера, под запрос галереи, под ярмарку, а сколько вы делаете для души?
1: Да все мы делаем для души. Но у меня так, типа, у меня есть стопка эскизов, и если что-то вдруг появляется какой-то сбоку голос и говорит, что мы хотим, как бы, чтобы ты поучаствовал, я просто зарываюсь в эти эскизы, потому что уже стопка накопилась, и ты можешь в любом случае что-то там найти. А потом практически люди, которые к тебе обращаются, они знают, с чем ты работаешь, с какой темой ты работаешь, в какой форме ты работаешь. Соответственно, они, в общем-то, дают тебе эту возможность, не особо вникая, что ты сделаешь даже.
0: Ну, то есть полный карт-блок. Бланш на какую-то работу.
1: Да, да, они просто знают, я работаю с этим. Они такие, о, нам нужна эта тема, нам нужна в выставочном пространстве вот это. Космоску, она просто как бы принимает идентичность художника, потому что суть как бы этой работы была сделать то, о чем ты хочешь как бы сделать, и, соответственно, они дают зеленый цвет.
0: Угу. Ну, для всех наших слушателей, я думаю, что в интернете можно будет ознакомиться, посмотреть и как выглядела инсталляция Игоря Самолета на Космоску, и в целом ознакомиться с творчеством наших гостей, наших художников. Артем, вопрос к вам. А у вас как часто бывает такое, что работа идет именно под адрес на заказ? И как много заказчик может определять, насколько он может вмешиваться в ваше творчество?
2: Ну, у меня, к сожалению, наверное, не было такого, чтобы прям как-то на заказ. В основном это были просто предложения от галерей, которые говорят, вот есть как бы ярмарка, есть желание показать себя с этим художником, и я уже отталкиваюсь от того, как бы, что делает художник в основном. То есть у меня было так 3 ярмарки, это всегда были парные стенды, и я знал второй, как бы о первом художнике, я отталкивался уже от него.
0: А как часто вам хочется вот максимально что-то свое предложить, без пары, без какого-то запроса галереи? И бывает ли некий конфликт внутренний, что нет, я вот хочу исключительно вот это показывать?
2: Я редко показывал свои работы в групповых, потому что это сложно достаточно для меня. Приходит в жизнь как бы много факторов, и часто мне эти факторы не нравятся, я отказываюсь от групповых выставок. Mm-hmm. Вот. А так в целом все проекты я делал как раз-таки сам, то, что я хочу, и говорю о том, как бы, что следует говорить.
0: Игорь, вы тоже индивидуалист или готовы к каким-то коллаборациям?
1: В российском прошлом есть традиция, что большой коллекционер заказывает какое-то панно или, ну, в общем, для интерьера какую-то вещь, это было распространено. То есть большой заказ. Потом, значит, у нас было советское время, и в советское время тоже были большие заказы, только там уже работали комбинаты, и, например, вот это монументальное декоративное творчество, которое у нас было абсолютно великолепно, как бы расцвело. И были мозаичные большие полотна, и, например, завод мог заказать, если он был богатый, да, он мог заказать себе, например, большую какую-нибудь там 20-метровую мозаику в цех. Угу. Я такой, просто в цех, как бы, вот где как бы станки, там вот мозаика. У нас таких заказов не существует, по крайней мере, с ними никогда не сталкивался. Хотя было бы интересно, да, типа-то, а давайте вот у нас есть дом, и вот мы хотим фреску там 5-метровую, и вот вы как художник делать, что хотите, у нас есть место, приезжайте. Такого не было. Угу. Это интересный момент, что вроде как бы это дизайн, ну, то есть, возможно, эти все заказы перебрались вот в сторону интерьера и дизайн-студии, возможно, и они отрабатывают это.
0: Хочется поговорить про то, как работает в целом российский арт-рынок. Игорь, вопрос к вам. Кто задает тренды и моду? Галереи, сами ли художники, коллекционеры, может быть? Кто диктует, что делать и что представлять?
1: У меня идеалистическое представление, я всегда его транслирую, со мной все не согласны, я считаю, что, конечно, в центре стоит произведение. Собственно, оно как бы создает вот эту комбинацию смыслов, которые все ждут, потому что в реальности и музеи ждут эти смыслы, и коллекционеры ждут, они же все хотят новое, что-то уникальное, сами открыть, как бы, да, но в целом, конечно, я считаю, что в центре даже не художник находится, а находится его произведение. Угу. Вот, поэтому, наверное, если так получается, то появляются какие-то знаковые произведения, эти знаковые произведения формируют тренды, в том числе там визуальные, смысловые и все остальное прочее.
0: Но что касается поиска тем для этих произведений и для этих визуалов, откуда идет вдохновение? Это современные какие-то проблемы, это тренды, это внутренние неразделенные переживания. Что выступает источником?
1: да, как бы не расшифровывая, это какое-то переживание по поводу чего-то, сильное переживание, и твоя личная оптика на это. Почему ты вообще обратил внимание? Это не значит, что все твои переживания и все, которые преобразуются в художественное произведение, они интересны обществу. Угу. Как бы, но иногда случается какая-то удача, и она резонирует с общим каким-то ожиданием, с переживанием, например. Тогда вот искусство становится интересным как бы широким массам. А иногда просто твои переживания, они как бы вот, твои переживания. Знаете, как молодой художник начинает делать, первая тема – это «Я и мои друзья» и «Разбитое сердце». Любовь, конечно, да?
0: Мы как раз накануне эфира обсуждали, может ли неразделенная любовь выступать источником для вдохновения. Согласились все, что да.
1: Да, рэперы пишут альбом, а мы рисуем картины или делаем скульптуры. Безусловно, это самая первая тема. Но потом ты взрослеешь, у тебя философия твоей жизни меняется, обстоятельства твоей жизни меняются, и, соответственно, это все входит тоже в чат и уже формирует... Твое искусство взрослеет. Да, оно становится, может быть, более мрачным каким-то таким, да? То есть вот эта легкость, яркость, сентиментальность, романтичность, она исчезает и как с момента взросления, как бы, и то, что ты взрослеешь, в принципе, и исчезать, потому что твоя оптика на жизнь, она усложняется, у тебя больше линз становится.
0: Помимо непосредственно смысловой составляющей, у искусства всегда есть составляющая формы. Артём, вот у вас довольно необычный стиль работы кружево-текстиль. Почему именно на этом остановились? Это ведь достаточно нетривиальное, и не часто такое встретишь.
2: Ну, я изначально, на самом деле, первые свои проекты делал в технике ковроткачества, так как я из Иркутской области, это вокруг кочевые народы, и их дом — это как раз-таки ковры. Эта тема появилась в момент пика коронавируса. Вот, я об этом задумался и пришел к этому. А позже уже меня просто эта тема стала как бы стеснять, плюсом форма ковра – это как бы прямоугольник, и как-то захотелось выйти за рамки этого прямоугольника, поэтому я обратился также к текстильной технике, но уже в более свободном, скажем так, форме. Мне не скучно, честно сказать. Когда становится скучно, я начинаю меняться, видоизменяться, и вот кружево, оно как-то меня до сих пор держит. То есть если изначально это были какие-то проекты именно текстильного характера, то сейчас туда еще и дополняется металлическая проволока, которая вступает, естественно, в контраст.
0: Ну, то есть некое текстилем. Такое усложнение происходит.
2: Ну, усложнение и эмоции я могу другие через нее, конечно же, раскрывать. Плюсом проволока дает возможность выходить уже в формы, то есть это скульптура, это какие-то другие там барельефные формы. Вот. И поэтому, в общем-то, я в этом и остаюсь. То есть тут уже вступает в роль и сам материал, скажем.
0: Как раз к разговору про формы. К нам присоединяется скульптор-керамист, дебютант ярмарки Космоскоу Маша Лам. Маша, вот по моим личным впечатлениям от прошедшей ярмарки, современное искусство становится как раз очень таким близким к интерьеру. То есть это больше не полотно на стене, а некое такое высказывание для помещения, может быть, и даже с каким-то неким функционалом. На ваш взгляд, почему произошла такая трансформация, почему искусство становится именно предметом дизайна интерьера?
3: Мне кажется, что если взглянуть как-то ретроспективно на всю историю взаимоотношений человека-искусства, то можно заметить, что в музеях и институциях живет очень маленькая его часть. И основная часть того, что делается руками художников, она как раз обитает в частных интерьерах. И причин тому масса, не уверена, что я достаточно компетентна, чтобы об этом рассуждать. Но думаю, что спорить с этим фактом вряд ли кто-то будет. Так вот, обращение к традиционным материалам, мне кажется, вызвано запросом на тактильность, на взаимодействие с искусством именно в какой-то своей повседневной жизни. Людям хочется перемещать, трогать. Мне кажется, именно поэтому это такой большой тренд.
0: Ну, то есть как будто все подустали от технологии, от того, что можно увидеть в диджитал, и хочется чего-то более реального и материального. Правильно ли я понимаю?
3: Да-да-да. Возможно, все просто подустали плодить и потреблять пиксели в интернете, поэтому есть такой запрос на что-то, что можно трогать руками. Отсюда, мне кажется, и интерес к функциональному и к чему-то такому более материальному и приземленному, может быть, в некотором смысле.
0: Игорь, вот как раз в одном из ваших интервью читала, что вы сокращаете активно потребление социальных сетей, стараетесь не использовать VPN. Может быть, поддержите вот эту мысль о том, что все немножко подустают от диджитального, и всем хочется немножечко больше офлайна в своей жизни, и вы в своем творчестве отталкиваетесь ли от этого, или нет критериев, это будет виртуальный мир или реальный?

0: Ну, мне кажется, что вот сама идея, разгон идеи, то, что вот мы летим в эту цифровую пропасть, и мы летим, и летим, и все говорят, ну вот мы будем дальше как бы цифровизовываться максимально. А я говорю, что нет, мы наоборот будем убегать оттуда, потому что вот запрос... Наше ощущение времени в цифре меняется очень сильно, и я словил себя на мысли, что я хочу быть в моменте. Вот если я еду в такси, то я убираю телефон из рук, я не решаю параллельно какие-то вопросы, как бы. Я просто смотрю в окно.
1: Угу. Ну, то есть это некий тренд на замедление.
0: Замедление, потому что мы настолько разогнались, настолько история про то, что нам у нас много событийных точек, на которые предлагается проявлять эмпатию или какую-то эмоцию, а наш организм, он не рассчитан на это вообще в целом, чтобы мы вот настолько... Я не сразу это понял, да, вот за последний год, но когда я понял, что, в принципе, у меня нет такого запаса эмпатии на все, чтобы крыша не поехала, я это назвал такое правило радиус эмпатии, то есть моя эмпатия совпадает с физическим расположением его тела. То есть я вот могу там позаботиться о кошке, там, не знаю, в своем дворе. Вот это моя ответственность. Угу. А смотреть слезливые ролики про кошку в интернете и ничего не делать.
1: Такой дум-скроллинг уже
0: наступает. Да, я уже на это не выкупаюсь. То есть.
1: Угу. Артем, а ваше отношение к социальным сетям, как вы считаете, художник должен быть социальным, медийным? Или все-таки стоит замедляться?
2: Я думаю, что здесь как карта ляжет уже. Возможно, он будет социально медийным, возможно, нет. Я, например, отношусь к своим аккаунтам просто как к дневнику практики и выкладываю просто проекты один за одним, рассказывая людям об этом. А там уже нравится им это, не нравится, поддерживают, они не поддерживают.
1: Маш, вопрос к вам. Вот с точки зрения продвижения художника, социальные сети помогают или мешают?
3: Я думаю, что в основном помогают, потому что это все равно способ коммуникации с этим миром, это способ рассказать, потому что искусству, любому искусству важен контекст, и если этот контекст не дать, это все превращается в пустую картинку, а соцсети — это один из прямых и простых способов рассказать о том, что ты делаешь, почему ты делаешь и как ты делаешь.
1: С нами на связи была скульптор, керамист, дебютант ярмарки «Космоскоу» Маша Лам. Возвращаюсь, Игорь, к вам. Современные технологии, то есть у нас есть не только соцсети, у нас есть и нейросети, и искусственный интеллект. Пытаетесь как-то освоить?
0: Кстати говоря, у меня была первая для РБК вместе с Гигачат, мы делали обложку.
1: РБК «Стиль», напомню, да, для наших слушателей, как раз «Космоскоу».
0: И получилась, я считаю, замечательная обложка. Это моя первая работа, кстати говоря, в нейросети, вообще как бы картинка. Потому что до этого момента я не использовал. У меня был сразу образ. То есть я не заставляю нейросети как бы думать за меня. То есть я зашел, у меня был образ типа лебедь и рядом башмак. Вот они парочкой плывут как бы по озеру.
1: Обложки, да.
0: И я просто сделал этот запрос, и он мне выдал... То есть использовать как инструмент думания нет, но как первичной реализации такой визуальной, когда ты вот просто ты едешь даже в метро, и тебе нужно, например, быстро сделать какую-то визуализацию, потому что показать. Это суперудобно, но я не... все-таки мозговая, ну, как бы активная мозговая деятельность и осмысление и придумывание все-таки в моей голове происходит. Зумеры, наоборот, делегируют. Запросы делают, промпты. А что я могу сделать на эту тему?
1: Ну да, предложи. Как творчество уже становится.
0: Да, и это вот такая вещь, я считаю, опасная, поэтому в целом я как бы старовер в этом плане.
1: Артем, а вы старовер или более прогрессивный взглядов относительно нейросетей и их использования в искусстве?
2: Ну, я так как работаю вообще в основном с материалом и руками, поэтому мне здесь вообще сложно как-то коммуницировать с ИИ. Ни разу не пробовал.
1: Как вам кажется, использование... Все-таки многие художники к этому прибегают, уже даже появляются целые инсталляции с этим, связанные с тем же Гигачатом в том числе. Обесценивает ли это искусство или нет? Или это тоже может быть искусством?
2: Ну, я думаю, это искусство. Если человек говорит об этом, что это искусство. Но вопрос в том, что пройдет время, и уже как бы спустя время мы все посмотрим и сами поймем.
1: К нам присоединяется художник Антон Мороков. Антон, мы вот сейчас активно с нашими гостями студии, со мной Артем Ляпин и Игорь Самолет, обсуждаем, как используется и используются ли вообще нейросети в современном искусстве. Используете ли вы у себя в работе искусственный интеллект?
4: Нет, но я пытаюсь вообще использовать интеллект. Как бы приходится его находить вот у себя, поэтому вот только такой интеллект практически я использую.
1: Один из трендов современного искусства последних лет, и мы на ярмарке «Космоскоу» в том числе это тоже видели, это интерес к региональному искусству. Вы сами из Нижнего Новгорода. Что, на ваш взгляд, способны дать региональные художники такого, чего в Москве не найти?
4: К сожалению, так как практически все художники состоят из крови

0: плоти, и мы все очень одинаковые, то, наверное, ничего нового региональный художник не может дать метрополии. И мне очень нравилась раньше такая инициатива от музея «Гараж», которая звучала как слет институций, региональных институций, и «Гараж» всегда утверждал, что Москва — это тоже регион, и нужно ко всем вообще относиться на равных, а иногда слово «региональный» звучит немножко как будто бы сверху.
1: Уничижительно так.
0: Угу. Не уничижительно, а просто сверху вниз. То есть нет никакого уничижения. Угу. А вот как будто есть какая-то метрополия, есть какие-то регионы, в которые нужно смотреть. Вот. Угу. Поэтому мне нравится думать, что все равны и все одинаковые. И, в принципе, то же самое с художниками происходит.
1: Артем, вот ваше мнение хочется услышать с учетом того, что вы тоже из региона, из Иркутской области. Для вас есть ли какая-то разница между глобальным искусством и региональным?
2: Я думаю, что региональный художник, как правило, когда приезжает, скажем так, в Москву и делает здесь проект, первое, что хочется, это рассказать о себе, понятно, потому что здесь есть публика, и у меня на собственном опыте я так и сделал. Первый проект, который я здесь показывал, он был про бурятский фольклор, про там сказку «Ангарские бусы», про Байкал, про реку Ангару и тому подобное. Вот. Но мне кажется, что это единственный формат, в котором ты можешь развиваться в дальнейшем, потому что в целом, ну, художнику нужно находить больше свой собственный язык и темы, с которыми ты работаешь. А так, в целом, у каждого региона есть свой контекст, и поговорить о контексте, наверное, классно, но строить полностью на этом всю свою художественную практику, как правило, далеко на этом не уедешь.
3: Я-то вообще тоже с регионов.
1: Так.
3: И это, вот, кстати, ошибка о том, что просто ты приезжаешь из севера, значит, с Архангельской области, там, с Коми республики, в этот мой родной регион. И на самом деле, какое-то время ты приезжаешь, у тебя вдруг появляется прописка, ты вдруг волшебным образом становишься...
1: Москвич.
3: Но в целом, как бы, твоя идентичность и, как бы, вот то, что ты... С чего ты начинал, и какие-то важные струны души, они, конечно, заложены и привязаны к твоей земле, к малой родине, как бы. Но практически, там, не знаю, какое-то огромное количество процентов художников, они региональные. Просто мы их уже воспринимаем как московских. Ну, как бы, в реальности по прописке и по паспорту они вообще там долгое время из других.
1: Антон, на фоне как раз-таки вот этих обсуждений регионального искусства хочется впасть в другую крайность. Тяготеет ли современное российское искусство к некой глобализации, особенно с условиями непростого нашего, отчасти даже закрытого мира, всех геополитических историй и так далее? Есть ли у художников желание, ну, выйти на мировой уровень и стать заметным на уровне, не знаю, Tate Modern и прочих крупнейших институций?
0: К сожалению, ни разу не был в Tate Modern, поэтому не могу сказать ничего про их коллекцию. Наверное, она хорошая. Вот. Но с точки зрения закрытости, мы все-таки все равно существуем с интернетом. Интернет у нас до сих пор есть. Вот глобальная паутина, она связывает многих. Поэтому, как бы, художник, владеющий... А, кстати, нейросети здесь как раз могут помочь, потому что довольно хорошие переводы делают ваших CV и проектов на другие языки. Поэтому в этом плюс нейросетей. И в этом я, кстати, их использую. Я full-time, получается. Так что, вот не знаю, как бы... Мне кажется, любой художник мировой, если у него есть что сказать этому миру, вот, наверное, так.
1: Игорь, ваше мнение, насколько активно современные российские художники тяготеют к глобализации и, может быть, хотят как-то сотрудничать с мировыми галереями и музеями?
3: Они, конечно же, тяготели. До недавнего времени, да. Мне, кстати, студенты до сих пор там какое-то время продолжали писать все на английском, и я вообще такой: перестаньте писать название своих работ на английском. Вы вообще на что надеетесь? Как бы я вообще не понимал какого-то прикола. Вот, сейчас они перестали это делать, слава богу, на русском начали писать. Но история про то, что там просто развита инфраструктура, как бы, да, то есть в одном Берлине это там 900 галерей, а в Москве сколько там галерей? Вот. Поэтому у нас менее развитая инфраструктура, она не хуже художественной. Художники не хуже, как бы. Тут есть, как бы, в общем-то, это не самая бедная страна в мире. Как бы тут есть финансы, есть, как бы, интерес, есть традиция, есть история очень мощная с русским авангардом. Русская иконопись, то есть это мощный, как бы, такой эстетический ориентир. У нас тут все имеется. Но так традиционно сложилось, что у нас инфраструктура более слабая. Так. Поэтому, конечно, человек стремится туда, где у него не одна в лестнице, не три ступени, а там 10 ступеней, потому что он может чуть дальше пойти, например. Там, да. То есть, понимаете, проехаться по всей Европе, и в каждой стране там есть по десятков музеев. Вот. Ты понимаешь, у него там 100 ступеней, а у нас, ну, собрать, ну, там, может быть, ступени 10, и все. Поэтому сказать, что это какой-то вот обязательный... Конечно, мы хотим.

0: Мы аффирмируем это.
1: Но
0: мы
1: пока...
0: Мы хотим, мы идем, но нужно, наверное, прежде всего задуматься о работах, с чем мы туда хотим, и есть ли у нас это.
1: С нами на связи был художник Антон Мороков, ну а мы вместе с гостями студии Артемом Ляпиным и Игорем Самолетом совсем скоро продолжим обсуждать, а чего же не хватает российской инфраструктуре, и, может быть, наши гости предложат, где нам это взять.
2: Спонсор программы АО ДФ Трейдинг. Новый Voya Taycan, флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства Космоску. 18+. Технологии и тренды.
3: Uber объединился с профсоюзами водителей против роботакси. Компания, которая 15 лет назад сама была символом инноваций, теперь просит притормозить передовые технологии. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как бывший главный разрушитель транспортного рынка пытается защититься от следующего разрушителя. Financial Times выяснила, Uber поддерживает инициативы профсоюзов в нескольких американских штатах. Компания предлагает разрешать сервисы роботакси только в составе так называемых гибридных сетей, там, где беспилотные машины работают рядом с обычными водителями. Официальный аргумент в том, что людям нужен плавный переход. Если выпустить автономные автомобили на улице без ограничений, водители слишком быстро потеряют заказы и заработок. Исследования в Калифорнии уже подтверждают это. После появления беспилотных такси загрузка людей за рулем снижается. Но есть и более прозаичная причина. Uber сам давно обещает будущее без водителей, но собственного сильного разработчика беспилотных машин у него больше нет. Подразделение автономного транспорта компания продала еще в 2020 году и теперь

0: изменения рынка. И это не спор о далеком будущем, а борьба за правила ближайших лет. Например, в Нью-Джерси ее лоббисты даже поддержали идею, по которой в первые годы большинство поездок должны выполнять люди. Профсоюзам такой временный союз выгоден, хотя прежние конфликты никто не забыл. Когда Uber входил в города, он называл регулирование помехой инновациям в такси. А теперь теми же словами его атакуют конкуренты. В итоге автоматизация меняет не только машины, но и политические роли. Вчера Uber доказывал, что технология важнее старых рабочих мест, а сегодня рабочие места понадобились ему как защита собственного места на рынке.
1: Бренд — это когда ты в лесу встретил медведя.
2: Так.
1: Мне не нужно бегать супер быстро, в два раза быстрее. Мне достаточно на 2% бежать быстрее вас, чтобы спастись от медведя.
3: Как сделать коммуникации инвестиции в рост бизнеса? В программе директора по маркетингу РБК Андрея Сикорского и исполнительного директора АКАР Валентина Смолякова «Рекламный щит». Место встречи руководителей бизнеса и маркетинга. По средам в 21:00.
4: Классика денег. Афоризмы великих людей.
3: Ваш доход растет только тогда, когда вы готовы выйти из зоны комфорта и рискнуть совершить ошибку. Ти Харв Экер.
4: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
3: Один час меняет рынок, одно утро меняет ваши решения. Теперь основные торги на Мосбирже начинаются в 9 утра. Радио РБК встречает их в прямом эфире, чтобы вы держали руку на пульсе. Рынки. Утро. По будням в 9 часов. Будьте вне конкуренции. И на бирже тоже. Что это было? В эфире.
5: У нас несколько отделов, и именно отдел производства и отдел доставки – это два отдела, которые требуют постоянного внимания и контроля, на которых больше всего сосредоточено именно мое личное внимание. Самое сложное – производить продукт и его доставлять, потому что наш продукт – это доставка цветов, так как мы крупный интернет-магазин.
6: То есть тебе пришлось отказаться от хобби в пользу операционки, или это тоже стало частью хобби?
5: Хобби это было, я не знаю, сколько лет назад, и да, я максимально в операционке. В закупках, в доставке, в производстве. Я отсматриваю букеты, которые уезжают клиентам в руки. Я прям постоянно в процессе. У меня нет отдельного кабинета, несмотря на то, что у нас большой отдел, я сижу на производстве.
7: А производство это что?
5: Производство это то место, где флористы собирают букеты. Мы называем это отделом производства, потому что у нас большое количество заказов, это уже нельзя сказать, что это студия.
7: Нет.
5: Это производство.
7: Мощно.
5: Мы небольшой заводик по производству букетов.
3: Основатель проекта «Рутс» Мария Смирнова в программе Татьяны Маркевич «Панки бизнеса».
4: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по средам в 9 вечера.

столице 20.30 с новостями Ася Касьянова. За два дня голосования в Москве не обнаружили нарушений избирательного законодательства. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме. При этом глава штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев заявил о масштабных атаках на систему дистанционного электронного голосования. Их успешно отражают. Всего к 8 вечера в столице проголосовали 3 миллиона избирателей с помощью электронных и бумажных бюллетеней. Владимир Путин отметил беспрецедентно высокую явку на выборах президента Южной Осетии и высокий уровень поддержки Марата Камболова. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее ЦИК республики объявила Камболова избранным президентом региона. По данным комиссии, за него проголосовали почти 85% избирателей при итоговой явке в 82%. США продолжит поддерживать оборонные реформы в Армении, заявил зампомощника министра обороны США Эндрю Лумис, сообщает пресс-служба ведомства. Армяно-американские консультации по вопросам обороны прошли 18 сентября в Ереване. В них приняли участие

0: Участие представителей Минобороны Армении, командующей Национальной гвардии штата Канзас и представители Пентагона. Йеменские хуситы заявили об ударах ракетами и беспилотниками по объектам в Саудовской Аравии. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сария. По его словам, военные провели две успешные операции. Первая была нацелена на важные объекты в столице страны Эр-Рияде. Вторая поразила объекты нефтяной компании «Арамко» в городе Янбу. Больше новостей в наших каналах в Телеграм и Макси.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на современное искусство. Со мной сегодня в студии художники Артем Ляпин и Игорь Самолет, участники ярмарки «Космоску», которая совсем недавно прошла в Москве.
2: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоску». 18+.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на современное искусство. Со мной сегодня в студии художники Артем Ляпин и Игорь Самолет, участники ярмарки «Космоску», которая совсем недавно прошла в Москве.
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Как раз мы закончили на ноте, что вроде бы российские художники и хотят попасть в глобальный мир, и хотят не оставаться просто на уровне там, своего города либо своей страны, а быть глобальными и быть известными всем. Но вот Игорь озвучил тезис, что нет инфраструктуры. Что подразумевается под инфраструктурой? Чего вам не хватает?
3: Это разные фестивали, это гранты, это стипендии. Они, безусловно, у нас есть, но как бы вот не в таком как бы масштабном... Ну, то есть они есть, да, слава богу. Резиденции. И мы это все говорим в пересчете все-таки на нашу площадь и на наше количество людей. То есть есть какое-то соотношение, вот как бы сколько значит, как, насколько большая страна и насколько больше тут должно быть, как бы, да. Например, там 10 лет назад было сложно представить, что у нас там десятки каких-то резиденций, то есть их просто не было, вот, или там музеев просто не было, их было мало. Поэтому, наверное, вот этого не хватает, и мне кажется, еще не хватает веры в русских художников, самих русских людей.
1: Меценатов-коллекционеров?
3: Я не буду приводить там всякие эти истории, но, в общем, в целом вера, нужно верить в своих. Понятно, что там все уже атрибутировано, да, то есть если там коллекционеры покупают, много же коллекций, они покупают очень много из зарубежных художников, но вот с энтузиазмом, а тут энтузиазм, он чисто такой осторожный.
1: Еще убедить надо, что...
3: Да. Почему? Потому что там вся система работает, чтобы этот художник появился. Там есть целый блок кураторов, есть люди, которые пишут, потому что обязательно объяснить, что это должны искусствоведы объяснить. Там вся структура, она выстроена, работает на это. У нас с этим нет. С этим есть какие-то вопросы. Ну, собственно, все скажут, что у нас очень мало пишущих людей об искусстве. Типа, вот просто одна из главных проблем. Потому что кроме того, что художник должен сделать, то, что он должен показать, у нас все это, как бы, слава богу, имеется. Вот. Его нужно еще как бы объяснить, описать. Должна быть какая-то писательная база, это журналы, не один, два, а там десяток, да, как бы. Это должны быть гранты, стипендии для людей, которые пишут про искусство, это должна быть издательская, ну, издательство у нас тоже есть, достаточно сейчас хорошее, как бы, хорошее издательство, вот. Ну, то есть, мне кажется, в основном, как бы, это вера, как бы, вот. Почему-то, мне кажется, все начинается с веры в своих художников, я не знаю, вот...
1: Артём, да, на ваш взгляд, насколько российская инфраструктура вокруг, выстроенная вокруг арт-бизнеса, действительно пригодно для того, чтобы взращивать мировые имена? Чего вам, может быть, не хватает?
4: Ну, я на собственном опыте скажу, что я, наверное, благодаря институции как-то больше получил веру в себя, вот о чем говорит Игорь. И, наверное, если бы было просто больше институций, то было бы больше просто возможности обращать внимание на художников.
1: А что имеется в виду под институциями? Это галереи, это меценаты, коллекционеры?
4: Ну, музей современного искусства.
1: Но как будто бы в Москве их...
3: Есть. Ну, вот у меня очень сильно помогла тогда стипендия гаража. Я тоже помню, что у меня было какое-то такое... Он мне дал финансовую стабильность, я там получал ее пару лет, они еще продлили. Я думаю, что многим это помогло, потому что все-таки, когда ты там не перебиваешься, а у тебя есть какая-то, ну, такая платформа финансовая, ты можешь делать. И мне это дало скачок очень серьезный.
1: Ну, то есть художник не должен быть голодным в современном мире?
3: Ну, он должен быть не зажравшимся.
4: Не зажравшимся.
3: Знаете, вот в 90-х, помните, мы объедались. Был такой, как бы, я не знаю, то есть раньше как бы все хорошее ставилось на стол под Новый год, и ты прям набивал желудок, и у тебя было ощущение, что ты переел. Оно было достаточно постоянным. Вот, как это. Сейчас это исчезло, например. То есть как бы вот я не переедаю, например.
1: Ну, потому что не бедные времена.
3: Ну, да.
1: Хоть
3: да,
1: и кризис.
3: Ну, то есть вот эта история. Поэтому, мне кажется, должно быть какое-то равновесие все-таки и психологическое, и ремесленное, и вообще как бы и коммуникационное в том числе.
1: Артем, на ваш взгляд, галереи современные, арт-дилеры, насколько они грамотно умеют работать с художником с точки зрения и заказа, и продажи его работ?
4: Я не знаю, что даже здесь, честно сказать, ответить, потому что все как бы у каждого свой пример на этот счет.
1: Ну, то есть некой средней по больнице температуры нет?
4: Ну, я, по крайней мере, не знаю. Я очень мало работал с какими галереями. И, наверное, здесь я вот скажу, что как раз-таки институция «Гараж» мне вот в этом плане тоже помогла. Если Игорю дали стипендию, то меня пригласили в мастерские гаража, в которых я мог жить на протяжении как бы длительного времени. И там все для этого делается. Там есть мастерская, там даже есть как бы большая общая кухня, есть у тебя как бы сцена, в которой ты обитаешь, там тоже другие художники присутствуют, вы общаетесь.
1: Ну, то есть некое комьюнити такое.
4: Да, про галереи здесь сложно разговаривать, как бы это частные в основном такие истории, предложения каждого, и как бы все по-разному живут.
1: Ну, совсем скоро мы продолжим обсуждать, как определяется цена на произведение искусства и в целом, как живет российский арт-рынок с точки зрения экономики.
2: Реклама. Приводите друзей и близких со своим бизнесом в Альфа-банк и получайте деньги. Платим рекордную сумму – 50 тысяч рублей за 3 рекомендации. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк». Новый проект – важное мероприятие. Успешный кейс. Свой взгляд на рынок. У бизнеса много поводов быть заметным. Превращайте их в контент и рассказывайте о себе на РБК-компании. 18+. Повтор программы.
1: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем моду на современное искусство. Со мной сегодня в студии участники недавно прошедшей в Москве ярмарки «Космоскоу», художники Артем Ляпин и Игорь Самолет.
2: Медиатренды. Медиатренды.
1: Мы уже достаточно подробно поговорили о том, и как устроена у нас инфраструктура, связанная с арт-рынком, откуда черпается вдохновение, как вообще, условно говоря, стать художником. Тем не менее, всегда на радио РБК невозможно избежать темы денег. Как происходит ценообразование на то либо иное произведение? Откуда берется вот эта цифра, которую коллекционер переводом, не знаю, на карту либо по договору отправляет, влюбившись в какое-то произведение? Как это существует? Игорь, к вам вопрос.
3: Вот, собственно, была инсталляция про это, как художественное произведение превращается в товар и как оно оценивается. То есть я предлагал коллекционерам купить осколки, стеклянные осколки, как произведение, и, собственно, назначил там сумму 420 тысяч, и, собственно, возмущения, которые происходили после озвучивания этой суммы, это и было тоже частью работы. И ваш вопрос, как бы, а как мы вообще оцениваем? Мы оценим опыт, мы оцениваем внешние качества произведения, мы оцениваем биографию художника, мы оцениваем трагическую судьбу, мы оцениваем то, что он жив или мертв. Это вот как бы тоже очень важная история.
1: А вот мы, кстати, с коллекционером Денисом Химеляйной на эфире тоже обсуждали фактор смерти художника, как он влияет.
3: Конечно, они все хотят, чтобы...
4: Не нужен художник, не дому живой.
3: Да, многие очень любят работать с мертвыми художниками, это правда как бы. И меня это дико бесит. Я говорю, ну что мне эти деньги после? Они мне не нужны, как бы. Вот давайте сейчас.
1: Надо сейчас.
3: Мне сейчас нужно, как бы. То есть, поэтому оцениваться... Я говорю, что вы никогда на самом деле не платите за произведение. Вы платите за путь, который нужен был, чтобы к этому произведению подойти. Потому что коллекционер, он вообще даже минимальные деньги просто так не потратит. Ему нужна какая-то гарантия определенного, да, что это неплохое произведение.
1: Инвестиционный потенциал?
3: Ну, не все меряют инвестиционным потенциалом, но, скажем так, чтобы ты стал видимым, и чтобы коллекционер захотел хотя бы что-то за небольшую сумму денег у тебя себя, тебе нужно пройти большой путь.
1: Угу.
3: Как бы, и чем дольше этот путь, угу, тем злее ты становишься в ценообразовании, тем ты становишься как бы не то что, ну, таким, ты становишься злее в этом плане.
1: Уже за 500 000 не продамся.
3: Да, уже типа, а если у тебя, короче, и у тебя успех пришел сразу же, там, типа, ты сделал, у тебя там через 2 года, там, через год произошел успех, ты по-другому как бы оцениваешь, потому что у тебя этот путь был короче, но чем больше ты там условно натерпелся, конечно, ты как бы начинаешь оценивать по другой как бы шкале.
1: Артем, у вас как происходит ценообразование? Насколько вы, скажем так, жадны до заработка?
4: Мне кажется, какие галереи его поддерживали, какие институции о нем говорят и поддерживают, mm-hmm, резиденции также. Ну, то есть это большой путь. Естественно, чтобы пройти этот путь, нужно много времени, нужно много как бы поработать, скажем так, и, соответственно, цена от этого всего возрастает. Плюс то, действительно, как ты работаешь, то есть и продакшн, и сама работа, сколько она заняла времени.
1: Угу. Ну и материалы, влияет. Опять же, у вас, я думаю, что это особенно...
4: Ну да, важно. И материалы, конечно же. Если дорогостоящие материалы, то, соответственно, ниже как бы цена точно не может быть.
1: К нам присоединяется художник, еще один участник ярмарки «Космоскоу» Евгений Шишкин. Евгений, мы вот с гостями студии обсуждаем тему ценообразования на современное искусство. Хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы определяете, сколько стоит ваша работа?
5: Ну, если честно, я делегирую эту часть галереи и галеристу, с которым мы работаем много лет, Александру Бланарю, и стараюсь сильно в это не погружаться. Конечно же, я изучаю этот вопрос и всегда советуюсь, но я считаю, что я должен заниматься своим делом, а продажами должна заниматься галерея или арт-дилеры.
1: Угу. Ну, то есть у галереи некий такой функционал продюсера получается, который продвигает, раскручивает, назначает цену и ищет покупателя.
5: Да, конечно. Ну и тут, конечно же, важно не завышать себе планку с самого начала, а планомерно расти, потому что можно каким-то случайным образом однажды продать одну работу слишком дорого, и потом ты просто не можешь понизить цену после этого, а за так дорого уже никто покупать не будет. Поэтому здесь нужен планомерный, стабильный подход и много работать. Да, я просто больше сфокусирован на том, чтобы создавать максимально хорошо, как я только могу. А если я уж это сделаю, то я всегда буду уверен, что эта работа будет иметь спрос.
1: Угу. Игорь, а вот интересен ваш опыт. А насколько вы готовы как художник делегировать такую продюсерскую функцию куда-то на сторону, чтобы другой человек определял, а сколько вы стоите и кому вас продать?
3: Мне не нравится эта идея, я все равно люблю как бы контролировать.
1: Да.
3: Ну, в том плане, что все... Ну, то есть у меня как бы появляется какой-то опыт, и, соответственно, я все равно корректирую действия. То есть я понимаю, что, типа, вот... Я говорю, ну, как вот есть уникальный образ. Я, типа, работаю таким сжатым визуальным образом. Вот часы, камень, то есть булыжник, мрамор висит, и там маятник. Вот там ничего нельзя поменять, просто нельзя. Вот это такой емкий образ. Там нельзя добавить, убавить, нельзя растиражировать, как бы продолжить эту серию. Естественно, я очень высоко оцениваю на этим образ. Я понимаю, что вот работа должна стоить столько. Но я понимаю, что там люди, которые это оценят, не всегда понимают, что вот эти вот вещи, они появляются достаточно нечасто.
1: Угу.
3: Вот. И я корректирую тоже. Я говорю, слушайте, ну вот я считаю, что это уникально. Вот я чувствую, что это уникально. Я хочу вот с этой позиции как бы оценивать. И, в общем, это в каком-то диалоге, потому что, на самом деле, я все равно корректирую. Мы вместе эту цену вместе назначаем.
1: Угу.
3: То есть где-то я убеждаю, что я вот именно хочу эту цену. Вот. Но, опять же, это, понимаете, когда мы говорим про деньги художник, как бы должны, все должны понимать, что художник тратит дальше это на искусство. То есть вот эта история, что яхты, шубы и дома, мы, конечно же, это не покупаем, как бы, да?
1: Но
3: это
1: некоторые...
3: Было бы интересно узнать, кто, как бы...
4: Я бы хотел посмотреть.
3: Да, я бы очень хотел посмотреть в России на этого художника. То есть это возможность масштабироваться, возможность хотя бы снять мастерскую. Потому что мастерская сейчас с программой реновации до 30-го года, в год ты можешь заплатить 1 000 000 за мастерскую.
1: Ага, то есть это почти как снять жилье, даже
3: это
1: дороже.
3: До 30-го года все промзоны должны выехать, они начинают выезжать, я меняю уже третью или четвертую пространство. Никто об этом не думает. Не думают, что они все меряют там, типа, 90-е, 2000-е, 90-е, просто этих промзон было огромное количество, стоило какие-то копейки, там, 500 квадратных метров, сейчас там 1500 от квадратных метров стоит, да. Все это выезжает уже за МКАД, то есть все производственники выезжают за МКАД. Сейчас просто остается коммерческая недвижимость, а мы как бы, ну, не за коммерцию. И искусство суперматериально. нормально. Угу. И чтобы сохранить работу, у меня там масштабная инсталляция, мне нужно снимать. Мне это никто не снимает. Угу, ну, угу. Ладно, сейчас мне там помогают. Потому что я подошел и сказал, мне просто негде хранить работу. Как бы вот произошла эта работа на Космоску, вот большая вот эта 9 метров на 15. Вот куда ее везти?
1: А, кстати, появился ли покупатель на нее? Кто-нибудь
3: нет,
1: приходил к вам?
3: Нет, сказал? Нет, пока. Ну, пока. Ты были, проспрашивали, но вот вопрос всегда как бы есть. Вот куда ее везти после этого праздник? Никто же меня не спросил, и куда ты ее везешь? Никто не поинтересовался, понимаете? И,
1: значит, так давайте мы это сделаем. Куда?
3: Ну, вот я увез мастерскую. Как бы. Но у меня, кстати, появилась возможность хотя бы такую вещь поставить, потому что у меня вот... Да. И, значит, искусство материально, искусство требует хранения, места хранения, и мы должны об этом думать. Сказать, что делегировать то, что думает музей, ну, ладно, музей должен думать, что это думает об этом галерея, вот про все работы мы тоже так не можем сказать. Угу. Ответственность, она все-таки как бы вот...
1: Евгений, по вашему опыту, какая у вас была самая дорогая работа? Может быть, сможете даже какой-то порядок цифр привести? И из чего это складывалось?
5: Ну, самая дорогая работа была сейчас на Космоску представлена. Она была в тираже 2, это зал ожидания. И первый тираж был поштучный, а второй был, это было цельное панно из 88 маленьких работ. Ну и цена, конечно же, складывалась, сталкивалась от того, сколько стоит маленькая работа единично, сколько может стоить большая. Конечно, цены были немного разные. Но,
1: а порядок
5: менее,
1: хотя бы
5: вот
1: озвучится?
5: Вот эта работа. Да, конечно. Эта работа стоит 5 миллионов рублей. Что значительно дешевле, если мы берем их поштучно. Но, тем не менее, как цена за цельную работу, я считаю, достаточно высокая.
1: Угу. Артем, а у вас самая дорогая работа?
4: Ну, на Космоску у меня были самые дорогие две по 550, а маленькая – это 300. Вот. Но я работаю чуть поменьше, я не делаю, конечно же, по 188 как бы работ. А у меня было 10 их всего лишь.
1: Насколько вообще сейчас можно зарабатывать на жизнь исключительно искусством?
4: Сейчас не знаю, но пока получается. Я где-то с 22-го года не работаю. До этого работал в кукольном театре вообще, просто на зарплате, как бы художником-бутафором. 30 тысяч рублей в месяц. Спасибо большое.
1: Это было в Москве или
4: нет,
1: в регионе?
4: Это было в регионе, да, это в Иркутске. Вот, как-то с 22-го года получается. Но здесь, конечно же, нужно понимать, что это все-таки проектная работа. И, как правило, это такие как бы танцы с бубном. Получится, не получится, будет продажа, не будет продажа, вот, как бы то пусто, то густо. Главное, чтобы, наверное, на еду и на психолога хватало, и это в целом уже как бы спасибо.
1: Евгений, по вашему опыту, можно ли выжить на зарплату художника?
5: Ну, опять же, полностью согласен с Артемом, нету какой-то зарплаты у художника. Да, есть, конечно, кейсы, они крайне редкие, когда художник на эксклюзиве у какой-нибудь галереи и, допустим, ничего не продается, и по контракту галерея платит ему зарплату. В таких случаях, конечно, да. А в иных я считаю, что да, то пусто, то густо. Никогда не надо 100% рассчитывать, всегда нужно откладывать про запас, чтобы с хороших, больших выставок продаж растягивать эти деньги там и на мастерскую, и на материалы, и на все, и на все, потому что какие-то работы могут лежать по полгода, по году, по полтора, а потом только их покупают.
1: Любопытный момент. А как часто происходит ситуация, что аудитория вроде как высоко оценивает ту или иную работу, и очень хороший у художника реноме, про него много пишут и часто говорят, но при этом покупателя и своего вот коллекционера как-то не удается найти? Евгений, давайте к вам вопрос.
5: У меня это, наверное, порядка 10% работ.
1: Как-то пытались объяснить, с чем это связано?
5: Да нет, если честно, знаете, бывает по-разному. Бывает, допустим, выставка открывается, а в этот период времени там половина основных коллекционеров, они разъезжаются там по отпускам, там, на какие-то большие фестивали всемирные, там, другие страны, или там, не знаю, грубо говоря, может быть снегопад, и просто завалит так дороги, что на открытие придет, ну, половина гостей.
1: Вот. Очень небанальный фактор, который влияет на рынок. Погода.
5: Ну, вы знаете, лично со мной такой случай был.
1: Так.
5: И до этого мы, допустим, основную часть продаж была сделана уже спустя в течение полутора месяцев после открытия. А был другой кейс, когда была великолепная погода, и мы почти все продали прямо на открытии. Или как, допустим, сейчас на Космоску. Поэтому... Да, у меня есть работы мои любимые, которые был на них отклик в социальных сетях, просто невероятный, было очень много запросов, но они так пока что у меня лежат в мастерской. Хотя до сих пор задаюсь вопросом, почему не они, а другие работы просто только... Только отправляешь в галерею или только куда-то выкладываешь, сразу же запрашивают и сразу же забирают. Ну, в общем, это я не знаю точной корреляции здесь.
1: Окей, с нами на связи был художник, участник ярмарки «Космоскоу» Евгений Шишкин. Переходим к неким таким философским итогам. Все-таки хочется понять, что для художника главное, вот конечная цель – попасть в коллекцию, войти в историю, заработать в период своей жизни. Вот, Игорь, к чему вы стремитесь?
3: Попасть в коллекцию, с которой работают, прежде всего.
1: То есть коллекционер должен быть заинтересован?
3: У меня, конечно, музей, те коллекционеры, которые работают как институция, они, конечно, привлекательные, вожделенные.
1: Так.
3: Вот. Но мы идем сюда, кроме того, что мы должны делать работу, основная важная часть, невероятно важная, чтобы эта работа как бы не исчезла, чтобы она осталась. И, конечно, те люди, которые, и те институции, которые тебе могут обеспечить это как бы музей, где ты получаешь инвентарный номер, где или серьезный коллекционер, который просто все это подписывает, издает каталоги, показывает. Потому что ты сделал работу, она просто как бы шуршала куда-то, непонятно. Как бы. И встреча со зрителем больше не произойдет никогда.
1: Вот, кстати, любопытно, как часто коллекционеры держат в тайне свои коллекции, и что может на это их смотивировать?
3: Я не знаю, может быть, кто-то действительно собирает для себя, кто-то скромен, я тут не знаю. Кто-то все-таки любит вот эту публичность, потому что вот эту публичность коллекции доказывает тоже себе и всем окружающим, что я занимаюсь важным делом. Это же такая социализация, тоже определенная роль.
1: Но быть меценатом модно,
3: да,
1: сейчас.
3: Ну да, это все-таки статус какой-то. Ты что собираешь? Я вот собираю как произведение искусства, плюс там 80-х, да, или там, может быть, разные как бы вот эти вот временные рамки. Конечно, это статус определенный в том числе.
1: Артём, по вашему опыту и по вашим мироощущениям и мировоззрению, чего художнику хочется больше?
4: Ну, за всех не возьмусь сказать, скажу из-за себя. Как бы мне самое важное, это чтобы у меня была возможность просто работать, продолжать, конечно же, и развивать свои проекты. Вот. Если это как бы поддерживается, то это развивается. Если это не поддерживается, то, конечно, графику всегда можно рисовать за столом метр на метр. Вот. Но хочется все-таки делать хорошие скульптуры, большие скульптуры, и делать все в новых материалах, как бы пробовать, смотреть, как это все работает. Благо, работа всегда есть, как бы, а если это покупает еще и коллекционер, то спасибо большое, мы только как бы рады дальше работать и развиваться.
1: Со мной сегодня в студии были участники ярмарки «Космоскоу», художники Артём Ляпин и Игорь Самолет. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
2: Спонсор программы АО «ДФ Трейдинг». Новый «Воя Тайшан» – флагманский шестиместный гибридный кроссовер премиального бренда гибридов и электромобилей номер один в России. Новинка была представлена на ярмарке современного искусства «Космоскоу». 18+. Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
6: Впервые с июля 2017 года на первичном рынке массового сегмента Москвы зафиксировано менее 1000 сделок за месяц. Такие данные приводит компания «Метриум» по итогам августа 2026 года. Итак, в августе в Москве зарегистрировано всего 900 договоров долевого участия, на 27% меньше, чем в июле, и на 59% меньше, чем год назад. Объем предложения также сокращается. На рынке экспонируется 9,3 тысячи лотов, что на 3% меньше, чем месяц назад, и на 31% меньше, чем год назад. Новые проекты не стартовали, а в уже реализуемых комплексах вышло всего 2 новых корпуса. Средневзвешенная цена квадратного метра в массовых новостройках Москвы при этом продолжает расти. Она составила 426 570 рублей, прибавив 1% за месяц и 17% за год. Квартиры теперь стоят в среднем 431 тысячу за метр, апартаменты – 365. Доля ипотечных сделок в августе составила 71%. При средней ставке по рыночной ипотеке 18,7%. Больше всего сделок прошло в юго-восточном, восточном и северо-западном округах Москвы. Эксперты отмечают, что спрос не смог поддержать даже ажиотаж вокруг возможного ужесточения семейной ипотеки. Большинство клиентов с детьми, у кого была возможность оформить льготный заем, уже сделали это ранее. Некоторые семейные покупатели переключаются на недорогие варианты в бизнес-классе из-за дефицита ликвидности. кредитного предложения в массовом сегменте. По мнению аналитиков, ощутимый рост девелоперской и потребительской активности станет возможным только после серьезного снижения ключевой ставки и увеличения реальной покупательской способности населения. Вопрос в том, сколько еще рынок массовых новостроек Москвы будет балансировать на грани, прежде чем либо цены начнут корректироваться, либо спрос все же вернется.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
7: Криптопрачечная на 800 миллионов долларов. США вводит санкции против криптосхем, связанных с Северной Кореей. Министерство финансов заявило, через финансовые активы удалось отмыть почти 800 миллионов долларов. Сценарий не самый очевидный. Северокорейские IT-специалисты устраивались на удаленную работу в иностранные компании, получали доступ к внутренним системам и дальше либо вымогали деньги, либо помогали выводить средства через криптовалюты. Под санкции попали две компании и 6 человек. Они работали в разных странах и помогали обналичивать и переводить средства, в том числе через криптокошельки. Все активы фигурантов в США заблокированы, а их адреса внесены в черный список. Глава Минфин США заявил, такие схемы – часть системной стратегии КНДР по обходу санкций. И здесь важный момент. Криптовалюта снова оказывается не просто финансовым инструментом, а инфраструктурой для глобальных серых операций. А значит, давление на рынок и контроль будут только расти.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
8: К началу 2025 года количество владеющих русским языком в мире упало до 222 миллионов человек.
9: Да, может быть, в абсолютных цифрах есть некое уменьшение. Но по использованию русского языка позиции точно не теряются.
2: Таманцев. В итоге. Интервью со статусными гостями, острые темы и неудобные вопросы. От экономики, спорта и технологий до культуры, образования и здравоохранения. В каждом выпуске умный разговор, разбор конкретной проблемы, поиск сути и возможных решений. Вторник и четверг, 15.10 на радио РБК. РБК «Тренды».
7: Иллюзии искусственного интеллекта. Компании все чаще объясняют увольнение внедрением искусственного интеллекта. Но за громкими заявлениями не всегда стоит реальная замена людей технологиями. Например, известный криптосервис сократил около 12% сотрудников, сославшись на искусственный интеллект. Похожие формулировки используют и другие компании. При этом конкретики почти нет. Какие задачи автоматизированы? Сколько людей реально заменили? Какой эффект это дало? Эксперты называют это AI-washing, когда оптимизацию расходов или ошибки найма маскируют под технологический прогресс. Для рынка это удобно. Упоминание искусственного интеллекта часто воспринимается как сигнал эффективности. Но есть более тонкий эффект. Искусственный интеллект действительно меняет рынок труда. Только не так, как это подается. Он постепенно вытесняет начальные позиции – стажеров, джуниоров, простые задачи, то есть те роли, через которые люди обычно входят в профессию и набираются опыта. В результате компании экономят на старте, но рискуют столкнуться с нехваткой специалистов в будущем. При этом ситуация зависит от региона. Например, в Японии внедрение ИИ иногда сопровождается ростом найма. В итоге пока больше вопросов, чем ответов. Данных о реальном влиянии искусственного интеллекта недостаточно, а громкие заявления компаний часто идут впереди фактов.

День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 107.4 в Нижнем Новгороде, 92.8 в Москве.

0: Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках.
1: Столица 9 вечера с новостями. Ася Касьянова. Новый закон США о санкциях против России не может позитивно сказаться на двусторонних отношениях. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ранее Дональд Трамп подписал документ, который позволяет вводить пошлины до 100% на товары из стран, покупающих российские нефть и газ. За 2 дня голосования на выборах в Госдуму в Москве зафиксировали несколько десятков жалоб, но ни одного нарушения не выявили. Об этом сообщили в Мосгоризбиркоме. По данным комиссии, в столице проголосовали 3 миллиона 120 тысяч избирателей. Из них 400 тысяч с помощью бумажных бюллетеней. Средства ПВО в течение дня перехватили и уничтожили 288 дронов над регионами России, сообщили в Минобороны. Беспилотники в том числе сбиты над Белгородской, Курской, Брянской, Калужской, Орловской,

0: Тульской, Рязанской, Нижегородской, Владимирской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Республикой Крым и над акваторией Черного моря. Дональд Трамп объявил о создании сил искусственного интеллекта по аналогии с космическими силами. В своей соцсети True Social глава государства назвал ИИ новой промышленной революцией, которая может охватить до 25% ВВП страны. Трамп пообещал в ближайшее время назначить руководителя новой структуры, чтобы, по его словам, сохранить превосходство США над Китаем. Отношения между Арменией и Россией неизбежно изменятся и уже не будут прежними. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью телеканалу БАН-ТВ. Он подчеркнул, что Ереван не хочет разрывать связи с Москвой. По словам Пашиняна, обеим странам необходимо адаптироваться к новой ситуации и обсуждать свои позиции на законных основаниях. Больше новостей на сайте РБК.
1: Вы слушаете информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. И в этом часе. Как повлияет принятый в США закон о так называемых адских санкциях на российский бизнес? И повлияет ли вообще? Разберемся. Правительство выделило 157 миллиардов рублей дополнительно на субсидирование льготной ипотеки. Это существенная сумма, говорят эксперты. А как она повлияет на стоимость жилья? В программе Insight выясним, почему возник дефицит дизельного топлива в мире и как долго он может продлиться. Кринж или имба. Как бизнес монетизирует молодежный сленг. Принятый в США закон о санкциях не может иметь позитивного влияния в контексте отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как решение Трампа скажется на перспективах поиска мирного урегулирования по Украине и прорыва в двусторонних отношениях. Речь идет об утвержденных американским президентом так называемых адских санкциях. Они включают, в числе прочего, пошлины на российские товары до 500%. Также предусмотрены вторичные санкции для стран в топ-5 крупнейших покупателей нефти и газа из России. Эти пошлины могут достигать 100%. Они будут вводиться, если государство вновь закупит российские энергоносители. При этом вводить пошлины может сам Дональд Трамп, а вот снимать их уполномочен только Конгресс. На положение российского бизнеса эти санкции не повлияют, считают опрошенные РБК представители бизнеса.
2: Основатель корпорации «Аеон» Роман Троценко.
3: Россия не является центром этого закона. Мое ожидание, что последствия для России и для торговых партнеров России будут, но они будут незначительны, они будут минимальными. Наверное, это приведет как минимум к началу новой сессии торговых переговоров между США и Индией. Поясню, почему он не будет пытаться использовать это напрямую. Дело в том, что он накладывает санкции, но снять он их не может. Это дорога с односторонним движением. То есть он может начать движение, а снять санкции может только Конгресс.
2: Основатель группы компаний «Боско ди Чильеже» Михаил Куснирович.
4: Министерство коммерции Китайской Народной Республики уже в начале этого года подготовили ряд контрмер, которые отказываются признавать неправомерные экстерриториальные санкции других стран. Все будет зависеть от визита председателя Си Цзиньпина в конце сентября в США. Я думаю, что там будет понятно, как будут работать эти санкции. И Китай, конечно же, молчать не будет и не будет ограничиваться только дипломатическими протоколами.
2: Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
5: Я это расцениваю больше как еще больше полномочий определенному руководителю довольно сумасбродного толка в своих партийных интересах. То есть, что эти адские санкции именно сфокусированы на Россию, это уже омаж. Потому что основное возможно Трампу применять или не применять те или иные условия. И они могут быть в отношении различных стран. Пока у него под контролем и Конгресс, и Сенат, эти полномочия ему не помешают.
1: Под прицелом вторичных санкций Вашингтона 5 крупнейших покупателей российских нефтепродуктов. В этот список, помимо Китая и Индии, входит также Турция. При этом утвержденный законопроект о пошлинах в ситуации нефтяного дефицита не повлияет на премию к Urals, тем более в условиях того, что санкции еще не ввели, отметил в беседе с Олегом Овчаренко в нашем эфире специалист КЕПТ по энергетике Никита Иллирицкий.
6: Дисконты Юралсвоп Приморск вот в сентябре, в первой половине сентября там достигали 24-28 долларов за баррель, а на конечных портах разгрузки в Индии и особенно в Китае наблюдалась премия. Честно говоря, нет ощущения, что эта премия уйдет, просто по той причине, что мировой рынок нефти сохраняет большой дефицит предложения, и, соответственно, дополнительные объемы взять неоткуда, и, соответственно, премия тоже будет сохраняться. Ну, надо еще понимать, что принятие закона не означает автоматического введения вот этих вот пошлин, о которых говорят многие эксперты и комментаторы. Поэтому надо наблюдать за ситуацией.
7: Тем не менее, можем ли мы уже сейчас ожидать, что те же Китай и Индия как-то будут сокращать импорт, соответственно, российской нефти? Достаточно ли у них сейчас уже тех имеющихся запасов?
6: Реакция Индии и Китая на принятие этого законопроекта была достаточно жесткой и достаточно однозначной. Перед правительствами этих стран в первую очередь стоят задачи по обеспечению энергетической безопасности их экономики и граждан. Поэтому физически взять дополнительные объемы нефти на мировом рынке, чтобы потенциально заместить российские, сейчас просто негде. По крайней мере, пока Армузский пролив остается перекрытым. Дело в том, что Индия более чем на 50% опирается на поставки российской нефти, Китай на поставки российской нефти опирается более чем на 20%. Если эти объемы сократить или тем более полностью исключить, то экономика этих стран просто перестанет нормально функционировать.
7: Если смотреть в данном случае на реакцию Соединенных Штатов, на точнее дальнейшие действия Дональда Трампа, вероятно, он столкнется с довольно сильным сопротивлением как Си Цзиньпина, так и, например, премьер-министра Индии Нарендра Моди и других официальных лиц. Насколько это делает тогда реализацию так называемых адских санкций невозможной?
6: Сложно сказать в моменте. Очевидно, что главная цель этого законопроекта была в какой-то очередной манипуляции рынком и попытке запугать потенциальных контрагентов и участников системы международных экономических отношений. Но реальное внедрение этих инструментов приведет к еще одному очень серьезному витку роста цен на мировом нефтяном рынке, потому что пока нормально не функционирует ближневосточный нефтедобывающий, нефтеперерабатывающий кластер, рынок остается под очень большим давлением. Соответственно, любое дальнейшее ужесточение ситуации приведет к очередному росту цен, а это крайне невыгодно уже самим Соединенным Штатам, особенно учитывая грядущий электоральный цикл и те цены на топливо на внутреннем рынке, которые там сейчас сложились. Если не произойдет существенных сдвигов вокруг ближневосточного кризиса, да, если не будет открыт Армузский пролив, то ничего серьезного не изменится.
1: Индийские аналитики считают, что страна не должна прекращать закупку российской нефти и обменивать свою долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны США. В свою очередь, представитель Министерства торговли КНР предупредил о возможных ответных мерах на вторичные санкции США. Правительство дополнительно выделило 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных ставок. Распоряжение об этом подписал председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал ранее в эфире заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на недвижимость она не повлияет.
8: Сумма ощутимая, можно заметить, 157 миллиардов все-таки даже в масштабах бюджета России будет вполне ощутимо и заметно. Бесспорно, эта сумма потребовалась не просто так, а на компенсацию банкам по кредитным ставкам. Как мы помним, льготная программа ипотеки заключается ровно в том, что человек оплачивает ставку льготную 6 или 8% или меньше, а разницу оплачивает государство банку, который выдает ипотечный кредит. И вот когда эти программы начинались, в период пандемии, несколько позже, были другие процентные ставки, поэтому сейчас и требуется дополнительным образом выделять деньги. Их хватит не на месяц, не на два, не на три, их хватит на определенное время, и при этом выделяется сумма 157 миллиардов с учетом того, что в перспективе рассчитывают на снижение ключевой ставки. Потому что если на последнем заседании ставка не снизилась, то до того она продолжительное время снижалась. Поэтому здесь рассчитать до конца, до окончания всех кредитов, ну, наверное, несколько затруднительно. Поэтому выделяется траншами. Вот этот транш выделен в настоящее время, который необходим на поддержание уже действующих программ, уже выданных кредитов на их обслуживание.
1: Но сейчас процесс снижения ставок замедлился по разным причинам. Да, ЕЦБ оставил в силе ключевую ставку на последнем заседании. Получается, что, возможно, придется еще дополнительно выделять средства для компенсации банкам. Вообще нормальная эта ситуация? Не нужно что-то в механизме поменять?
8: Наверное, мы легко заметим, что механизм меняется. Даже самые льготные ипотеки на новостройки на сегодня эта программа не действует. Семейная ипотека будет меняться. Это несколько раз говорили. И механизм меняется. Повышается адресность, повышается выдача ипотечных кредитов по степени ненуждаемости и социальной значимости в тех случаях, когда поддержка действительно нужна. Это учитывают. Но вот когда вводили программу, учитывали перспективы, учитывали возможности, ну, то в том числе заложили возможность при необходимости обращаться в правительство за выделением средств на поддержание этой программы, потому что программа не заканчивается сегодня, не заканчивается завтра, она будет действовать до окончания сроков уже выданных ипотечных кредитов, это годы, и в какой-то момент требуются дополнительные средства, мы их сейчас и видим, что выделили, в какой-то момент этого требоваться не будет, если ставки понизятся, и это действительно финансовый менеджмент, которым сейчас занимается Минфин и правительство.
1: А как подобные вливания в льготную ипотеку влияют на цены на недвижимость? Не разгоняют?
8: В данном случае нет, потому что я подчеркну еще раз, это все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разница между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно, и влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
1: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая из программы «Семейная ипотека» с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили свыше 2 миллионов семей. Со следующего учебного года российским старшеклассникам официально добавят уроков. Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт. Минимальная нагрузка для 10-11 классов вырастет на 142 часа за два года. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения. Как считает мама старшеклассника Анна Хрупина, из-за добавленных часов ребенку просто будет некогда отдыхать.
9: Само увеличение, честно говоря, не очень хорошая новость, потому что не нужно пребывать в иллюзиях, что школа полностью самостоятельно вот на этих основных или дополнительных предметах может подготовить ребенка к ЕГЭ. Понятно, что все равно это дополнительные преподаватели, репетиторы онлайн или офлайн, еще есть какие-то дополнительные школы, где дети тоже готовятся к ЕГЭ. И если к этому еще дополнительно прибавится даже, пусть эти два часа, как будто бы, да, звучит не очень много, но вот у меня сейчас ребенок, у него бывает 8 уроков, у него бывает 9 уроков, у него выходит из дома в 8 утра и возвращается там в 5-6 вечера. То есть он будет возвращаться в 7 или 8, а потом у него еще будет репетитор, а потом ему нужно будет делать еще домашнюю работу, и, наверное, еще нужно ребенку как-то немножко пожить, поесть, может быть, отдохнуть. В общем, если честно, мне бы хотелось сократить нагрузку в школе и позволить детям подготовиться так, как комфортно каждому ребенку готовиться самостоятельно.
1: Председатель общественного совета при Минпросвещении, учитель истории Дмитрий Лутовинов, ранее в эфире радио РБК подсчитал, в пересчете на дни прибавка академических часов выходит куда скромнее, чем это звучит в заголовках.
10: Во-первых, 142 часа – это на два года, то есть нагрузка и на 10, и на 11 класс. Это 68 учебных недель, два года. Да, раньше было 2170 часов, это примерно 6,4 урока в неделю. Ну, то есть, грубо говоря, 6,5 уроков. Если мы прибавим сюда 142 часа, получится, что надбавка и разница, да, составит всего 0,4 урока в день. То есть, грубо говоря, это два дополнительных урока в неделю, либо полурока в день. 7 уроков каждый день для старшеклассников – это нормально, в среднем. Когда они поступают в вузы, у них же тоже бывает по 4-5 пар, и тоже достаточно серьезная нагрузка. Поэтому отчасти можно сказать, что нагрузка увеличивается все-таки постепенно.
1: Изменения коснулись и уровня изучения предметов. Если сейчас ученики обязаны углубленно изучать как минимум два предмета, то по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту все дисциплины учебного плана можно будет осваивать только на базовом уровне. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется дольше перепроверять вручную. Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда и предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей, а доля сгенерированных с их помощью процессуальных документов может достичь 30-50%. Причем использовать ей будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. Чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
11: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, встать в суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них – та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании. Искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер московской коллегии адвокатов Корвус и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
12: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться, и не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судей, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
11: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
13: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам, поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос, для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях, но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов, это можно приветствовать, и это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законом сроком.
11: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
14: То же самое было, когда в суд судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
11: Итак, вердикт. На основании изложенного, руководствуясь вышеперечисленными комментариями, можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
1: О том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, рассказал Владимир Расулов.
15: РБК «Коллекция».
1: Эпоха бесконечной зимовки под пальмами завершается. Таиланд системно закрывает лазейки.

0: для нелегальных удаленщиков. С 15 сентября королевство урезало срок безвизового въезда для россиян и всех остальных туристов вдвое, с 60 прежних до 30 дней. Как следует из правительственного указа, размещенного в местной прессе, Бангкок намерен остановить поток цифровых кочевников, которые годами живут в стране по туристическим штампам. За теневой фриланс теперь грозит реальная депортация и даже пожизненный запрет на въезд. Однако на классическом отдыхе новые правила не отразятся. Идти за долгосрочной визой в консульство придется лишь 2% россиян, отметил в беседе с Ростиславом Берецким вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макартычян.
1: 98% россиян въезжает в Таиланд на срок менее 30 дней. То есть вот этот закон касается только менее 2% россиян, въезжающих в Таиланд. А именно, это те люди, которые въезжают не с целью кратковременного туризма, а пожить там, скажем, назовем их зимовщики. Этим людям, да, придется теперь открывать визы заранее в посольстве Таиланда в Российской Федерации с возможностью продления. В основном россияне по-прежнему 98% будут въезжать без визы, но люди, которым нужно пожить там 3 месяца и больше, они будут открывать теперь визы. Для них въезд будет визовый, если им очень нужно пожить, например, как они любят, с ноября по март.
2: А для тех, кто так называемым бордер-раном, виза-раном занимается, жизнь усложнится?
1: Это серая схема, но она тоже рабочая. Люди живут 30 дней, выезжают в соседние страны, есть специальные туры, кстати, они организуются нашими диаспорами российскими и в Бангкоке, и на Пхукете. Вывозят людей либо в Камбоджу, либо в Малайзию, буквально на пару часов. Потом привозят обратно и они опять живут 30 дней. Так тоже возможно. Но эта схема полулегальная, что, естественно, с возможными негативными последствиями.
2: Схема как будто теряет смысл. Что бы вы таким туристам порекомендовали?
1: Я советую, естественно, легальный способ открывать визу с возможностью продления. Я не помню случаев, сколько мы этим занимаемся, более 15 лет, ни одного случая отказа. Чтобы вам отказали визе тайской, это надо очень и очень постараться.
0: Новым указом было отменено предыдущее постановление от 2024 года, которым безвиз был расширен до 60 дней на неопределенный срок. В июне премьер-министр королевства говорил, что Таиланд готов принимать больше туристов из России. По его словам, сейчас страну ежегодно посещают около 2 миллионов россиян. Согласно данным Минтуризма Таиланда, в 2025 году Россия заняла 4-е место по числу визитов среди всех национальных групп туристов. Кринж, рофл, инфа, лол и имба вошли в топ самых раздражающих слов у россиян. Такие данные следуют из опроса исследовательского агентства Маграм МР и сервиса Литрес. Выяснилось, что у большинства россиян самое сильное отторжение вызывают жаргонизмы и молодежный сленг. Впрочем, зумеров сленг раздражает заметно реже, чем остальные поколения. Так, на модные слова пожаловались 22% россиян в возрасте от 18 до 24 лет, против 30% среди поколений 30+ и 50+. Ну а как бизнес монетизирует молодежный сленг, разбиралась Лиза Майнгард.
3: Бизнес таким образом пытается привлечь к себе новую платежеспособную аудиторию, то есть зумеров или альф с родительскими деньгами. Имбовые скидки, распродажи без рофла. Все звучит, конечно, это как какой-то кринж, что это не я сошла с ума, это все взято из постов в социальных сетях популярных брендов. Раз они есть, значит, есть и потребители, на которых получается успешно воздействовать и через какие-то шутки выстраивать коммуникацию с клиентом. Чаще сленг в рекламе используют крупные ритейлеры, бюджетные общепит или стритфуд, доставки, а также различные онлайн сервисы. По мнению директора по маркетингу сети доставки Суши-Йо Вячеслава Филимонова, несмотря на возможный шквал осуждения у большинства, подобная реклама все же вызывает лояльность к бренду.
4: Если ваша аудитория моложе 30 лет, это является работающим инструментом. И провокационный нейминг, и сленг в коммуникациях являются работающим инструментом. И мне, как человеку, отвечающему за коммерческие показатели, в принципе, все равно, что они там считают. Если это является работающим инструментом, индекс цитируемости бренда всегда возрастал, когда подобного рода инструменты я использовал. Ну, возможно, какая-то часть аудитории относит это к кринжатине. Но есть большая аудитория, на которой ведется на эти слова, и в этом смысле коммуникации представляются кажутся мне оправданными.
3: Большое количество маркетологов отмечают, что такие заигрывания с молодым поколением не бывают на 100% успешны. Это все вещи, которые проходят либо на грани, то есть в миллиметре от шквала хейта, либо оказываются горячо приветствуемыми аудиторией.

0: Индии уже назвали угрозой рост цен на дизель и потребовали срочных мер от властей. Стоимость нефти марки Brent превысила $102 за баррель. Транспортные организации предупредили об угрозе экономике страны.
1: Inside.
0: Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране. Об этом сообщает Le Figaro. Скорее всего, этому способствовали протестные акции. В серии рост цен на топливо и, в частности, на дизель, который, к слову, прибавил в стоимости 40%, вызывал массовые протесты. Как пишет Рейтер, они стали самыми масштабными с момента свержения бывшего президента страны Башара Асада в декабре 2024 года. Что же вызвало рост цен и дефицит дизеля по всему миру? Причин снижения поставок и производства дизеля несколько. Одна из самых главных, пожалуй, это военный конфликт на Ближнем Востоке. Нефти в мире меньше не стало, но именно из-за проблем с логистикой, бомбежкой топливной инфраструктуры и роста стоимости фрахта ценник на дизель так сильно взлетел, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
2: Дизельное топливо на Ближнем Востоке было заперто еще с марта внутри региона, и на мировой рынок не выходило, поэтому определенная напряженность, она и так была. Через Армузский пролив там проходила не только сырая нефть, но и готовые нефтепродукты, в том числе дизель. И если по нефти еще хоть какие-то альтернативы есть, например, Объединенные Арабские Эмираты могут вывозить нефть по нефтепроводу на порт Фуджейр в Оманском заливе, то есть параллельно Армузскому проливу. Саудовская Аравия качала нефть по нефтепроводу Восток-Запад, а нефтепродукты вывозить в сколько-нибудь значимых объемах невозможно было.
1: Inside.
0: Еще одна причина дефицита дизеля в мире – это его запрет на экспорт из России. Дело в том, что наша страна – один из крупнейших производителей дизеля в мире. В основном наше топливо покупали Турция, Бразилия, Казахстан, Китай и Индия. Но с прошлого года постепенно поток дизеля из России начал ослабевать. Из-за атак на нашу энергетическую инфраструктуру часть мощностей оказались выведенными из строя. И чтобы насытить внутренний рынок, экспорт дизеля начали сокращать. К слову, похожим образом поступили и в Китае. Сначала временный запрет на экспорт российского дизеля ввели в конце сентября 2025 года. Изначально он распространялся на трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля 2026 года ограничения распространили на всех производителей топлива. Срок действия запрета затем продлевали до 1 и потом до 30 сентября. А на днях правительство России решило продлить до конца октября этого года запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Это оказало влияние в том числе и на страны, традиционно покупающие российскую нефть, например, на Индию, рассказывает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
2: Индия, она испытывает определенный дефицит нефти и сокращает переработку и экспорт нефтепродуктов. Вот Индия, ее особенность в том, что у них на побережье настроено много нефтеперерабатывающих заводов, нацеленных на экспорт. Они получали нефть с Ближнего Востока, как раз-таки из России, перерабатывают ее, часть нефти оставляют на внутреннем рынке, а другую, довольно большую часть полученных нефтепродуктов отправляют на экспорт. И теперь, когда они не получают в прежнем объеме ближневосточную нефть, они не могут переработать и, соответственно, экспортировать достаточный объем нефтепродуктов, в том числе дизеля. Вот такие компоненты, они и привели к нынешнему кризису.
1: Inside.
0: Еще одна причина дефицита дизеля – это санкции на российскую нефть. Дело в том, что дизель можно произвести не из всех видов черного золота. Нужна преимущественно тяжелая нефть, к которой относится российская марка «Юралс». Именно из нее в результате глубокой очистки производятся большие объемы дизеля. Стоит отметить, что и Украина тоже является поставщиком дизеля на мировые рынки и сокращает нефтепереработку из-за последствий военного конфликта.
1: Inside.
0: Следующая причина, которая привела к проблемам с топливом, это структурный дефицит переработки нефти. В Европе, например, сократилось число заводов, перерабатывающих черное золото на фоне роста цен на природный газ. Нефтепереработка стала нерентабельной, часть заводов закрылись или снизили нагрузку. И по данным Financial Times, мощности НПЗ в Европе к 2035 году снизятся еще на 20%, а в США – на 7%. Эксперты отмечают, что ключевые причины такой тенденции в росте росте спроса на электромобили и нежелании инвесторов поддерживать новые проекты, вопреки призывам властей увеличить мощности. То есть мир оказался в парадоксальной ситуации. Нефти меньше не стало, ее добыча по-прежнему растет. Но увеличить нефтепереработку или даже доставку до НПЗ, производящих дизель, не получается. Слишком много системных геополитических проблем, которые решить быстро невозможно. Можно ли ускорить сам процесс переработки? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться в

0: тонкостях производства дизеля. Расскажу только о самых основных его этапах.
1: Inside.
0: Все начинается с добычи нефти, как это ни странно. Каждый завод или разрабатывает свое месторождение, или настраивает поставки из других, ищет нефть нужной тяжести. Далее идет подготовка сырья или очистка нефти. На этом этапе черное золото содержит воду, соли и другие примеси, которые удаляют. Только потом идет первичная обработка. Очищенную нефть нагревают в печи до температуры почти 400 градусов. Подают в специальную колонну, внутри которой пары разделяются на фракции в зависимости от температуры кипения. Именно на этом этапе появляется так называемая дизельная фракция, мазут и керосин. Но выделенные вещества содержат еще много примесей, которые должны уйти после вторичной переработки и гидроочистки. Каждый этап требует строгого контроля, соблюдения параметров, нужного оборудования и катализаторов, поэтому ускорение этих процессов выглядит рискованным. Вспоминается кейс с венесуэльским топливом. Напомню, что сделку о разработке нефтяных запасов страны заключили в начале сентября этого года США и Венесуэла. Нефть там сверхтяжелая, то есть подходящая для изготовления дизеля. Дональд Трамп тогда заявил, что нефти из этой страны хватит Америке на 500 лет. Почему бы тогда не увеличить переработку? Тут возникает две проблемы. Во-первых, американские НПЗ уже загружены почти на 100%. Во-вторых, сами нефтяные производства Венесуэлы требуют огромных инвестиций, которых пока нет. Рассказывает Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина.
2: В той же Венесуэле там за последние, допустим, 10 там, лет, 15, сильно упала добыча. То есть они добывали намного больше и поставляли на мировой рынок. Теперь, значит, они восстанавливаются, но это очень дорогостоящий, скажем так, процесс и не быстрый, потому что инвестиции в целом вообще за счет того, что последние, условно говоря, 10-15 лет из-за зеленой повестки во многом получилось, что инвестиции в энергетику, две трети шло возобновляемая энергетика и только треть в традиционную, ну, примерно, да, и получилось недофинансирование достаточно сильное нефтегазовых многих проектов.
0: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале РБК, слушайте нас на радио РБК.
1: РБК «Инсайт».
3: Вы слушаете информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Об этом говорится в докладе Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, что ключевая ставка снизится до 13% и упростит заемное финансирование для компаний. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
4: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, ну не все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, да, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
5: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
4: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
5: И для них это как раз тоже может быть 20% роста, или меньше, или больше?
4: Конечно, возможно. Мы с вами, ну, видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
3: Напомню, запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов большой четверки, Мегафон, Билайн, МТС и Т2 в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. Еще один иск подали в России против организатора концерта Канье Уэста. В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заявление поступило 18 сентября, следует из карточки дела. Истец Алена Жгун подала иск в отношении агентства Say Agency, которое организовывало концерт, а также против компании по продаже билетов InTickets. В иске отмечается, что он связан с защитой прав потребителей. На этой неделе в Центральный районный суд Воронежа поступил другой иск к Say Agency. Его подали в связи с невозможностью вернуть деньги за купленные билеты. И аналогичный иск также был подан ранее в Москве. Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Уэста после обращений граждан, купивших билеты на концерты исполнителя. Say Agency сообщил, что передал претензии ведомства юристам. А большинство россиян хотели бы меньше пользоваться социальными сетями перед сном. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». В опросе приняли участие свыше 1500 совершеннолетних жителей всех регионов России. И 69% респондентов, то есть абсолютное большинство, заявили, что хотели бы отказаться от потребления контента перед сном. Кандидат психологических наук Наталья Минаева отметила, что одной мотивации недостаточно для отказа от привычки.
6: Социальные сети все-таки это определенная модель времяпровождения. Это захватывает вот эти коротенькие там истории, рилсы, там легкий дофамин так называемый. А то, что человеку доставляет удовольствие, от этого отказаться бывает очень и очень сложно. Человек, просматривающий гаджет, светит экран, попадает на сетчатку глаза, рассеивается мелатонин, это гормон сна. То есть нарушения сна в первую очередь возникают. Во-вторых, может быть повышаться тревожность. Например, человек перед сном читает новости. Новости не всегда бывают, опять же, позитивные, да, бывают и тревожные новости. Поэтому эта тревожность, она еще больше может развиваться. У кого-то это влияет на самооценку, это влияет на общее психическое состояние. А тут уже и нервная система, и психика, ну и так далее. Здесь очень много зависит от мотивации и от дисциплины человека, от самодисциплины. Разработать план и строго его придерживаться. Что значит план? Для кого-то это ежедневное сокращение времени на одну минуту, например. Для кого-то это увеличение времени до сна, например, да. Либо какие-то лимиты устанавливать. Например, 3 раза в день по 15 минут смотрю социальные сети.
3: Из других привычек россияне хотели бы отказаться от импульсивных покупок. Их назвали 19% опрошенных. И от поздних походов к холодильнику. Так ответили 28%. Но отказываться от чего точно не стоит, так это от прослушивания радио РБК.
7: Меня зовут Глеб Каланов. И я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
1: Бешеные деньги.
7: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голль без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.

0: фуде – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
1: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
0: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
1: По будням на радио РБК.
2: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
1: Майк Тайсон. 2015 год. Лас-Вегас. В город, где сбываются мечты и ставки бьют рекорды, врывается «Железный Майк» – легендарный боксер Майк Тайсон. Но он бросил вызов не боксерскому рингу, а иной арене – миру криптовалют и тем самым вписал свое имя в историю цифровой эры. Компания Тайсона заключила партнерское соглашение с Bitcoin Direct на установку криптомата, в дальнейшем и целой линейки, в одном из знаменитых казино. В дизайне устройства, помимо имени спортсмена, использовалась культовая татуировка его лица. Такой банкомат позволял конвертировать наличные в биткоины, отправляя криптовалюту на мобильный кошелек пользователя. По заявлению компании, процесс занимал менее 20 секунд. В заявлении, предоставленном пресс-секретарем, Майк Тайсон говорил: «Я очень горжусь тем, что участвую в биткоин-революции. Цифровая валюта – будущее, и чем больше я о ней узнаю, тем больше это меня интригует. Она уравняет шансы для тех, кто ищет альтернативы финансовой свободе». На сегодняшний день криптоматы Тайсона уже не функционируют. Тем не менее, он неоднократно подчеркивает в интервью, что нестабильность экономики побуждает его эффективнее подходить к планированию денег, и в том числе в рамках виртуальных активов.
2: Криптомания. По ту сторону цифры.
3: Спонсор часа – ПАО «Банк ПСБ». В рамках переезда ПСБ в Ярославскую область банк запускает масштабные инфраструктурные проекты. Современный образовательный комплекс и медицинский центр. Новые спортивные объекты. Поддерживает туризм. Участвует в сохранении исторического наследия. Создает яркие и значимые события для жителей и гостей региона. Так переезд ПСБ становится новым импульсом для развития Ярославля и всей области.
2: Радио РБК. Сообщество экспертов. Дискуссии, инсайты и прогнозы. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
4: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила чуть больше 44%, сообщает ЦИК. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Помимо депутатов Государственной Думы, россияне выбирают глав регионов и депутатов региональных уровней. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывести через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер. Он подчеркнул, что в транзите удалось помочь более чем 2000 коммерческих судов. Купер также заверил, что благодаря блокаде Иран не смог ничего экспортировать. Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Дональда Трампа, сообщил секретарь Совбеза Исламской Республики. В документе, в частности, прописана разморозка активов страны и прекращение морской блокады. В Совбезе подчеркнули, что Тегеран придерживается решения Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении такого оружия. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме. Его запустили с космодрома Байконур 16 сентября. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны грузов. Самая важная часть посылки – оборудование для проекта «Теледроид». Это специальный костюм для дистанционного управления роботом в открытом космосе. Против Anthropic, OpenAI, xAI и Google подан коллективный иск в суд Калифорнии за антимонопольный

0: Изговор с целью искусственно замедлить развитие ИИ. Об этом сообщает издание «Хилл» со ссылкой на судебные документы. Истцы утверждают, что компании нарушили закон Шермана, договорились сдерживать выпуск мощных моделей под предлогом безопасности и настаивают, что регулировать отрасль должно только государство. Старшеклассникам добавят часы обучения. Минпросвещение увеличило минимальное количество уроков в 10-11 классах примерно на 140 часов. Нововведение вступит в силу со следующего учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ. Больше новостей на сайте РБК.
1: Повтор программы.
2: Здравствуйте, с вами Юлия Темникова, советник заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности, заместитель начальника Московского метрополитена. Сегодня в эфире радио РБК мы поговорим о самых интересных вещах, связанных со столичным транспортом. Итак, поехали!
1: Двери открываются.
3: Двери открываются.
2: Транспорт – это пространство, которое каждый день объединяет миллионы людей. Как за последние годы изменилось поведение пассажиров? Можно ли вообще измерить уровень культуры в поездках? И отличаются ли представления о правилах поведения у жителей разных городов и стран? Об этом поговорим в ближайшие 20 минут. И сегодня у нас в гостях исполняющий обязанности заместителя начальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Анастасия Ким и эксперт по этикету, практикующий психолог Алла Усманова. Здравствуйте! Изменилось ли поведение пассажиров в транспорте за последние 15-20 лет? Анастасия, ну вот ваш профессиональный взгляд, что поменялось?
4: На самом деле мы наблюдаем, что пассажиры стали более внимательны друг к другу. Сначала уступать место выходящему потоку, потом заходить уже самостоятельно. Они часто уступают места даже не по просьбе. И вот исследования, которые мы проводим, там свыше 80% пассажиров уже уступают места самостоятельно. И 93% готовы, если их попросят уступить.
2: Ну, как будто бы, да, действительно, не очень-то и удобно так сидеть вольготно, да, если перед тобой стоит человек, которому как будто это нужнее. Ну, а давайте поговорим здесь про правонарушения. Вот я знаю, что за последние 10 лет правонарушения снизились более чем в 2 раза. И это, безусловно, тоже результат повышения культуры, культуры коммуникации. Или в целом это изменение самого транспорта способствует таким глобальным изменениям?
5: Это комплекс факторов, это изменения в инфраструктуре, естественно, в технологиях, и работа с сознательностью людей. Это не вопрос «или-или». С одной стороны, изменения в самом транспорте и системе безопасности действительно сыграли большую роль. И, конечно, это работа с культурой поведения.
2: Ну, мы очень важную тему затронули, это инфраструктура. И, конечно, за последние годы мы видим, как транспорт меняется. Мы здесь говорим не только, скажем, про привычки пассажиров, да, и вообще про общий облик и транспорта. И в целом современные станции такие появляются. И давайте здесь поговорим про обновление аудиоповещения. Ну, вот давайте послушаем, например, старую версию.
6: Будьте вежливы. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, пассажирам с детьми и беременным женщинам.
2: А теперь вот какие аудиосообщения слышат пассажиры метро сегодня?
6: Будьте вежливы. Уступайте места тем, кому сложнее стоять.
2: Ну, как будто бы гораздо приятнее, да, и голос такой. Анастасия, почему изменилась озвучка в московском метро?
4: Когда ты слышишь что-то новое, ты начинаешь воспринимать это не как отдельный какой-то аудиошум. Уже прислушиваешься и слышишь то, что донести хотим мы все вместе.
2: Я знаю, что в 2015 году реально огромная работа была командой метрополитена проведена, в том числе пассажирским блоком. Там стандартизировали специальные требования и к тексту, и к тому, как должен звучать голос. Вот расскажите нам об этом, пожалуйста.
4: Да, главный вызов для нас – это сделать текст ёмким. Поэтому мы прикладываем усилия, чтобы аудиосообщения были короткие, но при этом содержали максимально полезную информацию. У нас есть аудиобренд, система звуковых сигналов, на базе главной музыкальной темы, которую выбирают сами пассажиры московского транспорта. Мелодия зависит от категории объявления. Там важно не спешить, чтобы информация была четко и слышал пассажир самую важную информацию. Голос не должен быть слишком высоким, потому что это в замкнутом пространстве, и это воспринимается раздражительно, потому что есть эхо.
2: Вот это, кстати, интересно. Алла, как тембр голоса влияет на восприятие информации?
5: Тембр – это окраска голоса. теплый, мягкий тембр обычно вызывает больше доверия, чем резкий или монотонный. Снижает сопротивление. А вот слишком быстрая речь, наоборот, вызывает агрессию. Пауза после ключевой фразы дает время на осмысление и усиливает значимость сказанного. Это очень важно.
2: Ох, как вы приятно это сказали. Честно говоря, я даже практически не поняла, что вы сказали, вот только слышала ваш приятный голос. Ну ладно, но ведь бывают и такие ситуации, когда, скажем, дружелюбный тон и вежливость не помогают. И как быть в таком случае? Давайте зададим этот вопрос заместителю генерального директора, организатор перевозок Елене Месищевой. Скажите, пожалуйста, на остановках и медиаэкранах наземного транспорта размещены специальные плакаты с предупреждением: нападение на контролера уголовно наказуемо. Почему об этом важно напоминать отдельно?
7: Мы используем разные форматы и напоминаем пассажирам о том, что контролеры ГКО, организатор перевозок, являются должностными лицами. Ни один случай нападения на контролеров не остается без внимания. Для предотвращения нападения на контролеров ГКО, организатор перевозок, совместно с Департаментом транспорта Москвы разработали указанные предупреждающие плакаты. Это позволит заранее напомнить пассажирам о возможных негативных последствиях.
2: Поняла. А давайте поговорим о так называемых зайцах. Ведь доля безбилетников с каждым годом снижается. Ну, скажем так, это просто даже стыдно находиться в транспортном средстве за счет других пассажиров. Вот расскажите про эту работу. Как сделать так, чтобы снизить долю безбилетников и таких недобросовестных пассажиров?
7: Культура оплаты проезда действительно ежегодно повышается. Причина повышения доли оплачивающей проезд пассажиров – это постоянный и методичный контроль всех видов общественного транспорта, а также увеличение в 2026 году штрафа за неоплаченный проезд до 5000 рублей. Коэффициент безбилетников в 2026 году уменьшился на треть по отношению к прошлому году. Также приведу интересный факт. В 2026 году еще больше пассажиров стали пользоваться билетами единой для карты «Тройка» на 30, 90, 365 дней. Это самый выгодный способ оплаты. Рост говорит о том, что бывшие безбилетники перешли в категорию пассажиров, оплачивающих проезд.
2: Елен, а часто приходится сталкиваться с агрессией со стороны пассажиров?
7: Ну, к сожалению, да, вынуждена это признать, часто. Мы стараемся профилактировать агрессию и начинаем каждую смену работу с контролерами с того, что проводим инструктажи о проявлении тактичности, деликатности и выдержки при общении с пассажирами во время проверки оплаты проезда. В случае проявления пассажиром агрессии контролер действует согласно регламентам, в том числе предпринимает меры по урегулированию конфликтной ситуации, а также предупреждает пассажира о возможных последствиях в случае противоправных действий в отношении должностного лица при исполнении. Все действия как пассажира, так и контролера фиксируются видеорегистратором, а также камерами, установленными в салоне транспортных средств и на станциях метрополитена.
2: Но я понимаю, что, конечно, последствия агрессии – это чаще всего, скажем, административное правонарушение. Но что делать в тот момент, если наш контролер московского транспорта сталкивается с агрессивным пассажиром? Как себя вести? Как вообще защитить себя от этой агрессии?
5: Я бы сказала, что универсального, конечно, алгоритма не существует. Так, шаг один, шаг два, да. Но здесь самое главное, в первую очередь, оценить угрозу не только себе, но и окружающим. Оценить, можно ли обратиться за помощью, обратиться к водителю и уже к контролируемым органам. Сохранять главное самообладание, самим не вызывать конфликт, не противодействовать, а наоборот, четко ограничить границы и избегать фраз каких-либо провоцирующих, там, вы должны, вы обязаны. Просто нужно рассказывать спокойно, что есть инструкция, вам необходимо оплатить проезд. В первую очередь, конечно, это самообладание.
2: В общем-то, вы рекомендуете действовать в соответствии с установленным регламентом. С нами была заместитель генерального директора, организатор перевозок Елена Месищева. Ну, а мы движемся дальше. Из изменений в транспорте можно также выделить и появление центра обеспечения маломобильности пассажиров. Настя, вопрос к вам. Как изменился подход к маломобильным пассажирам за последние годы?
4: С 2013 года был запущен центр обеспечения маломобильных пассажиров, ЦОМП. Они помогают пассажирам с нарушением слуха, функциями опорно-двигательной системы, а также пожилым и пассажирам с многодетными детьми, с колясками передвигаться по станциям метрополитена, МЦК, МЦД. Также можно вызвать заявку и оказать помощь передвижения к

0: к вокзалу, к аэроэкспрессу, к местам притяжения, которых там более 345 уже у нас в программе. На новых станциях всегда запроектированы лифт для того, чтобы можно было передвигаться. Мы используем тактильную навигацию, используем навигацию для слабовидящих, маячки специальные для того, чтобы пассажир с ограниченными возможностями мог ознакомиться места выхода, где какие станции, где лифт, где эскалатор, и мог передвигаться комфортно для себя от точки до точки передвижения.
1: Да, это, кстати говоря, один из моих самых любимых сервисов московского метро. Я вообще считаю, что это сердце и душа Мосметро. Обязательно пользуйтесь этим сервисом. Я лично рекомендую от всей души. Ну, а мы движемся дальше, и хочу сказать, что каждый день в транспорте встречаются жители столицы, люди из других регионов и, конечно, туристы из разных стран. И у всех могут быть свои привычки. Как избежать конфликтов, обсудим с психологом Анной Варвянской. Насколько сильно отличаются представления о культуре поведения в транспорте у жителей разных городов или даже стран?
2: Давайте начнем с Москвы. Москва живет на больших оборотах, большой скорости, и здесь нет места промедления. И, конечно, мы здесь всегда сталкиваемся с тем, что пассажиропоток, он всегда в потоке, простите за тавтологию. И мы здесь не можем тормозить. И у нас еще в Москве, наверное, очень сильно уважают тишину. А, например, в той же самой Италии мы столкнемся с тем, что там будут активно что-то обсуждать, и это будет являться нормой. В разных странах мы можем с этим столкнуться.
1: А случаются ли в транспорте конфликты, скажем, между представителями разных культур? И если случаются, то из-за чего? И что вообще, что может послужить такой причиной?
2: Здесь, возможно, мы сталкиваемся с тем, что не всегда понятны правила. Бывают, нас с детства учат, что мы там уступаем место в метро пассажирам, которые в возрасте, либо беременным женщинам. А в некоторых культурах это не предусмотрено. Да? То есть есть люди, они пришли, сели и едут дальше. И мне кажется, здесь как раз вот на этой почве часто возникают конфликты между людьми, представителями разных культур.
1: Ну, отдельная категория наших замечательных, любимых, дорогих пассажиров — это, конечно, дети. И что делать, если ребенок или подросток нарушает правила? Мы сейчас спросим, зададим этот вопрос преподавателю Московской школы номер 57 и классному руководителю Анне Поповой. Изменилось ли поведение школьников в транспорте за последние годы?
3: Не замечала. Я вожу детей общественным транспортом, чаще всего метро, много лет. И зависит скорее не от годов, а от непосредственного коллектива, непосредственно людей, детей, которых мы видим в этот раз.
1: А, кстати, у нас вот сейчас была речь про центр обеспечения маломобильности пассажиров. Знаю, что они помогают и школьникам. Пользовались этой услугой?
3: Мы пользовались ими единожды, просто потому что не нужно было. Но я знаю, что им можно заранее, по-моему, за сутки попросить, или вам выдадут сопровождающего. Но обычно, когда мы едем группой, мы гораздо более заранее планируем нашу поездку. И у нас всегда есть приблизительно 2 взрослых на 10 детей, это минимум. Получается, что у нас обычно всегда есть достаточное количество взрослых, чтобы вести группу. Но да, я знаю, они чудесные.
1: А вот находясь в транспорте, вы объясняете деткам, как себя вести?
3: Да. Обычно, когда ты едешь первый раз с классом, или когда классы, маленькие дети, там 5-6 класс, когда они еще не очень имеют большой опыт передвигаться группой, то прежде чем войти, например, в метро, останавливаешься около входа и говоришь: так, ребята, и объясняешь правила, как мы войдем, как мы выйдем, ждем хвостик, в смысле тех, кто спускается по эскалатору дольше. Никогда не заходим в поезд до того, как обсудим маршрут, когда нам выходить. Всегда взрослые последние входят и последние выходят, то есть придерживая двери и осматривая своих подопечных. Да, конечно, существуют правила, но я не думаю, что они тут прописаны, просто сложившиеся правила у нас.
1: Знаете, я всегда, когда смотрю на вот эти организованные группы детей, я думаю: боже мой, сколько ответственности на плечах учителя. Ну а с кем сложнее, с детьми или подростками передвигаться в городском транспорте?
3: Ни с кем не сложнее, просто по-разному. Когда ты имеешь дело с маленькими, тебе нужен за ними глаз да глаз. Чтобы они не ошиблись, да, не перепутали, не выскочили неожиданно, не занервничали, не испугались. Уж бывает, что дети в таком возрасте впервые в общественном транспорте. Такое бывает. В этом плане сложнее. А что касается подростков, то иногда они хотят доказать, что они взрослые. И вот это вот: давайте я выйду вот здесь вот и пойду, потому что я точно знаю, как идти до дома без согласования с родителями. родителям, без всего. Но у нас не было ни разу отрицательного опыта, да, то есть обычно всегда удается, видимо, один взрослый на пятеро детей, это достаточно, чтобы совершенно без проблем для кого-либо, да, без каких-то конфликтов или недоговоренностей справиться.
1: А теперь вот с точки зрения психологии, как выстроить коммуникацию с ребенком таким образом, чтобы предотвратить нарушения?
3: Это зависит в первую очередь от ребенка. Конечно, нужно присматривать чуть более внимательно за активными детьми. Обычно, когда мы едем в метро, мы не едем с абсолютно незнакомыми детьми. Мы уже знаем, что от них ждать. И, собственно, с любым ребенком, создавая с ним доверительные, не дружеские, мы не можем создать полностью дружеские взрослые ребенка, не получается, да, но какие-то взаимоотношения, которые позволяют устанавливать правила и выполнять их. Это возможно, это несложно. Ну, в зависимости от ребенка.
1: Алла, может быть, есть какая-то прям вот механика, понятная для родителей, дать им сейчас такую инструкцию?
4: Главная инструкция – это взрослые, это главный образец для ребенка. Как себя ведет родитель – это главное правило для ребенка. То есть, если родитель нарушает правила или как-то себя ведет некорректно, ребенок это считывает. В первую очередь, это пример родителям.
1: Ну что же, с нами были психолог Анна Варвянская и преподаватель Московской школы номер 57 Анна Попова. Давайте поговорим о том, как сделать поездку комфортнее и как договориться о правилах поведения. Кстати, в 2019 году большинство москвичей, участвовавших в голосовании на портале «Активный гражданин», поддержали появление вагонов тишины на МЦК. И вот здесь я хочу поговорить про это новшество, которое в 2019 году просто на всех сайтах, на всех каналах об этом говорили. Говорили, какие результаты? Можно ли сказать, что это был успешный и есть действительно успешный проект?
0: Очень хорошо помню запуск этого проекта. Он действительно дал очень хороший результат. Конечно, да, там есть пассажиры, которые не соблюдают. Они сначала не замечали, да, размещение плакатов, размещение информационных знаков. Но со временем люди, которые уже заходили, соседние пассажиры указывали, подсказывали, что все-таки ты попал в вагон тишины. И действительно, многие пассажиры теперь стали выбирать. И перед тем, как сесть, они выбирают вагон тишины, если они хотят проехать в тишине, подумать, послушать. Слушать в наушниках свою музыку, чтобы посторонние звуки не отвлекали. Поэтому действительно очень востребованный проект, о котором многие уже узнали и с удовольствием пользуются, специально подбирают этот вагон.
1: Я тут прочитала буквально пару дней назад о том, что если 20 минут побыть в тишине и с закрытыми глазами, там какие-то волны включаются и вообще мозг перестраивается по-другому. Алла, скажите нам, правда ли это и вообще полезно ли ездить в таких вагонах?
4: Абсолютно верно вы говорите. В первую очередь это перегрузка от городского шума. Естественно, это перезагрузка называется. И это и здорово при профилактике эмоционального выгорания работает. В тишине мозг тратит меньше ресурсов на фильтрацию ненужных звуков и может использовать их на восстановление или там планирование. Ну и надо еще отметить то, что все-таки есть пассажиры нейроотличные. Это и люди с аутизмом, и с СДВГ. И, естественно, это очень важно. Для них, когда очень шумные вагоны, для них это целый стресс. Поэтому это вагоны, конечно, чудо для таких людей. Это очень важный момент.
1: Вот я лично сама обожаю такие вагоны. Мне в тишине посидеть – это просто удовольствие. Ну а давайте с точки зрения социологии посмотрим на культуру коммуникации, культуру общения, культуру поведения в целом. На связи с нами кандидат социологических наук, доцент социологического факультета РГГУ Елена Ирсецкая. Елена, здравствуйте. Можно ли измерить уровень культуры? К вам вопрос как профессиональному социологу.
5: Конечно, безусловно, можно измерить уровень культуры. Но эта задача достаточно непростая, да, универсального определения культуры не существует, то есть что мы туда включаем, чтобы, соответственно, понять, что у нас туда войдет.
1: Ну, конечно, понятие культуры для каждого свое. Я, кстати, сейчас искусственному интеллекту задала этот вопрос, он задумался аж на 3 минуты, что такое культура, и говорит, что культура – это все, что создано человеком.
5: Конечно, в целом первая ассоциация культурно, не культурно себя вести. Первое, что мы представляем, в принципе, это, наверное, человека, который не употребляет ненормативную лексику, да, и ведет себя, соответственно, каким-то общепринятым нормам в обществе и в каком-то культурном пространстве. Но важно очень знать, что и, в свою очередь, культурное пространство, в котором он находится, да, тоже имеет определенные свои характеристики, которые с точки зрения социологии мы можем померить. Но же тоже, в свою очередь, влияет на то, как человек ведет себя. Вот в этом вот пространстве, в этой обстановке.
1: Если есть какие-то триггерные точки, которые мы сможем с вами измерить, стали ли мы культурнее за последние десятилетия или даже двадцатилетия?

0: Я сторонник прогресса. То есть я считаю, что, конечно, однозначно вот сфера культуры у нас развивается, и существует много положительных тенденций, да, которые сегодня можем отметить. В частности, сфера становится более доступной. Это различные программы. Опять же, очень интересный пример — библиотека. Она поменяла формат абсолютно. Работа с детьми, с молодежью. Это абсолютно новые принципы, новые программы. Опять же, да, вот еще очень важна актуализация интереса к традиционной русской культуре происходит сейчас. И вот эти тренды, да, их можно много перечислять. Я считаю, они говорят, конечно, о том, что, естественно, мы становимся более культурными, да, то есть уровень культуры в обществе благодаря этим изменениям, он, конечно, повышается.
1: У нас, кстати, в студии присутствует Анастасия. Она как раз отвечает за пассажирские сервисы в московском метро, и библиотека в метро тоже своя есть. Как раз вот коллеги эти проекты реализуют. Есть какие-то отзывы от пассажиров о том, как сказывается на культуре, культуре поведения подобные проекты, Анастасия?
2: Все проекты, которые мы реализовываем для наших пассажиров, это аудиоинформирование, это привлекательные ролики о культуре поведения. Да, вот мы там говорили про деток, и у нас вот проводится сейчас пилотный проект на станции Стахановская. Мы размещаем новые информационные материалы для детей о культуре поведения, как пользоваться метрополитеном, потому что считаем, что с самого детства надо приучать деток соблюдать правила. Основной тренд — это мобильность, и наши задачи, все проекты наши направлены, это на комфортном передвижении, для того, чтобы пассажир передвигался быстро и не сталкивался с никакими сложностями. Поэтому и сервисы, которые мы направляем на культуру, на развитие, на в целом передвижение, они направлены на то, чтобы пассажиру было комфортно передвигаться, и настроение у него точно было всегда хорошее.
1: Как сделать так, чтобы пассажиры московского метро с точки зрения такой психологической стали еще более счастливыми в транспорте?
3: Если честно, я бы, возможно, экраны делала с позитивными видео, очень с яркими, красочными, потому что визуал яркий, приятный, очень важен. В любое время и утром, и вечером. Это действительно психологически работает, очень конструктивно.
1: Анастасия, на заметку.
2: Записали в реализацию.
1: Ну а мы вернемся в культуру коммуникации. И как здесь сделать так, чтобы всем было хорошо и приятно в пути? Сегодня вместе с исполняющим обязанности заместителя начальника московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Анастасией Ким и экспертом по этикету, практикующим психологом Аллой Усмановой, мы поговорили о культуре поведения в городском транспорте, о том, как меняются сотрудники, да и сами правила взаимодействия. С уверенностью можно сказать, что основа комфортной поездки – не только соблюдение правил, но и уважение друг к другу. Пожалуйста, давайте будем об этом помнить. С вами была Юлия Темникова и программа «Двери открываются» на радио РБК. Встретимся совсем скоро. Интересных вам поездок и всего доброго.
4: Родительский контроль. Что волнует детей сегодня? Как говорить с ними на одном языке? Программа о том, как сохранять настоящую связь между родителями и детьми в цифровую эпоху.
5: Привет, это Борис Олейников, отец и детский нейрохирург. Вместе мы разбираемся, как наладить контакт с детьми, найти точки соприкосновения и создать здоровые отношения. Сегодня мы поговорим о том, как стресс родителей передается детям. Вы устали, вы тревожны, вы на взводе, и вдруг вы замечаете, что ребенок тоже становится нервным, капризным, плаксивым. Вы думаете, что же я сделала не так? Нейробиология говорит нам, вы сделали ровно то, что делает любое млекопитающее. Вы передали свое состояние через нейроэндокринную связь, мимику и голос. У человека есть система зеркальных нейронов. Они активируются и когда мы совершаем действие, и когда видим действие другого человека. Это работает и с эмоциями. Когда вы напряжены, ваши мышцы лица, интонация голоса, запах тела считываются ребенком. Его таламус передает эти сигналы в амигдалу, и она запускает выброс кортизола, даже если ребенок не осознает, что происходит. Он просто подхватывает ваше состояние. Особенно это выражено в раннем возрасте, когда родитель – главный регулятор нервной системы ребенка. Это называется периферическая регуляция. Незрелая нервная система ребенка регулируется через контакт с более зрелой нервной системой взрослого. Как быть? Во-первых, признайте, что вы влияете не словами, а состоянием. Если вы говорите, что все хорошо, но внутри вы напряжены, ребенок считает не слова, а ваше напряжение. Второе. Управляйте своим состоянием. Не успокойся, а физические действия. Глубокий вдох, медленный выдох, выпить воды, умыться. Дыхание активирует блуждающий нерв и снижает уровень кортизола у вас, и ребенок заражается вашим спокойствием. Третье. Используйте касание. Простое поглаживание по спине снижает уровень кортизола у обоих через активацию окситоциновой системы. И четвертое. Если вы сорвались, восстановите контакт. Ваша нервная система успокоится, и через зеркальные нейроны ребенок получит сигнал.

0: стандартная платформа. Я это, по-моему, так, ну, по крайней мере, открыто не анонсировал. Но сейчас могу, наверное, у вас впервые об этом официально заявить. Хотя идея, она как бы достаточно очевидная и лежит на поверхности, но наконец-то уже идет практическое ее оформление.
1: Сенатор Российской Федерации, шахматист и гроссмейстер Сергей Корякин в программе Жени Стоговой «Медиатренды».
2: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире каждый понедельник в 9 вечера.
3: Трейлер третьей «Дюны» Дени Вильнёва идет тяжелой поступью по соцсетям. Это хороший повод вспомнить, что качественная научная фантастика всегда прячет в себе несколько жанров. Приключения, комедию и мелодраму, философскую притчу или подростковый кошмар. И если вы поймали состояние, когда непонятно, что хочется посмотреть, выбирайте фантастику.
2: Кино с Еленой Фоминой. Громкие новинки кинопроката и новости индустрии. О том, что действительно стоит посмотреть или не стоит. Каждый день на радио РБК.
4: Искусственный интеллект уже достаточно умный, чтобы работать вместо людей.
5: Но при этом все еще недостаточно надежный.
4: Мы уже видим технологии, которые могут полностью автоматизировать бизнес-процессы, но не можем им полностью доверять.
5: Для бизнеса это уже рабочий инструмент или по-прежнему эксперимент?
1: ИИ в деле. Программа Аркадия Глушенкова и Эльвиры Муравицкой о том, как не дать искусственному интеллекту заменить человека. Все, что нужно знать об алгоритмах, нейросетях и новейших разработках в сфере искусственного интеллекта. По понедельникам в 16:10.
6: Да, я в деле.
2: РБК «Тренды».
1: В 2010 году об АСМР, автономной сенсорной меридиональной реакции, говорили как о нишевом сетевом феномене. Сегодня на YouTube насчитывается уже около 500 тысяч тематических каналов, которые создали свыше 25 миллионов роликов. К формату подключились и корпорации, и мировые СМИ. Спектр тем постоянно расширяется. От классического шепота и шелеста бумаги до визуальных эффектов, например, смешивания красок или измельчения кинетического песка, губок и мыла. Популярность формата подтверждает, поиск способов управляемого расслабления на наших глазах превращается из интернет-тренда в полноценный стандарт цифровой гигиены и заботы о ментальном здоровье.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Дональд Трамп подписал закон о так называемых адских санкциях против России, сообщили в Белом доме. Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, позволит президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США смогут вводить 100% пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов и пошлины до 500% в отношении товаров из России. Американский JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть. Об этом говорится в аналитической записке банка, которую изучил Рейтер. Банк признал, что старые правила больше не работают из-за политики и войны на Ближнем Востоке. Аналитики не понимают, чем закончится этот конфликт, поэтому не могут составить базовый сценарий. В JP Morgan отметили, что ранее США пытались сдерживать рост цен, но теперь эти красные линии пройдены, и ситуация стала еще более запутанной. Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических консультаций. Они пройдут 19-23 сентября в Соединенных Штатах. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэли Фэн, сообщило Министерство коммерции Китая. Правительство дополнительно выделило из резервного фонда Кабмина 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование программы «Семейная ипотека». Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% после обновления справочника средней стоимости автозапчастей, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его оценкам, средняя стоимость автозапчастей в новом документе выросла почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно различается. Сильнее всего на 13% цены выросли на Toyota, Mitsubishi и Honda. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.

0: Авторская программа «Недвижимость» с Игнатом Бушвухиным. Краткий обзор рынка жилья и коммерческих объектов. Урбанистика и дизайн. Динамика цен, инфраструктура и необычные проекты застройщиков. «Недвижимость» с Игнатом Бушвухиным. По будням на РБК. Повтор программы.
1: Вы слушаете информационный эфир радио РБК, у микрофона Марии Пичугина. Китай предупредил о возможных ответных мерах на вторичные санкции США. Об этом заявил представитель китайского министерства торговли в контексте принятия в Соединенных Штатах закона о санкциях против крупнейших покупателей российских энергоресурсов. Он отметил, что КНР выступает против односторонних санкций, введенных без согласия ООН и опоры на международное право. Представитель министерства торговли подчеркнул, что Китай торговал со всеми странами мира на основе равенства и взаимной выгоды, и что такое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей страны, а также не подвергается вмешательству или принуждению со стороны какой-либо третьей стороны. Напомним, речь идет о так называемом законопроекте об адских санкциях, подписанном американским президентом Дональдом Трампом. В числе прочего, законопроект предусматривает право Трампа вводить пошлины до 100% для 5 крупнейших стран-импортеров российских нефти и газа. В число этих государств входят Китай, Индия и Турция, но только если они вновь купят российские энергоресурсы. Также закон включает пошлины на российские товары до 500%. При этом необходимых США товаров, которые страна импортирует из России, осталось не так уж и много, отмечает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета Игорь Юшков.
2: Там, на самом деле, очень небольшие объемы и номенклатура небольшая. То же самое обогащенный уран все-таки запрещен уже к ввозу в Соединенные Штаты, но в предыдущих санкциях там было прописано, что если в США возникает дефицит ядерного топлива обогащенного урана, то ОФАК должны обязаны выдать лицензию на покупку этих объемов. Трампу невыгодно ставить Китай и Индию в безвыходной некой ситуации, потому что выход один — не соблюдать санкции. И если Китай обладает, в общем-то, уникальным опытом игнорирования американских санкций, то Индии придется начать это делать, потому что иначе ты просто не сможешь себя обеспечить нефтью, опять же, ближневосточных поставок нет. Я действительно думаю, что он не будет спешить вводить импортные пошлины, и потому что их сейчас никто не сможет исполнить, Индия, Китай, например, и еще потому, что он хочет использовать как инструмент давления. Какой смысл сейчас вводить перед встречей с Си, когда ты, наоборот, можешь держать это в кармане, и Си будет понимать, что у тебя какой-то козырь там есть?
1: Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, утверждение этого документа и ужесточение санкций против России усложнит урегулирование конфликта на Украине. При этом, поскольку вводить пошлины Трамп может, но снимает их только Конгресс, фактически инструмент давления на переговорную политику теперь оказался именно в руках законотворческого органа, отмечает политолог-американист и преподаватель научно-исследовательского университета Высшей школы экономики Глеб Игнатьев.
3: Я бы хотел отметить важную деталь, которая в этой процедурной истории есть. И это введенный в этом пакете процесс отмены санкций. Он там зафиксирован за Конгрессом. То есть президент может подать соответствующее прошение, и Конгресс может отменить эти санкции. Но мы видим, что и нынешний состав Конгресса не очень положительно настроен на подобную перспективу. А если мы представим себе победу демократов в ноябре, там еще меньше вероятность. Это то, в чем Конгресс выиграл у Трампа в этих переговорах о принятии пакета. Конгресс дал Трампу право вводить пошлины самостоятельно, но забрал у него право использовать санкции в переговорном процессе с Москвой. И в данном случае это означает, что позиция Вашингтона будет слабее, у них меньше есть что предложить. Но я предполагаю, что Белый дом пошел на достаточно осознанно, понимая, что последние 1,5 года переговоров не привели к необходимому для них результату. Они уже не получат мирное соглашение или временное перемирие к выборам в ноябре, на что они очень рассчитывали. Значит, они, в общем-то, были готовы отказаться от определенного рычага, который у них был, ради тех благ, которые там получил в виде права вводить пошлины. Зачем одно и то же снова и снова повторять? Мы можем пойти другим путем и пытаться там атаковать Китай, атаковать Индию. Тем более, это принесет Вашингтону плюс не только взаимоотношения с Россией, но и в их собственных взаимоотношениях с этими странами, на что Трамп очень рассчитывает.
1: Индийские аналитики заявили, что страна не должна прекращать закупку российской нефти и обменивать свою долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны США. Основатель индийской инициативы по исследованию глобальной торговли Аджай Шривастава указал, что дисконт на российскую нефть поспособствовал укреплению индийской энергетической безопасности и помог сдержать инфляцию. Переписка в Телеграм стала доказательством в суде. Московский суд в деле о возврате долга с процентами встал на сторону истца.

0: «Москвич» в прошлом году занял у знакомого 365 тысяч рублей. Условия они обсудили в переписке в мессенджере Telegram. Об этом говорится в документах дела. Должник обещал вернуть деньги к определенной дате, выплатить еще 91 тысячу рублей в качестве процентов, но не сделал этого. Тогда его знакомый обратился в суд и в качестве доказательства представил переписку. Суд подтвердил, что аккаунты в мессенджере привязаны к номерам телефонов истца и ответчика. Он проверил банковские выписки, учел переписку, которую предварительно удостоверял нотариус. Ее суд признал полноценным договором и принял как доказательство. В итоге суд решил взыскать с должника 365 тысяч рублей и проценты, правда, снизил их с 91 до 25 тысяч рублей. Кроме того, он теперь должен выплатить свыше 85 тысяч судебных расходов. Сложнее всего в таких делах подтвердить привязку аккаунтов к конкретным лицам, рассказывает адвокат Михаил Салкин.
1: Переписка в мессенджерах чудесно является доказательством по уголовным делам, когда вы обсуждаете, как совершить террористический акт или как обмануть какую-нибудь бабушку, которую надо забрать деньги под видом курьера. В рамках уголовного судопроизводства это хорошее доказательство. В рамках гражданских дел здесь немножко чуть сложнее, потому что мессенджер Telegram, в нем есть особенность, что можно удалить переписку, она удалится у всех, поэтому здесь есть некая сложность вовремя успеть ее сохранить, заверить у нотариуса, чтобы в суд принести. В этом плане другие мессенджеры лучше. Разница, какой мессенджер запрещен на территории Российской Федерации или не запрещен, не имеет значения. Но кроме доказывания, что есть такая переписка, такого содержания, нужно еще и доказать привязку этого мессенджера непосредственно к абоненту. Если там номер телефона подключен, это одно. Если это просто какой-то аккаунт, будет чуть сложнее. Ну, если взломали, то понятное дело, что человек у вас деньги не брал, вы сегодня требовать ничего не можете, требовать надо с того, кому вы отправили. Соответственно, это просто надо идти сразу в правоохранительные органы по факту мошенничества.
0: При этом одного скриншота для того, чтобы подтвердить достоверность переписки, недостаточно, в том числе из-за развития искусственного интеллекта и возможности достоверно подделывать изображения, указывают на это эксперты. Нотариус в качестве доказательства примет только саму переписку непосредственно в мессенджере. А стоимость такой услуги будет зависеть от длины диалога, рассказала нотариус Елена Глушкова.
2: Самое главное, чтобы вы обратились не со скриншотами к нотариусу, пока эта переписка действительно доступна в мессенджерах. Потому что любой мессенджер, особенно вот если мы говорим про Telegram в данном случае, имеет такую особенность, что можно удалить переписку у всех. Тогда, даже если вы успели сделать скрины, нотариус не может уже убедиться. То есть необходимо обратиться в самое ближайшее время к нотариусу и сказать: я прошу зафиксировать, произвести обеспечение доказательств в мессенджере. Нотариус заходит в эту переписку, действительно убедился, что сообщение исходит от того адресата, о котором вы говорите, полностью фиксирует данную информацию, делает скрины сам и описывает весь путь в протоколе обеспечения доказательств в сети интернет. Пишет время и дату, в которой вы обратились. Со старыми скринами, к сожалению, уже поздно обращаться. Тарифы нотариуса в каждом регионе фиксированы и зависят от МРОТ региона. Нужно будет посмотреть, сколько страниц сама переписка занимает, и вот высчитывается тариф уже от количества страниц.
0: Как заявила Елена Глушкова, за прошлый год Федеральная нотариальная палата зафиксировала более 45 тысяч обращений за удостоверением электронных переписок. Она отметила, что суд всегда принимает такие доказательства беспрекословно. В Москве удостоверить одну страницу переписки у нотариуса обойдется примерно в 6-7 тысяч рублей. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется дольше перепроверять вручную. Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда, предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей. А доля сгенерированных с помощью процессуальных документов может достичь 30-50%. Причем использовать и будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. А чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
3: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, встать, суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них – та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании: искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять

0: интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер Московской коллегии адвокатов «Корвус» и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
1: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться. И не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судьи, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
0: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела, то есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
2: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам, поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос, для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях. Но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов. Это можно приветствовать, и это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законным срокам.
0: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
3: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
0: Итак, вердикт. На основании изложенного, руководствуясь вышеперечисленными комментариями, можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
4: В том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, разбирался Владимир Расулов.
5: РБК «Коллекция».
4: Новое жилье оказалось в среднем на 20% дороже готового. Это данные Яндекс.Недвижимости за первое полугодие 2026-го. Тем временем в БНМ-ПРО другие цифры. Так, на начало сентября стоимость квадрата в новостройке превысила цену на вторичном рынке примерно на треть. А в Николь-Ерс отмечают, что разница может быть еще выше – 46%. Разрыв стоимости начался с массовым внедрением льготной ипотеки. И в ближайшее время такой тренд вряд ли пойдет на спад, рассказала обозреватель РБК «Инвестиций» Мария Грушко.
6: И разница между Россией и Москвой, конечно, большая. То есть ценовой разрыв по всей России в июне, например, на уровне 50%, а в Москве на уровне 15%. Разрыв сформировался давно, это происходит не первый год. Если сейчас новостройки стоят значительно дороже вторички, то до 2018 года все было наоборот. Покупатель получал дисконт за риск недостроя, ожидание сдачи дома, не готовый инфраструктуры,

0: инфраструктуру, и поэтому на стадии котлована можно было купить квартиру довольно-таки дешево. Введение скроу-счетов все поменяло, риски минимизировались, и еще больше тренд переломился в 2020 году, когда была введена массовая льготная ипотека. Спрос на новостройки взлетел, девелоперы взвинтили цены, и таким образом первичка стала стоить дороже вторички. Эксперты нам рассказали, что спред будет постепенно сужаться, но интересно, что не за счет снижения цен на новостройки, а за счет роста цен на вторичку. Скорее, наиболее реальный сценарий будет таковым. Причем спрос на готовое жилье уже растет. По данным Росреестра, доля сделок купли-продажи в Москве в июле составила 65%, а за 7 месяцев 61%. И это рекорд с 2022 года.
1: Рыночная ипотека сейчас остается дорогой. Средняя ставка за 7 месяцев года составила 19,5%. Опрошенные РБК-эксперты отмечают, что менять эти значения кредитные организации сейчас не будут. И связано это, понятно, с пятничным решением Центробанка оставить ключевую ставку на уровне 14%. В России начнут активнее обустраивать придорожные зоны отдыха. На трассах будут размещать фудтраки, автолавки и передвижные АЗС. О таких планах правительства пишет «Коммерсант». Сейчас такие услуги можно получить только на автозаправочных станциях и в многофункциональных зонах дорожного сервиса. Но обычные площадки отдыха встречаются, как правило, чаще. Их теперь и тоже начнут благоустраивать. Предполагается, что это поможет развитию автотуризма. А поможет ли, выясняла Яна Ритунская.
2: Расскажу, как будут выглядеть вот такие новые функциональные, видимо, зоны отдыха. Туда пустят малый и средний бизнес, потому что прямо сейчас вот такими многофункциональными зонами дорожного сервиса занимается скорее крупный бизнес. Туда нужно подводить инфраструктуру, как минимум вода, электричество и в целом благоустраивать всю эту зону. Ну и поэтому для малого бизнеса, для среднего, грубо говоря, небольшие придорожные кафе, например, туда войти им сложнее. И вот такие фудтраки организовать достаточно легко, как и автолавки, да, то есть по сути, это просто небольшие трейлеры, которые на ходу, как раз на трассах, будут предлагать какие-то свои услуги. Ну и также передвижные АЗС туда тоже добавят. Есть предположение, что действительно это должно как-то повлиять на развитие автотуризма, но здесь нужно разделять, что мы вообще подразумеваем под автотуризмом. Чаще всего это поездки на автомобиле из точки А в точку Б. По сути, автомобиль как средство перемещения, а не полноценный автотуризм. Подобные изменения, о которых пишет «Коммерсант», как предполагают сейчас, видимо, ввести в правительстве, они скорее повлияют на комфорт путешественников, но вряд ли как-то серьезно увеличит сам поток, так считает эксперт Национального союза профессионалов индустрии кемпингов и автотуризма Андрей Артюхов.
3: На развитие автомобильного туризма в целом это никакого влияния не окажет. Это, ну, сделает более-менее комфортным, если мы говорим непосредственно об установке вот подобных модулей точек общественного питания. Ну вот я караванер уже скоро 20 лет как. То, что продают в этих лавочках, в фудтраках, ну я могу это приготовить сам и сам стать фудтраком, накормить еще тоже кого-то. У меня что-то есть в холодильнике, есть газовая плита, я сам могу что-то на скорую руку приготовить. Хотелось бы больше кафе полноценных, где хотелось бы и отдохнуть, и чтобы дети отдохнули, были детские площадки.
2: Как говорят мои собеседники, прямо сейчас та инфраструктура, которая существует как раз с этими многофункциональными зонами дорожного сервиса, из-за этого и страдает, что малый бизнес туда не может зайти, и поэтому, по сути, не развивается.
4: Что нужно для развития тогда и, например, для того, чтобы стало больше поездок в автодомах, чтобы именно этот вид отдыха стал более популярным?
2: Вот здесь, наверное, лежит сейчас главная задача привлечения автопутешественников, потому что действительно в России, казалось бы, все есть для того, чтобы можно было полноценно путешествовать на машине, снимать автодома, арендовать или даже покупать свои. Причем говорят мои собеседники, что они становятся дешевле, 500 000 может стоить такая машина. И вот, по сути, поездка круглый год вам обеспечена в любое время дня и ночи. Но действительно, пока этот сегмент не так развит, как где-то, например, в Соединенных Штатах Америки, где это считается практически обыденным видом отдыха. Для того, чтобы автодома и караванные путешествия, караванинг это называется, если что, буквально есть такой термин, чтобы они стали популярнее, нужно развивать инфраструктуру, но не ту, о которой сейчас мы с вами говорим. То есть не фудтраки, не автолавки и не передвижные АЗС нужны. Нужно больше кемпингов, нужно больше мест, где можно различные процедуры с автодомом провести, как минимум слить отходы и воду тоже туда накачать. Несмотря на то, что у этого вида отдыха есть довольно большой потенциал роста, пока это все же скорее отдых для дикарей. Типичную поездку поездку в автодоме и как отдохнуть в нем, мне описал автор интернет-журнала «Автодом и дом на колесах» Александр Епифанцев.
5: У нас пока что вольница такая для автодомов. Мы катаемся, получаем удовольствие, у нас летом есть солнце, у нас панели зрения.

0: Заряжают. Воду мы можем найти в колонке. На картах они часто даже обозначены. Можно заправить воду в какой-нибудь крупной сетевой заправке. Там есть шкафчик специальный. Техническая вода там, как правило, есть круглый год вообще. То есть мы немножко так выкручиваемся, но это для нас даже какой-то, знаете, такой квест. Ага, нам нужно добыть воду. И мы там раз-раз, ага, можно на карте посмотреть, можно на дороге найти, можно заехать на автомойку, допустим.
1: Такой отдых, ну, скажем, для бывалых уже скорее, и скорее не для тех, кто хотел просто понежиться на пляже. Но, как мне рассказали, такие поездки в автодомах, например, популярны на юге страны. Там есть довольно серьезно развитая инфраструктура в сравнении с остальными частями страны. Можно ехать вдоль моря, можно оставлять там этот автодом, любоваться видами. Ну, а если выбирать поездки в другие регионы, то, например, это еще Алтай, туда тоже можно поехать и посмотреть на красоты страны. Но во многом за пределами столичного региона дороги уже не столь развиты, не столь приятны автопутешественникам, особенно если вы только начинаете. Но, возможно, появление фудтраков, передвижных АЗС и автолавок как-то простимулирует спрос на то, чтобы выбираться за пределы столицы, и на личном автомобиле тоже.
2: О факторах, влияющих на рост автотуризма в России, рассказала Яна Ритунская. Вы слушаете информационный эфир «Радио РБК».
3: Качество жизни.
4: Привет, это Евгений Тиханович, главный редактор РБК «Стиль». Я изучаю передовые научные исследования и экспертные обзоры, чтобы понять, как жить устойчивее и счастливее. В какой-то момент в интернете начала активно распространяться мода на душ в темноте. Люди выключают основной свет в ванной комнате, зажигают свечу или оставляют мягкий свет из коридора. Говорят, это помогает расслабиться и наладить сон. На первый взгляд, очередная wellness-причуда. Завтра нам, возможно, предложат и зубы чистить при свечах. Но за этим трендом стоит вполне здравая мысль. Если душ в темноте рассматривать, например, как вечерний ритуал перед сном. Во-первых, вечером яркий свет сообщает нашим внутренним часам, что день еще продолжается. Это может подавлять выработку мелатонина и отодвигать подготовку организма ко сну. Поэтому свет имеет смысл приглушать. Ученые рекомендуют заметно снижать световую нагрузку примерно за 3 часа до сна. И почему бы не сделать это в том числе в ванной комнате? Во-вторых, теплая вода расширяет сосуды кожи и усиливает отдачу тепла. Получается парадокс. Мы согреваемся в душе, но затем организму легче снижать температуру тела. А такое снижение естественным образом сопровождает подготовку ко сну. Систематический обзор исследований показал, что теплая ванна или душ примерно за 1-2 до постели могут сократить время засыпания и несколько улучшить качество сна. Но самое интересное в этом тренде, по-моему, в том, что это хорошая возможность подарить себе полноценный вечер. У современного человека он ведь по-настоящему так и не наступает. Яркие лампы, яркий экран смартфона, мы отвечаем на сообщения, читаем новости, смотрим сериалы. День формально закончился, но нервной системе об этом просто никто не сообщил. И, возможно, ценность такого ритуала в том, что на 10 минут вы выключаете не только свет в ванной комнате, но еще и привычку быть все время на связи, быстро реагировать, что-то улучшать и куда-то успевать. Полная темнота в душе, конечно, вовсе не обязательно. Безопасность важнее тренда. Достаточно приглушенного теплого света. И понятно, что один душ не исправит хронический недосып. Но как маленькое послание самому себе, день закончен, можно перестать быть продуктивным, это, пожалуй, разумная wellness-привычка. С вами был Евгений Тиханович. Не забывайте про вечерние ритуалы и повышайте качество жизни на РБК.
5: Почему так сложно бывает на переговорах?
6: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
3: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15:10 на радио РБК. РБК в цифрах.
7: 2 квадратных километра площади, 38 тысяч постоянных жителей и полное отсутствие подоходного налога. Это Монако, крошечное княжество на Лазурном берегу. Каждый третий резидент здесь официально является миллионером, а безопасность обеспечивают свыше 500 полицейских, что делает страну самым охраняемым государством в мире на душу населения.
8: Байопик – это такая новая нефть для медиаиндустрии.
9: Ключевые факторы успеха. Узнаваемый по всему миру герой, ностальгия, качественный кастинг и оскаровский эффект.
3: «Экономика впечатлений» с Александром Ляпиным и Евгенией Стоговой. Программа о людях и механиках, которые движут индустрией развлечений. От кино и литературы до игр и концертов. Как рождается прибыльный контент, что помогает его монетизировать,

0: и кто зарабатывает на самых необычных медиаформатах. Пятница, 16.10 на радио РБК.
1: Какой автомобиль безопаснее, седан или кроссовер? Кроссоверы действительно безопаснее при столкновениях с другими автомобилями. Но вот что важно. Чем тяжелее автомобиль, тем сложнее его остановить. Даже при равных условиях тормозной путь у седанов короче.
2: Автоньюз с Алексеем Панковым. Главные новости и события авторынка. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Что происходит с отраслью и как это влияет на потребителя. Каждый день на радио РБК.
0: Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
3: Сжигание токенов. Сжечь токены значит навсегда вывести часть криптовалюты из обращения. Конечно, монеты никто не бросает в огонь. Их переводят на специальный адрес, с которого невозможно совершить обратную операцию. После этого воспользоваться токенами уже нельзя. Проекты проводят сжигание, чтобы уменьшить количество монет на рынке. Расчет простой. Если предложение сокращается, а спрос сохраняется, оставшиеся токены теоретически могут стать дороже. Но само по себе сжигание не гарантирует роста цены. Важно, зачем людям нужна эта криптовалюта и насколько активно ей пользуются. Поэтому сообщения о сожженных миллионах токенов звучат эффектно. Но оценивать лучше не сумму, а долю от общего выпуска.
0: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: День современного человека приходит в движение. И радио РБК всегда вместе с вами. Дома, в умных колонках. В дороге, в FM-диапазоне. В офисе, на сайте rbk.ru или в приложении. Слушайте нас там, где вам удобно. Присылайте вопросы в наш Telegram-бот и участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками. Радио РБК. Для тех, кто ценит время. 106 в Тюмени, 92,8 в Москве. Новости. Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила чуть больше 44%, сообщает ЦИК. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Помимо депутатов Государственной Думы, россияне выбирают глав регионов и депутатов региональных уровней. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывести через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер. Он подчеркнул, что в транзите удалось помочь более чем 2000 коммерческих судов. Купер также заверил, что благодаря блокаде Иран не смог ничего экспортировать. Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Дональда Трампа, сообщил секретарь Совбеза Исламской Республики. В документе, в частности, прописана разморозка активов страны и прекращение морской блокады. В Совбезе подчеркнули, что Тегеран придерживается решения Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении такого оружия. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме. Его запустили с космодрома Байконур 16 сентября. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны грузов. Самая важная часть посылки – оборудование для проекта «Теледроид». Это специальный костюм для дистанционного управления роботом в открытом космосе. Против Anthropic, OpenAI, xAI и Google подан коллективный иск в суд Калифорнии за антимонопольный сговор с целью искусственно замедлить развитие ИИ. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы. Истцы утверждают, что компании нарушили закон Шермана, договорились сдерживать выпуск мощных моделей под предлогом безопасности и настаивают, что регулировать отрасль должно только государство. Старшеклассникам добавят часы обучения. Минпросвещение увеличило минимальное количество уроков в 10-11 классах примерно на 140 часов. Нововведение вступит в силу со следующего учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ. Больше новостей на сайте РБК.

0: Вы слушаете информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. И в этом часе. Как повлияет принятый в США закон о так называемых адских санкциях на российский бизнес? И повлияет ли вообще? Разберемся. Правительство выделило 157 миллиардов рублей дополнительно на субсидирование льготной ипотеки. Это существенная сумма, говорят эксперты. А как она повлияет на стоимость жилья? В программе «Инсайт» выясним, почему возник дефицит дизельного топлива в мире и как долго он может продлиться. Кринж или имба? Как бизнес монетизирует молодежный сленг? Принятый в США закон о санкциях не может иметь позитивного влияния в контексте отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как решение Трампа скажется на перспективах поиска мирного урегулирования по Украине и прорыва в двусторонних отношениях. Речь идет об утвержденных американским президентом так называемых адских санкциях. Они включают, в числе прочего, пошлины на российские товары до 500%. Также предусмотрены вторичные санкции для стран в топ-5 крупнейших покупателей нефти и газа из России. Эти пошлины могут достигать 100%. Они будут вводиться, если государство вновь закупит российские энергоносители. При этом вводить пошлины может сам Дональд Трамп, а вот снимать их уполномочен только Конгресс. На положение российского бизнеса эти санкции не повлияют, считают опрошенные РБК представители бизнеса.
1: Основатель корпорации «Аеон» Роман Троценко.
2: Россия не является центром этого закона. Мое ожидание, что последствия для России и для торговых партнеров России будут, но они будут незначительны, они будут минимальными. Наверное, это приведет как минимум к началу новой сессии торговых переговоров между США и Индией. Поясню, почему он не будет пытаться использовать это напрямую. Дело в том, что он накладывает санкции, но снять он их не может. Это дорога с односторонним движением. То есть он может начать движение, а снять санкции может только Конгресс.
1: Основатель группы компаний «Боско ди Чильеже» Михаил Куснирович.
3: Министерство коммерции Китайской Народной Республики уже в начале этого года подготовили ряд контрмер, которые отказываются признавать неправомерные экстерриториальные санкции других стран. Все будет зависеть от визита председателя Си Цзиньпина в конце сентября в США. Я думаю, что там будет понятно, как будут работать эти санкции. И Китай, конечно же, молчать не будет и не будет ограничиваться только дипломатическими протоколами.
1: Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
4: Я это расцениваю больше как еще больше полномочий определенному руководителю довольно сумасбродного толка в своих партийных интересах. То есть, что эти адские санкции именно сфокусированы на Россию, это уже омаж. Потому что основное возможно Трампу применять или не применять те или иные условия. И они могут быть в отношении различных стран. Пока у него под контролем Конгресс и Сенат, эти полномочия ему не помешают.
0: Под прицелом вторичных санкций Вашингтона 5 крупнейших покупателей российских нефтепродуктов. В этот список, помимо Китая и Индии, входит также Турция. При этом утвержденный законопроект о пошлинах в ситуации нефтяного дефицита не повлияет на премию к Urals, тем более в условиях того, что санкции еще не ввели, отметил в беседе с Олегом Овчаренко в нашем эфире специалист КЕПТ по энергетике Никита Иллирицкий.
5: Дисконты Юралскоп Приморск вот в сентябре, в первой половине сентября там достигали 24-28 долларов за баррель, а на конечных портах разгрузки Индии и особенно в Китае наблюдалась премия. Честно говоря, нет ощущения, что эта премия уйдет, просто по той причине, что мировой рынок нефти сохраняет большой дефицит предложения, и, соответственно, дополнительные объемы взять неоткуда, и, соответственно, премия тоже будет сохраняться. Ну, надо еще понимать, что принятие закона не означает автоматического введения вот этих вот пошлин, о которых говорят многие эксперты и комментаторы. Поэтому надо наблюдать за ситуацией.
6: Тем не менее, можем ли мы уже сейчас ожидать, что те же Китай и Индия как-то будут сокращать импорт, соответственно, российской нефти? Достаточно ли у них сейчас уже тех имеющихся запасов?
5: Реакция Индии и Китая на принятие этого законопроекта была достаточно жесткой, достаточно однозначной. Перед правительствами этих стран в первую очередь стоят задачи по обеспечению энергетической безопасности их экономики и граждан. Поэтому физически взять дополнительные объемы нефти на мировом рынке, чтобы потенциально заместить российские, сейчас просто негде. По крайней мере, пока Армузский пролив остается перекрытым. Дело в том, что Индия более чем на 50% опирается

0: российской нефти. Китай на поставки российской нефти опирается более чем на 20%. Если эти объемы сократить или тем более полностью исключить, то экономика этих стран просто перестанет нормально функционировать.
1: Если смотреть в данном случае на реакцию Соединенных Штатов, точнее дальнейшие действия Дональда Трампа, вероятно, он столкнется с довольно сильным сопротивлением как Си Цзиньпина, так и, например, премьер-министра Индии Нарендра Моди и других официальных лиц. Насколько это делает тогда реализацию так называемых адских санкций невозможной?
0: Сложно сказать в моменте. Очевидно, что главная цель этого законопроекта была в какой-то очередной манипуляции рынком и попытке запугать потенциальных контрагентов и участников системы международных экономических отношений. Но реальное внедрение этих инструментов ведет к еще одному очень серьезному витку роста цен на мировом нефтяном рынке, потому что пока нормально не функционирует ближневосточный нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий кластер, рынок остается под очень большим давлением. Соответственно, любое дальнейшее ужесточение ситуации приведет к очередному росту цен, а это крайне невыгодно уже самим Соединенным Штатам, особенно учитывая грядущий электоральный цикл и те цены на топливо на внутреннем рынке, которые там сейчас сложились. Если не произойдет существенных сдвигов вокруг ближневосточного кризиса, да, если не будет открыт Ормузский пролив, то ничего серьезного не изменится.
2: Индийские аналитики считают, что страна не должна прекращать закупку российской нефти и обменивать свою долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны США. В свою очередь, представитель Министерства торговли КНР предупредил о возможных ответных мерах на вторичные санкции США. Правительство дополнительно выделило 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных ставок. Распоряжение об этом подписал председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал ранее в эфире заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на недвижимость она не повлияет.
3: Сумма ощутимая, можно заметить, 157 миллиардов все-таки даже в масштабах бюджета России будет вполне ощутимо и заметно. Бесспорно, эта сумма потребовалась не просто так, а на компенсацию банкам по кредитным ставкам. Как мы помним, льготная программа ипотеки заключается ровно в том, что человек оплачивает ставку льготную 6 или 8% или меньше, а разницу оплачивает государство банку, который выдает ипотечный кредит. И вот когда эти программы начинались, период пандемии, несколько позже, были другие процентные ставки, поэтому сейчас и требуется дополнительным образом выделять деньги. Их хватит не на месяц, не на два, не на три, их хватит на определенное время, и при этом выделяется сумма 157 миллиардов с учетом того, что в перспективе рассчитывают на снижение ключевой ставки. Потому что если на последнем заседании ставка не снизилась, то до того она продолжительное время снижалась. Поэтому здесь рассчитать до конца, до окончания всех кредитов, ну, наверное, несколько затруднительно. Поэтому выделяется траншами. Вот этот транш выделен в настоящее время, который необходим на поддержание уже действующих программ, уже выданных кредитов на их обслуживание.
2: Но сейчас процесс снижения ставок замедлился по разным причинам. Да, ЕЦБ оставил в силе ключевую ставку на последнем заседании. Получается, что, возможно, придется еще дополнительно выделять средства для компенсации банкам. Вообще нормально эта ситуация? Не нужно что-то в механизме поменять?
3: Наверное, мы легко заметим, что механизм меняется. Та же самая льготная ипотека на новостройке. На сегодня эта программа не действует. Семейная ипотека будет меняться. Это несколько раз говорили. И механизм меняется. Повышается адресность, повышается выдача ипотечных кредитов по степени и нуждаемости, и социальной значимости в тех случаях, когда поддержка действительно нужна. Это учитывают. Но вот когда вводили программу, учитывали перспективы, учитывали возможности, ну, то в том числе заложили возможность при необходимости обращаться в правительство за выделением средств на поддержание этой программы, потому что программа не заканчивается сегодня, не заканчивается завтра, она будет действовать до окончания сроков уже выданных ипотечных кредитов, это годы, и в какой-то момент требуются дополнительные средства, мы их сейчас и видим, что выделили, в какой-то момент этого требоваться не будет, если ставки понизятся, и это действительно финансовый менеджмент, которым сейчас занимается Минфин и правительство.
2: А как подобные вливания в льготную ипотеку влияют на цены на недвижимость? Не разгоняют?
3: В данном случае нет.

0: потому что я подчеркну еще раз, это все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разницы между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно. И влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
1: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая из программы «Семейная ипотека» с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили свыше 2 миллионов семей. Со следующего учебного года российским старшеклассникам официально добавят уроков. Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт. Минимальная нагрузка для 10-11 классов вырастет на 142 часа за 2 года. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения. Как считает мама старшеклассника Анна Хрупина, из-за добавленных часов ребенку просто будет некогда отдыхать.
2: Само увеличение, честно говоря, не очень хорошая новость, потому что не нужно пребывать в иллюзиях, что школа полностью самостоятельно вот на этих основных или дополнительных предметах может подготовить ребенка к ЕГЭ. Понятно, что все равно это дополнительные преподаватели, репетиторы онлайн или офлайн, еще есть какие-то дополнительные школы, где дети тоже готовятся к ЕГЭ. И если к этому еще дополнительно прибавится даже, пусть эти 2 часа, как будто бы, да, звучит не очень много. Но вот у меня сейчас ребенок, у него бывает 8 уроков, у него бывает 9 уроков, он выходит из дома в 8 утра и возвращается там в 5-6 вечера. То есть он будет возвращаться в 7 или 8, а потом у него еще будет репетитор, а потом ему нужно будет делать еще домашнюю работу, и, наверное, еще нужно ребенку как-то немножко пожить, поесть, может быть, отдохнуть. В общем, если честно, мне бы хотелось сократить нагрузку в школе и позволить детям подготовиться так, как комфортно каждому ребенку готовиться самостоятельно.
1: Председатель общественного совета при Минпросвещении, учитель истории Дмитрий Лутавинов, ранее в эфире радио РБК подсчитал, в пересчете на дни прибавка академических часов выходит куда скромнее, чем это звучит в заголовках.
3: Во-первых, 142 часа – это на 2 года, то есть нагрузка и на 10, и на 11 класс. Это 68 учебных недель, 2 года. Да, раньше было 2170 часов, это примерно 6,4 урока в неделю. Ну, то есть, грубо говоря, 6,5 уроков. Если мы прибавим туда 142 часа, получится, что надбавка и разница, да, составит всего 0,4 урока в день. То есть, грубо говоря, это 2 дополнительных урока в неделю, либо полурока в день. 7 уроков каждый день для старшеклассников – это нормально, в среднем. Когда они поступают в вузы, у них же тоже бывает по 4-5 пар, и тоже достаточно серьезная нагрузка. Поэтому отчасти можно сказать, что нагрузка увеличивается все-таки постепенно.
1: Изменения коснулись и уровня изучения предметов. Если сейчас ученики обязаны углубленно изучать как минимум 2 предмета, то по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту все дисциплины учебного плана можно будет осваивать только на базовом уровне. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется дольше перепроверять вручную. Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда и предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей, а доля сгенерированных с их помощью процессуальных документов может достичь 30-50%. Причем использовать ее будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. Чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
4: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании. Искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение

0: новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер Московской коллегии адвокатов «Корвус» и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
1: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться, и не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судьи, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
0: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
2: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам. Поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос. Для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях. Но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов. Это можно приветствовать. И это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законным срокам.
0: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
3: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
0: Итак, вердикт. На основании изложенного, руководствуясь вышеперечисленными комментариями, можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
4: О том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, рассказал Владимир Расулов.
5: РБК «Коллекция».
4: Эпоха бесконечной зимовки под пальмами завершается. Таиланд системно закрывает лазейки для нелегальных удаленщиков. С 15 сентября королевство урезало срок безвизового въезда для россиян и всех остальных туристов вдвое – с 60 прежних до 30 дней. Как следует из правительственного указа, размещенного в местной прессе, Бангкок намерен остановить поток цифровых кочевников, которые годами живут в стране по туристическим штампам. За теневой фриланс теперь грозит реальная депортация и даже пожизненный запрет на въезд. Однако на классическом отдыхе новые правила не отразятся. Идти за долгосрочной визой в консульство придется лишь 2% россиян, отметил в беседе с Ростиславом Берецким вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макартычан.
6: 98% россиян въезжает в Таиланд на срок менее 30 дней. То есть вот этот закон касается только менее 2% россиян, въезжающих в Таиланд. А именно, это те люди, люди, которые уезжают не с целью, коротковременно

0: ну, туризма, а пожить там, скажем, назовем их зимовщики. Этим людям, да, придется теперь открывать визы заранее в посольстве Таиланда, в Российской Федерации, с возможностью продления. В основном россияне по-прежнему 98% будут въезжать без визы, но люди, которым нужно пожить там 3 месяца и больше, они будут открывать теперь визы. Для них въезд будет визовый, если им очень нужно пожить, например, как они любят, с ноября по март.
1: А для тех, кто так называемым бордер-раном, виза-раном занимается, жизнь усложнится?
0: Это серая схема, но она тоже рабочая. Люди живут 30 дней, выезжают в соседние страны, есть специальные туры. Кстати, они организуются нашими диаспорами российскими и в Бангкоке, и на Пхукете. Вывозят людей либо в Камбоджу, либо в Малайзию, буквально на пару часов. Потом привозят обратно, и они опять живут 30 дней. Так тоже возможно. Но эта схема полулегальная, с, естественно, с возможными негативными последствиями.
1: Схема как будто теряет смысл. Что бы вы таким туристам порекомендовали?
0: Я советую, естественно, легальный способ открывать визу с возможностью продления. Я не помню случаев, сколько мы этим занимаемся, более 15 лет, ни одного случая отказа. Чтобы вам отказали визе тайской, это надо очень и очень постараться.
2: Новым указом было отменено предыдущее постановление от 2024 года, которым безвиз был расширен до 60 дней на неопределенный срок. В июне премьер-министр королевства говорил, что Таиланд готов принимать больше туристов из России. По его словам, сейчас страну ежегодно посещают около 2 миллионов россиян. Согласно данным Минтуризма Таиланда, в 2025 году Россия заняла 4-е место по числу визитов среди всех национальных групп туристов.
3: На показ. Главные события индустрии моды, тренды и шопинг-маршруты.
4: Что находится по ту сторону наличника? Ответ на вопрос ищите во Всероссийском музее декоративного искусства. Здесь проходит первая выставка бренда «Верея». В 4 залах собраны вещи, объекты и знаковые образы с показов, благодаря которым можно проследить путь бренда от домашнего ремесла до самостоятельного явления российской моды. Вязать основатель бренда Игорь Андреев начал еще в детстве. Обращаться с крючком и нитками он научился, наблюдая за мамой и бабушкой. Про детское увлечение он вспомнил в 2018 году, когда закрыли журнал «Нумеро», в котором Игорь работал главным редактором. Вязание тогда стало для него способом борьбы со стрессом. Многим идея казалась сомнительной, но Игорь не остановился. И вот спустя 8 лет нитки привели его в музей. На какой экспонат стоит обратить особое внимание, узнала у дизайнера.
5: Для меня особенно все выходы, но особенно «Паучья морока», потому что этот наряд отсылает к 2021 году и «Красному Волвогу», где мы создавали выходы с Машей Комаровой и сестрами Комаровыми. И специально для этого вязали это тонкое платье из кучи бусин. И мне очень хотелось сделать крылья, чтобы дать эльфийского вайба. Если посмотрите, это листья монстеры, которые стали крыльями. И смотря на этот наряд, я сразу переношусь в то прекрасное время, когда в Государственном историческом музее прошел этот красный ужин, и, как все тогда были молоды, прекрасны и счастливы. Не говорю, что они счастливы сейчас, но на то время у меня особенная отсылка. И это платье заняло очень много труда, хотя с первого взгляда кажется, что оно простое.
4: От себя добавлю, для модной индустрии и консервативной музейной среды эта выставка – большой шаг вперед и пример того, как народное ремесло продолжает жить и находить новый визуальный язык. Это программа «На показ» и я, ее ведущая, Катя Воробьева. Самое интересное из мира моды. Эконом ли ваше время, а временами и деньги.
6: «Аватар 12» — это автомобиль, который выглядит так, будто его создатели очень старались не переборщить. И все равно немного переборщили. «Ньюстар 001» не притворяется революцией. Он честно продолжает линию, и в этом его главное достоинство.
7: Изучаем китайский автопром вместе с Романом Парботко в программе «Кто есть кто?» Дизайн, технологии, цены и повадки машин из Поднебесной. От электрокаров до рамных монстров, от премиума до брутала. «Кто есть кто?» Каждый день на радио РБК.
3: РБК в цифрах.
7: Более 23 лет карьеры, свыше 1300 матчей и буквально шаг до отметки в 1000 голов. Такой феноменальный результат Криштиану Роналду. Для миллионов поклонников он – эталон запредельной работоспособности и атлетизма. Мундиаль 2026 года закрепил за португальским форвардом статус единственного игрока в истории, отличившегося на 6 чемпионатах мира.

0: низкие цены. Но в Корее оказалось, что дешево еще не значит удобно. Американский Walmart был рассчитан на большую загрузку – приехать на машине, набрать тележку товаров и уехать домой. Корейские покупатели чаще заходили за продуктами и особенно ценили свежую еду – овощи, мясо, рыбу. Сам поход в магазин тоже имел значение. Местные сети делали торговые залы более удобными и привлекательными. На этом фоне магазины Walmart с высокими стеллажами и складским оформлением выглядели слишком утилитарно. Исследования рынка показывали, корейские покупатели воспринимали их как дешевые магазины с не самым высоким качеством товаров. А местный конкурент E-Mart предложил и низкие цены, и формат, лучше приспособленный к местным привычкам. За 8 лет Walmart так и не смог набрать необходимый масштаб. В 2016 году компания продала все 16 магазинов в Южной Корее местной компании примерно за 880 миллионов долларов. Ошибка Walmart была в том, что компания считала низкую цену главным конкурентным преимуществом. В Южной Корее выяснилось, покупатель выбирает не только ценник, он выбирает еще и то, как ему удобно покупать.
1: Ошибка на миллион.

0: Проглавная экономика.
1: С обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Дональд Трамп подписал закон о так называемых адских санкциях против России, сообщили в Белом доме. Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, позволит президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США смогут вводить 100% пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов и пошлины до 500% в отношении товаров из России. Американский JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть. Об этом говорится в аналитической записке банка, которую изучил Рейтер. Банк признал, что старые правила больше не работают из-за политики и войны на Ближнем Востоке. Аналитики не понимают, чем закончится этот конфликт, поэтому не могут составить базовый сценарий. В JP Morgan отметили, что ранее США пытались сдерживать рост цен, но теперь эти красные линии пройдены, и ситуация стала еще более запутанной. Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических консультаций. Они пройдут 19-23 сентября в Соединенных Штатах. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэли Фэн, сообщило Министерство коммерции Китая. Правительство дополнительно выделило из резервного фонда Кабмина 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование программы «Семейная ипотека». Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% после обновления справочника средней стоимости автозапчастей, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его оценкам, средняя стоимость автозапчастей в новом документе выросла почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно различается. Сильнее всего на 13% цены выросли на Toyota, Mitsubishi и Honda. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
0: Повтор программы.
2: Вы слушаете информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. Не говорите Трампу, что победу одержало королевство Дания. С таким заголовком выходит датская газета «Берлингске». В МИДе страны уже заявили, что новое соглашение о военном покровительстве США над Гренландией поможет укрепить безопасность в Арктике. Напомню, страны пришли к взаимопониманию в субботу. Телеканал PBS News сообщает, что среди основных положений запрет на размещение в Гренландии военных без стран, не входящих в НАТО, создание механизма проверки инвестиций, он позволит блокировать инвестиции из Китая и России, и предоставление США постоянных прав на размещение военных баз на острове. Министр обороны Дании Микаэль Хилдогорд отметил, что теперь страны вернулись к обсуждению миссии «Арктический страж».
3: Что касается соглашения, оно подписано, но я больше ничего не могу сказать по этому поводу. Что касается вовлечения НАТО, то мы работаем в соответствии с нашими планами. Программа «Арктический страж» подразумевает учения с участием Дании и

0: Гренландии. И, конечно, мы сотрудничаем с вооруженными силами США и будем продолжать совместную работу. Мы очень рады подписанию соглашения. С военной точки зрения, программа «Арктический страж» предполагает огромное обязательство со стороны НАТО. У НАТО есть три зоны, которые нужно держать под контролем. Это северный, восточный и южный фланги. Мы контролируем ситуацию на 360 градусов.
1: А напомню, официальная задача миссии «Арктический страж», о которой неоднократно заявляли представители НАТО, приложить усилия по укреплению сдерживания и обороны в связи с активностью России и растущим интересом Китая к Арктике. По информации Bloomberg, за этой идеей для мониторинга и защиты интересов стоит именно Германия. Комментируя соглашение, американский президент подчеркнул, что Белый дом немедленно начнет процесс создания крупного военного присутствия в Гренландии. Ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Артем Демчук подчеркнул, что по итогам соглашения в проигрыше не остался ни Вашингтон, ни Нуук.
2: Здесь каждая из сторон получила то, что нужно. Гренландия стала в составе Дании, то есть не утратила свой суверенитет, не стала там штатом США или подконтрольной США территорией. А Трамп, завысив требования и создавая угрозу, говоря о том, что Гренландия рано или поздно все равно будет американской, мы не остановимся, мы даже можем рассмотреть какие-то силовые методы воздействия, он запугал европейских партнеров, и они согласились на то, что если США не будет присоединять к себе Гренландию, то можно разрешить американцам такое эксклюзивное право расширять там военные базы. Военные базы там американские есть. Просто теперь Трамп получил полную свободу рук. Он может эти базы расширять, может создавать новые.
1: В интервью агентству Рейтер бывший специальный советник премьер-министра Дании Ноа Реддингтон подчеркнул, что соглашение привнесло в отношения США и Гренландии самое главное – стабильность.
3: Это важное событие. Напряженность сохраняется уже более года. Говорили даже о вторжении США в Гренландию. Мы не знаем подробностей, но с точки зрения Дании и Гренландии, это соглашение рассматривается как закрепление статуса кво. Вашингтон, в свою очередь, закрепляет военное присутствие. Это соглашение носит положительный характер. Документ рассматривается как стабилизация ситуации на севере. Страны могут вести переговоры на более ежедневной дружественной основе, когда будет налажена полноценная сотрудничество. Подробности на официальном уровне мы узнаем только на следующей неделе, когда в Нью-Йорке будет подписано окончательное соглашение.
1: В свою очередь, госсекретарь США Марк Рубио объяснил заключение сделки тем, что у Дании и Гренландии недостаточно финансов на обеспечение безопасности острова в случае нападения. Впрочем, Нью-Йорк Таймс, анализируя итоги сделки, сомневается в победе Трампа. По оценке газеты, американский президент преувеличивал степень контроля над Гренландией. По оценке одного из собеседников издания, военные США будут работать вместе с партнерами в Дании и Гренландии, но не устанавливать контроль. Восемнадцатого сентября вышел новый альбом Дэвида Боуи, точнее большой архивный релиз «The Shell Told Me Recordings». 10 прежде неизданных песен с 1965 года. Тогда Боуи еще не был Боуи в нашем классическом понимании. Он выступал под именем Дэвид Джонс и только нащупывал собственный звук. Сборник вышел сразу везде, и в стримингах, и на CD, и на виниле, включая лимитированное издание. Вот только ценность здесь скорее историческая, чем музыкальная. Считает музыкальный критик Илья Легостаев. По его словам, без громкого имени на обложке эти записи вряд ли бы кого-то зацепили.
4: Может быть, вот эта музыка, которая звучит на этом сборнике, она совершенно вне контекста современной поп-культуры и современной рок-культуры. Она вряд ли кого-то зацепит. Она гораздо медленнее по развитию. У нее немножко другой стиль звукозаписи, все другое. Но если бы это не был Дэвид Боуи, когда к этому прилепляется имя, конечно, к этому чуть другое внимание. Главная ценность в этом, она историческая. То есть вряд ли этим стилем, этим подходом вот сейчас можно кого-то невероятно убедить. Да, есть люди, которые страшно любят ретро, есть люди, которым невероятно нравится из этих 60-х, и это еще один для них кирпичик, который помогает им создать картину вот этого музыкального мира. Для остальных это такой привет из прошлого, не больше.
1: Архивный релиз этого года попал в модный тренд на возвращение кассет, дисков и ретро-звучания. Случайность ли это? В эфире программы «Что это значит?» объяснил продюсер и музыкальный обозреватель Николай Крупатин. По его мнению, дело не в моде, а в цикличности. Причем для этого даже вывели отдельную формулу.
5: В 2002 году на лекциях в Беркли на продюсерском отделении нам как раз рассказывали, существует формула. Ну, вы наверняка слышали, там прошлое возвращается, цикличность там истории, цикличность в культуре. Это как бы уже рассчитано на уровне формул.

0: Если коротко, значит, вся новая музыка заводится в аудиторию от 8 до 12. Для того, чтобы понять платформу заведения, берутся родители тех, кому сейчас от 29 до 32, и потом дальше отматывается до того времени, когда им было от 8 до 12. Вот мы получаем тогда тот самый срез, которым надо кормить сегодняшнюю аудиторию. Это именно рассчитано, уже доказано на уровне психологии. И если исходить из этой формулы, то сейчас у нас время повторения 96-98 года.
1: Из классиков рока не только Дэвид Боуи радует новинками. Так недавно один из основателей Битлз, Пол Маккартни, выпустил свой первый за 5 лет альбом «Парни с Данжен Лейн». В него вошли 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 год. Пластинка посвящена воспоминаниям о Ливерпуле и периоду до славы Битлз. Альбом, как и сборник Боуи, доступен на стриминговых платформах, а также его можно приобрести на дисках, пластинках и кассетах. А далее в эфире радио РБК. Слушайте программу «Инсайт».
2: РБК «Инсайт».
3: Великий топливный кризис уже наступил, пишет Wall Street Journal. Речь не только о проблемах с поставками нефти, но и в первую очередь с дефицитом дизеля, что провоцирует рост цен на этот вид топлива. В Европе, США и части азиатских стран уже подсчитывают убытки. Лидеры государств ищут варианты решения проблемы. Москва продлила запрет на экспорт дизеля и положительно оценивает предложение Вашингтона об энергетическом перемирии с Украиной, которое пока не наступило. Речь, напомню, о предложении Дональда Трампа к обеим странам не бить по энергоинфраструктуре друг друга. Но даже в этом случае глобально проблему не решить. Здравствуйте, это программа «Инсайт», я Юлия Жданова. И на этой неделе поговорим о глобальном дефиците дизеля в мире. Что его спровоцировало, чем это грозит мировой экономике, какие отрасли пострадают больше всего, в каких странах реальна угроза голода из-за роста цен на дизель.
2: «Инсайт».
3: Стоимость этого вида топлива в сентябре ставит рекорды. В США средняя цена преодолевала психологическую отметку в $6 за галлон. Это стало максимальным уровнем с декабря 2022 года. Тогда стоимость этого вида топлива в Штатах росла на фоне украинского конфликта. Сейчас это происходит по другим причинам, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
4: В Соединенных Штатах, например, исторический рекорд по цене на дизель, но при этом нет исторического рекорда на бензин. Именно потому, что конкретно дизеля не хватает и перерабатывающих мощностей, которые могли бы моментально там компенсировать выработку дизельного топлива в других регионах, их тоже сейчас нет.
2: Инсайт.
3: Увеличивается стоимость дизеля и в Европе. Например, цена топлива в Германии обновила исторический рекорд. Это данные общегерманского автомобильного клуба. Средняя цена на заправках 17 сентября составила 2 евро 45. Это около 240 рублей. Прежний рекорд поставили в апреле. Новый выше буквально на цент, но это все равно исторический максимум. В Финляндии уже назвали угрозой рост цен на дизель и потребовали срочных мер от властей. Стоимость нефти марки Brent превысила $102. За баррель. Транспортные организации предупредили об угрозе экономике страны.
2: Инсайт.
3: Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране. Об этом сообщает Le Figaro. Скорее всего, этому способствовали протестные акции. В Сирии рост цен на топливо и, в частности, на дизель, который, к слову, прибавил в стоимости 40%, вызывал массовые протесты. Как пишет Рейтер, они стали самыми масштабными с момента свержения бывшего президента страны Башара Асада в декабре 2024 года. Что же вызвало рост цен и дефицит дизеля по всему миру? Причин снижения поставок и производства дизеля несколько. Одна из самых главных, пожалуй, это военный конфликт на Ближнем Востоке. Нефти в мире меньше не стало, но именно из-за проблем с логистикой, бомбежкой топливной инфраструктуры и роста стоимости фрахта ценник на дизель так сильно взлетел, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
4: Дизельное топливо на Ближнем Востоке было заперто еще с марта. Внутри региона и на мировой рынок не выходило, поэтому определенная напряженность, она и так была. Через Армузский пролив там проходило не только сырая нефть, но и готовые нефтепродукты, в том числе дизель. И если по нефти еще хоть какие-то альтернативы есть, например, Объединенные Арабские Эмираты могут вывозить нефть по нефтепроводу на порт Фуджер в Оманском заливе, то есть параллельно Армузскому проливу. Саудовская Аравия качала нефть по нефтепроводу Восток-Запад, а нефтепродукты вывозить в сколько-нибудь значимых объемах невозможно было.
2: Инсайт.
3: Еще одна причина дефицита дизеля в мире – это его запрет на экспорт.

0: экспорт из России. Дело в том, что наша страна – один из крупнейших производителей дизеля в мире. В основном наше топливо покупали Турция, Бразилия, Казахстан, Китай и Индия. Но с прошлого года постепенно поток дизеля из России начал ослабевать. Из-за атак на нашу энергетическую инфраструктуру часть мощностей оказались выведенными из строя. И чтобы насытить внутренний рынок, экспорт дизеля начали сокращать. К слову, похожим образом поступили и в Китае. Сначала временный запрет на экспорт российского дизеля ввели в конце сентября 2020 года. Изначально он распространялся на трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля 2026 года ограничения распространили на всех производителей топлива. Срок действия запрета затем продлевали до 1 и потом до 30 сентября. А на днях правительство России решило продлить до конца октября этого года запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Это оказало влияние в том числе и на страны, традиционно покупающие российскую нефть. Например, на Индию, рассказывает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
1: Индия, она испытывает определенный дефицит нефти и сокращает переработку и экспорт нефтепродуктов. Вот Индия, ее особенность в том, что у них на побережье настроено много нефтеперерабатывающих заводов, нацеленных на экспорт. Они получали нефть с Ближнего Востока, как раз-таки из России, перерабатывают ее, часть нефти оставляют на внутреннем рынке, а другую, довольно большую часть полученных нефтепродуктов, отправляют на экспорт. И теперь, когда они не получают в прежнем объеме ближневосточную нефть, они не могут переработать и, соответственно, экспортировать достаточный объем нефтепродуктов, продуктов, в том числе дизеля. Вот такие компоненты, они и привели к нынешнему кризису. Inside.
0: Еще одна причина дефицита дизеля – это санкции на российскую нефть. Дело в том, что дизель можно произвести не из всех видов черного золота. Нужна преимущественно тяжелая нефть, к которой относится российская марка «Юралс». Именно из нее в результате глубокой очистки производятся большие объемы дизеля. Стоит отметить, что и Украина тоже является поставщиком дизеля на мировые рынки и сокращает нефтепереработку из-за последствий военного конфликта. Inside. Следующая причина, которая привела к проблемам с топливом, это структурный дефицит переработки нефти. В Европе, например, сократилось число заводов, перерабатывающих черное золото на фоне роста цен на природный газ. Нефтепереработка стала нерентабельной, часть заводов закрылись или снизили нагрузку. И по данным Financial Times, мощности НПЗ в Европе к 2035 году снизятся еще на 20%, а в США – на 7%. Эксперты отмечают, что ключевые причины такой тенденции – в росте спроса на электромобили и нежелании инвесторов поддерживать новые проекты, вопреки призывам властей увеличить мощности. То есть мир оказался в парадоксальной ситуации. Нефти меньше не стало, ее добыча по-прежнему растет. Но увеличить нефтепереработку или даже доставку до НПЗ, производящих дизель, не получается. Слишком много системных геополитических проблем, которые решить быстро невозможно. Можно ли ускорить сам процесс переработки? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться в тонкостях производства дизеля. Расскажу только о самых основных его этапах. Inside. Все начинается с добычи нефти, как это ни странно. Каждый завод или разрабатывает свое месторождение, или настраивает поставки из других, ищет нефть нужной тяжести. Далее идет подготовка сырья или очистка нефти. На этом этапе черное золото содержит воду, соли и другие примеси, которые удаляют. Только потом идет первичная обработка. Очищенную нефть нагревают в печи до температуры почти 400 градусов. Подают в специальную колонну, внутри которой пары разделяются на фракции в зависимости от температуры кипения. Именно на этом этапе появляется так называемая дизельная фракция, мазут и керосин. Но выделенные вещества содержат еще много примесей, которые должны уйти после вторичной переработки и гидроочистки. Каждый этап требует строгого контроля, соблюдения параметров, нужного оборудования и катализаторов, поэтому ускорение этих процессов выглядит рискованным. Вспоминается кейс с венесуэльским топливом. Напомню, что сделку о разработке нефтяных запасов страны заключили в начале сентября этого года США и Венесуэла. Нефть там сверхтяжелая, то есть подходящая для изготовления дизеля. Дональд Трамп тогда заявил, что нефти из этой страны хватит Америке на 500 лет. Почему бы тогда не увеличить переработку? Тут возникает две проблемы. Во-первых, американские НПЗ уже загружены почти на 100%. Во-вторых, сами нефтяные производства Венесуэлы требуют огромных инвестиций, которых пока нет. Рассказывает Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина.
2: В той же Венесуэле там за последние, допустим, 10 там, лет, 15, сильно упала добыча. То есть они добывали намного больше и поставляли на мировую.

0: мой рынок. Теперь, значит, они восстанавливаются, но это очень дорогостоящий, скажем так, процесс и не быстрый, потому что инвестиции в целом вообще за счет того, что последние, ну, условно говоря, 10-15 лет из-за зеленой повестки во многом получилось, что инвестиции в энергетику, 2/3 шло возобновляемая энергетика, и только треть традиционно, ну, примерно, да, и получилось недофинансирование достаточно сильное нефтегазовых многих проектов.
1: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале РБК, слушайте нас на радио РБК.
2: РБК «Инсайт».
3: Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Об этом говорится в докладе Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, что ключевая ставка снизится до 13% и упростит заемное финансирование для компаний. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
4: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, ну не все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяют шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, да, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качества связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
5: На ценах для потребителей, как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
4: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первое, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G инфраструктурой.
5: И для них это как раз тоже может быть 20% рост, или меньше, или больше?
4: Конечно, возможно. Мы с вами, ну, видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
3: Напомню, запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов большой четверки, Мегафон, Билайн, МТС и Т2 в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. А большинство россиян хотели бы меньше пользоваться социальными сетями перед сном. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». В опросе приняли участие свыше 1500 совершеннолетних жителей всех регионов России. И 69% респондентов, то есть абсолютное большинство, заявили, что хотели бы отказаться от потребления контента перед сном. Кандидат психологических наук Наталья Минаева отметила, что одной мотивации недостаточно для отказа от привычки.
6: Социальные сети все-таки это определенная модель времяпровождения. Это захватывает вот эти коротенькие там истории, рилсы, там легкий дофамин так называемый. А то, что человеку доставляет удовольствие, от этого отказаться бывает очень и очень сложно. Человек, просматривающий гаджет, светит экран, попадает на сетчатку глаза, рассеивается мелатонин, это гормон сна. То есть нарушения сна в первую очередь возникают. Во-вторых, может быть повышаться тревожность. Например, человек перед сном читает новости. Новости не всегда бывают, опять же, позитивные, да, бывают и тревожные новости. Поэтому эта тревожность, она еще больше может развиваться. У кого-то это влияет на самооценку, это влияет на общее психическое состояние. А тут уже и нервная система, и психика, ну и так далее. Здесь очень много зависит от мотивации и от дисциплины человека, от самодисциплины. Разработать план и строго его придерживаться. Что значит план? Для кого-то это ежедневное сокращение времени на одну минуту, например. Для кого-то это увеличение времени до сна, например, да. Либо какие-то лимиты устанавливать. Например, 3 раза в день по 15 минут смотрю социальные сети.
3: Из других привычек россияне хотели бы отказаться.

0: от импульсивных покупок, их назвали 19% опрошенных, и от поздних походов к холодильнику, так ответили 28%. Но отказываться от чего точно не стоит, так это от прослушивания радио РБК.
1: Кинопортфель.
2: Выберем, куда проинвестировать время с пользой. Меня зовут Майя Нелюбина, я финансовый обозреватель РБК «Инвестиции». И каждую неделю я рекомендую фильмы, которые учат принимать взвешенные финансовые решения.
1: Кинопортфель.
2: Сегодня мой выбор — документальный фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Карл Айкон – один из самых известных американских инвесторов. Он начал с нуля, а сейчас его состояние оценивается более чем в 20 миллиардов долларов. Основные деньги он заработал, покупая крупные пакеты акций недооцененных компаний. Он входил в совет директоров, менял менеджмент и добивался изменений в стратегии, чем значительно увеличивал капитализацию компаний. Кто-то считает его рейдером, а кто-то активистом.
3: Он начал с нуля и сколотил состояние в 20 миллиардов долларов. Нечасто воротило с Уолл-стрит появляется на обложке Time. Самый опасный рейдер в мире. Один из умнейших инвесторов. Одно упоминание его имени меняет ситуацию на рынке.
4: Журнал Fortune утверждает, что он зарабатывает для акционеров больше, чем кто-либо другой.
2: Из громких инвестиций Айкона всем известно Texaco, Netflix и даже Apple. Но все эти истории вы узнаете из фильма, а я поделюсь тем, чему можно научиться, его посмотрев. Первое. Менеджменту нужен постоянный контроль со стороны собственников. Айкон считает, что менеджеры крупных компаний могут слишком легко забыть об интересах акционеров. Поэтому он требует отчетности, эффективности и конкретных результатов. А если не видит изменений, добивается их через совет директоров. Вывод. Система работает лучше, когда у тех, кто принимает решения, есть не только полномочия, но и ответственность перед собственниками. Второе. Экономическую систему иногда можно исправлять даже спорными методами. Айкон не всегда действует мягко. Поглощение, давление на менеджмент, борьба за места в совете директоров и публичные конфликты. Его методы вызывают критику, но иногда именно такое давление заставляет компании меняться. И здесь главный вопрос – где заканчивается полезный контроль и начинается разрушительное давление на компанию? Сделайте паузу и посмотрите фильм «Айкон. Неутомимый миллиардер». Добавьте в свой кинопортфель историю о том, почему эффективная система невозможна без контроля тех, кто владеет ее частью.
5: Что это было? В эфире.
6: Что же собой представляет это совершенствование системы высшего образования? Но это вовсе не значит, конечно, выход из Болонской системы. Это была формулировка, активно используемая нашими депутатами, народными избранниками. Сама по себе она ведь достаточно безобидна. Она абсолютно нейтральна. Она осознанно была, и входить, не входить вопрос не стоял. Либо мы ее принимаем, либо не принимаем. Вопрос стоял о другом. Когда выпускник, получивший высшее образование в одной стране, переезжал работать в другую страну, а мир-то, собственно говоря, двигался в этом направлении, и сейчас, честно говоря, продолжает двигаться, то он бы понимал, на какой уровень, на какие зарплаты он может рассчитывать соотносительно с выпускниками высших учебных заведений этой страны или других стран мира.
5: Ректор Российского государственного гуманитарного университета Андрей Викторович Логинов в программе «Таманцев. В итоге».
1: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам и четвергам в 15:10.
7: Знает, в каком расположении Дональд Трамп будет в следующем году после окончания промежуточных выборов, которые еще неизвестно, как для республиканцев закончатся.
8: Здесь я бы вообще поднялся для анализа на еще один уровень выше. Что это вообще все значит для мира?
5: Каждые выходные спецкоры РБК Валентина Шварцман и Андрей Винокуров объясняют, что на самом деле стоит за важными событиями и подводят политические итоги недели. Кулуарные договоренности и неочевидные компромиссы, ключевые решения и их последствия. Пояснительная бригада. Каждые выходные на радио РБК.
9: если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
10: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
5: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании.

0: проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
1: РБК «Тренды».
0: Нейроинтерфейсы выходят за пределы классической медицины. Китайский стартап Гестала представил неинвазивную ультразвуковую технологию для терапии боли и ментальных расстройств. Всего через 2 месяца после запуска проект привлек порядка 21 миллиона долларов при оценке до 200 миллионов долларов. К концу года компания планирует удвоить штат и презентовать прототип. Быстрые клинические испытания и приток инвестиций превращают Китай в ключевой центр глобальной нейрогонки. Этот тренд задает новый стандарт цифровой терапии. Неинвазивная стимуляция мозга станет такой же привычной альтернативой лекарствам, как сегодня физиопроцедуры, а сложные нейротехнологии будут доступным персональным инструментом для улучшения качества жизни.

0: Экономика и политика. Экспертиза. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила чуть больше 44%, сообщает ЦИК. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Помимо депутатов Государственной Думы, россияне выбирают глав регионов и депутатов региональных уровней. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывести через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер. Он подчеркнул, что в транзите удалось помочь более чем 2000 коммерческих судов. Купер также заверил, что благодаря блокаде Иран не смог ничего экспортировать. Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Дональда Трампа, сообщил секретарь Совбеза Исламской Республики. В документе, в частности, прописана разморозка активов страны и прекращение морской блокады. В Совбезе подчеркнули, что Тегеран придерживается решения Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении такого оружия. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме. Его запустили с космодрома Байконур 16 сентября. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны грузов. Самая важная часть посылки – оборудование для проекта «Теледроид». Это специальный костюм для дистанционного управления роботом в открытом космосе. Против Anthropic, OpenAI, xAI и Google подан коллективный иск в суд Калифорнии за антимонопольный сговор с целью искусственно замедлить развитие ИИ. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы. Истцы утверждают, что компании нарушили закон Шермана, договорились сдерживать выпуск мощных моделей под предлогом безопасности и настаивают, что регулировать отрасль должно только государство. Старшеклассникам добавят часы обучения. Минпросвещение увеличило минимальное количество уроков в 10-11 классах примерно на 140 часов. Нововведение вступит в силу со следующего учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ. Больше новостей на сайте РБК.
0: РБК. Коллекция.
2: У микрофонов Олег Овчаренко и Мария Пичугина. Олег, тревожишься? Не тревожься. Тревога приводит к издержкам в бизнесе. Согласно исследованию Берсон, 35...
3: А если нет бизнеса, можно тревожиться?
2: Бизнес есть у того, на кого ты работаешь. 35% американских работников сообщают, что тревожность мешает им сосредоточиться или быть продуктивными. 38% утверждают, что она снижает их готовность выкладываться по максимуму. Одновременно 57% опрошенных подтверждают, что из-за переживаний стали работать усерднее, но одновременно 34% признаются, что стресс снижает их лояльность к работодателю. Итогом становится тихий уход, бунт или провал задачи в

0: Самый неудобный момент.
1: Не уходим, не бунтуем, даже если есть тревожность. И не проваливаем задачи. Ну а как обстоят дела на российском рынке труда и кто в зоне риска? На стресс на работе чаще всего жалуются миллениалы, рассказала психолог Олеся Егорова. По ее словам, тревожные сотрудники относятся к задачам более ответственно.
2: Для компании, для бизнеса это очень удобный сотрудник, потому что он готов приходить на работу раньше, брать внеурочные часы, задерживаться, счеты, презентации. Все это делает он не просто вовремя, он делает это заранее, потому что у него внутренний уровень тревожности сам по себе личностный достаточно высок. Здесь, конечно, хочется сказать, что было бы здорово, чтобы все были максимально психологически устойчивыми. Если тревожный какой-то руководитель, то, скорее всего, и команда у него будет складываться специфически. Конечно, бизнес будет стопориться. А если все-таки руководитель такой большой, другой, надежный, устойчивый, и у него подчинение работают такие тревоженки, наверное, какое-то время это будет вполне неплохо существовать. Такие сотрудники-детки, которые хотят понравиться, хотят как-то услужить, получить какое-то внимание, какую-то поддержку, заботу, любовь. И они, конечно, стараются и работают на своих максималках. В моей практике лумеры редко приходят по каким-то рабочим вопросам. Если говорить именно про вопросы такого профессионального характера, определенности, удовлетворенности, каких-то конфликтов на работе, то чаще всего это миллениалы или даже более старшее поколение, потому что для них как-то работа действительно в системе ценностей как будто бы на другом месте стоит.
1: По данным недавнего исследования HR и платформы Alter, в России в этом году 41% работников столкнулись со стрессом из-за общей стабильности и нестабильности, непредсказуемости.
3: Повтор программы. Таманцев в итоге.
4: Здравствуйте. Программа выходит сразу на двух каналах, в теле- и радиоэфире РБК. И в студии сегодня Лилия Овчарова, проректор НИУ Высшей школы экономики, директор и профессор Института социальной политики, и Эльвира Фисенко, заведующий кафедрой терапии, гератрии и антивозрастной медицины Академии преддипломного образования ФМБА России, доктор медицинских наук. Здравствуйте, и спасибо, что вы здесь сегодня. Потому что сегодня речь пойдет у нас о долголетии и продолжительности жизни. На фоне ожидания, что вот-вот в продажу в аптеке поступит волшебная какая-то таблетка от старости, новости такого рода чуть не ежедневно вбрасываются в информпространстве. И вот мы решили разобраться, что в этом смысле в вопросе долголетия и продолжительности жизни реальность, что реально работает, что маркетинг, где наука, где шарлатаны, что вообще происходит именно в науке о долголетии, прежде всего в нашей, и можно ли действительно остановить старение омоложением, что говорят самые свежие исследования. Доктор медицинских наук, пожалуйста.
5: Добрый день еще раз. Но в целом, так долго, как сейчас человек живет, человек никогда не жил. И в целом, по средней ожидаемой продолжительности жизни, население наше вышло на плато, ну, как и во всем мире. И в целом, в 26-м году мы достигли тех значений до пандемийного уровня.
4: Сколько у нас сейчас? 73?
5: 74, да. То есть в среднем эти цифры разнятся по миру, разнятся по регионам нашей страны.
4: Канада, Австрия, Япония, Германия, 84. Я просто для информации буду вбрасывать чуть-чуть то, что я знаю.
5: Да. Но современная наука и практика, она ориентируется теперь не только на продолжительность жизни, то есть так называемый термин международной науки, это lifespan, продолжительность жизни. Мы сейчас ориентируемся на такое понятие, как lifespan, то есть продолжительность здоровой жизни, продолжительность жизни без заболеваний или как можно более поздним началом, их началом. Ну и сейчас появляются еще такие понятия доменные, как brainspan, то есть продолжительность когнитивного здоровья, потому что могут быть когнитивные нарушения и в 50, и в 60 лет, то есть и strengthspan, то есть продолжительность сильной жизни, то есть когда наш опорно-двигательный аппарат работает, и когда человек независим от посторонней помощи, от постороннего ухода. То есть вот такие новости в геронтологии и гериатрии в большей части.
4: По терминам только я ни в одно не попал. То, что...
6: Можно добавить не от медицинской науки, а от доктора экономических наук.
0: Ну, во-первых, я бы хотела сказать про ожидаемую продолжительность жизни, что это расчетный показатель, который зависит от смертности в разных возрастных группах. Возможно, такая ситуация, когда у вас, допустим, низкая смертность

0: среди пожилого населения, но высокая смертность среди детского населения, и у вас продолжительность жизни будет ниже. Поэтому мы, например, если говорить про нашу страну, то мы страна, у которой высокая смертность мужчин в трудоспособном возрасте. Поэтому если говорить уж об увеличении нашей продолжительности жизни, то это прежде всего нужно бороться за сохранение мужских жизней в трудоспособных возрастах. И мы можем существенно на 3-4 года повысить ожидаемую продолжительность жизни. Поэтому, когда говорят именно о дожитии определенных когорт до определенных возрастов, то берут уже декомпозированные показатели ожидаемой продолжительности жизни, доживающие там до 15 лет, до 60 лет, до 80 лет и так далее. Что касается доживающих до 75 и старше, то вот здесь у нас, ну, скажем так, мы не очень хорошо выглядим на фоне других стран. А вот группа доживающих от 60 до 70 лет, у нас показатели, ну, достаточно неплохие по сравнению с другими показателями ожидаемой продолжительности жизни.
1: Угу. А какое резюме из этого всего? Что мы не так сказали?
0: Какое резюме, что нужно осторожно пользоваться таким показателем, как ожидаемая продолжительность жизни. Если мы говорим о том, как долго люди живут, то нужно тогда говорить, прежде всего, начинать с того, какая доля населения доживает до 75 лет, и какая продолжительность жизни тех, кто 75 и старше. Тогда это будет по-научному.
2: И наша задача сократить, я прошу прощения, вот этот гендерный разрыв, потому что женщины
0: гендерный
2: живут
0: большой очень разрыв,
2: дольше,
0: да,
2: нежели мужчины.
0: Вообще позор нашей страны.
1: Да.
0: Нет, я вам честно могу сказать, что мы находимся в десятке стран с самым большим разрывом между продолжительностью жизни и между мужчинами и женщинами.
2: Да, в сравнении с европейскими странами.
0: Это не только европейскими, и азиатскими странами.
1: Ну, хорошо, я написал, давайте я прямо сейчас. А как же бороться нам за продолжительность жизни мужчин трудоспособного возраста? Именно мужчину.
2: Я добавлю потом,
1: да,
2: пару слов после,
1: пожалуйста,
2: этого.
1: Давайте так.
2: Ну, если вы позволите, ну, во-первых, опять-таки, это просвещение населения, это самое первое, с чего стоит, как строится наш фундамент элементарно. Во-первых, благодаря медицине и науке мы побороли эйджизм, то есть что это такое, это возрастная дискриминация. Если раньше считалось нормой, что, допустим, у человека возникают какие-то когнитивные нарушения, и говорили, что, ой, да это нормальный процесс для старения, да, то сейчас это не так. Когнитивные нарушения могут быть на фоне там нарушений со здоровьем, там гипофункции щитовидной железы. Если лечить эти заболевания, то когнитивные функции возвращаются человеку. Это может быть 40-50 лет. Что касается мужского здоровья, мужчины раньше чувствовали себя расслабленными, говорили о том, что это женщинам не повезло, у женщин менопауза. У нас все хорошо. Но есть такое понятие, как андропауза, то есть возрастное снижение тестостерона. И элементарно вот контроль уровня тестостерона, тестостеронового профиля, он также снизит риск от сердечно-сосудистых заболеваний, от смертности сердечно-сосудистых событий, поскольку мы знаем, что тестостерон – это не только гормон, отвечающий за половую функцию, но и за функцию сердечно-сосудистой системы и выступает таким протектором. Поэтому вот элементарно отвезти мужа в поликлинику, в клинику, где можно выявить скрининг и выявить пороговые значения, чтобы уже от них отталкиваться, знать этот профиль, это уже будет большой прорыв. Но это как один из медицинских таких интервенций.
0: Ну, я добавлю сюда, что касается увеличения ожидаемой продолжительности жизни мужчин, то мы здесь точно догоняющие. То есть многие страны ушли вперед нас, и в данном случае в этой новости есть положительное и отрицательное. Нам плохо то, что мы догоняющие, а положительное то, что мы можем посмотреть на других и понять, как они преодолевали эту историю. Потому что в отличие там, от других демографических показателей, например, от рождаемости, пока никому не удалось развернуть рождаемость в сторону роста, там, где она упала. Но вернусь к нашей теме. И здесь, безусловно, поддерживаю историю. Первая – это сердечно-сосудистые заболевания и все, что с ними связано. Вторая история, которая это все-таки достаточно высокая смертность от внешних причин. тоже знают в мире, как ее решать, мы ее просто не решаем. И еще одна история – это вот развитие медицины после того, когда, в принципе, то, что называется второй эпидемиологический переход. Это когда мы преодолели в основном смертность от эпидемий и вошли в фазу смертности от хронических заболеваний. У нас до сих пор не

0: нет лекарственного страхования в стране. Есть много публикаций, которые говорят о том, что в тех странах, которые ввели лекарственное страхование, и когда приобретение лекарства не зависит от твоих материальных возможностей, именно в части сердечно-сосудистых заболеваний, потому что можно простентировать, но если человек не пьет кроворазжижающие препараты, то это вообще, ну, не хочу сказать, что бесполезное действие, но, в общем, действует с очень малой эффективностью. Поэтому мы этот маршрут еще не прошли. Да, здесь мы догоняющие.
1: Увеличение средней продолжительности жизни в прошлом году названо одной из приоритетных задач правительства Российской Федерации. Угу. До какого в таком случае уровня, какого? Расчетный брать показатель или какой-то еще в этом смысле?
0: Ну, у нас сейчас, как бы, скажем так, целевое развитие, и поэтому целевые показатели у нас в моде. Значит, поэтому у нас, да, есть целевые показатели. У нас есть целевой показатель до 76 лет к 30-му году и до 80 лет к 36-му году. Такие целевые показатели. Возможность достичь этих показателей достаточно высокая. Здесь я, как бы, вот соглашусь, наверное, с нашими политиками.
1: Ну, и, наверное,
0: реалистичные, да, показатели.
1: Наверное, то, что у нас могут предоставить прямо сейчас, это только вот то, что с 1 сентября в России появилась новая медицинская специальность – врач здорового долголетия. Вот что это означает на практике? Вот чем такой врач отличается от обычного терапевта, гериатра или врача профилактической медицины? Вот, допустим, я собираюсь завтра прийти на прием, да, и я ничем не серьезно, в общем-то, не болею пока, но хочу прожить долго и оставаясь активным. Что сегодня действительно может предложить мне наша российская медицина в этом плане? Пожалуйста.
2: Действительно, развивается такое направление, которое глобально называется медицина долголетия. Она отличается от уже существующих специальностей, ну, целью и инструментами. Ну, безусловно, профилактика была всегда приоритетным направлением здравоохранения, начиная еще с русско-терапевтической школы, которая образовалась у нас там в 19 веке, профилактика была в приоритете. Но что дает эта новая специальность? То есть это выявление предрисков болезней и, ну, скажем так, управление здоровьем человека, чтобы заболевание началось как можно в более позднем периоде. Это предложение человеку комплексных программ профилактики и реабилитации, терапевтических вмешательств, если выявлены эти предриски заболеваний. Ну вот, например, то есть, когда проводится какая-то лабораторная диагностика, функциональные тесты, и заболевания как такового нет, но есть показатели, есть биомаркеры, которые показывают, что есть сигнал и риск возникновения какого-то заболевания. Есть такое понятие, как биологический возраст. Я думаю, все наши слушатели об этом знают. То есть это такой биологический показатель темпов старения организма. Есть такое понятие, как преждевременное старение, то есть когда биологический возраст гораздо опережает паспортный возраст. И вот если медицина долголетия, обладая всем инструментом определения биологического возраста, выявляет, что есть опережение этого паспортного возраста на 5-7 лет, она предлагает человеку комплексные программы. Преждевременное старение может развиваться по нескольким сценариям. Ну, например, это кардиальный тип, то есть когда у конкретного человека нет как такового диагноза артериальной гипертензии, ишемической болезни сердца, но есть какие-то молекулярно-лабораторные показатели, которые говорят о том, что есть риск. Ему предлагается один путь программ профилактики комплексной, которая включает и физические какие-то рекомендации, и питание, и дополнительную нутритивную поддержку, многое другое. Это, ну, может быть...
1: То есть, да, то, что человек, в общем-то, и сам знает. Сон, антистресс, питание, дробное или какое-то еще. То есть я правильно понимаю, это то же самое, что вот тот же самый чекап, который проходит при каком-то корпоративном посещении вот этих всех вот выявлений?
2: Ну,
1: диспансеризация. Ну, то же самое.
2: Да, я вот в продолжении своего пару слов скажу.
1: Ой, нет, я боюсь, мы это не... А между тем, на Западе, да, человеку предоставляют следующие передовые, так сказать, методы.

0: достижения медицины. Это вот то, о чем сегодня очень много говорят. Эпигенический откат, да, очень привлекательный метод, поскольку с его помощью можно превращать старые клетки стволовые, а затем дифференцировать их обратно. Вот, не знаю, несколько лет назад было установлено, что метформин увеличивает продолжительность жизни летучих мышей, и это, из этого пытались сделать какой-то препарат, не знаю, что с этим случилось. Какие методы могут работать на омоложение по последним научным данным? Какие достижения нашей отечественной медицины в этом? Перепрограммирование пожилых клеток организма, допустим. Что у нас в этом плане происходит?
1: Так, ну если вы позволите, я немного дополню предыдущее ваше высказывание, что это практически то же самое, что диспансеризация. Нет. Как раз-таки в медицине долголетия используется некоторый более расширенный инструментарий, который мы привносим в медицину долголетия, который взят на основании достижений геронауки. То есть геронаука – это наука, которая изучает процессы старения и управления старением на молекулярном, клеточном, генетическом уровне, действительно. Сейчас единых клинических протоколов для медицины долголетия нет. Естественно, что все это приходит в фазу становления и стандартизации, но будут использоваться какие-то сигнальные молекулы, лабораторные биомаркеры, методы определения биологического возраста, это там и показатели инфламейджинга, то есть воспаления и так далее. Но я думаю, вы со мной согласитесь, что даже в зарубежных
0: странах... Я не могу
1: странах...
0: с вами не согласиться, просто вы меня убиваете этими всеми. Ну, потому что, конечно, естественно, у меня нет соответствующего образования.
2: Можно я встряну?
0: Я слушаю, думаю. Думаю,
2: то, что вы называли все методы, это, конечно, это космос. Это вот взять мир, и вот сколько у нас в мире космонавтов? Да. Я не знаю, тысяча,
0: космос,
2: наверное.
0: Космос не у нас. Он, я добавлю еще.
2: Нет, он есть у всех.
0: Я
2: у нас
0: еще,
2: есть у других.
0: К самым передовым методам. Использование плазмы молодой крови для переливания в организмы старшего возраста, так называемый метод Дракулы. Регенеративная медицина, замена выходящих из строя органов и ткани выращиванием внутри животных или даже внутри тела самого человека. Вот что там обыватель.
1: Я добавлю по этому поводу.
2: Да, я два слова скажу буквально, не медицинских. Вот, безусловно, есть очень много медицина долголетия, быстро развивающаяся наука. Быстро развивающаяся наука, потому что люди хотят жить долго и быть здоровыми. И они готовы в это инвестировать. Но для того, чтобы вот те, скажем так, достижения, о которых вы сказали, стали доступны большинству, вот между изобретением чего-либо и доступности большинству проходит очень большое расстояние, иногда сотни лет. Что-то прорывается, что-то не прорывается.
0: Лидия Николаевна, я могу предположить, что между стартапом и попаданием его на полки для домохозяйки проходит много времени. Вот то, что я перечислил, это есть уже там, допустим, это предлагается людям?
2: Нет, это не на уровне первичного звена здравоохранения не предлагается. Это отдельные медицинские учреждения, в основном частного характера, которые богатым людям могут предложить определенные малодоступные средства лечения, скажем так, которые пока что еще, кстати, даже не до конца изучены.
0: Вот отличный момент, да. Я прошу прощения, у меня как бы
2: кроме шарлатанства, прошу прощения.
0: Будет ли долголетие в перспективе привилегии исключительно для богатых?
2: Но что зависит от... Надо как бы, как ученый, я должна сказать, что вы вкладываете в понятие долголетия, потому что есть много богатых людей.
0: Да, через 10-15-20 лет появится...
2: Можно я так отвечу на этот...
0: Да. Будет возможность. Да, появятся эффективные технологии замедления старения. Но не получится ли так, что ими смогут воспользоваться только люди с большими деньгами?
2: Я бы так сказала, люди с деньгами и властным административным ресурсом всегда на всех этапах исторического развития имели больше возможностей для сохранения своего здоровья, чем другие люди. Так было всегда, и так будет. И если мы знаем, как развиваются такого рода явления, что сначала они приходят к наиболее обеспеченным слоям населения, потом мы учимся их делать дешево,

0: новыми. Мобильные телефоны, давайте вспомним. И потом они становятся доступными всем. Сдерживают ли сейчас фармацевтические компании распространение лекарств, которые могут лечить и тем самым как бы вот не дают значит, себестоимость их низкая сейчас уже. Мы знаем такие препараты, но они стоят дорого, потому что фармацевтические компании обладают правами на них. Тоже это явление есть. Мы тоже понимаем, что фармацевты сейчас вносят дифференцированный вклад в продолжительность жизни. С одной стороны, они всячески способствуют изобретению новых лекарств, с другой стороны, заканчивая, они продлевают жизнь этих лекарств на дорогом ценовом сегменте.
1: Смотрите, и возвращаясь к вашему тезису о том, что мы должны сейчас усиленно бороться прежде всего за здоровье и продолжительность жизни у мужчин трудоспособного возраста. В этом случае у меня вопрос, а где же государство в этом всем, если у нас получается долголетие, это все про людей с деньгами? Условно неправда. Говоря, и сейчас вот человек с высоким доходом, он регулярно проходит диагностику, занимается профилактикой, покупает новые препараты дорогие, пользуется частной медициной. А человек с низким доходом, да, обращается к врачу уже тогда, когда болезнь появилась, когда его, кто это говорил, супруга, берет его за руку, да, и уже тащит его, а он еле идет.
2: Ну, если вы позволите...
1: этом сразу мы будем говорить после рекламы. Оставайтесь, у нас очень получается интереснейший разговор.
3: Таманцев в итоге. Автоньюз.
4: Китайский Freelander 8, созданный совместным предприятием Cherry и Jaguar Land Rover, решил доказать, что он не просто маркетинговый проект. В эфире Алексей Панков, обозреватель Автоньюз. Сегодня о том, как китайская новинка установила мировой рекорд по высоте подъема среди гибридных автомобилей. Сначала о машине. Freelander 8 – это последовательный гибрид с двумя электромоторами, где бензиновый двигатель работает в качестве генератора. Суммарная мощность силовой установки – около 818 лошадиных сил. Схема уже знакомая и проверенная на десятках китайских машин. Салон тоже ничем особым не отличается от конкурентов. Минимум физических кнопок и большой планшет по центру. А еще по последнему писку моды – большой экран по всей длине лобового стекла, куда выводится информация о поездке. И чтобы доказать, что Freelander 8 не просто городской паркетник с известным именем, а вполне серьезный конкурент для внедорожников, машину решили испытать в горах Тибета. Автомобиль поднялся на высоту 6002 метра над уровнем моря. И это новый рекорд Гиннесса среди гибридных автомобилей. Предыдущий принадлежал BYD Fangcheng Baobao 5. В 2024 году он поднялся на 5980 метров. Почему такой подъем вообще считается серьезным испытанием? С каждым километром вверх воздух становится все более разряженным, и двигатель получает меньше кислорода. Это значит, что турбине приходится работать значительно интенсивнее. Есть и вторая проблема – охлаждение. Разряженный воздух хуже обдувает радиатор и отводит тепло от двигателя. Кроме того, последние 200 метров проходили по рыхлой почве, в которой буксовали колеса. Впрочем, это не абсолютный рекорд. В 2023 году гонщик Ромен Дюма на Porsche 911 поднялся на высоту 6734 метра. Правда, использовал он не серийный автомобиль, а серьезно доработанную версию с лифтованной подвеской, блокировкой дифференциалов и прочими улучшениями. А чем похвастается отечественный автопром? Есть рекорд и у нашей Нивы. В 1999 году в рамках экспедиции Тибет-99 она достигла высоты 5726 метров и удерживала этот рекорд в течение 8 лет.

0: Вейл, Джили, Дэн Фэн, Эксид, Черри, Жету, Чанган, Рейдуа, Лиси, Аварфэй. Гибрид, бензин, новинка или клон старой модели? Кто есть кто? Роман Фарботко разбирается в мире китайских машин. По будням на радио РБК. Библиотека РБК.
1: Здесь мы собираем книги первых лиц.
2: Что читает первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков?
3: Книга, которая на меня

0: и выбирать в какой-то мере необходимо. Можно, конечно, стремиться максимально свести свою жизнь к рутинным действиям. Это путь Обломова. Для него, однако, требуется определенная материальная обеспеченность. И поскольку для нас этот путь недоступен, попытаемся разобраться в том, почему же выбирать так трудно и неприятно.
1: Библиотека РБК.
0: Заведующая Элина Тихонова.

0: Про главное – экономика.
1: С обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Дональд Трамп подписал закон о так называемых адских санкциях против России, сообщили в Белом доме. Законопроект, разработанный покойным сенатором Линдси Грэмом, позволит президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США смогут вводить 100% пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов и пошлины до 500% в отношении товаров из России. Американский JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть. Об этом говорится в аналитической записке банка, которую изучил Рейтер. Банк признал, что старые правила больше не работают из-за политики и войны на Ближнем Востоке. Аналитики не понимают, чем закончится этот конфликт, поэтому не могут составить базовый сценарий. В JP Morgan отметили, что ранее США пытались сдерживать рост цен, но теперь эти красные линии пройдены, и ситуация стала еще более запутанной. Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических консультаций. Они пройдут 19-23 сентября в Соединенных Штатах. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэли Фэн, сообщило Министерство коммерции Китая. Правительство дополнительно выделило из резервного фонда Кабмина 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование программы «Семейная ипотека». Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% после обновления справочника средней стоимости автозапчастей, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его оценкам, средняя стоимость автозапчастей в новом документе выросла почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно различается. Сильнее всего на 13% цены выросли на Toyota, Mitsubishi и Honda. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
0: Повтор программы. Таманцев в итоге.
2: А мы продолжаем наш разговор. Илья Овчарова, проректор НИУ Высшей школы экономики, и Эльвира Фисенко, заведующая кафедрой терапии и так далее ФМБА России, доктор медицинских наук. Остановились мы на чем? Мы говорим о долголетии, остановились на чем? Что долголетие и продолжительность жизни – это будет исключительно привилегии богатых, хотя гости со мной не согласны. Но я добавлю еще аргументов в свою уверенность. Частная медицина. Вот сейчас... Это тоже, в общем-то, недешевое удовольствие, да, но платная медицина сейчас, нужно сказать объективно, пользуется больше половины уже россиян, так или иначе. Частная медицина активно развивается и с превентивными программами, чекапы, генетические лабораторные исследования, персонализированный подход. Это очень даже хорошо. Доля частной медицины в России достигла 25%, и Борис Чурадзе, главврач медскан Сколково, утверждает, что за частной медициной в вопросах долголетия и продления, увеличения продолжительности жизни основная роль. Пожалуйста.
3: Рынки платной медицины – это около 2,5 триллионов рублей на сегодняшний день из около 8 триллионов в целом рынка здравоохранения. 2,5 триллиона – это вот объем платных услуг в год. А при этом, если говорить об объеме рынка здоровья, то это по разным оценкам около 15 триллионов, то есть в 7 раз больше. Если мы говорим шире не только про медицинские услуги, а вот если мы говорим с вами еще о питании, о фитнесе, о разных цифровых помощниках, разных устройствах и так далее, да, то есть это около 15 триллионов, в 7 раз больше. Представляете? Соответственно, к этому

0: на сегодняшний день есть огромный интерес со стороны инвесторов. А это же для государства всегда очень полезно, потому что инвесторы таким образом снимают нагрузку с государства, вкладывая деньги, инвестируя в инфраструктуру. И государству остается только тарифом поддержать ту или иную активность.
1: Может ли частная медицина стать главным драйвером все-таки того, что касается экономики долголетия в России?
2: Ну, если вы позволите, я скажу все-таки такую точку зрения, что здесь какого-то одного инструмента недостаточно. Это должен быть комплексный подход, и причем подход межведомственный. Долголетие – это многофакторное явление, феномен в населении, в политике государства. И мы не можем здесь отрицать помощь социальной службы. Это своевременное выявление деменции, когнитивных нарушений. Лицом первого контакта с человеком и единственным может быть социальный работник. Этот человек сам не пришел в больницу, в поликлинику, не пришел в частный центр. Но вот к нему пришел социальный работник. Эти социальные работники на сегодняшний день при большом совместном сотрудничестве, в том числе с гериатрической службой нашей страны, Минздравом, они прошли обучение по своевременному выявлению каких-то когнитивных нарушений, функциональных нарушений и так далее. То есть здесь какому-то одному ведомству или какой-то одной структуре или службе вот, делать ставки и говорить о том, что приоритет, я считаю, это как бы не совсем правильно, потому что лицо первого контакта, оно гораздо шире, чем мы можем представить с пожилым человеком, с молодым человеком, который может вести неправильный образ жизни и так далее. То есть это вот такой многофакторный подход.
3: Можно я добавлю? Ну, во-первых, я все-таки вернусь к вопросу, который вы бросили нам, а потом мы ушли на рекламу вопроса, где же тут государство? Вот, я бы хотела сказать о том, что вот если, допустим, не будет частной медицины, сможем ли мы добиться тех целевых показателей по ожидаемой продолжительности жизни, которые поставлены? Сможем. Сможем. Вот, потому что то, о чем вы говорили до этого, вот эти новые методы лечения, это уже про продолжительность жизни 85 и выше. Поэтому, безусловно, если государство выполняет свои базовые обязательства, назовем так, по обязательному медицинскому страхованию, то в таких условиях, конечно же, частная медицина будет работать на увеличение долголетия и здорового долголетия, потому что она не будет решать те вопросы, которые решает государственная бюджетная медицина. Поэтому в этом плане, а если, допустим, мы сейчас уберем, я не знаю, терапевтическое звено, значит, из системы обязательного медицинского страхования, но частная медицина будет только этим заниматься. Поэтому, да, я согласна, что если у нас будет оставаться очень большой, широкий пакет обязательного медицинского страхования, бесплатного для людей, то частная медицина, конечно, будет доращивать его благодаря новым научным достижениям, благодаря новым современным методам лечения. И да, этот рынок большой. Уже сейчас большой, потому что у людей появились, назовем так, средний класс появился, который в силу своего воспитания, образования и наличия финансовых ресурсов в первую очередь инвестирует в здоровье. Потому что если посмотреть приоритетность потребностей, которые люди считают основными, то здоровье это основная потребность. Люди тратят на нее и готовы тратить на нее достаточно много денег. Поэтому была бы инфраструктура и были бы соответствующие финансовые инструменты. Потому что пока и хороших финансовых инструментов у нас для этого нет. На самом деле. Мы так и за 30 лет их не придумали, которым бы люди доверяли. Поэтому, да, я согласна. Частная медицина будет развиваться. Сейчас мы создали, мне кажется, уже широкую сеть клиник, частных. Вот. А сейчас мы должны прийти к инструменту добровольное медицинское страхование. Оно должно стать немножечко другим. При этом институты накопления тех же самых пенсионных денег, вот новый инструмент, который Минфин недавно ввел для долгосрочных накоплений, вот к нему бы еще не раз бы вернуться для того, чтобы мы могли оттуда использовать деньги не только накапливая на пенсию, но и на решение серьезных медицинских проблем, которые у нас возникли, если оно не решается через систему обязательного медицинского страхования. Вот здесь у нас как бы то, что называется непаханое поле для работы.

0: работы и финансистов, но если у людей денег не будет на это, то никакая частная медицина развиваться не будет.
1: Да, и не будет, если...
0: Ну, потому что она частная, где, говорите, она предполагает...
1: Где государ... Это хорошо, что государство пока оставило частным клиникам возможность нулевого налога на прибыль, и по НДС, ну, уже раздаются голоса, давайте там мы 5% хотя бы с них будем получать, потому что они очень сильно развиваются.
0: И давайте тоже... поищем это в другом месте. О,
1: да, да. В то же самое время частные клиники никак не могут в полном объеме, ну или в каком-то в большем объеме, в хорошем, в серьезном объеме, войти в систему обязательного медицинского страхования. Вот регионы опять не выполнили по этому вопросу. А что такое ОМС? Да, я хочу прийти в платную клинику и расплатиться там ОМС. Нет, не получается, мне нужно все это платить. Вот это получается какой-то заколдованный круг. Нет, что-то я не то говорю?
0: Я хочу сказать, что большинство частных клиник, которые участвуют в программе обязательного медицинского страхования, если они берут на себе эти обязательства, то когда вы к ним приходите, то они вам четко раскладывают. Вот это вы можете по ОМС, а вот это вы можете по ДМС. Если вы приходите в частную клинику, которая не включена в систему ОМС, она не взяла на себя обязательств, еще раз хочу сказать, потому что это не то, что государство их не пустило туда.
1: Они не устраивают тарифы.
0: Они не берут на себя обязательств предоставлять такие-то услуги по таким-то ценам, то тогда с вас за это возьмут деньги. Поэтому это дисбаланс с трех сторон, я бы так сказала, со стороны государства, со стороны человека, который пришел.
1: Ну, честно говоря, я ни разу не попадал в такую платную клинику, где бы я мог прийти и по ОМС что-то получить. Только ДМС. Спасибо корпорации. Есть очень важное различие между продолжительностью жизни и продолжительностью жизни без тяжелых заболеваний, насколько я смог понять. Вот вы оперировали терминами. Мои термины такие, да. Health span – период жизни, когда человек остается физически когнитивно активным. И есть условный такой six span – годы, когда возрастные заболевания уже существуют и ограничивают человека. Вот можно ли сегодня реально сдвинуть границы между этими периодами и насколько далеко путем уже имеющихся протоколов, препаратов и то, что мы называем H-чек, да, достижениями каких-то технологий инженерных наших. Пожалуйста.
2: Ну, мы действительно можем. Ну, мы действительно, я понимаю, вы сейчас хотите поговорить опять о летучих мышах. Вот смотрите, чтобы сразу предупредить немного ваши аргументы. Дело все в том, что я вот присоединюсь к Лине Николаевне, что для того, чтобы, вот как вы говорили, на полку хозяйки что-то попало, это должно пройти большое количество действительно этапов, и эти этапы растянуты во времени. Вот геропротекторы, о которых вы говорили, mm-hmm. например, метформин, да, для того, чтобы вот клинические рекомендации, это все попало, и таргетно действовало, проходит ряд этапов. Первое – это изучение в лаборатории. Второй этап – это изучение на клеточных и тканевых моделях. Следующий этап – это животные модели, пусть будут летучие мыши. И дальше уже в когорте пациентов, больных и так далее, с учетом этических протоколов и так далее. Это все действительно очень растянуто во времени. Сейчас что мы можем дать человеку в контексте медицины долголетия? Это действительно инструменты, которые позволяют управлять старением с учетом методик определения биологического возраста, с учетом биомаркеров, о которых я уже говорила, это инсулиноподобный фактор роста, это и... ну, изучение там метаболитов углеводного обмена, это интерлейкин-6, высокочувствительный цирреактивный белок, это большое количество функциональных тестов. Да, я, может быть, сейчас не говорю о высоких молекулах, но элементарно кистевая динамометрия может показать мышечную массу и силу. Да, биоимпедансметрия может показать, сколько мышечной массы и мышечной силы у человека, композиционный состав тела. Вот вы говорили, что в целом все понятно, качество сна это неинтересно, но я вас перебью, вот позвольте мне сказать, ничего неизвестно. На прием приходит большое количество молодых пациентов, например, с адентией. Зачем человеку, у которого нет, не восполнен зубной ряд, определение каких-то митохондрий? Он должен пойти к стоматологу и пройти стоматологическое лечение, потому что доказано, что адентия, там 2-3 зуба и более отсутствие в зубном ряду, повышает риск развития деменции, повышает риск белковой нутритивной недостаточности и прочее. Чем вам это не инструмент? Зачем нам летучие мыши? У нас все впереди. Это первый момент. Второй момент – сенсорные дефициты. Нескоррегированное зрение, нескоррегированный слух. Допустим, не носим слуховой аппарат и очки. Повышает риск развития деменции на 25%. То есть у нас есть инструменты для работы с населением. И это не только высокие молекулы. Это нейропсихологическое тестирование. Я вам как врач, как общественный деятель скажу, что у нас популяция и во всем мире растет синдром одиночества, социальная изоляция. И причем синдром одиночества не равен социальной изоляции. Можно жить в большой семье, общаться с семьей и испытывать чувство одиночества. И вот тревожно-депрессивный синдром одиночества также повышает риск развития деменции, повышает инфламейджинг и повышает риск смертности от общих причин. Это тоже инструмент. То есть я вот все-таки призываю наших коллег и наше население не зацикливаться только на чьей-то плазме, на высоких технологиях, а пользоваться и вот такими инструментами. И вот медицина долголетия, она как раз-таки предлагает этот инструментарий, где отдельный специалист будет иметь определенные протоколы, которые будут утверждены, и соответствующий инструментарий. Ну и время, соответственно, на это.
1: Да, вот мы говорим сейчас о тех болезнях, которые входят, допустим, в топ-10, топ-5, болезней, которые повышают смертность. Вот что здесь мне показалось парадоксом. Вот госпожа Глухова, руководитель сейчас центра Бакулева, приводит такие данные, которые, в общем-то, вызывают не то что удивление, а тревогу какую-то, да? Она говорит о сердечно-сосудистых заболеваниях. Она говорит, что повышается верхний порог возрастной в этом смысле, но снижается нижний, и уже шунтирование проходят люди 30+, от 30 лет. Вот о чем это говорит? То есть долголетие – это уже не проблема 50+, это проблема уже гораздо людей, гораздо молодого возраста.
0: Ну, смотрите, мы сейчас с вами заходим на поляну такой дискуссии на эту тему, что прогресс технологический, он не только открывает новые возможности, но он формирует новые риски. Например, то, что мы мало двигаемся физически. Это проблема, которую мы сейчас решаем. Второе – это количество еды. Мы впервые действительно вышли на такой уровень, мир, Земля, планета вышла на такой уровень производства продуктов питания, которых достаточно, чтобы всех докормить досыта, но распределение продуктов питания приводит к тому, что вот что, в чем причина вот ранних там инфарктов, инсультов? У нас очень много неполезной еды в нашей диете стало. Вы сейчас скажете, что ну давайте мы еще людей поучим, как им питаться, и типа того, что это еще в 19-м...
1: Ну, я как-то слышу. Я не слышу то, что говорит, потому что я не понимаю. Или я слышу то, что я уже знаю.
0: Услышьте меня, кроме новых методов продления жизни, есть большой арсенал методов лечения и образа жизни, которые известны последние 50-100 лет и не реализованы в полном объеме. И на этом нужно тоже сосредоточиться. Потому что если мы неправильно питаемся, если мы сидим по 8 часов, не вставая с кресла, а это как раз-таки цивилизационный новый риск, то мы можем изобретать сколько угодно таблеток. Но мы за эти 8 часов заработаем инфаркт и инсульт.
1: Я не вижу изобретений. Знаете, вот что говорят венчурные инвесторы, если я сегодня разговаривал, и не с одним, они говорят, что проблема в том, что мы, кроме того, что там дробного питания, физическими нагрузками ходить, ничего не можем предложить, это отсутствие денег в этом секторе, в этом сегменте. Не идут инвесторы. Был период 2 года назад, когда деньги предлагали. Сейчас нет, потому что не видят ничего интересного для них в этом секторе. Сергей Егоров, управляющий партнер венчурного фонда Brandbox, в нашем эфире. Пожалуйста.
3: Частные инвесторы, когда заходят в такие проекты, они ожидают отдачи 10 иксов, то, что называется, на капитал. Вот наш рынок, его экономические условия зачастую не позволяют рассчитывать на такую отдачу, потому что потенциально покупатели таких технологических проектов, они не готовы платить большую цену, и наш рынок не настолько большой. Что касается непосредственно биотеха, то тут ситуация следующая. Инвесторов еще меньше, да, потому что это уже нишевая история. Вот буквально, наверное, 4-5 игроков на рынке существует, которые активно с этим работают. Да, поэтому тут как бы еще меньше капитала. Нужно, чтобы в эту отрасль, с моей точки зрения, пошли компании по страхованию жизни как инвесторы во всем мире, в Соединенных Штатах, прежде всего, да, страховщики жизни и пенсионные фонды являются инвесторами вот в соответствующую отрасль.
1: Пока не придут, мы говорим, где государство, пока не придут страховые компании, для которых государство создаст инфраструктуру и побудительные какие-то механизмы, ничего не будет вообще в части инвестирования. Всех
0: полностью проектов, с коллегой согласна, да, с этим вопросом. Это ключевой, слава, приоритетный вопрос.
1: Ну, смотрите, вот мы все время говорим продлить жизнь, долголетие. Но, наверное, все-таки вот из того, что я услышал, правильнее будет говорить продлить активную жизнь. Что такое долголетие? Нужно ли нам это долголетие? Мы все там говорим о 120 годах возможности жизни, но государство, мы вообще, общество готовы к тому, что мы все будем жить, ну, хоть больше 100 лет.
2: Ну, есть такое понятие, как предел видовой жизни. То есть вот для человека, как для вида, предел 120 лет. Но то, к чему готово наше население, население хочет именно продления здоровой жизни с сохранением функциональной способности и независимости от посторонней помощи. То есть вот наша задача медицины долголетия – своевременно выявить первые сигналы потери функциональности и сохранить это максимально возможное долгое время.
1: И если все-таки вопрос долголетия будет решен, прежде всего, что придется изменить? Медицину, экономику, пенсионную систему, рынок труда или само отношение общества к этому?
0: Придется изменить все это. Все. Это вообще история связанная. Но я хочу сказать о том, что, конечно, продление жизни – это самое желанное будущее для людей. Это самая позитивная история, о которой люди думают. Поэтому, как только возможности продления жизни открываются, человечество за них всегда цепляется. И так будет.
1: Здоровой жизни, да, будем говорить, не просто
0: здоровой, конечно, 15 лет, но здоровой, конечно, да. Но мы уже договорились, что речь идет о здоровой жизни.
1: Поэтому, да, дорогие мои, вот из того, что вы отложили на роскошные похороны, можете какую-то часть как раз вот затратить уже
0: сегодня,
1: на свое здоровье. Спасибо огромное, что были с нами. Лидия Овчарова и Эльвира Фисенко. Я тоже вас очень благодарю. Спасибо.
0: Спасибо.
4: Таманцев в итоге.
5: РБК «Коллекция».
6: Ну а сейчас о том, что российский бренд электрокаров замахнулся почти на половину всех продаж в сегменте. Серийное производство «Атома» стартовало на площадке завода «Москвич», передает РБК. До конца 2027 года компания обещает выпустить 10 тысяч машин. Уровень локализации достиг 70%, а запас хода на одном заряде составит 500 километров. 10 тысяч машин до конца 2027 года. Если сравнить это с продажами автомобилей не электрических, да, вот классических, как мы привыкли, то в месяц сейчас, по данным агентства «Автостат», продается 100 тысяч автомобилей. Это не за год, это только в месяц. А вот еще одни данные. В январе-июне 2026 в России было продано чуть больше 4,5 тысяч новых электромобилей. Здесь рост почти на 5%. И кажется, что 10 тысяч электрокаров – это немного, и в целом, ну, по 20 примерно машин за смену, ну, объем, который можно произвести.
7: Но тем временем агрессивный план продаж вызывает скепсис аналитиков. Компании придется отвоевывать долю в условиях жесткой конкуренции с более дешевыми и практичными гибридами, подчеркивает директор проектов АТК «Консалтинг» Георгий Королев.
8: 12,5 тысяч в 2025 году, на самом деле, это был не весь рынок, а это были только новые электромобили, которые были зарегистрированы автостатом. То есть, если говорить о том, что «Атом» хочет выпустить порядка 10 тысяч автомобилей до конца 2027 года, это 5 тысяч в год, получается, что почти 40% рынка новых автомобилей они захотят захватить. Это, на наш взгляд, очень амбициозная цель, потому что на рынке присутствует достаточно много конкурентов, не только электромобили, но и гибриды, которые в целом могут быть более интересны с точки зрения технических составляющих, так и с точки зрения цены. Поэтому 40% рынка – очень амбициозная цель, и непонятно, как они планируют эту цель выполнить. Единственная, наверное, перспективная стратегия для них – это может стать ориентация на корпсегмент. Учитывая, что сейчас есть требования по локализации для таксопарков, при обновлении крупнейшей автопарки марки будут смотреть на отечественных производителей. И вот как раз Kia может стать одним из ключевых поставщиков. Но опять же, все будет зависеть от конкретных условий сделок и стоимости Атома для потенциальных покупателей.
6: Разработчики уже включили машину в реестр такси.

0: Готовят пилоты с операторами каршеринга. Параллельно расширяется сервисная сеть. Предполагается, что обслуживать новые электрокары к 2029 году будут в 48 городах России.
1: Меня зовут Глеб Каланов, и я рассказываю вам о мире, где деньги сходят с ума, а рынок можно разогреть в самом буквальном смысле.
2: Бешеные деньги.
1: Все знают, что на бирже прогнозов Polymarket можно делать ставки на все, что угодно. Например, на погоду. Думаете, если метеоусловия ни от кого не зависят, то нет и места для махинаций? Ошибаетесь. Один пользователь Polymarket зарядил несколько десятков долларов на то, что максимальная температура в Париже достигнет 22 градусов за день, хотя по всем прогнозам ожидалось не больше 18. Он выиграл 14 тысяч, ведь за несколько минут температура поднялась на 4 градуса и отскочила обратно. Через несколько дней все повторилось, и другой аккаунт выиграл еще 20 тысяч. Вероятность обоих событий была меньше 1%. Такие резкие колебания температуры, как и то, что из них извлекают выгоду, не могли не привлечь внимания. Французская метеослужба заподозрила взлом датчиков, обратилась в полицию, и расследование выявило аферу в духе фильмов Гая Ричи. Кто-то выяснил, что Polymarket рассчитывает пари по погоде в Париже по показаниям одного единственного датчика, установленного неподалеку от аэропорта Шарль-де-Голль без какого-либо присмотра. Потом этот кто-то приехал с портативным феном, нагрел датчик до нужной температуры и убежал. Polymarket не стал аннулировать результаты пари, но сменил источник данных. Теперь ставки на погоду в Париже закрываются под датчиком из аэропорта Ле Бурже, где рядом всегда дежурят несколько охранников. Расследование продолжается. Афериста все еще не нашли. В общем, в 2026-м для большой доходности нужны не диплом по экономике и терминал Bloomberg, а фен, машина и полное отсутствие стыда. С вами был Глеб Каланов. Помните, на рынке можно просчитать все, кроме человеческой изобретательности.
2: Бешеные деньги.
3: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления.
4: Программа ресторанного критика Александра Пигарева. Уникальные заведения, семейные рестораны, места на любой вкус. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга мы расскажем, куда отправиться. Фуди.
3: И я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений.
4: По будням на радио РБК.
5: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
6: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
4: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего. Каждый вторник в 16:10.
2: РБК Тренды.
7: Кризис цифрового совершенства.
8: По данным исследований, около 60% пользователей сомневаются в подлинности контента в интернете. А более половины предпочитают материалы, которые выглядят как созданные человеком, а не алгоритмом. Идеально гладкие тексты, изображения и видео все чаще воспринимаются как однотипные и эмоционально пустые. Пользователи отмечают, что такой контент быстро забывается и не вызывает доверия. Он выглядит качественно, но не цепляет. Это создает эффект цифровой усталости, когда визуально все красиво, но внутреннего отклика нет. В ответ на это формируется обратный тренд. Ценится несовершенство, текстура, живые эмоции, не идеальная подача. В дизайне и визуальных форматах это уже называется anti-AI-крафтинг – осознанный уход от алгоритмических гладкостей в сторону человеческой фактуры. Меняются и алгоритмы платформ. Они все чаще отдают приоритет контенту, который вызывает обсуждения и живые реакции, а не просто собирает просмотры. Это отражает сдвиг от механической вовлеченности к смысловой. На фоне массовой автоматизации подлинность становится редкостью, а значит, ценностью. Человеческий голос, эмоциональность и несовершенство превращаются в конкурентное преимущество. И это меняет не только эстетику медиа, но и стратегию брендов в борьбе за доверие аудитории.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 106 в Тюмени,
1: 92,8 в Москве.

0: технологии и тренды. Эксклюзивно. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила чуть больше 44%, сообщает ЦИК. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Помимо депутатов Государственной Думы, россияне выбирают глав регионов и депутатов региональных уровней. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывести через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер. Он подчеркнул, что в транзите удалось помочь более чем 2000 коммерческих судов. Купер также заверил, что благодаря блокаде Иран не смог ничего экспортировать. Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Дональда Трампа, сообщил секретарь Совбеза Исламской Республики. В документе, в частности, прописана разморозка активов страны и прекращение морской блокады. В Совбезе подчеркнули, что Тегеран придерживается решения Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении такого оружия. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме. Его запустили с космодрома Байконур 16 сентября. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны грузов. Самая важная часть посылки – оборудование для проекта «Теледроид». Это специальный костюм для дистанционного управления роботом в открытом космосе. Против Anthropic, OpenAI, xAI и Google подан коллективный иск в суд Калифорнии за антимонопольный сговор с целью искусственно замедлить развитие ИИ. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы. Истцы утверждают, что компании нарушили закон Шермана, договорились сдерживать выпуск мощных моделей под предлогом безопасности и настаивают, что регулировать отрасль должно только государство. Старшеклассникам добавят часы обучения. Минпросвещение увеличило минимальное количество уроков в 10-11 классах примерно на 140 часов. Нововведение вступит в силу со следующего учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы.
2: Вы слушаете информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. И в этом часе. Как повлияет принятый в США закон о так называемых адских санкциях на российский бизнес? И повлияет ли вообще? Разберемся. Правительство выделило 157 миллиардов рублей дополнительно на субсидирование льготной ипотеки. Это существенная сумма, говорят эксперты. А как она повлияет на стоимость жилья? В программе «Инсайт» выясним, почему возник дефицит дизельного топлива в мире и как долго он может продлиться. Кринж или имба. Как бизнес монетизирует молодежный сленг. Принятый в США закон о санкциях не может иметь позитивного влияния в контексте отношений с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос о том, как решение Трампа скажется на перспективах поиска мирного урегулирования по Украине и прорыва в двусторонних отношениях. Речь идет об утвержденных американским президентом так называемых адских санкциях. Они включают, в числе прочего, пошлины на российские товары до 500%. Также предусмотрены вторичные санкции для стран в топ-5 крупнейших покупателей нефти и газа из России. Эти пошлины могут достигать 100%. Они будут вводиться, если государство вновь закупит российские энергоносители. При этом вводить пошлины может сам Дональд Трамп, а вот снимать их уполномочен только Конгресс. На положение российского бизнеса эти санкции не повлияют, считают опрошенные РБК представители бизнеса.
3: Основатель корпорации «Аеон» Роман Троценко.
4: Россия не является центром этого закона. Мое ожидание, что последствия для России и для торговых партнеров России будут, но они будут незначительны, они будут минимальными. Наверное, это приведет как минимум к началу новой сессии торговых переговоров между США и Индией. Поясню, почему он не будет пытаться использовать это напрямую. Дело в том, что он накладывает санкции, но снять он их не может. Это дорога с односторонним движением. То есть он может начать движение, а снять санкции может только Конгресс.
3: основатель группы компаний «Боско ди Чильеже» Михаил Куснирович.
5: Министерство коммерции Китайской Народной Республики уже в начале этого года подготовили ряд контрмер, которые отказываются признавать неправомерные экстерриториальные санкции других стран. Все будет зависеть от визита председателя Си Цзиньпина в конце сентября в США. Я думаю, что там будет понятно, как будут работать эти санкции. И Китай, конечно же, молчать не будет и не будет ограничиваться только дипломатическими протоколами.
3: Председатель Российско-Азиатского союза промышленников и предпринимателей Виталий Манкевич.
6: Я это расцениваю больше, как еще больше полномочий определенному руководителю довольно сумасбродного толка в своих партийных интересах. То есть, что эти адские санкции именно сфокусированы на Россию, это уже омаж. Потому что основное возможно Трампу применять или не применять те или иные условия. И они могут быть в отношении различных стран. Пока у него под контролем и Конгресс, и Сенат, эти полномочия ему не помешают.
2: Под прицелом вторичных санкций Вашингтона 5 крупнейших покупателей российских нефтепродуктов. В этот список, помимо Китая и Индии, входит также Турция. При этом утвержденный законопроект о пошлинах в ситуации нефтяного дефицита не повлияет на премию к Urals, тем более в условиях того, что санкции еще не ввели, отметил в беседе с Олегом Овчаренко в нашем эфире специалист КЕПТ по энергетике Никита Иллирицкий.
7: Дисконты Urals-Fob Приморск вот в сентябре, в первой половине сентября там достигали 24-28 долларов за баррель, а на конечных портах разгрузки Индии и особенно в Китае наблюдалась премия. Честно говоря, нет ощущения, что эта премия уйдет, просто по той причине, что мировой рынок нефти сохраняет большой дефицит предложения, и, соответственно, дополнительные объемы взять неоткуда, и, соответственно, премия тоже будет сохраняться. Ну, надо еще понимать, что принятие закона не означает автоматического введения вот этих вот пошлин, о которых говорят многие эксперты и комментаторы. Поэтому надо наблюдать за ситуацией.
8: Тем не менее, можем ли мы уже сейчас ожидать, что те же Китай и Индия как-то будут сокращать импорт, соответственно, российской нефти? Достаточно ли у них сейчас уже тех имеющихся запасов?
7: Реакция Индии и Китая на принятие этого законопроекта была достаточно жесткой и достаточно однозначной. Перед правительствами этих стран в первую очередь стоят задачи по обеспечению энергетической безопасности их экономики и граждан. Поэтому физически взять дополнительные объемы нефти на мировом рынке, чтобы потенциально заместить российские, сейчас просто негде. По крайней мере, пока Армузский пролив остается перекрытым. Дело в том, что Индия более чем на 50% опирается на поставки российской нефти, Китай на поставки российской нефти опирается более чем на 20%. Если эти объемы сократить или тем более полностью исключить, то экономика этих стран просто перестанет нормально функционировать.
8: Если смотреть в данном случае на реакцию Соединенных Штатов, точнее, дальнейшие действия Дональда Трампа, вероятно, он столкнется с довольно сильным сопротивлением как Си Цзиньпина, так и, например, премьер-министра Индии Нарендра Моди и других официальных лиц. Насколько это делает тогда реализацию так называемых адских санкций невозможной?
7: Сложно сказать в моменте. Очевидно, что главная цель этого законопроекта была в какой-то очередной манипуляции рынком и попытке запугать потенциальных контрагентов и участников системы международных экономических отношений. Но реальное внедрение этих инструментов ведет к еще одному очень серьезному витку роста цен на мировом нефтяном рынке, потому что пока нормально не функционирует ближневосточный нефтедобывающий и нефтеперерабатывающий кластер, рынок остается под очень большим давлением. Соответственно, любое дальнейшее ужесточение ситуации приведет к очередному росту цен, а это крайне невыгодно уже самим Соединенным Штатам, особенно учитывая грядущий электоральный цикл и те цены на топливо на внутреннем рынке, которые там сейчас сложились. Если не произойдет существенных сдвигов вокруг ближневосточного кризиса, да, если не будет открыт Армузский пролив, то ничего серьезного не изменится.
2: Индийские аналитики считают, что страна не должна прекращать закупку российской нефти и обменивать свою долгосрочную энергетическую безопасность на снижение тарифов со стороны США. В свою очередь, представитель Министерства торговли КНР предупредил о возможных ответных мерах на вторичные санкции США. Правительство дополнительно выделило 157 миллиардов рублей на субсидирование льготных ипотечных ставок. Распоряжение об этом подписал председатель Кабинета министров Михаил Мишустин. Сумма пойдет на три направления. 66 миллиардов получит семейная ипотека, 6 миллиардов – программа для Дальнего Востока и Арктики, и еще 85 миллиардов уйдут на кредиты по уже закрытой в 2024 году программе «Льготная ипотека». Как рассказал ранее в эфире заведующий кафедрой ипотечного кредитования финансового университета Александр Цыганов, эта компенсация предназначена банкам по уже выданным льготным ипотекам, а не по новым кредитам, поэтому на цены на недвижимость она не повлияет.
9: Сумма ощутимая, можно заметить, 157 миллиардов все-таки даже в масштабах бюджета России будет вполне ощутимо и заметно. Бесспорно, эта сумма потребовалась не просто так, а на компенсацию банкам по кредитным ставкам. Как мы помним, льготная программа ипотеки заключается ровно в том, что человек оплачивает ставку льготную 6 или 8% или меньше, а разницу оплачивает государство банку, который выдает ипотечный кредит. И вот когда эти программы начинались, период пандемии, несколько позже, были другие процентные ставки, поэтому сейчас и требуется дополнительным образом выделять деньги. Их хватит не на месяц, не на два, не на три, их хватит на определенное время, и при этом выделяется сумма 157 миллиардов с учетом того, что в перспективе рассчитывают на снижение ключевой ставки. Потому что если на последнем заседании ставка не снизилась, то до того она продолжительное время снижалась. Поэтому здесь рассчитать до конца, до окончания всех кредитов, наверное, несколько затруднительно. Поэтому выделяется траншами. Вот этот транш выделен в настоящее время, который необходим на поддержание уже действующих программ, уже выданных кредитов на их обслуживание.
2: Но сейчас процесс снижения ставок замедлился по разным причинам. Да, ЕЦБ оставил в силе ключевую ставку на последнем заседании. Получается, что, возможно, придется еще дополнительно выделять средства для компенсации банкам. Вообще нормально эта ситуация? Не нужно что-то в механизме поменять?
9: Наверное, мы легко заметим, что механизм меняется. Та же самая льготная ипотека на новостройке. На сегодня эта программа не действует. Семейная ипотека будет меняться. Это несколько раз говорили. И механизм меняется. Повышается адресность, повышается выдача ипотечных кредитов по степени и нуждаемости, и социальной значимости в тех случаях, когда поддержка действительно нужна. Это учитывают. Но вот когда вводили программу, учитывали перспективы, учитывали возможности, ну, то в том числе заложили возможность при необходимости обращаться в правительство за выделением средств на поддержание этой программы, потому что программа не заканчивается сегодня, не заканчивается завтра, она будет действовать до окончания сроков уже выданных ипотечных кредитов, это годы, и в какой-то момент требуются дополнительные средства, мы их сейчас и видим, что выделили, в какой-то момент этого требоваться не будет, если ставки понизятся, и это действительно финансовый менеджмент, которым сейчас занимается Минфин и правительство.
2: А как подобные вливания в льготную ипотеку влияют на цены на недвижимость? Не разгоняют?
9: В данном случае нет, потому что я подчеркну еще раз, это все, что сейчас выдано, дополнительные средства, касается уже выданных кредитов. И на компенсацию банкам разница между действующей ставкой и льготной 6-8% или еще меньшими в отношении дальневосточной или арктической ипотеки. Поэтому это не на выдачу дополнительных кредитов, которые можно было бы опасаться влияния на рынок недвижимости. В данном случае это выполнение обязательств, которые были выданы на основании нормативных актов, на основании постановления правительства России. И поэтому то, что выдано, это действительно правильно. И влияние с точки зрения увеличения стоимости это не окажет.
2: По данным Минфина, в этом году на льготные ипотечные программы предусмотрено более 1 триллиона рублей. Самая массовая из программы «Семейная ипотека» с 2018 года, по ней выдано почти 11 триллионов рублей, а жилищные условия улучшили свыше 2 миллионов семей. Со следующего учебного года российским старшеклассникам официально добавят уроков. Минпросвещение утвердило новый образовательный стандарт. Минимальная нагрузка для 10-11 классов вырастет на 142 часа за два года. Об этом говорится в приказе Министерства просвещения. Как считает мама старшеклассника Анна Хрупина, из-за добавленных часов ребенку просто будет некогда отдыхать.
10: Само увеличение, честно говоря, не очень хорошая новость, потому что не нужно пребывать в иллюзиях, что школа полностью самостоятельно вот на этих основных или дополнительных предметах может подготовить ребенка к ЕГЭ. Понятно, что все равно это дополнительные преподаватели, репетиторы онлайн или офлайн, еще есть какие-то дополнительные школы, где дети тоже готовятся к ЕГЭ. И если к этому еще дополнительно прибавится

0: Даже пусть эти 2 часа, как будто бы, да, звучит не очень много. Но вот у меня сейчас ребенок, у него бывает 8 уроков, у него бывает 9 уроков. Он выходит из дома в 8 утра и возвращается там в 5-6 вечера. То есть он будет возвращаться в 7 или 8, а потом у него еще будет репетитор, а потом ему нужно будет делать еще домашнюю работу, и, наверное, еще нужно ребенку как-то немножко пожить, поесть, может быть, отдохнуть. В общем, если честно, мне бы хотелось сократить нагрузку в школе и позволить детям подготовиться так, как комфортно каждому ребенку готовиться самостоятельно.
1: Председатель общественного совета при Минпросвещении, учитель истории Дмитрий Лутовинов, ранее в эфире радио РБК подсчитал, в пересчете на дни прибавка академических часов выходит куда скромнее, чем это звучит в заголовках.
2: Во-первых, 142 часа – это на 2 года, то есть нагрузка и на 10, и на 11 класс. Это 68 учебных недель, 2 года. Да, раньше было 2170 часов, это примерно 6,4 урока в неделю. Ну, то есть, грубо говоря, 6,5 уроков. Если мы прибавим сюда 142 часа, получится, что надбавка и разница, да, составит всего 0,4 урока в день. То есть, грубо говоря, это 2 дополнительных урока в неделю, либо полурока в день. 7 уроков каждый день для старшеклассников – это нормально, средне. Когда они поступают в вузы, у них же тоже бывает по 4-5 пар, и тоже достаточно серьезная нагрузка. Поэтому отчасти можно сказать, что нагрузка увеличивается все-таки постепенно.
1: Изменения коснулись и уровня изучения предметов. Если сейчас ученики обязаны углубленно изучать как минимум 2 предмета, то по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту все дисциплины учебного плана можно будет осваивать только на базовом уровне. Суды ускорятся, но для выяснения истины решение придется дольше перепроверять вручную. Так опрошенные радио РБК юристы оценили концепцию внедрения искусственного интеллекта в отечественное судопроизводство. Она опубликована на сайте Верховного суда и предполагает, что к 2030 году более 95% судей должны будут использовать сервисы на базе нейросетей, а доля сгенерированных с их помощью процессуальных документов может достичь 30-50%. Причем использовать ей будут на всех этапах работы с судебными делами, от подачи документов до исполнения судебного акта и его проверки вышестоящими инстанциями. Чем именно искусственный интеллект будет заниматься в судах и как это скажется на работе всей системы, выяснял Владимир Расулов.
3: Представим, что мы с вами на заседании. Итак, встать в суд идет. Мы находимся на стадии исследования доказательств, и основной из них – та самая концепция. В ней указано, что для начала искусственный интеллект сможет проверять комплектность подаваемых в суды документов, категорию и подсудность дел, а также выявлять формальные недостатки и даже рассчитывать государственную пошлину. Когда дело поступит в суд, нейросеть начнет классифицировать его по категории и сложности, структурировать материалы, а также участвовать в распределении дел между судьями, учитывая их нагрузку и специализацию. Еще один немаловажный факт, который тоже стоит учесть на заседании. Искусственный интеллект сможет анализировать позиции сторон и доказательства, а также выявлять противоречия, формировать резюме и осуществлять интеллектуальный поиск по судебной практике, то есть, по сути, выполнять работу многих судей. Применение новых технологий может улучшить качество отечественного правосудия. Об этом на нашем заседании говорит старший партнер Московской коллегии адвокатов Корвус и бывший следователь по особо важным делам Следственного комитета Андрей Гривцов.
4: Если в нынешнем состоянии нашей системы отправления правосудия, особенно по уголовным делам, поручить написание судебных актов искусственному интеллекту без участия судей, может быть даже лучше, поскольку совершенно точно искусственный интеллект будет оценивать все обстоятельства дела, если, конечно, они будут правильно загружаться, и не будет идти речь о том, что каким-то доводом со стороны защиты не будет даваться никакой оценки. Тем не менее, безусловно, нужно, даже если искусственный интеллект будет что-то готовить для судей, чтобы это проверялось со стороны судей, который принимает итоговое решение. То есть не должно быть такого, что решение принимает не судья, а искусственный интеллект. Искусственный интеллект должен быть только помощником.
3: При этом глава Верховного суда Игорь Краснов на днях говорил, что действительно окончательное решение всегда будет оставаться за человеком, а искусственный интеллект должен выполнять вспомогательную функцию. Если же мы на нашем заседании рассмотрим, зачем вообще понадобилась эта концепция, то выяснилось, что она нужна для того, чтобы упростить доступ к правосудию, снизить нагрузку за счет автоматизации рутины и, по сути, уменьшить количество ошибок. А во время заседаний система будет распознавать речь, автоматически формировать протокол, обеспечивать перевод в реальном времени и предоставлять судье релевантные нормы права, судебную практику и материалы дела. То есть самому ему не придется искать нужное количество листов в больших томах. Мировая практика по этому поводу уже устоялась. Слово предоставляется партнеру адвокатского бюро «Феоктистов и партнеры» Руслану Долотову.
5: В Китае уже почти 10 лет действует подобная система для так называемых мировых судей, где эта система готовит проект судебных решений по таким несерьезным делам. делам. Поэтому многие страны уже идут по этому пути. Другой вопрос, для того, чтобы система выдала правильное решение, ей необходима обучающая выборка, как образец правильных вариантов ответа. А очень много информации из уголовных дел у нас элементарно засекречены, проводятся в закрытых судебных заседаниях. Но это все вопрос времени и совершенствования. Поэтому, безусловно, это ускорит определенного рода процессы, повысит производительность судов. Это можно приветствовать, и это, очевидно, обеспечит дополнительный доступ к правосудию большего числа людей, надлежащих установленным законным сроком.
3: При этом концепция предусматривает отдельную матрицу рисков, которую нужно обновлять не реже одного раза в полугодие. В числе угроз в документе указано, что у модели может появляться несуществующие нормы и судебные акты, то есть она будет галлюцинировать. Также учитываются утечки персональных данных, кибератаки и сопротивление самого судейского сообщества. Всякое новшество заставляет переучиваться, и это затруднительно. И естественно, что многие не хотят так работать, поскольку возникает личная ответственность судьи не только за собственное, но и за искусственное решение. Слово федеральному судье в отставке, кандидату юридических наук Сергею Пашину.
6: То же самое было, когда в судах начали появляться первые компьютеры. Судьи некоторые демонстративно не пользовались этими возможностями, и даже текстовый редактор «Лексикон», а потом и «Word» осваивали крайне неохотно. Но тут ведь еще есть проблема. Искусственный интеллект может предлагать нормативные акты, которых не существует в природе, а применив их, отвечает судья. Соответственно, если он получает возможность быстро получать всякого рода бумаги, то дополнительная работа – это перепроверка. И может статься, что это займет больше времени, чем если бы он делал традиционным способом. Это тоже одна из причин, почему судьи с умеренным восторгом воспринимают эту концепцию.
3: Итак, вердикт. На основании изложенного, руководствуясь вышеперечисленными комментариями, можно сделать вывод. Нейросети ускорят работу судов, но не стоит забывать перепроверять после них информацию. Наши собеседники подчеркивают, доказательства должны оцениваться по внутренним убеждениям судьи, закону и совести. А это пока не очень доступно системам искусственного интеллекта. Заседание закрыто.
1: О том, как в российских судах планируют внедрять искусственный интеллект, рассказал Владимир Расулов.
7: РБК «Коллекция».
1: Эпоха бесконечной зимовки под пальмами завершается. Таиланд системно закрывает лазейки для нелегальных удаленщиков. С 15 сентября королевство урезало срок безвизового въезда для россиян и всех остальных туристов вдвое – с 60 прежних до 30 дней. Как следует из правительственного указа, размещенного в местной прессе, Бангкок намерен остановить поток цифровых кочевников, которые годами живут в стране по туристическим штампам. За теневой фриланс теперь грозит реальная депортация и даже пожизненный запрет на въезд. Однако на классическом отдыхе новые правила не отразятся. Идти за долгосрочной визой в консульство придется лишь 2% россиян, отметил в беседе с Ростиславом Берецким вице-президент Альянса туристических агентств России Александр Макартычан.
8: 98% россиян въезжает в Таиланд на срок менее 30 дней. То есть вот этот закон касается только менее 2% россиян, въезжающих в Таиланд. А именно, это те люди, которые въезжают не с целью кратковременного туризма, а пожить там, скажем, назовем их зимовщики. Этим людям, да, придется теперь открывать визы заранее в посольстве Таиланда в Российской Федерации с возможностью продления. В основном россияне по-прежнему 98% будут въезжать без визы, но люди, которым нужно пожить там 3 месяца и больше, они будут открывать теперь визы. Для них въезд будет визовый, если им очень нужно пожить, например, как они любят с ноября по март.
9: А для тех, кто так называемым бордер-раном, виза-раном занимается, жизнь усложнится?
8: Это серая схема, но она тоже рабочая. Люди живут 30 дней, выезжают в соседние страны, есть специальные туры. Кстати, они организуются нашими диаспорами российскими и в Бангкоке, и на Пхукете. Вывозят людей либо в Камбоджу, либо в Малайзию, буквально на пару часов. Потом привозят обратно и опять живут 30 дней. Так тоже возможно. Но эта схема полулегальная, что, естественно, с возможными негативными последствиями.
9: Схема как будто теряет смысл. Что бы вы таким туристам порекомендовали?
8: Я советую, естественно, легальный способ открывать визу с возможностью продления. Я не помню случаев, сколько мы этим занимаемся, более 15 лет, ни одного случая отказа. Чтобы вам отказали визе тайской, это надо очень и очень постараться.
1: Новым указом было отменено предыдущее постановление от 2024 года, которым безвиз был расширен до 60 дней на неопределенный срок. В июне премьер-министр королевства говорил, что Таиланд готов принимать больше туристов из России. По его словам, сейчас страну ежегодно посещают около 2 миллионов россиян. Согласно данным Минтуризма Таиланда, в 2025 году Россия заняла 4-е место по числу визитов среди всех национальных групп туристов.

0: Технологии и тренды. Роуминг десятилетиями оставался дорогой платой за то, чтобы в отпуске все работало как раньше. А теперь виртуальные сим-карты превращают эту удобную для операторов привычку в исчезающий бизнес. Это «Технологии и тренды», я Аркадий Глушенков, и сегодня о том, как eSIM отбирают у мобильных операторов одну из самых прибыльных услуг. Financial Times пишет, в этом году путешественники установят 134 миллиона туристических eSIM. Это почти на треть больше, чем годом раньше. Схема простая. Перед поездкой человек скачивает приложение, выбирает страну и покупает пакет интернета у сервиса. По прилете ему не нужно искать салон связи и менять сим-карточку. Домашний номер обычно остается для звонков, а данные идут через более дешевый тариф. Угроза здесь не в самой технологии, а в том, что она отделила связь от оператора. Раньше абонент пересекал границу и автоматически попадал в роуминг. Да, дорого, зато без лишних действий. А теперь тариф для поездки выбирают так же, как отель или страховку. Сравнивают предложения и покупают за минуту онлайн. И для операторов это болезненно. По данным Financial Times, роуминг приносил им от 3 до 5% выручки. Доля вроде бы небольшая, но прибыльность высокая. Зарубежный трафик продавали заметно дороже его реальной стоимости. Рынок туристических eSIM оценивали почти в 900 миллионов долларов в прошлом году. А к 30-му он может вырасти почти в 5 раз. Но получается парадокс. Большинство eSIM-сервисов не строят свои вышки, они покупают доступ оптом у тех же операторов связи, чью розничную выручку от роуминга потом и забирают. Деньги операторам все равно достаются, но уже как поставщикам инфраструктуры, а не как владельцам клиента, и с гораздо меньшей наценкой. Поэтому мобильным компаниям придется выбирать или снижать цены и конкурировать со специализированными приложениями напрямую, или соглашаться на роль этой невидимой трубы для чужого бренда. eSIM, конечно, не отменяет роуминг технически. Она убирает главное преимущество прежней модели – отсутствие у путешественника выбора. Как только связь за границей стала обычным цифровым товаром, продавать ее как дорогую привилегию стало невозможно.
1: Почему так сложно бывает на переговорах?
2: Нам приходится к человеку, которого мы считаем авторитетом, приходить со своими установками и с желанием отстоять свою позицию. С точки зрения человека как социального примата, это просто нонсенс.
0: Soft Skills. Программа Игоря Тростникова об умениях и навыках, которые в современном мире имеют решающее значение. Каждую среду в 15.10 на радио РБК.
3: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
4: Уже более полугода мы не теряем деньги.
5: 1200 от 1000 это 20%.
3: Нет, согласен. Ну,
5: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40.
6: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК крипто Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире криптовалют и цифровых активов. Каждый четверг в 16.10 на радио РБК.
0: Автоньюз с Алексеем Панковым. Автомобильный рынок со всех сторон. Новые модели, технологии, цены и регулирование. Главные новости и события индустрии. Что происходит с отраслью и как это влияет на водителей и бизнес. Каждый день в эфире радио РБК.
7: Что это было?
8: В эфире.
9: А как быть, если я не чувствую, что я хочу улыбнуться этому человеку? Если я не чувствую симпатии к нему? Как мне быть? Не хочу произносить какой-то лестный комментарий в его пользу. Вот этот момент такой культурный, да, мешает часто людям просто пластично присутствовать
10: в общении. То, что есть в западной культуре, например.
9: Да, это есть в западной культуре, абсолютно, да, если не в первую очередь.
10: А у нас это лицемер, да, потому что ты не рад на самом деле видеть этого человека.
9: На самом деле, а ты рад или не рад? И там еще, знаете, такие... Действительно, могут быть даже подозрительность во взгляде. Ага, он сделал комплимент. А он это имеет
10: и
9: в виду?
10: И обязательно с этим модным, так называемым, Slavic stare, да, это взгляд, славянский взгляд.
9: Да.
10: Это переводится сейчас мем в интернет-среде. Это когда ты так с прищуром, без улыбки.
9: Подозрительно.
6: Культуролог, лайфстайл-журналист и эксперт по этикету Ксения Ферзь в программе Евгения Тихановича «Качество жизни».
0: Пропустили? Слушайте полную версию на сайте rbk.ru в разделе «Радио». А новые выпуски в прямом эфире по вторникам в 9 вечера.

0: Покойным сенатором Линдси Грэмом позволит президенту США вводить прямые санкции против российских чиновников, банков и теневого флота. Кроме того, США смогут вводить 100% пошлины в отношении ключевых покупателей российских энергоресурсов и пошлины до 500% в отношении товаров из России. Американский JP Morgan отказался прогнозировать цены на нефть. Об этом говорится в аналитической записке банка, которую изучил Рейтер. Банк признал, что старые правила больше не работают из-за политики и войны на Ближнем Востоке. Аналитики не понимают, чем закончится этот конфликт, поэтому не могут составить базовый сценарий. В JP Morgan отметили, что ранее США пытались сдерживать рост цен, но теперь эти красные линии пройдены, и ситуация стала еще более запутанной. Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических консультаций. Они пройдут 19-23 сентября в Соединенных Штатах. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэли Фэн, сообщило Министерство коммерции Китая. Правительство дополнительно выделило из резервного фонда Кабмина 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование программы «Семейная ипотека». Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% после обновления справочника средней стоимости автозапчастей, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его оценкам, средняя стоимость автозапчастей в новом документе выросла почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно различается. Сильнее всего на 13% цены выросли на Toyota, Mitsubishi и Honda. Больше новостей в наших каналах Telegram и Maxi.
1: Повтор программы.
2: Вы слушаете информационный эфир радио РБК, у микрофона Мария Пичугина. «Не говорите Трампу, что победу одержало королевство Дания». С таким заголовком выходит датская газета «Берлингске». В МИДе страны уже заявили, что новое соглашение о военном покровительстве США над Гренландией поможет укрепить безопасность в Арктике. Напомню, страны пришли к взаимопониманию в субботу. Телеканал PBS News сообщает, что среди основных положений запрет на размещение в Гренландии военных без стран, не входящих в НАТО, создание механизма проверки инвестиций, он позволит блокировать инвестиции из Китая и России, и предоставление США постоянных прав на размещение военных баз на острове. Министр обороны Дании Микаэль Хилдогорд отметил, что теперь страны вернулись к обсуждению миссии «Арктический».
3: Что касается соглашения, оно подписано, но я больше ничего не могу сказать по этому поводу. Что касается вовлечения НАТО, то мы работаем в соответствии с нашими планами. Программа «Арктический страж» подразумевает учения с участием Дании и Гренландии. И, конечно, мы сотрудничаем с вооруженными силами США и будем продолжать совместную работу. Мы очень рады подписанию соглашения. С военной точки зрения, программа «Арктический страж» предполагает огромное обязательство со стороны НАТО. У НАТО есть три зоны, которые нужно держать под контролем. Это северный, восточный и южный фланги. Мы контролируем ситуацию на 360 градусов.
2: Напомню, официальная задача миссии «Арктический страж», о которой неоднократно заявляли представители НАТО, приложить усилия по укреплению сдерживания и обороны в связи с активностью России и растущим интересом Китая к Арктике. По информации Bloomberg, за этой идеей для мониторинга и защиты интересов стоит именно Германия. Комментируя соглашение, американский президент подчеркнул, что Белый дом немедленно начнет процесс создания крупного военного присутствия в Гренландии. Ведущий научный сотрудник Института США и Канады Российской академии наук Артем Демчук подчеркнул, что по итогам соглашения в проигрыше не остался ни Вашингтон, ни Нуук.
4: Здесь каждая из сторон получила то, что нужно. Гренландия стала в составе Дании, то есть не утратила свой суверенитет, не стала там штатом США или подконтрольной США территорией. А Трамп, завысив требования и создавая угрозу, говоря о том, что Гренландия рано или поздно все равно будет американской, мы не остановимся, мы даже можем рассмотреть какие-то силовые методы воздействия, он запугал европейских партнеров, и они согласились на то, что если США не будет присоединять к себе Гренландию, то можно разрешить американцам такое эксклюзивное право расширять там военные базы. Военные базы там американские есть. Просто теперь Трамп получил полную свободу рук. Он может эти базы расширять, может создавать новые.
2: В интервью агентства

0: Фурейтер, бывший специальный советник премьер-министра Дании Ноа Реддингтон, подчеркнул, что соглашение привнесло в отношения США и Гренландии самое главное – стабильность.
1: Это важное событие. Напряженность сохраняется уже более года. Говорили даже о вторжении США в Гренландию. Мы не знаем подробностей, но с точки зрения Дании и Гренландии, это соглашение рассматривается как закрепление статуса «кво». Вашингтон, в свою очередь, закрепляет военное присутствие. Это соглашение носит положительный характер. Документ рассматривается как стабилизация ситуации на севере. Страны могут вести переговоры на более ежедневной дружественной основе, когда будет налажена полноценная сотрудничество. Подробности на официальном уровне мы узнаем только на следующей неделе, когда в Нью-Йорке будет подписано окончательное соглашение.
0: В свою очередь, госсекретарь США Марк Рубио объяснил заключение сделки тем, что у Дании и Гренландии недостаточно финансов на обеспечение безопасности острова в случае нападения. Впрочем, «Нью-Йорк Таймс», анализируя итоги сделки, сомневается в победе Трампа. По оценке газеты, американский президент преувеличивал степень контроля над Гренландией. По оценке одного из собеседников издания, военные США будут работать вместе с партнерами в Дании и Гренландии, но не устанавливать контроль. Восемнадцатого сентября вышел новый альбом Дэвида Боуи, точнее большой архивный релиз «The Shell Told Me Recordings». 10 прежде неизданных песен с 1965 года. Тогда Боуи еще не был Боуи в нашем классическом понимании. Он выступал под именем Дэвид Джонс и только нащупывал собственный звук. Сборник вышел сразу везде, и в стримингах, и на CD, и на виниле, включая лимитированное издание. Вот только ценность здесь скорее историческая, чем музыкальная. Считает музыкальный критик Илья Легостаев. По его словам, без громкого имени на обложке эти записи вряд ли бы кого-то зацепили.
2: Может быть, вот эта музыка, которая звучит на этом сборнике, она совершенно вне контекста современной поп-культуры и современной рок-культуры. Она вряд ли кого-то зацепит. Она гораздо медленнее по развитию. У нее немножко другой стиль звукозаписи, все другое. Но если бы это не был Дэвид Боуи, когда к этому прилепляется имя, конечно, к этому чуть другое внимание. Главная ценность в этом, она историческая. То есть вряд ли этим стилем, этим подходом вот сейчас можно кого-то невероятно убедить. Да, есть люди, которые страшно любят ретро, есть люди, которым невероятно нравится из этих 60-х, и это еще один для них кирпичик, который помогает им воссоздать картину вот этого музыкального мира. Для остальных это такой привет из прошлого, не больше.
0: Архивный релиз этого года попал в модный тренд на возвращение кассет, дисков и ретро-звучания. Случайность ли это? В эфире программы «Что это значит?» объяснил продюсер и музыкальный обозреватель Николай Крупатин. По его мнению, дело не в моде, а в цикличности. Причем для этого даже вывели отдельную формулу.
3: В 2002 году на лекциях в Беркли на продюсерском отделении нам как раз рассказывали, существует формула. Ну, вы наверняка слышали, там прошлое возвращается, цикличность там истории, цикличность в культуре. Это как бы уже рассчитано на уровне формул. Если коротко, значит, вся новая музыка заводится в аудиторию от 8 до 12. Для того, чтобы понять платформу заведения, берутся родители тех, кому сейчас от 29 до 32, и потом дальше отматывается до того времени, когда им было от 8 до 12, вот мы получаем тогда тот самый срез, которым надо кормить сегодняшнюю аудиторию. Это именно рассчитано, уже доказано на уровне психологии. И если исходить из этой формулы, то сейчас у нас время повторения 96-98 года.
0: Из классиков рока не только Дэвид Боуи радует новинками. Так недавно один из основателей Beatles, Пол Маккартни, выпустил свой первый за 5 лет альбом «Парни с Dungeon Lane». В него вошли 14 композиций, записанных с 2021 по 2025 год. Пластинка посвящена воспоминаниям о Ливерпуле и периоду до славы Beatles. Альбом, как и сборник Боуи, доступен на стриминговых платформах, а также его можно приобрести на дисках, пластинках и кассетах. А далее в эфире радио РБК слушайте программу «Инсайт».
4: РБК «Инсайт».
5: Великий топливный кризис уже наступил, пишет Wall Street Journal. Речь не только о проблемах с поставками нефти, но и в первую очередь с дефицитом дизеля, что провоцирует рост цен на этот вид топлива. В Европе, США и части азиатских стран уже подсчитывают убытки. Лидеры государств ищут варианты решения проблемы. Москва продлила запрет на экспорт дизеля и положительно оценивает предложение Вашингтона об энергетическом перемирии с Украиной, которое пока не наступило. Речь, напомню, о предложении Дональда Трампа к обеим странам не бить по энергоинфраструктуре.

0: культуре друг друга. Но даже в этом случае глобально проблему не решить. Здравствуйте, это программа «Инсайт», я Юлия Жданова. И на этой неделе поговорим о глобальном дефиците дизеля в мире. Что его спровоцировало, чем это грозит мировой экономике, какие отрасли пострадают больше всего, в каких странах реальна угроза голода из-за роста цен на дизель. «Инсайт». Стоимость этого вида топлива в сентябре ставит рекорды. В США средняя цена преодолевала психологическую отметку в $6 за галлон. Это стало максимальным уровнем с декабря 2022 года. Тогда стоимость этого вида топлива в Штатах росла на фоне украинского конфликта. Сейчас это происходит по другим причинам, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
1: В Соединенных Штатах, например, исторический рекорд по цене на дизель, но при этом нет исторического рекорда на бензин. Именно потому, что конкретно дизеля не хватает и перерабатывающих мощностей, которые могли бы моментально там компенсировать выработку дизельного топлива в других регионах, их тоже сейчас нет. Инсайт.
0: Увеличивается стоимость дизеля и в Европе. Например, цена топлива в Германии обновила исторический рекорд. Это данные общегерманского автомобильного клуба. Средняя цена на заправках 17 сентября составила 2 евро 45. Это около 240 рублей. Прежний рекорд поставили в апреле. Новый выше буквально на цент, но это все равно исторический максимум. В Финляндии уже назвали угрозой рост цен на дизель и потребовали срочных мер от властей. Стоимость нефти марки Brent превысила $102. За баррель. Транспортные организации предупредили об угрозе экономике страны. Inside. Президент Франции Эммануэль Макрон поручил правительству взять под контроль цены на бензин на фоне массовых перебоев со снабжением автозаправочных станций по всей стране. Об этом сообщает Le Figaro. Скорее всего, этому способствовали протестные акции. В Сирии рост цен на топливо и, в частности, на дизель, который, к слову, прибавил в стоимости 40%, вызывал массовые протесты. Как пишет Рейтер, они стали самыми масштабными с момента свержения бывшего президента страны Башара Асада в декабре 2024 года. Что же вызвало рост цен и дефицит дизеля по всему миру? Причин снижения поставок и производства дизеля несколько. Одна из самых главных, пожалуй, это военный конфликт на Ближнем Востоке. Нефти в мире меньше не стало, но именно из-за проблем с логистикой, бомбежкой топливной инфраструктуры и роста стоимости фрахта ценник на дизель так сильно взлетел, отмечает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
1: Дизельное топливо на Ближнем Востоке было заперто еще с марта внутри региона и на мировой рынок не выходило, поэтому определенная напряженность, она и так была. Через Ормузский пролив там проходил не только сырая нефть, но и готовые нефтепродукты, в том числе дизель. И если по нефти еще хоть какие-то альтернативы есть, например, Объединенные Арабские Эмираты могут вывозить нефть по нефтепроводу на порт Фуджер в Оманском заливе, то есть параллельно Ормузскому проливу. Саудовская Аравия качала нефть по нефтепроводу Восток-Запад, а нефтепродукты вывозить в сколько-нибудь значимых объемах невозможно было. Инсайт.
0: Еще одна причина дефицита дизеля в мире – это его запрет на экспорт из России. Дело в том, что наша страна – один из крупнейших производителей дизеля в мире. В основном наше топливо покупали Турция, Бразилия, Казахстан, Китай и Индия. Но с прошлого года постепенно поток дизеля из России начал ослабевать. Из-за атак на нашу энергетическую инфраструктуру часть мощностей оказались выведенными из строя. И чтобы насытить внутренний рынок, экспорт дизеля начали сокращать. К слову, похожим образом поступили и в Китае. Сначала временный запрет на экспорт российского дизеля ввели в конце сентября 2025 года. Изначально он распространялся на трейдеров и НПЗ с объемом производства до 1 миллиона тонн в год. В начале июля 2026 года ограничения распространили на всех производителей топлива. Срок действия запрета затем продлевали до 1 и потом до 30 сентября. А на днях правительство России решило продлить до конца октября этого года запрет на экспорт дизельного топлива для производителей. Это оказало влияние в том числе и на страны, традиционно покупающие российскую нефть, например, на Индию, рассказывает Игорь Юшков, эксперт финансового университета при правительстве России.
1: Индия, она испытывает определенный дефицит нефти и сокращает переработку и экспорт нефтепродуктов. Вот Индия, ее особенность в том, что у них на побережье настроено много нефтеперерабатывающих заводов, нацеленных на экспорт. Они получали нефть с Ближнего Востока, как раз-таки из России, перерабатывают ее, часть нефти оставляют на внутреннем рынке, а другую, довольно большую часть полученных нефтепродуктов отправляют на экспорт. И теперь, когда они не получают в прежнем объеме ближневосточную нефть, они не могут переработать и, соответственно, экспортировать достаточный объем нефтепродуктов, в том числе дизеля. Вот такие компоненты, они и привели к нынешнему кризису. Inside.
0: Еще одна причина

0: Дефицита дизеля – это санкции на российскую нефть. Дело в том, что дизель можно произвести не из всех видов черного золота. Нужна преимущественно тяжелая нефть, к которой относится российская марка «Юралс». Именно из нее в результате глубокой очистки производятся большие объемы дизеля. Стоит отметить, что и Украина тоже является поставщиком дизеля на мировые рынки и сокращает нефтепереработку из-за последствий военного конфликта.
1: Инсайт.
0: Следующая причина, которая привела к проблемам с топливом, это структурный дефицит переработки нефти. В Европе, например, сократилось число заводов, перерабатывающих черное золото на фоне роста цен на природный газ. Нефтепереработка стала нерентабельной, часть заводов закрылись или снизили нагрузку. И по данным Financial Times, мощности НПЗ в Европе к 2035 году снизятся еще на 20%, а в США – на 7%. Эксперты отмечают, что ключевые причины такой тенденции – в росте спроса на электромобили и нежелании инвесторов поддерживать новые проекты, вопреки призывам властей увеличить мощности. То есть мир оказался в парадоксальной ситуации. Нефти меньше не стало, ее добыча по-прежнему растет. Но увеличить нефтепереработку или даже доставку до НПЗ, производящих дизель, не получается. Слишком много системных геополитических проблем, которые решить быстро невозможно. Можно ли ускорить сам процесс переработки? Чтобы ответить на этот вопрос, стоит разобраться в тонкостях производства дизеля. Расскажу только о самых основных его этапах.
1: Инсайт.
0: Все начинается с добычи нефти, как это ни странно. Каждый завод или разрабатывает свое месторождение, или настраивает поставки из других, ищет нефть нужной тяжести. Далее идет подготовка сырья или очистка нефти. На этом этапе черное золото содержит воду, соли и другие примеси, которые удаляют. Только потом идет первичная обработка. Очищенную нефть нагревают в печи до температуры почти 400 градусов. Подают в специальную колонну, внутри которой пары разделяются на фракции в зависимости от температуры кипения. Именно на этом этапе появляется так называемая дизельная фракция, мазут и керосин. Но выделенные вещества содержат еще много примесей, которые должны уйти после вторичной переработки и гидроочистки. Каждый этап требует строгого контроля, соблюдения параметров, нужного оборудования и катализаторов, поэтому ускорение этих процессов выглядит рискованным. Вспоминается кейс с венесуэльским топливом. Напомню, что сделку о разработке нефтяных запасов страны заключили в начале сентября этого года США и Венесуэла. Нефть там сверхтяжелая, то есть подходящая для изготовления дизеля. Дональд Трамп тогда заявил, что нефти из этой страны хватит Америке на 500 лет. Почему бы тогда не увеличить переработку? Тут возникает две проблемы. Во-первых, американские НПЗ уже загружены почти на 100%. Во-вторых, сами нефтяные производства Венесуэлы требуют огромных инвестиций, которых пока нет. Рассказывает Виктор Мартынов, ректор РГУ нефти и газа имени Губкина.
2: В той же Венесуэле там за последние, допустим, 10 там, лет, 15, сильно упала добыча. То есть они добывали намного больше и поставляли на мировой рынок. Теперь, значит, они восстанавливаются, но это очень дорогостоящий, скажем так, процесс и не быстрый, потому что инвестиции в целом вообще за счет того, что последние, ну, условно говоря, 10-15 лет из-за зеленой повестки во многом получилось, что инвестиции в энергетику, две трети шло возобновляемая энергетика и только треть в традиционную, ну, примерно, да, и получилось недофинансирование достаточно сильное нефтегазовых многих проектов.
0: Это была программа «Инсайт». Смотрите нас на телеканале РБК, слушайте нас на радио РБК.
1: РБК «Инсайт».
3: Расходы операторов на фоне запуска 5G увеличатся на 20%. Об этом говорится в докладе Национального рейтингового агентства. Инвестировать потребуется в общее развитие инфраструктуры. Ожидается, что операторы будут вкладывать в среднем 16% от выручки при росте доходов на 7,5%. Такой разворот происходит на фоне снижения инвестиций в прошлом году, отметили в агентстве. А уже в следующем году ожидается, что вложения продолжат расти, при условии, что ключевая ставка снизится до 13%. Процентов и упростит заемное финансирование для компаний. Любые вложения надо компенсировать, и повышение цен на себя ощутят в первую очередь корпоративные клиенты, считает президент Ассоциации компаний связи Алексей Стуров.
4: Любое развитие приносит не только технологический определенный прогресс, но и дополнительную выручку. Мы все, ну не все, большинство специалистов сходятся во мнении, что 5G позволяет

0: шагнуть немного дальше от текущего развития и подключать большее количество абонентов, клиентов, да, сети, уменьшение пинга, скорости связи, качество связи, устойчивости ее. Таким образом, переход к 5G – это неминуемые, так сказать, последствия. А по поводу вложений, о которых вы говорите, да, они потребуются. Я думаю, что большая часть инвестиций именно будет связана с тем, что это будет именно вложение в российское производство базовых станций и другого оборудования, которое будет необходимо для внедрения этой новой технологии. Мы еще с 5G с вами увидим, какие там, наверное, проблемы по внедрению и реализации. Есть определенные вопросы к оборудованию.
1: На ценах для потребителей как это отразится, вот такой рост расходов? Ждать тоже, что тарифы на 20% поднимутся?
0: Любое инвестирование в развитие, это обязательно должно компенсироваться. Компенсировать будет потребитель. Это не обязательно будет потребитель, вот мы с вами, там, конечный потребитель, физическое лицо. Возможно, и такие повышения тоже будут. Первый, кто почувствует, я думаю, это корпоративные клиенты, которые будут массово пользоваться 5G-инфраструктурой.
1: И для них это как раз тоже может быть 20% роста, или меньше, или больше?
0: Конечно, конечно, возможно. Мы с вами, ну, видели много информации, где будет использоваться 5G, и приоритеты отдаются именно этому стандарту.
2: Напомню, запуск 5G в России анонсировали 11 сентября. По данным Минцифры, сеть заработала у всех операторов большой четверки, Мегафон, Билайн, МТС и Т2 в 16 городах, потенциально охватив около 10 миллионов человек. Еще один иск подали в России против организатора концерта Канье Уэста. В Выборгский районный суд Санкт-Петербурга заявление поступило 18 сентября, следует из карточки дела. Истец Алена Жгун подала иск в отношении агентства Say Agency, которое организовывало концерт, а также против компании по продаже билетов InTickets. В иске отмечается, что он связан с защитой прав потребителей. На этой неделе в Центральный районный суд Воронежа поступил другой иск к Say Agency. Его подали в связи с невозможностью вернуть деньги за купленные билеты. И аналогичный иск также был подан ранее в Москве. Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Уэста после обращений граждан, купивших билеты на концерты исполнителя. Say Agency сообщил, что передал претензии ведомства юристам. А большинство россиян хотели бы меньше пользоваться социальными сетями перед сном. Об этом говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». В опросе приняли участие свыше 1500 совершеннолетних жителей всех регионов России. И 69% респондентов, то есть абсолютное большинство, заявили, что хотели бы отказаться от потребления контента перед сном. Кандидат психологических наук Наталья Минаева отметила, что одной мотивации недостаточно для отказа от привычки.
3: Социальные сети все-таки это определенная модель времяпровождения. Это захватывает вот эти коротенькие там истории, рилсы, там легкий дофамин так называемый. А то, что человеку доставляет удовольствие, от этого отказаться бывает очень и очень сложно. Человек, просматривающий гаджет, светит экран, попадает на сетчатку глаза, рассеивается мелатонин, это гормон сна. То есть нарушения сна в первую очередь возникают. Во-вторых, может быть повышаться тревожность. Например, человек перед сном читает новости. Новости не всегда бывают, опять же, позитивные, да, бывают и тревожные новости. Поэтому эта тревожность, она еще больше может развиваться. У кого-то это влияет на самооценку, это влияет на общее психическое состояние. А тут уже и нервная система, и психика, ну и так далее. Здесь очень много зависит от мотивации и от дисциплины человека, от самодисциплины. Разработать план и строго его придерживаться. Что значит план? Для кого-то это ежедневное сокращение времени на одну минуту, например. Для кого-то это увеличение времени до сна, например, да. Либо какие-то лимиты устанавливать. Например, 3 раза в день по 15 минут смотрю социальные сети.
2: Из других привычек россияне хотели бы отказаться от импульсивных покупок. Их назвали 19% опрошенных. И от поздних походов к холодильнику. Так ответили 28%. Но отказываться от чего точно не стоит, так это от прослушивания радио РБК.
4: РБК коллекция.
5: Женское захоронение второй половины X века обнаружили археологи в Гнездовском археологическом комплексе в Смоленской области. Об этом рассказал РИА Новости старший научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея Сергей Каинов. По словам археолога, в кургане была похоронена женщина-христианка, о чем свидетельствовал найденный при ней серебряный крест. Также рядом с ней нашли парные скандинавские овальные фибулы. Это металлические застежки для скрепления деталей одежды. Большую круглую фибулу

0: Фибулу для плаща и подковообразную фибулу для рубашки. Также в захоронении обнаружили ожерелье из 60 бус с двумя подвесками, сканно-зерненную подвеску в форме щита, нож, ножницы и ключ. Находку предварительно датировали второй половиной X века, возможно, последней четвертью. Каинов назвал серебряный крест самой выдающейся находкой погребения.
1: В эфире «Фуди» и я, ресторанный критик Александр Пигарев. «Фуди» — это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Мы ищем впечатления. Добро пожаловать! Сегодня я в Петербурге. В ресторане «Буржуа Богемианс». Или просто «Бобо». Передо мной новый уже 17-й сет братьев Артема Алексея Гребенщиковых под названием «Ворота в город». Без корешки, мостов и туристических открыток. Петербург здесь скорее настроение. Прохладное, сложное и очень внимательное к деталям. Начинаем с козьего шевра с кинзой, томатом и черным чесноком. Следом копченый угорь со сморчками. И сразу понятно. Кухня здесь сложная, но никто не собирается постоянно напоминать вам, насколько она сложная. Далее лосось гравлакс и огурец сразу в нескольких состояниях. Свежий гель, почти снег с йогуртом. Очень свежо, очень по-северному. Один из лучших моментов – мурманский палтус. Боровики, топленая сметана, мисо и маринованная редька. Русский лес встречается с Азией. Звучит рискованно, работает отлично. Далее – тартар из оленины, а затем утка с фуа-гра и трюфелем. Но главный герой здесь неожиданно лук. Шалот, парей, насыщенный соус. Получается серьезно, глубоко и без попытки понравиться всем сразу. Отдельная история – посуда. Ее для сета сделали 9 петербургских художников. Поэтому некоторые тарелки сначала хочется рассматривать и только потом есть. Итог. «Ворота в город» – это не Петербург на тарелке. Это Петербург глазами Гребенщиковых. Север, Европа, Азия, современное искусство и немного детских воспоминаний. Это «Фуди» и я, Александр Пигарев. Едим не ради лайков, а ради впечатлений. Услышимся!
2: Последние 30 лет технологии для нефтеперерабатывающих заводов покупали за рубежом. Соответственно, места для развития российских инжиниринговых компаний, которые разрабатывали технологии, не было. Я знаю огромное количество людей, кулибины в химической технологии, которые что-то пробуют, но при этом доводят процессы, в которые классические нефтеперерабатывающие не верят, а они при этом работают и получают товарное топливо.
3: Технологии и тренды. Иван Звягин и Аркадий Глушенков исследуют явления, которые формируют будущее. От нейросетей и биомедицины до робототехники и кибербезопасности. Научные прорывы и разработки, которые меняют мир прямо сейчас. Каждую среду в 16:10 на радио РБК. Криптомания. Истории из мира цифровых денег.
4: Потерянные биткоины. Сколько биткоинов потеряно навсегда? Точного ответа никто не знает. По консервативным оценкам, владельцы лишились доступа примерно к 1,5 миллионам монет. Некоторые исследователи называют более крупную цифру – до 3 или 4 миллионов биткоинов. Чаще всего причина проста – человек теряет приватный ключ или секретную фразу от кошелька. Восстановить доступ через службу поддержки невозможно. У биткоина нет банка, который проверит паспорт и выдаст новый пароль. При этом монеты никуда не исчезают. Они по-прежнему видны в блокчейне и продолжают учитываться в общем количестве. Но перевести или продать их уже никто не может. Определить точное число потерь сложно. Если биткоины не двигались 10 лет, это еще не значит, что ключ утерян. Возможно, владелец просто решил их не трогать. Поэтому аналитики изучают старые адреса и используют разные методы оценки. Всего может существовать около 21 миллиона биткоинов. Но реально доступное количество, вероятно, заметно меньше. Получается, потерянные монеты не уменьшают цифру в блокчейне. Они уменьшают предложение на рынке. Окончательно и без возможности восстановления.
3: Криптомания. По ту сторону цифры.

0: Новости. Инвестиции и рынки. Аналитика. Главное на радио РБК. На всех цифровых площадках. Про главное.
1: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила чуть больше 44%, сообщает ЦИК. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Помимо депутатов Государственной Думы, россияне выбирают глав регионов и депутатов региональных уровней. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывести через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти, сообщил глава Центрального командования Вооруженных сил США Брэд Купер. Он подчеркнул, что в транзите удалось помочь более чем 2000 коммерческих судов. Купер также заверил, что благодаря блокаде Иран не смог ничего экспортировать. Иран передал США через Катар условия для прекращения войны и ожидает ответа Дональда Трампа, сообщил секретарь Совбеза Исламской Республики. В документе, в частности, прописана разморозка активов страны и прекращение морской блокады. В Совбезе подчеркнули, что Тегеран придерживается решения Хаменеи о запрете разработки ядерного оружия и пока не принял решение о выходе из договора о нераспространении такого оружия. Российский грузовой корабль «Прогресс МС-35» успешно пристыковался к МКС в ручном режиме. Его запустили с космодрома Байконур 16 сентября. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны грузов. Самая важная часть посылки – оборудование для проекта «Теледроид». Это специальный костюм для дистанционного управления роботом в открытом космосе. Против Anthropic, OpenAI, xAI и Google подан коллективный иск в суд Калифорнии за антимонопольный сговор с целью искусственно замедлить развитие ИИ. Об этом сообщает издание Hill со ссылкой на судебные документы. Истцы утверждают, что компании нарушили закон Шермана, договорились сдерживать выпуск мощных моделей под предлогом безопасности и настаивают, что регулировать отрасль должно только государство. Старшеклассникам добавят часы обучения. Минпросвещение увеличило минимальное количество уроков в 10-11 классах примерно на 140 часов. Нововведение вступит в силу со следующего учебного года, сообщает ТАСС со ссылкой на приказ. Больше новостей на сайте РБК.
0: Повтор программы.
2: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на современное искусство. Совсем недавно в Москве завершилась, пожалуй, одна из ключевых ярмарок современного искусства по стране, может быть, одна из самых главных в мире – Космоскоу.
0: Медиатренды. Медиатренды.
2: И сегодня у меня в студии в гостях участники этой ярмарки – художники Артем Ляпин и Игорь Самолет. Господа, ну, каковы ваши впечатления от Космоскоу? Ярмарка проходила в 14-й раз, уже 14-й салон. Это, можно так сказать, очень состоявшееся предприятие. Допускаю, что для вас не первый раз подобное мероприятие. Артем, давайте с вас начнем. Каковы ваши впечатления?
3: Я, наверное, как художник могу сказать, что наконец-то ярмарка закончилась, и можно...
2: Выдохнуть.
3: Выдохнуть, чуть-чуть подрасслабиться и вдохнуть свежего воздуха.
2: Было стрессово? Что именно? Подготовка, сами выставочные дни?
3: Я думаю, в целом все как бы время и подготовка, она достаточно долгая. Например, мой проект занял у меня 6 месяцев. Так и, конечно же, переживания по поводу того, как будут на него люди реагировать.
2: Как часто вообще художники делают проекты специально под какие-то подобные ивенты? Игорь, к вам вопрос.
4: Например, на Космоску я делал инсталляцию большую, как художник
2: года.
4: Да, делал всплеск. И тоже, ну, как бы это сделано конкретно под ярмарку. Это комментарий к самой структуре ярмарки. Поэтому, да, мы это делаем.
2: А если так вот пытаться разделить, какой процент делается под конкретный запрос, может быть, конкретного коллекционера, под запрос галереи, под ярмарку, а сколько вы делаете для души?
4: Да все мы делаем для души. Но у меня так, типа, у меня есть стопка эскизов, и если что-то вдруг появляется какой-то сбоку голос и говорит, что мы хотим, как бы, чтобы ты поучаствовал, я просто зарываюсь в эти эскизы, потому что уже стопка накопилась, и ты можешь в любом случае что-то там найти. А потом практически люди, которые к тебе обращаются, они знают, с чем ты работаешь, с какой темой ты работаешь, в какой форме ты работаешь. Соответственно, они, в общем-то, дают тебе эту возможность, не особо вникая, что ты сделал.

0: даже.
1: Ну, то есть полный карт-бланш на какую-то работу.
0: Да, да, они просто знают, я работаю с этим. Они такие, о, нам нужна эта тема, нам нужна в выставочном пространстве вот это. Космоску, она просто как бы принимает идентичность художника, потому что суть как бы этой работы была сделать то, о чем ты хочешь как бы сделать, и, соответственно, они дают зеленый цвет.
1: Угу. Ну, для всех наших слушателей, я думаю, что в интернете можно будет ознакомиться, посмотреть и как выглядела инсталляция Игоря Самолета на Космоску, и в целом ознакомиться с творчеством наших гостей, наших художников. Артем, вопрос к вам. А у вас как часто бывает такое, что работа идет именно под адрес на заказ? И как много заказчик может определять, насколько он может вмешиваться в ваше творчество?
2: Ну, у меня, к сожалению, наверное, не было такого, чтобы прям как-то на заказ. В основном это были просто предложения от галерей, которые говорят, вот есть как бы ярмарка, есть желание показать себя с этим художником, и я уже отталкиваюсь от того, как бы, что делает художник в основном. То есть у меня было так 3 ярмарки, это всегда были парные стенды, и я знал второй, как бы о первом художнике, я отталкивался уже от него.
1: А как часто вам хочется вот максимально что-то свое предложить, без пары, без какого-то запроса галереи? И бывает ли некий конфликт внутренний, что нет, я вот хочу исключительно вот это показывать?
2: Я редко показывал свои работы в групповых, потому что это сложно достаточно для меня. Приходит в жизнь как бы много факторов, и часто мне эти факторы не нравятся, я отказываюсь от групповых выставок. Угу. Вот. А так в целом все проекты я делал как раз-таки сам то, что я хочу, и говорю о том, как бы, что следует говорить.
1: Игорь, вы тоже индивидуалист или готовы к каким-то коллаборациям?
0: В российском прошлом есть традиция, что большой коллекционер заказывает какое-то панно или, ну, в общем, для интерьера какую-то вещь. Это было распространено. То есть большой заказ. Потом, значит, у нас было советское время, и в советское время тоже были большие заказы, только там уже работали комбинаты. И, например, вот это монументальное декоративное творчество, которое у нас было абсолютно великолепно, как бы расцвело. И были мозаичные большие полотна. И, например, завод мог заказать, если он был богатый, да, он мог заказать себе, например, большую какую-нибудь там 20-метровую мозаику в цех. Угу. Где такой, просто в цех, как бы, вот где как бы станки, там вот мозаика. У нас таких заказов не существует, по крайней мере, с ними никогда не сталкивался. Хотя было бы интересно, да, типа-то, а давайте вот у нас есть дом, и вот мы хотим фреску там 5-метровую, и вот вы как художник делать, что хотите, у нас есть место, приезжайте. Такого не было. Угу. Это интересный момент, что вроде как бы это дизайн, угу. Ну, то есть, возможно, эти все заказы перебрались вот в сторону интерьера и дизайн-студии, возможно, угу. И они отрабатывают это.
1: Хочется поговорить про то, как работает в целом российский арт-рынок. Игорь, вопрос к вам. Кто задает тренды и моду? Галереи, сами ли художники, коллекционеры, может быть? Кто диктует, что делать и что представлять?
0: У меня идеалистическое представление, я всегда его транслирую, со мной все не согласны, я считаю, что, конечно, в центре стоит произведение. Собственно, оно как бы создает вот эту комбинацию смыслов, которые все ждут, потому что в реальности и музеи ждут эти смыслы, и коллекционеры ждут, они же все хотят новое, что-то уникальное сами открыть, как бы, да, но в целом, конечно, я считаю, что в центре даже не художник находится, а находится его произведение. Угу. Вот, поэтому, наверное, если так получается, то появляются какие-то знаки, знаковые произведения, эти знаковые произведения, это формируют тренды. Угу. В том числе там визуальные, смысловые и все остальное прочее.
1: Но что касается поиска тем для этих произведений и для этих визуалов, откуда идет вдохновение? Это современные какие-то проблемы, это тренды, это внутренние неразделенные переживания. Что выступает источником?
0: Да, как бы не расшифровывая, это какое-то переживание по поводу чего-то, сильное переживание, и твоя личная оптика на это. Почему ты вообще обратил внимание? Это не значит, что все твои переживания и все, которые преобразуются в художественное произведение, они интересны обществу. Угу. Как бы, но иногда случается какая-то удача, и она резонирует с общим каким-то ожиданием, с переживанием, например. Тогда вот искусство становится интересным как бы широким массам. А иногда просто твои переживания, они как вот твои переживания, знаете, как молодой художник начинает делать, первая тема – это «Я и мои друзья» и «Разбитое сердце». Любовь, конечно, да?
1: Мы как раз накануне эфира обсуждали, может ли неразделенная любовь выступать источником для вдохновения. Согласились все, что да.
0: Да, рэперы пишут альбом, а мы рисуем картины или делаем скульптуры. Безусловно, это самая первая тема. Но потом ты взрослеешь, у тебя философия твоей жизни меняется, обстоятельства твоей жизни меняются, и, соответственно, это все входит тоже в чат и уже формирует, твое искусство взрослеет. Да, оно становится, может быть, более

0: мрачным каким-то таким, да, то есть вот эта легкость, яркость, сентиментальность, романтичность, она исчезает и как с момента взросления, как бы, и то, что ты взрослеешь, в принципе, и исчезает, потому что твоя оптика на жизнь, она усложняется, у тебя больше линз становится.
1: Помимо непосредственно смысловой составляющей, искусства всегда есть составляющая формы. Артём, вот у вас довольно необычный стиль работы, кружево, текстиль. Почему именно на этом остановились? Это ведь достаточно нетривиально, и не часто такое встретишь.
2: Ну, я изначально, на самом деле, первые свои проекты делал в технике ковроткачества, так как я из Иркутской области, это вокруг кочевые народы, и их дом — это как раз-таки ковры. Эта тема появилась в момент пика коронавируса, вот, я об этом задумался и пришел к этому. А позже уже меня просто эта тема стала как бы стеснять. Плюсом форма ковра — это как бы прямоугольник, и как-то захотелось выйти за рамки этого прямоугольника, поэтому я обратился также к текстильной технике, но уже в более свободном, скажем так, форме. Мне не скучно, честно сказать. Когда становится скучно, я начинаю меняться, видоизменяться, и вот кружево, оно как-то меня до сих пор держит. То есть если изначально это были какие-то проекты именно текстильного характера, то сейчас туда еще и дополняется металлическая проволока, которая вступает, естественно, в контраст.
1: Ну, то есть некое такое усложнение происходит.
2: Ну, усложнение и эмоции я могу другие через нее, конечно же, раскрывать. Плюсом проволока дает возможность выходить уже в формы, то есть это скульптура, это какие-то другие там барельефные формы. Угу. Вот. И поэтому, в общем-то, я в этом и остаюсь. То есть тут уже вступает в роль и сам материал, скажем.
1: Угу. Как раз к разговору про формы. К нам присоединяется скульптор-керамист, дебютант ярмарки «Космоскоу» Маша Лам. Маша, вот по моим личным впечатлениям от прошедшей ярмарки, современное искусство становится как раз очень таким близким к интерьеру. То есть это больше не полотно на стене, а некое такое высказывание для помещения, может быть, и даже с каким-то неким функционалом. На ваш взгляд, почему произошла такая трансформация, почему искусство становится именно предметом дизайна интерьера?
3: Мне кажется, что если взглянуть как-то ретроспективно на всю историю взаимоотношений человека-искусства, то можно заметить, что в музеях и институциях живет очень маленькая его часть. И основная часть того, что делается руками художников, она как раз обитает в частных интерьерах. И причин тому масса, не уверена, что я достаточно компетентна, чтобы об этом рассуждать. Но думаю, что спорить с этим фактом вряд ли кто-то будет. Так вот, обращение к традиционным материалам, мне кажется, вызвано запросом на тактильность, на взаимодействие с искусством именно в какой-то своей повседневной жизни. Людям хочется перемещать, трогать. Мне кажется, именно поэтому это такой большой тренд.
1: Ну, то есть как будто все подустали от технологии, от того, что можно увидеть в диджитал, и хочется чего-то более реального и материального. Правильно ли я понимаю?
3: Да-да-да. Возможно, все просто подустали плодить и потреблять пиксели в интернете, поэтому есть такой запрос на что-то, что можно трогать руками. Отсюда, мне кажется, и интерес к функциональному и к чему-то такому более материальному и определенному, может быть, в некотором смысле.
1: Игорь, вот как раз в одном из ваших интервью читала, что вы сокращаете активное потребление социальных сетей, стараетесь не использовать VPN. Может быть, поддержите вот эту мысль о том, что все немножко подустают от диджитального, и всем хочется немножечко больше офлайна в своей жизни, и вы в своем творчестве отталкиваетесь ли от этого, или нет критериев, это будет виртуальный мир или реальный?
0: Ну, мне кажется, что вот сама идея, разгон идеи, то, что вот мы летим в эту цифровую пропасть, и мы летим, и летим, и все говорят, ну вот мы будем дальше как бы цифровизовываться максимально, а я говорю, что нет, мы наоборот будем убегать оттуда, потому что вот запрос, наше ощущение времени в цифре меняется очень сильно, и я словил себя на мысли, что я хочу быть в моменте. Вот если я еду в такси, то я убираю телефон из рук, я не решаю параллельно какие-то вопросы, как бы. Я просто смотрю в окно.
1: Угу. Ну, то есть это некий тренд на замедление.
0: Замедление, потому что мы настолько разогнались, настолько история про то, что нам у нас много событийных точек, на которые предлагается проявлять эмпатию или какую-то эмоцию, а наш организм, он не рассчитан на это вообще в целом. Чтобы мы вот настолько... Я не сразу это понял, да, вот за последний год. Но когда я понял, что, в принципе, у меня нет такого запаса эмпатии на все, чтобы крыша не поехала, я это

0: назвал такое правило радиус эмпатии, то есть моя эмпатия совпадает с физическим расположением его тела, то есть я вот могу там позаботиться о кошке, там, не знаю, в своем дворе, вот это моя ответственность. Угу. А смотреть слезливые ролики про кошку в интернете и ничего не делать.
1: Такой не... дум-скроллинг уже
0: да, наступает. Я уже на это не выкупаюсь. То есть.
1: Угу. Артем, а ваше отношение к социальным сетям, как вы считаете, художник должен быть социально-медийным или все-таки стоит замедляться?
2: Я думаю, что здесь как карта ляжет уже. Возможно, он будет социально медийным, возможно, нет. Я, например, отношусь к своим аккаунтам просто как к дневнику практики и выкладываю просто проекты один за одним, рассказывая людям об этом. Угу. А там уже нравится им это, не нравится, поддерживают, они не поддерживают.
1: Угу. Маш, вопрос к вам. Вот с точки зрения продвижения художника, социальные сети помогают или мешают?
3: Я думаю, что в основном помогают, потому что это все равно способ коммуникации с этим миром, это способ рассказать, потому что искусству, любому искусству важен контекст, и если этот контекст не дать, это все превращается в пустую картинку, а соцсети — это один из прямых и простых способов рассказать о том, что ты делаешь, почему ты делаешь и как ты делаешь.
1: С нами на связи была скульптор, керамист, дебютант ярмарки «Космоскоу» Маша Лам. Возвращаюсь, Игорь, к вам. Современные технологии. То есть у нас есть не только соцсети, у нас есть и нейросети, и искусственный интеллект. Пытаетесь как-то освоить?
0: Кстати говоря, у меня была первая для РБК вместе с Гигачат. Мы делали обложку.
1: РБК «Стиль», напомню, да, для наших слушателей, как раз «Космоскоу».
0: И получилась, я считаю, замечательная обложка. Это моя первая работа, кстати говоря, в нейросети, вообще как бы картинка. Потому что до этого момента я не использовал. У меня был сразу образ. То есть я не заставляю нейросети как бы думать за меня. То есть я зашел, у меня был образ типа лебедь и рядом башмак. Вот они парочкой плывут как бы по озеру.
1: Обложки, да.
0: И я просто сделал этот запрос, и он мне выдал... То есть использовать как инструмент думания нет, но как первичной реализации такой визуальной, когда ты вот просто едешь даже в метро, и тебе нужно, например, быстро сделать какую-то визуализацию, потому что показать. Mm-hmm. Это супер удобно, но я не... все-таки мозговая, ну, как бы активная мозговая деятельность и осмысление и придумывание все-таки в моей голове происходит. Mm-hmm. Зумеры, наоборот, делегируют. Запросы делают, промпты. А что я могу сделать на эту тему?
1: Ну да, предложи. Промпт как творчество уже становится.
0: Да, и это вот такая вещь, я считаю, опасная, поэтому в целом я как бы старовер в этом плане.
1: Артем, а вы старовер или более прогрессивный? Взглядов относительно нейросетей и их использования в искусстве?
2: Ну, я так как работаю вообще в основном с материалом и руками, поэтому мне здесь вообще сложно как-то коммуницировать с ИИ. Ни разу не пробовал.
1: Как вам кажется, использование... Все-таки многие художники к этому прибегают, уже даже появляются целые инсталляции с этим связанные, с тем же Гигачатом в том числе. Обесценивает ли это искусство или нет? Или это тоже может быть искусством?
2: Ну, я думаю, это искусство. Если человек говорит об этом, что это искусство. Но вопрос в том, что пройдет время, и уже как бы спустя время мы все посмотрим и сами поймем.
1: К нам присоединяется художник Антон Мороков. Антон, мы вот сейчас активно с нашими гостями студии, со мной Артем Ляпин и Игорь Самолет, обсуждаем, как используется и используются ли вообще нейросети в современном искусстве. Используете ли вы у себя в работе искусственный интеллект?
4: Нет, но я пытаюсь вообще использовать интеллект. Как бы приходится его находить вот у себя, поэтому вот только такой интеллект практически я использую.
1: Угу. Один из трендов современного искусства последних лет, и мы на ярмарке «Космоскоу» в том числе это тоже видели, это интерес к региональному искусству. Вы сами из Нижнего Новгорода. Что, на ваш взгляд, способны дать региональные художники такого, чего в Москве ну, не найти?
4: К сожалению, так как практически все художники состоят из крови и плоти, и мы все очень одинаковые, то, наверное, ничего нового региональный художник не может дать метрополии. И мне очень нравилась раньше такая инициатива от музея «Гараж», которая звучала как слет институций, региональных институций, и «Гараж» всегда утверждал, что Москва — это тоже регион, и нужно ко всем вообще относиться на равных, а иногда слово «региональный» звучит немножко как будто бы сверху...
1: Уничижительно
4: вниз.
1: Так.
4: Вот. Угу. Не уничижительно, а просто сверху вниз. То есть нет никакого уничижения. Угу. А вот как будто есть какая-то метрополия, есть какие-то регионы, в которые нужно смотреть. Вот. Угу. Поэтому мне нравится думать, что все равны и все одинаковые, и в принципе то же самое с художниками происходит.
1: Артем, вот ваше мнение хочется услышать с учетом того, что вы тоже из региона, из Иркутской области. Для вас есть ли какая-то разница между глобальным искусством и региональным?
2: Я думаю, что оригинальный художник

0: Художник, как правило, когда приезжает, скажем так, в Москву и делает здесь проект, первое, что хочется, это рассказать о себе, понятно, потому что здесь есть публика, и у меня на собственном опыте я так и сделал первый проект, который я здесь показывал, он был про бурятский фольклор, про там сказку «Ангарские бусы», про Байкал, про реку Ангару и тому подобное. Вот. Но мне кажется, что это единственный формат, в котором ты можешь развиваться в дальнейшем, потому что в целом художнику нужно находить больше свой собственный язык и темы, с которыми ты работаешь. А так, в целом, у каждого региона есть свой контекст, и поговорить о контексте, наверное, классно, но строить полностью на этом всю свою художественную практику, как правило, далеко на этом не уедешь.
1: Я-то вообще тоже с регионов.
2: Так.
1: И это вот, кстати, ошибка о том, что просто ты приезжаешь из севера, значит, с Архангельской области, там, с Коми республики, вот это мой родной регион, и на самом деле какое-то время ты приезжаешь, у тебя вдруг появляется прописка, ты вдруг волшебным образом становишься...
2: Москвич.
1: Но в целом как бы твоя идентичность и как бы вот то, что ты... С чего ты начинал, и какие-то важные струны души, они, конечно, заложены и привязаны к твоей земле, к малой родине, как бы. Но практически, там, не знаю, какое-то огромное количество процентов художников, они региональные. Просто мы их уже воспринимаем как московских. Но как бы в реальности по прописке и по паспорту они вообще там долгое время из других.
2: Антон, на фоне как раз-таки вот этих обсуждений регионального искусства хочется впасть в другую крайность. Тяготеет ли современное российское искусство к некой глобализации, особенно с условиями непростого нашего, отчасти даже закрытого мира, всех геополитических историй и так далее? Есть ли у художников желание, ну, выйти на мировой уровень и стать заметным на уровне, не знаю, Tate Modern и прочих крупнейших институций?
3: К сожалению, ни разу не был в Tate Modern, поэтому не могу сказать ничего про их коллекцию. Наверное, она хорошая. Вот. Но с точки зрения закрытости, мы все-таки все равно существуем с интернетом. Интернет у нас до сих пор есть. Вот глобальная паутина, она связывает многих. Поэтому как бы художник, владеющий... А, кстати, нейросети здесь как раз могут помочь, потому что довольно хорошие переводы делают ваших CV и проектов на другие языки. Поэтому в этом плюс нейросетей. И в этом я, кстати, их использую. Я full cover, получается. Так что, вот не знаю, как бы... Мне кажется, любой художник мировой, если у него есть что сказать этому миру, вот, наверное, так.
2: Игорь, ваше мнение, насколько активно современные российские художники тяготеют к глобализации и, может быть, хотят как-то сотрудничать с мировыми галереями и музеями?
1: Они, конечно же, тяготели. До недавнего
2: тяготели?
1: Времени, да. У меня, кстати, студенты до сих пор там какое-то время продолжали писать все на английском, и я вообще такой, перестаньте писать название своих работ на английском. Вы вообще на что надеетесь? Как бы я вообще не понимал какого-то прикола. Вот, сейчас они перестали это делать, слава богу, на русском начали писать. Но история про то, что там просто развита инфраструктура, как бы, да, то есть в одном Берлине это там 900 галерей, а в Москве сколько там галерей? Вот. Поэтому у нас менее развита инфраструктура, она не хуже художественной, не хуже, как бы. Тут есть, как бы, в общем-то, это не самая бедная страна в мире. Как бы тут есть финансы, есть, как бы, интерес, есть традиция, есть история очень мощная с русским авангардом. Русская иконопись, то есть это мощный, как бы, такой эстетический ориентир. У нас тут все имеется. Но так традиционно сложилось, что у нас инфраструктура более слабая. Так. Поэтому, конечно, человек стремится туда, где у него не одна в лестнице, не три ступени, а там 10 ступеней, потому что он может чуть дальше пойти, например. Там, да. То есть, понимаете, проехаться по всей Европе, и в каждой стране там есть по десяткам музеев. Вот. Ты понимаешь, у него там 100 ступеней, а у нас собрать, там, может быть, ступени 10. И все. Поэтому сказать, что это какой-то вот обязательный... Конечно, мы хотим, мы аффирмируем это.
2: Но
1: мы
2: пока...
1: хотим, мы идем, но нужно, наверное, прежде всего задуматься о работах, с чем мы туда хотим, и есть ли у нас это.
2: С нами на связи был художник Антон Мороков, ну а мы вместе с гостями студии Артемом Ляпиным и Игорем Самолетом совсем скоро продолжим обсуждать, а чего же не хватает российской инфраструктуре, и, может быть, наши гости предложат, где нам это взять.
4: Кино с Еленой Фоминой.
5: Обзоры новинок кинопроката и новости индустрии.
6: В нашем кинопрокате во второй половине сентября только «Перекати-поле» не пробегает. Особенно в сравнении с «Миром». Там и «Практическая магия 2», и «Resident Evil». И я представляю, как российский зритель заходит в кинотеатр и видит череду плакатов. «Пункт назначения. Рука смерти». Ничего общего с франшизой «Пункт назначения». «Джуманджи. Темный уровень». тоже ничего общего с «Джуманджи» из 90-х. Попадаются ему постеры фильмов «Курьер» и «Натиск». Это заграничные боевики среднего пошиба, которые лежат в сети с прошлой недели. Замечает зритель и новый потенциальный блокбастер. Как Иван в сказку попал Алексея Нужного, про мальчика, которого русские сказки учат родную культуру любить, а не комиксы про Человека-паука читать. Останавливается перед афишей невиданной костюмной драмы «Романовы. Преданность и предательство» в роли Распутина Дмитрий Дюжев. А что это за «На деревню дедушки супермиссия»? Какое-то независимое семейное драмеди из Нидерландов. Локальная история, без фестивальной биографии. Зато на постере флориста знакомые лица Деннис Куэйд и Жан Рено сурово морщатся прямо на зрителя, намекая, что речь в боевике с ними не о цветочках. Но фанаты «Падения Лондона» с Джерардом Батлером могут смело покупать туда билет. И, кстати, все это создает подозрительно удобную и свободную площадку для релиза «Девятой планеты» фантастического экшена с Юрой Борисовым и Ириной Стершенбаум. Этот фильм, снимавшийся частично в Марокко, дорогой релиз. И вступает в прокат по-царски 24 сентября. Сюжет о космосе, монстрах и мелодраме в оригинальный сценарий собрали Андрей Золотарев и Олег Маловичко, главные писатели в нашем кино прямо сейчас. То есть это редкий проект, который не опирается на сказку, классику или готовую франшизу. Можно идти в кассу. Еще будет шанс посмотреть с друзьями или семьей замечательное аниме «Риетти из страны лилипутов» от студии Хаяо Миядзаки. Или «Твигги» — документальный портрет супермодели и символа свингующего Лондона 1960-х. Иными словами, в этой корзине еще можно найти повод сходить в кино, если постараться. До встречи на радио РБК.
4: Кино с Еленой Фоминой.
7: Если говорить про новостройки, ну, про новые кварталы, да, вот кто из жителей самый скандальный в этих комьюнити?
8: Для девелопера как раз ключевая задача не дать вот этой узкой группе людей с тревожным типом психики интоксицировать других. В том числе можно, например, пойти по пути дробления чатов.
9: Недвижимость с Игнатом Бушухиным. Большой разговор с экспертами об архитектуре и проектировании, городской среде, дизайне, инфраструктуре и стоимости жилья. От необычных квартирных решений до масштабных проектов, от выбора материалов до формирования городов будущего.
10: Каждый вторник в 16:10.
11: Фуди – это сообщество людей, которые ходят в ресторан не за калориями, а за историями. Они ищут впечатления, собираются вместе и создают сообщество вокруг гастрономических открытий. Программа ресторанного критика Александра Пигарева «Фуди». Авторские концепции, семейные рестораны. Места под любое настроение. Точки притяжения, за которыми хочется следить. Для деловых встреч, праздников или яркого досуга. Мы расскажем, куда отправиться. «Фуди». Слушайте на радио РБК. Резать лося.
12: Лося.
11: Словарь биржевого сленга,
12: без которого не обойдется ни один инвестор.
13: Усредниться.
14: Докупить актив, который уже есть в портфеле при его падении, значит усредниться. Такая сделка снижает среднюю стоимость покупки той или иной акции, и логично, что чем дешевле куплена бумага, тем больше у нее запас роста. Однако у такой стратегии есть свои противники. Они пренебрежительно называют усредняльщиками тех инвесторов, которые вместо того, чтобы закрыть убыточную позицию, наоборот, наращивают ее. Справедливости ради нужно сказать, усреднение несет риски и может привести к еще большим потерям. Элина, дай усредню.
15: Дима, успокойся, эти деньги на еду.
14: Дмитрий Полянский, Элина Тихонова, РБК Инвестиции. Читайте нас в телеграм-канале «Сам ты инвестор».

0: Радиоканал «Радио РБК».
1: Свидетельство о регистрации ЭЛ-ФС-77-89-464.
0: Выдано 6 мая 2025 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: 16+.
0: Радио РБК. Про главное – экономика.
2: С обзором основных экономических событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Дональд Трамп подписал закон о так называемых адских санкциях против

0: Китай и США проведут новый раунд торгово-экономических консультаций. Они пройдут 19-23 сентября в Соединенных Штатах. Китайскую делегацию возглавит вице-премьер Госсовета КНР Хэли Фэн, сообщило Министерство коммерции Китая. Правительство дополнительно выделило из резервного фонда Кабмина 157 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по льготным ипотечным программам. Распоряжение об этом подписал премьер Михаил Мишустин. Почти 66 миллиардов рублей из этой суммы пойдут на субсидирование программы «Семейная ипотека». Страховые выплаты по ОСАГО в России вырастут в среднем на 7-8% после обновления справочника средней стоимости автозапчастей, сообщил глава Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев. По его оценкам, средняя стоимость автозапчастей в новом документе выросла почти на 9%. При этом динамика цен по разным маркам автомобилей заметно различается. Сильнее всего на 13% цены выросли на Toyota, Mitsubishi и Honda. Больше новостей в наших каналах в Telegram и Maxi.
1: Повтор программы.
2: Тут Женя Стогова, и мы обсуждаем тренд на современное искусство. Со мной сегодня в студии художники Артем Ляпин и Игорь Самолет, участники ярмарки «Космоску», которая совсем недавно прошла в Москве.
1: Медиатренды. Медиатренды.
2: Как раз мы закончили на ноте, что вроде бы российские художники и хотят попасть в глобальный мир, и хотят не оставаться просто на уровне там, своего города либо своей страны, а быть глобальными и быть известными всем. Но вот Игорь озвучил тезис, что нет инфраструктуры. Что подразумевается под инфраструктурой? Чего вам не хватает?
3: Ну, это разные фестивали, это гранты, это стипендии. Они, безусловно, у нас есть, но как бы вот не в таком как бы масштабном... Ну, то есть они есть, да, слава богу, как бы. Резиденции. И мы это все говорим в пересчете все-таки на нашу площадь и на наше количество людей. То есть есть какое-то соотношение, вот как бы сколько значит, как, насколько большая страна и насколько больше тут должно быть, как бы, да. Например, там 10 лет назад было сложно представить, что у нас там десятки каких-то резиденций, то есть их просто не было. Угу. Вот, или там музеев просто не было, их было мало. Поэтому, наверное, вот этого не хватает, и мне кажется, еще не хватает веры в русских художников, самих русских людей.
2: Меценатов-коллекционеров?
3: Я не буду приводить там всякие эти истории, но, в общем, в целом вера, нужно верить в своих. Понятно, что там все уже атрибутировано, да, то есть если там коллекционеры покупают, много же коллекций, они покупают очень много из зарубежных художников, угу. Но вот с энтузиазмом, а тут энтузиазм, он очень такой осторожный.
2: Еще убедить надо, что...
3: Да, да, да. А почему? Потому что там вся система работает, чтобы этот художник появился. Там есть целый блок кураторов, есть люди, которые пишут, потому что обязательно объяснить, что это. Это должны искусствоведы объяснить. Там вся структура, она выстроена, работает на это. У нас с этим нет. С этим есть какие-то вопросы. Ну, собственно, все скажут, что у нас очень мало пишущих людей об искусстве. Типа, вот просто одна из главных проблем. Просто кроме того, что художник должен сделать, то, что он должен показать, у нас все это как бы, слава богу, имеется, вот, его нужно еще как бы объяснить, описать. Должна быть какая-то писательная база, это журналы, не один, два, а там десяток, да, как бы. Это должны быть гранты, стипендии для людей, которые пишут про искусство, это должна быть издательская, ну, издательство у нас тоже есть, достаточно сейчас хорошее, как бы, хорошее издательство, вот. Ну, то есть, мне кажется, в основном, как бы, это вера, как бы, вот. Почему-то, мне кажется, все начинается с веры в своих художников, я не знаю, вот...
2: Артём, да, да, на ваш взгляд, насколько российская инфраструктура, вокруг, выстроенная вокруг арт-бизнеса, действительно пригодно для того, чтобы взращивать мировые имена? Чего вам, может быть, не хватает?
4: Ну, я на собственном опыте скажу, что я, наверное, благодаря институции как-то больше получил веру в себя, вот о чем говорит Игорь. И, наверное, если бы было просто больше институций, то было бы больше просто возможности обращать внимание на художников.
2: А что имеется в виду под институциями? Это галереи, это меценаты, коллекционеры?
4: Ну, музей современного искусства.
2: Но как будто бы в Москве их...
3: Есть. Но вот у меня очень сильно помогла тогда стипендия гаража. Я тоже помню, что у меня было какое-то такое... Он мне дал финансовую стабильность, я там получал ее пару лет, они еще продлили. Я думаю, что многим это помогло, потому что все-таки, когда ты там не перебиваешься, а у тебя есть какая-то такая платформа финансовая, ты можешь делать. И мне это дало скачок очень серьезный.
2: Ну, то есть художник не должен быть голодным в современном мире?
3: Ну, он должен быть не зажравшимся.
4: Не зажравшимся.

0: Знаете, вот в 90-х, помните, мы объедались. Был такой, как бы, я не знаю, то есть раньше как бы все хорошее ставилось на стол под Новый год, и ты прям набивал желудок, и у тебя было ощущение, что ты переел. Оно было достаточно постоянным. Вот, как это. Сейчас это исчезло, например. То есть как бы вот я не переедаю, например.
1: Ну, потому что не бедные времена.
0: Ну, да.
1: Хоть
0: да,
1: и кризис.
0: Ну, то есть вот эта история. Поэтому, мне кажется, должно быть какое-то равновесие все-таки и психологическое, и ремесленное, и вообще как бы и коммуникационное в том числе.
1: Артем, на ваш взгляд, галереи современные, арт-дилеры, насколько они грамотно умеют работать с художником с точки зрения и заказа, и продажи его работ?
2: Я не знаю, конечно, даже здесь, честно сказать, ответить, потому что все как бы у каждого свой пример на этот счет.
1: Ну, то есть некой средней по больнице температуры нет?
2: Ну, я, по крайней мере, не знаю. Я очень мало работал с какими галереями. И, наверное, здесь я вот скажу, что как раз-таки институция «Гараж» мне вот в этом плане тоже помогла. Если Игорю дали стипендию, то меня пригласили в мастерские гаража, в которых я мог жить на протяжении как бы длительного времени. И там все для этого делается. Там есть мастерская, там даже есть как бы большая общая кухня, есть у тебя... как бы сцена, в которой ты обитаешь, там тоже другие художники присутствуют, вы общаетесь.
1: Ну, то есть некое комьюнити такое.
2: Да, про галереи здесь сложно разговаривать, как бы это частные в основном такие истории, предложения каждого, и как бы все по-разному живут.
1: Тем не менее, всегда на радио РБК невозможно избежать темы денег. Как происходит ценообразование на то либо иное произведение? Откуда берется вот эта цифра, которую коллекционер переводом, не знаю, на карту либо по договору отправляет, влюбившись в какое-то произведение? Как это существует? Игорь, к вам вопрос.
0: Вот, собственно, была инсталляция про это, как художественное произведение превращается в товар и как оно оценивается. То есть я предлагал коллекционерам купить осколки, стеклянные осколки, как произведение, и, собственно, назначил там сумму 420 тысяч, и, собственно, возмущения, которые происходили после озвучивания этой суммы, это и было тоже частью работы. И ваш вопрос, как бы, а как мы вообще оцениваем? Мы оценим опыт, мы оцениваем внешние качества произведения, мы оцениваем биографию художника, мы оцениваем трагическую судьбу, мы оцениваем то, что он жив или мертв. Это вот как бы тоже очень важная история.
1: А вот мы, кстати, с коллекционером Денисом Хемеляйной на эфире тоже обсуждали фактор смерти художника, как он влияет.
0: Конечно, они все хотят, чтобы...
2: Не нужен художник, никому живой.
0: Да, многие очень любят работать с мертвыми художниками, это правда как бы. И меня это дико бесит. Я говорю, ну что мне эти деньги после? Они мне не нужны, как бы. Вот давайте сейчас.
1: Надо сейчас.
0: Мне сейчас нужно, как бы. То есть, поэтому оцениваться... Я говорю, что вы никогда на самом деле не платите за произведение. Вы платите за путь, который нужен был, чтобы к этому произведению подойти. Потому что коллекционер, он вообще даже минимальные деньги просто так не потратит. Ему нужна какая-то гарантия определенного, да, что это неплохое произведение.
1: Инвестиционный потенциал?
0: Ну, не все меряют инвестиционным потенциалом, но, скажем так, чтобы ты стал видимым, и чтобы коллекционер захотел хотя бы что-то за небольшую сумму денег у тебя, тебе нужно пройти большой путь. Как бы, и чем дольше этот путь, тем злее ты становишься в ценообразовании, чем ты становишься как бы не то что, ну, таким, ты становишься злее в этом плане.
1: Уже за полмиллиона не продамся.
0: Да, уже типа, а если у тебя, короче, и у тебя успех пришел сразу же, там, типа, ты сделал, у тебя там через 2 года, там, через год произошел успех, ты по-другому как бы оцениваешь, потому что у тебя этот путь был короче, но чем больше ты там условно натерпелся, конечно, ты как бы начинаешь оценивать по другой как бы шкале.
1: Артем, у вас как происходит ценообразование, насколько вы, скажем так, жадны до заработка?
2: Мне кажется, какие галереи его поддерживали, какие институции о нем говорят и поддерживают, резиденции также. Ну, то есть это большой путь. Естественно, чтобы пройти этот путь, нужно много времени, нужно много как бы поработать, скажем так, и, соответственно, цена от этого всего возрастает. Плюс то, действительно, как ты работаешь. То есть и продакшн, и сама работа, сколько она заняла времени.
1: Ну и материалы, влияет. Опять же, у вас, я думаю, что это особенно...
2: Ну да, важно. И материалы, конечно же. Если дорогостоящие материалы, то, соответственно, ниже как бы цена точно не может быть.
1: К нам присоединяется художник, еще один участник ярмарки «Космоскоу» Евгений Шишкин. Евгений, мы вот с гостями студии обсуждаем тему ценообразования на современное искусство. Хотелось бы услышать ваше мнение. Как вы определяете, сколько стоит ваша работа?
3: Ну, если честно, я делегирую эту часть галереи и галеристу, с которым мы работаем много лет, Александру Бланарю. И стараюсь сильно в это не погружаться. Конечно же, я изучаю этот вопрос и всегда советуюсь, но я считаю, что я должен заниматься своим делом, а продажами должна заниматься галерея или арт-дилеры.
1: Угу. Ну, то есть у галереи некий такой функционал продюсера получается, который продвигает, раскручивает, назначает цену и ищет покупателя.
3: Да, конечно. Ну и тут, конечно же, важно не завышать себе планку с самого начала, а планомерно расти, потому что можно каким-то случайным образом однажды продать одну работу слишком дорого, и потом ты просто не можешь понизить цену после этого, а за так дорого уже никто покупать не будет. Поэтому здесь нужен планомерный, стабильный подход и много работать. Да, я просто больше сфокусирован на том, чтобы создавать максимально хорошо, как я только могу. А если я уж это сделаю, то я всегда буду уверен, что эта работа будет иметь спрос.
1: Угу. Игорь, а вот интересен ваш опыт. А насколько вы готовы как художник делегировать такую продюсерскую функцию куда-то на сторону, чтобы другой человек определял, а сколько вы стоите и кому вас продать?
0: Мне не нравится эта идея, я все равно люблю как бы контролировать. Ну, в том плане, что все... Ну, то есть у меня как бы появляется какой-то опыт, и, естественно, я все равно корректирую действия. То есть я понимаю, что, типа, вот... Я говорю, ну, как вот есть уникальный образ. Я, типа, работаю таким сжатым визуальным образом. Вот часы, камень, то есть булыжник мрамора висит, и там маятник. Вот там ничего нельзя поменять, просто нельзя. Вот это такой емкий образ. Там нельзя добавить, убавить, нельзя растиражировать, как бы продолжить эту серию. Естественно, я очень высоко оцениваю найденный образ. Я понимаю, что вот работа должна стоить столько. Но я понимаю, что там люди, которые это оценят, не всегда понимают, что вот эти вот вещи, они появляются достаточно нечасто. Угу. Вот. И я корректирую тоже. Я говорю, слушайте, ну вот я считаю, что это уникально. Вот я чувствую, что это уникально. Я хочу вот с этой позиции как бы оценивать. И, в общем, это в каком-то диалоге, потому что, на самом деле, я все равно корректирую. Мы вместе эту цену вместе назначаем. Угу. То есть где-то я убеждаю, что я вот именно хочу эту цену. Вот. Но, опять же, это, понимаете, когда мы говорим про деньги художник, как бы должны, все должны понимать, что художник тратит дальше это на искусство. То есть вот эта история, что яхты, шубы и дома, мы, конечно же, это не покупаем, как бы, да?
1: Но
0: это
1: некоторые...
0: Было бы интересно узнать, кто, как бы...
2: Я бы хотел посмотреть.
0: Да, я бы очень хотел посмотреть в России на этого художника. То есть это возможность масштабироваться, возможность хотя бы снять мастерскую. Потому что мастерская сейчас с программой реновации до 30-го года, в год ты можешь заплатить миллион за мастерскую.
1: Ага, то есть это почти как снять жилье, даже это дороже.
0: До 30-го года все промзоны должны выехать, они начинают выезжать, я меняю уже третью или четвертую пространство. Никто об этом не думает. Не думают, что они все меряют там типа 90-е, 2000-е, 90-е, просто этих промзон было огромное количество, стоило какие-то копейки, там 500 квадратных метров, сейчас там 1500 от квадратных метров стоит, да. Все это выезжает уже за МКАД, то есть все производственники выезжают за МКАД. Сейчас просто остается коммерческая недвижимость, а мы как бы, ну, не за коммерцию. И искусство суперматериально. И чтобы сохранить работу, у меня там масштабная инсталляция, мне нужно снимать. Мне это никто не снимает. Ну ладно, сейчас мне там помогают. Потому что я подошел и сказал, мне просто негде хранить работу. Как бы вот произошла эта работа на Космоску, вот большая, вот это 9 метров на 15. Вот куда ее везти?
1: А, кстати, появился ли покупатель на нее? Кто-нибудь
0: нет,
1: приходил к вам?
0: Нет, сказал? Нет, пока. Ну, пока. Ты были, проспрашивали, но вот вопрос всегда как бы есть. Вот куда ее везти после этого праздника? Никто же меня не спросил, куда ты ее везешь? Никто не поинтересовался, понимаете?
1: И, значит, так давайте мы это сделаем. Куда?
0: Ну, вот я увез мастерскую. Как бы. Но у меня, кстати, появилась возможность хотя бы такую вещь поставить, потому что у меня вот... Да. И, значит, искусство материально, искусство требует хранения, места хранения. И мы должны об этом думать. Сказать, что делегировать то, что думает музей, ну ладно, музей должен думать, что это думает об этом галерея, вот про все работы мы тоже так не можем сказать. Тут вся ответственность, она все-таки как бы вот...
1: Евгений, по вашему опыту, какая у вас была самая дорогая работа? Может быть, можете даже какой-то порядок цифр привести? И из чего это складывалось?
3: Ну, самая дорогая работа была сейчас на Космоску представлена. Она была в тираже 2, это зал ожидания. И первый тираж был поштучный, а второй был... Это было цельное панно из 88 маленьких работ. Ну и цена, конечно же, складывалась, сталкивалась от того, сколько стоит маленькая работа единичная, сколько может стоить большая. Конечно, цены были немного разные. Но,
1: а порядок
3: менее,
1: хотя бы
3: вот,
1: озвучится?
3: Вот эта работа. Да, конечно. Эта работа стоит 5 миллионов рублей, что значительно дешевле, если

0: мы берем их поштучно. Но, тем не менее, как цена за цельную работу, я считаю, достаточно высокая.
1: Угу. Артем, а у вас самая дорогая работа?
2: Ну, на Космаску у меня были самые дорогие две по 550, а маленькая — это 300, вот. Но я работаю чуть поменьше, я не делаю, конечно же, по 188 как бы работ. А у меня было 10 их всего лишь.
1: Насколько вообще сейчас можно зарабатывать на жизнь исключительно искусством?
2: Сейчас не знаю, но пока получается. Я где-то с 22-го года не работаю. До этого работал в кукольном театре вообще, просто на зарплате, как бы художником-бутафором. 30 тысяч рублей в месяц. Спасибо большое.
1: Это было в Москве или
2: нет,
1: в регионе?
2: Это было в регионе, да, это в Иркутске. Вот, как-то с 22-го года получается. Но здесь, конечно же, нужно понимать, что это все-таки проектная работа. И, как правило, это такие как бы танцы с бубном. Получится, не получится, будет продажа, не будет продажа. Вот, как бы то пусто, то густо. Главное, чтобы, наверное, на еду и на психолога хватало, и это в целом уже как бы спасибо.
1: Евгений, по вашему опыту, можно ли выжить на зарплату художника?
0: Ну, опять же, полностью согласен с Артемом. Нету какой-то зарплаты у художника. Да, есть, конечно, кейсы, они крайне редкие, когда художник на эксклюзиве у какой-нибудь галереи и, допустим, ничего не продается, и по контракту галерея платит ему зарплату. В таких случаях, конечно, да. А в иных я считаю, что да, то пусто, то густо. Никогда не надо 100% рассчитывать, всегда нужно откладывать про запас, чтобы с хороших больших выставок продаж растягивать эти деньги там и на мастерскую, и на материалы, и на все, и на все, потому что какие-то работы могут лежать по полгода, по году, по полтора, а потом только их покупают.
1: Любопытный момент. А как часто происходит ситуация, что аудитория вроде как высоко оценивает ту или иную работу, и очень хорошего художника реноме, про него много пишут и часто говорят, но при этом покупателя и своего вот коллекционера как-то не удается найти? Евгений, давайте к вам вопрос.
0: У меня это, наверное, порядка 10% работ.
1: Как-то пытались объяснить, с чем это связано?
0: Да нет, если честно, знаете, бывает по-разному. Бывает, допустим, выставка открывается, а в этот период времени там половина основных коллекционеров, они разъезжаются там по отпускам, там на какие-то большие фестивали всемирные, там другие страны, или там, не знаю, грубо говоря, может быть снегопад, и просто завалит так дороги, что на открытие придет, ну, половина гостей.
1: Вот. Очень небанальный фактор, который влияет на рынок. Погода.
0: Ну, вы знаете, лично со мной такой случай был.
1: Так.
0: И поэтому мы, допустим, основную часть продаж была сделана уже спустя в течение полутора месяцев после открытия. А был другой кейс, когда была великолепная погода, и мы почти все продали прямо на открытии. Или как, допустим, сейчас на Космоску. Поэтому... Да, у меня есть работы мои любимые, которые был на них отклик в социальных сетях, просто невероятный, было очень много запросов, но они так пока что у меня лежат в мастерской. Хотя до сих пор задаюсь вопросом, почему не они, а другие работы просто только отправляешь в галерею или только куда-то выкладываешь, сразу же запрашивают и сразу же забирают. Ну, в общем, я не знаю точной корреляции здесь.
1: Окей, с нами на связи был художник, участник ярмарки Космоску Евгений Шишкин. Переходим к неким таким философским итогам. Все-таки хочется понять, что для художника главное, вот конечная цель – попасть в коллекцию, войти в историю, заработать в период своей жизни. Вот, Игорь, к чему вы стремитесь?
3: Попасть в коллекцию, с которой работает, прежде всего.
1: То есть коллекционер должен быть заинтересован?
3: У меня, конечно, музей, те коллекционеры, которые будут как институция, они, конечно, привлекательные, вожделенные.
1: Так.
3: Вот. Но мы идем сюда, кроме того, что мы должны делать работу, основная важная часть, невероятно важно, чтобы эта работа как бы не исчезла, чтобы она осталась. И, конечно, те люди, которые, и те институции, которые тебе могут обеспечить это как бы музей, где ты получаешь инвентарный номер, где или серьезный коллекционер, который просто все это подписывает, издает каталоги, показывает. Потому что ты сделал работу, она просто как бы шуршала куда-то, непонятно. Как бы. И встреча со зрителем больше не произойдет никогда.
1: Вот, кстати, любопытно, как часто коллекционеры держат в тайне свои коллекции, и что может на это их смотивировать?
3: Я не знаю, может быть, кто-то действительно собирает для себя, кто-то скромен, я тут не знаю. кто-то все-таки любит вот это публичное, потому что вот эту публичность коллег,

0: лекции, доказывая тоже себе и всем окружающим, что я занимаюсь важным делом. Это же такая социализация, тоже определенная роль. Это,
1: но быть меценатом модно,
0: да,
1: сейчас.
0: Ну да, это все-таки статус какой-то. Угу. Ты что собираешь? Я вот собираю как произведение искусства, плюс там 80-х, да, или там, может быть, разные как бы вот эти вот временные рамки. Конечно, это статус определенный в том числе.
1: Артем, по вашему опыту и по вашим мироощущениям и мировоззрению, чего художнику хочется больше?
2: Ну, за всех не возьмусь сказать, скажу из-за себя. Как бы мне самое важное, это чтобы у меня была возможность просто работать, продолжать, конечно же, и развивать свои проекты. Угу. Вот. Если это как бы поддерживается, то это развивается. Если это не поддерживается, то, конечно, графику всегда можно рисовать за столом метр на метр. Вот. Но хочется все-таки делать хорошие скульптуры, большие скульптуры, и делать все в новых материалах, как бы пробовать, смотреть, как это все работает. Благо, работа всегда есть, как бы, а если это покупает еще и коллекционер, то спасибо большое, мы только как бы рады дальше работать и развиваться.
1: Со мной сегодня в студии были участники ярмарки «Космоскоу», художники Артем Ляпин и Игорь Самолет. Тут была Женя Стогова. Живите теперь с этим.
3: РБК «Коллекция».
4: Реновация увеличила благосостояние москвичей почти на 700 миллиардов. С 2018 по 2025 годы стоимость их активов выросла на 680 миллиардов рублей. Это следует из оценки Высшей школы экономики. При этом программа влияет не только на стоимость жилья, но и на экономику Москвы и, кстати, других регионов. По подсчетам аналитиков, к 2032 году эффект достигнет 4 триллионов рублей.
5: Ну, если простыми словами, квартиры, в которые переехали москвичи, стали стоить дороже. Они стоят дороже, чем те, в которых они жили. Ну, впрочем, регионы, несмотря на такой эффект, который для экономики есть, потому что вот тоже из анализа Высшей школы экономики следует, что федеральный бюджет за 8 лет получил почти 600 миллиардов рублей. Так вот, регионы пока московский опыт все-таки не перенимают из-за недостатка финансирования. Это отметила автор РБК Дарья Молоткова.
6: Распространение реновации на региональном уровне, на российском уровне, здесь есть несколько факторов. Регионы присматриваются к опыту Москвы. Кроме того, там действуют программы по расселению, но это в основном ветхое жилье, какие-нибудь деревянные дома или объекты, которые находятся прямо в аварийном состоянии. Там, в принципе, происходит такое переселение в рамках программы КРТ. По модели реновации пока никто не идет, потому что распространению мешает в том числе необходимость больших вложений. Требуется большой поток инвестиций, как и с любым таким масштабным проектом, который генерирует доход не сразу, а позднее. На самом деле сейчас самый сильный бюджет объективно у Москвы. Плюс для регионов на самом деле идет плюс от того, что реновация создает дополнительную загрузку предприятий и в целом как бы эффект создает такой мультипликативный.
4: Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей, предусматривает расселение свыше 5000 домов. В 2025 году по программе реновации были введены свыше 2 миллионов квадратных метров жилья на 72% больше, чем годом ранее, подтверждает городская статистика, изученная РБК.
3: Недвижимость с Игнатом Бушухиным.
7: 5 крупнейших рынков новостроек России сохраняют доминирование, но их доля в продажах постепенно снижается. По итогам первого полугодия 2026 года на них пришлось 54% реализованной площади и 70% валовой выручки. Такие данные приводит система BNMAP.PRO. Для сравнения, в первом квартале этого года топ-5 регионов аккумулировали 58% площади и 73% выручки девелоперов. То есть за 3 месяца доля крупнейших рынков новостроек снизилась на 4%. Процентных пунктов по площади и на 3 по выручке. При этом 5 локаций по-прежнему формируют более 2/3 всех денег на исследуемых рынках. Изменился и состав первой пятерки. Ленинградская область обошла Краснодар и заняла 5-е место. Всего за январь-июнь на топ-5 регионов пришлось около 3,3 миллиона квадратных метров проданной площади. Лидерство с большим отрывом сохраняет Москва – 1,18 миллиона. Далее идут Московская область – 782 тысячи квадратных метров, Санкт-Петербург – 500 тысяч, Екатеринбург – 437 тысяч и Ленинградская область – почти 390 тысяч квадратных метров. Динамика рынков различается. В Москве объем продаж новостроек упал на 38%, но средняя цена квадратного метра выросла на 22,5% – до 524 тысяч рублей. В Подмосковье падение площади составило 15,6%, но вы

0: Выручка снизилась менее чем на процент. В Санкт-Петербурге площадь сократилась почти на 14%, а выручка девелоперов даже выросла на 2%. А вот Екатеринбург и Ленинградская область – единственные в первой пятерке, где выросли и площадь продаж, и выручка девелоперов. В Екатеринбурге продажи прибавили 7%, в Ленинградской области – почти 23%, а выручка там подскочила на 36%. Эксперты отмечают, что разрыв между площадью сделок и остатками связан с тем, что девелоперы уже подошли к предельному минимальному формату квартир.
1: У Толи 1201 виртуальный доллар на счету, у меня 1061 виртуальный доллар.
2: Уже более полугода мы не теряем деньги.
3: 1200 от 1000 – это 20%.
1: Нет, согласен. Ну,
3: это за полгода, случае. А годовых это уже получается 40%.
4: Хэш и кэш. Программа руководителя направления РБК «Крипто» Николая Загвоздкина и трейдера Анатолия Радченко. Все о мире крипто.

0: Это и есть та самая персонализация в действии. Персонализация работает в любом случае, работает очень хорошо. Нам всем хочется быть не цифрой в статистике, а индивидуальностью, под которые подстраивается компания.
1: Рекламный щит.
2: Директор по маркетингу РБК Андрей Сикорский и исполнительный директор АКАР Валентин Смоляков вместе с гостями выясняют, как сегодня работает реклама, что цепляет аудиторию, куда движется маркетинг и за что бизнесу действительно стоит платить. По средам в 21:00.
1: Библиотека РБК.
3: Здесь мы собираем книги первых лиц.
4: Что читает председатель Координационного совета Федерации рестораторов и ательеров России, основатель сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.
5: Сейчас я читаю по книге в день, но я бы взял по книге из детства, которые на меня повлияли. Это однозначно Джек Лондон «Время не ждет». Как можно преобразиться, как можно перестроить себя для начинающего предпринимателя. Победитель шел вперед, добивался. В итоге пошел вниз, начал спиваться, начал все терять и сумел себя перестроить, сумел найти себя. Сегодня для предпринимателя это такая частая ситуация, когда ты чего-то добился и все, вроде как бы победы все были уже позади, и ты просто ничего не делаешь. Ты куда-то скатываешься. Надо суметь превозмочь себя и пойти снова вперед.
3: Джек Лондон. Время не ждет. Казалось, самый воздух стал другим, вобрав в себя его бьющую через край жизненную энергию. Посетители, входя с улицы, сразу чувствовали это, и в ответ на их вопросы официанты кивали на соседнюю комнату и многозначительно говорили: «Время не ждет, гуляет». И посетители не спешили уходить, располагались надолго, заказывали виски.
1: Библиотека РБК.
3: Заведующая Элина Тихонова.

0: Время – деньги. И радио РБК ценит ваше время.
1: Каждый день мы ищем важное в инфопотоке.
0: И говорим о том, что имеет значение для вас. Слушайте нас в FM-диапазоне,
1: через умные колонки,
0: в приложении и на сайте rbk.ru. И участвуйте в дискуссии с экспертами и аналитиками.
1: Присылайте вопросы в наш телеграм-бот
0: «Радио РБК». 102.0 в Санкт-Петербурге,
1: 92.8 в Москве.
0: Радио РБК. Сообщество экспертов.
1: Дискуссии.
0: Инсайты и прогнозы. Главное на Радио РБК.
1: На всех цифровых площадках.
0: Про главное.
2: С обзором основных событий дня Ася Касьянова. Здравствуйте. Явка на выборах депутатов Госдумы на момент закрытия всех избирательных участков во второй день голосования составила чуть больше 44%, сообщает ЦИК. Выборы проходят с 18 по 20 сентября. Помимо депутатов Государственной Думы, россияне выбирают глав регионов и депутатов региональных уровней. Американские военные помогли за последние несколько месяцев вывести через Ормузский пролив более миллиарда баррелей нефти, сообщил глава Центрального командования.